0: как родная колыбель. Рад забыть, да не забуду. Рад уснуть, да не усну. Не любя, любить я буду. И прокляв, не прокляну. Эти бледные березы, и дождя ночные слезы, и унылые поля. О, проклятая, святая, о, чужая и родная, мать и мачеха земля.
1: У меня никогда не было такого, как сказать, большого желания показать, что я умею. Я хотел бы только сделать, что я умею, чтобы кто-то заплатил бы. Прожить. Вот это было самое-самое важное. Прожить. Мне было, наверное, 16-17 лет, когда я начал музыкантом. Ну, такой музыкант какой-то, чуть-чуть туда. И мы это играли в ночном клубе. Ну, я там играл гитару только я. Потом у нас это заболел, этот певец заболел. И начали смотреть на друг друга. Ну, кто-то же нужно быть. А ну-ка ты. Нет, а ты. Ну, ты. Ну, хорошо, я сразу... Заплатите чуть больше, то я буду петь. 1979 и 1980 года, как сказать, мне повезло. Мне просто повезло, потому что у Европы появилась старинная русская иммигрантская культура, была популярна. И люди, концертные залы были забиты. Я смотрю, здесь моя возможность. И в то время это было для моего души, как сказать, то, что я видел, что мама, папа страдали. Одна такая глубокое страдание было, что они потеряли свою идентитет. Генетично ты русский, а тебе нужно это быть кто-то другой. Это же шизофрения появится. И я думаю, что вот это моя мама как будто какая-то шизофрения. Я не фин, не финка, не русский. Кто я? И вот этот идентитет кризис перешел на детей. И потому что я был, как сказать, талантливый или художник, или мне была такая душа, такая... Да, то я страдал на этом очень многое. И в 79-м году или в 80-м году, как сказать, мне появилась как лотерея. Я могу через мою профессиональность найти свои корни. Не было стыдно быть русским. То здесь появилась моя художественная крепость, что я не играл русского, а я прожил. Я был как и не небо. Все любили русского. Через популярность, что эти все русские старинные романсы, казацкие песни появились, как сказать, популярность. Заразом не открылась, а жизнь открылась. Быть казаком, таком, как я есть. Я жил через родину. Это была моя профессия, и это была моя жизнь. Мне вертели по телевизору, я выступал и там, прыгал, пел русских песен. Так что у меня появилась возможность, как сказать, через популярность быть одним из самых известных, это, как сказать, эмигрантов. Я не знаю, я устал или не устал, но я залез у тупик, как сказано, у тупик.
0: Я ждал полета и бытия, но мертвый ястреб, душа моя, как мертвый ястреб лежит в пыли, отдавшись тупо во власть земли, разбить не может ее оков. Тяжелый холод земной покров, тяжелый холод в душе моей, к земле я никну. Сливаюсь с ней, и оба мертвы, она и я, убитый ястреб, душа моя.
1: И, ну, это уже такой философичный вопрос, перегорел или остановил Бог меня. Я даже могу выражать такой непонятный смысл, что я огорченный Богу, что Он остановил мою карьеру. Но, как сказать, у монеты другая сторона. Я благодарный Богу, что Он остановил мою карьеру. Так что я уверовал в самую лучшую мета. У меня энергии хватало. Я только был, как сказать, открывал последствия.

0: двери, чтобы дойти туда, куда я всегда мечтал, пробиться большим известным. Потому что я был уже в Европе порядочно известный. Сегодня то я вижу, что, может быть, Бог тоже остановил меня на последнюю минуту. Если я прошел до этой двери, может быть, я никогда там уже не вернулся оттуда. Я даже удивляюсь, как медленно человек принимает эту голову. Очень медленно. Бог всегда является неожиданно.
1: Муки выпиты, слезы сдержаны в обезлобленности святой. Царство Божие для отверженных, для испачканных клеветой. Пусть виски сединою тронуты, белым саваном стала боль. Царство Божие для непонятых, для деливших с изгоем соль. Пусть он горьк, путь к совершенству, неподъемен страданий крест. Обетованные блаженства всем за правду изгнанным есть.
0: Я мечтал вернуться на родину. И это, как сказать, это моя крепость и моя сила. У меня есть родина. У меня есть родина, куда я вернусь.

Люди всегда стремились к счастью. Однако сегодня мгновенное удовлетворение и быстрые решения часто кажутся более привлекательными, чем долгосрочные усилия, направленные на осмысленную жизнь. Эта тенденция не проходит бесследно для нашего здоровья, благополучия и отношений.

Фактически, она является одним из основных факторов, способствующих распространению хронических заболеваний. Исследования ясно показывают, что здоровье и процветание на протяжении всей жизни – это не вопрос случая. Наше здоровье зависит от сочетания физических, психических, эмоциональных, социальных и духовных факторов. Любовь, надежда и смысл необходимы нам так же, как вода, солнечный свет и питание. Ежедневные полезные привычки не только помогают защитить нас от болезней, но и оказывают влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Счастливые, здоровые и долгоживущие люди по всему миру обладают схожими характеристиками. Они проводят время на свежем воздухе, поддерживают связь с природой,

регулярно занимаются физической активностью, имеют крепкие семейные узы или социальную поддержку, питаются преимущественно растительной пищей. Они полны веры и оптимизма. У них есть цель. Последние открытия в области здоровья идеально соответствуют необходимым факторам для процветания человека. Изложенным в одной из самых древних книг. Книга Бытия, которая повествует о ранней истории человечества, описывает первоначальную среду, созданную Богом для людей, чтобы они могли наслаждаться гармоничной жизнью. В каждый из дней творения был заложен фундамент принципов, обеспечивающих человеку крепкое здоровье и счастье.

вначале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Создав землю, Бог заложил цикл дня и ночи для всех живых существ. Циркадный ритм наблюдается у растений, животных и людей и координирует их поведение в рамках 24 часов. Растения претерпевают функциональные изменения в течение каждого дня. Скорость их роста, появление цветков, выделение запаха и движение листьев зависят от смены дня и ночи. Многие растения раскрывают венчики цветков утром и закрывают их ночью. Другие раскрывают свои цветки во второй половине дня, вечером или ночью. Эти циклы помогают синхронизировать доступность пыльцы с активностью опылителей. Большинство животных проявляют активность в соответствии с чередованием дня и ночи.

Дневные животные, такие как большинство млекопитающих птиц и бабочек, активны в светлое время суток и неактивны ночью. Ночные животные, или по-другому сумеречные, такие как летучие мыши и совы, проявляют активность в темное время суток. Другие животные, полуденные, такие как олени, лоси и выдры, предпочитают условия низкой освещенности и активны в основном на рассвете и в сумерках. Однако циркадный ритм у животных не имеет четко очерченных границ. Он был разработан для того, чтобы животные могли приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Весной и осенью перелетные птицы пролетают большие расстояния без перерыва. До того, как они достигнут места назначения, они делают лишь несколько остановок для отдыха. Полярные животные, живущие в высоких широтах, демонстрируют гибкие суточные ритмы в то время года, когда несколько недель подряд только светло или только темно. Циркадный ритм у людей также занимает центральное место в жизни, поскольку влияет на циклы сна и бодрствования, мозговые волны, выработку гормонов, температуру тела и клеточный метаболизм. Нарушение сна, сменная работа, смена часовых поясов и чрезмерное использование электронных средств массовой информации в ночное время являются основными факторами, способствующими нарушению циркадного ритма у взрослых. Для поддержания хорошего здоровья человеку необходимо от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Достаточный сон способствует профилактике ряда инфекционных и хронических заболеваний, а также помогает нам чувствовать себя лучше эмоционально и физически.

второй день творения. Бог сказал, да будет твердь посреди воды. И да отделяет она воду от воды. И назвал Бог твердь небом. От других планет Солнечной системы Землю отличает большое количество на ее поверхности жидкости, которая делает возможной жизнь на нашей планете. Океаны — это огромный резервуар соленой воды. Не совсем пригодные для использования. Но когда вода испаряется под воздействием солнечного тепла, образуются облака, и на дне остается соль. Когда облака расширяются, содержащиеся в них капли воды выпадают в виде дождя. Все в природе, включая растения, деревья и траву, зависит от осадков, необходимых для жизни и развития. Вода, выпадающая в виде дождя, пропитывает землю и стекает по холмам в форме родников, ручьев и рек, обеспечивая влагой животных и растения, а затем возвращается в океан, завершая цикл. Растения и животные хорошо приспособлены для удовлетворения своих потребностей в воде, даже те, которые живут в регионах с менее доступным ее количеством. Некоторые кактусы и пустынные мхи получают влагу, улавливая и собирая туман, который образуется из водяного пара, поступающего со стороны океана. Верблюды также имеют уникальное строение, позволяющее им выпивать за один раз около 100 литров воды и минимизировать потерю жидкости. В зависимости от температуры, верблюды могут обходиться без жидкости неделями. Регулярное потребление воды необходимо для поддержания всех систем человеческого организма. Многие питательные вещества растворяются в крови или присоединяются к белкам, растворимых в воде для транспортировки к клеткам. Вода помогает регулировать температуру тела и играет важную роль в химических процессах внутри организма. На второй день Бог также создал атмосферу – источник кислорода для людей и животных. Среди животных, дышащих воздухом, большинство млекопитающих и птиц не могут задерживать дыхание более чем на несколько минут. Однако это свойственно некоторым водным обитателям. Морские черепахи, находясь в состоянии покоя, могут оставаться под водой более 5 часов. Дельфины могут задерживать дыхание на 10-15 минут, тюлени — более чем на час, а некоторые киты — до 90 минут. Человек ежедневно вдыхает от 10 до 20 кубических метров воздуха. Это примерно 20 тысяч вдохов. Достаточное потребление кислорода необходимо для эффективной работы мозга и обеспечивает оптимальную физическую работоспособность и выносливость.

третий день творения Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Тогда сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод». И увидел Бог, что это хорошо. Бог создал для нас удивительное разнообразие пищи –

мире насчитывается более 20 тысяч видов съедобных растений, в числе которых фрукты, злаки, овощи, бобовые, корнеплоды, орехи и семена. Плоды можно найти на кустарниках, деревьях, кустах и лианах. По мере созревания и дозревания под воздействием солнечного тепла и благодатной воды они меняют цвет, образуют сладкую или кислую мякоть, а их текстура обычно становится мягче. Фрукты и овощи приобретают свой цвет благодаря трем основным пигментам – зеленый хлорофилл, желто-оранжевые каротиноиды и антоцианы, которые придают некоторым ягодам сине-фиолетовый цвет. Цветы – это репродуктивные органы многих растений. Их окраска и аромат привлекают насекомых, птиц и летучих мышей, которые питаются нектаром, хранящимся в основании цветка. Они захватывают часть пыльцы растения на свое тело, чтобы опылить следующее растение, которое привлечет их внимание. Многие животные, например, птицы, питающиеся фруктами или грызуны, добывают себе пищу на кустах и деревьях. Поедая плоды, они способствуют распространению семян растения для увековечивания вида. Большинство обезьян питаются в основном фруктами и семенами и дополняют свой рацион цветами, медом, корой или молодыми листьями. В то время как травоядные питаются травой, многие другие животные, такие как панды, коалы, некоторые обезьяны или жирафы, питаются листьями деревьев.

Растительная пища, такая как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи, семена и бобовые, составляет рацион, выбранный создателем для питания –

Исследования показывают, что растительная пища содержит все необходимые элементы не только для поддержания жизни человека, но и для его благосостояния. Продукты, прошедшие минимальную обработку и употребляемые в пищу как можно ближе к естественному состоянию, содержат много клетчатки, богаты антиоксидантами и фитонутриентами. Некоторые травы и специи не только придают пище цвет и аромат, но и обладают защитными свойствами против некоторых заболеваний. Употребление растительной пищи может помочь предотвратить заболевания обмена веществ, поддерживать идеальный вес тела, улучшить психическое здоровье и увеличить продолжительность жизни –

четвертый день творения Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И увидел Бог, что это хорошо. Солнечный свет – наш главный источник энергии и необходимый элемент для жизни. Поведение растений строго регулируется солнцем. В течение дня растения впитывают солнечный свет и используют его энергию для производства пищи и выделения кислорода в атмосферу. Некоторые растения перемещаются вслед за солнцем, чтобы максимально увеличить свой потенциал фотосинтеза. Это особенно заметно на примере подсолнечника. В животном мире солнечный свет, положение солнца на небе и продолжительность дня являются важными подсказками для запуска и регулирования определенных форм поведения и физиологических процессов.

Медоносные пчелы используют солнце в качестве ориентира для передвижения к улью и обратно, а также кружатся в танце, чтобы сообщить другим пчелам направление к источникам пищи. Бабочки-монархи используют солнце для ориентации во время своих длительных ежегодных миграций из северных районов США в Мексику, путь которых составляет до 5000 километров. Толчком к тому, что бабочки начинают готовиться к путешествию, является сокращение продолжительности дня. Хотя многие животные используют солнце, для регуляции жизненных процессов существуют и те, которые ориентируются на Луну. Океанские приливы и отливы, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца, влияют на жизнь многих морских животных. Некоторые рыбы в коралловых рифах синхронизируют нерест с весенними приливами, передвигающими икру подальше от рифа, наполненного хищниками. Солнечный свет незаменим и для человека. Помимо того, что он способствует синтезу витамина D в коже, он запускает выработку серотонина и повышает уровень эндорфинов, гормонов хорошего настроения. Было установлено, что воздействие яркого утреннего света успешно в борьбе с сезонным аффективным расстройством. Солнечный свет, по-видимому, помогает предотвратить аутоиммунные и кожные заболевания, такие как псориаз. Он также регулирует цикл сна и бодрствования. Когда солнце садится, наш мозг вырабатывает мелатонин, в результате чего мы чувствуем сонливость.

И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их. В открытых водах можно встретить большие косяки рыб, слаженно координирующих свои действия, а также таких огромных рыб, как скат, манта, океанская солнечная рыба и китовая акула. Однако океанский гигант, синий кит, не является рыбой. При длине в 30 метров и весе равному 20 африканским слонам, синий кит является самым крупным животным на планете. Самые маленькие птицы среди крылатых животных размером всего от 6 до 10 сантиметров – это колибри. Они являются удивительными летунами, способными двигаться вперед-назад и зависать на одном месте, хлопая крыльями от 50 до 80 раз в секунду. Бог создал животных для общения, отдыха и обучения.

Отрасль науки, занимающаяся имитацией моделей природы, называется биомиметикой. Она использует особенности птиц, рыб и насекомых для решения сложных человеческих проблем и создания механизмов, улучшающих нашу жизнь. Птицы, проявляющие особую активность в полете, являются объектами наблюдения и имитации инженеров с самого начала истории авиации –

строение птиц изучалось при конструировании наземного транспорта. Японский высокоскоростной поезд был спроектирован по форме головы зимородка с целью решения проблемы звукового шума от сжатия воздуха.

Структуры рыб, такие как кожа акулы, также послужили вдохновением для создания предметов с различными функциями. Например, купальник для пловцов, имитирующий текстуру кожи хищников.

шестой день творения Бог сказал: «Да произведет земля душу, живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их». И стало так.

И увидел Бог, что это хорошо. Наземные животные всех форм и размеров встречаются на каждом клочке суши. От глубин почвы до самых высоких вершин –

Бог создал животных с потребностью в социальных связях. Такие млекопитающие, как слоны, шимпанзе или львы, живут в сложных обществах и проявляют доброту, сотрудничество, сочувствие и даже альтруистическое поведение. Животные могут делиться и заботиться о других, проявляя богоподобные качества –

Создав совершенную среду для обитания человека, на шестой день Бог сотворил мужчину и женщину. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Библейское повествование не дает никаких оснований для предположения, что человек медленно развивался из низших форм животной или растительной жизни. Человек — это не просто набор клеток с физическими потребностями. Люди были созданы Богом в конце недели творения с уникальными способностями мыслить, рассуждать, поклоняться, исследовать и вводить новшества. Тогда сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». На протяжении всего жизненного цикла общение и социальные отношения остаются жизненно важным компонентом. С самого раннего возраста младенцам необходимо получать любовь и ласку от своих родителей, ощущать чувство принадлежности и процветать в этой благоприятной среде. Исследования показывают, что

Люди с богатыми социальными связями не только здоровее, но и живут дольше, чем те, кто живет в социальной изоляции. Более того, социальная поддержка семьи и друзей является решающим фактором в восстановлении после болезней.

первая глава Библии дает простое, однако точное представление о Божьем разумном замысле Вселенной. Порядок, дизайн, красота и неизменные законы, обнаруженные на всех уровнях жизни и космоса, заставляют нас признать невозможность существования Вселенной без главного дизайнера.

Лучшим объяснением этой удивительной реальности, в которой мы живем, является присутствие всемогущего, всеведущего и заботливого Бога, чьи качества ясно прослеживаются в Его творении –

Бог отделил седьмой день, субботу, как день отдыха для человека. Следуя примеру Творца, человечество должно отдыхать в этот священный день и размышлять о великих

Это время для укрепления отношений с семьей и друзьями, а также для того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто рядом с нами, возможно, болен и страдает. Суббота – это неприкосновенное время для нашего отдыха и омоложения на духовном, физическом, эмоциональном, социальном и умственном уровнях.

Бог, создавший человеческое тело для движения, предназначил труд для развития наших способностей, укрепления физической силы и развития разума. Нашим первым родителям было дано поручение ухаживать за всеми животными и великолепным окружающим садом.

В то время как малоподвижный образ жизни увеличивает риск многих заболеваний, физическая активность – это отличный способ улучшить здоровье и продлить жизнь.

кислород, вода, солнечный свет, растительная пища, физическая активность, отдых, забота о природе, общение и связь с нашим Создателем. Факторы, влияющие на наше счастье, процветание и долголетие –

Бог создал нас для вечной жизни в совершенных условиях. Грех и деятельность человека омрачили и разрушили окружающую среду. Природа по-прежнему свидетельствует о том, что единый Бог, безграничный в силе, великий в благости, милосердии и любви, сотворил землю и наполнил ее жизнью и чудесами.

Yeah. Величайшее откровение о том, кто есть Бог, можно увидеть в жизни Иисуса. Иисус пришел, чтобы продемонстрировать силу вечной любви и заверить нас в том, что наступит день, когда те, кто поверил в Него, увидят Бога лицом к лицу и будут жить на планете Земля, обновленной до первозданности, в течение всей вечности.

Более 300 лет назад сэр Исаак Ньютон писал: «При отсутствии каких-либо доказательств, один мой большой палец убедил бы меня в существовании Бога». Хотя такое высказывание известного ученого было вдохновлено удивившим его устройством человеческой кисти, его фразу можно применить практически к любой части человеческого тела. Многое может поразить исследователя в нашей мышечной, кровеносной и нервной системах, а также в способности видеть, слышать и чувствовать. Не говоря уже о множестве взаимосвязей и нервных клеток, составляющих наш мозг. Мы наделены несчетным числом биологических чудес, которые позволяют нам не только выживать, но и одерживать верх над множеством вызовов, которые ставит перед нами жизнь. В течение предстоящих нескольких минут мы рассмотрим лишь одну из дарованных нам способностей, подобную прочной, но легкой и гибкой системе строительных лесов, которая делает наш организм единым целым. Речь идет об удивительном сочетании костей, хрящей, сухожилий и связок, которую мы называем скелетом. Он спроектирован так, чтобы обеспечить, облегчить и сделать возможным каждое наше движение. В нем есть множество элементов, которые, подобно большому пальцу Ньютона, свидетельствуют о существовании Творца. Представьте, что наш скелет подобен оркестру, состоящему из 206 высококлассных музыкантов, каждый из которых отлично знает свою партию. Садитесь поудобнее и смотрите, как из отдельных составляющих возникает удивительная гармония человеческого тела.

24. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе? И язык мой будет проповедовать правду Твою.

0: В Библии часто используются притчи. Давайте сегодня поговорим о том, что они значат для нашего спасения. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой программе «Что есть Евангелие?» «Что есть Евангелие в действии?» «Как оно работает в нашей с вами жизни сегодня?» Но вот задали такой вопрос вначале, что такое притча. Притча ли не кажется чем-то современным, да? Как ты понимаешь, что такое притча в Священном Писании?
1: Ну, если сказать современным языком, то это иллюстрация. И часто важно что-то проиллюстрировать, чтобы это запомнилось, и что это имело действие, и вот именно запоминающее. И интересно, когда Иисус начал учить, Он именно учил притчами. И интересно, как Он вот выразился, Он, когда ученики сказали, почему ты делаешь и учишь притчами, а Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Божия, а им не дано.
0: Им это кому?
1: Ну, собралось множество людей, которые слушали Иисуса, и которым Он учил. Mm-hmm. И интересно, почему им не дано? Он говорит, имеют уши и не слышат, имеют глаза и не видят. Но запоминающаяся иллюстрация, то есть она откроет когда-то глаза и уши тем, кто это слышали, и они поймут.
0: Вот, Коля, интересно, что ты именно такое название к сегодняшней встрече предложил. Что притчи Христа значит для нашего спасения? Да? Почему вот так важно для тебя именно этот вопрос?
2: Мы с вами читали предыдущую программу, 10 главу, где Петру было дано видение. Это своего рода притча, вот такая вот живая, что ли, в видении, во сне или там, как он ее видел, в каком-то он выступлении находился, вот какое-то вот ему дано вот такое вот понимание.
0: Вот иллюстрация, как Лена сказала, да, когда какое-то полотно было спущено.
2: Ну, как бы на экране он видел, вот как вот мы смотрим в кино, например, там, или по телевизору, что-то. Вот что-то подобное было у Петра, такое вот видение. И он увидел там притчу, вот в этом полотне, в этих животных там. И потом еще был голос Божий. Вот встань, Петр, заколи, и это все вот ешь. Это была иллюстрация, это не буквально было что-то, вот там пища какая-то. А это вот Бог вот так вот иллюстрировал идею, которую он хотел вложить в Петра вот сейчас. И которую Петр не понимал, что у Бога нет лицеприятия. Он одинаково относится к евреям, неевреям, к язычникам, там, верующим, неверующим. У него все люди ценные.
0: Драгоценные.
2: Да, и он ими дорожит. Там, как же тем вот эти животные, вот тоже они вот спускались с неба, как бы вот, ну, типа космического корабля, что ли, если вот мы так по-современному. И вот спускались с неба, значит, они там на небе где-то обитают. Значит, они Богу дороги, он их обратно потом забирает туда. Mm-hmm. У них там, значит, жизнь какая-то своя у этих животных. Ну, то есть они ценны Господу.
0: Вот то есть животные. Ты эту притчу вот так вот расширил, да? Я никогда не слышала такого вот расширения этой притчи, что, ну, вот именно животные как будто бы с космического корабля спустились и туда же.

0: же Господь их поднял.
1: Ну, если бы вот, допустим, мне Господь такое показывал, я подумал, да, ну, может быть, какая-то летающая тарелка, там что-то такое за четыре угла, такой вот сосуд какой-то. Там же сказано сосуд в виде большого, вид большого полотна. А если мы вспомним книгу Иезекииля, то там видение пророка было такое, что он вообще запутался, что же это такое, там колесо в колесе, там кругом глаза кругом, это, все это обозревает. Это тоже было как притча. И Бог над этим все возвышается. И мы даже понять не можем, что же это такое вот, по Писанию, что же это такое видел Иезекииль.
2: Славу Божию.
1: Да, так какой-то вот корабль, не корабль, там, инопланетный, не знаю. Ну вот мы бы так вот сейчас, современные люди, наверное, описывали его. Ну вот была дана вот такая притча Петру, иллюстративная, видимая, что ли, притча. Иисус не только рассказывал, он еще и показывал иногда такие притчи. А если мы возьмем книгу Откровения, так это вся книга, сплошная притча, сплошные такие вот видения, там, иносказания, там, и еще что-то.
0: В виде образов каких-то.
1: В виде образов, да, в виде даже, ну, и повествования тоже. Но Иоанн это все видел, он как, у него как вот, действительно, как кино прошло вот перед глазами, и он этого всего, в общем-то, не понимал даже.
0: И вот ты говоришь сегодня, что эти притчи важны для нашего спасения. И вот интересно то, как Лена сказала о притче, что они нам даны для того, чтобы даже если мы не можем видеть, чтобы нам было легче увидеть. Даже если мы почему-то не слышим, чтобы нам было легче услышать вот через такие яркие, ну, знакомые нам образы, но представшие в неожиданном каком-то свете.
1: Интересно, что вот эта притча с полотном описано в книге Деяний трижды.
0: Вот. Это полотно, на котором за четыре угла, как бы с неба, или не без как бы, с неба спускались вот многие-многие животные.
1: Да. И, вот,
0: и если, это было видение Петру.
1: Если в 10 главе Лука описывает это видение, то в 11 это видение описывает сам Петр. И теми же словами все
0: в Деяниях.
1: Книга «Деяния апостолов», 11 главе, вот мы остановились как раз на этой главе, услышали апостолы, братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. Язычники до этого как бы не считались народом Божьим у иудеев. Даже вот среди апостолов ходило такое мнение, что язычникам вообще-то, наверное, заказано Царство Небесное. Это надо делать с теми обращенными иудеями, с обрезанными, которые, к которым пришел Иисус. Он уже тогда и сам сказал, я пришел к погибшим овцам дома Израилева, к язычникам нет, я не пойду, а вот к кому я пришел. И, наверное, у апостолов вот это вот, его слова вот, засели в голове, они так вот понимали
2: Но
1: теперь.
2: Но в то же время тоже не услышали, да, что Иисус-то сказал, что они будут в Иерусалиме проповедовать, в Самарии и до края земли.
1: Да.
2: Они, значит, не услышали. Они услышали только, что в Иерусалиме и в Иудее.
1: До края земли иудеям будете проповедовать. Они так услышали. По синагогам, то есть, будете ходить, проповедовать. И они так и поступали, собственно.
0: Это вот первые христиане так считали?
1: Первые, да, вот апостолы. Посмотрите. Язычники приняли Слово Божие. Для них это было новостью. Вот такой.
0: Для учеников.
1: Для апостолов даже, апостолов. Да. Угу. И когда Петр пришел в Иерусалим, да, он еще там находился в Кесарее, или в Кесарии, а до них уже дошел слух. То есть быстренько так это. Петр еще там находится, они уже все узнали, все услышали, потому что весть необычная. Как это? Язычники? Как это? Язычники уверовали? Да, такое разве возможно? И когда Петр пришел в Иерусалим, вот, казалось бы, такая весть хорошая, да? Язычники обращаются, становятся нашими братьями, сестрами, да? Обращаются в христианство, обращаются к Христу. Ради этого, собственно говоря, мы и нужны, чтобы проповедовать слово, и язычники бы обращались. Иудеи до этого делали. Вот такие, обходили море, суши, Иисус, помните, говорил, да? Чтобы хотя бы одного обратить в иудаизм. И, наверное, у апостола должна была такая тоже. О, язычники вливаются к нам в тело Христово, в церковь. То есть. Но вот мы читаем вот в втором стихе обратная реакция.
0: Петр... То есть, еще раз, иудеи обходили там все края земли для того, чтобы обратить кого-то в иудаизм. Иудаизм – это религия единобожия, да, единый Бог. А христиане, они обходят все края земли для того, чтобы обратить язычников. А у язычников многобожие. То есть, они вообще не понимают, что есть единый Бог-творец всего сущего, да? И вот ты сейчас, Коля, говоришь, что, значит, первые христиане были из иудеев, и для них вот совершенно было таким нерадостным, что ли, событием то, что люди из язычников начинали верить в единого Бога, да? Это странно? Это странно нам звучит?
1: Для нас сегодня, да, потому что это вот мы призваны Христом. Идите, научите все народы, все.
0: В Священном Писании так сказано, да.
1: Независимо от национальности и там...
0: И религиозной принадлежности.
1: Пола, да, то есть всех, вообще всех. Всех, всем донесите Божье Слово, весь спасение. Донесите Евангелие, Царствие. Вот когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его.
0: То есть это христиане, которые пришли в христианство из иудаизма.
1: Это Петр пришел, это все апостолы, которые были с Христом, все они были обрезаны, иудеи.
0: Угу. Но приняли Христа.
1: Они приняли Христа, да, и принимали Христа как раз вот из народа Божьего в иудеи. Там, ну да, Самария была, конечно, еще, Галилея считалась языческой. Тем не менее, они... были все как бы в зоне действия храма вот иудейского, иерусалимского. И церковь как бы состояла из обрезанных в основном, то есть из иудеев. И они его упрекали, Петра, за то, что он вот так вот себя ведет с язычниками. Их нужно подальше, а ты, наоборот, к ним там...
0: А вот с современностью мы можем провести параллель? Вот бывает так, что вот в современных церквях вот считают, что кто-то достоин быть в лоне церкви, а кто-то недостоин, и их надо держать подальше. Лен, ты считаешь, это характерно для разных религий?
2: Я думаю, что сейчас очень характерно. Да, мы радуемся, когда люди приходят и принимают крещение в нашей церкви. Но, вы знаете, вот такое, мне кажется... существует вот на самом деле такая ситуация, что да, человек пришел, обратился, все радуются, но потом мы становимся, ну, старые члены церкви становятся препятствием человеку на пути к Богу. То есть мы начинаем какие-то внешние грани ставить для человека, что он не так одет, что он не то ест, что он не так себя ведет, что еще. То есть вот эти вот внешние атрибуты, которые видимые, часто вот мы ставим препятствия. Ведь вот в принципе то мы читаем и в Деянии апостола, что когда обращенным, вновь обращенным людям становилось очень много каких-то границ, которые они должны исполнить. И даже первое собрание, которое было, да, постановили, что не нужно это для язычников, для вновь обращенных.
0: Это первый апостольский собор,
2: да,
0: по-моему.
2: Да, да, да. Вот, то есть, и вот, ну вот у человека вот свойственно, хочется ему вот в человеке видеть то, что он хочет видеть, не внутреннее, то, чего мы не можем видеть, потому что Господь это производит, а вот это внешнее, и часто это мешает. Ну, сами мы знаем, может быть, и к нам когда-то было такие предубеждения со стороны людей, которые уже давно в церкви, и вот это часто, ну, мешает людям пройти вот этот путь. Мы бы должны помогать им пройти и влиться в лоно церкви, а мы мешаем тем самым, требуя каких-то исполнений внешних атрибутов.
0: Угу. Ну, давайте посмотрим, как вот в ранней церкви было, как решался этот вопрос.
1: Ну, то, что он уже стоял, вот само по себе удивительно. Мы же...
0: То, что вопрос этот стоял?
1: Да, мы же идеализируем раннюю христианскую церковь, считая, что это для нас пример, для нас эталон, как бы вот
0: апостолы,
1: так
0: бы,
1: вот,
0: да.
1: Апостолы, да, вот так бы нам тоже вот и свою бы церковь видеть так же, вот, как и вот мы видим первую христианскую церковь. А тут, оказывается, вот такая проблема, конфликт уже с самого начала. Обрезанные, необрезанные. Вот здесь вот все. И вот эти предубеждения, о которых мы в прошлый раз говорили, они заполнили все умы вот тех, кто принял Христа.

0: в то время, и первый апостол тоже. Вот судя по реакции апостолов, когда Петр пришел в Иерусалим, они говорили ему: ты ходил к людям необрезанным, да как ты смел вообще туда пойти? Ты осквернился и ел с ними. Это уж вообще ни в какие рамки. Есть язычник за одним столом, как же ты можешь потом Богу в глаза смотреть после этого? То есть, такие вот упреки, такие обвинения говорят о том, что вот, да, действительно конфликт намечен, он есть, он существует. И вот это предубеждение, с которым нужно будет потом бороться и Петру, а потом и Павлу, и вот все вот послания его, они прям сквозят вот этой вот борьбой со всякими предрассудками, со всякими вот этими вот, ну, я не знаю, искажениями.
1: Границами, в которые мы пытаемся заключить Бога. Да, Лен, ты использовала сейчас слово «границы». То есть мы пытаемся Бога поместить в какие-то рамки, которые нам удобны, нам понятны, и вот где мы, как бы, вот главное.
2: И человека самое главное в эти рамки тоже поставить. Угу. Какие у нас есть представления о том, каков должен быть человек.
0: Если мы говорим о сегодняшних христианах, да, вот я часто слышал вопрос такие: а можно ли вот пойти там на свадьбу? Меня пригласили на свадьбу. Могу ли я пойти вот к моему там другу там, или там, родственнику на свадьбу? Там же будет ведь пьянство, там же будет рекой там, лисы и алкоголь. Как же я могу там быть? Как же я вот так вот? Ну, вот такие вопросы, конечно, задаются. Ну, а кто тебя заставляет этот алкоголь пить? Ты же пришел поздравить людей с таким вот торжественным событием. Единственное, может быть, ну, мы же надеемся, что это первый и последний раз человек заключает брак на всю жизнь. И если тебе человек дорог, почему же ты так это сразу? Ой, нет, там алкоголь, не пойду ни за что. Ну, вот такие вот вещи возникают у нас, к сожалению.
1: Ну, тонкая грань. Это тонкая грань. Потому что, когда, например, ну вот молодой человек, например, позадавал такой вопрос, вот стоит ли ему идти, говорит Священное Писание: не ходи в собрание развратителей. Да, не ходи на совет нечестивых. Да. Вот. Тут, мне кажется, вот у тебя прозвучало сегодня это слово «спасение». Вот критерием должно быть спасение. Если то, что я туда пойду, окажется для кого-то вот свидетельством о Боге, в пользу Бога, в пользу того, что я могу быть совершенно счастливой и радостной, будучи не под воздействием алкоголя, а просто вот, будучи тем человеком, которым я являюсь, то тогда это да. А если, например, человек, вот, ему очень трудно совладать вот со своей бывшей привычкой, привязанностью к алкоголю, то, конечно, ему лучше не ходить туда, наверное.
2: Я вот хочу сказать, что у меня вот в прошлом году была свадьба у внучки, и у нас была безалкогольная свадьба, потому что, ну, и моя дочь, и внучка, они в церкви, и на эту свадьбу у меня дочь...
1: И жених твоей внучки тоже из церкви. Он тоже не хотел алкоголя.
2: Да, и пригласила своих ребят, а у меня дочь тренер по плаванию. И она пригласила своих ребят, которые в мире, которые не в церкви. И они были очень удивлены, что без алкоголя может быть так весело, хорошо и приятно. И это было для них свидетельство. Их было около 5 человек. То есть она и пригласила их просто помочь, быть официантами на свадьбе. И вот они были очень удивлены, и очень много было расспросов и всего. Я думаю, что это тоже для них было свидетельство. Не только на алкогольную свадьбу, стоит ли нам ходить, но у людей ставят вопросы их. Стоит ли ходить на безалкогольную свадьбу? Но вот были довольны люди.
0: Ну да, опять же, вот некоторые предрассудки. Вот сам Христос этот предрассудок разбил сразу. Когда его пригласили на пир к фарисею, или к мытарям.
2: Да.
0: Уж мытари, хуже мытари, никого не было вот, в понимании
1: иудеев. В том обществе, да.
0: В том обществе. Это точно, это и пьянство там, и все что угодно. Как-то он пошел туда и ел, и пил с ними. Ест и пьет с пьяницами, его потом обвиняли.
1: Христа.
0: Христа, да, самого. Но он почему-то не посчитал вот эти все доводы убедительными. Потому что он пошел
2: И не было предрассудков у него, да?
0: Да, он пошел туда, чтобы донести Божий, ну, и Божью весть, и Божий характер. Чтобы они все видели, каков все-таки Бог. Что он не гнушается этими людьми. Он ищет их. И на

0: Потому что сколько мытарей потом обратились, он даже сказал так, что они впереди вас вот всех идут в Царствие Небесное. И блудницы тоже. Вот поэтому и Петру было такое вот, ну, дано видение троекратное, чтобы Петр от всех вот этих предрассудков отошел, чтобы у него не было больше в голове вот такой вот стены разделения. Ага, это обрезанные, это необрезанные, это иудеи, это язычники, с язычниками нет, нет, нет. Вот только иудеев. Петр понял это видение, эту притчу, и он усвоил это, то, что нет у Бога нечистых людей, и оскверниться от них невозможно.
1: То есть вот давайте сегодня такой вывод сделаем, да, из того, что прозвучало на данный момент. У Бога нету нечистых людей, оскверниться от них невозможно, и каждый для Бога настолько драгоценен, что он умер за каждого, за любого. И он хочет, чтобы мы помогли этим людям Бога найти тоже.
0: Ну, вот если мы прочитаем эту всю историю Петра, как он начал говорить и как он рассказал ее сам. «В городе Оппи я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говоривший мне: «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал: «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было трижды, опять поднялось все на небо. Вот Петр посчитал, он посчитал сколько раз, да, он не обратил внимание на это, что это было трижды, да. Потом дальше он говорит, что вот тот самый час три человека встали перед домом. Троих он сосчитал тоже, что было трое. И в котором я был послан из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной сии шесть братьев. И мы пришли в дом того человека, то есть Корнилия. Язычник, сотник Корнилия, да. Где было сказано слово ему, и весь дом обратился к Христу. После
1: то есть весь дом этого человека, язычника, обратился ко Христу. Как это многоценно в глазах Божьих.
0: То есть благодаря притче произошло спасение целого дома. Если бы Петр как-то, ну, как-то Бог к нему по-другому обратился, то он бы не воспринял, скорее всего. Но вот был послан ему и голос, это даже до исступления. И было вот это все вот как бы синхронизировано с тем, что делал Корнилий, послал людей тут одновременно, все это происходило, мы с вами говорили, да, как это все удивительно, все совпало, соединилось, что ли.
1: Да, Корнилий сотник.
0: И потом, вот он говорит, вот сии шесть человек, сии три пары свидетелей. Вот то, что вот это происходило со мной, то, что они вот участвовали, и что они видели, как благодать Божия работает с язычниками. И как обратились они, и как Дух Святой на них сошел. Они вот эти люди видели три пары свидетелей. Это даже больше, чем нужно. Там всего двое нужно свидетелей, чтобы
1: доставить. Это по Библии истине. Тогда было?
2: Двое-трое.
1: Да, двое-трое.
0: Где двое или трое, да. Угу. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. И пошли мы, и пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал, сказал ему, пошли в Оппи людей. Вот о чем мы говорили, синхронизация происходит. Это призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.
1: Это Петр уже пересказывает кому?
0: Это он вот этим апостолам, которые его упрекали в Иерусалиме.
1: То есть он им описывает, как же все было.
2: Подробно все описывает.
0: Все слово в слово, как вот мы читали
2: подробно
0: 10 главе. Угу. И свидетели сему, вот, пожалуйста, вот спросите у них, они вам подтвердят, что это все правда. А самое-то главное, когда начал я говорить, это Петр говорит, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Угу. И тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете

0: будьте крещены Духом Святым. Вот такая вот притча. Вообще суть притчи, наверное, малая истина, вот такая понятная всем, она как бы потом рисует большую истину. То есть ты начинаешь понимать истину большую или большую, что ли. И правда здесь вот большая в том, что Бог всех язычников возлюбил. Угу. Так, что отдал своего Сына и за них.
1: Да, как и за всех других людей.
0: И Божье Слово для них тоже предназначено. Они тоже должны его слышать, чтобы потом иметь наследие в Царстве Небесном. И Царство Божие и для них тоже. Вот в этой небольшой истории, в этой большой притче вот такая заложена идея. Угу. Что Царство Божие, оно и для язычников, как и для всех желающих. Только поверь, только доверься Христу.
1: Да, Царство Божье для всех людей, да, то есть вот тут говорится о язычниках, но, наверное, значение этой притчи такое, вот мы с вами должны понимать, что нет ни одного, кого бы мы не встретили на своем жизненном пути, или о ком бы мы что-то знали, кого Бог не считает достойным Царства Небесного. Он хочет, чтобы каждый туда попал. Но для этого человек должен понять, что это такое, да, и мы ему можем в этом помочь.
2: И самое-то главное, если вспоминаю тоже притчу о блудном сыне, да, или о добром отце, да, то мы видим, что заботы Бога о заблудших детях гораздо больше, чем о тех, кто находится рядом с ним. Потому что, как он сказал старшему, да, сыну, «Ты со мною, и все мое твое». А он был потерян.
1: Младший.
2: Да, и спасен. И этой радости у отца гораздо больше. То есть вот Бог заботится о спасении каждого человека.
1: А старший сын тоже упрекал отца,
2: да,
1: что
2: да.
1: Как это так, о таком заблудшем, никчемном да. ты младшем сыне больше заботишься, больше любви к нему проявляешь, чем ко мне.
2: Да, и поэтому нам часто не очень понятна любовь Божья. То есть мы не обладаем такой любовью. И поэтому вот сложно нам понять Бога. К сожалению.
0: Да, поэтому вот такие притчи и приводятся в Писании. Иисус Христос очень часто, потому что притчи, они дают понимание, каков Бог, что Он близок к вам, что Он в ваших нуждах также живет и вместе с вами, и в ваших семьях, и внутри вас Царство Божие, оно есть. Mm-hmm. Вот еще можно подметить здесь, что как сказал Петр, он скажет тебе слова, которыми спасешься. Спасаемся мы еще и словом. Угу. То есть именно от слов. Все начинается со слова. Как говорит Библия, да? Вначале было слово. Слово было у Бога. И даже слово названо Богом. И Христос говорит, я слово. То есть это слово Божие. И когда вот такое вот, может быть, с дерзновением я сейчас скажу, когда человек говорит Слово Божие, он становится Христом. То есть слово, которое он говорит, это слово Христа. Да? Слово, как бы сказать, материализуется, или как по-другому еще выразить. Это как будто Христос входит в тебя. Из тебя исходит, и в другого человека входит Христос также.
1: Ведь вообще-то это библейский термин. Да, это звучит действительно дерзко, вот то, что ты сейчас говоришь. Но ведь это библейские слова, что Христос в вас.
2: Да,
1: мы как-то это от себя подальше отодвигаем, потому что нам это трудно понять. Но ведь это не просто символ. Можно приводить, я не знаю, много примеров, особенно из Ветхого Завета, которые иллюстрируют то, что вот в нас он, в нас. То, как священник должен был съедать мясо жертвенного животного, то есть внутрь себя принимать. Очень много.
0: Тоже притча такая, иллюстрация.
2: Но Павел-то вообще очень много пишет, да, что не я уже живу. Угу. Но живет во мне Христос. То есть Павел, он всегда очень дерзновенно говорил именно о присутствии Христа в нашей жизни. Угу. Что я умираю для себя, живу для Христа, и Христос во мне. И облекитесь, иногда он говорит, облекитесь в
1: Христа. То есть наденьте на себя,
2: в Христа облекитесь.
0: Угу. И мы да, как да, бы да. все это...

0: не совсем понимаем, как это вот все, что значит облечь Христа, там, совлечь из себя вот это все. Это образы такие вот, что
1: ну, да, да.
0: не очень понятные, но тем не менее они реальные. То есть Христос, Он живой, Он, и Слово Его живое. И мы же говорим, как написано, Слово, оно живо, оно действенно, оно проникает там в такие глубины человеческого сознания, что там ничто более там так глубоко не проникает. И обнаруживает наши все тайные, вот эти замыслы там или что-то, и открывает нам самих себя и говорит, ты вот кто вообще, ты кто.
2: И причем совсем вот это не значит, что он нам открывает нас, себя, нас самих с плохой стороны. Да. Он с хорошей стороны, он говорит, а посмотри, ты кто, ты во мне, то есть ты достаточно хорош для того, чтобы я жил в тебе, а ты бы жил во мне. Вы представляете, что это такое, быть в Боге, а Бог в вас?
0: И это делает Слово, если человек его принимает, и принимает того, кто его приносит. То есть Иисус говорит, принимающий меня, то есть принимающий вас, меня принимает. Это что значит? Это значит, когда человек, как вот Петр, доносит до другого человека Слово, то тот человек, который слышит это Слово, принимает Христа в лице Петра того же, да? Угу. Или в лице того, кто это Слово говорит. Потому что это Слово не его, а это Слово Божье.
2: Угу. Бог говорит через человека. Он нам про это говорит в Священном Писании, что Он говорит через нас, да.
0: И поэтому вот он
2: через людей.
0: Оно и спасает поэтому, потому что Христос входит в человека. Ну, и человек понимает, что да, теперь он без него, ему дальше жить просто бессмысленно и неинтересно, и не нужно. А вот с Христом вот как раз и открывается полнота всего. И полнота жизни, и полнота счастья, и цель появляется, и радость появляется, и борьба вот с этими всеми своими заморочками, которым я, может быть, себя загружаю, это тоже, я становлюсь победителем, в том числе и грехов, когда я раскаиваюсь перед Ним и говорю, что «Господи, прости меня за это, за это, за это». Он говорит, да, ты получаешь прощение, потому что жертва за тебя принесена, и грехи твои омыты моей кровью. Поэтому иди и будь в мире, следуй за мной. В общем, все как бы просто.
1: И больше не греши.
0: Больше не греши, да. Ну уж, а если согрешишь, то вы имеете ходатая, в конце концов. Если уж такое случится, не отчаивайтесь, все равно приходите ко мне. Не убегайте от меня, приходите, и вы получите прощение.
2: Да, я жду вас всегда, говорит Господь, всегда, в любое мгновение.
0: Пятнадцатый стих говорит о том, что «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале».
2: Это Петр говорит апостолам.
0: Он говорит в Иерусалиме, да, он объясняется, что ли, в обвинении. Его обвинили же, что как ты смел там с язычниками общаться. Он говорит, а вот смотрите, что происходит. Дух Святой, как на нас с вами тогда. Это он говорит про Пятидесятницу. В день Пятидесятницы сходит Дух Святой на апостолов и на тех, кто был с ними в горнице, или точнее даже в храме. 120 человек получили в виде огней вот таких вот...
2: Языков пламени.
0: Языков пламени, да. Духа Святого. И стали и говорить языками, и пророчествовать, и говорить Слово Божье, и получили другие дары. И здесь вот Петр говорит, вот мы с вами, помните, да, получили? И они точно так же получили Духа Святого. Что с этим делать?
2: Язычники, да.
0: Корнилий тот же, вся его семья. Что с этим будем делать, братья дорогие? Угу. И дальше они... Итак, если Бог дал нам такой же дар, как и дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Вы станете ведь Бога противниками. Как-то один человек высказал такую мысль тоже. Если вы сейчас запретите апостолам говорить, да, то вы можете стать Бога противниками. Это был некто, по-моему, Гамалиил в совете Синедриона. И то же самое, вот эти слова теперь. Ага, вы теперь как Синедрион, да, вы теперь послушайте, что может стать, если вы воспротивитесь Богу, что будет вот? Выслушав сие, они успокоились.
2: Угу. То есть они были открыты.

0: Это да, для того, чтобы ну, вот, смирить свои сердца.
1: Но это все-таки апостолы. У них все-таки они исполнены Дух Святого. В них Христос живет. Они так же точно исполнены Духом, как и Петр. Конечно, они приняли, да.
0: Вот очень интересно, Коль, то, что ты сейчас сказал. То есть надо понимать, что мы несовершенны, даже когда в нас живет Дух Святой. Мы несовершенны, да. Но Он нас все больше и больше приближает к себе, все больше и больше поднимает. И это вот очень важно быть открытыми для перемен, для изменений, для возрастания вот в понимании, да, Бога, в понимании Его Слова.
1: Да, это не значит, что оно откроется сразу. Мы все сразу поймем, там, примем. Да, кое-что мы не поймем, кое-что мы не примем. Точно так же, как и Петр. Он не все понимал, не все принимал. Но оно открывается вот так с ним со временем, постоянно открывается. И он познает его и постигает нечто новое такое, что разбивает все его предрассудки, все его предубеждения, и он теперь... совсем по-другому относятся к людям. Они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние и жизнь.
0: Аминь.
1: Вот такой вот вывод они сделали. Люди исполнили Дух Святого. Вот, наверное, такой вот вывод как раз именно такие люди могли сделать, исполнить Дух Святого. Да, они поняли свое заблуждение, они поняли, что многие вот эти вот иудейских всех вот этих предписаний на них оказали вот такое вот воздействие. Что теперь у них была стена с язычниками, и теперь они вот так вот к ним относились. Но Бог это через видение Петру данное, он все это убирает, развеивает, рассеивает. Видно, и язычникам дал Бог покаяние, и покаяние в жизнь. Вот куда приводит покаяние еще. Да? Покаяние оно приводит не к удрученному состоянию духа, ни какой-то ломки себя, там, или там, сетование, там, ой, горе мне, все, погиб я. Покаяние приводит в жизнь. Причем жизнь радостную, исполненную радости, надежды, жизнь благословенную. Христианство – это не унылый дух, это не схизма, вот это постоянные какие-то там... наказание, которое человек себе назначает. Это не эпитемии, нет. Это радость в Господе. Это счастье, это надежда. Это полнокровная жизнь, которую дает нам Христос, Дух Святой и ангелы Его.
0: Слава Господу.
1: Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана пошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедовали слово, кроме иудеев. Вот, несмотря на все вот это, да, то, что они только что поняли, да, и все равно вот это предубеждение еще вот живет. Все-таки вот не так вот просто вот искоренить это все. Кроме иудеев, только иудеев. О чем мы говорили вначале, да? Что они пошли проповедовать, да, до всех там, по Сирии пошли, да, но иудеям только. Поэтому нужно было еще с церковью Господу поработать, чтобы они наконец поняли, что Бог нелицеприятен, что не нужно бояться язычников, не нужно страшиться их и остерегаться, и считать, что вот они оскверняют тебя. Нужно с ними работать по-другому. Точно так же, как работал Петр, стал работать, да? А впоследствии Павел, которого Библия называет апостолом язычников, вот о нем мы будем читать дальше. И Писание приходит немножко к нему тут. Но об этом мы, наверное, в следующий раз уже поговорим.
0: Это мы, Коль, сейчас, наверное, завершили 12 главу.
1: Еще не совсем, да.
0: Мы продолжим еще?
1: Половину только, да.
0: Ну что ж, по-моему, очень интересно. Мы очень благодарны вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. И прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Ждем следующей встречи. До свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

В Священном Писании мы очень часто встречаем много интересных историй о пророках, о Божьих пророках. Одним из таких удивительных пророков был Елисей. Когда Елисей открывал волю Божью народу, это происходило чудесным образом. И вот в то время вокруг израильтян сгустилось облако под предводительством сирийского царя. Сирияне часто пытались напасть на народ израильский, но у них ничего не получалось, потому что именно пророк Елисей открывал вот эти все планы царя сирийского царю израильскому. И каждый раз, когда он намеревался напасть на израильтян, его планы рушились. Однажды случилось так, что царь сирийский решил положить конец вот этим всем событиям и собрал все свое огромное войско для того, чтобы напасть на израильтян. В 4 книге царств, в 6 главе, мы видим эту интересную историю. И в 14 стихе читаем: «И послал туда коней и колесницы, и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его: „Увы, господин мой, что нам делать?“» Очень часто в своей жизни мы сталкиваемся с подобными обстоятельствами. Мы видим руку Божию в каких-то мелких делах, мы коротко молимся, успех, мы опять немножечко помолились, немножечко почитали Священное Писание, все благополучно и хорошо. Но как только сталкиваемся с серьезными трудностями и опасностями, вдруг почему-то забываем о руке Божией, которая помогала нам в течение всей жизни. Почему так происходит? Неужели у человека такая короткая память? А может быть, мы просто не доверяем большие и серьезные вопросы Господу? Может быть, нам кажется, что в мелочах Бог еще и способен чем-то помочь, а вот в трудных, серьезных, в больших вопросах. Почему так? Читая дальше эту интересную историю, мы видим, что события развивались очень интересно. «И сказал он: „Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними“. И молился Елисей и говорил: „Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел“. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Действительно, хотелось бы, чтобы кто-нибудь открыл нам глаза, чтобы нам увидеть, что человек, доверяющий Господу, окружен его святыми ангелами. Защита всегда есть рядом с нами, но мы не всегда ее замечаем. А Господь способен помочь нам в любой трудности. Пусть это маленький вопрос, наравне так же, как и с большими, серьезными проблемами. Я приглашаю вас довериться Господу. Конечно, порой это сделать очень сложно. Иногда кажется, что Господь далеко, а я здесь.

есть, мои проблемы близки мне, едва ли Он обратит на меня внимание. Помните, тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними.

0: слушать Библию в аудиоформате, это не обязательно слушать ее фоном. Не обязательно. Можно слушать, так сказать, от всего, так сказать, отвлекшись, вот, специально посвятив это какое-то, этому какое-то время. Многие люди, которые, скажем, находятся на одре болезни, так сказать, они никак не слушают это фоном. Для них это может быть основной вот, путь познания Слова Божия. То есть, если кто-то и слушает фоном, или это отнюдь не является правилом, или не является неким, так сказать, наиболее распространенным, так сказать, или наиболее, может быть, свойственным для аудиоформата путем познания слова. То есть это совершенно не обязательно, это зависит от человека. Вот. Но самое главное это то, что вообще-то устная форма Слово Божие является первоначальной, она является самой исконной, самой естественной и самой соответствующей, собственно, самому божественному посланию. Ведь Бог говорил к своим пророкам, посланникам изначально голосом в устной форме. Ну, скажем, в книге «Исход», 20 главе, мы читаем, что Господь и изрек свой закон, изложил 10 заповедей Моисею сначала устно, а потом только в 24 главе мы читаем, что он записал это на каменных плитах, на скрижалях и передал их Моисею. То есть устная форма, она предшествовала письменной. И более того, даже когда Библию, то есть Слово Божие записывали пророчество, записывали закон Божий, то его записывали не столько для того, чтобы его читали глазами, а столько для того, чтобы его потом читали вслух всему народу. Вот в книге Второзакония, по-моему, 31 глава, в книге Иисуса Навина говорится, что вожди народа, священники должны брать записанное Слово Божие, которое им передал Моисей, и читать его вслух всего народа. То есть письменная форма – это все-таки вторичная форма передачи Священного Писания. И можно сказать, даже промежуточная. То есть изначально было устное слово, потом оно было записано, потом записанное слово опять звучало устно, воспроизводилось. И, кстати, здесь нужно заметить, что в древности и не только в ветхозаветные времена, но во времена античности, ведь читали только вслух. То есть вот так, как читаем мы сейчас, глазами про себя, почти никто не читал. В античности кое-кто владел этим навыком, но это считалось большим искусством. Например, Юлий Цезарь так мог читать. Но в основном все равно читали вслух. Даже когда читали для себя самого, для личного назидания, все равно читали вслух. Вот,
1: сами себя слушали.
0: Да, сами себя слушали, конечно. Ну, например, вот в «Деяниях апостолов» 8 глава, когда Филипп присоединился к евнуху, который ехал для паломничества в Иерусалим. Там что говорится? Что Филипп, подойдя к колеснице, услышал, что евнух читает книгу пророка Исаии. Не увидел. Он там не подпрыгнул, так сказать, не заглянул, что там он читает глазами. А он услышал, потому что тот ехал в колеснице и читал книгу пророка Исаии вслух. И потом он к нему сел в колесницу и объяснил по его просьбе, что значит вот это пророчество.

Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам. В нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще,

воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».

0: Говорят, что человек – это то, что он ест. А относится ли это к мышлению? Является ли человек тем, о чем он думает? Приветствую вас, мои дорогие друзья, и сегодня мы поговорим с вами о мышлении.
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: И вот мой первый вопрос к вам. Вообще, какая взаимосвязь между мышлением и эмоциональным здоровьем?
2: Я думаю, что самая прямая связь, потому что если человек думает о грустных вещах, если он думает о каких-то негативных вещах, то он наполняется этим, и это сказывается на всех сферах его жизни. Поэтому я думаю, что, безусловно, связь есть прямая такая.
1: Мария Вачева. Семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Раньше было такое представление, что есть событие, есть реакция, эмоция или поведение на это событие. И человек реагировал согласно этого события. И думалось, ну вот там черная кошка, например, перебежала дорогу, все, у меня тревога, страх, нужно не пойти этой дорогой. Да, что определило мое поведение? На самом деле, мое поведение определило не событие, а восприятие этого события, то есть мои мысли по этому событию. Я подумал, эти мысли, конечно, они быстро, автоматически, они прилетают очень, ну, мгновенно в нашем сознании. Я подумал, ой, наверное, меня сегодня постигнет неудача. Наверное, со мной что-то случится плохое. То есть вот эти мысли, как раз они определили мои эмоции. Поэтому сначала идет событие, потом мысли, и потом эмоция и поведение, соответственно. Поэтому здесь действительно связь прям прямая.
1: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз – счастье – не чья-то ответственность. Несчастье – не чья-то вина.
4: Я тут как раз вспомнила благодаря тебе про этот термин «самосбывающееся пророчество», да, что есть огромное количество событий, которые люди говорят: «А, я так и думал, что так и будет». На самом деле это не предвосхищение событий, а это определенная форма мышления, да, определенная настройка, которая формирует ваше поведение и таким образом, естественно, сказывается на вашем общем эмоциональном состоянии. Поэтому, вот, например, позитивный взгляд на жизнь приводит к тому, что говорят: «Вот человек везунчик». Но он не потому везунчик, что ему везет, а потому что он, в принципе, к жизни относится легче, позитивнее, и все события, которые с ним происходят, он и интерпретирует по-другому. И, следовательно, чувствует себя более счастливым, чем те, у кого есть привычка мыслить негативно.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз – ключ от счастья в ваших руках.
0: Спасибо. Ну вот затронули момент позитивного мышления. Ну, это вообще правильно, что называется, мыслить позитивно. Смотришь такой на улицу, там солнца нет, дождь льет. А ты такой себе думаешь, представляешь, как будто бы там солнце. То есть вот в этом смысл позитивного мышления или в чем вообще?
3: Нет, позитивное мышление, даже если ты видишь то, что тебе не нравится, ты все равно в этой картине мира найдешь то, что тебе по душе. И даже несмотря на то, что идет дождь, ты такой подумаешь, ну и здорово, я займусь там домашним.

0: делами, они у меня поднакопились, поэтому сегодня не пойду на улицу, хотя, может быть, я ждал солнца. И у меня есть возможность сделать какие-то интересные вещи, которые, не знаю, сделают меня радостнее и приятнее и так далее.
1: Но я тут хочу отметить, что все-таки у так называемого позитивного мышления есть еще обратная, негативная сторона. Что сейчас люди становятся заложниками идеи позитивного мышления и из-за этого отрицают тот эмоциональный фон, который у них есть уже.
2: И реальность тоже
1: отрицают. То есть бывают люди, которые приходят ко мне на консультацию, люди, которые говорят, что «я боюсь думать о плохом». И тем самым еще больше усиливают негативный фон. Они не могут избавиться от плохих мыслей, не могут у себя сформировать так называемое позитивное мышление и находятся вот в этом разломе между двумя позициями, и им вообще невозможно жить. Поэтому дело не только не в термине «позитивное мышление», не в том, чтобы стремиться мыслить позитивно, а в том, чтобы уметь находить позитивное везде, в любых обстоятельствах. Потому что не бывает такого, чтобы у нас всегда все было хорошо, чтобы настроение всегда было хорошее, чтобы мы всегда видели или только вот самое замечательное. Это просто навык определенный, который можно натренировать.
3: Ну, вот люди говорят, что зачем мне вот это позитивное мышление? Я просто реалист. Я же оцениваю, вот это произошло или это. А позитивное мышление — это что-то, как будто бы человек в облаках каких-то. Он там себе дорисовывает то, чего нет.
2: Ну вот то, о чем ты говоришь, Руслан, оно как раз про то, что... интерпретирует это сам человек, как оно произошло. Он говорит, я вижу, что это плохо, это хорошо, поэтому я реалист. Но на самом деле все то, чем он измеряет, то, что происходит, он все равно измеряет с помощью каких-то своих внутренних убеждений. Поэтому он все равно подключает мысли. А те убеждения, которые есть у каждого из нас, они, ну, невозможно сказать, что все они нам принадлежат, они когда-то кто-то нам их передал. И поэтому мы не можем... в полной мере сказать, что это правда, я так думаю. Иногда то, что я думаю, это продукт чей-то, который я себе присвоил.
3: Отлично, да. Я точно так же отношусь к реалистам, потому что я считаю, что реалисты – это люди, которые отталкиваются от своего собственного опыта. И получается, что ведь твой опыт-то, он может быть негативным, и ты оцениваешь что-то происходящее, исходя из своего опыта, и ты считаешь, что ты реалист, а в реальности, если копнуть, то ты, ну, больше там негативист, что ли. Ты замечаешь вот эти черные пятна. Хотя в любом событии есть что-то положительное, то, о чем мы говорили. Ну, даже дождь идет, да? Ведь можно переключить свой мозг на то, что окей, идет дождь, я останусь сейчас дома, и, например, есть время почитать книжку, никуда не спешить. То есть позитивное мышление не то, что, ну, там... ты вместо дождя видишь солнце, да? А ты пытаешься найти что-то положительное из того, что происходит. А на что это влияет тогда?
0: То есть факт остается фактом.
2: Да.
0: Вот это мы должны понять. А вот восприятие или суждение этих фактов, вот это уже приводит нас к негативным эмоциям, либо позитивным, опять же, все зависит от того, какие у нас есть убеждения. И насколько мы действительно, ну, натренировали, можно так сказать, свой мозг для того, чтобы в любой какой-то ситуации все равно видеть... приятные моменты жизни.
2: Ну, мне вот кажется, что один из плюсов вот в этом отношении, что человек может выбирать. Идет дождь или случилась неприятность какая-то в жизни, и даже среди этой неприятности люди с таким здоровым эмоциональным фоном, они могут выбирать. Да, неприятность случилась, я понимаю, что это, правда, очень огорчительно, но вот это, а как я могу на это посмотреть, а что я могу сделать, ну, это такой, конечно, творческий какой-то подход, искать в этой неприятности, что я могу из этого извлечь. Мне кажется, вот это и есть позитивное мышление, но оно дает, оно возможно тогда, когда человек не жертвой чувствует себя, у меня все плохо, я неудачник. И поэтому у меня так случилось. Когда человек так говорит, он уже априори он ничего не может выбирать. Это случилось, поэтому у него будет несчастье, поэтому у него что-то не получится. А у человека с позитивным мышлением как будто всегда есть возможность, как отреагировать, что найти из этого, какие плюсы из этого найти.
0: Да, мы говорим о том, что важно сегодня не мыслить таким детерминированным мышлением, что кто-то за тебя что-то решил. Например, гены родителей или социальное окружение. И я вот сегодня такой, какой я есть, я жертва, я ничего не могу сделать, я не могу построить свою жизнь, будущее и так далее. То есть Бог дал нам совесть, да, которая способствует нам, что такое зло, что такое добро. Но у нас есть самоосознание, то, чего нет у животных. То есть мы можем посмотреть на себя, ну, со стороны, да, кто я, идентифицировать

0: себя, что я чувствую, где я нахожусь. То есть у нас есть воображение, это тоже очень такой важный инструмент. То есть благодаря этим инструментам мы можем сделать действительно выбор даже в такой сложной ситуации.
1: Я хотела бы еще добавить, знаете, есть еще такой момент, что мы очень часто полярные две точки видим. То есть наш мозг, он в принципе склонен видеть крайности. То есть либо совсем плохо, а раз мне не совсем хорошо, значит, наверное, мне плохо. А вот, как говорила Маша, вот эти вот веер вариантов, которые перед нами открываются, это способ помочь нашей психике увидеть, что мы действительно можем выбирать. И этот выбор, он не между какими-то белым и черным. А есть еще огромное количество. Я говорю всем своим клиентам, что выбор всегда больше, чем один, и даже больше, чем два. И то есть, чем больше выборов мы видим, тем больше опор у нашей психики для того, чтобы крепко встать и смотреть дальше. Вот. И как раз-таки позитивное мышление – это способность не просто реагировать, да, а способность выбирать, как реагировать, выбирать, на что реагировать, выбирать, в каком направлении двигаться.
0: И как реагировать.
1: И да. И вот это вот все, вот этот вот веер вариантов, это действительно творчество, которое в том числе и как-то эмоционально на нас влияет, дает нам какие-то такие вдохновения.
2: Это как мы обсуждали с тобой пример, когда там экзаменационная пора, дети пошли на экзамены, родители все там таблетки успокоительные пьют, переживают, нервничают. Мне кажется, даже иногда больше, чем дети нервничают. И потом ребенок звонит, говорит: мама, там, папа, я все сдал. А в это время родитель потерял там половину своих нервных клеток, переживая о ребенке. Да? То есть, а был же выбор, как реагировать на это. Вот от того, что ты сейчас переживаешь в ожидании того, как ребенок твой сдает экзамены, ты чем-то можешь помочь этому ребенку? Да? Ничем не можешь помочь. Ты себе лучше делаешь от того, что ты нервничаешь? Не делаешь. Ты только свое эмоциональное здоровье подрываешь. Так, может быть, все-таки выбор взять и не переживать в этот момент, а попытаться переключить себя там на что-то другое, или самому себе внутри сказать: от того, что я переживаю, изменится что-то? Не изменится. Давай прекращать это, да? Хорошо. Это мы затронули такой момент, как натренировать вот это позитивное мышление. Вот вы что используете для таких вот тренировок, ну, самостоятельно, либо для клиентов? Как это возможно вообще сделать?
0: Когда клиенты ко мне приходят, я рекомендую им вести, ну, может быть, один дневник, который состоит из нескольких. Например, дневник настроения. Обычно я рекомендую людям, которые болеют депрессией, вот, чтобы они могли отследить свое настроение утром, днем, вечером, и такой каждый день, и потом видеть вот эту вот кривую, как она меняется. Еще им советую вести дневник автоматических мыслей, чтобы они прописывали каждое событие, которое вызвало в них негативные, опять же, эмоции. То есть мы не говорим о позитивных эмоциях, потому что...
3: Самоуничижающие какие-то.
0: Да, то есть это тревога, страх, чувство вины, отвращение. То есть, чтобы они могли прописать, например, сколько интенсивность этой эмоции, вот, и потом посмотреть на те мысли, которые у них возникли по поводу этого события.
2: А что это дает?
0: Что это дает? Как правило, эти мысли, это автоматические мысли, они негативные. Вот. Почему? Потому что от негативных мыслей пришли негативные эмоции. И если есть возможность, а такая возможность есть, заменить вот эти негативные мысли на позитивные, более адаптивные, более рациональные, и посмотреть потом, как изменится реакция после этого. И, как правило, тревога уменьшается, страх уменьшается, и действительно нет никаких-то каких-то додумываний, обобщений, не знаю, каких-то еще ограничивающих убеждений, которые в головах просто вот у нас сидят, мы очень часто ими пользуемся.
2: Ну, мы об этом еще поговорим.
0: Да.
2: Да, иногда клиенты, когда им дают такое подобное задание, они говорят: даже когда я написал эти мысли, а потом я их со стороны прочитал и думаю: а что же я вообще-то реально-то? Это же не такая серьезная проблема, а я ее раздул в своей голове.
0: Да, из мухи слона.
3: То есть иногда, когда человек даже просто прописывает, это уже большой шаг, даже не обязательно обращаясь к специалисту, но даже сам, когда начинает анализировать, мне кажется, это очень важный момент, который Иван сейчас затронул, потому что он же позволяет посмотреть, а чем питается мозг. Какими убеждениями глубинными питается, во что я вообще верю в этой жизни, на что я полагаюсь в этой жизни. Поэтому это упражнение, это не просто записать мысли и все. Они определяют вот ту схему, которую Иван вот вначале нам прочертил. Эти мысли определяют наше отношение ко многим вещам. Они говорят о чем-то, о чем мы верим, во что мы верим в глубине души своей. И они очень сильно влияют на наши эмоции, на наше поведение, интерпретацию всего, что вокруг нас происходит. То есть может случиться просто...

0: просто какая-то, ну, случайность, но человек подумает, я был неуклюж, я был ужасен, испытать чувство стыда, при этом вокруг все уже давно забыли про эту досаду какую-то неуклюжую, которая у него случилась. Угу. Ну, к примеру, капнул куда-то, капнул, ел что-то, напиток или что-то капнул на одежду, и у него ощущение стыда, и ему кажется, все видели мой позор, все это запомнят, и вот это питается вот тем негативным каким-то убеждением, что я никчемный, я неуклюжий, у меня всегда все не так. Угу. И поэтому у человека ощущение, что теперь еще и все это увидели.
1: Все узнали об этом.
0: Все узнали об этом. Хотя, если проанализировать, угу, насколько... То есть, и получается, реакция его, мысли, они не соответствуют той ситуации, которая случилась, непропорционально.
1: Угу. Мы сейчас подошли к очень хорошей теме, затронули этот момент. Из мухи слона делает, черное и белое, что-то преувеличивает. Мы подошли к теме искажений мышления. Угу. Человек очень часто искажает что-либо. Ну, давайте вот для начала объясним, определимся, да, между собой, что такое искажение мышления, как это влияет на наше эмоциональное состояние.
0: Ну, наверное, вот в широком контексте, мне кажется, такие искажения мышления есть у каждого. Угу. Потому что все-таки наша греховная природа изъела нас. Угу. И для того, чтобы от этих искажений избавляться, мы нуждаемся в Боге, который бы нам показал, кто мы, какие мы. Потому что все-таки общество что-то повлияло, и даже то, как мы себя видим, это все равно не то, что я посмотрелся в зеркало. Я беру чьи-то инструменты, которыми я измеряю себя и свою самооценку, и то, какой я хороший или нехороший. Поэтому мне так кажется, что такие искажения есть у каждого из нас. И каждый нуждается в каком-то таком духовном просветительстве от Бога, чтобы видеть себя Божьими глазами, еще свою жизнь Божьими глазами. Но бывают такие более яркие, скажем, акцентуации, крайние, когда это уже, ну, заметнее, и это мешает человеку жить.
2: Угу. Вот дополню Машу. Хочу сказать, что у верующего человека есть определенное преимущество. В плане чего? В плане понимания самого себя, своей ценности. Угу. Почему? Потому что мы верим в живого Творца, который сотворил нас удивительно прекрасными людьми, и мы уже, вот этот факт, он говорит о том, что мы ценны в глазах его и ценны, соответственно, в глазах своих. Потому что, когда мы говорим о когнитивных искажениях, в основном там бытует три таких убеждения. Это представление о самих себе, представление о других, и о мире, и будущем этом мире. И вот, когда у нас искаженные вот эти убеждения, они уже, вот как Мария сказала, что под влиянием общества родители нам внушали какие-то эмоции, и мы вот через них воспринимали этот мир. А потом мы научились, у нас такая, может быть, выученная беспомощность возникла. Вот, когда нас, например, клеймили или нам говорили, да ты не справишься, тебе ничего не получается, мы вырастаем вот с этими уже убеждениями, что у нас, в принципе, в жизни ничего уже не получится, не сложится. И вот, к сожалению, это как раз когнитивное искажение, это как некие очки черного цвета. Угу. То есть мы одеваем и смотрим на мир через эти очки, и, естественно, картина мира, она искажается, и она совсем другая, какая она есть на самом деле.
3: Я хотела бы сказать слово в пользу когнитивных искажений, потому что, смотрите, наш мозг, он, в принципе, склонен делать какие-то обобщения, которые дают ему возможность использовать это как кальку в анализе следующих событий. В принципе...
2: Иначе бы наш мозг взорвался.
3: Да, потому что слишком много информации. Да. И, в принципе, эти искажения, ну, как таковые какие-то вот кальки, они нужны. Просто наша задача, как думающих людей, как тех, у кого есть возможность анализировать, использовать наш разум в полной мере, вывести их наружу, в том числе записав их, да, а потом оставить те, которые помогают, а те, которые не помогают, их нужно трансформировать так, чтобы они стали нашей поддержкой, а не противодействием. То есть нам нужны эти какие-то стереотипичные схемы для того, чтобы в большом объеме информации не теряться. Но в то же время нам нужно быть критичными к ним для того, чтобы их правильно использовать. Поэтому дело не только в самих очках, да, а в том, что мы имеем возможность раскрашивать эти очки в соответствии с тем, какой мы мир хотим строить вокруг себя. Потому что, да, черно-белое мышление – это искажение, да, но вот черно-серо-белое мышление, оно тоже может быть искажением, но тут хотя бы краски прибавить.

0: меняются. И таким образом, шаг за шагом, анализируя, что нам мешает чувствовать себя счастливыми, мы можем построить для себя такой более комфортный способ взаимодействовать с этим миром.
1: Ну, давайте какие-то примеры наглядные приведем.
2: Давайте пример всем известный. Наверняка знаете вы, и, может быть, даже наши телезрители. Девочка приятной наружности имеет два яблока. Мама подходит и просит: «Доченька, дай, пожалуйста, яблоко». Она берет, кусает одно, потом берет второе, кусает снова. У нее два откусанных яблока. И здесь пауза. Что могла подумать мама о своей дочери?
0: Ага. Что, мама, что дочка жадина, не хочет.
2: Дочка жадина, или да. «Я такая плохая мама, я так ее плохо воспитала». Но потом через паузу она дает это яблоко маме и говорит: «Мама, возьми это, потому что я попробовала, оно вкуснее, чем это». То есть, представляете, сразу же меняется у этой мамы представление о своей дочери, и она такая счастливая, и все, и тревога ушла, и прям все хорошо. То есть, вот.
1: А если бы она осталась при том же мнении, что ее дочка там жадная, ее плохо воспитала, то здесь и отношение к дочери уже испортилось, и к себе, как к матери, которая не воспитала, да? Вот очень хороший пример, спасибо тебе за него.
0: А мне нравится в этом примере, знаете, что насколько много у нас приносится в голове мысли между событием и реакцией. И когда мы начинаем отслеживать мысли, мы начинаем понимать, что лежит в основе того, как мы воспринимаем ситуацию. Это вот прям очень здорово. Вообще притча это хорошая вещь.
3: Вот поэтому Павел очень хорошо пишет в Библии о том, что чисто, что достославно, что любезно, о том помышляйте. Очень важно, о чем мы думаем. Угу. И это очень сильно действительно влияет и на отношения окружающих. Как важно поэтому не торопиться с выводами, когда кто-то перед нами кусает два яблока. И не приписывать, не торопиться, верить тем мыслям, которые в нашей голове, убеждениям, приписывая уже другому человеку определенные мотивы, определенные желания.
1: Затронули момент библейский. Вообще, как христианство относится в целом к работе над мышлением? Потому что тема работы с мышлением, она очень актуальна. Вот, но некоторые люди настороженно относятся к ней, считая, что это какая-то близкая к эзотерике, что ли, тема. Как христианство и Библия относятся к тому, что мы должны работать с нашим мышлением?
2: Библия уделяет очень много как раз сердечным помышлениям. Угу. Заметьте, что Библия не так популярна в плане эмоций. Ну, понятно, что, может быть, это определено культурным контекстом. А вот как раз о мышлении Библия очень много пишет. И, например, в частности, Соломон говорит так: «Каковы мысли в душе его, таков и он». Угу. То есть говорит о том, что нужно припаяться чресло ума вашего. Помните, апостол Павел говорит. То есть это, по сути, отправка на то, чтобы мы могли такой self-control совершать, то есть воздержание, и то есть думать о том, как мы мыслим, как мы реагируем и так далее.
0: И эта фраза, например, «исследуйте себя», это же о чем? Это как раз-таки за тем, чтобы научиться наблюдать и видеть источники наших мыслей, то, как они влияют на наше поведение. Мне кажется, что вот из всех вариантов мировоззренческих позиций, да, христианство, оно как раз и уделяет большое внимание тому, на что мы смотрим, потому что на что мы смотрим, в то и преображаемся, а следовательно, о чем мы думаем. И вот это вот такая, знаете, круговой взгляд на ситуацию, что ты можешь влиять на окружающий мир благодаря твоему мышлению, но и окружающий мир может влиять на тебя. И поэтому ты должен быть всегда в таком, знаете, некотором тонусе для того, чтобы исследовать.
3: Фильтр был,
0: да,
3: какой-то.
0: Чтобы был фильтр, чтобы твое мышление было тебе помощником вот, в осуществлении твоей какой-то духовной миссии в том числе.
1: Но когда человек думает о себе не очень хорошо, вот он не нравится себе в зеркале, да, или считает себя не таким умным, как другие, ну, в целом себя не принимает. Вот это правильное мышление или что-то здесь есть неправильное, и нужно такому человеку как-то помочь?
2: Я думаю, что этому человеку очень тяжело в жизни, потому что как только он пытается что-то сделать, а интерпретировать он будет то, что он будет делать через призму, опять же, восприятия себя, своих способностей, у него ничего не будет получаться. Простой пример. Парень с гитарой сидит в компании, он умеет играть на гитаре, его попросили сыграть. И у него возникла тревога, страх, где-то процентов на 70. И мысли такие: ой, я сейчас играю там у меня не получится, там, я плохо

0: это сделаю, надо мной будут смеяться. И он начинает все-таки играть и делает это плохо.
1: Аккорд не получается.
0: Почему? Потому что, вот опять же, тревога привела его к такому ну, нехорошему поведению. И вот это поведение снова
1: замыкает
0: эту цепочку, подкрепляет эту мысль. И он снова скажет в следующий раз, нет, в прошлый раз я плохо сыграл, и снова у меня не получится, поэтому я тогда вообще лучше не буду делать. Это вот опять же убеждение насчет себя, что я неудачник, я никчемный, у меня не получится, там, я не женюсь, я не выйду замуж, я некрасивый, никто меня не любит. К сожалению, это отравляет эмоциональное здоровье, и у человека потом могут быть там, психосоматические там, проблемы и так далее.
2: Есть другая крайность, когда говорят, что нужно принимать себя. Вот таким, каким ты есть, ты должен принимать себя, и тогда ты избавишься от этих вот всех своих проблем. Но не получится ли так, что человек принимает себя, каким он есть, и тем самым ну, больше даже не пытается развиваться?
1: Есть такая история про то, что вот говорят, я принимаю себя, и вот я знаю, что я хам, поэтому я буду
2: вот,
1: ходить
2: вот,
1: всем хамить, да, вот. Но на самом деле у меня вот есть такое убеждение, оно мне кажется вполне рациональным, что человек, у которого сформировано здоровое отношение к себе, у него он не страдает от эгоизма. Эгоизм – это попытка доказать себе, что ты лучше, именно потому что в корневом состоянии ты в себе не уверен. То есть человек со свободным мышлением, человек, который постоянно исследует себя, который строит свою самооценку на каких-то твердых основаниях, он не будет уничижать себя чрезмерно и в то же время не будет искать вот этого повода возвыситься, потому что ему нет необходимости доказывать ни себе, ни окружающим, что он достаточно хорош, потому что его убежденность в этом, она не требует доказательств, она основана. Вот принимать себя – это не значит доказывать всем, что ты крутой. Принимать себя – это быть уверенным в том, что в том состоянии, в котором ты есть, ты такой, ты достаточно хорош.
3: Да. Мне кажется, Игуль, что в библейском контексте имеет место быть и когда человек чувствует свою незначительность.
1: Согласна, да.
3: Но он не останавливается на этой незначительности, она подкрепляется значимостью в Боге. Это та константа, на которую можно опереться, даже если я чувствую себя незначительным, но я понимаю, что я в нем значимый и я в нем прекрасный. Да. Но, конечно, говорить об этом легко, а почувствовать это. Иногда люди годами строят отношения с ним, прежде чем почувствуют, как это быть принятым. Потому что вот вспоминаю я сейчас историю блудного сына, который вернулся к отцу и говорит, я недостоин быть твоим сыном. Он говорит, я незначимый, я ничего из себя не представляю, я недостоин никаких привилегий. Он ни на что не претендует, в принципе. Но его вот это... речь, она не показная, и он как будто даже это не делает. Иногда же можно незначительным тоже быть гордостью. Но он это не делает, что вот я вот такой, вот я такой несчастный. Вот в этом, мне кажется, ключ, когда он понимает, что он незначительный, но он не отказывается взять эту значимость, которую Бог дает. И мы можем встречать людей, говорят, да у меня ничего не получится. Но когда ему предлагаются какие-то возможности, и когда Бог говорит, я хочу тебя принять, приходи, будешь моим сыном, будешь моей дочерью, иногда человек как будто вот и где-то ему комфортнее находиться в том состоянии несчастности, чем идти к Богу, чтобы обрести вот эту значимость в нем.
2: Резюмируя, можно сказать, что то, о чем мы думаем, не всегда является правдой. Это может быть какие-то навязанные мысли со стороны, извне. Но правдой является то, что мы сами можем держать свои мысли под определенным контролем, анализировать их, взвешивать, являются ли они истиной или, возможно, они являются искажением. И уже исходя из принятия решений, дальше действовать. Спасибо вам за этот интересный, увлекательный разговор.
1: Спасибо.
3: Спасибо тебе.
4: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

Как психотравма меняет жизнь человека? Столкнувшись с каким-то серьезным, экстраординарным событием, трагическим событием, мы, естественно, на него эмоционально реагируем. И порой именно эта эмоциональная реакция становится причиной психотравмы. В этом выпуске мы поговорим о том, что такое психотравма, как и почему человек травмируется, а также мы поговорим о том, какие последствия травма привносит в жизнь человека. Здравствуйте, дорогие друзья! Это второй сезон цикла «Стоп насилие», в котором мы будем говорить о том, как именно справиться с последствиями психотравмы, с последствиями домашнего насилия или иных ситуаций, которые приводят к таким серьезным внутренним последствиям. Начать мне хочется с истории одной молодой женщины, которой приблизительно 30 лет. Конечно же, ее имя и некоторые детали истории изменены в целях сохранения конфиденциальности, но сути от этого история не потеряет. Итак, Людмила порядка 10 лет жила с жестокой личностью, с абьюзером, человеком, который делал все, чтобы уничтожить ее как личность. Она подвергалась физическому, сексуальному насилию. Над ней в буквальном смысле слова издевались, ее унижали, оскорбляли, обесценивали. После этого, ну, естественно, ее мучитель просил прощения, говорил о том, что больше такого никогда не повторится. Но все это повторялось снова, в общем-то, повергая Людмилу к жизни в настоящем аду. Кстати, в первом цикле нашего проекта «Стоп насилие» вы можете подробно посмотреть на то, как выглядят и что из себя представляют отношения с жестокой личностью, отношения с абьюзером. Если вы не смотрели, для полноты картины очень рекомендую вам посмотреть наш первый сезон. Но, возвращаясь к опыту Людмилы, в результате она пришла к очень печальному состоянию. Во-первых, Людмила чувствовала себя полностью потерянной. Она не ощущала, что она вообще живет по-настоящему. На вопросы, чего она сама хочет от жизни, она реально не могла дать никакой ответ, потому что она была жутко неуверенным в себе человеком. Ее воля была практически полностью парализована, и желание жить, добиваться чего-то практически отсутствовало. Она очень плохо спала, у нее были серьезные нарушения со сном. Внезапно ее могли накрыть какие-то воспоминания, которые делали ее жизнь еще хуже, потому что она вдруг, сталкиваясь с каким-то звуком или запахом, или каким-то местом, вдруг она вспоминала весь тот ужас, в котором жила на протяжении почти 10 лет. Ее социальные контакты свелись практически к нулю. Она боится людей. Ей сложно здороваться с людьми, сложно общаться с людьми. Ей сложно сходить в магазин, поэтому большинство ее социальных взаимодействий, в общем-то, опосредованы через интернет. Именно там она заказывает еду, там она заказывает одежду и все то, что ей нужно для жизни. История Людмилы – наглядный пример того, что происходит с человеком, которая находится в серьезной психологической травме. Что же такое психологическая травма? Психологическая травма, прежде всего, это реакция нашего организма на какую-то стрессовую ситуацию. В одних случаях такая реакция, она довольно быстро проходит и практически не оставляет каких-то негативных последствий в нашей жизни, в нашей психике, но в каких-то случаях травма превращается в настоящую серьезную проблему, и она не проходит в течение многих-многих лет. Такое явление называется

называется посттравматическим стрессовым расстройством. Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое расстройство, это нарушение работы нашего мозга в результате пережитой психологической травмы. Разница между психологической травмой и посттравматическим стрессовым расстройством заключается в том, что при психологической травме она довольно быстро разрешается, и человек не испытывает каких-то проблем. В случае с посттравматическим стрессовым расстройством, или сокращенно ПТСР, человек не может нормально жить, потому что трагическое событие, оно продолжает влиять на его жизнь. Как именно происходит травматизация? Как именно человек получает психологическую травму? Как правило, это происходит несколькими способами, или может получиться в результате нескольких возможных вариантов. Первый возможный вариант – это непосредственное участие в травматичном событии, в истории. То есть человек лично переживает какую-то трагедию. Например, он идет по улице и сталкивается с разбоем или грабежом. То есть он сам часть процесса, он вовлеченная сторона. Вторая причина, по которой может развиться посттравматическое стрессовое расстройство, это опосредованное участие в истории. То есть, когда человек сам непосредственно не принимает участие в каком-то трагическом событии, но он является свидетелем этого события. Допустим, ребенок, который стал свидетелем насилия над своей матерью, наверняка будет испытывать серьезный стресс, который приведет к посттравматическому стрессовому расстройству. Более того, люди, которые даже сталкиваются с негативной информацией, читая новости или наблюдая за окружающим миром, или смотря постоянно какие-то фильмы, где они являются свидетелями событий, которые там происходят, наш мозг также реагирует. Есть такое понятие, как doom-scrolling. Это довольно свежее понятие, которое описывает следующее явление. Когда человек погружается в постоянное прочтение негативной информации. Это могут быть негативные новости какие-то, новости о болезнях, о трагедиях, о войнах или об актах насилия, о чем угодно. То есть человек постоянно находится в таком негативном информационном фоне. Он как бы не является участником этих событий, но он является свидетелем этих событий, и это также приводит к психологической травме. Третий способ получить психологическую травму известен как способ получения известия о чем-то страшном, о чем-то негативном, которое случается с нашими близкими людьми. Ну, допустим, мы узнаем о том, что наш близкий родственник получил серьезное увечье или вовсе погиб в автокатастрофе. Такие внезапные события, они способны привести к посттравматическому стрессовому расстройству. Ну и следующий способ получить ПТСР заключается в том, что человек испытывает постоянное воздействие каких-то негативных факторов в свою жизнь. Когда человек постоянно контактирует с травматичным для него опытом. Ну, допустим, ребенок вынужден ходить в школу или в класс, где над ним постоянно издеваются, где он сталкивается с буллингом, с игнорированием или вообще с какой-то физической агрессией. В таком случае у человека наверняка разовьется посттравматическое стрессовое расстройство. Как же происходит травматизация? Травматизация может происходить двумя способами. Она может быть либо внезапной, когда человек внезапно столкнулся с какой-то бедой, с какой-то проблемой. Она может также развиться в результате того, что человек медленно, но постоянно испытывает на себе воздействие каких-то травматичных событиях. Вот этими двумя путями человек может получить серьезную психологическую травму. Во втором случае, в случае, когда травматизация происходит медленно, чаще всего с такой травматизацией встречаются люди,

которая находится в такой семье, где практикуется семейное насилие. То есть жертва не испытывает однократное воздействие стресса. Жертва постоянно подвергается каким-то воздействиям, которые влияют на психику и на организм человека. Это может быть ребенок, который, допустим, испытывает на себе регулярные побои или физическое насилие, или, не дай бог, сексуальное насилие. Если этот опыт постоянен, то это тоже наверняка приведет к травме. Естественно, дорогие друзья, психологическая травма, а тем более посттравматическое стрессовое расстройство, никогда просто так не проходит. Оно не проходит абсолютно бесследно. Травма всегда оставляет очень глубокий след в нашей жизни. И, как правило, самые распространенные следы травмы или последствия травмы, они следующие. Первое. Человек просто теряет желание жить. У него нет какой-то внутренней жизненной энергии, жизненного тонуса, чтобы достигать каких-то целей в своей жизни. У нормального человека, нетравмированного, у него есть естественное стремление развиваться, естественное стремление достигать каких-то своих целей, естественное стремление зарабатывать средства, улучшать качество своей жизни, естественное стремление иметь карьерный рост. У травмированного человека, у человека с посттравматическим стрессовым расстройством особенно, этой силы и этого желания попросту нет. Потому что все его силы тратятся на то, чтобы хоть как-то взять под контроль тот хаос, который привносит травма в его жизнь. Нередки случаи и депрессии или депрессивных состояний, которые характеризуются такой пассивностью, нежеланием что-то делать со своей жизнью. Так происходит, как я сказал, потому что вся энергия человека тратится на то, чтобы попытаться совладать со своими эмоциями, со своими реакциями тела. Вторая довольно распространенное последствие ПТСР – это панические атаки. Когда вдруг, внезапно, человек убежден в том, что сейчас он умрет. То ли потому, что задохнется, то ли потому, что у него остановится сердце, то ли по каким-то другим причинам. Вот это внезапный страх, который охватывает человека целиком и полностью – это частый спутник людей травмированных, людей, которым был причинен такой психологический урон. Третья очень распространенная реакция, точнее последствия посттравматического стрессового расстройства, это неумение принимать решения. Это неумение самостоятельно мыслить. Это такая тотальная неуверенность в своих действиях. Такой человек довольно часто либо замыкается сам в себе, либо пытается найти одобрение окружающих людей, прося или требуя какого-то подтверждения его действиям. То есть он постоянно спрашивает, прямо или косвенно, правильно ли он поступает. Так получается потому, что человека систематически обесценивают. Он утрачивает естественную уверенность в своих собственных действиях. Нередко люди с ПТСР или люди с серьезной психотравмой, они попадают в зависимости, разного рода зависимости. Это может быть либо алкогольная, либо наркотическая зависимость, либо зависимость от азартных игр, любая форма зависимости. Это частый спутник людей, которые испытывают проблемы со своей психологической травмой. Почему? Ну, потому что это один из способов как-то переключить внимание на то, что, кажется, человеку принесет облегчение. Следующее последствие, которое тоже довольно распространенное, это разрушение межличностных отношений. Люди с травмой, с психотравмой, это люди, которым сложно или почти невозможно построить близкие личные взаимоотношения.
такие люди очень недоверчивы, такие люди...

0: они не способны доверять другим людям. Такие люди с посттравматическим стрессовым расстройством пытаются дистанцироваться от людей. И общество, конечно же, отвечает им тем же, тоже дистанцируется, в таких людях видит каких-то странных или гордых даже людей. На самом деле это ничего общего часто не имеет с реальностью, потому что такие люди просто травмированы, и им нужна помощь. Ну и еще один очень частый спутник людей с посттравматическим стрессовым расстройством – это заболевания, физические заболевания. Либо аутоиммунное заболевание, то есть заболевания, при которых наша иммунная система, наши же клетки, наши ткани воспринимает как чужеродное и начинает отвергать их. То есть это полное разрушение всей системы, всей целостности организма. А также это могут быть психосоматические заболевания, то есть заболевания, причина которых кроется именно в психотравме. Поэтому, дорогие друзья, как вы видите, психотравма – это то, на что непременно нужно реагировать. И в этом цикле мы будем заниматься тем, что будем изучать травматичный опыт, изучать, что травма делает с нашим организмом и как избавиться от серьезного вреда, который наносит нам наша психологическая травма. Вы знаете, мне хочется пожелать вам один отрывок, один текст, который меня не так давно впечатлил. Он записан в Евангелии от Иоанна, где об Иисусе Христе, который пришел в наш такой, знаете, темный, мрачный и полный страданиями мир. Вот Иоанн описал это как раз вот этот эпизод в жизни Христа. Он дарит надежду. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вы знаете, слово «тьма», оно очень точно описывает состояние, в котором живут травмированные люди. И эта тьма, она может быть не вечной. В конечном итоге свет всегда побеждает тьму. Поэтому, дорогие друзья, для каждого человека, который пережил психологическую травму или который болеет посттравматическим стрессовым расстройством, есть надежда. Вовсе не обязательно, чтобы психотравма навсегда искалечила нашу жизнь. Исцеление возможно.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона.

«Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим».

Сегодня в мире существует много спортивных реквизитов, которые делают наши тренировки более разнообразными. И сегодня нашему вниманию трубчатые эспандеры. Мы сегодня будем делать упражнения при помощи этих эспандеров для плечевого пояса. Я попрошу ассистента Максима, чтобы он помог нам в этом. Несколько упражнений, которые помогают проработать мышцы плечевого пояса. Да, всегда осанка ровная, мы садимся на стул, осанка ровная. Мы берем трубчатый эспандер, они бывают разные, разного цвета. В зависимости от цвета резины натяжение бывает разным. Поэтому нужно подобрать натяжение эспандера таким образом, чтобы можно было с достаточным усилием сделать 15 повторений в каждом подходе. Первое упражнение, мы вытягиваем руки, они или прямые полностью, или чуть-чуть согнуты, но во время движения локти не работают, потому что работает задняя часть спины, и мы сводим лопатки, распрямляя руки. И делаем это 15 раз. Когда мы распрямляем руки, мы выдыхаем, совершаем дыхание, выдох, выдох. Резинка касается груди. И сзади мы чувствуем, как лопатки сходятся. 15 раз мы делаем это повторение. Спасибо. Следующее упражнение. Исходное положение то же самое. Исходное положение то же самое. Мы выпрямляем руки и держим их прямо. Но руки поднимаем потом под 45 градусов. Под 45 градусов, меняя положение рук. Да. Раз. Два. Тоже работают лопатки, но уже подключается дельтовидная мышца больше и подключаются сами плечи. Делаем 15 раз. Выдох на пике усилия, на фазе усилия. Делаем 15 повторений этого упражнения. Спасибо. 15 раз одной рукой. Итого получается 30 повторений. 15 раз одной рукой, 15 раз другой рукой. Для следующего упражнения нам нужно продеть резинку под стул и сделать ее в одну резинку, потому что предыдущее упражнение мы делали, когда резинка вдвойне сложена. Да, замечательно. Руки прямые, ладошки у нас вот таким образом, чтобы мизинец был сверху. И мизинец сверху должен быть на протяжении всего упражнения, потому что таким образом задействуются дельтовидные мышцы максимально. Если положение руки будет в другом состоянии, то тогда эффективность уменьшается. Мы поднимаем руки над собой, мизинцы всегда стараемся сохранить сверху. Мизинцы должны быть сверху. Делаем 15 повторений, выдох делаем, когда мы поднимаем руки. Да, хорошо. Мы можем опираться на спинку стула, мы можем немножко отодвинуться, чтобы спина была свободна, и то допустимо, но когда у нас спина отодвинута от спинки, эффективность больше. Мы делаем 15 повторений. Хорошо. Для следующего упражнения резинка остается в прежнем положении под стулом. Упражнение называется «жим штанги». В качестве отягощения мы используем эспандер, трубчатый эспандер. Да. Исходное положение. Мы расставляем плечи, сводим лопатки и двумя руками поднимаем эти резинки, выжимаем их. Мы правильно дышим. На фазе усилия мы снова выдыхаем, и спина ровная, и мы делаем это упражнение 15 раз. Руки поднимаем до конца. Опускаем тоже до конца, амплитуда максимальная, и делаем 15 раз эти повторения.

Когда мы сделали это повторение, то после минимального отдыха мы можем сделать такое же почти упражнение, но немножко его видоизменить. Мы можем поочередно поднимать и опускать руки, что тоже увеличивает эффективность упражнения. Да, прошу, Максим, чтобы ты это сделал. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Да, замечательно, очень хорошо. Это упражнение в конечном счете помогает еще больше нагрузить мышцы. Для следующего упражнения нам нужно встать и взять резинку следующим образом. Это упражнение для трицепсов. Это упражнение для трицепсов. И поэтому резинку нужно завести за спину. Завести за спину таким образом, чтобы локоть лежал на голове. Локоть лежал на голове. Человек, спина ровная, голова тоже ровная. И локоть лежит на голове и выпрямляется только локоть вертикально вверх. Работает трицепс. Если человеку легко делать, то задняя рука нижняя может немножко опуститься вниз, увеличив напряжение. Увеличив сопротивление резинки. Если человеку тяжело, то он может поднять руку вверх, и тогда нагрузка будет меньше. 15 раз одной рукой, и потом 15 раз другой рукой. Это замечательное упражнение для того, чтобы также проработать трицепс, что немаловажно. Спасибо, Максим. Для следующего упражнения нам потребуются две резинки, и эти две резинки нужно прикрепить к блоку. Как это делать, мы говорили в предыдущих программах. Упражнение называется «Бег лыжника». Закрепленные эспандеры, исходное положение, как у лыжника, который совершает бег. Ноги чуть-чуть согнуты, тело немножко наклонено, и движение рук, как будто бы мы работаем палками. Движение амплитудно, максимально назад отводятся руки, и максимально вперед они потом возвращаются. Дыхание произвольное, вдох-выдох, вдох-выдох. В течение минуты делается это упражнение. Очень хорошо нагружает спину и нагружает трицепсы. Мы можем разнообразить это упражнение, если будем оттолкаться как будто бы двумя палками. Да, попробуем двумя палками. Раз, два. И тут уже выдох на усилие. Выдох, выдох, выдох, выдох. Замечательное упражнение, которое помогает очень хорошо проработать заднюю часть спины, широчайшие мышцы и трицепсы. И еще последнее упражнение на сегодня с эспандерами. Я называю его привратник. Привратник – это человек, который стоит при вратах и пропускает или впускает людей в двери. Максиму нужно повернуться боком. Вот. И упражнение следующим образом осуществляется. Он поднимает руку под 45 градусов, как будто бы впуская человека, приглашая его войти. В этот момент тело его не движется, двигается только рука, и нагрузка идет на заднюю часть спины и на плечевой пояс. Раз, когда начинается фаза усилия, мы делаем выдох. Два, три. Таким образом совершается упражнение одной рукой, потом происходит разворот и происходит 15 повторений другой рукой. Спасибо. Этих упражнений будет достаточно для того, чтобы хорошо проработать мышцы плечевого пояса и чувствовать, они будут себя замечательно. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Сейчас я поделюсь с вами рецептом, который можно будет точно всем. Это хлеб. Обычно мы встречаем хлеб из зеленой гречки, да, если мы говорим про какой-то альтернативный хлеб. Но это хлеб из обычной гречки. На самом деле я хотела попробовать давно хлеб из зеленой гречки. Все забывала купить эту крупу и переживала, что как-то у меня это все оттягивается. И вот однажды я думаю, а что я жду вообще? Вот у меня стоит дома обычная гречка. Вот есть я, есть время. Надо попробовать сделать из обычной. Я попробовала, мне он очень понравился. Я думаю, что вам он тоже понравится. И точно вам не нужно будет бегать искать зеленую гречку. Вот такая гречка есть у каждого дома. Что нам понадобится в этом хлебе? Ну, непосредственно гречневая крупа. Мы сюда добавляем еще много-много разных семян, потому что они придают и вкус, интересную текстуру этому хлебу. Ну и мы помним, да, о том, что нам нужны полезные жиры. Полезные жиры содержатся в семенах. И здесь мы можем посмотреть даже на разные цвета. У нас есть черные семечки, коричневые, белые, зеленые. Они точно так же, каждый цвет имеет свои микроэлементы для того, чтобы вы были более здоровыми. Немного соли, немного подсластителя, лимонный сок, яйцо и масло. Гречку мы предварительно замочили. Мы замочили горячей водой, не холодной, потому что, в принципе, она уже не живая, да, она прошла термическую обработку, поэтому нет смысла активировать эту крупу. Мы замочили и пробили блендером. Примерно вот такая консистенция у нас получилась. Добавляем сюда масло. Добавляем сюда семена. Часть семян мы оставим для того, чтобы украсить верх нашего хлеба. У нас есть арахис, отличный источник белка. Семена подсолнечника, да, мы знаем, чем они полезны. Витамин Е. Ну и вообще витамин Е содержится во многих семенах. Семена льна. Между прочим, если вы будете есть их вот так в сухом виде, цельными семенами, то они у вас как зайдут, так и выйдут. Потому что кожура у семян льна очень плотная, и наш организм не может ее расщепить. А вот если мы приготовим это в хлебе, то как раз-таки эти семечки приготовятся и уже будут хорошо усваиваться нашим организмом. И здесь есть еще такие красивые семена мака. Все это мы смешиваем. Так, немного соли. Это у нас сода. Для того, чтобы наше тесто поднималось, мы добавим сюда кислоты. Да? Мы используем для этого лимонный сок. Сейчас сначала перемешаем. Лимонный сок и яйцо. Все, наше тесто с вами практически готово. Выпекать его нужно примерно 40 минут, у кого-то может быть больше, при температуре 180-200 градусов, смотря как работает ваша духовка. Хлеб получается, если вы посмотрите, потом вот такой, немного рассыпчатый, похожий чем-то на кекс по своей консистенции, но очень-очень вкусный, очень ароматный. И что еще важно, что у него вообще нет никакой белой муки в этом хлебе, да, если вам ее нельзя так же, как и мне, то вы будете в восторге. Так, у нас здесь получилось тесто прямо на две формочки. Больше мы вкладывать не будем. Сверху мы посыпем еще красиво семечками. Такие семечки, вот такие. И когда он поджарится, он будет просто шикарный по вкусу, по аромату. И все, наш хлеб готов к выпеканию. Мы его отправим в духовку. А пока познакомимся с нашим хлебом поближе, что получилось после того, как мы его выпекли. Видите, он такой достаточно упругий, но немножко такой рассыпчатый. Поэтому есть бутерброды, например, с таким хлебом, ну, будет сложновато, да, потому что на нем сложно будет что-то намазать. Но есть его там вместе с супом, еще с чем-то. Некоторые у меня его едят в качестве пирога даже. Ну вот.

А я использую его как хлебушек. Очень вкусный, очень ароматный, очень полезный. И, как вы видите, как всегда, готовится буквально за 15-20 минут, не считая того времени, когда мы ждем в духовке. Поэтому обязательно попробуйте, приготовьте его. Пусть здоровой еды в вашем доме будет больше.

0: каждый человек хочет жить дольше, сохраняя при этом физическую активность, ясность ума и достаточно молодой внешний вид. Французы считают старость третьим возрастом, тем самым утверждая, что это такой же полноценный этап жизни, как молодость и зрелость. Многие сравнивают этот период с осенью, мечтая, чтобы она была золотой. Ученые уже научились в 10 раз продлевать жизнь червям, в 2 раза мухам и в 1,7 раз мышам. Существуют ли методы продления активности и долголетия для человека? Этот вопрос сегодня мы задаем эксперту. У нас в гостях кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня известно не менее 200 веществ, которые способны продлевать жизнь. Вот на самом ли деле существуют такие препараты?
1: Ну, говоря об этих веществах, вы, скорее всего, имели в виду особую группу веществ, называемых геронтопротекторы. То есть вещества, защищающие старость. Они условно разделяются на две большие группы. Это вещества синтетического или химического происхождения и вещества природного происхождения. Вы сказали слово «препараты». Данные вещества еще не созданы в форме препаратов, поэтому исследования в этой области продолжаются. И вероятно, что в ближайшее время мы уже получим какие-то лекарства, препараты, продлевающие жизнь и молодость. А говоря о веществах природного происхождения, имеется в виду фитохимические соединения. Если взять, к примеру, вот это красное яблоко, то в его состав может входить до 3000 фитохимических веществ, которые влияют на работу организма, обладают антиоксидантной активностью, витаминной активностью и могут продлевать молодость и замедлять процессы старения.
0: А о сохранении здоровья каких органов или, может быть, систем даже нужно прежде всего позаботиться?
1: Ну, на сегодняшний день, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году ожидается удвоение пациентов, страдающих хронической депрессией. Как многие говорят, что все болезни у нас от чего?
0: От нервов.
1: Да, поэтому особое внимание следует уделить нервной системе, сердечно-сосудистой, работе желудка, печени, поджелудочной железы и кишечника. Говорят, что пока работает кишечник, организм живет.
0: Угу. Говорят, что увядание молодости начинается аж в 19 лет, а старение некоторых органов происходит еще раньше. Вот если проблем с сердцем, например, у человека нет, давление тоже в порядке, нужно ли ему предпринимать какие-то меры, чтобы в дальнейшем у него этих проблем не возникло? Может быть, начать уже принимать какие-то препараты заранее?
1: Ну, хочу сказать о том, что вы немножечко преувеличили процесс увядания и старения моложе 19 лет.
0: Так написано в интернете.
1: В интернете очень много всего интересного пишут. А на самом деле, если говорить про прием каких-то конкретных лекарственных препаратов, то их должен назначить лечащий врач при наличии определенных показаний. А для профилактики работы сердечно-сосудистой системы можно рекомендовать прием различных биологически активных добавок, укрепляющих сосудистую стенку. Ну, об этом тоже многие знают. Если говорить о простых способах поддержки работы сердца и сосудов, то здесь следует обратить внимание на фрукты, содержащие П-витамин, укрепляющий стенку сосудов, так называемого П-витаминное сырье. Это все фрукты синего или темного или черного цвета. У нас представим такой вот красивый виноград.
0: Красивый, да.
1: Это также может быть черноплодная рябина, чернослив. Помогайте, какие еще темные фрукты приходят?

0: приходит на память.
1: А у нас только фрукты?
0: Фрукты, овощи.
1: Овощи, баклажан.
0: Светлые, да, баклажан, темная корочка. Угу. Вот все эти компоненты помогают укрепить стенку сосуда, сделать сосуды эластичными, крепкими и здоровыми.
1: Угу.
0: Также следует принимать омега-3, жирные ненасыщенные кислоты, которые улучшают работу в целом кровотока, снижают холестерин, улучшают работу мозга и других систем, улучшают зрение. Очень полезны в данном случае физические упражнения, которые нормализуют кровоток, укрепляют сосуды и сердце. В день рекомендуют ходить не менее 10 тысяч шагов.
1: Шагомер надо, значит.
0: Да, или можно установить программку в телефоне бесплатно.
1: Философ Цицерон утверждал, что главное в борьбе за молодость – это интеллектуальная активность, которая, по его предположению, способна замедлить процесс старения. Как вы относитесь к этому утверждению?
0: Ну, если посмотреть на историю жизни многих ученых, которые до самой смерти занимались умственным трудом, то они жили достаточно долго. Даже известные химики жили по 80-90 лет. Также люди творческих профессий, люди умственного труда живут немного дольше. Поэтому надо мозг наш отвлекать, нагружать, больше читать, изучать иностранные языки, отгадывать кроссворды, учить стихотворение, совершать как можно больше умственного, именно интеллектуального труда. Еще есть такое понятие, как решение нетривиальных задач для мозга. То есть каких-то таких задач, для решения которых мозгу нужно подумать, совершить небольшую нагрузку. И тогда он ответит вам здоровьем.
1: Кроме тренировок мозга, может быть, есть какие-то препараты, которые необходимо начать принимать для того, чтобы сохранять ясность мышления, чтобы тренировать нашу память?
0: Ну, препараты, еще раз подчеркиваю, назначаются при возникновении каких-то заболеваний или отклонений от нормы. Поэтому лекарственные препараты для головного мозга, для лечения нервной системы должен назначать, конечно, соответствующий врач. Если мы говорим о продуктах питания с целью поддержания работы мозга, то здесь мы выделяем, конечно, в первую очередь это омега-3, жирные кислоты. Это лецитин, который содержится в фасоли в большом количестве, очень известно. На основе, кстати, лецитина из фасоли изготавливается целая серия лекарственных препаратов. Поэтому, вводя в рацион продукт питания, содержащий фасоль, орехи, другие бобовые, мы помогаем мозгу работать лучше.
1: Угу. Считается, что для предотвращения развития остеопороза невозможно обойтись без препаратов кальция и витамина D. Так ли это? И с какого возраста тогда нам необходимо начать их принимать?
0: Действительно, ученые уже говорят, и многие врачи подтверждают, что со временем организм теряет кальций, он начинает вымываться из организма, особенно в женском организме, в период климактерического синдрома и период постменопаузный период. Поэтому в данном случае организму нужна, конечно же, поддержка. Если остеопороз поставлен как диагноз, его можно лечить определенными препаратами, содержащими витамин D3, содержащими кальций и другими стимуляторами усвоения и отложения кальция в костях. Для профилактики можно заниматься, в первую очередь, физическими упражнениями. Было доказано, что физическая нагрузка на наши мышцы, на скелет, стимулирует отложение большего количества кальция в костях. Это такая, так сказать, нагрузка, которая помогает костям становиться более прочными и крепкими. Также следует учитывать, что большое количество соли в рационе начинает выводить кальций с мочой, что тоже является проблемой. Поэтому для тех, кто любит пряности, маринады, селедочку очень часто, надо обратить на это внимание. Также важным фактором является принятие солнечных ванн. Представляете, оказывается, существует 5 видов витамина D.
1: Никогда не слышала.
0: Да, и принятие только синтетического витамина D3, конечно, полностью не в состоянии компенсировать всю потребность в природных формах витамина D. Поэтому, когда организм сам вырабатывает этот витамин, мы получаем более полноценные его формы. Также следует обратить внимание на питание. Известно, что свежая зелень, злаки, соя, богаты кальцием, магнием, фосфором, способны также укреплять состояние наших костей.
1: Угу. Ну, а можно ли обойтись только препаратами? Может ли нас прием препаратов избавить от необходимости следить за своим образом жизни?
0: Ну, я уже говорил о том, что прием лекарственных препаратов назначается в соответствии с показаниями.
1: Угу.
0: И было обнаружено, что препараты кальция в высоких дозах способны у некоторых пациентов вызывать отложение камней в почках со следующим побочным действием.

0: Поэтому препараты кальция назначаются врачом под строгим контролем.
1: Понятно. Я недавно читала 13 рекомендаций о том, как продлить жизнь. Рекомендации университетского госпиталя Женевы. Вот можно ли этому доверять? Меня особо поинтересовали вот такие рекомендации. Ешьте помидоры.
0: Да, хороший совет, поскольку помидоры содержат известный антиоксидант ликопин, это, так сказать, витамин молодости для мужского здоровья. Также вот красный цвет помидоров обладает различными макро-микроэлементами, продлевающими молодость. Вообще помидоры рекомендуется слегка подогревать. В Турции даже есть такие рецепты, слегка подогретые помидоры под сметанным соусом. Очень вкусный и полезный продукт.
1: Потом, рекомендация такая, съедайте хлебные корки. Вот чем это может мне помочь продлить здоровье?
0: Ну, хлеб вообще является источником витаминов группы В. Было обнаружено, что в хлебных корочках содержатся антиоксиданты, которых в 8 раз больше, чем в самом хлебе. Ну, вот, видимо, и с этой целью дали данный совет.
1: Ну и последний, самый интересный, это полюбить шоколад, который, в общем-то, мы многие все и так любим. Вот чем он нам помогает?
0: Ну, откуда рекомендация? Из Женевы?
1: Да, из Женевы.
0: Ну, у них ведь и свой швейцарский шоколад, достаточно качественный. У шоколада вообще очень интересные свойства. С одной стороны, шоколад, который очень сладкий, может оказывать и некоторое отрицательное действие. Мы известно, что свойства сахара могут снижать работу иммунной системы, выводить кальций, витамин С из организма. Но в то же время черный, темный шоколад с высоким содержанием бобов какао оказывает мощное антиоксидантное действие. Производные ксантина, которые входят в состав, придают организму бодрость, такое вот хорошее настроение. Поэтому в данном случае разумное потребление шоколада даст и хороший эффект.
1: Я читала о том, что существуют препараты, которые были разработаны для лечения определенных заболеваний, но в процессе применения было замечено, что они еще и положительно влияют на лечение других заболеваний и даже отдаляют старение. Вот как вы относитесь к применению таких препаратов?
0: Ну, я думаю, что вы имели в виду препарат для лечения сахарного диабета, который действительно снижает уровень глюкозы в крови, не вызывая при этом гипогликемических состояний. В то же время препарат медленно снижает общий вес организма, выводя жировую ткань. Однако в данном случае следует обратить внимание на его возможные побочные эффекты, которые вызывают тревогу. Например, препарат снижает всасываемость витамина В12. Также данный препарат способен вызывать такое состояние, как лактоацидоз. Это повышенное образование молочной кислоты в крови, которое приводит к соответствующей коме. И пациент может просто уйти из жизни, если вовремя не оказать ему помощь. Это состояние наступает достаточно редко, но представьте, вы принимаете препарат, при назначении которого есть высокая вероятность появления данного эффекта при неправильном приеме. Также следует обратить внимание, что препарат вызывает нарушение вкуса, тошноту, рвоту, боль в животе, нарушение кожных покровов и также может вызывать различные гепатитные состояния. Поэтому все-таки я считаю, что назначение данного препарата, а также контроль эффектов и наблюдение должен проводить лечащий врач.
1: На ваш взгляд, существует ли панацея от всех болезней и от старости?
0: Конечно же, панацеи пока еще не существует, но ученые проводят огромные исследования в этой области.
1: Это обнадеживает. Всем известно, что никто не застрахован от заболевания раком, от онкологии. Есть ли какие-то препараты, способные все-таки предотвратить или защитить от развития рака?
0: Ну, препаратов, которые проводили бы конкретную профилактику определенных раковых заболеваний, пока еще не создано. Лекарственные средства в основном их излечивают, да, или купируют, или каким-то образом пресекают размножение и развитие раковых клеточек. Да. Однако можно выделить некоторые продукты питания, которые богаты определенными веществами, препятствующими развитию данной патологии. Например, это семейство крестоцветное. Это капуста брокколи, белокочанная, цветная, крест-салат, который содержит известное производное индол, препятствующее развитию раковых клеток, выступающее как мощный антиоксидант.

0: антиоксидант. Также хорошим эффектом обладает соя и продукты из сои. Они содержат фитоэстрогены и изофлавоны сои, которые препятствуют размножению раковых клеток. Тоже очень известный эффект. Также лук и чеснок.
1: Про чеснок только слышала.
0: Да, лук и чеснок обладают хелаторными свойствами, то есть способны выводить из организма кадмий, который поступает из сигаретного дыма. Мы знаем, что кадмий очень токсичный элемент. Также известно, что лук содержит аллицин, который обладает детоксицирующим свойствами. Они также активируют белые кровяные клетки, пожирающие раковые.
1: Очень здорово. Так полезно, оказывается, есть лук и чеснок. Есть еще какие-то продукты, может быть, если не препараты, да, которые бы могли предотвратить развитие рака?
0: Да, также выделяют бурые водоросли, орехи, томаты, рыбу, цитрусовые и ягоды, которые также способствуют уменьшению вероятности появления онкологии.
1: Ни для кого не секрет, что с возрастом ухудшается зрение. А вот существуют ли такие витамины или, может быть, лекарственные препараты, которые бы могли это предотвратить?
0: Конечно. Сегодня, если вы зайдете в аптеку, вы увидите целый спектр препаратов для зрения, содержащих лютеин, зеаксантин, различные формы витамина А, витамины группы В и другие. Можно также применять их после консультации со специалистом. Но я бы хотел выделить продукты питания, которые также богаты этими формами витаминов и позволяют получать их в неизменном, естественном для организма природном виде.
1: Конечно, расскажите нам.
0: Это, например, черника в любом виде. Она содержит витамин С, антоцианы очень известные, также зеаксантин, лютеин. Это морковь. Известные свойства ее бета-каротина, который лучше усваивается, если добавлять к моркови, например, сметану или масла, поскольку витамин А они жирорастворимы. Также королева – это тыква, которая содержит очень много веществ для зрения. Это лютеин, зеаксантин, витамин С, А, В1, В2, В6, цинк. То есть добавление тыквы в ежедневный рацион позволит укрепить зрение и провести профилактику его ухудшения. Также здесь стоит говорить о луке и чесноке.
1: Тоже здесь.
0: Они содержат, да, серу. А сера, известно, обладает детоксицирующими свойствами, поскольку глаз, он достаточно чувствительный орган по отношению к токсинам. Также следует выделять шпинат, брокколи. Содержит также зеаксантин, лютеин и целый спектр полезных витаминов. Не стоит пренебрегать и рыбой, творогом и другими полезными продуктами.
1: Очень здорово, очень, главное, полезно для нас всех услышать такие рекомендации, потому что действительно необходимо знать, чем можно себе помочь, да, чтобы оставаться дольше здоровым, красивым и счастливым. Я вам того же самого желаю. Спасибо вам огромное. Всего вам хорошего. До свидания.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Подведем итоги. Помните, что чудо-таблеток, продлевающих молодость, не существует. Возрастные заболевания следует лечить только у специалиста. Главным секретом долголетия, несомненно, является здоровый образ жизни. Рацион питания, включающий разнообразные овощи, фрукты, орехи, злаки, рыбу и зелень, принятие солнечных ванн, физическая активность, тренировка и развитие памяти, а также социальная активность. Желаем вам долгих лет жизни. До встречи! Встречи.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее.

Еженедельный уход. Наша кожа обновляется каждые 30 дней, поэтому очень важно удалять слой мертвых клеток с верхнего слоя эпидермиса. Это процедура пилинга с использованием скраба. Каким он должен быть, как часто им пользоваться, что такое вообще скраб, мы сегодня об этом поговорим с вами. Еженедельный уход, он начинается с основных принципов ежедневного ухода. Об этом мы с вами говорили в прошлой передаче. То есть вначале мы начинаем с теплого умывания. Мы используем обычные салфеточки, можно ватные диски, либо домашние варианты умывания под струей воды. Вода теплая, комфортная для кожи. После умывания мы берем салфеточку бумажную и промакиваем кожу, чтобы не было излишней влаги. Но здесь важный момент, она должна оставаться влажной кожи, то есть она не должна быть сухой. Следующий этап – это очищение кожи. Здесь мы используем очистительный гель, либо можно очищающий лосьон ватным диском. То есть на влажную кожу мы наносим гель, распределяем его по коже, аккуратненько по массажным линиям, и затем мы сразу же его смываем теплой водой. То есть это у нас процесс поверхностного очищения кожи. Далее мы с вами должны тонизировать кожу. Хочу обратить внимание, очень важный момент, после любого контакта с водой нашу кожу нужно тонизировать, то есть использовать тоник. Здесь мы берем ватный диск, тоник подобран соответственно типу кожи, и протираем нашу кожу по массажным линиям. Процедура глубокого очищения кожи с использованием скраба. Что такое скраб? Скраб содержит основу и абразивные частицы различных размеров. Скраб лучше использовать натуральный, без добавок синтетических компонентов. Можно с добавками использовать, замечательно будет, растительные экстракты, энзимы, натуральные масла, что улучшает восстановление кожи. Скраб мы наносим на кожу по массажным линиям, протираем кожу и сразу же смываем. Хочу напомнить основные правила нанесения скраба. Он не наносится на кожу век, декольте, поскольку там достаточно чувствительная кожа. При нанесении скраба не нужно сильно давить и растирать кожу, чтобы не нанести повреждения. Не нужно держать скраб на коже, он сразу же смывается. И хочу обратить внимание, скраб не используется вместо очистителя. Домашний вариант скраба для сухой, чувствительной и увядающей кожи с использованием овсяных хлопьев. Здесь для этого рецепта мы берем 1 столовая ложка с горкой овсяных хлопьев. Они должны быть перемолоты предварительно в блендере или кофемолке. Добавляем 1/3 чайной ложки кукурузной муки. Добавляем 2 капли эфирного масла лаванды. Ну и если у нас кожа очень сухая, мы здесь можем добавить 4-5 капель косметического масла, либо масла виноградных косточек, либо масла проростков. И добавляем воды. Такое количество, чтобы у нас здесь была консистенция для размазывания. То есть вот этот скраб мы наносим на кожу и растираем. То есть пастообразное состояние должно быть этого скраба. Далее мы с вами убираем скраб с нашей кожи. Обычная вода для этого используется. Можно использовать хлопчатобумажные салфеточки, ватные диски, как вам будет удобно. Либо домашний вариант – это сделать под струей воды над раковиной. Несколько раз очень хорошо убираем, потому что частички абразивные остаются на коже. Тщательно все смываем. Итак,

Сейчас мы тонизируем кожу. Тоник убирает остатки скраба с кожи и подготавливает кожу к наложению маски. Об этом мы с вами поговорим в следующей программе. Итак, подобрав скраб для себя, соответственно, типу кожи и вашей индивидуальности, вы с течением времени увидите, что кожа, она станет здоровой, сияющей, более упругой и красивой. Кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

0: талантах. Что означает эта притча? И действительно ли Бог дает каждому из нас какие-то таланты, и чего Он от нас ожидает? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рады видеть вас в нашей
1: Спасибо.
0: Студии. Итак.

0: Вот кому и при каких обстоятельствах она была рассказана?
1: Да, мы как-то в одной передаче уже затрагивали тему другой притчи из этой же главы, 25 главы Матфея. Мы тогда тоже говорили, что это продолжение того ответа Иисуса Христа, который он дает на вопрос учеников, когда будет его пришествие и какие признаки всех этих событий. И в 24 главе Матфея Иисус рассказывает о признаках. Заканчивает 24 главу Матфея после всех этих признаков предостережением, что «бодрствуйте и молитесь, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий». Mm-hmm. То есть это будет все равно неожиданно. И потом он переходит, ну, тогда не было деления на главы, как сейчас, да, переходит к следующим притчам, мы скажем, к 25 главе Матфея, mm-hmm. где располагаются три притчи, отвечающие на вопрос, какими нам нужно быть в канун пришествия Иисуса Христа. То есть очень многие люди сегодня тоже повторяют, ну, ошибку, не ошибку, но как бы то, что делали ученики, они тоже хотят знать, когда будет второе пришествие. Иисус показывает, все равно оно будет неожиданно. И он говорит, гораздо важнее вопрос, каким нужно быть в преддверии второго пришествия. Поэтому вот эта притча, притча о талантах, она тоже отвечает на этот вопрос, какими мы должны быть перед пришествием Иисуса Христа.
0: Угу. Ну вот, как бы в нашем представлении, талант – это какая-то суперспособность, вот кто-то талантливо поет, кто-то такой талантливый, ну, руками может делать, прям руки золотые, кто-то актер талантливый, кто-то талантливый врач. Да, то есть мы под талантами подразумеваем какие-то вот сверхспособности. Угу. То ли подразумевал под талантами Христос? Угу. Вот почему вот это названо талантами, то, о чем здесь идет речь.
1: Я бы предложил нам прочитать да, притчу, да, и согласна. Давайте мы поразмышляем. Итак, 25 глава Матфея, с 14 текста мы читаем. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе и тотчас отправился». Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел, закопал его в землю, скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех, требует у них отчета. Подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне». «Вот другие 5 талантов, я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал, «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». «Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел, скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб, ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал». «Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не у имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил, «Кто имеет уши, слышать да слышит». Ну вот перед нами текст этой притчи заканчивается, как мы заметили, вот этим важным призывом. Между прочим, где встречаются вот эти слова Господа, кто имеет уши да слышит, слышать да слышит, угу. Это всегда как бы подчеркивание важности этой вести. Угу. В чем же ее важность? Что нам важно увидеть в вопросе о том, какими мы должны быть в преддверии и в ожидании второго пришествия Иисуса Христа. Прежде всего, из притчи мы видим, что нет человека, не одаренного талантами. Ну, нет. Угу. То есть вот здесь три категории, скажем, действующих персонажей, персонажей,

0: кому доверены таланты, все они талантливые. Ну,
1: одаренные таланты. У кого-то больше, у кого-то меньше.
0: Да, и причем здесь вот очень такой интересный был момент, где он говорит в 15 тексте: «каждому по его силе». 15 стих говорит нам, что он раздал каждому таланты по его силе и тотчас отправился. То есть господин хорошо знает, какие способности, скажем так, расположенность, какая сила. И то, что он дает правильно. То есть он дает именно то, что нужно. И так, как нужно. И столько, сколько нужно.
1: Он знает возможности.
0: Возможности.
1: Кому 10, кому 1.
0: Да. Кто что сможет сделать, он все знает. И вот смотрите, получается, по этой притче даже не столько важно, сколько талантов. Важно другое, что ты с этим сделал. То есть иногда вот люди, знаете, они просто зацикливаются на вот этой мысли, почему я не такой талантливый, почему у меня нет того, почему я не могу петь, почему я не могу проповедовать, почему я не могу там искусством каким-то заниматься, почему я вот такой бездарный. Но по притче, получается, мы этим огорчаем Господа, потому что мы как бы хотим сказать перед лицом Божьим, что вот, а меня ты ничем не наделил, а я вот такой, что вот ничего у меня нету, да. Вы помните, когда Моисей спорил с Богом, мы тоже как-то с вами в одной из передач касались этого момента, да, и он не хотел идти в Египет, и он думал, что у него недостаточно талантов, он думал, что он косноязычный, потому что так и есть, у него дефект речи, и вообще он под следствие может попасть в Египте, потому что он убежал оттуда за убийство человека, то есть все не подходит, все не то, все не про него. И помните, что ему Господь говорит: что у тебя в руке твоей? Он просто спрашивает: Моисей, ты считаешь, что ты вообще непригоден, не способен, речи у тебя нет никакой, того другого нет, ты не можешь. А ну-ка, что у тебя в руке твоей? И Моисей посмотрел, посох. Палка, сухая, деревянная, простая палка, погонял овец. А, палка, да? Ну, хорошо, брось ее. И вы помните, он бросает палку, палка превращается в змея. Ого, это уже не просто палка. И вы знаете, у меня даже была вот в свое время такая идея приготовить проповедь на тему жезл Моисея. И когда я впервые оказался, вообще, да, оказался на вершине горы Нева, то есть исторически считается, что это та вершина, с которой Бог показал Моисею обетованную землю, то вы, если помните и были там, то вы, конечно, помните, что там что изображено?
1: Там медные змеи.
0: Медные змеи, да. Да. На шесте. И там рядом тоже изображение посоха. То есть Моисей прошел весь этот путь с этой палкой. И когда вы посмотрите, что делала эта палка в руках Моисея, когда он ударял по скале, когда он разверзлись волны моря, и они прошли по суху, да, как по суше. То есть мы видим, что вот это тоже назидательная история, что вот она палка, ну что-то, куда ты меня отправляешь с этой палкой? Ах, это палка, да? Посмотри, как она у тебя будет работать. Посмотри, что ты с ней сможешь сделать. То есть много назидательных примеров в Священном Писании, где Господь говорит: не пренебрегай тем, что у тебя есть. Не пренебрегай. Вместо того, чтобы думать, много ли, мало ли, да, ты просто бери то, что у тебя есть, и начинай употреблять. И вот я хотел бы прочитать еще одни слова из Священного Писания. Книга Иеремии, 15 глава, стих 19. Там Господь говорит: «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним». Извлечешь драгоценное из чего?
1: Из ничтожного.
0: Из ничтожного.
1: Того, то есть, чего вообще не
0: да, да, вот Господь ничего, говорит, да. А ты вот возьми извлеки. Ты вот возьми то, что тебе кажется таким ничтожным, извлеки. И вот здесь еще важно нам заметить по этой притче такую деталь. На самом деле Господь не обидел этого последнего, третьего раба, не обидел.
1: Которому один талант.
0: Которому один. Он дал ему очень много. Потому что, ну, как бы исследователи считают, что по минимальным меркам, ну, там, вавилонской, как бы, вот, меры исчисления, греческие, ну, по самым минимальным. Вот это означало

0: Один талант где-то от 20 и выше килограмм серебра. Угу. Представляете?
1: Угу. То есть талант – это мера серебра.
0: Мера веса, да.
1: Мера веса серебра.
0: Или же 15 килограмм золота. Ну, вы представляете, да. Это исследователи вот, ну, смотрят, и ну, похоже, что так. Что этим говорит господин? Он говорит, это на самом деле очень много. То есть я даже когда даю один талант, на самом деле это очень много. И оно должно еще приумножиться. Оно еще должно расти.
1: То есть была задача каждому рабу поставлена, приумножить. Так не просто сохранить где-то в сейфе это хранить, да? А приумножить. Вот первые два-то приумножили.
0: Но вообще,
1: а третий нет.
0: Да, по притче мы прямо не видим такого, знаете, значения, что он им прямо пригрозил, сказал, ну-ка давайте, давайте вот чтобы вложили там в банк какое-то дело, виноградник.
1: А, ну да,
0: но
1: да.
0: Как бы тут он дает и дает, да? То есть, ну, наверное, мы можем сказать, вот основываясь на буквальном тексте, мы, наверное, можем сказать, что вот эти два раба, они очень любили своего господина. И они хотели что-то сделать для него приятное. То есть, ну, естественно, самый простой был выход, это поступок третьего раба. Закопал, засыпал, земелькой прикрыл, ходишь, проверяешь, никто там не раскопал. Живешь в свое удовольствие. Ну, что тебе мучиться? Как говорят, горбатиться там, на кого-то, зачем это все? Живи, как жил, зачем, что, какой господин? Ты ему отдашь то, что тебе было дано. И знаете, вот иногда так к этому, к жизни относятся люди. А вот Бог мне дал такую жизнь, ну вот, вот, вот я такой, вот принимайте. И вот он придет, а что мне ему? Вот я такой, вот он не дал мне ни красоты, ни ума не дал, ни хорошей жены или мужа не дал, ни денег, ни... вот я такой. Вот эта притча говорит, неправильный подход. Не закапывай свою жизнь. Не пытайся просто вот, ну, как бы наблюдать, что вот это все, что у тебя есть. Начинай что-то делать с Божьей помощью. Приумножай, чтобы оно приумножалось, чтобы оно росло. И вот в этой связи вот я как пастор могу целый ряд примеров вспомнить. Ну, один из них, первая церковь, где я только начинал служение, это в городе Москве было. И я помню, у нас была одна сестричка, она такая скромная была, одинокая. И вот она работала где-то на заводе. И, знаете, вот ее не видно, не слышно. И она вот всегда придет, на задние скамеечки сядет. У меня подружка была, и вот они сидят. Ну, и вот, ну просто вот подсидит, улыбается, скромно уходит. И вот прошло где-то, наверное, года полтора. Ну, просто вот такой молчаливый член церкви. Вот приходит, послушал, улыбается, уходит. Все. Ну, с одной стороны, как бы пастору хорошо. Нет проблем, уже хорошо, да? Но мы, я помню, у нас появился человек в церкви, который... У нас не было хорошо организованного музыкального служения. Это новая община, она только вот становится в своем служении, становление идет. И один человек пришел, говорит, давайте создадим хор. Иван Ильич, давайте. Я говорю, мы вас только и ждали. Ну, вот не было кто... Давайте. И мы стали, вот, ну, знаете, создавать из чего есть. Ну, так и есть. Кто как мог петь, пели. Все, но люди откликнулись, пошли вот с теми талантами, которые были. И хор там начал как бы пытаться петь, у них репетиции. И он подходит к этой сестричке и говорит, ну, называет ее по имени и говорит, пойдем, пойдем, попробуй, ну, вот надо, послушай. Она говорит, что вы, братец, что ты? Мне медведь два уха наступил на два уха, топтал, и там ничего не понимаю, не слышу, вообще петь не умею. Он говорит, ну попробуй, ну что ты там сидишь, давай, попробуй. Не-не. И вот знаете, несколько раз она отказывалась. Ну вот такой этот был брат, что он такой был очень конкретный, настойчивый, говорит, какие-то слова нашел, и говорит, нет, давай, вот давай, просто пуши, ходить, тренироваться, будем молиться, петь во славу Божию, подумай, во славу Божию ты будешь петь. Не какие-то частушки, не какие-то гимны там каких-то светских значений. Ты во славу Божию. Вот как-то он, знаете, достиг ее. Ну ладно, кое-как она пошла. Вы знаете, вот сокращаю рассказ. Когда я уезжал из той церкви, меня переводили в другой город, в другую общину. Она была главным солистом хора. Хор развился. К нам пришли в общину люди

0: очень способные, с музыкальным образованием, которые могли солировать, петь, играть. На начальной стадии ничего этого у нас не было. Но она по-прежнему была лидирующим солистом. Мы вдруг вот с удивлением увидели, как Господь развил этот талант. Какой голос красивый он дал. Такое было ощущение, что она еще до рождения уже умела петь. Вот знаете, просто так, ну, я вот не могу, я лучше не пробовать, да. Хотя надо, притча говорит, нужно пробовать, да. А вот она так красиво могла управлять голосом. Вот, ну, просто все были восхищены. Я так, знаете, сидел, слушал и думал, а если бы эта сестра осталась на последней скамеечке? Так и осталась. Вот что бы было? И вот притча говорит, не сиди на последней скамеечке, не просто повторяй эту пословицу, моя хата с краю, я никого не знаю, не трогайте, ничего. Начни что-то делать. Для чего? Ради чего? С какой целью?
1: Да.
0: Для своего господина. Вот это очень важная деталь.
1: То есть получается, что служение в церкви – это служение прежде всего для своего господина, для Бога. Ведь некоторые люди думают, ну что, вот я в церкви. В церкви вообще какие-то странные люди, и пастор особо мне не нравится, и вот эти приставучие там сестры, и пресвитер-то у нас не такой. И я Бога люблю, я просто буду приходить на субботнее богослужение, сидеть и уходить. А получается, что, ну, невзирая на то, кто тебя в церкви окружает, это же твои братья и сестры все-таки, какие бы они ни были, берешь какое-то служение по силам и все-таки выполняешь. То есть к этому Бог призывает.
0: Да, вы знаете, вот я вообще пришел к выводу с Божьей помощью, как я считаю, что самая успешная церковь – это та церковь, где у каждого есть служение. Да, это могут быть простые люди, не такие одаренные, как где-то, да. Но когда ты приходишь в церковь, и ты видишь, что каждый занят каким-то служением. Кто-то встречает, кто-то провожает, кто-то что-то раздает, кто-то что-то объявляет, кто-то молится, кто-то рассказывает стихотворение, да. Кто-то сидит на молитвенном кружке, на молитвенном часе, берет записочки, за кого нужно молиться. Кто-то идет после служения посещать кого-то, приходить на дом, кому там трудно, одиноко, все. Вот ты смотришь на эту церковь, и ты понимаешь, что в этой церкви все заняты каким-то служением. И вот из того, что я наблюдал, из моей пастырской практики, я могу сказать, что такие церкви растут. То есть происходит то, что происходит в этой притче. Приумножаются не только таланты, приумножается достояние господина, а это его народ, это его церковь, и это все растет. Это все растет для славы Божьей. И мы с вами уже заметили, что вот эти вот слуги, они же как? Они, ну, во-первых, целый там у нас, знаете, спектр вариантов может, мог бы быть, как они могли поступить. Ну, они могли бы что-то заработать и сказать, ну, он же все равно далеко. Ну, вот ладно, я 5 приобрел, но я дам 2. 3? Ну, простите, я заработал. 3 я заработал. Это мой труд, это мои мозоли, это мой риск. Я рисковал. Рисковал головой. Сумма большая. Я вложил. Ну, неужели я не могу, да? Вот мы у этих двух даже не видим тени какого-то, знаете, такого мысли о себе, какого-то эгоистичного начала. Или что они, ну вот, господин, ну да, ты же видишь, ну, может, ты меня поощришь, может, как-то отметишь, я старался, да, ты видишь. Ничего. Притча говорит, не, они просто, для них было радостно, что они смогли послужить, что они могли вот это сделать, что они могли вложить для дела Божьего что-то, какие-то силы, средства. И вот я хочу сказать, вот замечал много раз, когда человек что-то искренне делает для Бога, вот как-то бедная вдова, помните, Христос сидел, а наблюдал,
1: который,
0: да, который, там люди, там написано, многие, богатые, клали много. То есть, а тогда как жертвовали люди? Такие, говорят, были при храме медные трубы, такие раструбы, которые сходились к сокровищнице, к ящикам. И люди подходили, и они бросали деньги, деньги были железные, в эти медные трубы. И когда вот было много денег, так уж все зашумело, все оглянулись, человек много пожертвовал, знаете, и обычно эти люди, они так издалека бросали со звоном, со звуком, что вот это слышно, все оборачиваются, много пожертвовал. И представляете, там украдкой подошла, тынь, что-то бросила,

0: Христос услышал, Христос увидел, и он заметил, он сказал, на самом деле вот эта бедная вдова, она положила больше всех. Почему? Те, он говорит, клали от избытка своего, от богатства своего, а она от скудости своей положила все пропитание свое. То есть вот все, что было, вот больше нет, она положила. Вот так и вот с этими талантами. Они ничего не оставили для себя. Ну, то есть как бы они все вложили, вложили для славы Господина, вложили для Его дела. И я вот замечаю, я как бы уже говорил, что люди, которые пусть не такие талантливо одаренные, но искренне служат, делают, что могут. Бог их очень обильно благословляет.
1: Да, и регулярно выполняют свои обязанности. Иван Ильич, все-таки здесь написано, например, 21 текст. «Господин сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». То есть это поощрение, на повышение пойдешь, да? И дальше войди в радость господина твоего. Да. То есть это и есть поощрение.
0: Да, можем так сказать, но давайте не забывать контекст, о котором мы сказали в самом начале. Речь идет о втором пришествии Иисуса Христа. И когда мы помещаем снова эту притчу, все эти высказывания в этот контекст, то мы можем представить, Господь как бы говорит, талант, который тебе доверил, это твоя жизнь. Вот твоя жизнь на земле. Я ожидаю, что ты не просто ее, ну, как бы, знаете, проживешь, прожгешь, да, как-то вот изживешь свою жизнь. Все, придешь к тому, что оно закончилось. Я не этого ожидаю от тебя. Я ожидаю, чтобы ты взял вот такую жизнь, такую, какая она у тебя есть, и попытался вложить в мое дело. Что это значит? Дело Господина – это дело прославления Отца Небесного. Это добрые дела, о которых Он говорит, дабы люди видели, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего, чтобы ты вложил. И тогда, когда вот этот человек старается, делает, Бог говорит, в малом ты был верен, всего лишь в этой земной жизни я тебя над многим поставлю. Я тебя возьму в свое царствие, да. Я тебе дам многое, потому что вот на этой земле иногда все срабатывает не по притче. То есть бывает так, что, знаете, я вот сейчас слушаю такую книгу, она мне так нравится, аудиокнигу христианского писателя «Радость потерянной жизни». Написал ее человек, который 5 раз сидел в тюрьме за Слово Божие, который умер в тюрьме 5 раз, уже в возрасте 62, по-моему, лет. Можно сказать, вся его жизнь пошла не туда. Ну, то есть, как вот, ну, дети, жена, все, он умер, в 60 лет он умер, да. Таких примеров очень много. Апостолы были обезглавлены, пронзены копьем, распяты, да, были апостолы. Христос, его жизнь, куда она пошла? Она как бы, какое приумножение? Но вот именно в контексте вечности мы видим, что эта притча, она имеет значение в контексте вечности. Ты так жил. Ты свою жизнь посвятил этому. Я тебя поставлю над многим, говорит Господь. И вот здесь, видите, мне кажется, еще нам важно помнить, что притча заканчивается тем, что как бы не очень справедливо некоторые скажут.
1: Да, вот я как раз скажут, сейчас да? про конец думаю. Вы имеете в виду, что сказал господин, что негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, да?
0: Ну, и даже 29-й текст, смотрите. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится». А не имеющего отнимется и то, что имеет. То есть, но тут показан как бы закон, как я понимаю. Какой закон? Если ты не употребляешь что-то для славы Божией в своей жизни, на что угодно употребляешь, но не для славы Божией, это все отнимется. То есть все эти таланты, все в перспективе вечности, оно все сгорит. Все, а будет отдано все тому, кто имеет и приумножает. И потом как раз идет 30 стих, который вы тоже вспомнили. «Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
1: Кажется, это жестоко очень.
0: Почему так? Да, почему? Да. Потому что, смотрите, мы смотрим на ответ чуть выше этого раба в 24 стихе. «Подошел и, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Чем отличается отношение господина этого раба от тех остальных? Чем оно отличается?
1: Ну, те двое первые, они уважительно себя ведут, они

0: трудятся на господина, приумножили. Он ведь им верил, как написано, он им поручил имение свое. Они как управленцы. Они не обвиняют.
1: Да, вы знаете, вот,
0: да, господин.
1: Вот эта притча показывает, что проблема была не в талантах. Проблема была во взаимоотношениях со своим господином. То, что помешало ему также быть в череде тех рабов, он бы тоже ему сказал. И даже если бы он там пол таланта только заработал на этот талант, да, он бы все равно его похвалил. Мы видим, что проблема по этой притче у третьего раба в том, что у него нет добрых отношений с господином. И когда ты живешь в своей жизни, и вот у тебя нет добрых отношений с твоим Отцом Небесным, когда ты не ценишь то, что делает Господь в твоей жизни, вот оно тем и закончится. То есть ты в итоге, ты вот эту жизнь закопал, ты просто ничего не приумножил, и ты в итоге прошел мимо самого главного. Но вы сказали жестоко. Насколько, ну, жестоко это или нет? А вы знаете, кто-то сказал так однажды: будет очень жестоко вечность допустить людей, которые не любят Бога и мучаются в этом всю вечность. Как им жить? У них нет отношений. У них нет этих добрых отношений с Господином.
0: Но если здесь, конечно, иллюстрируется конец этого мира, так скажем, когда действительно праведники, праведников Бог возьмет с собой, а грешники, ну, вечной смерти достойны, да, они как бы получат вечную смерть, то, в принципе, тогда понятно, если здесь имеется в виду, что этот раб был признан, ну, таким недостойным вечности, так скажем.
1: Ну, она ему не нужна, понимаете? То есть вот все это, притча показывает, этому рабу все это уже ничего не нужно. Я бы хотел в конце, если можно, вспомнить рассказ Ивана Сергеевича Тургенева, по-моему, называется этот рассказ «Живые мощи». И там описывается история, как они с другом во время охоты набрели на какую-то избушку. Там лежала, умирала женщина, которая была похожа на живые мощи. То есть она вся уже высохла, она умирает, все, какая-то болезнь ее иссушила, она не может встать. И вот они, дождь их загнал в эту избушку, и они увидели, и вот, как я помню из этого рассказа, какими они вышли из этой избушки, какими они пришли, какими они вышли. Потому что, когда они вынуждены были общаться с этой женщиной, они услышали столько хвалы в адрес Бога, столько благодарности, столько того, как она ценит, что Бог сделал в ее жизни, делает и в этом дне. Она иссыхает, она уже все, дыхание скоро уйдет из нее, она не может пошевелиться, у нее, казалось бы, ничего нет. Но у нее есть уста, которые славят Господа. Очень назидательный рассказ, который показывает, что, будучи нищим, этот человек был намного богаче тех, которые пришли к нему. И в завершение я хотел бы прочитать два текста, если можно. Да? В первом послании к Коринфской церкви, в 10 главе, в 31 тексте Господь говорит: «Итак, едите ли, пьете ли, иное что делаете?» Все делаете как?
0: Во славу Божию.
1: Знаете, вот я в своей жизни замечал. Вот ты начинаешь что-то делать. Поставь цель, чтобы с Божьей помощью это было для Его славы. Не для того, чтобы тебя заметили, не для того, чтобы ты успешным. Вот поставь цель, встань на колени, помолись. Господи, помоги вот это скромное или большое, или какое угодно дело, но с твоей помощью сделать так, чтобы оно прославило тебя. И вот хочу еще последний, наверное, текст, который зачитаю. Иоанна 17 глава, стих 4. Это первосвященческая молитва Сына Божьего к Отцу. Он как бы отчитывается в этой молитве о том, что он смог сделать на этой земле перед Голгофой. И смотрите в 4 тексте, как он говорит: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Вот оно дело, которое Господь поручил каждому из нас с теми талантами, которые у нас есть, употребить их так, чтобы имя Господа было прославлено.
0: Да. Большое спасибо, Иван Ильич, за программу, за участие в программе. Благодарю вас. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему. До свидания.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Доброе, чего хочу, не делаю. Злое, чего не хочу, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот так взывал апостол Павел, и это перекликается с переживаниями практически каждого верующего в современное время. Кто избавит меня от всего тела смерти? Кто избавит меня от этой греховной природы, которая не дает мне вздохнуть свободно, но заставляет меня грешить снова и снова? Кто поможет мне победить грех, живущий внутри меня? И реально ли это вообще? Когда Христос говорил: «Иди и впредь не греши», прощая Марию Магдалину, могла ли она идти и действительно больше не грешить? Когда Господь прощает нас, а мы встаем, и иной раз еще не наступит следующий день, а мы уже обратно падаем на том же самом, и приходим, просим прощения, встаем и обратно на том же самом. И через некоторое время христианин просто опускает руки, и вот примерно так, как апостол Павел взывает: «Бедный я человек, я умом моим служу Господу, а телом греху». И что с этим делать, и как с этим быть? И очень многие верующие в итоге заключают: «А ничего с этим не делать. Праведник 7 раз падает и 7 раз поднимается». Праведник грешит и кается, грешит и кается. Давид, человек по сердцу Божьему, был не потому, что не грешил, а потому что, когда грешил, каялся. И, казалось бы, на этом проблему можно исчерпать, закрыть и сказать: ну вот, до пришествия, до Царствия Божьего так мы и будем всю жизнь грешить и каяться, грешить и каяться. Все бы хорошо, но есть одна проблема – и проблема, естественно, Слово Божье, которое, как написано, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Открываем первое послание апостола Иоанна. И в 3 главе читаем следующие тексты. 1 Иоанна, 3 глава, 6, 7, 8 текст. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». «Дети, да не обольщает вас никто, — пишет старец Иоанн. — Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». И 9 текст. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Как, насколько серьезно Иоанн подходит к этому вопросу? Насколько резко, насколько однозначно и без каких-то вообще вариантов к размышлению? А может быть? А если мы не можем? А если вот у нас греховная природа? Рожденный от Бога не грешит. Мало того, вообще не может грешить. А разве верующие не должны быть вот этими самыми рожденными от Бога? Тогда почему Павел так переживает? Ну, давайте откроем, наверное, эти переживания апостола Павла и посмотрим, что же мешает ему поступать вот так, как Иоанн, родиться от Бога и больше не грешить. Открываем послание апостола Павла к римлянам. В этом послании он как раз свои переживания и пишет. Глава 7, с 14 текста.

Текста читаем. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, но живущий во мне грех». Итак, Павел признает, что он греховный, что в нем живет грех, и что этот грех производит в нем какое-то желание и действие, которое он не желает. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. О каком состоянии говорит апостол Павел? Очевидно, он говорит о себе, уже уверовавшем в Иисуса Христа. Он верующий, но у него проблема. Он хочет служить Богу, но не может. Он хочет освободиться от греха, но не может. И он говорит: «Умом моим служу Господу, а плотью служу греху и делаю грех». И что ж теперь делать? «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» И подавляющее большинство людей, подавляющее большинство верующих говорят: вот она, греховная природа человека, которая не позволяет человеку не грешить. И пока мы живем в этом смертном теле, так мы и будем продолжать от греха к покаянию, ко следующему греху и опять к покаянию, 7 раз, и 27 раз, и 127 раз падать и подниматься, пока Господь, наконец, не положит конец этому греху и этому греховному телу. Вот она, эта проблематика, страничкой ранее апостол Павел описал это. В 5 главе послания к римлянам он пишет: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешниками, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Вроде бы все сходится, все замечательно. Мы по Адаму преступники, мы через природу Адама, которая нам передается, мы грешники. Но однажды Христос изменит нашу природу. Остается один главный вопрос. Когда? Когда изменится вот наша природа? Это будет уже в вечности? Когда при втором пришествии Христа, как Павел говорит: не хочу оставить вас в неведении об умерших, когда придет Господь во второй раз, то и мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом и мы, оставшиеся в живых до второго пришествия Христа, изменимся во мгновение ока, и вот тогда будет другое тело, другая природа, другая наследственность уже не будет в этом теле. Ничего от греховного, ни боли, ни страдания, ни смерти, ни, естественно, греховных наклонностей. Вопрос: когда? А может быть, нет надобности нам дожидаться до второго пришествия Христа, перед тем, как мы все-таки сможем от этой греховной природы избавиться? Ну, зря, что ли, Иоанн говорил, что, как вот мы здесь читали, кто делает грех, тот от дьявола, а рожденный от Бога не делает греха и, более того, не может грешить, потому что рожден от Бога. Может быть, апостол Иоанн знал немножко больше, чем апостол Павел. Может быть, у Иоанна какой-то особенный секрет –

Наверное, проблема не у Павла и не у Иоанна. Проблема у нас, верующих, которые ищут оправдание своей греховности, оправдание своим греховным поступкам, оправдание своим греховным желанием и оправдание нежеланию наконец-то абсолютно избавиться от своего греха. Я вспоминаю один пример христианским автором в христианской книге записанный. Пример простейший, казалось бы. Подходит к пастору женщина из церкви и говорит: «Пастор, у меня есть одна проблема. Я вот настолько зависима от утренней чашки кофе, я понимаю, что это вредно для моего здоровья, хотелось бы от этого отказаться, избавиться, но вот не знаю как. Я уже и молилась, и постилась, и пробовала как-то, не получается». И служитель ей рекомендует, говорит: «А вы попросите Господа избавить вас от желания к этому кофе. Есть обетование в Священном Писании, что Господь может произвести в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Попросите Господа избавить вас от желания». И тут она замешкалась. Казалось бы, ну ты же вроде хочешь что-то изменить в своей жизни. А она говорит: «А вдруг я после этого не захочу кофе?» Проблема, понимаете, не в кофе в данном случае. Проблема в желании. А если я не захочу, а как же я потом без него? Так ты действительно хочешь избавиться? Или ты только делаешь вид, что хочешь избавиться? Ты действительно хочешь решить проблему? Или ты хочешь разговаривать о том, как ты хочешь решить проблему? Апостол Павел предлагает решение проблемы, а не только разговоры о решении. А большинство христиан, читая переживания апостола Павла, останавливаются на этой 7 главе и говорят: ну вот видите, Павел не мог решить эту проблему, уже будучи верующим, уже будучи посвященным Иисусу, все равно не мог решить эту проблему. Мог. Вы остановились на том месте, где он не договорил. 7 глава. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Точка, конец 7 главы. Говорит, вот, видите, дочитали. Умом служу Господу, а плотью служу греху. Но есть и 8 глава. И помните, что Священное Писание на главы было разбито гораздо позже. И апостол Павел писал это одним сплошным посланием, не разделяя это на главы. Итак, 8 глава, 1 текст. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые умом служат Христу, а плотью греху». Так? Не так. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Как же это возможно? Следующий текст. «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Что за законы такие? Вообще, апостол Павел очень часто использует слово «закон», и чуть ли не каждый раз в каком-то новом статусе у него этот закон проявляется. Что за закон духа жизни? Что за закон греха и смерти? Что за закон, о котором он чуть ранее говорил: «Нахожу закон, когда хочу доброе, прилежит мне злое». Вот он, закон греха и смерти. Вот он, закон, когда я продан греху, я не могу с ним бороться. Когда я не отдал свою жизнь Христу полностью, я не могу бороться с грехом. Это как раз то, что говорил Иоанн. Рожденный от Бога грешить не может, потому что Дух Божий, живущий в человеке, не грешит. А вот если грешит, то он говорит: ну, этот еще не родился от Бога, это дети дьявола, они грешат. Иоанн очень четко: либо так, либо так, либо налево, либо направо.

Павел расписывает это подробно. 8 глава, 3 текст. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Что он хочет? Он говорит, плоть греховная настолько ослаблена, мы не в состоянии исполнить волю Божию. Мы не в состоянии исполнить закон Божий, потому что мы проданы другому закону, закону греха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Человек, который вот так говорит, как апостол Павел в 7 главе, «Тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха», он не освободился от греха. Он все еще продан греху. Он не может покориться закону Божию. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. А если не живет? Если Дух Божий живет в вас, апостол Иоанн писал, вы грешить не можете. Вы не грешите, потому что не можете. А если Дух Божий не живет у вас, то тогда вы и не живете по духу. Вы тогда живете по плоти. У вас тогда та же самая проблема, которую в 7 главе Павел описал. Вы вроде бы хотите к Богу, а продолжаете грешить. Вы так до Бога и не дошли. Вы смотрите на Бога, вы желаете стать лучше, но вы не дошли. Вы знаете, можно сколь угодно рассуждать о том, что мне бы пора заняться спортом, мне бы пора сходить в спортзал, заняться своим здоровьем, изменить свое питание, избавиться от какой-то вредной привычки, говорить об этом, купить абонемент в этот спортзал. Но так и не начать туда ходить. Или прийти на первое занятие, может быть, даже на второе, а потом остаться дома. И абонемент, который вы заранее купили на весь год, просто будет лежать на полке. Можно сколь угодно рассуждать о том, что вам необходимо изменить привычки в питании и каждый день покупать себе что-то новое, вредное. Апостол Павел об этом говорит. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. И фактически апостол Павел подтвердил все это, подтвердил все то же самое, что сказал Иоанн, только более расширенно и подробно. Апостол Павел с Иоанном не спорит. Человек, рожденный от Бога, не может грешить. Человек, нерожденный свыше, не может не грешить. Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут покориться закону Божию. Так что же делать? Кто избавит меня от всего тела смерти? Как мне на самом деле тогда покориться Богу? Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим. Как избавиться? В 6 главе, мы читали из 5, читали из 7, читали из 8, в 6 главе послания апостола Павла к римлянам есть ответ, есть решение. С 1 текста 6 главы. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Он перед этим говорит, что когда появляется грех, Господь дает благодать, чтобы преодолеть этот грех, чтобы можно было получить прощение. И он говорит, что же, оставаться нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? В смысле, умерли для греха? Неужели вы не знаете, что все мы...

Мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Что значит крестились в смерти Иисуса? Что значит умерли для греха? Как это может повлиять на нашу греховную природу? Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. О чем он говорит? О греховной природе. Вот она, греховная природа, в послании апостола Павла. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное». Чтобы что случилось с греховной природой? Чтобы она прекратила свое существование. Чтобы она была упразднена. Чтобы она умерла. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, и смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. Когда человек посвящает свою жизнь Господу Богу, в крещении, умирая и будучи погребен в эту пучину, он восстает для новой жизни. В этом подобии смерти мы уподобляемся смерти и воскресению Иисуса Христа. И как Христос упразднил все грехи наши, как Христос умер за наши грехи, то и так и наша природа умирает вместе со Христом. В этом крещении упраздняется наша греховная природа, чтобы нам больше не жить для греха, чтобы нам иметь силу и власть преодолевать грех, чтобы никто больше не мог заставить нас согрешить. Дьявол не в состоянии заставить нас согрешить. Дьявол в состоянии вокруг поставить целую кучу искушений. Он в состоянии, извините, капать нам на мозги, пытаясь уговорить нас согрешить. Но заставить согрешить он не может. А кто может? Апостол Иаков пишет. Мы сами увлекаемся своими похотями, своими желаниями, и наши похоти, наши желания приводят к действию. Действие приводит к греху, а грех к смерти. Мы сознательно можем отречься от Иисуса. Мы, верующие, которые вроде бы заключили завет с Господом, крещенные, посвятившие свою жизнь Иисусу, вдруг в какой-то момент времени говорим, знаете, наша греховная природа не позволяет нам не грешить, не позволяет нам выполнить божественное поручение, когда Иисус говорит: «Иди и впредь не греши. Я тебя простил, я тебя омыл, но теперь живи для Господа, живи праведной жизнью, будь примером для других». Нет, Господи, я не могу. Почему? У меня греховная природа. Дорогой, разве Господь не освободил тебя от этой греховной природы? Разве твоя греховная природа, разве твой вот этот вот ветхий человек не распят с Иисусом? Разве тело греховное не упразднено? Или ты не веришь в Священное Писание? Каждый раз, когда верующий человек говорит: «Я не могу не грешить», каждый раз, когда верующий человек оправдывает свои грехи греховной своей природой, что он делает? Он доказывает, что он не верит в силу божественного преобразования. Он не верит в силу Божью, которая

может изменить его ко спасению. Он не верит, что его природа погибла на кресте. Он не верит, что, крестившись, он освободился от закона греха и смерти. Он не верит в силу Божию. А во что верит? Говоря простым человеческим языком, он программирует себя на грех. Он каждый день говорит себе: «Я не могу не грешить, я греховен». Вот придет Христос, изменит, тогда смогу не грешить. А вот сейчас не могу не грешить. А то, что Христос уже пришел, то, что Он уже за тебя умер, то, что Он уже предлагает тебе силу, то, что Он уже предлагает жить в тебе, чтобы ты мог не грешить. Как ты на это реагируешь? Нет, Господи, я не могу. А в чем причина? Наверное, причина, как у той женщины. Я не хочу. Я не хочу на самом деле. Знаете, от желания зависит так много. Если я по-настоящему чего-то хочу, я буду к этому стремиться. Я найду для этого времени, я найду для этого силы, я найду для этого средства, я найду для этого все. А если я не хочу? А если мне приятно грешить? Я найду для этого кучу оправданий, даже в Священном Писании. Я найду для этого все средства. Я найду возможность это скрыть. Если не получится скрыть, оправдаться. Не получится оправдаться, ну и ладно. Я не буду стараться что-то поменять в своей жизни. Господь говорит, что Он может это все поменять, но от нас требуется просто Ему довериться. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Господь предлагает нам совершенно другую жизнь. Жизнь, в которой грех не властвует над нами. Жизнь, в которой нет места греховной природе. Жизнь, в которой мы принимаем на себя природу Иисуса Христа. По-другому говоря, праведность Иисуса Христа, Его жертву, Его одежду чистую, безгрешную, святую. Принимая это, мы можем идти и больше не грешить. Да благословит вас Господь, чтобы в вашей жизни действительно совершилось вот это обетование об изменении и о смерти греховной природы. Да благословит вас Господь, чтобы вы могли вместе с Иоанном сказать и вместе с Павлом сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А Христос, живущий во мне, не может грешить». Поэтому греховная природа и грех не имеют надо мной никакой власти. Господу слава за эту чудесную возможность и за это избавление. Аминь.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Многие люди сегодня говорят, каждый сам решает, что такое грех. Главное – толерантно относиться ко всем людям и никого не осуждать. Но где граница между вседозволенностью и осуждением? Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим о 5 и 6 главе. Павел Владимирович, здравствуйте. А какое предисловие у нас будет с вами к 5 и 6 главе? О чем сегодня пойдет наша речь?
1: Ну да, помните, прошлая наша беседа была о том, что апостол Павел пытается пристыдить, ну, так, такое крепкое слово используем, да, Коринфян, ну, например, там, показывая их как тех, кто пришел на представление, да, вот там гладиаторы бьются, они смотрят, в общем, показывая, что они чувствуют себя такими вот уверенными в себе, в своей духовности, что они такие герои. Вот, а он апостол, и его

0: значит, помощники, сотрудники в их глазах, ну, так, как бы особого уважения, значит, не пользуются особым уважением. Но эта ситуация на самом деле опасная. И дело не в том, что апостол Павел сильно переживал о своем авторитете. Вот. Ну, конечно, ему было обидно, как любому человеку, да, который, как он сказал, «я родил вас во Христе», который основал эту церковь, тут вдруг выясняется, что авторитета особо он не имеет. Вот дело даже не в том, что он чувствует, а дело в том, что, избирая другие авторитеты и не считая апостола Павла уже таким вот своим наставником, они становились на очень опасный путь. Очень много зависит в нашей жизни от того, кого мы выбираем своим авторитетом.
1: Да, это важно.
0: Да, если мы выбираем своим авторитетом, ну, как-то людей не очень, да, хороших, то и жизненный путь наш может, в общем-то, пойти не в ту сторону. И вот об этом здесь как раз и идет речь. То есть вопрос не в том, что апостол Павел обиделся, а в том, что он видит, что, идя за другими авторитетами, вот, там, за теми людьми, которые умеют хорошо говорить, вот, много говорить, убедительно говорить, да, но не знают, чего они говорят, куда они ведут людей, вот, а, может быть, только исключительно делая это из подпитки своей такой гордыни, вот они, эти, значит, коринфяне были на опасном пути. И он пытается сделать все для того, чтобы убедить их избрать его как свой авторитет, как апостола, которого они должны слушать, и позволить ему формировать их веру, их образ жизни, их образ мысли. И вот вокруг этого разворачивается вся битва, так сказать, на этой арене, который говорит апостол, да, на арене коринфской общины. И вот первое и второе послание Коринфянам, они посвящены вот этим вопросам. Ну и как пример, одного из таких неверных путей, вот это пятая глава. Он говорит, вот вы избираете там себе других каких-то учителей, а смотрите, что, куда они вас ведут, вот что у вас происходит, да. Вот. И он в свойственной ему такой экспрессивной манере говорит, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, при том такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело.
1: Какое-то ужасное действие происходит тут. Да, то есть это какое-то моральное вообще развращение. С чего оно произошло?
0: Ну, тут такое место немножко сложное для толкования. Там, кстати, да, вот мы с вами дальше будем читать. Не слышно даже у язычников, понимаете?
1: Да.
0: И проблема в чем? Проблема не в том, что кто-то из коринфян, значит, неправильно что-то сделал, а в том, что все, как бы глядя на это, ну, не видят никакой в этом беды. И вы возгородились, вместо того, чтобы плакать, и чтобы был изъят из среды, сделавший такое дело. То есть, как бы, ну, да, так, хорошо.
1: То есть, как мы сейчас в жизни, в принципе, тоже толерантно к чему-то относимся. Ну, есть этот грех в жизни человека в общине. Ну и ладно, мы же должны принимать людей такими, какие они есть. Ну, то есть, вот здесь...
0: Да, вот тут тонкая грань. Проблема. Толерантность – такое слово.
1: Да, оно порой, мне кажется, подвигает нас к тому, что мы выбираем, ну, не тот путь, который нам дает Бог.
0: Да, тут дело в том, что мы должны быть терпимы или толерантны к человеку, но нетерпимы и нетолерантны к греху, к тому, что он делает. Вообще в нашем мире сегодня, да, вот слово «грех», оно такое очень непопулярное. Вот как-то его люди не используют. Ну, вот. И вот эта терпимость, она создает искушение для многих людей считать, что, ну, греха нет, что все нормально, вот, живи как хочешь.
1: Да.
0: Вот. И таким образом мы теряем

0: вот эту ценность, которая привита была нам, как вот нашему российскому народу, 1000 лет назад в крещении. Да? Угу. То есть вроде как 1000 лет
1: да.
0: ничего не стоит. То есть христианская мораль, христианские ценности, ну вот, понятие святости, понятие и греха в противоположной святости, вот, они ничего не значат. Вот похожая проблема здесь.
1: Угу.
0: Похожая проблема. Угу. Но есть такое толкование, да, вот если попытаться в культурный погрузиться опять в контекст того времени. Ну, грубо говоря, существовало две партии. Вот да. среди этих гностиков, среди, от слова гносис. Гносис – это знание, которое позволяет человеку преодолеть материальные, значит, путы, да, угу. и туда вот в мир идеальный как бы обратиться. И это можно сделать как? Как можно преодолеть вот эти материальные ограничения? Значит, считалось двумя путями. Значит, аскетизмом, с одной стороны, аскеза.
1: Да.
0: То есть ограничение желания плоти. Значит, безбрачие, значит, ограничение в еде, на хлебе и воде жить. Там, в холоде, там, ну, в общем, разные-разные проблемы. А другое, вариант – это наоборот, вот полная противоположность. То есть что то является как бы преодолением плоти, что это? С одной стороны, преодолением плоти является, ну, по мнению учителей того времени, является ограничение своих желаний, а с другой стороны, наоборот, потакание своим желаниям. Возможно, речь идет об этом. То есть… Ну, послание Коринфянам, вот эти две партии прослеживаются. То есть партия аскетов и партия извращенцев, или как их там назвать, которые, значит, вот так. Ну, это, в общем-то, может быть, отчасти свойственно тоже культуре той языческой. Дело в том, что понятие ну, морали ну, уже во времена апостола Павла, да, в Риме, ну, вообще в Римской империи, оно, конечно, отличалось от библейского представления. Все там было перепутано, перемешано. Не будем называть вещи своими именами, чтобы не смущать наших слушателей. Да?
1: Мне кажется, что сейчас нам тоже это присуще, когда очень многие люди, у них либо то черное, то совсем белое. То есть мы можем встречать людей, которые также являются... заложниками, так скажем, плотских каких-то моментов, да, и тех людей, которые очень сильно себя ограничивают. Вот, то есть мне кажется, что как раз-таки мы похожи, да, вот наше время, ну да, понятно, что некоторые люди как бы вот на
0: ну,
1: то, что
0: да,
1: происходило
0: это, знаете,
1: в Коринфе.
0: Идти по бревну трудно.
1: Да.
0: Да, нужно держать равновесие все время, чтобы не свалиться ни в одну, ни в другую сторону.
1: Угу.
0: В принципе, вот жизнь человека, да, вот такого, вот что такое, смысл какой, воспитание, образование, смысл какой, это самоограничение. Вообще воспитание – это приучить человека к самоограничениям. Вот. Чтобы он шел по этому бревну и не туда, и не туда. Ограничивал себя и в этом, и в этом. Потому что если этому самоограничению человек не научен, то он обязательно попадет в какую-то проблему. Вот, жизнь у него сложится плохо. В этом смысл воспитания. И это очень похоже на то, что говорит апостол Павел. Путь христианина – это путь самоограничения, да? Но как бы понимание, чтобы не в ту крайность не упасть и не в эту крайность не упасть. Ну, это я так в общем говорю. Конечно, христианство оно не сводится к морали. Это будет неправильно считать, что это сплошное морализаторство, что можно, что нельзя делать. Да? Но, естественно, оно себя проявляет. Наша вера во Христа проявляет себя в жизни. То есть человек, который, чем ближе он подходит к святому Богу, тем больше он святым сам становится. Вот, это естественный процесс.
1: Мне кажется, когда вот вы привели пример с бревном, мы же почему следуем вот этим самоограничениям? Наша важная цель – дойти до конца вот этого бревна. Да? То есть, ну, если мы дойти до вот этой
0: пройти
1: святости.
0: Пройти путь.
1: Да, пройти вот этот вот путь. И здесь также, мне кажется, мы в христианстве используем какие-то ну, ограничения или

0: как мы можем назвать, да, какие-то определенные правила для того, чтобы дойти до определенной цели. То есть мы не просто решили взять какие-то самоограничения просто так, а потому что у нас есть какая-то конечная цель. Вот.
1: Да, ну понятно, что эти самоограничения не являются целью.
0: Да, это да, конечно, да, это средство достижения.
1: Это только средство, ну как бы это естественно вытекает из наших убеждений, нашего подражания Христу. Апостол говорит, подражайте мне, как я Христу. Ну вот в этом оно и есть.
0: Вот что он здесь дальше говорит про вот этих людей, как нам все-таки не сойти с пути и не быть вот этими морально развращенными людьми?
1: Ну, он говорит, я отсутствую тело, но присутствую дух. То есть его нет в Коринфе, значит, ему это кто-то рассказал. Угу. Помните, как от домашних хлойных сделалось мне известно, что, значит,
0: да,
1: есть у вас. Вот. И он, значит, им говорит, во имя Христа обще моим духом силою, значит, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса Христа.
0: Это что, мы будем все гореть в аду? Что значит предать сатане в измождении плоти? Или что здесь имеется в виду?
1: Если буквально это как бы предать сатане, то отвергнуть, отказаться, оставить на произвол. Угу. Вот. Ну, например, от послания к римлянам я тут выписал себе такое есть. Так как они не заботились иметь Бога, говорит о язычниках, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство. То есть предал. Ну, так, ну, значит, так. Угу. Но с вами мы дела не имеем. Живите, как хотите. Знаете, как говорят? Ну, живите, как хотите, да. Имене и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. То есть речь идет об отлучении. Вот. То есть этот человек, ну, должен быть отлучен. Он не может быть у вас, среди вашей церкви. Вот. А чтобы как тут дух был спасен. То есть, понимаете, если не наказывать зло, то оно начинает думать, что оно добро.
0: Логично.
1: Да. А если зло наказывать и называть вещи своими именами, да, то как бы вот это трезвит человека, приводит его в память. Угу. Вот. Поэтому в нашей жизни называть вещи своими именами и подвергать кого-то наказанию, в общем-то, нужно. Ну, для исправления. Вот об этом здесь идет речь.
0: Ну, вот, знаете, наверное, для меня это какой-то такой вот пример, который вы сказали, в плане того, что когда у нас какая-то часть тела заражается, да, мы же начинаем ее лечить. Вот здесь как будто бы точно так же. Да. Если мы не начнем это лечить, болезнь распространится и дальше. Да. Это как написано, да, что вы, да, тело, храм. И здесь также, то есть если мы не искореняем грех, как будто бы,
1: да, то... если наша сообщность сравнить с телом, с нашим, да.
0: То, да, соответственно, ну, оно и развращает, да, ну, как бы вот это вот дальше оно будет распространяться и, соответственно, приводит к тому, что все будут этим заражены. Понятно, что мы грешные все и так. Но когда мы не даем каких-то ограничений тому, кто несет какой-то явный грех, который вот и не влечет за собой других людей, да, то тем самым мы, мне кажется, как будто бы должны отсечь. Вот, да, как здесь пишет, да, там дальше апостол Павел, да, что...
1: Здесь вот опять же мы с вами, когда начинали послание к Коринфянам, да, помните, он написал святым, он обращается к святым.
0: Да.
1: Так вот, как раз в этом-то святость Коринфян и заключается. Они, ну, церковь, она живет не так, как живут люди в мире, и руководствуются совершенно другими пониманием, что хорошо, что плохо, что зло, что добро. И вот в этом как раз святость и заключается. Это понимать и стремиться так жить. А если ты это не понимаешь, у тебя все перемешано, то ты уже не святой. Вот святой – это вот так. Вот. Отделитесь, осветитесь, отделитесь, выйдите из их среды, будьте другими. Да? И в нашей истории, в том числе и в нашей российской истории, мы знаем, есть там подвижники, как отдельные люди, да, которых святыми там называли.
0: Да.
1: Они там уходили жить куда-то.

0: это пустынные места, пустынники, отцы-пустынники. Почему? А потому что они, ну, как-то вот не могли уже вот выносить вот, вот, вот то, что происходило вокруг них, да, там, и они, нет, я, вот, буду, вы там как хотите живете,
1: да,
0: а я пошел туда, да, жить. Ну, вот, вот примерно к тому же призывает апостол. Ну, по другим живите совершенно правилам, не таким, как мир живет. И вот он дальше развивает эту мысль с шестого стиха. Нечем вам хвалиться. Ну, нечем. Вы как говорите, мы духовные, у нас все, значит, нечем вам хвалиться. Вот смотрите, что у вас творится. Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом. Но как вы бесквасны, вы Пасха Христос заклан за вас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порука и лукавства, но с попресниками чистоты истины. Вот тоже, когда не совсем понимаешь культурный контекст, о чем говорится, тут какой-то набор слов.
1: Да какие-то, тут тоже и тесто, и закваска, и Пасха, и, в общем, и заклан за нас.
0: Да, апостол Павел, как мы уже с вами говорили, он пишет или использует образы для того, чтобы донести ту или иную мысль. Но образы хорошо понятные, яркие, потому что образ, он говорит где-то на подсознании. Не так прямо, а как-то вот на подсознании, как художники. Художники с нами общаются между строк.
1: Да.
0: Не прямо, а между строк. Вот апостол Павел между строк здесь и говорит. И он здесь использует хорошо знакомый образ Пасхи. Мы помним, что Пасху еще называли опресночной неделей. Да? Потому что накануне Пасхи, по иудейской традиции, потому как велит закон Моисеев или Тора, нужно было свой дом очистить от всего, что было связано с закваской. Ну, закваска это имеется в виду не только, ну, в общем, плесень, там все такое, да, которое вот на хлебе бывает. Вот все, что вот портит вот хлеб. Да. И нужно было провести такой ритуал поиска. Хамец это по-еврейски называется. Вот это испорченный. По-моему, там только 18 минут, если с водой замешать тесто, после 18 минут это уже считается заквашенное. Да. То есть практически все нужно было убрать и использовать только опресники. И вот он здесь говорит, очистить старую закваску, то есть найти этот хамец, найти это заквашенное, как это делается перед праздником Пасхи. А что это такое старая закваска? А старая закваска – это вот эти прежние представления, которые, которыми коринфянами руководствовались, еще не зная Христа. Они жили как язычники, они различали свет от тьмы, одно от другого. Считали, что все это нормально. Вот это и есть старая закваска. А что такое Пасха? А он говорит, а Пасха наш Христос. То есть, когда они познали Христа, то вот этот образ Пасхи, старой закваски, он использует здесь для того, чтобы показать, что нужно отречься от прошлого, выбросить, искоренить из вашего сознания все, что было. И станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Ну, опресноки – это вот пасхальная, опресночная неделя в еврейской Пасхе. Да? Понятно?
1: Да, да.
0: Этот образ.
1: Который он здесь
0: писал. Я писал вам послание не сообщаться с будниками. Впрочем, не вообще этого мира, иначе нам надлежало бы выйти. Но не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, пьяницей, хищником. Здесь он перечисляет вот эту закваску.
1: Да, да, вот здесь так интересно, то есть получается, что не с блудниками мира сего, то есть получается, что очень часто мы слышим, что нам не нужно общаться с ни с кем и с людьми из мира, они так называются, но здесь как будто бы немножко другой контекст.
0: Ну, понимаете, что значит общаться? Общение же как бы разного уровня бывает, разной глубины.
1: Да.
0: Можно вообще... Нормальное общение, оно подразумевает взаимное влияние. Вот, когда мы с человеком, чем ближе мы с ним знакомимся, тем мы больше узнаем о его жизненном опыте, о его мировоззрении, о его убеждениях, и это начинает на нас влиять. Как это мы говорим? С кем поведешься?
1: Того и наберешься.
0: Того и наберешься. А бывает общение, ну вот, Ну, просто там спросили, там, куда мне пройти.

0: типа, да, как мне найти улицу. Ага. Да. Ну, или там какие-то вопросы, там, ну, не знаю.
1: Бытовые какое-то, да. Бытовое такое взаимодействие.
0: Поэтому тут апостол говорит, ну, как бы не вообще, потому что, ну, иначе как. А речь идет о вот именно общении, подразумевающем влияние. Вот. А, ну, и дальше он перечисляет вот эти вот признаки этой старой закваски, от которой нужно очиститься. Да? Блудник, лихоимец. Ну, лихоимец – это бандит, наверное, не знаю, как там в современном переводе.
1: Да, сейчас, секундочку. А,
0: идолослужитель, злоречивый, пьяница, хищник.
1: Если мы читаем в современном переводе, да, то к чему я призвал вас на самом деле, так это к тому, чтобы вы не общались ни с одним из тех, кто называет себя вашим братом, а сам остается либо развратником, либо стяжателем, а может быть, идолопоклонником, или сквернословом, и пьяницей, или мошенником. С такими даже не садитесь вместе есть.
0: Да, я тут как-то все чаще и чаще такие растяжки или плакаты такие вижу в наших городах, что там Подмосковье, например, там, или еще какая-то область, территория без мата. То есть сквернословие стало проблемой национального масштаба, понимаете? Вот, то есть, а почему? Ну, наверное, потому что люди вот утратили вот это понимание святого, не святого, да, правильного, неправильного. Вот в конце концов это ведет... Ведь говорит, человек использует те слова, которыми он думает, которые у него в сердце. Вот. Мы говорим как бы то, из чего мы выносим из себя, то, из чего мы сделаны. Вот, а мы сделаны из слов. Вообще человек – это слово. Да, вот, это мысль, это сознание. Если отключить сознание, мысль и слово, то мы перестаем быть людьми. Вот. Поэтому вот чем мы наполнены, то и мы и есть. Вот если мы, значит, злоречивы, значит, мы вот наполнены, ну, как-то это неприятно. Это вот все равно, что вот не мыться там, не менять одежду, да, не бриться там, во что мы превратимся. Вот примерно то же самое здесь происходит. Поэтому очищение нашего внутреннего мира, да, вот оно постоянно тоже должно быть. Ну, и просто не прилипать к нам оно должно. Вот. И что мне судить о внешних, но о внутренних, ну, как бы внешних судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Ну, это мы об этом уже говорили, да. То есть нужно поставить границу вот этому влиянию и...
1: Также мы должны начать, так скажем, разбирать следующие тексты, да, они, я так понимаю, ведь тоже взаимосвязаны с...
0: Ну, они вытекают, да, буквально из того, апостол Павел развивает ту мысль.
1: Да, на что нам дальше стоит обратить внимание? То есть здесь нам контекст понятен, что мы должны бороться со грехом, и это не обсуждается. Да, ну, то есть как бы искоренять.
0: Ну, апостол развивает мысли, говорит, не знаете ли, что неправедное... Вот, праведный, неправедный, святой, не святой, да?
1: Да.
0: Кто такие неправедные? Царство Божие не наследует.
1: Да.
0: Не обманывайтесь. Ни блудники, ни долосужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложи, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. В общем, он перечисляет все то, что там было. Чтобы ни у кого... Почему он так подробно пишет? Ну, он называет вещи своими именами, чтобы ни у кого не было соблазна сказать, ну, а я что-то не понял, я что-то не услышал.
1: Меня в этом списке нет.
0: Меня в этом списке нет.
1: Да.
0: Поэтому вот он настолько подробно все это перечисляет. Вот. И он говорит, вы были когда-то такими, но омылись, осветились, оправдались именем Господа Иисуса Христа. Ну, мы уже об этом с вами не раз, наверное, говорили, да, осветились. То есть как бы были такими, стали такими. Думали так, стали так. Осветились не в смысле, а осветились. Светлыми стали, а освятились. Да? И все мне позволительно, но не все полезно. Все позволительно, но ничто не должно мной обладать. Это, по-моему, у блаженного Августина есть «люби Бога и делай, что хочешь».
1: Классная фраза, конечно.
0: Так и он здесь говорит, что если ты Бога любишь, то для тебя будет естественно вот это все не делать. Ну, просто естественно. Вот. Ну, святой человек, когда он проходит мимо непотребных вещей, он ему даже неприятно смотреть на эти непотребные вещи. Не то, что в этом участвовать. Вот об этом идет речь. И это естественно. Это для

0: этого ему не нужно какое-то усилие воли предпринимать, угу. там, или еще что-нибудь. Вот. И дальше мысль о том, что тело человека, да, вот он говорит, еще один образ использует, это храм.
1: Угу. Да, то есть вот оно.
0: Вот. И вот, кстати говоря, это хорошая иллюстрация того, что значит вот святой или не святой. Для несвятого человека тело – это не храм, а это что угодно.
1: Угу.
0: Угу. Вот. Это как бы склад, это мусорная свалка, это что хотите. А для святого – это храм, а храм – это храм. Понятно. И вот дальше на основании этой мысли он говорит, что, ну, как бы, если это храм, то какие, как эти вот, то, что я вам говорил, как это все может быть?
1: Угу.
0: Поэтому избегайте блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего Святого Духа, которого вы имеете, не, и вы от Бога, и не свои, ибо куплено дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божия.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за столь интересный разбор данной главы, 5 и начало 6. Спасибо. Помните, Бог зовет нас к такой жизни, в которой и душа, и тело отражают его характер. Настоящая любовь к людям включает и принятие, и готовность честно говорить о грехе, чтобы человек мог измениться и быть спасенным.

«Ибо только я знаю, что я предначертал вам», — говорит Господь. «Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».

0: «Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол».
1: «Какие они красивые!»
0: «Клубничные! А еще я добавила манговый джем».
1: «Ты взяла манго из райского сада?»
0: «Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля».
2: «А я хочу кушать!»
3: «И я хочу кушать!»
2: «Не дразни меня, я возьму и съем!»
3: «А ты возьми и съешь!»
2: «И съем!»
3: «Не надо есть, мама не разрешила!»
2: «А я съем!»
3: «Спорим, не съешь!»
1: «Перестаньте
3: съем.
1: Спорить!»
4: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
2: И сказала «съем» и «съем».
3: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
2: А потому что он спорит.
5: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
2: Он меня дразнит.
3: Я ее не дразню, просто
2: дразнишь.
3: Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
5: О, мама не разрешила есть пирожное?

0: Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
1: А я не ела чужое, я съела свое.
0: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
2: Всем привет! А почему свет пропал?
0: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
2: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
1: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
3: Я не дразнился.
1: Дразнился?
2: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
4: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
2: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
0: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
2: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
0: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
2: И сказал Господь Бог человеку: от всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть.
1: А что, они были ядовитые?
4: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
3: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
0: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?
2: Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого.
0: Змей спросил: а почему?
2: Потому что Бог сказал, что мы умрем.
0: Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На, попробуй.
1: Мама, не ешь, он тебя обманывает.
4: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
2: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
3: И что, Адам с Евой тоже?
4: К сожалению, да.
2: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
1: Бог их тоже очень сильно любил.
2: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
0: Ева говорила, что это змей виноват.
2: А Адам говорил, что виновата Ева.
0: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
1: Я никого не буду обижать.
3: И даже меня?
1: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
2: Молодец, Вита. Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
0: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнает и найдет. Там каждый то, что ищет. И пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны.

Здравствуйте, ребята! А вы знаете, что кроме пирожков с повидлом и сыра, я очень люблю грецкие орехи?

0: орехи. Объедение. Как вкусно. А, Ванечка, здравствуй.
1: Смекай, почему я такой невезучий?
0: Как это ты невезучий? У тебя же я есть.
1: Да я серьезно, Смекай.
0: Так я серьезно, подожди. О, смотри. Смотри, да смотри. Какой громадный орех. Хочешь, я тебе орешек разобью? Смотри. О.
1: Ой. Ну, он, это же орешки попадаются плохие.
0: Да подожди, подожди. Сейчас мы тебе вот этот. О. Вот этот, смотри. Смотри, какой большой. Ой.
1: Он гнилой.
0: Тоже гнилой. Ну ладно, ладно, ладно, подожди. Подожди, сейчас мы с тобой найдем вот этот маленький. О! Ты знаешь, в маленьких орехах иногда попадаются такие вкусные ядрышки. А, смотри. Смотри, хороший. На, кушай.
1: Спасибо, Смекай.
0: А теперь расскажи мне, кто же тебя так обидел, что ты такой грустный, а?
1: Понимаешь, Смекай, у всех мальчишек есть бейсболки, кроссовки, чтобы сбивать одни голы. У меня даже мяча нету.
0: Зато, ой, да ты посмотри, зато какая у тебя чудесная толстовочка есть. Таких сейчас нигде не найдешь.
1: Такая толстовка у меня осталась от брата. Сейчас никто такие не носит толстовки.
2: Подожди-ка. Ну-ка, посиди-ка вот здесь на гамаке. Ребята! О! Я подарю ему вот этот чудесный сюртучок.
0: Смотри. О! Я решил подарить тебе вот этот чудесный королевский сюртучок. Смотри, какой чудесный, с блесточками.
1: Да, Смекай, да ты чего? Такие сюртуки в позапрошлых веках носили. Нет, у меня нет.
0: Ребят, что-то я ничего не понимаю. А чего сейчас носят-то? Вань, а чего тебе надо-то? Ну, чего сейчас носят?
1: Ой, Смекай, какой ты наивный, ничего ты не понимаешь. Вот, смотри, последняя мода осталась.
3: Вот, смотри, видишь, какая мода сейчас осталась?
0: Зачем такая одежда нужна? Нет, ты скажи, зачем вот это надо?
1: Ой, Смекай, чем лучше ты надеть, тем больше у тебя друзей. Все тебя уважать будут.
0: Че, правда, что ли?
1: Конечно, хоть я тебя жизни научу.
0: Ну да. Это выходит дело, моя одежда никуда не годится?
1: Конечно, позапрошлый век. Вон, смотри, что сейчас носят.
0: Это значит, если я вот это одену, то тогда у меня будет много друзей, и все будут меня уважать.
1: Ну, Смекай, насмешил. Ну, что бы так надеваться? Бизнесменом надо быть, знаешь, сколько денег надо заработать.
0: Ты совсем забыл. Ты забыл, что в моем чудесном сундучке абсолютно все можно найти, Ваня! Где-то я тут такое видал. Так.

0: Вадя! Вадя! Ну, ты чё смеёшься-то? Да чего ты смеёшься-то?
1: Ты ложишься как клоун!
0: Чего? Я клоун? Да я оделся как твои ребята в журнале!
1: Тебе до этих ребят ещё далеко!
0: Это как это? Это мне до них далеко? Да чего эти твои ребята хорошего-то тебе сделали? Далеко! Я, между прочим, ой, тебе самые лучшие конфеты давал. Орешки. Самые красивые выбрал.
1: Орешки у тебя были все гнилые.
0: Откуда я знал, какие они внутри, а не снаружи?
2: Нет, ребята.
0: Красивыми казались.
2: Как у вас здесь интересно. Смекает ты, что ли? Я тебя не узнала. А вы что хмурые какие? Опять что-то не поделили, да?
0: Да я вот как раз делюсь с ним всем, что у меня есть. А он говорит, что вот эти вот ребята лучше меня. Вот.
1: Я не говорю, что они лучше тебя. Я говорю, что они надеты лучше тебя.
0: Так я оделся точно так же, как и они там в журнале. Во как!
2: Кстати, Смекай, ты зачем так оделся-то?
0: А Ванечка сказал, что чем ты лучше одет, тем у тебя больше друзей, и все тебя уважают. Вот.
2: Вань, ты что, правда так считаешь?
1: А что, разве не так?
2: Да нет, конечно. Я знаю, вам обоим надо послушать одну замечательную песенку.
0: Какую песенку?
2: А в твоем сундуке она есть, Смекай.
0: Да?
2: Да, давай. Вань, садись, тебе тоже полезно будет.

0: советом совы, на время наряд у ежа попроси. Походишь немножко колючий, как еж, быстрее, наверное, совет мой поймешь.
1: И к ежику зайчик скорей побежал, и тот ему с радостью шубку отдал. Ну что это, звери столпились вокруг, зайчонок как странно оделся вдруг, в ежовом костюме играть пришел, колючками лопнул.

0: что не за одежду нас ценят друзья.
1: И какая чудесная песенка.
2: Да, песня хорошая, смекаешь.
1: Я вот только одного смекнуть никак не могу. А зачем это заяц у ежа шубку колючую брал?
3: Смека, ты что, не понял? Заяц думал, что у ежика много друзей именно из-за шубки.
1: А разве не из-за шубки у ежика было много друзей?
2: Да нет, конечно, Смека, дело-то не в шубке, а в том, что ежик был очень добрым и дружелюбным, в отличие от зайца.
1: Вот оно в чем дело-то! А тут я думал, чем это ежик от всех отличается? Он же был добрый, правильно!
2: Ну я рада, что вы наконец-то поняли, что главное не то, во что мы одеты, а то, как мы с вами поступаем, то есть какие мы внутри.
3: Смыкай, ты как орел!

0: орешки, помнишь?
1: Какие орешки?
0: Те, которые ты у меня угощал, вот этими, помнишь?
2: А что за орешки, Вань?
0: Вот у меня угощал смекалью.
1: Да, помню. Вот эти самые орешки с виду были очень красивыми, а внутри оказались гнилыми.
2: Я посмотрю смекалью.
1: А когда мы взяли маленький орешек и разбили его, он внутри оказался просто замечательным. О!
2: Вань, это ты здорово с орешками заметил. Они прям как мы. Потому что если мы будем с вами модно одеваться, то это не значит, что нас сразу все будут любить. А главное, какие мы внутри, как эти орешки. Поэтому, ребят, вовсе не важно носить модную, дорогую одежду. А главное...
0: Правильно поступать!
2: Точно!
0: Ты уж извини меня, смекаешь, что я над тобой смеялся. Просто был надет смешно, и все.
1: Да ладно, ладно, я не обижаюсь. Я рад, что своим видом тебе настроение поднял.
0: Это точно. Да, дорога, не важно, во что ты надет. Я тебя таким люблю, потому что ты добрый.
1: Да ладно, ладно, я добрый. А вы угощайтесь орешками-то, угощайтесь.
0: Спасибо,
1: смекай. Я добрый. Я добрый! Я добрый! А я вам еще и ведерко дам для скорлупы!
2: А зачем смекай?
1: Чтобы выбросить!
2: А зачем ее выбрасывать, смекай? Ты знаешь, какие симпатичные поделки можно из нее смастерить? Ты умеешь?
1: Нет, не умею!
2: А ты, Вань, мастерить?
0: Нет, я не умею!
2: Тогда я вас сейчас научу. Для этого нам понадобится пластилин, картон и фантазия. У тебя это есть в сундуке?
1: Так вы же знаете, что в моем сундуке есть абсолютно все.
2: Отлично, тогда готовим?
1: Готовим!
3: Давайте. Вот.

0: Для того, чтобы сделать игрушку, необходимо скрепить ореховую скорлупу пластилином. Для совы сделаем крылья, лапки и глазки. Пока Смекай прикрепляет зайчику ушки, Ваня делает ежику иголки. Осталось слепить зайчику хвостик. Ну вот, герои нашей песенки готовы.
1: Смотрите, смотрите, какого я зайчика сделал. Только я одел его не в ежиную шубку, а в его родную серенькую, потому что я помню, что одежда – это не самое главное.
2: Я рада, Смека, что ты это запомнил.
1: А вы знаете, когда я лепил этого зайку, я придумал одну чудесную песенку, которую мой сундук может показать.
3: Какую?
1: А вот давайте посмотрим.
2: Давайте.

пошли гулять, будем в мячик твой играть. Я считаю, раз, два, три, ну, смекаюшка, лови. Ой, какая неудача, в луже оказался мячик.

скучно стало мне. Что-то мне не по себе. Некому мне улыбнуться. Может, к Ванечке вернуться? Без тебя, Вань, мне хоть плачь. На, возьми обратно мяч.

0: Ну как, понравилось?
1: Да, Смека,
2: отличная песенка.
0: А для тебя, Ванечка, у меня есть один сюрприз.
2: Тебе повезло,
0: Раз,
2: Вань.
0: Два,
2: Смека, приготовил.
0: Три.

0: забивал.
1: Даст мне кайф. Я больше не буду зазнаваться и остраиваться из-за какой-то одежды.
0: Совершенно верно. Ведь самое главное – правильно поступать.
2: Конечно.
0: Но только вот в чем дело. Правильно поступать не так уж легко.
2: Да почему не легко, смекай? Ты забыл про Библию и про нашего друга
1: Иисуса.
2: Точно.
0: Правильно. Правильно.

0: Ведь для него тоже намного важнее, какие мы внутри, как для нас орешки. То есть как мы поступаем.
1: Библия. Вот только я не знаю, а где об этом написано?
0: А ты открой Евангелие от Матфея, 6 главу, и прочитай.
1: Ага, сейчас, сейчас. Вот, где? А, вот. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Ух ты! Вот это да! А где еще об этом написано, а?
0: Ребят, а вы знаете? Подскажите, смекаю.
1: Вот еще вопрос. А что нам нужно делать?
0: Смекать. Нужно только попросить Иисуса, и Он обязательно поможет нам изменить наш характер в лучшую сторону. Здорово, да?
1: Ребят!
0: Что у нас есть такой друг.
1: Ребят, вы запомнили, что нужно сделать? Напишите мне об этом, ладно? И еще, знаете, обязательно напишите мне о том, что можно сделать еще из ореховой скорлупы. А то у меня ореховой скорлупы много, а что из нее сделать, я, к сожалению, не знаю. Напишите мне об этом, а если вы напишете, я вам обязательно пришлю на память футбольный мячик. Нет, не настоящий, а это закладочка такая для книг. Ну, до свидания.
0: Пока, ребята!
2: Пока, ребята!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Встречали ли вы людей, которые в диалоге тянут одеяло на себя и никак не дают вам высказаться? А что, если это относится и к вам? Какие ошибки мы совершаем в общении друг с другом? Давайте обсудим.

Топ-5 ошибок, которые мы совершаем в общении с собеседником. Ошибка номер один – это когда мы говорим больше о себе, чем о человеке, с которым ведем диалог. Например, приведу вам два варианта – правильного и неправильного. Первый вариант – неправильный, то есть когда вы больше говорите о себе. Привет! Слушай, я тут недавно был на концерте. Это был мой самый любимый исполнитель. Я так классно себя там чувствовал. Классно себя чувствовал? Я рад за тебя. Да, я-то как рад. Я тем более получал много удовольствия. Слушай, я бы с удовольствием еще раз туда сходил. Это первый вариант, когда вы просто рассказываете о себе. Человеку, возможно, отчасти было бы интересно услышать это, но все-таки вы в этом диалоге ставите акцент на себе. Какой я классный, как мне было хорошо. Некий эгоцентризм. Второй вариант диалога, который был бы наиболее верен с вашей стороны. Привет, я слышал, что ты недавно был на концерте. Расскажи, как тебе? Прекрасно, я получил массу крутых эмоций. Там было много исполнителей, которые мне нравятся. Интересно, а можешь подробнее рассказать, что за исполнители, что тебе понравилось, какие именно песни?

песни тебя зацепили. Как видите, второй вариант, он ставит акцент на вашем собеседнике, а не на вас конкретно. Вы больше говорите о нем. И, соответственно, когда вы акцент ставите на человеке, который рядом с вами, то в подавляющем большинстве случаев человеку будет приятно с вами разговаривать. Он будет наполняться в этом диалоге и будет складывать о вас самое положительное впечатление. И вам не стоит бояться того, что у человека возникнет ощущение, что вы слишком много о нем говорите. Потому что даже если будет так, это все равно будет высказано в положительном контексте. И максимум, что он вам скажет, так это то, что он хочет узнать и то, как именно ваши дела складываются. Человек получит массу положительных эмоций через то, что он получил свою дозу внимания конкретно от вас. И это, конечно же, в лучшем, в положительном смысле сыграет вам на руку. Вторая ошибка, она в принципе вытекает из первой ошибки. И здесь она заключается в том, что вы не задаете себе вопрос, а чего же хочет мой собеседник? То есть первое, что вы делаете, это вы думаете о том, как добиться от человека того, чего хотите конкретно вы. И, конечно же, это выступает в неком негативном контексте, даже если это происходит как-то скрытно. И в целом у человека в большинстве случаев может возникнуть ощущение, что вы больше думаете о себе, или как минимум он просто не будет получать удовольствие от диалога с вами. И таким образом, зачастую вы просто не сможете выстроить диалог, у вас не появится эмпатической связи с человеком. Конечно же, иметь какие-то свои цели в диалоге, в этом нет ничего плохого. Но здесь важен сам принцип процесса не того, что вы хотите от человека что-то получить, а скорее даже можно выстроить здесь такой момент, как принцип «выиграл-выиграл». То есть вы хотите чего-то, но при этом вы понимаете, что человек напротив вас, он тоже личность, у него тоже есть свои взгляды и у него тоже есть свои потребности и желания. И исходя из этого, вы можете задать себе вопрос – а чего хочет человек? От чего он получает удовольствие? Чему он порадуется, если вы с ним будете об этом говорить? И таким образом, если вы просто зададите сами себе этот вопрос, вы максимально улучшите качество связи, качество эмпатии с конкретным человеком или даже с группой людей. Как совет, если у вас есть возможность провести более глубокую подготовку перед разговором с человеком, допустим, это очень важный разговор, и вы наперед знаете о том, что он состоится, то вы можете, в принципе, составить некий чек-лист для себя, в котором вы узнаете, какие у человека есть хобби, чем он интересуется, его профессиональная сфера, чего бы он хотел достичь, замужем, женат, холост и так далее, и так далее. И вот эти всякие моменты помогут вам лучше узнать человека и, исходя из этого, еще лучше выстроить диалог с ним. Третья ошибка из пяти – это когда мы перебиваем человека, не позволяя ему закончить мысль, которую он говорит. Как минимум, это выглядит неуважительно и создает впечатление некоего диспута, что вы пытаетесь заставить человека продавить его, чтобы он именно принял вашу точку зрения. Но принял не добровольно, а принял насильственно. Конечно, в моменте у вас даже может получиться продавить свою мысль, продавить свое желание, и человек сделает то, чего вы хотите, или примет мысль насильственно, ту, которую вы хотите до него донести. Но при этом вы должны понимать, что стратегически вы, по сути, разрушаете с этим человеком отношения. Да, в моменте вы получите какие-то дивиденды, но в стратегической перспективе все будет идти на ухудшение. Четвертая ошибка – это когда мы не задаем человеку уточняющих вопросов. Например, если человек высказал какую-то мысль или рассказал какую-то историю, и вы при этом у него не уточнили, а правильно ли я понимаю, что ты имеешь вот это в виду? Интересно, а здесь вот так, вот так, вот так, или вот так, вот так, или вот так? И поймите, что вот это помогает вам и максимально понять, что имеет в виду человек, и также создает впечатление того, что вы действительно его слушали, а не просто делаете вид, что его слушаете. Например, вы разговариваете со своим другом, который решает куда-то поступить, в какой-то университет. И он вам рассказывает историю о том, как он выбирал специальность. И в конце истории вы можете у него уточнить. «Слушай, я правильно понимаю, что ты хотел поступить на журналистику,
но в конечном итоге

все переосмыслил и решил стать архитектором. В этом вопросе вы подвели некий подытог и дали человеку понять, что вы действительно его слушали и что вы действительно заинтересованы в том, что он вам рассказывает. Почему так важно задавать уточняющие вопросы? Дело в том, что когда мы разговариваем с другим человеком, мы не разговариваем ни с самим собой, а с тем, у кого есть свой уникальный жизненный опыт, свой уникальный темперамент, свои взгляды на жизнь. И когда вы доносите до него какую-то мысль, то он фильтрует вашу информацию через реестр своего восприятия. Вот все, что у него выстроено, все его взгляды, все его ценности, весь его жизненный опыт. Соответственно, то же самое происходит и когда человек обращается к вам. Только в этом случае уже вы фильтруете информацию, которая поступает к вам, через ваш жизненный опыт, через ваши ценности. А это в подавляющем большинстве случаев отличается от того, что есть у другого человека. И поэтому уточняющие вопросы максимально помогают понять, о чем говорит человек. Ведь даже есть некий тезис, который употребляют многие бизнес-тренеры. Не обольщайтесь. Никогда не будет так, что вы в точности поймете то, что сказал вам другой человек. Или наоборот, не обольщайтесь. Никогда не будет так, что другой человек в точности поймет вас так, как вы хотели это сказать. Ну и пятая ошибка в нашем топе – это когда мы обесцениваем слова человека через свои оценочные суждения. Например, вы можете говорить в таком плане. Ты не прав. Ты говоришь совсем не так. Твои слова не имеют никакого основания. Еще хуже, если мы начинаем оскорблять человека. Например, ты говоришь глупости, ты дилетант, ты только вчера окончил школу, а уже что-то здесь из себя строишь. Так делать точно нельзя. Но как же себя вести? Какое поведение будет максимально верным? Приведу примеры на двух принципах общения. И один из них будет жестким, другой более мягким, но более правильным. Первый принцип – это принцип лобовой атаки. Например, вы тяжелый танк номер один, и ваш собеседник тяжелый танк номер два. И вы идете друг на друга, атакуете друг друга аргументами, продавливаете. И так, пока кто-то один не победит. Будьте уверены, что такая стратегия точно вас не приведет к победе. Конечно, в конкретном споре, в конкретном разговоре вы можете победить, можете продавить и оказаться сильнее. Но результатом вашей победы станут разрушенные отношения. На это, конечно, вы можете сказать, но не с каждым же человеком я хочу выстраивать отношения. Вот конкретно с этим мне не важно это делать, я готов его продавить. Возможно, вы можете так сказать. На это у меня будет вам такой ответ. Есть такое устойчивое выражение – от себя не убежишь. И поэтому, если у вас есть принцип того, что вы кого-то можете не уважать, то это так или иначе будет проскальзывать в отношениях с другими людьми, в том числе и с близкими, и в том числе и с теми, которые вам в принципе важны в той или иной сфере вашей жизни. Но если вы установите для себя один важный принцип, который звучит как уважение абсолютно каждому человеку, то тогда это в долгосрочной перспективе поможет вам максимально настроить отношения с большинством людей и особенно с теми, которые важны конкретно для вас. Второй принцип будет более выигрышным, как я перед этим уже вам сказал. И я этот принцип называю принципом присоединения. То есть одно дело, когда вы как два тяжелых танка идете в атаку друг на друга. И в любом случае вы наносите друг другу урон, независимо от того, кто победит. Но совсем другой принцип, когда даже несмотря на то, что вы не совсем согласны с человеком, вы идете рядом с ним. Принцип присоединения. Это не означает, что вы должны отказаться от своей точки зрения и принять точку зрения своего оппонента. Нет, это совсем не об этом. Принцип присоединения – это то, когда вы относитесь с уважением к человеку и выражаете это свое почтение, даже несмотря на то, что вы не совсем с ним согласны. Приведу на практике примеры одного и того же диалога, но с использованием этих двух разных принципов. Принципа лобовой атаки и принципа присоединения. Итак, лобовая атака. Слушай, я считаю, что в принципе не нужно ходить в церковь. Почему ты так считаешь? Ведь ты же так не наполняешься Духом Божьим, если ты не будешь ходить. Да, я думаю, что для этого достаточно

Просто смотреть проповеди в интернете? Нет, так дело не пойдет. Ты так отпадешь от Бога. Это был вариант лобовой атаки. То есть здесь вы никак не проявили уважение к человеку, а наоборот продавливали его. Говорили о том, что он не прав, и вам нужно делать вот так или каким-то определенным другим образом. Теперь принцип 2. Присоединение. Слушай, я думаю, что в церковь в принципе нет ходить смысла. А почему ты так думаешь? Я считаю, что для того, чтобы наполняться Духом Божьим, чувствовать себя христианином, достаточно просто смотреть проповеди в интернете. Интересно. А вот я наполняюсь Духом Божьим, когда наоборот хожу в церковь. Мне классно, мне нравится, когда меня наполняет общество людей, таких же, как я. Кстати, можешь посоветовать какую-нибудь проповедь, которую ты недавно посмотрел? Во втором варианте вы можете увидеть, что здесь, да, встретились два человека, которые не согласны друг с другом, но при этом вы все равно оказали уважение, оказали честь человеку, который стоял рядом с вами, с которым вы разговаривали. Вы выразили свою точку зрения, при этом сохранили с ним отношения и продолжили диалог при помощи того, что спросили у него, а какую же проповедь ты посоветуешь? Ведь он же сказал о том, что он считает, что достаточно просто смотреть их в интернете. А это значит, что он что-то уже допосмотрел. Конечно, вполне возможно, что человек все равно никогда не примет эту точку зрения, которую вы хотели бы, чтобы он принял. Но при этом сам принцип того, что вы сохраняете с ним отношения, вы сможете в дальнейшем влиять на него с других сторон. Хорошо влиять, положительно влиять. Но если вы идете в лобовую атаку, то здесь уж точно, как вы понимаете, можно забыть о продолжении каких-то отношений и уж тем более какого-то положительного влияния. Мы с вами разобрали 5 ошибок, которые мы совершаем в общении. А это: говорим больше о себе, чем о собеседнике. Второе: не задаемся вопросом, чего же он хочет. Третье: это если мы его перебиваем, не давая ему закончить свою мысль. Четвертое: не задаем уточняющих вопросов. И 5, это когда мы принижаем человека за счет своих оценочных суждений. Все эти ошибки проистекают всего лишь из одного принципа. Мы думаем только о себе или в первую очередь о себе. В том числе сюда и входят наши ограничивающие убеждения. С вами был Андрей Чернышов, тренер по ораторскому искусству и технике речи.

и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, мой надежный коллега Размик. Размик, привет.
1: Я здесь.
0: В гостях у нас сегодня священнослужитель Виталий Вальтерович.
1: Здравствуйте, Вальтерович. Очень рад вас здесь видеть. Сегодня будем говорить про татуировки. Угу. Вот. Ну, в общем, многой молодежи это интересно, потому что у всех, может быть, когда-либо была мысль о том, чтобы набить татуировку себе. Вот. Вы, как священнослужитель, что вы можете сказать? Татуировки хорошо, плохо? Что вообще?
2: Ну, с точки зрения религии вообще, религиозной?
1: Ну, давайте, ну, как бы сначала не о религии, а как, ну, как бы психолог, например.
2: А, как психолог? Ну, я не считаю, что в этом что-то есть такое предусудительное. То есть, если человеку очень хочется, почему бы не сделать? То есть, я думаю, что можно сделать татуировку. Более того, в зависимости от того, какая татуировка. То есть, что он хочет именно, значение. Потому что есть татухи, которые что-то обозначают.

0: в определенных кругах. Есть татуировки, которые связаны именно с косметическим, ну, с косметикой. Женщины, вот, допустим, могут делать себе какие-то татуировки, которые вы вообще даже не поймете, что сделано у нее что-то или нет. Вот, то есть надо думать об этом или говорить об этом. То есть, какие именно, ну, о чем речь?
1: А когда, например, молодежь делает татуировку для самовыражения, чтобы перед друзьями показаться?
0: Ну, во-первых, я считаю, что должны родители или взрослые люди, или друзья, которые рядом с ними, должны им помочь объяснить, что татуировка – это навсегда. То есть, и если человек думает, что сегодня он что-то себе нарисовал, завтра он сможет стереть, да, конечно, есть какие-то там лазерные там, вмешательства, что-то помочь ему вывести, но не всегда это сработает. И поэтому, однажды нанеся на себя татуировку, ты останешься с ней и будешь нести ее на протяжении всей жизни. А жизнь же может круто измениться, пойти в каком-то другом совершенно направлении. И ты можешь оказаться в том сообществе людей или по-другому. Там, тебе жизнь предоставит шанс. Пред тобой откроются какие-то двери в какое-то высшее сословие людей. Но если ты туда не сможешь войти, потому что, нанеся на себя татуировку, ты уже отнес себя к определенной группе людей. Я не знаю, там, ну вот, самовыражающихся. Там.
2: То есть из этой группы...
0: Революционеров, которые там, революция...
2: То есть из этой группы уже выхода нет, получается?
0: Ну, я думаю, что ты ставишь на себя своего рода такое клеймо. Ну, я утрирую уж, понятно, что может быть это и красивое произведение искусства. Но с этим произведением искусства ты не сможешь находиться в другом сословии людей, где это считается плохо.
2: То есть даже такой пример, несмотря на то, насколько даже талантлив человек, насколько он умен, то есть он очень востребован, но вот у него наколка. То есть все получается, ну, прям двери категорически закрыты.
0: Но если вы смотрите новости, новостные какие-то передачи, сейчас идет предвыборная кампания, там, допустим, в Соединенных Штатах Америки, Трамп и Хиллари Клинтон, и вы видите, что они подключают все возможные средства, чтобы откопать что-то в прошлом у человека, чтобы поставить это как препятствие. Это не говорит, что человек плохой сам по себе, но вот это препятствие сыграет на определенное количество людей. Ну вот то, что будет раскопано, да, там, допустим, человек где-то там поехал, ну, на пляже на каком-то позагорал, там, в каком-то виде. Они эти фотографии взяли, бах, и на определенное количество людей это отложит свой отпечаток. Вот у Трампа жену показали, что она была моделью и снималась для журнала в обнаженном виде. И все, он сразу потерял 4%. А 4% это огромное количество. То есть вас от президентства может отделить именно то, что вы себе когда-то сделали. Поэтому прежде чем что-то сделать, надо 1000 раз подумать.
1: То есть вы разделяете татуировки, Виталий Вальтерович, на хорошие и плохие, как добро и зло.
0: Нет, я не разделяю. Я считаю, что это своего рода. Я считаю, что татуировка это своего рода искусство. С одной стороны, если говорить о религии, то это может быть религиозное действие, с другой стороны. То есть можно татуировки наносить с определенным сакральным, там, потусторонним смыслом. Вот это я считаю, что категорически запрещено, то есть это плохо. А если говорить как искусство, то есть когда человек что-то хочет нанести на себя, я в этом ничего не вижу плохого.
1: А в самой Библии написано что-нибудь о татуировках, запрещено там или разрешено?
0: В книге Левит написано, что запрещается наносить на себе письмена, делать на себе письмена или рисунки по умершим. То есть именно связано должно быть с ритуалом, с каким-то религиозным. Больше вы не найдете, что это запрещено или не запрещено. Но с другой стороны, я считаю, что... Вот, допустим, тело человека изуродовано шрамом.
1: Так.
0: Ну, допустим, на спине большой шрам. Или там на теле большой шрам, или там женщина, или мужчина, если они там где-то, может быть, живут на юге, может быть, куда-то они ездят загорать там, и их тело обнажается именно в той части, и на них начинают люди смотреть. Потому что вы можете попасть в разное общество. Есть люди, где необразованные, и будут на вас спялиться, как на человека какого-то, я не знаю, ну вот, не всем это нравится. И поэтому иногда люди могут нанести даже татуировку для того, чтобы скрыть.
2: То есть в косметических целях?
0: В целях косметики. Поэтому я не вижу здесь ничего плохого. То есть если человек это решил сделать, пусть делает. Но опять же, он должен помнить, что не всегда это ему на руку пойдет или на пользу. В данном

0: данный момент, может быть, он это и сделает, это его убережет там от лишних взглядов. Ну а кто знает, вот что для тебя Бог приготовил. Поэтому я придерживаюсь все-таки мнения такого, что вот Бог дал человеку тело, и вот чем меньше будет вмешательств, тем лучше. Потому что жизнь длинная.
1: Хорошо. А в Библии есть такие герои, которые вот как раз носили себе на тело веревки?
0: В основном язычники, да, в Библии. Да, особенно воины там именно носили себе татуировки, допустим, там, ну вот, убив какого-нибудь человека, они делали, как вот насечку там делают, там, вот, делали какую-то надпись на себе. И чем был расписан этот человек больше, тем он больше внушал страх, да. И к нему уважение по его татуировкам. Опять же, мы говорим о том, что татуировки могут также носить какое-то значение. Ну, допустим, если мы берем с вами среду людей, которые нарушают законы, ну, государственные, там, преступный мир, допустим, мы с вами берем. В преступном мире, я не знаю, насколько сейчас, но раньше татуировки имели определенное, носили значение. То есть татуировку делали для того, чтобы каким-то образом отметить, обозначить человека. Там, его статус подчеркнуть, там, или по какой причине этот человек попал за решетку. Вот. И у них были татуировки, которые носили именно смысл, они были осмысленные.
1: А люди это добровольно делали или иногда им выбрали?
0: Это считалось у них тогда, что это круто.
1: То есть это почетно?
0: Да. Или возьмите, вот сейчас даже есть индейцы там на островах на каких-то, они же наносят на свое тело татуировки. Вот. И поэтому сегодня и популярны татуировки. То есть их, почему сегодня молодежь хочет носить или наносить себе татуировки? Потому что это раскручивается средствами массовой информации, средствами там, интернета. Показывается крутизна этого всего, как это красиво. Потом звезды, там, эстрады, звезды спорта, там, футболисты в основном, которые вот именно очень популярны, и они своими татухами там бегают, светят. И молодежи хочется подражать. В них и срабатывает инстинкт подражания, поэтому они наносят себе татуировки. Вот и все.
2: Найди свой путь. Но мы вас не случайно позвали к нам сегодня на передачу, Виталий Вальтерович. Мы знаем, что вы очень... вы отличаетесь от других священнослужителей. Вот. Мы знаем, вы тоже как бы делали себе тату. Вот. Расскажите нам сегодня о своих.
0: Ну, все свои татуировки я сделал по молодости. Вот почему я говорю? По глупо, грубо говоря так, по глупости.
1: А в каких возрастах вы делали?
0: Наверное, первую татуировку сделал в лет 14. И до 18-летнего возраста я уже нанес все татухи, которые вот сохранились у меня до сегодня.
1: Ну, а что вы в них вкладывали?
0: Да ничего не вкладывал, вот просто...
1: Просто от балды захотелось
0: сделать. Да, вот увидел, вот так же, как увидел, что круто, какую татуха, какая мощная. И когда видел, что когда люди видят человека татуированного, то испытывают к нему... Ну, у нас в России люди, которые татуировки носили, это в основном были люди, которые были из заключения, и их побаивались.
2: Криминалом, да?
0: Да, это криминалитет. И поэтому, когда их побаивались и к ним питали какое-то уважение, я думал, что если я нанесу себе татуировочек,
2: ну и как?
0: То тоже будут побаиваться.
2: Вас стали бояться?
0: Да нет, я думаю, что думали, что я... Взрослые люди, ну что они могут думать? Ну вот балбес, да, и все. Что еще могут подумать?
1: Виталий, а вы могли бы свои татуировки нам показать?
0: Да, не проблема.
2: Да, очень интересно.
0: Покажу.
1: Ну, еще объясните вообще, что они означают.
0: Ну, они ничего не обозначают, потому что эти татуировки я уже нанес на татуировки, которые вот именно носили криминальный смысл какой-то. Для того, чтобы перекрыть те татуировки, мне пришлось нанести татуировку вот на эту руку. И на
2: то есть
0: эту
2: у вас
0: руку.
2: Раньше были татуировки, которые что-то означали, да, криминально, да. А вы их потом стерли, я так понимаю?
0: Не стерли, я попытался путем лазерной коррекции или лазерного вмешательства убрать себе татуировки, но оказалось, что не все красители возможно удалить. И поэтому оказалось, что пришлось мне просто-напросто забить уже то, что у меня было нанесено. Например, у меня была надпись «Человек человеку волк». Вот я себе нанес эту татуировку на латинском языке, и как, допустим, теперь мне

0: общаться с людьми и объяснять им, что нет, я сейчас так не думаю, что ли. Вот, поэтому мне пришлось перекрыть их. Вот и все.
1: Виталий Валерьевич, вот эти татуировки, они вам не помешали в будущем как священнослужителю развиваться?
0: Они мне и сегодня мешают.
1: Да,
0: да, потому как? Что, допустим, вот, лето, жарко, хочется ходить там в майке или mm-hmm. с коротким рукавом, или в рубашке. По улице, конечно, когда меня люди не знают, mm-hmm. Не знают, кто я могу идти по улице, допустим, в рубашке с коротким рукавом или там в футболке. И люди обращают внимание на татухи, но они не знают, кто я. И поэтому это меня совершенно не смущает. А когда человек знает, что я священник, и если он увидит вдруг на моем теле татуировку, все, у него
1: сразу потеряется.
0: Да, он настораживается, и это людей сильно напрягает. Меня это не напрягает, но это напрягает тех, с кем я общаюсь. Потому что, допустим, у меня даже есть знакомые в интернете, которые, видя фотографии какие-то там летние, увидев татуировку, там сразу у них поток идет словесный.
2: А вас должно вообще
0: не всегда хороший.
2: Должно ли вот вас вообще это волновать, что люди знают, что вы священник, и поэтому вы пытаетесь скрыть
0: татуировку? Я же сказал, что меня это не волнует. Это смущает людей.
2: Нет, ну вот именно волнует ли вас, что люди смущаются? Вы же
0: пытаетесь... Да, меня волнует, что люди смущаются.
2: Это их как-то отпугнет? Или...
0: У апостола Павла есть хорошие слова, где он говорит о том, что если возможно с вашей стороны быть в мире со всеми, это первое. А второе, он говорит, если человека соблазняет то, что я что-то делаю, в конкретном тексте он пишет, если человека смущает или соблазняет то, что я ем мясо, а он вегетарианец, я при нем этого делать не буду. То есть я не буду делать это при этом человеку, чтобы его не смущать. И поэтому я думаю...
1: То есть вы летом прогуливаясь, стараетесь все-таки подлиннее надеть рукава?
0: Если когда со мной есть. Люди познакомились, знают меня, знают, что я себя как человек представляю, то я знаю, что это их не смущает. А когда люди со мной не знакомы и меня куда-то приглашают летом, я все равно стараюсь одевать рубаху с длинным рукавом.
1: Виталий Вальтерович, у вас есть ребенок, два ребенка. Да. Вот, их как воспитываете? Как объясняете?
0: Сыну у меня 23 года, у него нет ни татуировки.
1: Но вы даете право воль, то есть ты можешь сделать, но лучше не делай или как?
0: Я всегда показываю на примере. То есть, допустим, вот мы с семьей даже куда-то идем, и я подчеркиваю сыну, он уже взрослый был, там, допустим, 17. Я примерно представляю, в каком возрасте хочется человеку сделать татуировку. В основном, то есть этот возрастной критерий, он может быть и там и раньше, и до глубокой старости. Раз люди там и в 80 лет могут себе татуху сделать, как бы я не ограничиваю в возрасте. Но примерно я знаю, когда молодежи это хочется сделать, и по своему собственному опыту. Поэтому с этого возраста я начал сыну просто подчеркивать.
1: Обычно это какой возраст?
0: Ну вот я ему начал где-то лет, наверное, с 16-17 подчеркивать. Угу. То я ему показывал, какие проблемы возникают, то есть какие трудности для меня появляются, вот, когда у меня есть вот татуировки. В каком обществе я ему показывал, у него будут проблемы. То есть, допустим, я же вначале подчеркнул, что вы себя, когда вы наносите себе татуировку, вы себя уже относите к определенному классу людей. В основном это люди-бунтари, которые...
1: Идут против.
0: Ну, может быть, они не против идут, они самовыражаются. То есть это люди не такие, как все. Угу. И поэтому, а если вы не такой, как все, вы уже в группе риска, то есть уже с вами напряг, то есть люди напрягаются. Вот. И если вы хотите достичь чего-то в жизни, а я верю, то есть уже со временем я стал понимать, что для каждого человека Бог приготовил что-то лучшее. Какое-то, я не знаю, я не отрицаю, что можно быть и хорошим дворником. Может быть, и для кого-то дворник это вот именно то, что Бог для него приготовил. Ну, а может быть, Бог приготовил для вас, я не знаю, портфель министра. Может быть, вы же не знаете, я не знаю. Но вы сами своими собственными руками или вот этим татухой закрыли себе эту возможность быть министром и будете всю жизнь дворником, а это не ваше, понимаете? Вы будете мести, а от этого не будете удовольствия получать. Поэтому сыну своему я говорил о том, что, сынок, ты должен 100 раз подумать, прежде чем что-то сделать.
2: То есть вы ему не запрещаете, вы просто наставляете? Нет. А как вы считаете, а можно просто тупо запретить? Ну, вырастет, поймет, ну, хотя бы под словом запрета он этого не сделает, а в будущем...
0: Нет, я думаю, что если вы родители...

0: будут запрещать, или кто бы там вам не запрещал, вы все равно сделаете, просто сделаете тайно и будете прятаться до определенного времени, пока сами не забудете, и это вылезет наружу. Вот и все.
1: Найди, найди свой путь.
2: Виталий Валерьевич, а можно?
0: И, кстати, ну вот, да, что?
2: Нет, нет, я вас выслушаю.
0: И, допустим, есть... Я считаю, что женщины созданы для того, чтобы украшать этот мир своей красотой. И если бывает так, что у женщины нет бровей, ну, я не знаю, было время, наверное, когда-то было модно, там брови были такие тоненькие, там еще что-то. И сегодня многие женщины, там, девушки делают себе там небольшой татуаж. Ну,
3: даже когда есть брови, они все равно почему-то...
0: Ну, они делают, потому что, что они все время черными кажутся, ну, такими темными. Ну, если нравится человеку, почему нет, почему бы не сделать? Просто могут ей испортить. Опять же, понимаешь, вот как бы я не против того, что там он пойдет она делать. А если сделают не так, а так, что она будет делать? Понимаете, тут опять же нужно 100 раз взвесить, сделать, а потом никого не винить.
3: А вот вы лично сами, как считаете, вот мужчины и женщины, есть какая-то разница? Все-таки женщина, ну, может быть, на женщине красиво будет, что татуировка это более какая-то мужественная такая дерзкая черта? Или совсем нет разницы? И те свободны, вольны делать.
0: Дело в том, понимаете, это уже другая тема. Это тема уже, наверное, сексуальных отношений или сексуальной распущенности. И если мы говорим о, как сказать, о вызове, да, там ребята, когда вызов бросают, их поведение одно. Когда девушки бросают вызов этому обществу, их поведение совершенно другое. И поэтому меня бы насторожило, ну, по крайней мере, вот, даже в молодости, если бы я увидел девушку с татухами, опять же, тут нужно смотреть, как бы, все, меня бы это напрягло. То есть я бы задумался, прежде чем начинать с ней отношения какие-то.
3: Да. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Спасибо вам, Виталий Валерьевич, за... эту интересную компанию.
2: Обожди, Боря.
0: Я не против девушек, которые делают татуировки, но это говорит о их характере. То есть о том, что они же тоже вызов бросают этому обществу. Поэтому то есть я не против того, что они делают, но опять же, ну, им нужно подумать.
2: Виталий Валерьевич, а как вы думаете, когда вы уже, ну, как вы думаете, вы попадете на небеса?
0: Я уже там, конечно,
2: попаду. На небесах у вас будет, татуировки ваши останутся?
0: Нет, Библия говорит однозначно о том, что наше тело бренное изменится во мгновение. Прям Слово Божие говорит, что когда протрубит архангел, когда мертвые во Христе воскреснут, а мы во мгновение ока изменимся, ибо тленному сему необходимо облечься в нетленное. Восхищены будем на небеса, и там всегда с Господом.
2: Отлично. Ну, на этом можно закончить, да, Борь? Очень у нас интересный разговор сегодня получился. На самом деле, я лично много узнал о татуировках. Вот.
3: Спасибо вам, Виталий Валерьевич, за сегодняшнюю компанию.
2: Да, спасибо, что пришли.
3: С вами была программа «Найди свой путь». Мы ее ведущие, я Борис Размик. В гостях у нас был священнослужитель Виталий Валерьевич. Подписывайтесь на наше обновление, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всего доброго.

Институт общественного мнения, анкетолог, опубликовал результаты любопытного социологического опроса, посвященного сверхъестественным явлениям. Исследователи попытались выяснить, какое место занимает в сознании россиян наука и мистика. То, что люди могут обладать сверхъестественными способностями, верит 77% опрошенных. Отрицает существование экстрасенсов лишь 23%. Речь сегодня пойдет об экстрасенсах. Так кто такие экстрасенсы? Слово «экстрасенс» происходит от двух латинских слов – «экстра» – «сверх» и «сенсус» – «чувство», то есть «сверхчувственный». Другими словами, экстрасенс – человек, обладающий сверхчувственными восприятием. Экстрасенсами в узком смысле слова называют людей, которые якобы обладают экстрасенсорными способностями. Но поскольку нет подтвержденных случаев существования таких людей, то обычно таким словом

называя тех, кто заявляет, что обладает экстрасенсорными способностями. Например, умением передавать мысли на расстоянии. Как появилась идея об экстрасенсорных способностях? В 1930-х годах в университете Дьюка в Северной Каролине американский психолог Джозеф Бэнкс Райн проводит различные исследования. В ходе своих исследований Джозеф Райн приходит к выводу, что есть люди, которые обладают особыми способностями или сверхчувственным восприятием. В 1934 году он издает книгу «Extrasensory Perception» – «Сверхчувственное восприятие», в которой он описывает свои исследования. Книга получает всеобщее внимание и становится предметом критики. Различные исследователи в области психологии пытаются повторить эксперименты Рейна, но безрезультатно. Например, в 1936 году сотрудник Принстонского университета Кокс произвел 25 064 испытания в эксперименте. Кокс приходит к выводу: нет никаких свидетельств экстрасенсорного восприятия как у среднего человека, так и у группы исследователей или у любого конкретного человека этой группы. В 1938 году психолог Джозеф Ястроу писал, что большая часть доказательств экстрасенсорного восприятия, собранных Рейном и другими парапсихологами, была анекдотичной, предвзятой и сомнительной и оказалась результатом ошибочных наблюдений и очевидных человеческих слабостей. Почему же люди обращаются к экстрасенсам? С одной стороны, есть люди, которые хотят в это верить. Им не свойственно критическое мышление. А когда человек верит слепо, то он будет искать этому подтверждение и объяснение. Он будет питать свою веру домыслами, слухами, отсекая все негативное. С другой стороны, популярность экстрасенсорики в том, что она стала частью шоу-бизнеса. На это можно неплохо заработать. Многие ТВ-каналы повышают свои рейтинги и зарабатывают на этом неплохие деньги, показывая различные шоу о невероятных способностях экстрасенсов. Хотя все на этих шоу идет по хорошо спланированному сценарию. Что же скрывается за экстрасенсами? Во-первых, экстрасенсы – это мошенники и шарлатаны, которые пользуются наивностью и доверчивостью людей. Во-вторых, если речь идет о шоу, то экстрасенсы – обыкновенные люди, актеры, не имеющие ничего общего со сверхъестественным. В-третьих, среди экстрасенсов могут оказаться практикующие психологи, которые используют вывеску «экстрасенс» в качестве дополнительного заработка. В-четвертых, это обычные люди, которые думают, что у них сверхспособности, и они хотят попробовать себя в этом поприще. И, наконец, в-пятых, это гадалки и различные колдуны, маги, которые тоже решили присвоить себе это научное в кавычках название. Не ищите легких путей. Сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов?

Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
1: Я в мудрости Отца найду ответ. Увижу путь, что мне Он приготовил. Господь в Писании вложил обет, омыл грехи мои священной кровью. И мою боль Он стер заботливой рукою и заключил со мной святой завет. Он раненое сердце залечил любовью и подарил мне истину и свет. Вся правда заключалась в Боге, что Он — любовь, мы — соль земли. И так, заботясь друг о друге, мы есть пример божественной любви.

пшеничного цвета черничное счастье. Макушка июля – черничный сезон. В лесу, у дороги, вдали от ненастья, по мху растекается ягодный сон. Мигают глазенки черничного чуда, то прячась, а то появляясь опять. Не стану терять я напрасно минуты, в огромный бидон буду их собирать. Пусть мошки лихие готовят атаку, пусть злющие сосны тревожно гудят. Рукой я лишь смахну комара забияку, а сосны, ну что ж, пускай поворчат. Немного черпну из лесного колодца живой родниковой чистейшей воды. Пройду осторожненько я по болотцу, где тиной затянет мгновенно следы. Черничного леса немного с собою возьму и отправлю в душевный подвал. И все для того, чтобы лютой зимою черничник из леса меня согревал.

Здравствуйте, дорогие друзья! В Священном Писании есть история одной удивительной женщины по имени Руфь. И мы рассмотрим несколько эпизодов и ее судьбы. Точнее, прочитаем первые буквально тексты из книги, посвященной ее жизни. Ну, вначале, чем была удивительна эта женщина? Она не была израильтянкой. Руфь была по крови своей муавитянкой. Конечно, очень близко они жили, эти два народа, но, как правило, не ассимилировались друг с другом. И вот эта женщина, она вот входит в жизнь израильского народа и оставляет очень существенный след. Буквально несколько слов о том, что предшествует текстам, которые я сейчас буду читать. Руфь встречается с израильтянами, которые пришли жить на Муавскую землю. Это была Наиминь со своим мужем и с двумя своими сыновьями. Дело в том, что в Израиле начался голод, там были трудные дни, поэтому Наиминь со своей семьей переехали жить на долины Моавитские, на поля Моавитские, как написано в Священном Писании. И вот там умирает муж Наимини, но у нее остается два сына. И чтобы как-то там пустить корни и укрепиться в этой земле, эти сыновья берут жен местных, моавитянок. Делать это, конечно, не стоило. Мы немножко ниже будем читать о том, что они таким образом нарушают прямое Божье повеление не брать замуж представителей языческих племен, окружающих Израиль, а моавитяне были язычниками, и не выдавать замуж. Но, тем не менее, это происходит, но проходит какое-то время, и у Наимини, свекрови, Руфи, умирают и оба сына. Соответственно, муж Руфи, он тоже умирает. И вот Наимень оказывается, ну, как говорят у разбитого корыта, оказывается ни с чем. Богатство дома, достаток дома всегда зависел в те времена исключительно от мужчин. Женщина должна была быть, ну, очень знатной, чтобы выступать на первых ролях и обеспечивать свой

свой дом чем-то, как-то серьезно представлять свою фамилию, свой дом в общественной жизни и не выпасть из общественной жизни. Но Наимень сама по себе была чужестранка, и не было у них такой знатности. И поэтому Наимень собрала все, что осталось в ее доме, жалкие какие-то пожитки. Потому что дальше она сама свидетельствует о том, что ушла она из Израиля с богатством, а собралась возвращаться в Израиль после смерти мужа и сыновей практически ни с чем. И вот за ней последовали ее невестки, и одна из них как раз-таки Руфь, героиня одной из библейских книг. О ней и пойдет речь. И вот мы читаем, что происходит на пути, когда Наимень вместе с Руфью своей невесткой, с другой своей невесткой второй, направляются обратно в Израиль. Точнее, это Наимень направляется обратно к себе домой в Израиль, а для Руфи и для второй невестки Наимени это было путешествие в чужую страну. И вот, наверное, понимая это, Наимень нечто предпринимает. Давайте прочитаем. Книга Руфии, 1 глава, 6-7 стих. «И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей Моавитских. Ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил свой народ и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею, когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимень сказала двум своим снохам: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступили с умершими и со мною». Итак, смотрите, что происходит. В пути, прямо по дороге, вот представьте себе, эти три женщины собрали вещи. Перед этим надо было их как-то упаковать, что-то сложить, что-то там продать, может быть, чтобы денежки иметь с собой какие-то унести. Это были такие сборы. Но вот они идут по дороге, и вдруг Наимень останавливается. Она останавливается на половине дороги, потому что совесть ее чувствует, что что-то она делает не так, что они что-то делают неправильно. И Наимень засомневалась в правильности их совместного путешествия и решила остановиться. Какой важный урок мы здесь получаем. Нельзя сомневаться, то есть нельзя бояться остановиться, если ты чувствуешь, что делаешь что-то неправильно. Если совесть тебя твоя обличает. Но кто-то из знающих дальнейшую историю скажет: ну и что, что Наимень остановилась? Руфь-то ведь она не ушла обратно. Руфь-то она категорически отказалась оставлять Наимень в одиночестве. Это так, но ушла другая невестка Наимени. И мы не знаем, как бы на самом деле сложилась их дальнейшая судьба. Была бы вот эта ушедшая невестка, была бы она помощью там в Израиле, в Иудее, или она была бы только обузой. Но в любом случае мы получаем один очень важный урок. Если совесть тебя обличает, не бойся остановиться. Даже если ты уже начал какое-то дело, но если ты чувствуешь, что оно неправильное, остановись, не бойся. Очень опасно, когда человек не слушает голоса своей совести, когда он не находит в себе силы прекратить неверный путь. Есть разные такие пословицы, которые заставляют человека идти до конца, если он встал на дорогу, даже если это неправильная дорога. Ну, помните, назывался грузем, полезай в кузов и так далее. Вот иногда стоит отступать от этих народных мудростей и не делать того, что совесть обличает как неправильное, как неверное. Вот вспомните Иуду. Иуду, который решил предать Иисуса. Иуду, который пошел к начальникам израильского народа и пообещал им,
что когда

только будет подходящий момент, Он обязательно даст им знать, чтобы без лишних свидетелей они могли послать своих солдат, своих слуг и схватить Иисуса. Это было накануне Пасхи. Приближалось время, когда в домах израильтян накрывали пасхальный стол, когда люди праздновали эту память, это воспоминание об освобождении из египетского рабства. И вот Иисус очень хотел этот ужин провести с учениками, но Он знал, что Иуда Его предал. Если бы Иисус открыто сказал всем ученикам, в том числе и Иуде, наш ужин будет проходить в таком-то доме, в такой-то комнате, то уже туда Иуда и привел бы солдат схватить Иисуса. Но вот читая Евангелие, мы видим какое-то странное, такое необычное поведение. Иисус говорит Петру: «Пойди в город, найди там такого-то человека по имени и скажи ему: учитель хочет у тебя ужин пасхальный есть с учениками. И этот человек покажет тебе, где вам накрыть стол для этого пасхального ужина». И все-таки происходит. Зачем такая конспирация? А потому что Иисус знал об Иуде. Потому что Иисус хотел защитить вот этот последний ужин, который Он собирался провести со своими учениками. Этот человек был найден. Этот человек, на удивление учеников, посланных приготовить ужин, показал большую комнату, приготовленную, устланную коврами. Стол там был приготовлен, еще он не был накрыт, но все было готово. И они все необходимое купили, все необходимое приготовили, накрыли этот стол. И уже за ужином Иисус сказал ученикам: «Знаете ли вы, что один из вас скоро станет предателем моим?» «Не я ли, Господи? Не я ли, Господи?» раздавалось с каждой стороны этого стола, с каждого угла. И все ученики были ошарашены этим. А Иуда, которому следовало молчать в этот момент, он решил присоединиться к этому хору удивленных голосов и, притворно удивляясь, тоже спросил: «Господи, а не я ли?» И перед тем, как эти слова были произнесены, Иисус, отвечая на вопрос учеников: «Так кто же это будет?», ответил: «Один из тех, кто ест со мной за этим столом». А Иисус не хотел выдать Иуду. Почему? Почему Иисус покрывает Иуду? Одно Его слово, и предатель будет нейтрализован. Почему Он это делает? Да потому что Он дает Иуде шанс остановиться. Потому что Он дает Иуде шанс вот здесь, на полдороги, прекратить то, что он делает, и не стать предателем Сына Божия. А что Иуда? А Иуда этим шансом не воспользовался. И если Иисус пытался достучаться до его совести, если Иисус пытался достучаться до его сердца, значит, это было возможно, значит, шевелилась совесть его в душе у него. Но он же уже сделал много. Одним пообещал, взял деньги уже, как под таким давлением не дойти до конца. И он дошел и стал предателем. А Наиминь, эта мужественная женщина, нашла в себе силы остановиться на полдороги и сказала невесткам: «Возвращайтесь назад». И невестки заплакали. Вот посмотрите, мы читаем 9 и 10 стих. Наиминь говорит: «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобой возвратимся к твоему народу». Наиминь действует очень решительно. Она их поцеловала. Знаете, что это значит? Это значит, что она с ними попрощалась. И они так и восприняли вот этот ее жест. Она им говорит: «Все, идите домой». И поцеловала каждую из них. Вот этот поцелуй.

для них был точкой. Все, Наэмень поставила точку. Но они ее любили. Они любили ее искренне. И поэтому расплакались и сказали: мы не хотим тебя оставить. Но только одной из них суждено было войти в родословную величайшего царя Израиля, Давида. Только одной из них суждено было совершить подвиг веры, подвиг самоотречения и войти, в том числе и в родословную Спасителя мира Иисуса Христа. Вот это испытание, которое им пришлось пройти, невесткам Наэмени, оно, безусловно, было от Бога. Эти обе девушки были достойными. Но одна из них, Руфь, она проявила себя по-особенному. Для того дела, для той судьбы, лучше так сказать, для той судьбы, которая ожидала одну из них, нужен был человек особых качеств, особых характеристик. Необходима была твердость до конца, необходима была стойкость, необходима была глубокое доверие живому Богу. И вот поэтому я и говорю, вот это испытание было от Бога. И одна из невесток Наэмени все-таки не выдержала, она развернулась и пошла обратно в свою страну, вернулась к своим богам. Что же говорит Руфь? Она, обращаясь к Наэмени, говорит: а я тебя не оставлю. Теперь твой народ – это мой народ, твой Бог – это мой Бог. Это испытание как нельзя лучше определило, чья вера из этих двух женщин была глубже, чей дух был чище, крепче и прочней. Этим испытаниями послужили слова Наэмени. Но знаете ли вы, что в Библии очень много благословений есть, которые адресованы людям, проявляющим постоянство в добром деле? Я не хочу ничего плохого сказать о второй невестке Наэмени. Это был достойный человек, но Руфь проявила большее постоянство в том добром деле, которое они обе начали. Но только одна из них его не окончила, а другая довела до конца. Вот эти благословения, их много в Священном Писании. Во втором послании апостола Павла к Тимофею, первая глава, 16 по 17 стих. Здесь Павел благословляет Божьим именем человека, который ему служит ему в его нуждах. «Да даст Господь милость дому Анисифора». За что? «За то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел». А Павел в это время в тюрьме сидел, узником был, и не стыдно было этому Анисифору, христианину, послужить верно и до конца послужить Павлу. И поэтому Павел благословляет его именем Божьим. «Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день, а сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше меня знаешь», говорит он читателю своему, Тимофею, своему юному помощнику Тимофею. И в послании апостола Павла к Ефесянам тоже есть благословения, адресованные людям, которые верно и постоянно служат другим. Послание к Ефесянам, 6 глава, 2 и 3 тексты. Здесь сказано о служении особом, об особом почтении и уважении к старшим. Это как раз-таки то, что совершила Руфь по отношению к Наэмени. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Как много благословений, адресованных людям, которые самоотверженно служат своим ближним, не так ли? Но вот эти благословения, которые мы только что прочитали,
Вы знаете, они очень важны. Они исполняются в жизни людей, делающих

их добро, но они не являются подарками. Они не являются подарками за каждое доброе дело. Если бы Божье благословение для людей, делающих добро, было вот таким подарком, то уже здесь, в первой главе книги Руфи, мы бы увидели, как Бог засыпает этими подарками саму Руфь, ее подругу, вторую невестку Наимини. Но этого не происходит. Необходимо, чтобы это благословение исполнилось, необходимо потерпеть. Необходимо проявить постоянство и настойчивость. Необходимо до конца довести то доброе дело, которое ты начал. В Библии есть, к сожалению, примеры людей, которые хорошо начинали, но не проявили терпения и сошли с доброй прямой дороги, которую им указывал Бог, и это плохо для них заканчивалось. Вот возьмите, например, историю Саула. Саул это первый царь Израиля, он немало доброго сделал для израильтян. Он вел войны, защищая израильтян от окружающих агрессивно настроенных порой народов. Он заботился о народе, он делал добрые дела, он делал много хорошего. Но был в его жизни, в его судьбе один критический момент. Однажды перед одной большой битвой пророк Самуил сказал Саулу: «Жди меня». Мы вместе принесем жертву Господу. Жди меня. Но когда Саул ждал Самуила, он увидел, что люди разбегаются. Он начал проявлять нетерпение. Он помнил указание Божьего пророка. Жди меня. Мы вместе и спросим Божьего благословения, и будет все хорошо. Но когда он увидел, что 10 человек, 20, 30 человек перед боем, впереди война, впереди бой, они разбегаются, его сердце не проявило доверия. Он не проявил постоянно, он часто проявлял такие это доверия. Да, он был очень часто верен Господу, но вот наступил момент, когда он мог поставить точку в своем испытании, потому что до этого момента в его жизни, ну, Бог за ним следил, будет ли он верен. Будет ли он постоянен? И он проявил непостоянство. Он сам на этот жертвенник возложил жертву, хотя не имел на это права. Сам ее заколол, принес во всесожжение, чтобы народ не разбегался. И объявил, что теперь мы получили Божье благословение. Когда он только закончил, подошел Самуил. Что же ты наделал? Если бы ты дождался меня, Бог утвердил бы твой престол навсегда, до конца твоих дней. Ты оставался бы царем, но ты сошел с дороги. И потом мы помним, что было дальше. Саул, у него начинается череда вот этих неверных поступков. Он одно за другим нарушает Божье слово, одно за другим нарушает Божье повеление. Он начал хорошо, окончил плохо, не довел свой добрый, правильный путь до конца, и поэтому не получил никакого благословения. А вот Руфь, она идет до конца, и поэтому в ее судьбе исполняются слова апостола Павла, записанные в 6 главе, в 9 стихе. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Такова была история и Руфи. И эта история продолжается, и мы читаем 11 и 13 тексты этой истории. Наимень сказала: «Возвратитесь, дочери мои», она их таки отправляет. «Разве есть еще у меня сыновья во чреве моем, которые могли бы быть вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы мне быть замужем. Да и если бы я сказала, есть еще мне надежда, даже если бы я сию ночь была бы с мужем, а потом родила бы сыновей, можно ли было бы вам ждать, чтобы выросли сыновья? Можно ли было бы вам медлить и не выходить замуж?» Какие-то странные слова, непонятные для уха современного человека. Но был один закон, данный еще Богом через Моисея, что если...

если умирал брат в семье и оставалась жена после него, у которой не было детей, и у них не было детей, то самый близкий родственник по мужской линии должен был взять эту женщину замуж. И дети, которые у них родятся, носили бы имя и фамилию вот того умершего, чтобы род не прекратился, чтобы род не остановился. Это законы милости. Это, безусловно, законы милости, которые, может быть, сегодня нам не до конца понятны, но для людей того времени это было важно знать, что твой род не прекратится, даже если у тебя не останется детей. Поэтому Бог и давал такие законы. Но вот когда Наимень вместе с Руфью, как вы помните, Руфь отказалась возвращаться и пошла с Наименью до конца, и пришла в Израиль. И когда они вернулись, то вот Наимень окружили бывшие соседки, которые помнили ее. Вот там, в Израиле, когда она с богатством, со своим мужем, сыновьями выходила оттуда. И Наимень сказала: больше не называйте меня Наименью приятной, называйте Марой, потому что Господь, рука Господа была на мне, и Он лишил меня всего того, чем я обладала. В этих словах Наимени, вы знаете, очень часто такие слова звучат из уст людей. И эти слова звучат как упрек, как в них читается даже ненависть к Богу, который допустил какие-то лишения. А вот в устах Наимени это звучит как смирение. Она понимает, да, это сделал Бог, но что говорит Писание о таких ситуациях. Знала ли Наимень историю Иова, я не знаю. Но в ее словах, в ее голосе читается то же доверие, та же покорность Божьему провидению. Бог дал, Бог и взял. Да будет его имя благословенно. Дай Бог каждому из нас такую крепкую веру и такое доверие Господу, какое жило в сердце Наимени, этой кроткой, смиренной перед Богом женщиной, которая была в сердце Руфи, способной до конца довести начатое доброе дело и не ослабеть, делая добро. Дай Бог каждому из нас такой крепкой веры. Но она рождается не на пустом месте. Каждый наш жизненный шаг, он должен нас учить быть верными, учить вере. И что же было с Руфью дальше? Ее судьба складывается прекрасно. Она выходит замуж за одного очень знатного человека. История этой женитьбы, она удивительно интересна. Обязательно откройте книгу Руфь и внимательно прочтите, как это происходило. Руфь не искала каких-то молодых, юношей. Да, это был уже человек в возрасте, но это был благочестивый человек. Это был человек, которого ей посоветовала сама Наимень. И она не ошиблась, сделав это выбор и послушавшись своей свекрови. Воос звали того человека, который взял Руфь замуж. У них родился сын. Их сын стал утешением для Наимени, которая не спускала его со своих колен, со своих рук. Он стал дедом Давида. Бог вознаграждает тех, кто проявляет верность в добрых делах.

За ним следовала большая толпа. Люди видели чудеса, совершаемые им при исцелении больных. Иисус поднялся на гору и сел там с учениками своими. Приближалась Пасха, праздник иудейский. Оглядевшись и увидев, что к нему приближается большая толпа, Иисус спросил Филиппа: «Где бы купить хлеба, чтобы накормить их?» Сам-то он знал уже, что сделает, а спросил для того, чтобы испытать ученика. «Не хватит и 200 динариев, чтобы каждому хоть немного хлеба досталось», — отвечал Филипп. Тогда Андрей, один из учеников, брат Симона Петра, сказал Иисусу: «Есть здесь у одного мальчика в толпе 5 небольших ячменных хлебов и 2 рыбки. Но что это на такую толпу?» «Пусть все сядут», — сказал Иисус. Там было много травы, и люди, среди них только мужчин было 5000, расположились на ней. Тогда Иисус взял хлебы и, возблагодарив Бога, дал тем, кто расположился на траве. То же сделал он и с рыбой. И ели все, сколько хотели. Когда люди насытились, Иисус сказал ученикам: «Соберите оставшееся, чтобы ничто не пропало». Те собрали все, что осталось, несъеденным от 5 наломанных ячменных хлебов, и наполнили этим целых 12 корзин.

0: Если в семье кто-то тяжело болен и нуждается в постоянном уходе, это становится испытанием для всех членов семьи. Как научиться проявлять терпение и любовь? Есть ли пределы для христианской жертвенности в данном случае? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, сразу хотелось бы пояснить. Иногда болезни бывают тяжелые, но они такие, что попал человек в аварию. Может быть, даже впал в кому, там еще что-то на какое-то время. Но потом эта ситуация постепенно решается. И тут понятно, что есть определенное время, которые нужно перетерпеть, в которые нужно приложить все свои усилия, всю любовь, которая у меня есть, и пережить. Но есть другие случаи. Например, такое не у многих, но есть. Ребенок больной с детства, инвалид, прикованный к постели. Или еще какие-то вещи. Либо такая ситуация, с которой сталкиваются сейчас все больше и больше людей, потому что общество стареет. Наши родители постепенно стареют, и многие из них со временем впадают в такую немощь, что нуждаются в постоянном, непрерывном уходе. То есть мы понимаем, что лучше не станет. Как найти любовь, силы для того, чтобы человека поддерживать?
1: Когда в семье немощный человек, да, тогда ты к нему привязан, к этому человеку. Угу. Ты должен быть рядом, ты должен ухаживать за ним, должен эмоционально как-то присутствовать здесь, да? И это создает такое ощущение того, что жизнь проходит зря. Если ты не привязан к...
0: Иногда она вообще просто... Многие люди говорят о том, что я вместе с ним и умираю.
1: Да. Жизнь проходит зря, то, что в это время ты мог бы себя реализовать,

0: чем-нибудь. Сделать там карьеру, там, заработать деньги, поехать просто там куда-то отдохнуть, провести время с друзьями, там, все что угодно.
1: Ну, мне кажется, это все-таки немножко не та ситуация. То есть люди, которые сожалеют о том, что вот не... Ну, что вынуждены поступиться карьерой и так далее, они часто просто делают выбор определенный, и все.
0: И делают.
1: И да? делают. И все.
0: Да, ну, я в целом говорю о том, что вот это ощущение потерянного времени. Mm-hmm. Вот. И вот тут действительно человек становится перед выбором. Собственно, то, о чем вы говорите, да? Выбор или отдавать себя этому уходу, mm-hmm. или не отдавать. Вот. Если не отдавать, то понятно. То есть как бы мы живем в обществе таком довольно-таки организованном. Есть службы специальные, да.
1: Можно назвать индустриальным. То есть, по сути, есть прям вот целое направление.
0: Да, целое направление, где самый лучший уход за ваши деньги могут обеспечить. Угу. Вот. Это может быть и детский дом, если это больной ребенок, да. Да, есть тут... разные формы. Да, есть родители на время отдают там своих больных детей, да. И то же самое касается и пожилых людей, престарелых. Вот. А есть выбор, другой выбор. Человек считает своим долгом. Бог дал вот такого ребенка, значит, я должен угу. быть с ним. Или так случилось с моими родителями, они меня когда-то воспитывали, они когда-то угу. мне отдавали все, что у них есть, значит, я должен угу. это сделать им, да. Вот, если мы вот о втором случае, да, наверное, я так понимаю, говорим.
1: Ну, он просто более распространен.
0: Да, более распространен. Так. Но я бы сказал так, что в принципе мы не можем, наверное, обсуждать выбор, который делает человек в том или ином случае. Потому что каждая ситуация, да, она как-то подсказывает угу. свое решение. И совесть человека, его опыт жизни, он тоже ему подсказывает определенное решение. И во всем есть свои моменты, оправдывающие, почему человек поступил так или иначе. То есть он ухаживает или он, значит, перекладывает это бремя на специалистов, которые этим занимаются. Да? Ну, вот что касается вот этого выбора, когда все-таки человек считает нужным самому взять на себя, да, вот эту ответственность. Ответственность за своих больных родителей, своих детей. Что здесь можно сказать? Ну, конечно же, если вы это делаете, вы должны, во-первых, это делать осознанно. То есть не вынуждено, угу. а это должен быть ваш выбор. Что это значит? Это значит, если вы сделали выбор, то не нужно жаловаться и самому себя жалеть. Угу. Нужно к этому относиться как к работе. Ну, как, я имею в виду, к работе как к поприщу. Вот вы взялись за какое-то поприще, да? Угу. И вы это поприще... несмотря ни на что, ведете. Почему? Потому что, когда ты настроен на это, то вырабатывается какое-то внутреннее такое, ну, не то чтобы отстраненное, но такое правильное отношение. То есть вы делаете необходимую работу. Потому что если вы каждый момент будете пропускать через себя, там, жалеть себя или жалеть пациента, за которым вы ухаживаете, ему... сопереживать настолько, что это вас будет истощать внутренне, да, вы в конце концов потеряете вот эту внутреннюю силу свою, впадете в депрессию, разочаруетесь, да, и опустите руки. Это нельзя. То есть все-таки вот отношение к больным людям, оно должно быть чуть-чуть отстраненным, как у врача.
1: Врачу-то немножко проще.
0: Да, врачу проще. Ну, немножко. Я не говорю о том, что совсем. Но, то есть нужно помнить о том, что мы...

0: люди, у которых кончаются батарейки, кончается энергия. Mm-hmm. Да. И вот важен вот эта выработка вот этого ритма, что ли, этой работы или ухода. Вот она должна быть более-менее предсказуема. Нирвана такая, какая-то вот более-менее по расписанию. Мы должны четко понимать, когда какие лекарства, когда что делать, как делать, когда повернуть на левый бок, когда повернуть на правый, когда сделать эту процедуру, mm-hmm. когда эту. И когда у вас это расписано, то у вас появляется свое время. Mm-hmm. Ну, в этих окнах, да? Вот. И...
1: То есть не надо себя делать жертвой в данной...
0: Абсолютно
1: в данном
0: точно. Вот вы очень точно сказали. Если вы делаете себя жертвой, вы этим не занимайтесь этим. Ищите других людей, ищите возможности, нанимайте патронажную там сестру, сиделку, переводите в пансионат или куда-то, потому что вы долго не протянете, если вы ощущаете себя жертвой. Когда вы ощущаете это как ваше поприще, как ваша работа, ну, я так специально огрубляю это слово, да, угу. то вы структурируете относительно этой работы свою жизнь. И когда она структурирована, вам тогда становится
1: проще. То есть это просто
0: проще.
1: Становится определенной
0: рутина.
1: Частью
0: рутина.
1: Ваших,
0: да, становится
1: рутина. Ваших действий.
0: Да, и вот не нужно слишком большого придавать вот значение вот этой стороне сочувствия, то есть чувствам. Это не обязательно вы должны чувство жалости испытывать или какого-то вот... Если вы это будете испытывать слишком много, да, это будет вам тяжело. То есть вот некоторая отстраненность.
1: С ситуацией с родителями по-другому, по-моему, не получается.
0: Ну, знаете как, я говорю в принципе, как это работает.
1: Ясно.
0: Да, а уже как оно будет, то есть... в большей степени или в меньшей степени, это так.
1: То есть, в принципе, нужно научиться.
0: Да, у нас есть определенный запас.
1: Ситуации.
0: Запас вот этих внутренних душевных сил. Если мы их будем расходовать попусту, а вот эта вот жалость такая излишняя, слезливость, там, я не знаю, как сказать, чувствительность, сентиментальность, mm-hmm. это расходование в данном конкретном случае сил попусту. Ну, представьте себе ситуацию, случается какая-то катастрофа. Вы сидите и жалеете тех, кто попал в эту катастрофу. Да? Или вы бросаетесь, значит, и делаете все, что нужно, для того,
1: чтобы...
0: Мобилизуетесь.
1: Специально, да, загоняете все свои чувства куда-то.
0: Да, и занимаетесь чисто спасением. Да? Как это? Человек, который пережил искусственное дыхание, да? Говорит о том, что у него все болит потом после этого. И вот так вот помяли хорошо. Вот то же самое здесь. Вот нужно понимать... в первую очередь, не то, что вы чувствуете, а то, что чувствует тот, за кем вы ухаживаете. Если это человек неадекватный, то есть он, в деменции, значит, у него в основном остались чисто биологические потребности, и вы их удовлетворяете. Если это у человека есть остатки его сознания, да, в большей степени или в меньшей, например, людям, страдающим деменцией, у которых есть просветы, да, им достаточно в день 15 минут общения. Они больше просто не могут. Они устают, они теряют свое внимание. Угу. 15 минут вы можете просто читать книгу. Если
1: не,
0: у вас
1: не очень... нужно это навязывать как-то.
0: Ну, это уже ощущается по ходу, так сказать. Можно просто читать. Лучше всего читать Евангелие, например. Да? Читать какие-то такие вещи, которые человек читал в своей жизни раньше или знал. Да? И он, когда слышит знакомые слова, знакомые тексты, у него как-то вот просветление
1: наступает.
0: Да. Но это не может быть долго. Это может быть 10-15 минут. Да. В течение дня этого может быть вполне достаточно. Для того, чтобы грамотно организовывать эту помощь, нужно, естественно, обращаться к специалистам. Вот читать специальную литературу, где вот этот алгоритм действий, как правильно себя вести, прописан. Вот это нужно делать обязательно, потому что если мы начинаем вести себя стихийно, поддавая своим чувствам, поддавая своим эмоциям, мы сами измотаемся и не сможем помочь человеку. Да? Потому что человек, оказавшийся в трудной ситуации, он нуждается в квалифицированной помощи. Потом нужно понимать, что как любому человеку нам нужен отдых. Мы, как сказано, 6 дней

0: работы, а седьмой день отдыхает. Да? А вот какой-то принцип отдыха тоже должен быть. То есть для этого можно привлекать членов своей семьи. Вот в чем преимущество большой семьи? В большой семье есть распределение обязанностей, распределение ролей. И вы не один ухаживаете за этим человеком, а ухаживает вся ваша семья по мере их возможностей, их жизненного опыта и так далее. И когда у вас выстраивается такая система, да, всем становится проще. Вот это очень важно. Не стесняться привлекать к оказанию помощи членов своей семьи.
1: Ну, то есть, по большому счету, надо организовать процесс.
0: Организовать процесс, абсолютно точно. И конечно же, привлекать к помощи профессионалов. То есть в какой-то момент, в какие-то периоды поехать в отпуск. Да? Совершенно не чувствовать себя обязанным постоянно находиться возле больных. Да?
1: Связанным.
0: Связанным, да. Вы сожжете себя просто. Просто сожжете. Нужно давать себе отпуск. Как бы есть несколько вариантов. Например, можно подкопить денег и в хороший пансионат отправить, где физиотерапевтическое лечение будет, зарядка, там, профессиональные специалисты будут этим заниматься. Да? В течение там, летних месяцев это можно делать, или там, несколько раз в год это можно вполне делать. Или приглашать, если у вас позволяют ваши условия жилищные, да, если у вас там большая квартира или дом есть, можно приглашать человека, который будет приходить делать массаж, там что-то еще делать какой-то уход. И таким образом вы часть вот этой ответственности физической, да, такой, которая забирает много у вас сил, времени, сможете распределить на других людей, и это поможет. Но важно вот именно этот выбор. Если вы беретесь, то беритесь с умом. Да, не просто с эмоциями, не просто вот бросаясь на амбразуру ради того, чтобы бросаться на эту амбразуру, а ради того, чтобы облегчить жизнь больному человеку. А облегчить ее можно только, если у вас профессиональный подход. А профессиональному подходу надо подойти с умом, надо научиться.
1: То есть, да. Принцип почитать в данном случае родителей, он заключается не в том, что я себя вот здесь...
0: Буду сидеть и плакать рядом с тобой.
1: Да. А в том, чтобы действительно помочь. То есть и для того, чтобы помочь, все это систематизировать и по возможности убрать какие-то изнуряющие эмоции.
0: Да, превратить в рутину, превратить это в то, что является как бы понятным алгоритмами действий, да, понятными сделанными. То есть это уже снимает с тебя. Ну, в этом случае надо это делать, в этом случае, в это случае. Ты уже знаешь. Привлекать родственников как можно больше. Вот. Дети могут тоже в этом участвовать, что-то могут как бы делать, да? Ну, которые не совсем маленькие, но которые там подростки. Привлекать специалистов, массажистов, врачей, там, сиделок, там, что угодно. И профилактории, пансионаты, я не знаю, что там есть, где вот на временное содержание тоже можно возить человека. Ну, естественно, как бы сама атмосфера важна. То есть дома должно быть чисто, светло, проветрено. Да, вот как бы вот чистота сама по себе, она тоже является таким моментом, который свет впускает как бы в жизнь человека, да. А вот запущенность, это как раз говорит о его таком депрессивном состоянии, о вот унылости такой, о том, что руки вот опущены. Вот это помогает нам в тонусе держать и себя, вот, и больного. Это очень важно. Но еще раз я хочу сказать, что вопрос трудный. И это не тот вопрос, который вот так вот можно легко решить, да, поэтому нужно обращаться за помощью.
1: Но, тем не менее, практические рекомендации вот сейчас прозвучали, за что...
0: Ну, это такие общие рекомендации.
1: Понятно.
0: Для того, чтобы компетентно... Да,
1: иногда общие и требуются для того, чтобы человек как-то перестал ощущать себя жертвой.
0: Вот, самое главное.
1: На распутье.
0: Да. Это не жертва, а это сознательный выбор. А если это сознательный выбор, это выбор поприща. Вот вы выбрали...

0: взяли за плуг и с сознанием как бы дело к нему приступаете, потому что от этого зависит, как себя чувствует тот человек, за которым вы ухаживаете.
1: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, в ситуации, когда необходим уход, необходима помощь тяжело больному человеку, нам необходимо сосредоточиться именно на помощи и перенаправить энергию, которую мы сжигаем в своих переживаниях, чувствах, сожалениях, на практическую работу. Всего доброго, до свидания.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый из нас о чем-то мечтает. У каждого есть сокровенное желание. Наш сегодняшний гость мечтает научиться любить. Откуда у него возникла эта мечта и как он ее осуществляет, мы спросим у него самого в личной беседе. Знакомьтесь, Роман Седов. Здравствуйте, Роман.
1: Здравствуйте.
0: Вот начнем вот с дальнего детства. Вот о чем вы мечтали, так, когда были ребенком?
1: Врасплох за вопрос. Я не помню, о чем я мечтал. Мне кажется, как обычный нормальный парень, там, о мопеде, потом о мотоцикле. Ну, такие банальные какие-то вещи. Как все, наверное.
0: Ну, вы о чем-то просили своих родителей, у вас было какое-то желание, может быть, общесемейное?
1: Да нет, в том-то и дело, что у меня, ну, как бы родители развелись, когда я был еще маленький, и у меня не было прям тесного контакта, как у некоторых, в некоторых семьях, там, сюси-пуси, там, с мамой, там, с папой. Таких вот близких отношений у нас не было, не сложилось, как раз из силу того, что произошла трагедия. Вот в раннем возрасте я это все увидел, и как-то у меня переключился ракурс восприятия.
0: А сколько вам тогда было лет?
1: Я был в 4 классе, когда это произошло. То есть я уже все понимал, но повлиять на ситуацию как-то не мог. И я очень переживал.
0: Ну, то есть ваша мечта уже была связана именно с тем, чтобы соединить обратно свою семью, маму и папу?
1: Можно так сказать, да. Я мечтал об этом. Мне хотелось бы, да, чтобы они были вместе, но, к сожалению, так не получилось. И отчасти это, ну, как бы отложило отпечаток и на мою судьбу, на мой характер, на мои отношения с родителями и на отношения вообще к взрослым людям. Мне показалось, что вот они, наверное, все такие.
0: Какие они все?
1: Каким я тогда увидел родителей? Ну, сейчас я их такими не считаю. А тогда я их увидел предателями. Вот. То есть мне показалось, что они меня предали. Как бы со мной не согласовали. Что такое? У них какой-то конфликт произошел. Ну, можно уже все было решить. Вот. И я все время вспоминаю эту боль, когда папа страдал и всегда ждал маму, что она вернется. А мама, ну, еще была молодая, и ей надо было устраивать новую семью. И я это все видел. Я жил тогда с мамой, когда был маленький. Вот, и мне было больно это, на это все это смотреть. И это, наверное, такое.
0: Это потом сказалось на вашу молодость? Я знаю, что у вас молодость довольно бурная была.
1: Наверное, сказалось. Знаете, может быть, всего даже я еще не понимаю, где оно сказалось. И, а может быть, о чего-то я не могу здесь рассказать при людях. Неприлично будет. Но мне показалось, что я думаю, что

0: это отложило отпечаток на отношение вообще в целом к женщинам.
1: Угу.
0: То есть у меня не было уважения к женщинам. И непосредственно к супруге, ну тогда мы были просто встречались, были друзьями.
1: И сколько ей тогда было лет?
0: Когда мы познакомились с моей женой, ей было 13, а мне 16, может быть, так.
1: Угу, понятно.
0: Ну, примерно. Ну, такой, детьми еще были, да. Угу. Но уже играли во взрослых.
1: Угу.
0: Вот, хотелось быстрее быть взрослыми, собственно, поэтому я и... Я не знаю, когда мы к этому подойдем, но когда я начал пробовать вредные привычки, мне хотелось побыстрее повзрослеть.
1: А вы именно поэтому познакомились, хотели завести семью и избежать из семьи, что ли?
0: Ну, познакомились мы с супругой, ну, тогда с подругой, да. Ну, хотелось чего-то такого. Хотелось отношений каких-то, чтобы был близкий человек. Потому что, собственно, я был всегда одиноким. Когда вот семья развалилась, я был одиноким. Я искал вот это, ну, то, что потерял в семье, искал на улице. Ну, ну там не найдешь этого. И, а надо, хотелось, чтобы о тебе заботились, чтобы тебя там по головке гладили, чтобы тебя любили. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, для этого, мне казалось, надо как-то привлекать к себе внимание на улице. Быть лидером, выделяться. Ну, а...
1: Вы были тоже лидером в дворовых, среди дворовых друзей?
0: Ну, я бы не сказал, что я был. Я хотел им быть, а уж насколько я им был, я не знаю. Но я не знаю. Просто, ну, мне казалось, что что-то вот такое вау, такое экстремальное, что-то, кто еще, что никто еще не делал, оно будет выгодно выделять меня в моих, среди моих сверстников.
1: То есть, по сути, получается, вы искали внимание, да, и среди будущей вашей как раз супруги, среди друзей. А каким образом вы это внимание привлекали, что вы там делали?
0: Да страшные вещи делал. Вспомнить даже это не расскажешь. Ну, страдали все от моих знаков. Который я подавал.
1: Ну, например,
0: сос, надо внимание.
1: Вы нас заинтриговали. Что вы там такое делали?
0: Ну, директор школы сказал мне: «Ром, мы будем очень счастливы, если ты уйдешь после 8 класса, не будешь дальше учиться». Что я очень плохо себя вел.
1: На уроках?
0: На уроках, да. И я, да, мне тоже тогда уже говорили, что вот из-за меня произошло вот то, ну, коллективное какое-то мероприятие такое нехорошее, произошло из-за меня, я в этом виноват. То есть я подначил там, да, ребят, вот тогда вот, лидерские способности где-то проявлялись, такие негативные. Вот. Хотя мне казалось, я ничего такого не делал, я просто сказал: «Вау, есть идея, классная, не важно, что нехорошая».
1: Ну, понятно.
0: Даже веселая. Вот, и вот потом все страдали.
1: Вот вы сейчас директор фонда нравственного развития молодежи, да, в Тверской области. Скажите, пожалуйста, а вы как молодежь, какой были тогда? Почему вы считаете, что молодежь надо нравственно воспитывать? Вы сами что-то пережили как раз в этом возрасте?
0: Ну да, возраст у молодежи очень опасный. Учитывая то, что происходит вокруг, и на улице, и в медиапространстве, и в школах, и вот это засилие наркотиков и пошлости в медиапространстве. Это просто катастрофа, что происходит. И надо, ну, как-то этому противодействовать. Не просто кричать: «Выключили все гаджеты, и все, и сиди смирно». Мы просто стараемся своим примером показать что альтернативу.
1: Что... Но вы ведь сами были тогда. Вам есть что об этом сказать?
0: Да, естественно, я делюсь опытом. Хотя... В той среде, где, допустим, в школах, где ребята еще не познакомились с зависимостью, мы делаем это аккуратно. То есть не так, что: «А, смотрите, я бывший наркоман, там, делайте, как я». То есть они могут подумать: «Ага, можно легко стать наркоманом, а потом легко стать директором фонда». Значит, в этом ничего страшного. То есть мы стараемся, ну, как-то мудро подходить к этому, просто рассказываем, может быть, на чужих примерах, что такое хорошо, что такое плохо. Но если уже в личном общении, если начинают спрашивать какие-то детали, я как бы уже рассказываю, да? Но рассказываю с такими подробностями, от которых у них мурашки там по спине, что они в любом случае не захотят попробовать повторить такой опыт моего прошлого. Вот. А уже в тюрьмах непосредственно, куда мы ходим, там, где уже все, а уже терять нечего, они уже попали, все потеряли. Там я рассказываю уже подробно, в красках, в таких красках, что нормальный здравомыслящий человек об этом никому не будет рассказывать, просто сотрет из памяти, и все навсегда. Я рассказываю эти вещи, чтобы растопить вот эту стену, да, барьер, особенно с малолетками, когда мы встречаемся в тюрьме, чтобы показать им, что я с их факультета, я знаю все, всю их жизнь знаю, я прошел ее, эту же судьбу.

0: И всю эту боль я понимаю, и мне можно доверять. И они открываются.
1: А каким образом оказалось, что вы стали употреблять наркотики?
0: Ну, собственно, вот в молодости я уже сказал, что пытался быть лидером, выделяться как-то. Угу. И мне казалось, что ну, чем-то плохим выделяться намного проще. Конечно.
1: Легче.
0: Да. Это, если чем-то хорошим, это надо посидеть, выучить там какой-то, не знаю, стих по литературе. Там, да?
1: Там трудиться нужно, потрудиться стараться.
0: Надо, да. А вот ну, я не, как бы, да, шел легким путем, выбирал такой. И, соответственно, пробовал все, что мне казалось такое экстремальное, такое, чего еще все не пробовали.
1: Все
0: в первых рядах, да. Вот, и как-то меня вот это окружение притягивало таких вот нехороших ребят, да.
1: У вас была большая компания.
0: Старшеклассников, да, которые уже что-то попробовали, уже что-то знают, уже более взрослые. Меня к ним всегда тянуло, чтобы потом у них это перенять и показать своим там, друзьям,
1: то
0: товарищам.
1: Есть, это у вас со школы, да? То есть
0: ну да, уже... в школе я начал пробовать такие вот уже легкие, ну, сигареты, алкоголь, потом легкие наркотики. И если уж мы об этом заговорили, в двух словах, может быть, о легких наркотиках, ну, я их в кавычках сразу ставлю, что их не бывает легких. Ну, и сигареты, и алкоголь – это наркотики. Угу. Вот. А все остальное – это другие наркотики. Легкие, тяжелые. То есть, и начинается все, да, с чего-то простенького такого. Ага, покурил, ну, уже все курят. Угу. Значит, надо что-то еще. Ага, выпил, и все тоже, да. Надо еще что-то следующее попробовать. Трава. В чем опасность травы? Кажется, что ты к ней не привыкаешь. Физической зависимости нет, ломок нет. Ты такой, значит, ты его можно курить сколько угодно. Мозги атрофируются, у тебя уже химическая, в смысле, психическая зависимость есть. Угу. Если тебе кто-то предложит, ты не откажешься. Если у тебя какой-то стресс, ты будешь думать только об этом. Вот, как покурить траву. И эта трава, она приближает тебя к кругу общения, где уже более серьезные наркотики, и ты на них смотришь, у меня всего лишь травка, а у них-то ого-го.
1: И зависимость растет и растет, да?
0: Да, в зависимости вот такой, чтобы ну, быть все время в иллюзии в какой-то, да, чтобы все в розовых таких тонах, красках. Вот, оно получается как раз в результате употребления сначала легких, потом более сложных.
1: А вы тогда вот гуляли с вашей будущей женой Евгенией, да, ее зовут? А она тоже была в вашей компании? Ей же было 13 лет.
0: Ну, мы, знаете, ввиду того, что у меня был ужасный характер, страшный вообще, мы с ней расставались два раза. И на долгое время. На год один раз мы расставались. На полгода расставались с ней. И каждый раз... Бог, наверное, знал, что такое чудовище, как я, никто больше не полюбит, только моя чудесная супруга. Она очень добрая. Невероятно, космическое просто. И вот он мне подарил такое чудо. А я отвлекся. И, значит, она, да, она пострадала от того, что познакомилась со мной. И все мои какие-то вот эти нехорошие изыскания, значит, открытия, они на ней тоже оставляли отпечаток. И в результате мы вместе с ней стали употреблять. По моей вине. Я так легко об этом сейчас говорю, потому что прошло уже больше 20 лет. В 96-м году мы бросили колодцы, поэтому я легко об этом говорю. Но на самом деле, если в подробностях рассказывать, там без слез не взглянешь то, что творилось с нами, то, что происходило с ней. Я вот так на публику про себя могу рассказывать страшные вещи, но про нее не буду. Вот в личном общении, если мы в женской колонии, я могу подробности рассказывать, такие, чтобы они, опять же, открылись, люди, да, чтобы поняли, что человек, если открывать сердце перед ними, что ему можно доверять.
1: Скажите, а если у наших вот телезрителей будут вопросы к вам, вы смогли бы также им ответить, чем-то поделиться?
0: Я буду счастлив.
1: Да, хорошо, да. Спасибо большое. А вот я хотела как раз спросить, вы с женой уже сколько лет вместе?
0: Надо посчитать, мне 46, и познакомилась с ней в 16. 30 лет.
1: Ой, вы сейчас счастливы?
0: Если бы все жили так, как я, был бы рай на земле.
1: Да.
0: Ну, как вот мы живем с супругой, можно об этом сказать пару слов?
1: Да, конечно, нужно.
0: Мы с моей супругой, с которой мы прошли, можно сказать, два развода, хоть мы не были официально женаты, но это я называю разводами.

0: Прошли два развода, я ее много раз предавал. Я ее сделал наркоманкой. По моей вине у нее две судимости. И остальное я не буду рассказывать. Еще более страшные вещи.
1: Угу.
0: И пройдя все это, познакомившись с Богом, Он подарил нам такую любовь, что... Ну, я не знал раньше, что женщине можно доверять. Я вообще воспитывался в другой среде совершенно. Я думал, женщина просто стирать носки и немножко вот что еще там необходимо для того, чтобы удовлетворять свои потребности. И что женщина — это второй сорт. И отсюда, естественно, все вытекающие последствия. Когда я познакомился с Богом, я узнал, что женщина, жена, человек — это его дочка, которую он сильно любит. И я знал, что любовь — это не получать, потреблять, а это жертвовать, отдавать.
1: То есть Бог кардинально изменил ваше вообще отношение к людям и к жене.
0: Да, вот. Я сначала переживал, думал, это будет жесткий эксперимент, очень экстремальный, рискованный. Если я сейчас начну так, как по Библии, жить, это значит смиряться, прощать, там, да, ну вообще мне на шею сядет, скажет, слышь, ты вообще, ты кто такой? И как бы все.
1: И будет мной управлять.
0: Да, да.
1: И вообще этого бояться.
0: Да, и все, семья наша развалится. Но все наоборот произошло. Когда она увидела, что я стал меняться, вообще она такая, что такое? Что там за волшебную книгу? Он начал читать, что такой монстр вдруг стал превращаться в человека. И она стала тайком читать Библию, чтобы узнать, что же там такого написано, какие-то волшебные слова, что из этого стал появляться человек.
1: Вот. Вот у меня сразу возник вопрос, откуда вы взяли эту книгу, кто вам ее принес, вообще откуда впервые ее услышали?
0: Я только первые шаги делал в мир наркотиков, и Бог послал мне человека, моего старого товарища. Он был чуть постарше меня, и раньше на его примере я учился всему плохому. Он был такой оторва, там, на дачах у нас, Валерка. И если что-то случалось на дачах или в окрестностях, все знают, что это 100% он.
1: И вы тоже.
0: Ну, я немножко помогал ему. Вот. И я на него смотрел, вау, просто кумир. Вот. И вдруг я его встречаю в костюме с Библией под мышку и начинает мне что-то там цитировать из Библии. Я говорю, Валер, тебя куда заманили? Что с тобой случилось? Проснись. Но я его из уважения послушал. Все-таки авторитетом он для меня был всегда. Послушал, думаю, ну, потом будет о чем посмеяться с друзьями. Вот чисто ради этого. Но, и главное, мы с ним встречались случайно, в кавычках, я понимаю, что это свыше было дано, несколько раз. То он меня на какую-то программу пригласит, то он на какую-то проповедь, и то...
1: А вы тогда еще употребляли наркотики?
0: Да, я уже начинал. Ну, легкие опять в кавычках наркотики.
1: Понятно, когда с ним вот встречались.
0: Да, да, и Бог меня тогда, видимо, уже предупреждал, что есть другой путь. Я и там с тобой пойду, этот путь пройду, но есть более добрый путь. И, значит, только в тюрьме, только спустя несколько лет... В тюрьме, когда я все потерял, и ситуация была настолько безнадежная, что просто я думал, мне постоянно была мысль, ну, покончить жизнь самоубийством. И только
1: в тюрьме, да?
0: Да, и только переживание за жену, что ей-то чем я легче сделаю, а у нее там страшная была ситуация вообще из-за меня. Только мысли о ней не давали мне уйти из этой жизни. Спасая другого, спасаешь себя. Вот это точно. Я ради нее только, ну, как бы не ушел. И думал, ну а чем я тут помогу, сидя в тюрьме? Мне срок грозит нормальный. И вдруг Валерик, он же был отморозком, таким, как и я. И изменил свою жизнь. Чего он мне там рассказывал? И прям отдельные фразы, какие он мне рассказывал, бах, в голове всплывали. Прям какие-то цитаты там. Я помню, ну, сейчас вот не буду заострять на этом, но прям цитаты какие-то вспоминались.
1: Из Библии,
0: такой,
1: да?
0: Да. Я такой, вау, может, правда там кто-то есть? Если у него так получилось. И я тогда... Впервые в жизни в тюрьме помолился. Я так легко сейчас об этом скажу, там банальные слова Господи.
1: А Валерий вас научил молиться? Или вы сами решили обратиться?
0: Нет, я не знал, как молиться. Мы с ним не молились. Мы так немножко... Общее было знакомство, представление вообще о вере. Прямо вот так скрупулезно я не вникал. Вот. Чисто своими словами, не зная, как молиться, просто как вот я представлял, что есть кто-то, кто все это придумал. И я понимал, что он знает мои мысли, потому что часто еще даже в детстве я вспоминал, что-нибудь натворишь, и потом раз, оно возвращается. Мне на плохих примерах. То есть если что-то доброе бы я делал, я бы видел, что оно мне возвращается.

0: Доброе. Да, да, а да. Я все плохое делал, поэтому я вижу, как мне плохое возвращается. Я понимал, что ага, кто-то там все это регулирует.
1: И это неспроста.
0: Я иногда даже говорю, если там кто-то есть, ну, сделай так, чтобы оно сразу мне возвращалось, чтобы я понимал, за что это. Угу. Вот у меня такие были представления о том, что там кто-то есть. Вот. И помолился такими словами, что если ты меня слышишь вообще, если ты можешь такое чудовище слушать, то помоги мне выбраться из тюрьмы, потому что я хочу жене помочь. И если ты мне поможешь, я в тебя поверю. И обещал ему там целый список, мне терять-то нечего было. Там не пить, не курить, матом не ругаться. Я прям договор с ним такой составил официальный.
1: С печатью. Соглашение.
0: Да, все. Вот и обещаю тебе. Но знаете, я сейчас с улыбкой об этом говорю, но тогда это был крик души. Тогда такие вещи я узнал, что происходит там с женой. Что просто, ну как вот, разодрать на себя одежду там, да. Ты не можешь выйти оттуда и помочь. Ты за семью там замками. И вот я крик души просто помолился. Бог, войди в мою жизнь, вытащи меня отсюда, чтобы спасти жену. И как-то, знаете, легче на душе стало. Я это почувствовал реально. Потому что такой груз сидел за спиной там. Я начал спать. Я не спал до этого. Не мог спать, потому что постоянно об этом думал. Какой-то мир пришел в сердце.
1: Многие говорят, что это как бы самовнушение, это вот неправда. Или вы это как-то вот почувствовали, это вот мир и покой, который вот ощутили после молитвы?
0: Я не думаю, что это какая-то медитация, это, я не знаю, что просто действительно ты вот веришь, что ты отдал это Богу, что ты с ним поговорил.
1: Всю вот эту боль, весь этот грех, который за всю жизнь накопился, да?
0: Да, да. И ты, ну, я не знаю, как это передать словами, это надо пережить.
1: Это надо почувствовать.
0: Да, так, я сейчас вам расскажу, может, о чем он там говорит. Надо пережить, наверное, да. И надо сказать, что спустя короткое время меня освободили из зала суда. Это было чудо настоящее. С моими статьями, кто разбирается в юриспруденции, никто не ожидал. Мне однозначно надо было ехать на зону для наркоманов. И когда мне там зачитывали, вменяя такую статью, там тра-та-ты, все эти цифры, я ничего не слушал, я только на жену смотрел. Она тоже сидела, она тоже была последствием. Только смотрела на нее, думаю, теперь я не увижу ее много лет, а может, вообще никогда не увижу. И вдруг, бах, мне снимают наручники, я вообще не понял, что произошло. Я такой, ничего себе, это работает.
1: А вы поняли, что вот почувствовали, что это Божья защита?
0: Я понял, что это Бог, 100% понял. И меня это прямо укрепило в первое время не сорваться, потому что поводов для этого было просто миллион. Тогда в 90-е годы ты куда ни выйди, на любой остановке везде кучкуются эти наркоманы, а ты их всех знаешь, и они тебя знают. И я прям вот так вот ходил, просто закрывался от них, если на улицу выходил. И я понимал, что один раз я сейчас с ним столько заговорю, все, я знал себя, мне конец моей жене. И я прямо их боялся. И я вижу издалека наркомана, оп, у меня курс, и говорю, Господи, и вот как он меня тогда научил, отойди от меня, сатана, Господи, дай мне силы, чтобы сейчас с ним не заговорить, не сорваться. И как-то увереннее себя чувствовал. Кто-то скажет, опять самовнушение там, да. Но я увереннее себя чувствовал. И слава Богу, что он мне давал мудрость и понимает, что одного раза не бывает. Если бы был один раз, то это был бы капец. Я бы сейчас здесь не сидел. Вообще нигде бы не сидел. И, скорее всего, жены моей не было.
1: То есть вы понимаете, что без Божьей поддержки, да, вот невозможно вот это вот бросить, вот эту зависимость. Ведь это очень тяжело, тем более столько лет употреблять такие тяжелые наркотики.
0: Я бы не смог. Вплоть до того, если нужны подробности, первый месяц, я точно знаю, или больше, когда я издалека видел наркоманов на улице, а их было много, как тараканов кругом, у меня прямо чесались здесь вены. Чесались, реально зуд прямо начинался, когда я их издалека видел. Прямо вспоминались эти ощущения приятные. Ну, там, я не буду тебя рекламировать. На самом деле, это страшно. Вот. И ты понимаешь, что все, вот тебя сейчас как будто кто-то тянет туда за эти руки. Иди, иди, давай, сейчас шприцы. Сейчас. А главное, когда ты начинаешь, просто ты в шоколаде. На, сколько хочешь этих шприцов, наркотиков, там всего, завались. А потом, когда становишься зависимым, там, теперь надо за все платить. Теперь надо тебе учиться грабить и воровать.
1: Не так, не просто. Один грех влечет за собой другие грехи. Скажите, а после того, как вы вышли, кто-то вас поддержал вот, в дальнейшем в вашей жизни?
0: Ну, родственники, конечно, очень переживали. И был тяжелый момент такой, когда вот это недоверие. Они же понимают, я сейчас пошел на улицу, и неизвестно, каким я вернусь. И, может быть, потом окажусь в тюрьме опять. И это

0: Было тяжело, конечно, вот этот момент пройти, пока доверие восстановится, да. Потом кто поддержали ребята, вот Валерка, вот этот, который мне Библию тогда да, подарил, он меня взял на работу. Для меня было очень ценно, что, ну, потому что в их глазах я был наркоманом, преступником, человеком, которого до тюрьмы никто не хотел даже домой пустить.
1: Не
0: друзей
1: уважал никто.
0: Да, друзей не оставалось, родители выгнали из дома, потому что везде, где ты окажешься, ты что-нибудь натворишь, ты что-нибудь стащишь, кого-нибудь ограбишь, что-нибудь украдешь. Вот, потому что ты уже не соображаешь, одна из вилин в мозгах остается. Ты на человека смотришь, сканируешь, сколько в нем наркотиков таких-то, все, больше вообще ничего нет, как терминатор какой-то. И вот то, что эти ребята меня взяли к себе на работу, для меня было очень ценно. Они подняли просто мою самооценку, там, ну, я был благодарен Богу.
1: То есть меня почувствовали уже так человеком,
0: да,
1: с большой
0: да.
1: буквы.
0: И недели три мы прям вот плотно с одним человеком, он меня взял из церкви, и мы с ним работали на объекте 3 недели, и я много там узнал о Боге. Я не знаю, можно ли это сказать, я оказался однажды с ним в церкви на таком обряде, где люди друг другу моют ноги. Я не понял, что происходит. Ну, вернее, я вообще сначала, мне сказали, сейчас будет такой-то обряд. Я говорю, ну хорошо, пусть будет, я в сторонке посижу.
1: И вдруг посмотрю на них.
0: Да. И вдруг ко мне подходит дедушка, у него такая улыбка, такой вот светлячок, седовласый, такой престарелый уже мужчина маленький. И он подходит и говорит, братик, кто тебе ноги моет? Я говорю, мне никто не моет ноги. Ну, пойдем, я тебе помою. И столько любви в нем было, что я тут куда угодно с ним пойду. И он помыл мне ноги. У меня до сих пор, я помню, как я вспотел в тот момент. Наверное, в тот момент Господь мне помыл ноги.
1: Вот это, между прочим, такой вот принцип Христа, да, что человек, который принимает от кого-то, принимать тяжелее, да, тяжелее принимать. Вот, ну как, вот он мог, так вот мне ноги моют. Это довольно не так просто воспринимать какую-то помощь от кого-то.
0: Да, мне так близкий. И хотелось ему сказать, да вы не знаете, кому бы вы ноги моете, каким я был преступником. И мне захотелось ему тоже помыть ноги, и я помыл. Первая жизнь, это на всю жизнь запоминается такое, конечно.
1: Скажите, а как же вот Евгений, как ее судьба-то в дальнейшем была?
0: Знаете?
1: Как вы присоединились-то?
0: Это удивительно вообще. Меня освободили, мы сразу, соответственно, встретились вместе. Ей тоже не дали срок. Ну, условно нам дали обоим. Хотя дали отсрочку. Но это невозможно по тем законодательствам, потому что такого вообще не было в той практике в те года. Однозначно должна была быть зона для наркоманов. Там столько статей было, в общем, 100%. И первый месяц я ее вообще ни на секунду не оставлял, потому что я-то понимал, что у меня ненависть к наркотикам. Я еще и молиться начал. Вот. А она-то всего этого не знает. Я должен ее прямо охранять от всего вот этого. И на целый месяц я ее не оставлял ни на минуту. Потом мы стали работать. Я увижу, что она как бы адекватна, что она воспринимает мои новые взгляды на всю эту ситуацию с наркотиками. У нас был просто табу на эти слова вообще, на этот сленг наркоманский. Просто как-то по умолчанию мы об этом не договаривались. Мы, видимо, Бог дал мудрости, не знаю. Мы просто стерли из памяти вообще все, что связано с этим, чтобы не вспоминать. И знаете, одним словом мне сказать, почему я бросил, почему она бросила, как это произошло. Просто любовь. Я из любви к ней, у меня даже порой были такие мысли, вот я и продержусь год, чтобы она бросила точно, а может, когда-нибудь потом и попробую, кто его знает. У меня такие мысли иногда были, знаете, страшные. И то есть ради нее я все это пошел этим путем, пошел Бога искать там. А она, видимо, чувствовала себя, может быть, виноватой отчасти из-за того, что я отсидел полгода, а должна была, может быть, сидеть она по той ситуации, из которой меня посадили, как бы, да? Вот, хотя 100% я во всем виноват был. 1000000% вообще не обговаривается. Но она чувствовала почему-то себя виноватой. А это только любовь может делать. Вот это чувство давать. И вот, возможно, это чувство вины, оно дало ей просто переключиться на то, чтобы, ну ладно, пусть будет, как он хочет, да. И все, и она не дергалась даже никуда. Она видела мой настрой, как бы, слава Богу.

0: Ну, вот так.
1: Сейчас вы счастливы, у вас двое детей. Как зовут ваших детей?
0: А я не сказал, что мы с ней играем в прятки?
1: Нет.
0: Мне 46, ей 43. И дети в шоке порой, как родители. Просто после работы приезжаю, я чувствую, допустим, она напряженная. Ну, там, меня, может, долго не было, там где-то я задержался. Вот. И раньше я бы выслушал какую-нибудь, может быть, грубость, и сам бы топнул ногой и кулаком по столу, ну, как мы раньше решали конфликты, без Бога. Вот, теперь все по-другому. Теперь я вижу, что если какая-то ситуация может назревать, я в этом чем-то виноват. А если даже и не виноват, я подхожу и обнимаю ее. И мы танцуем. И мы разговариваем. Она рассказывает, что у нее там накопилось. Я рассказываю, как у меня что-то там случилось. И мы молча просто танцуем и разговариваем. Мы можем с ней поиграть в прятки. И дети в шоке, конечно, думают, ну, чудаки, в 46 лет играют в прятки. Но они радуются. Они видят здоровые отношения, что между нами все чисто, все искренне, все открыто. Только поэтому мы можем играть с ней в прятки дома, дурачиться подушками, драться там. И вот, может быть, совет кому-то, если можно дать?
1: Да, конечно. Да.
0: А это ведь больная тема у многих людей, в семейные отношения, конфликты, недоговоренные какие-то, вот, может быть, моменты, да, из-за которых потом может что-то назреть. Сейчас много разводов. Я нашел рецепт. Может быть, надо запатентовать его когда-нибудь. Если ваша жена начинает бухтеть, рычать, ворчать или просто дуться и молчать, это значит, ну просто ей не хватает внимания, и надо его оказать. И это надо экспериментировать. В разных формах это, возможно, будет выливаться. Может быть, просто даже вот физический контакт на... в формате даже какой-то, может быть, ну, такого вот контакта там. Ну, мы можем побить друг друга, но, естественно, любя, да, вот ключевое слово.
1: Да.
0: Но тут выплескивается вот эта энергия, да, негативная, созревшая. И как-то мы посмеялись, подурачились, там, повозились. Фу, и вообще ничего нету. Что там было? А, не помню. Классно.
1: Можно ли сказать, что ваша мечта научиться любить осуществилась после того, как вы узнали Бога?
0: Она в процессе, мне кажется, это бесконечный процесс.
1: Да?
0: Да.
1: Мы знаем, что Роман очень хорошо поет, и он участвует в благотворительных концертах, фестивалях. И я думаю, он сегодня также исполнит для нас.
0: Это песня для тех, для всех тех, кто, может быть, думает, что... А, вот Ромик там сейчас что-то рассказывал там в этой передаче, но у меня так не получится. Вот, вот у него получилось там с Богом подружиться, а я слишком грешный человек. Вот эта песня для вас, что нет такого греха, который Бог не простил бы. Эту песню я однажды услышал впервые от человека, который родился в зоне, в страшной зоне в Соликамске, в Белом Лебеде. Родился там и воспитывался до там, 13 лет. И жизнь у него сложилась очень страшно. Он стал главарем преступной группировки очень мощной. И она должна была закончиться, его жизнь, когда у него пистолет во рту был, и он нажал уже на курок. Хотел уйти, потому что уже была очень запутанная ситуация. И Бог вошел в его жизнь, вмешался. Это отдельная история для отдельной, может, передачи.
1: Но она близко также для вас, да?
0: Да,
1: когда
0: да.
1: Вы были в такой же безысходной ситуации.
0: Да. Он стал очень верующим человеком, и он вдохновил меня вообще взять в руки гитару и начать вот это музыкальное какое-то такое служение социальное вести. Вот. И эта песня «Привет от него» из Соликамска для тех, кто считает себя слишком грешным для того, чтобы Бог его
1: услышал.
0: Простить. Да.

Я скитался по земле, было не было. Тихо время себе шло, долго-недолго. Я в пороках пропадал и истаивал, и на добрый лад себя не настраивал. Меня пастырь мой искал средь ущелий гор. Он овцу свою искал, обошел весь двор. Где ж овца его ушла,

искать с жезлом посоха. Он осматривал места и вершины гор. Он кричал мне и звал меня по имени. И следы мои на тропе.

0: смотрит на наши преступления, наши грехи, смотрит внутрь нашего сердца и видит там, может быть, один атом, который остался среди всего того зла, который там заполнил. Один атом, который способен откликнуться на его любовь, и он это использует. Слава Богу.
1: Слава Богу. Роман, скажите, сейчас вы тоже таким людям помогаете? Я знаю, что вы со своей командой ходите в СИЗО. О чем вы там говорите с людьми?
0: Мы говорим, ну, конечно, о Божьей любви, на личном примере. Но чтобы они стали способны услышать это, сначала мы приходим и говорим на их языке об этом. Ненавязчиво, может быть, завуалировано как-то. Мы приходим со спортивными какими-то мероприятиями, о здоровом образе жизни, приходим с музыкальными мероприятиями. Может быть, мы можем с ними потанцевать, там, поотжиматься, поиграть в какие-то настольные игры, а потом же в формате чаепития свободного, такого общения личного, мы рассказываем лично, делимся личным опытом. Бывало такое, что мы приезжали в малолетку, и я им песню пою про маму, там такая песня, что мурашки, слезы во взрослых тюрьмах, в женщинах, в женских, мужских, там просто люди плачут. В малолетке у них бронированное лицо, они не понимают вообще, о чем ты им поешь, про маму. И тогда мы, помню, привезли в малолетку лошадь и мотоцикл. Я им говорю, давайте, ребят, сейчас пойдем на лошади, на мотоцикле покатаемся, а потом пройдем выставку здоровья. А они смотрят, как на сумасшедшую. Какая лошадь, мы в Зое, слышь? И мы выходим на улицу, а там лошадь и мотоцикл такой крутой. Они такие, вау, это для нас? И все, они наши. И они в выставке здоровья участвовали, там можно это, все. А потом делишься своей историей с жизнью. Все. Они уже чуть ли не петь с тобой готовы. Потом вот в тот раз трое ребят после программы подошли ко мне и говорят, можно мы потом, когда освободимся, найдем вас с вами, будем в детские дома ездить. По рукам.
1: Скажите, а наши зрители могут вам как-то помочь тоже вашему фонду, вот этому фонду развития Возрождения?
0: Можете зайти на мою страничку, написать какой-то комментарий. Можете сердечко поставить, для нас это ценно. Можете испечь какой-нибудь пирог, когда мы едем в детский дом, мы анонс делаем, да, что куда-то собираемся. Испечь пирог, мы его отвезем, и вместе с ними там чай попьем, привет от вас передадим. И вам будет хорошо, мир на сердце, да, от маленького доброго дела. И ну, для ребят это будет свидетельство, что в этом мире не все так плохо, что есть добрые люди, есть добро, а значит, возможно, есть его источник. Бог.
1: Спасибо большое, Роман. И мы не успели рассказать подробно о вашем фонде, как вы помогаете. И в дом престарелых выходите, в детские дома выходите, и в СИЗО проводите благотворительные концерты. Я думаю, что если у наших зрителей возникнут какие-то вопросы к вам, мы обязательно к вам обратимся. И спасибо большое, что вы есть, что вы пришли и подробно рассказали обо всем. Я знаю, что это очень тяжело, вот это все прошлое, рассказывать всем и такие подробности и о своей семье. И слава Богу, что вы сейчас счастливы. У вас отличная семья, у вас хорошие дети. И я хочу сказать нашим зрителям, что если вы думаете, что у вас такие грехи, что вас Бог не простит, это неправда. Бог прощает любой грех. Он простит все ваши грехи, если вы к нему обратитесь, если вы покаетесь и захотите жить так же счастливо, как стал.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.

Когда нашей дочери было около 2 лет, она начала сильно болеть. Мы тогда жили в районном центре, в частном доме, и печное отопление было. И так происходило, что очень часто, ну, то есть перепады температуры было, то холодно, то жарко, и, по-видимому, это как-то повлияло на нее, и она часто стала болеть. И однажды, когда ее положили в районную больницу, ей поставили диагноз пилонефрит, заболевание воспаления почек. И мы, конечно, очень сильно напугались, как помочь ей. И несколько раз лежали с этой проблемой в больнице. Лечение, ну, проводили, но как бы мы понимали, что в то время, это 90-е годы, в районной больнице, ну, достаточно такое было, мало специалистов, и лечение было не такое качественное, как вот в большом городе. И как-то мы вместе с супругой поговорили, обсудили этот вопрос и решили, что поехали в город, там у нас родители, и попробуем найти больницу, чтобы нас, может быть, более серьезно обследовали, назначили лечение. И мы помолились и поехали. Сначала мы приехали в диагностический центр. Приехали туда, нас спрашивают направление. У нас не было никакого направления, потому что мы сами решили поехать. Мы говорим, у нас нет направления, но мы готовы даже платно пойти к специалисту, чтобы нас посмотрели. Они говорят, нет, мы можем только по направлению, платного приема у нас нету. И нам сказали, что, ну, если вы хотите, идите в областную больницу. Мы поехали в областную больницу, приехали туда и просили, чтобы нас записали к врачу. И нам сказали в регистратуре, что очередь очень большая, записаться невозможно. И, ну, в это время мы все время молились о том, чтобы как нам найти решение. И потом женщина в регистратуре говорит, а вы хотели бы пойти, ну, вот не к тому специалисту, которого вы просите, а другой немножко. Он тоже как бы занимается этими вопросами, но другой специалист. Мы подумали, ну, может быть, какая разница, может быть, этот врач нам подскажет что-то и поможет. Мы говорим, хорошо, давайте. И если у того врача не было абсолютно записи, то когда мы пришли к другому врачу, у нее было свободное время, она была абсолютно свободна, не было очереди возле ее кабинета. Она изучила нашу медицинскую карту, посмотрела ребенка, и она говорит, надо положить нам в отделение. И понаблюдать, посмотреть, сделать более глубокие анализы, чтобы таким образом поставить более точно, назначить лечение. И она говорит, вы согласны, если мы вас положим? Я говорю, ну, конечно, мы согласны. Она позвонила кому-то, и супругу вместе с дочерью положили в больницу. В конце концов, она оказывается в палате, которая отдельная палата. Рядом с ней лежала еще женщина, жена бизнесмена, который подарил холодильник этой больнице. То есть мы потом поняли, что это какая-то привилегированная такая палата.

Хотя у нас не было денег, мы были бедные люди, мы не могли ни холодильник подарить, ни что-то еще заплатить. Этой больнице абсолютно бесплатно, ее положили вот в эту, можно сказать, VIP-палату и провели обследование несколько дней, смотрели, и в конце концов врачи сказали о том, что воспаления нет, пилонефрита нет, оно не подтверждено. Есть легкое воспаление, которое можно пролечить, и все будет нормально. Мы прошли лечение, и после всего этого возвращаемся обратно, приходим к нашему врачу уже в районную больницу, и жена рассказывает о том, что вот мы были в городе и в областной больнице, вот нас пролечили, вот такую нам и дает выписку. Она говорит: «Как вы туда попали? У нас ребенок с одной почкой, мы не можем его туда положить. Как вы туда пробились?» Он говорит: «Не знаю, мы просто помолились, поехали, и Бог устроил нас, и таким образом решил нашу проблему. Поэтому мы благодарны Богу, Бог действительно услышал нашу молитву и помог нам».

0: Как вы оцениваете сегодняшнее состояние в России с религиозными свободами?
1: Да, вы знаете, на самом деле ситуация неоднозначная, я бы сказал. Потому что, с одной стороны, есть позитивная сторона, когда государство действительно взаимодействует с религиозными объединениями, они представлены в ведущих комиссиях, советах при президенте Российской Федерации, на уровне субъектов, в различных комиссиях субъектов, которые посвящены, работа которых посвящена в том числе вопросам свободы вероисповедания. Религиозные организации участвуют у нас в грантах, получают эти гранты. Вот последние годы это достаточно активно отслеживается. Да? Но вот при всей кажущейся вроде стабильности ситуации, мы, с другой стороны, имеем растущую статистику, или даже не растущую, наверное, на одном уровне держащаяся статистика по правонарушениям, ответственность за которые предусмотрена статьей 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это порядка 400 дел в год. Вот в этом году это 338 в минувшем 2020 году. До этого было чуть выше и так дальше. То есть на определенном уровне это все-таки держится. Потом появились разные независимые мониторинги, которые тоже ситуацию отслеживают и отмечают, что не только нарушения по статье 5.26, а также выросло число деформационных материалов, например, в отношении в основном евангельских протестантских церквей. И по результатам этих мониторингов, в том числе вот Институт верховенства права, институт, которым я руковожу, мы провели мониторинг в прошлом году и увидели, что до этого всегда, как бы, это все знали, потому что это отражалась статистика, что первые протестанты по нарушениям, ну, наверное, не потому, что они самые активные нарушители, потому что они, наоборот, очень законопослушные люди, это все результат ряда факторов. И некомпетентность порой правоприменителей, и недостаток правовой культуры в целом, и многое другое. Конечно, бывают случаи, когда действительно за дело привлекают, такие случаи есть, когда... Но в целом, если относиться к этим поправкам, они излишни. Даже по миссионерской деятельности. Так вот, мы увидели в результате мониторинга, что в некоторых регионах, на самом деле, на первое место вышли мусульмане. Их тоже штрафуют по статьям и 5.26, и даже где-то они впереди. Например, у нас больше всех нарушений. У нас Дагестан, Крым, а там очень много вот, привлечений именно мусульман по этим статьям. И для нас сегодня как бы такой показатель, что с одной стороны, да, все стабильно, с другой стороны, есть растущая статистика. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть ряд проблем, которые необходимо решать быстро и эффективно, может быть, даже не быстро, а наоборот, глубоко прорабатывать какие-то вопросы и подходить к этому детально очень. То есть, ну, как у нас сегодня законы обсуждаются, да, при их принятии, при законотворческом процессе. На самом деле, ну, фактически, очень много экспертов, стоящих, на самом деле, уважаемых, они выключены из процесса вообще. Обсуждения, дополнения, их просто не приглашают, просто не зовут, а это обязательно необходимо делать. Необходимо получить от общества, от непосредственно самих религиозных организаций, не опосля, не после какого-то шума, как это было с последним проектом. Нужно пригласить всех, выслушать всех и сделать реально нормальный, хороший закон, законопроект, который не создаст проблем при его применении в будущем. Потому что у нас, помимо того, что законотворчество бывает хромает, и вот последние поправки это трудно назвать.

0: назвать серьезным юридическим текстом каким-то. У нас еще и хромает правоприменение. То есть вот этот баланс нужно искать, где взаимодействовать, вместе с государством решать, что-то предпринимать, общаться, вести диалог, ни в коем случае не вставать в глухую конфронтацию. И мы категорически против этой в Славянском промцентре. Мы всегда за конструктивную критику, которая приведет к положительным результатам для верующих и для реализации свободы вероисповедания в России.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит, ой, мой, хочу. Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю, какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.

Добро пожаловать на продолжение беседы на тему «Оставить, прилепиться, стать одной плотью». Мы выяснили уже, что Священное Писание призывает молодоженов оставить отца и мать физически и в эмоциональном отношении считать друг друга значимее, чем родителей. Что же еще означает первое условие «оставить отца и мать»? При исследовании этого вопроса оказывается, что в Слове Божьем немало говорится и о духовной составляющей этого процесса. И я хочу посмотреть с вами сейчас на несколько отрывков Слова Божия, где это демонстрируется. Дело в том, что в силу того факта, что мы родились на грешной земле, и наши родители – существа грешные, и по природе своей, унаследовав в результате грехопадения от Адама и Евы грешную природу, и в силу своих собственных ошибок и грехов, и преступлений пред Господом, родители несут в себе определенный багаж и передают его часто по умолчанию, порой и неосознанно, своим детям. В книге «Бытие» в 5 главе, в первых 3 стихах, начало этого процесса описано так – Бытие, 5 глава, 1-3 стиха. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по образу Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Итак, Адам и Ева были созданы по подобию Божию, по образу Божию. А дальше описывается появление следующего поколения. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф». Сиф рождается по образу и подобию Адама. И между вот этим первым заявлением о том, что человечество было сотворено по образу и подобию Божию, и вот этим временем, о котором мы только что прочитали в Библии, произошло роковое событие – отступление от Господа, грехопадение, когда природа человека радикальным образом поменялась. И уже вот эту греховную природу Адам и Ева передают своим потомкам. И потому первое, что необходимо сделать, когда он и она собираются создать новую семью, задуматься о том, все ли в привычках, в поведении, в ходе жизни, в шутках, прибаутках, в том, как мыслят люди о главных вопросах бытия, все ли было правильно, все ли соответствует воле Божьей. В книге пророка Иеремии, в 14 главе, в 20 стихе есть такой призыв. Иеремия, 14 глава, стих 20. «Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие».

отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою». Эти слова передают осознание не только беззакония своего, мы не только в отношении себя призваны знать правду, но также и что касается предков. Признаем, Господи, беззаконие отцов, сознаем. Вот этот вот процесс нужно проделать тому, кто хочет оставить отца и мать. Все, что было добрым, созидательным, все вот эти возвышенные образцы поведения, слов и мысли, менталитета, которые достойны Бога и соответствуют законам благости, законам бытия, данным Богом, нужно обязательно продолжать в своей семье и усиливать, и развивать. Но все то, что Бога не славило, нужно оставить за порогом нового дома. Постараться не вносить этот негативный багаж в духовном отношении в новую семью. Проиллюстрируем. История жизни патриархов содержит для нас богатый материал, что касается семейных вопросов, семейной динамики, динамики взаимоотношений. Кто из вас помнит, как отреагировал Авраам, когда пришел в Египет и когда появилась угроза, что ему, может быть, будет худо, что жену могут отобрать, а с ним сделают все, что фараон захочет? Что он сделал? Он говорит, давай мы договоримся, потом он позже рассказывает об этом, что вот когда мы вышли путешествовать, когда Всевышний призвал нас путешествовать, мы договорились, будем везде говорить, что ты моя сестра. Это было правда или неправда? Ну, как сказать, да? То есть, да она и подлинно сестра, мне скажет он позже, только она дочь отца моего, не дочь матери моей. То есть они придумали вот то, что можно назвать, скажем, полуправдой, да? Где-то вот это такое пограничное нечто. Если пытаться оправдывать, то можно сказать, ну, все-таки сестра. А если пытаться обвинять, то, явно, что жена. Ведь вопрос-то именно так стоял. Кто она тебе не в смысле вот генеалогии, а кто она тебе в плане взаимоотношений? И вот это мы видим в Египте, это мы видим потом у филистимлян, то же самое Авраам делает. Ну и вот... Поколение вперед, Исаак с женой приходит в город Герар. Что происходит? Он говорит, она сестра моя. А скажите, а они в каких родственных отношениях были? Если еще в отношении Авраама и Сары тут можно было, скажем, что-то такое, придумать, да? В отношении этих двоих о родственных связях говорить приходится еще в меньшей степени. Ну и вот это у нас, соответственно, Исаак и его жена. А в следующем поколении у Иакова, Иаков лгал или нет? Ух, еще как! Он одел одежду брата своего, он обложил шею, руки кожей ягнят, он обманом пытается получить первородство. Ложь продолжает демонстрировать себя. А уже у его детей, у 12 сыновей Иакова, есть такое дело? Да, когда братья продали Иосифа, они взяли его одежду, побрызгали кровью и говорят, вот это мы нашли, наверное, дикий зверь. Представляете, и они знают и видят, насколько горем убит отец. И все эти годы они не говорят ему правды. Четыре поколения ложь путешествует. Багаж родителей. Нужно оставить отца и мать. В том смысле, что если есть что-то, что стало привычным грехом и привычным образом жизни греховным у родителей, это надо, во-первых, осознать, говорит Господь через пророка Иеремию. Это нужно, во-первых, осознать. Нужно произвести вот эту инвентаризацию и вспомнить свою жизнь, и проанализировать. Не для того, чтобы обвинить родителей. Очень часто те тоже просто унаследовали и никогда не задумывались о том, насколько правильно говорят или какие-то поступки осуществляют. Но вот каждому, кто создает новую семью, вопрос об анализе духовного багажа необходимо сделать.

Продолжая исследование Священного Писания на эту тему, я хочу предложить вам прочитать из Закона Божия, из Пятикнижия, из книги Левит, 26 главы, стихи 39 и 40. Книга Левит, 26 глава, стихи 39 и 40. Написано: «А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших и за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня». Итак, что необходимо сделать после осознания? Необходимо признаться в беззакониях своих и в беззакониях отцов своих. Об этом тоже нужно задуматься. И дальше в Слове Божьем рассказывается о том, как это было осуществлено в истории народа Божия. Это книга Неемии, 9 глава, стихи с 1 по 3. Неемии, 9 глава, с 1 по 3. «В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читались книги закона Господа Бога своего, и четверть дня исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Важно обратить внимание на то, что мысль в своих грехах исповедоваться и исповедоваться в преступлениях отцов пришла в контексте чтения закона Божия. То есть к этому Господь призывает в Пятикнижии Господнем. К этому Он призывает свой народ. И это народ Божий осуществлял. Потому нужно вслух признать, нужно в молитве пред Господом озвучить и сказать: «Да, Боже, отцы мои, мать моя, отец мой, или дедушка и бабушка, и так далее, из того, что я знаю, вот в этом были грешны перед Тобою. Но я желаю оставить». Я желаю это, вот отождествив, это выявив, в этом исповедаться. И я не хочу этот багаж переносить в свою семью. Итак, оставить отца и мать, согласно Священному Писанию, означает минимум, во-первых, физически отделиться, во-вторых, в эмоциональном отношении держать дистанцию, потому что есть теперь новое существо, с которой он и она, то есть муж с одной стороны, жена с другой стороны, теперь стали одной плотью, новой единицей. И в-третьих, это означает духовно проанализировать ситуацию. Давайте посмотрим теперь, как эти принципы реализовывались в жизни Спасителя нашего Иисуса Христа. Иисус Христос не пришел на землю для того, чтобы создать семью. У Него не было жены, не было детей. У Него была иная миссия. Но что касается взаимоотношений между Иисусом и Его земными родителями, в них отражены библейские принципы, о которых мы говорим сегодня. В самом начале я хочу предложить вам вспомнить эпизод, который записан во второй главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 2 глава, повествует в том числе о посещении родителей Иисуса и самого Иисуса Иерусалима в определенном возрасте. Итак, Евангелие от Луки, 2 глава, стихи 41 по 50. 41 по 50. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». Сделаем пока паузу. Скажите, на Пасху Господню в Иерусалим идти – это кто придумал? Это обычай или это заповедь? В подлиннике здесь используется слово, которое описывает именно обычаи. Вот, например, сказано, что когда хоронили, то обвили его специальным полотном, как обычно погребают иудеи. Один народ так погребает, у другого другие похоронные обычаи. Это вопрос культурных особенностей, культурного наследия, культурных традиций того или иного народа. А вот что касается Пасхи Господней,

Сегодня это заповедь. Говорится о том, что нужно именно прийти в Иерусалим, нужно заколоть агнца, нужно делать то, другое и третье. То есть обычай, о котором сейчас пойдет речь, это не сам факт посещения Иерусалима на праздник Пасхи. Обычай в другом заключался. Читаем дальше. «Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми». Тоже немножечко странная позиция, да? 12-летний мальчик, значит, пешком идет из Иерусалима в Назарет, а это несколько дней пути. И в течение первого дня они вообще не думают о том, где же он, где же наш мальчик, так? Дальше. «Не нашедшие его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его». Итак, что делал Иисус там? Отвечал. Значит, ему задавали вопросы. Дальше. Он слушал и спрашивал. «И увидевшие его удивились, и матерь его сказала ему: чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Так попытаемся чуть-чуть глубже проникнуть в эту историю. Чем был знаменателен в ту эпоху вот этот возраст, 12 лет, согласно обычаям? Хочу процитировать вам небольшую фразу из книги известного христианского автора Елены Уайт. Книга называется «Желание веков». «У иудеев было принято считать 12-летний возраст рубежом между детством и юностью. Достигнув этого возраста, еврейский мальчик уже назывался сыном закона». Как? «Сын закона и Бога». В соответствии с этой традицией отрок Иисус отправился в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда мальчик вырастал до 12-летнего возраста, вот именно тогда, в первом веке нашей эры, он становился сыном закона. Это называется бар-мицва. Термин арамейский, народ Божий тогда говорил по-арамейски, бар означает сын, мицва – заповедь. Итак, сын заповеди, дословно. Цитирую дальше по Большой советской энциклопедии. «Мальчик проходит обряд бар-мицва, вводящий его в общину верующих. Причем он должен показать знание священного писания и произнести соответствующую речь на языке иврит. Что делал Иисус Христос, когда ему было 12 лет? Демонстрировал свои знания. Они дивились ответом его. Ему нужно было в рамках вот этого обряда посвящения на исполнение воли Господней продемонстрировать свое знание священных писаний. Но он был таким знатоком, что он еще и вопросы задавал законоучителям, чем продемонстрировал свое особое знание закона Божия. Далее. Согласно электронной еврейской энциклопедии, отец мальчика вот в рамках этого обряда произносит следующую форму: «Благословен тот, который снял с меня ответственность за этого», то есть за сына. Считалось, что когда мальчик достигает 12-летнего возраста, он становится лично ответственным за исполнение заповедей Господних. И теперь уже не родители напоминают ему, а не забыл ли помолиться, не забыл ли почитать, не забыл ли на службу сходить. Нет, он лично, сам мальчик 12-летний, после обряда бар-мицва становится сыном заповеди. Он несет личную ответственность перед Господом. Вот это произошло с Иисусом. Согласно талмудическим источникам, мы знаем, что с этого времени можно было вступать и в определенные юридические права. У мальчика собственность могла появляться. И даже он мог уже заключить помолвку. Конечно, женитьба была позже, но он уже был, по крайней мере, в состоянии начать мыслить о создании семьи. Поэтому они не удивлялись. Он уже по законам, по меркам того времени был самостоятельным. И потому целый день даже и мысли не было о том, где же он, и почему мы должны переживать, где он находится, и так далее. Так вот,

То, что произошло в примере Иисуса Христа, согласно еврейской традиции, тянется еще со дней Моисея, когда его мать вскормила и отдала во дворец фараона. Согласно дошедшим до нас историческим данным, это произошло тогда, когда ему было 12 лет, когда он был отроком. И вот он уже был полностью сформировавшейся личностью, и его можно было спокойно отдать в эпицентр язычества, в дом фараонов, и он там сохранил свою веру в Бога. Итак, в традициях народа Божия, которые корнями уходят в историю Священного Писания, мы находим вот этот очень важный водораздел. Когда рождается мальчик или девочка, обряд на девочке называется бат-мицва, да, дочь заповеди, соответственно. Родители начинают готовить маленькое существо к тому, что скоро оно станет каким? Самостоятельным. И для родителей не наступает вдруг неожиданное откровение, когда вот свадьба отгремела, да, сыну или дочери там 25 лет или сколько, к родителям не приходит вдруг неожиданная мысль: «Ой, а детятка-то мое уже не со мною, и что теперь с ним или с нею будет, и как теперь у них сложатся взаимоотношения? Надо позвонить, надо проконтролировать, надо обязательно проконсультировать, нужно». В это бывает трудно поверить, но со мной некоторые мамы пытались разговаривать на тему о том, что происходило во время первой брачной ночи с их дочерью, с намерением, чтобы я повлиял на молодого мужа, чтобы подсказать ему, как и что надо делать. Вы можете представить? Я, естественно, сразу же отказался от такой своей роли, потому что это нарушение божественных принципов. В 12 лет уже в народе Божьем существо считалось самостоятельным. И если родители подходят к воспитанию детей мудро, по Божьим замыслам, по традициям, отраженным на страницах Священного Писания, как Иисус Христос прошел, который образец для всех нас, то тогда легче, в тот момент, когда ребенок еще более становится зрелым, и когда еще одна новая эпоха и новый этап оставления происходит, уже намного легче выполнить Божью заповедь. Родители должны отпустить сына, отпустить дочь, чтобы те стали единым целым в новой образовавшейся семье. К сожалению, родители Иисуса Христа тоже были людьми грешными, равно как и братья Иисуса. И вот у нас есть один довольно странный, на первый взгляд, эпизод, записанный в Евангелии от Марка в 3 главе, который рассказывает в стихах 20, 21 и с 31 по 35 следующую информацию. Я хочу вначале прочесть с 31 по 35, чтобы подвести к сути дела. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: „Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя“. И отвечал он им: „Кто матерь моя и братья мои?“ И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: „Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь“». Некоторые обвиняют здесь Иисуса Христа в непочтительности к матери, в непочтительности к родным. Потому что они вроде бы как пришли повидаться с ним. Так сказано, они послали звать его. А Христос говорит мне: а, собственно, мои настоящие-то мама и братья – это те, кто слушает меня. Да? То есть вот кто мне в рот смотрит, извините за грубость, кто за мною следует, вот те мне и есть мать и братья. Представляете, такое сказать. То есть для многих остается непонятно, почему Спаситель так сказал. Вот давайте теперь посмотрим на стихи 20 и 21. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышавши, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Вот с какой целью они пришли. Они пришли что сделать? Взять его, потому что думали, что вышел из себя. Я прочитаю это дело в современном переводе российского библейского.

римского общества. Сказано, они пришли, чтобы силой его увести, решив, что он сошел с ума. Вот о чем идет речь. То есть мать и братья, они посчитали, что они имеют право решать, что зрелому мужчине делать. Иисусу уже исполнилось 30 лет. 30 лет в том обществе – это было временем начала общественного служения. И вот они принимают решение. Мы пойдем его уведем, мы силой его заберем. Мы решаем, мы семья, мы лучше знаем. А то видно, что у мальчика что-то не то с головкой. Да? Представляете картину? И именно вот так вот они хотели силой решить вопрос. И именно на это реагируя, Иисус Христос говорит – важнее всего, вот какой вопрос, соблюдаете ли вы волю Божью? То есть, иными словами, если родители или иные родственники, они выходят за рамки своих полномочий и пытаются насадить или что-то сделать, или посоветовать, или как-то управить ситуацией вопреки воле Божьей, то у дитя, взрослого ребенка, выросшего сына или дочери, есть право сказать: «Спасибо, не надо. Я вас люблю, но просьба, не мешайте моему служению, не вмешивайтесь в мою семейную жизнь» и так далее. Вот это здоровая дистанция. Вот это означает, что родители отпустили. Однако, когда мы находим в повествовании об Иисусе Христе следующий эпизод, где рядом описаны Он и Его мать, Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 26 и 27, мы находим там следующее. Речь идет о том времени, когда Иисус Христос был распят. И уже находясь на Голгофском кресте, Он видит мать и ученика там стоявшего. И вот я хочу прочитать этот эпизод в современном переводе Кулакова, который очень хорошо передает чувства и интонацию. «Увидев мать свою и возле нее ученика, которого особенно он любил, сказал Иисус матери: „Дорогая, теперь он твой сын“. Потом добавил, обращаясь к ученику: „Вот мать твоя“. Тогда взял ее тот ученик в дом к себе». Мы находим, что Иисус Христос очень нежно любил свою мать. И Он заботился о ней. Он поступал по заповедям Божьим. Однако в те минуты, когда мать, мы не знаем, в силу ли влияния братьев его или иных причин, пыталась повлиять, помешать осуществлению воли Божьей, Иисус Христос такое посягательство решительно отверг. Итак, наша тема сегодня – оставить, прилепиться и стать одной плотью. Всем нам есть о чем задуматься, вне зависимости от нашего жизненного опыта и семейного статуса. Родители должны готовиться к тому, чтобы все больше и больше позволять своим детям становиться самостоятельными и оставить своих детей – и позволить им сформировать новую семью. Дети должны понимать, что дом их теперь – это там, где муж или жена. Они становятся одной плотью. И тогда можно прилепиться, и тогда можно реализовать божественный план. Да благословит Господь всех вас. Аминь.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотела нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни где-то в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточным?

различными практиками. Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Помните, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.
1: Здравствуйте! «Верь своему сердцу», — говорят одни. Другие возражают: «Нет, можно полагаться только на разум». Так кто же прав, и можно ли доверять своим чувствам? На наши вопросы сегодня отвечает клинический психолог Иван Соклаков. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вообще чувствами пронизана вся наша жизнь. И особенно если мы много общаемся с людьми, то и спектр чувств у нас очень широк. Мы часто, так, если можно так сказать, испытываем чувства. Вообще, как относиться к чувствам, к эмоциям?
2: Хорошо относиться, радоваться тому, что они у нас есть. Именно эмоции, чувства наполняют нашу жизнь, делают ее такой красочной, яркой, живой, интересной. То есть мы можем коммуницировать с помощью чувств, можем считывать и понимать о своих потребностях с помощью эмоций, можем, глядя на, допустим, мимику лица другого человека, можем считывать и понимать, что он хочет, и можем ли мы с ним установить контакты и иметь доброе общение. Также эмоции заявляют о потребности, которую человек испытывает. Например, грусть, когда я что-то теряю, мне хочется это восполнить. Это нормально, когда я проживаю эмоцию. Это очень важно ее проживать. Потому что, вот мы уже говорили на прошлых наших передачах, когда человек не понимает свои эмоции, не распознает их, не умеет правильно выражать. У него очень такая скромная, обыденная жизнь. Он страдает алекситимией. И поэтому Бог дал нам эти чувства, чтобы мы могли их испытывать.
1: Ну вот, конечно, если речь идет о, допустим, радости, о восхищении, о каком-то удивлении, это, наверное, хорошо. Нам, ну, приятны эти эмоции, да? А есть эмоции, которые вызывают в нас дискомфорт. Вот, ну, та же грусть, тревога, обида, злость, ну, такая эмоция, которая тоже часто приводит в пример. И вот здесь, наверное, этим эмоциям радоваться, мне кажется, вряд ли кто-то будет. Поэтому у людей и возникает такое двойственное отношение к эмоциям. С одной стороны, есть приятные эмоции, а с другой стороны, есть неприятные. И когда мы их испытываем, мы не знаем, как справиться со своим состоянием.
2: В любом случае, это часть нашей жизни. В любом случае, эмоции – это наши подсказчики, это наши друзья. Потому что чувство страха говорит об опасности. Чувство стыда, что я не соответствую, может быть, общественным нормам. Чувство вины, что я обидел кого-то, и мне нужно примириться с этим человеком. Чувство гнева, что по отношению ко мне поступили несправедливо, и мне нужно тоже заявить об этом. И негативные эмоции – это часть нашей жизни. Почему мы должны испытывать всегда положительные эмоции? Вот, всегда радоваться тому, что вот, ну, только радость какая-то. Да? Кстати, вот вы сказали об удивлении, ведь это нейтральная эмоция. Например, я приятно удивлен, что вы, оказывается, обладаете такими навыками. Да? Или ну, я тебя такого не ожидал. Понимаете, да? То есть и там удивление,
1: но
2: в зависимости
1: вроде бы,
2: от контекста, это, кстати, классное чувство, удивление, потому что оно тоже вызывает интерес, это тяга к познанию, это закрытие потребностей в познании. И это вопрос тоже должествования, когда, например, мы удивляемся, потому что в голове мы уже создали какой-то сценарий по тому, как должно быть. И если вдруг сценарий идет не по тому, как оно у нас в голове, то, соответственно, происходит, что называется, когнитивный диссонанс, и мы не знаем, что с этим делать. Ну и вот здесь нужно прислушаться к себе и понять, ну да, может быть, где-то я совершаю какую-то когнитивную ошибку. Вот. Или это говорит о том, что, ну, мне стоит, может быть, снизить свои ожидания.

0: и по-другому начать это воспринимать, ту или иную ситуацию.
1: Ну, то есть, получается, как вы и сказали, да, что эмоции, они говорят о наших потребностях, они говорят о том, где, в какой, ну, где мы именно находимся. То есть, может быть, у нас ожидания завышенные, или, может быть, мы чего-то недополучаем. Да? То есть, мы можем сказать, что эмоции наши друзья.
0: Да. Очень хорошо.
1: Ну вот тогда, я думаю, вот можно оправдать любой всплеск эмоций не очень приятный для окружающих тем, что я живу по сердцу. Я не как вот эти лицемеры, которые носят маску, они всем улыбаются, как говорится, вот вам галстук, вот салфетка. Я по чувствам живу, да я ураган, зато я искренний. Вот как вы к этому относитесь?
0: Вы знаете, искренность должна моя также распространяться на людей, чтобы не создавать им тоже чувство дискомфорта. То есть моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Мы должны понимать, что мы не одни в этом мире, мы взаимодействуем. Поэтому здесь как слоны в посудной лавке, вот что думаю, то и говорю. Вот я такой эмоциональный человек, не могу сдерживать себя, и что вижу, то говорю. Это такое дисфункциональное поведение, грубость, какое-то хамство. Думаю, что с этим стоит работать. Вы правильно заметили, что чувства имеют место быть, их не нужно подавлять, их нужно правильно использовать и владеть ими как инструменты, и для этого нужно прокачивать эмоциональный интеллект, это целая наука. Но чувствам нельзя доверять всецело. Та-дам! Расскажу пример. Мама приходит с работы, после работы, значит, очень много прям так хорошо потрудилась, и погода такая плохая, она промокла, продрогла, значит, хочет есть, и вот она заходит в дом и видит, что дома бардак, сын не выучил уроки, и это ее разозлило. Она сказала: «Сын, ну что это такое? Ну, как хочется приходить, чтобы было уютно, я устала, пожалуйста». А сын в это время занимался чем-то, ну, допустим, играл в компьютерные игры. А мама попросила его, допустим, убрать в своей комнате или сделать уроки. Он сказал: «Не хочу, мама, ты плохая». И, допустим, у нашей мамы возникло чувство вины. И она могла так подумать: «Итак, значит, у меня возникло чувство вины, значит, я как-то плохо отнеслась к своему сыну, и, наверное, я правда плохая мать». То есть у нее возникло другое чувство, что я плохая мама. Насколько она может доверять этому чувству? То есть либо тут действительно принять ситуацию, какая есть, либо, ну, не принимать просто это чувство. Всегда ли мы испытываем правдивое чувство вины, а может быть, это вина, навязываемая кем-то? Или, например, я радуюсь. Всегда ли радость на соответствие ситуации? А вдруг эта радость такая, знаете, я на машине еду, кого-то там облил на пешеходе и радуюсь. Это какая-то не радость, это злорадство. Да? Или, например, чувство стыда, когда компания стоит, и кто-то, например, сказал такую фразу там о чем-то, и в этой компании парень сказал: «Слушайте, ну я не знал эту информацию». А он сказал: «Ты реально не знал об этом? Так об этом все знают». И у человека возникает такое чувство, что я не соответствую этому обществу, у меня стыд, я какой-то некомпетентный, глупый. Вот можно довериться этому чувству стыда, и в итоге к чему это приведет? Поэтому здесь очень, знаете, такая тонкая грань. Помимо чувств у нас есть еще логика, здравый смысл, у нас есть еще планирование, воля, совесть. У нас есть разум, память, да, и все это необходимо для того, чтобы урегулировать наш вопрос восприятия себя, мира и людей, живущих в этом мире. Позвольте, приведу вам еще одну такую аналогию. Представьте, что чувство – это маленький ребенок. Вам нравятся дети?
1: Ну, в целом, да.
0: Да, да. То есть нам нравится за ними наблюдать, они такие... Такие классные, такие прям, ну, прям хочется их так вот обнять, прижать. Они такие непосредственные, такие доверчивые. Они не думают о том, что о них подумают люди. Они могут там одеться, как они хотят. Вообще об этом не думают, да? И вот представьте, что если ребенок – это чувство. И все ли мы можем доверить этому ребенку? Давайте представим, что мы даем им кредитную карту. И говорим: «Слушай, ты можешь там идти и решать вопрос обеспечения нашей семьи продуктами».

0: аспектами. А можем ли мы доверить, допустим, сексуальную жизнь? Как-то так. Если мне, допустим, вдруг стала симпатична коллега по работе, и я думаю, ну, наверное, это любовь. Угу. Сердцу, ну, не прикажешь же, все, ну, сердце да, хочет.
1: Сердце не обманешь.
0: Не обманешь, вот она, любовь да. всей моей жизни. А тут, а там еще, знаете, такой, такая ситуация, может быть, семья не очень хорошая, какой-то угу. кризис в отношениях возник. Угу. И вот на фоне, да, на этом контрасте очень легко угу. повестись за этим чувством. Но нужно думать, а к чему приведет тебе это чувство? То есть, а вот и чувства могут прийти в конфликт с ценностями. Uh-huh. А для человека это ценность семья. Uh-huh. Поэтому вот взрослые — это некое планирование, разум. Он всегда должен брать ребенка, и они должны идти вместе. Это не значит, что разум теперь, знаете, должен... урезонить как-то чувство и сказать, так, сиди, я тебя закрыл в комнате, я знаю, что тебе нужно. Цифры, планирование, знаете, такой вот сухой расчет, mm-hmm. и чувства никаких нет. Кстати, очень много по этому поводу режиссеры выпустили фильмов, и даже вот 451 градус по Фаренгейту, по сути, ведь вот эта антиутопия, это она про это, что да, нужно сжечь все книги, чтобы mm-hmm. они не вызывали дополнительных эмоций. Mm-hmm. Потому что в мире очень много войн из эмоций. Ну, что люди не могут сдерживать свой гнев, и поэтому у нас столько много войн, проблем там, и переживаний, и столкновений.
1: Ну, вообще межличностных конфликтов много, да, межличностных, да, потому что конфликтов. Кто-то не сдержался, вспылил, сказал в гневе, да.
0: Да, mm-hmm. поэтому здесь чувства нужно действительно контролировать. Если с точки зрения биологии взять, тоже, может быть, кому-то понравится и понадобится эта информация, что у нас есть лимбическая система, она находится mm-hmm. в самом центре нашего головного мозга, она находится под нашим серым веществом. Лимбическая система — это источник наших эмоций. А вот серое вещество — это, ну, наши извилины, можно так сказать, да, префронтальная кора головного мозга, uh-huh. неокортекс или лобные доли. Вот там как раз какой-то разум, здравый смысл, прогнозирование, планирование. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Поэтому если у человека вот эти две системы не сбалансированы, то возникает перекос то в одну, то в другую сторону. Uh-huh. То есть иногда мы становимся шизоидами, такими вот замкнутыми, нелюдимыми, uh-huh. такими неэмоциональными. Вот, и мы везде какой-то подвох ищем. А иногда наоборот, вот нас вот так вот распирает, что мы рубаха-парень, такие вот, душу наружу, и считаем, что да, самое главное – это эмоции в жизни. Но здесь нужен какой-то разумный баланс для того, чтобы жизнь человека стала полноценной угу. и приятной для него.
1: Ну, то есть все равно я так понимаю, что нужно всегда держать, так скажем, разум в работающем режиме, чтобы разум тебе, ну, как сказать, подсказывал, какую эмоцию я могу сейчас всецело, ну, как бы отдаться ей, а какую подавить. Так?
0: Не подавить. Не подавить.
1: Управлять, да? Что ли, ей.
0: Понимаете, да? вот ага. подавляем, а потом это все в психосоматике выражается. Потом это, знаете, как кипящий чайник на газовой плите. Вот он медленно закипает, uh-huh. а потом начинает свистеть, и пар из него. Вот точно так же и мы. То есть мы должны обращать внимание на гнев, допустим, тот же самый, неприятные эмоции, uh-huh. которые может нас столкнуть с людьми, и мы можем потерять отношения. Но если даже о чувстве гнева рассказать как-то по-доброму, да, безопасно, экологично мы сегодня говорим, при этом не обвиняя, не оскорбляя. Ведь это же возможно. А вдруг гнев — это всего лишь, ну, надуманность какая-то, мы что-то сами себе придумали. Uh-huh. Бывает же так, что друг что-то сказал нам, мы что-то не расслышали, uh-huh. и у нас возникло какое-то такое возмущение, что как будто там мои чувства задеты, меня оскорбили. А потом в ходе диалога выясняется, что человек на самом деле вот это имел в виду, и все. Но, понимаете, а как мозг сразу работает? Сразу же, конечно, у нас включаются эмоции, потому что они пытаются нас защитить, да, или включить стратегию. Либо бей, это гнев, либо беги, страх, спасение, да, то есть нужно идти, найти какое-то убежище, безопасность и так далее. А вот чувство ревности, о котором мы говорили, тоже. Ведь сколько может быть ревности на пустой почве? Позвонили, телефон выключен. Ну все, наверное, он мне где-то изменяет с кем-то. Угу. Что значит изменяет? То есть если телефон выключен, ну все может быть, просто разрядился и все. Угу. Все может быть. Но почему мы сразу же думаем о самом плохом? Потому что тревожный мозг, он

0: заставляет нас мыслить привычными шаблонами, паттернами мышления, и который потом выражается в конечном итоге поведении. Поэтому здесь, знаете, такой осознанный подход должен быть. Мы должны уметь работать с собой.
1: Ну, то есть чувства нужно, ну, как часто говорят, ну, проговаривать, да, не подавлять, а вот как-то вот все-таки жить в этом чувстве, но его проговаривать. А его нужно проговаривать тому, по отношению к кому мы его испытываем, или не обязательно?
0: Не всегда.
1: Может, этот человек не рядом
0: сейчас? Да, не всегда. Можно себе проговорить. Вот что я чувствую. Ох, вот это интересно. Ага. Ничего себе. Вау, то есть вот, знаете, это целое открытие, когда мы начинаем рефлексировать сами с собой. Представьте, да, вот в нас, в личности, уживается несколько человек. И причем это не шизофрения, не переживайте.
1: То есть там ребенок, там
0: и внутренний критик, который нас штудирует, как должно быть, мы должны быть такими правильными перфекционистами. И есть еще и взрослая осознанная часть, когда, как, ну, знаете, какой-то некий посредник. И ты прав, и ты прав. Давайте вместе примиримся и поймем, что можно все, к чему можем прийти, к чему, что можно сделать. Поэтому это очень хороший, интересный, это такой эффект инсайда, открытие в себе чего-то нового, о чем вы раньше не знали. И, ну, это прям жизнь становится здорово.
1: Ну, я думаю, вот мне кажется, что Бог принимает нас с нашими чувствами.
0: Потому что Он нам их дал.
1: Да, и, конечно, где-то наши чувства могут быть и обманывать могут нас. Где-то мы выражаем очень некрасиво свои чувства. Но мы живем эту жизнь, как говорится, один раз. Мы ошибаемся, к сожалению, важно эти ошибки просто видеть и идти дальше. И Бог, я думаю, Он милостиво относится к нашим чувствам.
0: Да, может быть, стоит немножко сказать о том, как работать с чувствами.
1: Да.
0: То есть вот, да, нужно работать с навыками эмоционального интеллекта. Для этого хотя бы просто начать распознавать свои чувства, что я чувствую. Если мы не знаем чувства, просто залезть в интернет или спросить у искусственного интеллекта, какие существуют вообще эмоции, как они могут быть выражены, о чем они говорят. Ведь это могут быть и телесные ощущения. Например, там, когда я испытываю сдавленность груди, это говорит о том, что, допустим, я в страхе, да, или у меня когда тремор рук, это я, вот, или когда у меня скулы трясутся, возможно, я сейчас нахожусь в гневе. То есть это тоже ощущение, это тоже наши подсказчики. И если вдруг мы чувствуем, что интенсивность этих эмоций такая сильная, что меня просто может понести, ну, тут Остапа понесло, да, то где-то нужно подышать, где-то досчитать до 10, где-то включить такой вот mindfulness, расслабление, чувств, какие-то практики расслабления, где-то мне нужно понять, я испытываю такие яркие чувства, потому что я не в ресурсе, потому что я не отдохнул, я не поел, может быть, мне стоит и физически немножко позаниматься, может быть, мне стоит просто поспать, потому что там не выспался, и все, и поэтому я не могу сбалансироваться, и поэтому это ведет меня к каким-то неприятным ситуациям. Замечать, отслеживать, давать себе отдых, искать возможности регулирования эмоций, это очень важно.
1: Ну вот я обратила еще внимание, когда вы рассказывали, что, скорее всего, мы относимся к чувствам, впадая в крайности. Мы либо чувства возводим на пьедестал и полностью на их волю отдаемся, и, ой, это чувство, как важно чувствовать сейчас в современном мире, да, либо мы, наоборот, делаемся, как вы говорили, ну, таким холодным, расчетливым, подавляющим чувства человеком, а тут действительно важно и чувства ценить, и признавать, и действительно их, ну, считать, ну, каким-то, правда, Божьим даром, но в то же время полностью на них не полагаться. А баланс нам, людям грешным, соблюдать всегда очень сложно. Гораздо легче пуститься в крайность.
0: Поэтому этому нужно учиться. Золотая середина. Это важно.
1: Итак, Иван, благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам огромное за беседу.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая.

0: Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
1: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
2: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
3: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
4: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится.

Однажды один человек, гордый и самоуверенный, попал в очень серьезный жизненный переплет. И тогда я ему предложила: «Знаешь, давай встанем перед Богом на колени и попросим у Бога помощи». И тогда этот человек мне ответил: «Знаешь, я помню очень хорошо, как я гнал Бога из своей жизни, как я не хотел о нем слышать. Разве Бог может это простить? У нас удивительный и чудный Бог. Он прощает. Прощает не так, как люди это делают. Он никогда не вспоминает потом наших грехов, если мы не повторяем их». Мы склонились с этим человеком на колени. Мы просили у Бога о прощении, мы просили у Бога помощи, и Бог пришел на помощь. У нас замечательный Небесный Отец. И какие бы ни были у нас ошибки в прошлом, каким бы тяжелым ни было прошлое, наверное, каждый из нас должен понимать и помнить, что любящий Отец все знает, все понимает и прощает. И не только прощает, но и протягивает руку помощи.

Приветствую вас, дорогие друзья! Скажите, пожалуйста, насколько для вас, как для современного человека, сегодня актуально служение во святилище небесном? Задаетесь ли вы вопросом, что делает Иисус Христос сегодня в святилище небесном? Что значат для вас сегодня такие слова, как святилище, как скиния собрания и многие другие ветхозаветные вещи, которые, может быть, для современного человека не вполне актуальны? Если вы сегодня говорите себе: «Для меня эти вещи совершенно ничего не значат, я совершенно ничего не понимаю, о чем вы говорите», значит, сегодняшняя наша проповедь и сегодняшнее наше служение исключительно для вас. Я приглашаю вас открыть 11 главу книги Откровения, и мы с вами прикоснемся к великому пророчеству, которое предсказывает, что же будет в конце времени в сознании людей. Книга Откровения, 11 глава, 1 текст. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющийся в нем». Обратите внимание, что мы с вами читаем 11 главу, которая размещена в книге Откровения между 6 и 7 трубами. В книге Откровения 6 и 7 печать, 6 и 7 трубы тяготеют ко времени конца, ко времени, когда закончится история этого мира. 11 глава, помещенная между 6 и 7 трубами, говорит о том, что здесь Иоанну Господь что-то поручает. Он говорит ему о том, что он должен совершить какое-то особое символическое действие, которое будет очень актуально для живущих в последнее время. Он должен совершить некое действие, которое должен открыть, которое должен представить людям, ждущим второго пришествия Иисуса Христа. Иоанну Господь говорит: «Измерь храм». Что же означает измерение храма? Книга Откровения – это книга, которая говорит о будущем языком прошлого. И для того, чтобы понимать эту книгу, нам необходимо достаточно хорошо быть знакомыми как с Новым Заветом, так и с Ветхим. Для того, чтобы понять вот эту фразу «измерить храм», что она означает и зачем Господь призывает Иоанна это делать, мы должны с вами посмотреть, есть ли что-то подобное в Ветхом Завете, где Господь что-то побуждает, призывает пророков измерить. Что такое язык измерения? Когда мы с вами открываем книгу пророка Захарии, мы находим там одно из ночных видений, где Господь показывает своему служителю ангела с измерительной вервью. Ангел должен идти измерять будущий Иерусалим. Город Иерусалим еще не восстановлен. Его предстоит восстановить после Вавилонского плена. И отправляя своего вестника, своего ангела, Господь показывает пророку Захарии, что однажды Иерусалим будет восстановлен. Измерить – это значит особым образом обратить внимание своего народа на то, что что-то должно появиться, чего еще нет, что еще не восстановлено, что находится в состоянии утраты, но то, что должно появиться в будущем. Измерение – это особый символический язык Ветхого Завета, заставляющий читателей обратить особое внимание на объект измерения. Господь обращается к Иоанну и говорит: «Измерь храм Божий». К счастью, в Ветхом Завете мы находим еще один текст, который говорит об измерении храма. И этот текст мы находим в книге пророка Иезекииля в 43 главе в 10 стихе. Последние главы книги пророка Иезекииля посвящены тому, чтобы показать, что народ Божий ждет после окончания 70 лет Вавилонского плена. Народ израильский должен вернуться в землю обетованную. Об этом предсказывал пророк Иеремия. 70 лет, когда они придут к своему концу, они должны закончиться восстановлением храма.

храма народ Божий должен вернуться и восстановить служение в Иерусалиме. И обращаясь к своему пророку, к пророку Иезекиилю, Господь ему говорит в 43 главе его книги, в 10 стихе. «Ты же, Сын Человеческий, возвести дому Израилеву о храме его, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру». Неудивительно то, что Господь именно Иезекиилю посылает эту весть. И Иезекииль, пророк, один из немногих пророков, который вел свое происхождение из священников. Книга пророка Иезекииля насыщена священнической терминологией, и именно такому человеку, пророку, находящемуся в Вавилонском плену среди переселенцев, Господь посылает весть и говорит: «Иезекииль, прежде чем народ мой вернется из плена, ты должен совершить особую реформу. Ты должен возродить в их сознании истину о храме. Ты, Сын Человеческий, возвести дому Израилеву о храме». В 586 году до нашей эры храм в Иерусалиме был разрушен. Служение было прекращено. И теперь Господь говорит: «Ты, уважаемый Иезекииль, должен обратить внимание моего народа, что храм будет восстановлен, храм будет отстроен. Возвести дому Израилеву о храме, чтобы они устыдились беззаконий своих и сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то положи им, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы, и все очертания его, и все уставы». Господь обращается к пророку Иезекиилю и говорит о том, что он должен популяризировать истину о храме. Как он должен это делать? Он должен нарисовать все очертания храма, он должен показать все его выходы, он должен показать все его входы, он должен показать особенности служения в храме. Другими словами, народ израильский должен получить в своем сознании все то, что из себя будет представлять будущий восстановленный храм. Народ израильский должен будет понять, как будет проходить служение, как священник будет совершать жертвоприношение, как будет явлена Божья благодать в этом храме. Очень важно отметить тот момент, что прежде чем народ Божий вернется в землю обетованную, прежде чем народ Божий обретет ту землю, которая была обещана когда-то Аврааму, Исааку и Иакову, народ Божий должен пережить реформу. Израильтяне не смогут вернуться в землю обетованную, если они не восстановят в своем сознании храмовое служение. Если они не научатся уставам, если они не научатся закону служения во святилище, они не могут рассчитывать на то, что они обретут свою землю. Пророк Иезекииль должен был совершить величайшую реформу, реформу приготовления к возвращению в землю обетованную. То, что должен был сделать Иезекииль для израильтян перед тем, как те вернутся в землю обетованную, должен был сделать пророк Иоанн в книге Откровения. Именно этому человеку Господь говорит в 11 главе: «Иоанн, измерь храм». История должна повториться. То, что должен был сделать Иезекииль, теперь должен будет сделать Иоанн. То, что Иезекииль должен был сделать для израильтян, теперь Иоанн должен будет сделать для христианской церкви. И как израильтяне не могли вернуться в Ханаан земной без того, чтобы научиться истинам о святилище, без того, чтобы принять законы служения в храме, так и в книге Откровения Иоанну сказано: «Ты должен научить народ мой, прежде чем они придут в Ханаан Небесный». Без этого знания, без знания служения во святилище,
Народ мой

не может прийти в небесный Ханаан. Почему народу последнего времени, почему живущим на земле накануне второго пришествия Иисуса Христа нужно восстанавливать учение о святилище? Что произошло в истории? Почему для современного человека такое слово, как святилище? Почему для современного человека такое понятие, как скиния собрания, являются чуждыми, непонятными, неродными, неупотребляемыми? Почему для современного человека непонятно, чем занимается Иисус Христос сегодня в небесном святилище? Что произошло? Каким образом человечество утратило истину о служении во святилище? Когда мы открываем с вами послание к евреям, 8 глава, 1 стих, мы видим, что раннехристианская церковь знала и верила, что Христос делает и где Он совершает свое служение. 8 глава, 1 стих говорит, послание к евреям 8:1. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Обратите внимание, что говорит раннехристианский автор. Он говорит, что Иисус Христос является священнодействователем скинии истиной, которую воздвиг не Моисей, а которую создал Господь. Я хотел бы вам задать вопрос. Как много вы размышляете о послании к евреям? Как часто вы слышите проповеди на темы послания к евреям? Как много вам говорят о святилище небесном, где Иисус Христос сегодня совершает свое особое первосвященническое служение. Сегодня в современном мире не принято много об этом говорить. Почему это произошло? Почему в истории христианства так получилось, что человечество, народ Божий, забыли истину о служении Иисуса Христа в небесном храме? То, что произошло с людьми, то, что произошло с церковью на протяжении Средневековья и последующие времена, было предсказано задолго в книге пророка Даниила. 8 глава книги пророка Даниила, 12 текст, говорит нам о том, что должна была появиться сила, которая заставит людей забыть о святилище. Каким образом это произойдет? Каким образом это было предсказано? Мы читаем 8 главу, 12 текст. «И воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Малый рог, о котором говорит 8 глава, должен был повергнуть истину на землю. Он должен был в этом своем повержении истины на землю иметь успех, потому что так было предсказано. Он действовал, и он успевал. Он должен был иметь успех. В чем он должен был иметь успех? Какую истину он должен был повергнуть на землю? Что он заставил забыть род людской? Какую священную истину он должен был заставить выбросить? Об этом говорит нам 11 текст. «И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у этого вождя воинства сего ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». И поругано было место святыни его. Не совсем понятно, о чем говорит библейский текст. Современные переводы позволяют предложить следующий перевод. Они говорят, а место его святилище было забыто. Библейский текст говорит, что есть на небе небесный князь. И этот небесный князь на небе совершает ежедневное служение. Но приходит некоторая сила в виде малого рога, которая заставляет живущих на земле забыть о месте служения небесного князя. Забыть, оставить.

покинуть. За несколько столетий до пришествия Иисуса Христа Господь через пророка Даниила предсказал, что на земле должна будет появиться сила, которая лишит человечества знания о том, где наш Спаситель будет совершать свое ходатайственное служение. И эта сила заставит всех живущих на земле обращать свои взоры не в небесное святилище, где наш ходатай и посредник за нас молится. Как написано в 11 стихе, «Он повергал истину на землю». Он поверг истину на землю. Взоры людей перестали быть устремлены на небо, и они были обращены на землю. Святилище, где наш первосвященник совершает свое служение, было забыто, оставлено и покинуто. И теперь Иоанн, который является собой символ народа Божия последнего времени, должен совершить особую миссию, должен совершить особую работу. Господь обращается к нему и говорит: «Измерь храм на небе». «Измерь храм на небе». Храм Божий. По причине того, что храм Божий, храм на небе был забыт и оставлен последователями Иисуса Христа на протяжении всей истории, Иоанн вынужден обратить наше внимание на то, что есть святилище на небе. Он должен совершить ту работу приготовления, которую когда-то должен был совершить пророк Иезекииль. Он должен обратить взоры людей на то, что есть священник на небе, который в небесном святилище совершает особое служение. Но когда мы вчитываемся в 11 главу книги пророка, книгу Иоанна, мы видим, что Господь обращает внимание Иоанна не только на то, чтобы измерить храм. Иоанн должен измерить что-то еще. 11 глава, 1 текст. «Измерь жертвенник». Иоанн должен обратить внимание живущих на земле не только на то, где Христос сегодня совершает свое служение, не только на небесное святилище. Он должен обратить внимание живущих на земле на жертвенник. Что такое жертвенник, на который Иоанн должен обратить внимание? Мы знаем, что в Ветхом Завете Господь определил место, где должны были приноситься жертвы. Господь повелел Моисею во дворе скинии собрания поставить медный жертвенник. И на этом жертвеннике нужно было приносить каждодневные жертвы. Это был небольшой, невысокий предмет, на котором каждое утро и каждый вечер люди должны были приносить жертвоприношения. Эти жертвы указывали на Иисуса Христа. И сам этот жертвенник указывал на то место, где должен был быть распят наш Спаситель. Жертвенник Ветхого Завета указывал на жертвенник Нового Завета, на Голгофский крест нашего Спасителя Иисуса Христа. Обращаясь к Иоанну, Господь говорит: «Измерь храм Божий и измерь жертвенник». Живущие на земле люди накануне Второго пришествия должны будут особым образом сосредоточиться на двух вещах. На смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте и на Его ходатайственном служении в небесном святилище. Почему Господу накануне Своего возвращения так важно обратить внимание на жертву и на ходатайственное служение в небесном святилище? Давайте посмотрим, каким же образом решалась проблема греха в Ветхом Завете с помощью святилища. Почему человеку так важно сегодня знать, как сегодня решается проблема моего греха? Откроем с вами книгу Левит, 5 глава, 1 текст. В этой главе мы читаем. Левит, 5 глава, 1 текст.

Первый текст. Если кто согрешит, и мы далее не будем читать, какими грехами, мы читаем вывод, то он понесет на себе грех. Если кто согрешит, то такой человек становится обремененным грехом. Грех, как великое бремя, ложится на душу человека. Что делает Господь, когда прощает человека? Давайте посмотрим, как псалмопевец описывает, что же делает Господь, когда прощает человека. Я приглашаю вас открыть книгу «Псалтырь», и мы будем читать 31-й псалом. В этом псалме Господь открывает нам, каким образом Он прощает человека. 5 стих, 31 глава книги «Псалтырь». «Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Что делает человек, когда приходит к Господу с покаянием? «Я открыл тебе грех мой, я не скрыл беззаконие моего». Человек открыто признает Господу, что он виноват в содеянном. Что делает Господь? В нашем переводе написано «Ты снял с меня вину моего греха». Современные переводы говорят «Ты сам понес вину греха моего». «Ты сам понес вину греха моего». Когда человек согрешает, он становится обремененным грехом. Но когда он приходит с покаянием к Господу, Господь берет этот грех на себя и сам несет этот грех. Для Господа простить – это не значит просто сказать человеку «иди, ты прощен». Он ответственность за человека, за его поступок берет на себя. И теперь уже Господь обременен грехом. Теперь он уже несет этот грех. Каким же образом грех попадал на Господа? Кто помогал человеку избавиться от греха и передавал грех Господу? В Ветхом Завете мы находим еще одну личность, которая была специально приглашена на особое служение. Личность, которая должна была взять грех с грешника и должна была передать этот грех Господу. В 18 главе книги «Чисел» мы читаем с вами о том, на какое служение Господь пригласил первосвященника Аарона. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех во святилище. Ты, дети твои и весь дом твой понесете на себе грех во святилище». Чем было святилище в Ветхом Завете? Святилище в Ветхом Завете было местом, где обитал Господь, как Он обещал. «И устроят они мне святилище, и буду обитать среди них». Святилище – это место, где открывалась слава Божия. Но чем еще было святилище? Святилище было местом хранения прощенных грехов, которые туда отдавал человек благодаря посредническому служению первосвященника. Человек не мог быть прощен, если он не исповедовал свой грех. Но человек не мог быть прощен, если и священник не брал его грех и не отдавал его Господу, который обитал во святилище. Человек получал прощение, а Господь брал прощенный грех под свою ответственность. Человеку невозможно было обрести прощение в Ветхом Завете, если не было священника. Человек не мог обрести спасение в Ветхом Завете, если кто-то не проливал за него кровь. Для того, чтобы быть прощенным, для того, чтобы быть освобожденным по-настоящему, человеку нужно было исповедаться, человеку нужно было принести свою жертву, человеку нужно было надеяться на деятельность священника, совершавшего служение во святилище.

Сегодня, когда евангелист Иоанн обращается к нам и говорит о том, что есть святилище на небе, и я хочу, чтобы оно стало понятным для тебя, дорогой брат, я хочу, чтобы ты понял, зачем оно тебе необходимо. Почему Господь накануне второго пришествия говорит о том, что должно измерить храм на небе? Почему Господь говорит, что накануне второго пришествия все должны понимать, что есть жертвенник и в Новом Завете? Тебе сегодня, обремененному грехом, необходим небесный первосвященник. Тебе сегодня, обремененную тяжестью вины, необходим тот, который возьмет грех твой на себя и отдаст его Богу в божественную резиденцию. Сегодня Господь говорит, есть место, где ты можешь оставить свой грех. Есть место, где есть тот, который ходатайствует за тебя. Есть место, где ты можешь оставить твой прощенный грех. Накануне второго пришествия, говорит Иоанн, должна будет появиться некоторая группа верующих людей, которые с особым рвением будут проповедовать истину о храме, о жертвеннике и о поклоняющихся в нем. Дорогой друг, сегодня апостол Павел приглашает тебя вместе со мной устремить свои взоры в небесное святилище. В послании к евреям в 4 главе он говорит в 16 стихе: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Хотел бы ты сегодня получить божественную благодать? Хотел бы ты получить сегодня благовременную помощь? Если бы ты хотел получить милость Божью, я приглашаю тебя сегодня устремить взоры свои в небесное святилище. Пусть Господь благословит тебя обрести своего небесного священника, который готов сегодня принять твой грех, который готов сегодня, приняв твой грех, представить Отцу Небесному как грех прощенный. Готов ли ты сегодня исповедать пред Отцом Небесным все свои грехи и передать их небесному священнику?

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».
1: Когда на страницах Священного

0: Писания появляется понятие Нового Завета. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами и очень рады с Еленой вновь приветствовать у себя Александра. Слава Господу, Александр, за еще одну встречу. Александр – пресвитер церкви, он специалист в области IT-технологий, очень любит исследовать Священное Писание, очень многое Господь открывает. Слава Господу! Ну вот давайте начнем все-таки. Я считаю, что завет – это очень сложная тема, очень сложная тема. Когда вообще понятие завета возникает на стороне Священного Писания?
1: Ну, самые первые книги, книга «Бытие», когда описывается завет между Ноем и Богом, да, и между всем творением, есть завет. Но на самом деле и Адам был в завете, да, книга «Оси» нам об этом говорит, что Адам был в завете, как Адам нарушили завет, есть такие слова, Адам тоже был в завете, потому что нужно было, опять, условие послушания Богу было.
0: Как то есть завет, да, упоминается на страницах Священного Писания, ну, буквально там с первых глав, да, потому что Ной – это какая, Лен, примерно глава книги «Бытия»?
2: Это шестая. Начинается шестая.
0: Да, вот. Еще раз давайте напомним, что такое завет вообще, как мы понимаем завет?
1: Ну, завет – это слово «берит», да, то есть это союз. Или по-другому можно еще сказать договор, да, это взаимоотношения. Например, брачный союз тоже можно сказать, что это завет между двумя людьми, да,
0: вот, мужчиной и женщиной. Лена, как ты запомнила, вот в чем особенность завета между Богом и человеком, в отличие, например, от брачного договора между людьми, мужчиной и женщиной?
2: Но вот как мы уже говорили в прошлой программе, да, что на крови обязательно завет заключается, что как бы поручителем, да, поручителем, да, является сам Господь.
1: Потому что, с одной стороны, идет спасение от Бога самого, да, а наказание за грех, то есть мы находимся в греховном состоянии, нас нужно спасти. Для этого нужна жертва, кто-то должен умереть вместо нас, кто-то должен взять наши грехи на себя, этот кто-то Сын Божий, Иисус Христос. Да. В Ветхом Завете это было образное, да, служение, это было ветхозаветное животное, а в Новом Завете кровь Иисуса Христа уже.
0: То есть истинная жертва.
1: Истинная жертва, да. Угу. Истинная, она открыта уже, что это Сын Божий, это Иисус Христос, да, Иисус из Назарета.
0: Хорошо, вот пока определяем понятие. Теперь понятие Ветхий Завет. Это что такое?
1: Ветхий Завет. Ну, вот Старый Завет, то есть тот, который уже...
0: Ветшает.
1: Да, как это же понятие апостол Павла, говорит, близко к уничтожению. Все ветхое, все старое, близко к уничтожению. То есть так и было, потому что завеса была разорвана. Ведь разорвана она была...
0: Завеса в храме.
1: Да, она очень большая была, и сверху донизу написано.
0: Это, да, во время это распятия Иисуса Христа,
1: мог сделать,
0: да,
1: только какой-нибудь ангел. Да, во время, то есть как только Иисус сказал на кресте «совершилось», так сразу завеса разрывается сверху.
0: То есть это символизирует прекращение...
1: Окончание действия.
0: То есть, окончание действия, да, Ветхого Завета.
1: Да. Иисус до конца посылал в храм. Иисус до конца посылал к священникам. Да? Как написано в законе Моисея, он говорил Иисус. Пойди покажи священнику, да, все сделай, как написано, да. Вот. Но как только во время Пасхи была принесена истинная жертва, истинный Агнец умер на кресте.
0: Иисус Христос.
1: Иисус Христос. Действие этого завета прекращено.
0: Прекращено.
1: Вот все это образное служение прекращено. Почему? Потому что на его место приходит новое, основанное на истинной крови истинного Сына Божьего, да, а не образное.
0: Вот я слышал такое, Александр, как вы к этому относитесь, что люди, жившие во времена Ветхого Завета, могли быть с Богом и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Точно так же, как и люди, живущие теперь во времена Нового Завета, могут быть с Богом и в Ветхом, и в Новом Завете. Вы согласны с этим?
1: Ну, я могу сказать, что во времена Ветхого Завета был Ветхий Завет, да, то есть Нового Завета еще не было, потому что Христос еще не умер на кресте, и жертвы вот этой вот условия Нового Завета еще пока не исполнилось, да. Вот, был Ветхий Завет. Люди, жившие во времена Ветхого Завета, могли находиться в Ветхом Завете. А поскольку Ветхий Завет был прекращен самим Богом, то люди, живущие в

0: Новом Завете могут находиться только в Новом Завете. Ну, они могут, конечно, вступать там, в Ветхий Завет. Вот,
1: но в то же время о Новом Завете уже написано на страницах
2: Ветхого.
1: Да, Ветхого.
2: Мы ведь так обозначили книги, и название нашей встречи сегодня.
0: Да, но что сделал Бог? Бог разорвал завесу в храме. И Ветхий Завет невозможен без храма, по сути своей. Вот. Как и Новый невозможен без храма. В Ветхом Завете храм был на земле, святилище было на земле. А сегодня есть святилище только на небе. И там Новый Завет, там новый священник. И жертва
2: Иисус Христос.
0: Иисус Христа, да. Mm-hmm. То есть она принесена здесь, на Голгофе. Вот. Поэтому mm-hmm. сегодня мы вступаем в Новый Завет.
2: Ну вот давайте об этом все-таки скажем, когда впервые в Священном Писании появилось упоминание Нового Завета и что оно означает.
0: Ну давайте посмотрим на слайдик. Да, это у нас книга пророка Иеремии как раз. Так написано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля». Мы, кстати, эту цитату читали, ее цитировал в предыдущей программе, цитировал апостол Павел. Да? Вот, вот он откуда это взял. Это пророк Иеремии, 31:31. Вот легко, легко запомнить. Да? «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Во времена пророка
2: Иеремии. Это впервые слово «Новый Завет» использовано в Священном Писании.
0: Это вот впервые в этом тексте. Здесь. Вот здесь терминология впервые. Нового Завета появляется у пророка Иеремии. Угу. И, кстати, интересно, что вот, кстати, дом Иуды существует, а дома Израиля уже больше 100 лет нету.
2: Вот к этому моменту.
0: Да, да, да, да. В 722 году Саргон II, сирийский царь, берет приступом Самарию и уводят всех людей, там все 10 колен
2: Израилевых,
0: да, уводят в свои провинции, а на их место поселяют новых оттуда.
2: Поселяют
0: языков. Это политика значит, сирийских царей, вот, уводить, чтобы не было восстаний за свою родину, за свою землю, он переселяет, берет их просто и переселяет, а тех переселяют на вот, другое место, в Израиль как раз.
2: То есть на месте 10 колен Израиля стали жить язычники.
0: Да, там уже жили язычники, да, самаряне. Ну, часть людей все равно оставалась, мы знаем, да. Вот.
2: Иудеи.
0: Да, да, да, да, да, да. Часть эмигрировала в Иудею, левиты, значит, было колено Вениамина и колено, большое колено Иудина. Оставалось, вот. Но тем не менее Бог говорит, я заключу завет и с домом Израиля, и с домом Иуды.
2: То есть и с язычниками тоже, значит. Так надо понимать?
0: Со всеми Бог хочет заключить завет. И с рассеянными, и с теми, кто еще не рассеялся. А вообще-то будущее, на самом деле.
2: Рассеянные, наступает... это имеется в виду, кто в рассеянии.
0: Да, уже кто уже там да, в диаспоре, в плену, там везде. Со всеми. Потому что это будущее. Наступают дни, говорит пророк. И это будет не тот завет, который я заключил с отцами, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет, что они сделали.
1: Нарушили.
2: Вот он как раз потому и ветхий, и мы его поэтому так и называем.
0: Нарушили.
2: Что мы, люди, нарушили завет.
0: Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь.
2: То есть даже тогда, когда люди нарушили, или когда даже мы нарушаем, Бог остается в союзе с нами.
0: Да.
2: Да?
0: Он вот так утверждает? Да. Именно, он верен в своем завете, верен, и ждет до конца. Смотрите, мысль апостола Павла на страницах послания к евреям, да, посмотрите. О скинии, он описывает скинию ветхозаветную, она есть образ настоящего времени, то есть это уже новозаветнего времени. Да, то есть он апостол, он уже это, пророк новозаветнего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенно приносящего. Вы знаете, что это такое значит? Вся история народа Божьего подтвердила, что вот только кровь Христа может спасать людей.
2: Что все
0: никакое прообразное, да.
2: Все те многочисленные жертвы не смогли сделать то, что сделал Христа.
0: Человеку нужно что-то большее дать. Это не то, что народ плохой. Народ-то избранный, как раз избранный народ. Вот. И все равно завет не сработал. Посмотрите, вот следующий текст говорит о том же. Смотрите, закон, это Евреям 10:1. Закон, имея тень будущих благ, они самые образы нищей. Одними теми же жертвами каждый год постоянно приносим, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Не может.
2: То есть вот эти вот жертвы животных, постоянно приносимые по закону.
0: Это тоже по вере, это тоже завет, это

0: тоже жертва, это кровь, это прощение, это очищение, как сегодня. Да?
1: Но
0: это не та полнота, которую мы имеем сегодня.
1: Во Христе.
0: Во Христе, да. И Дух Святом. Вот, смотрите, а мысль Иеремии продолжается, да? Давайте на следующий слайдик обратим внимание. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилева после тех дней, говорит Господь».
1: А можно перебью? После каких дней?
0: А те, которые пройдут. Он не открывает после каких дней. Вот здесь это еще будущее не открыто. Просто говорится о том,
1: это что... Это еще времена Ветхого Завета.
0: Да, это времена Ветхого Завета. Это перед самым разрушением уже Иерусалимского храма, да, то есть это уже, значит, 500 какой-то там, 90-й год, наверное, я так думаю, написано эта книга.
1: Это разрушение храма Соломона.
0: И 586-й это разрушение храма, там же три приступа было в Иерусалиме.
1: Еремия... Это Навуходоносором, ну, да, вы
0: видите? Да. Еремия постоянно находился в городе, в Иудее, в Иерусалиме, он пытался образумить народ, священников и так далее, вернуть их к Богу. Вот. Здесь просто говорится, что наступит время, когда Бог это сделает.
1: Хорошо.
0: Да.
1: И что же он сделает?
0: И что он сделает? Смотрите, ввожу закон мой, вот новшество Нового Завета, вот его преимущество. Когда сам Бог начинает действовать, ввожу закон мой во внутренность их, что он сделает? Ввожу. Они могут соблюсти закон? Не могут. Ввожу. И на сердцах их что сделаю? Напишу. Это означает изменение сознания. И буду им Богом, а они будут моим народом.
1: Ну вот все равно хочу спросить, разве он во времена Ветхого Завета, Бог не мог этого сделать? Он разве не мог вложить этот закон во внутренность им?
0: Мог. Мог вложить. Но у Нового Завета есть преимущество. В Духе Святом. Вот мы сейчас как раз к этому идем. Да? То есть понимать это преимущество, смотрите. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать
1: сами
0: меня.
1: Будут знать.
0: Сами будут знать от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже больше не воспоминаю.
1: То есть тут ключевое – это то, что вложит Бог закон в наши сердца?
0: Сам вложит. Вопрос, как он это сделает.
1: Да.
0: И посмотрите, я хочу два момента здесь, чтобы два аспекта увидели. Помните, что делает священник, когда принимает жертву? Два действия мы с вами изучали. Первое – это прощение, а второе
1: – очищение.
0: Очищение. Да? А когда мы говорили о Иисусе Христе как священнике, там это первое послание апостола Иоанна, да? Что он что сделает нас? И простит нам, и что сделает опять?
1: Очистит
0: нас от всякой зла, от всякой неправды и так далее. Да? Посмотрите, что здесь написано в Новом Завете. Вот я специально выделил красным цветом. Сами будут знать меня от большого, да, потому что я сделаю? Прощу беззаконие грехов их. Да? А наверху что написано? Ввожу мой закон во внутренности. Это что? Это очищение от греха. Как он их будет очищать? Как он очищал это в Ветхом Завете? Поедая символически мясо жертвенного животного. Да. Это символ очищения. Как земной священник мог очистить вот грешника земного? Вот сам. Никак.
2: Ну, только приняв как бы на себя.
0: Да, это все делалось через веру. Все равно это делалось Богом, Духом Святым, да? Вот. А каким образом здесь, в этом Новом Завете, будет очищать Бог? Как он вложит этот закон? Простить он нас простит, это понятно, да? Потому что мы...
1: Ну, в случае нашего покаяния.
0: Конечно. Да? То есть мы приходим к Голгофе, да, возлагаем свой грех опять на Иисуса Христа, на жертву, да, и нам прощается. Вот. А как он нас очищает? Как он пишет за этот закон? Давайте посмотрим параллельное место у такого же пророка. Зовут его Иезекииль, да?
1: Пророчество. Он примерно того же времени.
0: Того же времени, да. Только он уже находится в Вавилоне. Да? Это второй вот штурм, захват.
1: Иеремия остался в Иерусалиме.
0: Остался в Иерусалиме.
1: А Иезекииль ушел.
0: Да, мы, кстати, его видение изучали. Да? Вот.
1: Видение престола.
0: Престола Божьего, да. То есть ему постоянно были видения, почему Бог разрушит свой храм. Почему Бог... отправляет народ свой в плен.
1: Позволит, руками, чтобы храм Соломона
0: руками Вавилона, да. Почему? Вот. Иезекииль постоянно получает ответ на это. Посмотрите. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше

0: сердце каменное, вот оно, изменение сердца, да, и дам вам сердце плотяное, то есть такое, какое Бог задумал для человека, ввожу внутрь вас, внимание, дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. То есть что делает Бог? Как он пишет?
1: Вкладывает дух.
0: Вкладывает дух. И тем самым, то есть когда Дух Святой появляется в нашем разуме и в нашем сердце, тем самым Бог нас начинает очищать, изменять наше мышление, менять наше сознание.
1: Какая наша роль в этом? То есть Бог вкладывает свой дух, а с нашей стороны что
0: надо? С нашей стороны не препятствовать.
1: Не препятствовать?
0: Да, верить в то, что он может это сделать.
1: А покаяние? Какую роль в этом?
0: Покаяние, мы об этом, кстати, следующая будет программа. Это очень важно. Да? К покаянию тоже ведет Святой Дух. Вот, то есть мы сейчас
1: мне кажется, предвосхищая, может быть, то, о чем вы будете говорить, что без покаяния Дух Святой не может войти в наше сердце. Вот я по своему личному опыту считаю.
0: Да. Потому что Иисус тоже предупреждал о самом злейшем грехе, который может быть у человека. Любой грех может быть прощен, кроме хулы на Дух Святого. Когда человек отвергает Дух Святого. Когда человек говорит, а я сам знаю, что хорошо, что плохо. Вот и все. Когда человек так делает, он закрывает дверь как раз в свое сердце для Святого Духа. Закрывает для того, чтобы Бог мог его как-то изменить. И вот преимущество Нового Завета, когда Дух Святой направляется непосредственно в наше сердце, непосредственно в нас самих, и начинает там существовать. Это то, что потом апостол Павел назовет храмом Святого Духа. То, о чем мы с вами будем потом говорить.
1: А вот мы, Лена, спрашиваешь, что
2: в то же время, да, вот об этом Новом Завете написано в Ветхом Завете еще, да? Но эти времена наступают только при жертве Иисуса Христа? Или вот Юля тоже спрашивала, да, то есть могут ли люди, живущие в Ветхом Завете, ну, я имею в виду во время Ветхого Завета, быть в Новом Завете с Богом?
0: Ну, в Новом быть не могут, да, поскольку то Завет еще не существует исторически. Да,
2: ну, а я имею в виду, вот, что люди
0: получают те же благословения, конечно, могли, конечно, да. Просто это было немножко...
1: Но это было верой, это было как бы вот вперед они видели.
2: То есть они видели, как написано об Аврааме, да, он уже видел, когда не принес жертву своего сына, уже видел вот будущее.
0: Вот,
2: да.
0: Вот
2: да.
0: Вы знаете сейчас, какие хорошие вопросы ставите, которые мы будем разбирать на следующей теме, да, это вот храм Святого Духа. То есть как это все происходит? Почему это происходит только после смерти Иисуса Христа, после его победы? Вот. Почему это происходит только после Пятидесятницы? И как это вообще работает в нашей жизни? Как Дух Святой воздействует на наше сердце? Мы все как раз это подробно будем изучать.
2: Все-таки вот у меня об Аврааме. То есть, вот Авраам был все-таки в Новом
1: Завете. Видел день мой, Иисус Христос сказал. Он видел день мой.
0: Видел день, да, Иисуса Христа. Он увидел агнца, запутающего в чаще леса, и понял, что не благодаря этому агнцу спасается его сын, а благодаря той будущей жертве, которая будет когда-то принесена.
2: Ну и он вот был в этом завете, значит.
0: Вот.
2: Ну вот верую.
0: Веру он увидел, да.
1: Да. То есть, глазами веры, да.
0: Глазами веры. Он увидел день мой. То есть это жертву Иисуса Христа он увидел. Будущую, которая будет принесена. Вот. А что об этом говорит еще апостол Павел? Как Дух Святой воздействует на нас? Давайте посмотрим в тексте, записанный нам во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 17-18 стихи. Господь есть кто? Дух. А где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы славу, как от Господня. Дух, вот что он с нами делает.
1: То есть Господень Дух нас преображает.
0: Преображает, да.
1: Когда мы впускаем его в свое сердце.
0: Вот в чем преимущество Нового Завета. Дух Святой в нашем сердце. Где он был в Ветхом Завете? Вот на этот вопрос мы ответим как раз на следующей передаче.
1: Хорошо. Ну что же, очень рады, дорогие друзья, что обсуждаем такие интересные темы. Ждем, как всегда, ваших вопросов, ваших комментариев.

грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Почему сегодня идут дебаты, к великому сожалению, относительно небесного святилища? Потому что нельзя взять вот эту матрицу земного и приложить один к одному на небесное. Первый класс все учат математику, изучают ее, а высшая математика – единицы, высшая школа экономики и так далее, квантовая физика, то есть физику изучают все, а вот это направление, да, углубленное, его изучают не все. У каждого человека есть свой колодец, который он копает и в нем знает больше. Так вот, в богословии есть вот это понятие, чем ты глубже копаешь, тем больше слоев ты видишь. И не все может быть примитивно, когда говорят, вот в небесном святилище, например, там есть отделение, вот как и в земном. Потому что написано «земное сделай по образцу, увиденному на небе». Ну и значит там, значит, стоит жертвенник, о, кто там приносит жертву, о, значит этого не может быть. Подождите, инициатива евреев, отливших во славу Божью золотого тельца из своих украшений, Бог Израилев не заценил с печальными для них же, для этих почитателей, последствиями. Народ израильский вышел из Египта, и они такие молодцы, они такие рады, они такие счастливы, они друг другу руку жмут, мы не рабы, как здорово, у нас есть Господь, Он нас вывел, и море мы прошли, и все у нас прекрасно, и вот такой народ идет. Нет, Моисей говорит, жестоковыйный признает, Бог говорит, жестоковыйный, и Аарон говорит, народ буйный, то есть это возмущенные люди. Пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И пало в тот день из народа около 3000 человек. Читаем дальше, сейчас прокомментируем. На другой день сказал Моисей народу, вы сделали великий грех. Вот это понятие золотого тельца, когда люди поклоняются, ну, там, я не знаю, вещам, да, вещизм вот этот, он стал доминировать, сребролюбие. Когда люди делают деньги, забывая о людях, забывая про экологию, про все, про все. То есть это неправильно. Это, вот это надо сегодня увидеть предысторию и результат. Золотой телец. О, какие мысли сразу появляются в голове, когда мы слышим такое словосочетание. Приветствую вас, друзья. Рад, что вы присоединились к нам на канал, и вместе сегодня мы будем разбирать эту достаточно старую, древнюю, но очень мудрую и поучительную историю сегодня. А это именно история, связанная с временем, когда Аарон построил золотого тельца. Вы знаете, я бы хотел на эту историю посмотреть в контексте. Заканчивается 31 глава книги «Исход» словами, что и когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, то дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. А еще выше, когда Моисей там с Богом на горе, он ему говорит, 13 стих 31 главы, «Скажи сынам Израилем так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами». В роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она святая для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вонную делать дело, душа та должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти». И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как вечный завет. Это знамение между мною и сынами Израилевым навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился. После этого сказано, и когда Бог перестал говорить с Моисеем, дает ему скрижали каменные, и на них было написано перстом Божьим, а мы знаем, что о субботе сказано тоже в скрижалях на 4 заповеди, и после этого написано, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то есть, смотрите, две истории параллельные, с одной стороны, то, что Бог говорит с Моисеем, и что он хочет до него донести, и совсем другое, когда здесь происходит, они говорят, Аарону, и сказали, встань, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и

ваших дочерей и принесите ко мне». Весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них золотого литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли всесожжение, привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, и после встал играть. В одном переводе «плясать», а в другом переводе вообще написано в английском короля Якова «sexual orgy». То есть они начали там исполнять некие сексуальные оргии. «И сказал Господь Моисею: поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисей: я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный». И так интересно получается вот эта часть истории. Я все-таки хочу, чтобы мы сейчас обратили внимание на некоторые детали. Значит, два плана перед нами проецируются в библейском повествовании. Первый план – это то, что происходит на горе, и второй план – то, что происходит на земле. Вот эта схема, она всегда должна остаться в нашей памяти, что мы, как люди, особенно те, которые связаны с богословием, они всегда видят вот это, среди молодежи, да, там, фотографов есть понятие «слои». Так вот эти слои или места, они остаются всегда. Есть то, что происходит наверху, есть то, что происходит внизу. Почему сегодня идут дебаты, к великому сожалению, относительно небесного святилища? Потому что нельзя взять вот эту матрицу земного и приложить один к одному на небесное. Оно всегда будет превосходить земное, потому что земное, то есть небесное, а земное всегда будет идти по принципу минимума, который может быть воспринят. То есть это важно понять, так же, как мы говорим с детьми, или там, например, взять школа экономики или математики. Есть общая базовая, да, скажем, математика, а есть высшая математика. И вот в эту высшую математику входят уже намного меньше людей, чем в общую математику. То есть первый класс все учат математику, изучают ее, а высшая математика – единицы, высшая школа экономики и так далее. Квантовая физика, то есть физику изучают все, а вот это направление, да, углубленное, его изучают не все. Конечно, есть люди, которые знают все о чуть-чуть, о немногом, да, или знают много о немногом. А есть, наоборот, люди, которые знают немного о многом. Это примерно выглядит так, что когда человек углубился в конкретную какую-то там, как мы уже сказали, ту же квантовую физику, или там космос, или еще что-то, и он все знает, но только в рамках вот этого колодца, да, который он копает, копает, копает, но он узенький, но глубокий. А есть люди, такие обыватели, может быть, как я, вы, мы люди, живущие в мире, но опять же, мы знаем не так много, но о многом. Мы знаем немножко об этом, но все равно у каждого человека есть свой колодец, который он копает и в нем знает больше. Так вот, в богословии, о котором я сейчас тоже говорю, есть вот это понятие: чем ты глубже копаешь, тем больше слоев ты видишь. И не все может быть примитивно, когда говорят, вот в небесном святилище, например, там есть отделение, вот как и в земном, потому что написано: земное сделай по образцу, увиденному на небе. Ну, значит, там, значит, стоит жертвенник, о, кто там приносит жертву, о, значит, этого не может быть. Подождите, если Бог это показал, то это было как минимум сделано, чтобы авторитет этого строительства был небесный, потому что это пришла идея не в голову Моисею просто так, он сказал: это образец, сделай так же. Принцип сохраняется, то есть небесное святилище – это место, где решается вопрос моих и ваших грехов, где они прощаются фактически, потому что прощение грехов – это не просто ситуация, когда, как сегодня, например, кто-то говорит, там, ой, разбился телефон, а он говорит: да ладно, это не проблема, я уже все равно хотел его менять. Это проблема, понимаете? То есть грех – это проблема, но решает ее за меня Спаситель.
И делается в небесном святилище, в той самой небесной канцелярии, где происходит истинное очищение от греха. Так вот, это очень интересная тема.

тема, но я хочу вернуться к тому, что мы здесь находим про золотого тельца. Вы знаете, интересно то, что... Я вот сейчас кое-какую информацию хочу вам представить. Быки, тельцы – это жертвенные животные, которые имеют место в Библии, и они достаточно священны, да, поэтому, казалось бы, вроде бы ничего плохого нет, что делает Аарон как бы чистое животное, которое пригодно для принесения в жертву, вот. Но проблема, что они говорят ему здесь вот о чем. «Сделай нам Бога». И получается вот это слово, кстати, «золотой телец», да, потому что они сняли серьги. Я представляю, какая украшенная публика вышла оттуда, потому что они взяли у египтян, они взяли достаточно немало золота, потому что они работали там более 200 лет в этом Египте, и ничего за это не получали. Они были в рабстве. И поэтому это была та маленькая, может быть, компенсация, которую они смогли взять, вынося ее с собой. Но что еще интересно, бык во многих религиях является почитаемым. Ну, знаете, что в Индии, да, а там бык как раз-таки относится исключительно к священному животному, которого даже бить нельзя, и коровы там распоясаны дальше некуда. То есть, вроде священное, но ведет себя достаточно невоспитанно. Так вот, что интересно, среди всех земных или наземных млекопитающих, вот, он является одним из наиболее почитаемых. И поэтому возникает как бы вопрос, что, ну подождите, рога, копыта, это что-то дьявольское. Но хочу вам сказать, нигде в Библии мы не находим понятия, что у дьявола есть рога и копыта. Нету такой аллегории, нету. Его можно сравнить с змеем, да, древний змей, дракон, вот, это еще как-то подходит, ангел. Но не более того, рога и копыта исключительно навязанный образ, потому что это символ чего-то сильного, страшного, да, или бизона. Ну, давайте кое-что еще интересное хочу представить. Как видно из текста Библии, инициатива евреев, отливших во славу Божью золотого тельца и своих украшений, Бог Израилев не заценил с печальными для них же, для этих почитателей, последствиями. Но обратите внимание вот на что. Например, если прочитать книга чисел 23-22, там написано, Бог вывел их, точнее евреев, из Египта, и быстрота единорога у него. И вот проблема, что вот эта, скажем, аллегория, Бог сравнивается с единорогом. Но это не лошадка с одним рогом, да, о чем детки сегодня любят говорить. А это как раз-таки библейский пример. Но есть проблема с переводом. Посмотрите, как это решается. Получается, что это не единственное место, где Яхве, или Бог, да, скажем, ветхозаветний, хоть и не описывается внешне, как единорог, или бык, или разъяренный телец, но метафорически он наделяется именно силой и могуществом вот этого животного. Или, например, Давид, псалмопевец, вот, буквально говорит следующее. «А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем». Или, например, что вот этот рог единорога здесь соседствует со свежим елеем, который символизировал Божью благодать на человеке, помазание. Но что еще? Это соседство, оно не случайно, потому что вот это слово «единорог», оно может быть как бы смутительным определенным таким, да, фактором. Но это же не бык, как бы священная лошадь, еще куда бы ни шло. Вот. А тут, казалось бы, вот немножко другое животное. Но это не семитское происхождение, и зародился этот термин достаточно поздно, уже где-то, скажем, гораздо позже. Но, опять же, посмотрите, сегодня, например, бык взят как основа, например, биржи, да, там финансовой, или там Евросоюза, вот этот могучий бык, бизон. Но я бы хотел прочитать некоторые нюансы. Слово, переведенное как единорог, оно очень созвучно со словом рэм. Изначально означало некоего крайне опасного зверя. Это был, возможно, самец дикого тура, который еще тогда был, ну, скажем, около библейские времена в Палестине. И вот получается, что в ближневосточной символике рог всегда означал силу. И получается так, что фраза в переводе с библейского «мою мощь ты».

Яхве делаешь, словно у бизона. То есть, получается, Бог представляется сильным. И поэтому они попытались вот эту идею показать, что они не просто себе нашли какого-то там иллюстративного Бога. Но Аарон тоже из этого сделал некое чудо, потому что когда Моисей ему задал вопрос, как это, что у тебя произошло, он говорит, они дали мне золото и вышел этот телец. То есть посмотри, определенное чудо. Мы сейчас к этому подойдем. Возвращаемся в 32 главу. Итак, что у нас есть? Бог на горе вместе с Моисеем. Бог видит то, чего не видит Моисей. Бог говорит, развратился народ. Они, у них произошел Вавилон, вот это смешение того, что они были, ну, чем они были научены Богом, как должно быть. Второе, то, что они видели, то есть это была конкретная египетская жизнь со всеми этими священными, скажем, атрибутами, богами, божествами и так далее. И они как бы в своей голове все это перемешали. Это, ну, так если образно сказать, состояние наших детей, когда вы учите их добру, вы учите их здороваться, вы учите их говорить спасибо, вы учите их быть честными, а они, выходя в мир, видят совсем другую картину. Они видят, что не все здороваются, не все благодарят, они видят, что не все дружелюбны и порядочные. И вот начинается вот эта ломка, да, когда мама, папа, вроде бы уважаемые люди, они учат правильным вещам, но человеку не просто противостоять вот этому натиску окружения. Куда голову не поверни, везде ты видишь одно и то же. Это так называемое подавляющее большинство или критическое большинство. Ну, мы об этом уже как-то не раз говорили, возможно, да, что когда в обществе становится кого-то или чего-то много или больше там, чем 50%, оно уже автоматически давит и поглощает остаток. Вот почему там вопросы, например, гендерности, семейственности, ну вот эти важные такие постулаты, они должны быть сдерживаемы, чтобы это не стало нормой, потому что потом колесо покатится намного быстрее. Но что интересно, Бог видит то, чего не видит Моисей. В 10 стихе он говорит, «Оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Много можно говорить закадрового такого, скажем, контента, чтобы сказать, ой, вы знаете, это Моисей был очень добрый, поэтому он воспротивился этой фразе. С другой стороны, вы знаете, это долго, потому что вот пока у него родится сын, потом у сына сын, потом пока расплодится народ. Но факт остается фактом, что Бог видит народ и говорит, они жестоковыны, они неправильно ведут себя, они развратились. А Моисей стал умолять 11 стих Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой великой и рукою крепкою». Посмотрите, как он дает внимание руке Господней. Он говорит, она крепкая, потому что сломать фараона, да, скажем, смирить его, никто не мог, только Бог. Море раздвинуть, то никто не мог, только Бог. И вот теперь, когда мы идем, когда мы живем здесь, да, то есть мы идем в Ханаан, ты великий. Он говорит, ты вывел. Бог ему говорит, ты вывел. А Моисей говорит, ты вывел. То есть посмотрите, какая интересная, красивая игра слов. Фактически Бог говорит, ты часть этого народа. Ты с ним шел, ты его, ну, выводил. То есть не я вывел, а ты там, Моисей, ничего. Посмотрите, как он поднимает авторитет Моисея. Говорит, и от тебя я сделаю правильный народ, хороший народ. А Моисей говорит, нет, я маленький, я с этим народом, а ты великий Бог. И поэтому он говорит, чтобы египтяне не говорили, что на погибель он вывел их, чтобы убить их. То есть он теперь третий вид, третий план открывает. План, который мы видим на горе, где разговор идет о субботе, разговор о заповедях, о скрижалях, да. То, что происходит на земле, и то, что происходит там, в Египте. Он говорит, они будут не понимать, что произошло, зачем он вывел народ и убил его. И вот здесь он говорит, вспомни Авраама, Исаака, Иакова, рабов твоих. Ну, то есть, как ты клялся и так далее. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ сей. 15 стих. «И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было». И заметьте, скрижали были дело Божье, и письмена, начертанные на скрижалях,

были письмена Божьи. Это очень важно понимать, что когда говорят «закон Моисеев», не Моисеев закон, а закон Божий. Закон Моисеев – это книга закона, это тот свиток, который лежал одесную или справа от ковчега, в котором лежали Божьи заповеди, скрижали. Это Божий закон, переданный рукою Моисея. Это очень важно понять вообще для всего глубины осознания, когда мы будем слышать «отменен», «упразднен», «не нужен» или «не способны мы его исполнить» и так далее. Это важно вкупе понимать. Поэтому он говорит, скрижали были дело Божье, и не просто так. «И услышал Иисус голос народа шумящего», то есть они уже на полгоры встречаются с Иисусом Навином, «и сказал Моисею, военный крик встанет». Но Моисей сказал, это не вопль побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Посмотрите, Моисей, кратчайший из всех людей на земле, так говорит книга числа, 12 глава, 3 стих. Он воспламенился гневом и разбил скрижали. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилю. И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал, да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Итак, мы видим подтверждение. Бог говорит, этот народ строптивый, жестоковыйный, то есть жестокой шеей, выя, вот. А он здесь говорит, это народ буйный, конечно, буйный, 600 тысяч мужчин. Теперь у каждого есть жена, это способных выходить на войну, то есть такие молодых людей, да, плюс жены, плюс дети. Это миллионы, миллионы, полтора, два, кто-то говорит 3 миллиона. Да даже если был миллион человек, вы представляете, город-миллионник, и все вот, и они вокруг тебя, то есть и все к тебе подходят. Все разукрашенные, разряженные такие, знаете, или наряженные, или заряженные, не знаю, как хотите, понимаете. И они видели перед собой модель последние, скажем, 200 лет. Они видели плетку, они видели рабский труд тяжелый, и они видели языческое идолопоклонство. И, конечно, он говорит, они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделать. И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя, и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Как в это можно поверить? Понимаете, то есть Аарон пошатнулся определенным образом, и тут Моисей ему говорит другое. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению перед врагами его. Итак, что мы здесь наблюдаем? Мы видим, что Моисей не принимает аргументы Аарона. И он говорит, ты довел этот народ до необузданности. Для чего священник? Для чего нужен вот это духовное лицо среди Божьего народа? Для определенного сдерживания. Это очень важно понимать, что священник – это не твое второе «я». Это посредник между Богом и тобой, чтобы вразумлять человека. Как написано, а тут священника ищут закон. С другой стороны, мы здесь находим очень интересное продолжение. «Встал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господень ко мне? И собрались к нему все сыны Левины». Обратите внимание, из 12 колен Израиля только колено Левия вышли к Моисею. И он им говорит, и сказал, так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, и да ниспошлет он вам сегодня благословение. Читаем дальше, сейчас прокомментируем. На другой день сказал Моисей народу, вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего? И возвратился Моисей к Господу и сказал, о, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Господь сказал Моисею.

Моисею. Вот теперь послушайте. «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобой, и в день посещения моего я посещу их за грехи их. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон». Мы не можем сегодня в рамках одного библейского разбора, одной проповеди рассмотреть все детали. Но я хочу, чтобы мы возвратились к этим достаточно сложным, на первый взгляд, текстам. Первый вывод, который мы здесь находим, он говорит, во-первых, не весь народ развратился, а из народа остался вот этот верный остаток. И это очень важно. Знаете, как сегодня, мне, кстати, начали писать комментарии, когда я проповедовал о гражданском браке. Почему я так прямо и много не сказал о том, что это блуд и так далее? Да, это блуд, это и очевидно, это так и есть, потому что человек не может, живя интимной жизнью с человеком, когда у него появляются совместные дети, считать себя свободным от него. Да, это блуд, потому что он не может взять и перейти и сделать то же самое с другим человеком, и все это называется благословение, Бог на это смотрит с улыбкой. Нет, точно так же, как и здесь. Золотой телец – это не просто шутка. И когда мы говорим, что в современное время перешло вот это понятие золотого тельца, когда люди поклоняются, вещам, да, вещизм вот этот, он стал доминировать, сребролюбие, когда люди делают деньги, забывая о людях, забывая про экологию, про все, про все. То есть это неправильно, это надо сегодня увидеть предысторию и результат. Итак, что мы видим? Он говорит, кто Господень, пожалуйста, подойдите ко мне. Подошли к нему колено Левия. Когда они подошли, он сказал, убейте тех. Получается, из 600 тысяч, 50 там, 3, по-моему, тысячи, это колено Левия. Даже если бы каждый из них убил по одному, уже бы погибло порядка, там вы понимаете, да, сколько, 50, 70, 100 тысяч человек. А он сказал, идите и убивайте зачинщиков, и их погибло 3 тысячи. Поэтому здесь, конечно, много в диалогах не указано из того, что все-таки происходило. И он говорит, посмотрите, что... Он говорит, Господи, ты прости им этот грех. Он говорит ему, того, кто согрешил предо мною, того я изглажу, да, из книги моей, то есть истреблю. То есть не отвечает один за всех. И не значит, что народ израильский вышел из Египта, и они такие молодцы, они такие рады, они такие счастливы, они друг другу руку жмут, мы не рабы, как здорово, у нас есть Господь, Он нас вывел, и море мы прошли, и все у нас прекрасно. И вот такой народ идет. Нет. Моисей говорит, жестоковыйный признает, Бог говорит, жестоковыйный, и Аарон говорит, народ буйный. То есть это возмущенные люди, это такие, знаете, эгоисты, которые достаточно агрессивно себя ведут. И поэтому умерли только зачинщики. Это очень важно понять. Конечно, остаются у нас вопросы, как вот они убивали. Но вы поймите правильно, что когда речь идет об убийстве, как маниакальном убийстве, да, то, конечно, это ни при каких обстоятельствах недопустимо. Как вот эти стрелки всевозможные пытаются из себя мнить некими там, я не знаю, что в голове вообще происходит. Но когда речь идет об истреблении зла, это совершенно другое. И по повелению Господню. И поэтому здесь мы находим, что Бог говорит, ангел пойдет перед тобою. То есть это уже эсхатологическая картина, идущая в конец мировой земной истории. Перед тобой будет идти ангел, а я, говорит, в день моего посещения накажу за грехи. Таким образом, мы делаем вывод, что очень важно прислушиваться к голосу Божьему. Есть вещи, которые Бог говорит, есть вещи, которые мир будет говорить. Пусть даже это будет народ, типа израильский, да, но он отступил. Ты не должен этого прислушиваться. И пусть этот золотой телец не станет сегодня нашим Богом, потому что он будет истерт в порошок и пущен по воде, да, как здесь написано. И ни в коем случае сегодня нельзя допускать эту мысль, что я богатый человек, кто-то скажет, деньги – это возможности, и это мое все. Нет, нет и еще раз нет. Пусть Господь благословит нас, чтобы наша жизнь не вращалась вокруг денег и зарабатывания денег. Они нужны, они важны, аминь, да, это должно быть. Но есть вещи более важные. Вот почему четвертая заповедь, которую мы читали вот в начале, Бог прям не просто сказал, я там все написал, а Он заострил и говорит, это
суббота, свят...

Тая, чтобы вы могли для себя определенным образом сделать выводы. И в заключение, вы знаете, интересно, во Второзаконии в 10 главе, 12 стих, мы находим следующую картину. Итак, он делает определенный вывод, промежуточный, но вывод. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Посмотрите, только того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Итак, на вот этой ноте я бы хотел завершить наше исследование вот этого отрывка, связанного с золотым тельцом. И не надо никого судить. Да, вот у тебя телец, у тебя прям... А кто-то скажет, у меня маленький теленок, ну, золотой. А кто-то скажет, у меня бычара такой здоровый, бизон, да. Каждый за себя даст отчет Богу. Поэтому он сказал, того, кто согрешил, того и накажу. Поэтому погибли из 600 тысяч или там из миллиона людей. Не полмиллиона, а всего лишь 3 тысячи человек. Потому что Бог наказал только тех, которые ввели в грех. Возможно, это были те самые египтяне, которые вышли с израильтянами, испугавшись всех казней. А потом у них осталась эта идея, что мы должны вернуться к нашим истокам. Мы египтяне, мы этому Богу поклонялись, и мы будем служить. Но Бог сказал, так не должно быть. Есть один Бог, Его не рисовать, не копировать, ни подобного не надо. Просто живи, люби Господа Бога, служи и ходи Его путями. И тебе будет хорошо, потому что ангел Господень будет идти впереди нас. Пусть Господь нас благословит, я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за Твое удивительное Слово. Эта история весьма и весьма поучительна для нас, и я молю Тебя, чтобы Ты нас благословил пониманием того, что же на самом деле происходило среди народа Твоего. Что без причин, видя очевидные благословения и Твое водительство, эти люди восставали против Тебя. Господи, сохрани нас и наших детей, чтобы мы, видя наше окружение, не были сребролюбивы, не были, Господи, богоотступниками, чтобы мы сохраняли это таинство веры, эту чистоту своей простоты веры и могли оставаться верными Тебе и служить Тебе. Благослови, Господи, нас и особенно еще раз молю наших деток, чтобы они не были подвержены этому влиянию, разлагающему этого окружающего мира. Сохрани нас в чистоте и святости, а Тебе, Богу, вечному слава, хвала и поклонение. Аминь. Друзья дорогие, я думаю, что эта мысль и эта тема, она достаточно важная для нас. Если вы посчитаете ее интересной, поделитесь с кем-нибудь из ваших близких, друзей. Можете отправить через WhatsApp, можете отправить через Viber. Все это очень легко сегодня сделать. А также подписывайтесь, кто не подписался. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк или напишите свое мнение, свой комментарий. А как вы видите сегодня вот этого золотого тельца вокруг нас или в современном мире? Это очень интересно. И плюс YouTube поможет это все поднять наверх, чтобы большее количество людей увидело. Обязательно не забудьте зайти на страничку, на наш канал или подписаться, конечно же, «Адвентисты Юга России». Мы для вас стараемся. Там много всего интересного. Найдете много полезного, зайдете, не пожалеете. С вами прощаемся ненадолго. Желаю вам Божьих благословений. Храни вас Господь, а вы берегите себя.

Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Все это испытал я мудростью. Я сказал, буду я мудрым. Но мудрость далека от меня.

0: Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим о зомби. Приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Павел, как это верующему человеку вообще на эту тему разговаривать? Я уже не говорю верить в это. Вы предлагаете действительно, не знаю, открыть ужастики, там, начинать их все смотреть, перечитывать, вникать и верить в зомби-апокалипсис? Или я что-то не понимаю?
1: Да эту тему вообще мало кто понимает, потому что это из категории верить в Деда Мороза или верить в зомби. Но, однако, ежегодно миллионы и, может быть, сотни миллионов детишек встречают такие Деда Мороза. И Дед Мороз зарабатывает денежку, и приносятся подарки. Это часть времени, это часть жизни. Никто в него не верит, но это часть жизни. Поэтому вопрос зомби то же самое.
0: Никто в них не верит, но все про них смотрят, разговаривают и готовятся к зомби-апокалипсису.
1: Жизнь человека ограничена, и вдруг ее какую-то часть этой жизни, культурную, информационную и прочую, наполняет эта информация. Поэтому есть смысл обратить на это внимание.
0: Ну а зачем вообще это все смешивать с христианством в частности?
1: Ну, важно немножко с терминами разобраться. И еще важный момент, как какой-то термин кочует из разных сфер. То есть если понятие зомби, оно не так давно появилось, где-то в начале 20 века, и оно из категории просто описания биологического существа, ну, или каким-то магическим образом оживленного трупа, перешло в категорию социологическую, когда под этим понятием подразумевают население, целые страны, которые подпадают под влияние зомбоящика или пропаганды, и людей называют зомбированными. А раз это клише работает, значит, оно не бесследно. На основании этого клише кто-то другой начинает вырабатывать некое отношение. То есть если я вижу, что кто-то указывает, что это зомби, автоматическая реакция у всех слышащих подобное – поступать с зомби как с зомби. А это, естественно, не человеколюбие, не человеческое отношение. Это отношение к какой-то угрозе, к каким-то тараканам или зараженным существам.
0: Страх там, убегать от него или, не знаю, взорвать побыстрее.
1: Ну вот вторую фразу, слово более такое четкое, да? Уничтожить. Если ты называешь кого-то зомби, а зомби – это значит мозг отключен, человек работает, существует, действует по какой-то программе извне в него заложенной. И с ним никто не пытается построить отношения с зомби. Зомби уничтожают. Это я сейчас говорю о клише, вышедшем из мира и компьютерных игр и киноиндустрии.
0: То есть у нас есть в медиаиндустрии, да, в индустрии развлечений, есть некие зомби, так называемые ходячие мертвецы. Вот. И вокруг них там все крутится. Они там восстают, существует зомби-апокалипсис, люди как-то с ними борются, пытаются как-то выжить. Но и второй термин – это зомби, которые люди, которые с отключенным сознанием или перепрошитым каким-то образом сознанием. Да. Так о ком мы все-таки будем говорить? О восставших мертвецах или о наших современниках, реально живущих, существующих?
1: И то, и другое. Все уместно, все может быть. Потому что для верующего вообще все возможно. И судя по тому, что говорит книга Откровения, зомби-апокалипсис, слово апокалипсис не так уместно, пусть будет уже в том значении, которым люди используют, он тоже будет, когда будут ожившие мертвецы с некой программой действия, чужеродной для них. Давайте
0: то
1: сразу.
0: Христиане имеют, веру в зомби-апокалипсис?
1: А почему бы и нет? Есть конкретное описание о том, что восстанут мертвые, это последние главы книги Откровения, которые будут творить некое действие. Если вспоминать, что человек создан по образу и подобию Божию, что человек создан правым, а потом пустился во все худые помыслы, то действие против собственного Создателя – это абсолютно бесперспективное, глупое, безмозглое,

0: действие. Но оно будет таки осуществлено, говорит книга Откровения, ее автор Иоанн. Кстати, книга Откровения — это есть апокалипсис. Поэтому словосочетание «зомби-апокалипсис», оно как бы неуместно.
1: То есть оно очень точно на самом деле получается.
0: Оно точно, но не в том плане, в котором изначально позиционируется книга Откровения. Откровение — это даже не Иоанна Богослова, а Откровение Иисуса Христа, как говорится в первой главе книги. Откровение, которое дает представление. А люди используют слово «апокалипсис» как «конец света». В книге «Апокалипсис» есть сюжеты или описания конца света, но это не одно и то же. «Апокалипсис» – это не конец света. Но в мире так принято. Мало же кто Библию читает, правда?
1: Да, это уже другое.
0: А уже клише использовать, какие-то словарные там сочетания, то и люди используют. Поэтому уж будем говорить на языке, так сказать, этого времени.
1: То есть вот это восстание мертвецов, оно происходит такие при конце света или до?
0: Перед концом света. Конец света, ну, опять же, точнее, не конец света, а конец мира этого, конец планеты. Свет, конец света неуместно. То есть Бог есть свет, нет никакой нет тьмы, все нормально. Ну, пусть, опять же, опускаемся на уровень того, так сказать, обывательского понимания. Так вот, перед концом этого мира будет воскрешение всех умерших, нечестивых. Это будет перед снисхождением на землю Нового Иерусалима, града Всевышнего, и там все спасенные, и сам Господь. И вот эти все восставшие из мертвых, они имеют в себе уже программу для того, чтобы воевать против этого города. Они поднимутся.
1: И кто в них эту программу заложил?
0: Давайте вспоминать, кто первый заложил программу вообще восстания некоего бунта. Книга Библия в разных ее частях, это и Исаия, пророк, и пророк Иезекииль, и книга Иова, раскрывает, что первую проблему восстания и программирования на восстание предпринял один из самых совершенных существ, это Люцифер или Денница, ну, он потом ставший сатаной, дьяволом, древним змеем и так далее. Вот он начал войну, и он обходил небожителей, в данном случае ангелов, и совратил, обольстил одну треть таковых ангелов. И они воевали против своего Творца, против Михаила и его ангелов. Эта книга Откровения тоже раскрывает. Значит, эта война перешла из духовной категории в материальную. Адам и Ева восстали против своего Бога. Ну, дальше историю Земли мы знаем по книге Библии целиком. Ну и в конце времени последняя брань, последняя война вот этого тварного мира против Творца, тоже материализованного.
1: Это то, что еще по-другому называют Армагеддон? Или нет. Армагеддон – это нечто другое?
0: Армагеддон, битва народов – это еще до второго пришествия. А мы говорим о восстании на Иерусалим, на небесный Иерусалим при третьем его пришествии, когда на земле уже праведников не будет, только нечестивые, которые восстают против небесного города. И в этот момент, когда они направляют все усилия на стан Всевышнего, на этот город, нисходит огонь с неба, их пожирает. Вот так рассказывает книга Откровения. Эти все вещи тоже как бы неблагодарная тема, потому что когда это будет, это раз, да, во-вторых, не каждый в это верит. Да, скажут, ну это ваша вера и все, а я там верю по-другому, у меня другая религия вообще. Я бы хотел, помня об этом, что это христианские представления из Священного Писания, вернуться к тому, как это работает сегодня. Если вы можете верить в зомби, не верить в зомби, а неважно, допустим, тем людям, которых несколько лет назад убили и сожгли в Доме профсоюзов на майские праздники. Это реальное событие. И когда их шли убивать, убийцы кричали, что это зомби, что это пропагандой обработанные люди, их вообще надо уничтожить и так далее. Одна пропаганда наслоилась на другую, они столкнулись, и много кровавых жертв. Режимы в странах меняются. Почему? Потому что обвиняются люди, население или целые классы общества зомбированными. Поэтому неважно, веришь или нет, есть реальные убитые люди. Их убили, и к ним применили такую степень насилия, которая просто немыслима. Это не справедливость была, не какое-то правосудие. Это просто было уничтожение, как насекомых.
1: То есть мы фактически...

0: теми средствами развлечения, которые нам кажутся банальным развлечением, вдруг сами себя подвели к тому, чтобы уничтожать себе подобных?
1: Да. Вопрос в том, что не веря в зомби, как в явление, и люди это... знают, как с ними поступать.
0: И это, получается, прошло сквозь... все, не знаю, сквозь даже самозащиту какую-то, и происходит в таком огромном масштабе, я не знаю, ну, это какой-то вселенский заговор, что ли?
1: Ну, насчет вселенского заговора это масштабно, это просто заговор с целью уничтожения человека, причем максимально, с максимальным насилием, с максимальным смакованием вот этого зла, агрессии. И мы сегодня это видим, когда молодеет преступность, когда невероятную степень жестокости демонстрируют вчерашние посетители детского сада. И это выливается, допустим, количество стрельбы в школах, насилия в школах и прочего, говорит о том, что люди знают, как поступать.
0: Но если людям, в принципе, это невыгодно, зачем они это продолжают? Неужели невозможно это каким-то образом остановить?
1: Невыгодно тому, кто страдает. А то, кто сам чинит насилие, тот в какой-то степени выигрывает.
0: С другой стороны. Ведь не каждый, смотрящий подобные фильмы, идет убивать. И не каждого убивают. И если происходит какое-то локальное событие, пусть с подобными выкриками, это еще не значит, что это... С одной стороны, это масштабно, а с другой стороны, ведь можно посмотреть и сказать... Да ничего в этом такого нет. Ну, посмотрели люди фильмы. Ну, один насмотрелся, один свихнулся. Но свихнулся бы он не с этого фильма, свихнулся бы с другого. Ну, вот если он уж и...
1: Процент
0: по
1: растет.
0: По сути своей.
1: Просто процент растет. Вот что страшно.
0: Процент растет
1: это
0: из-за
1: человек.
0: Того, чем нас кормят? Или процент растет просто из-за того, что мы греховны сами по себе, и мы деградируем сами по себе?
1: Действительно, грех в человеке находясь, он обязательно во что-то выльется. Адам просто яблоками хрустел, да, и все, в саду, ничего больше. И никакого убийства Адам не сотворил. А его сын, по образу Адама, рожденный Каин, уже убил собственного брата. Долго пришлось ждать? Всего лишь одно поколение, правда? И дошло от просто протянуть руку и съесть запретный плод до убийства, отнятия человеческой жизни. Это какой путь? А дальше больше. Там убийство идет уже не просто из самозащиты или какой-то обиды, а просто из своеобразного развлечения, как у Ламеха. Это седьмой от Адама. Семь поколений, и уже убийство идет в дикой прогрессии. И 1600 лет, при которых люди жили лет под 900, это получается полтора поколения, население Земли деградировало настолько, что Господь говорит, надо уничтожать. Это беспредел. Велико развращение. Они думают о зло на каждое время. То есть вот она динамика. Сейчас мы не можем сказать, что люди смотрят, там, развлекаются тем, во что не верят, это не проблема. Статистика говорит о том, что это проблема. Количество стрельбы – это проблема. Люди, уничтожающие и... Опять же, жестокость, с которой это делается, еще более страшно. Почему мы говорим в данном случае о зомби? На самом деле, кто творит насилие, тот и показывает себя как зомби. Потому что зомби чем отличаются? Агрессией. С ними не договариваются. Зомби просто уничтожают.
0: Страшно все это. Хорошо, допустим, мы уберем вот эти фильмы, скажем так, про зомби, да, всю эту информацию про них. Изменится ли что-то? То есть возможно ли это остановить?
1: Личная позиция, которая должна вырабатываться у человека, это максимальное избегание насилия. Иисус говорит это через простую заповедь, очень непопулярную, даже в христианской среде, потому что, когда тебе ударили по одной щеке, хочется следовать советам боксера, да, уклониться и потом дать справа. А Иисус говорит, ударили по одной щеке, подставь другую. Это непопулярно. Прощайте врагов, благотворитель ненавидящим вас или благословляйте проклинающих вас. Вот это то, как человек реагирует на агрессию или даже на разные взгляды, на несхожесть позиций. Вот у Христа так: добром на зло. Как только человек на зло отвечает злом, он сам программируется на насилие, он сам зомби.
0: То есть, когда на тебя, условно говоря, несется вот эта толпа зомби, да, будь то восставших мертвецов, будь то просто зомбированных в ноль людей, то тебе предлагается не убегать, не сопротивляться, а тупо стоять и ждать, пока они тебя разорвут.
1: Нет, с толпой нет, с толпой нет. Иисус не давал себя на волю толпы. Его хотели как-то сбросить со скалы,

0: Пытались тоже толпой разорвать в Иерусалиме. Они не такие простаки. Типа, вот сейчас я всем подставлю не только щеки, а вообще всего себя. Нет, вот здесь без радикализма и крайности. Есть некое понятие исследования, вникания в суть, в смысл процесса. Несущаяся толпа – это все равно, что цунами и так далее. Здесь без вариантов. Надо просто спасаться и так далее. Но задача человека – не позволить себе принять навязываемое клише по отношению к другим. Ведь когда-то в соседних с нами странах было все мирно, замечательно. Люди жили так же, как мы, говорили на таком же языке. У них быт был такой же. И в какой-то момент люди разделяются, и начинается гражданская война. И в этой войне средства идут разные. И убиваются не военные с военными, ну это норма, так было всю историю Земли. Начинают военные убивать мирное население, беременных женщин, детей. Вот что страшно. Когда в какой-то деревне профессиональные солдаты убивают 500 жителей только потому, что это разрез глаз не нравится и цвет кожи. И там просто называется это не битва, не война, не столкновение, а резня. И это исторические события. И это о чем говорит? Что люди перестают других людей видеть людьми. Им вешают ярлычок. Они жертвы такой-то пропаганды политической или религиозной и так далее. И так, то есть вешая ярлычок и действуя по отношению к зомби агрессивно, ты сам так показываешь, что ты зомбирован, программирован дьяволом. Вот кто хочет убивать.
1: Такое ощущение, что у нас вообще даже и надежды не осталось. Потому что вы говорите, вот допотопный мир, да, 1500 лет, и все. И Бог говорит, конец, хватит. Те события, которые вы описываете, которые мы видим вот в реально существующие в нашем мире, очень похожи на то же самое. И сколько нам осталось до того, пока Бог скажет, все, хорош, давайте их уничтожим тоже.
0: А мы, в принципе, это и наблюдаем. По причине умножения беззакония охладевает любовь. Сын человеческий наш, придя, найдет ли веру на земле? Это прямо заявляется. И как было перед Ноевым потопом, так будет перед пришествием Сына человеческого. Поэтому мы сегодня очень близки к тому, что придет скоро Господь. И надо настраиваться, встречать Господа, будучи похожим на Него, с милосердием, кротостью и состраданием. Это великая ценность.
1: Спасибо вам, Павел. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Пусть Господь даст вам силы быть в этом мире не зомбированными, а теми, которые знают истину, стремятся к ней, познают Бога. Пусть Господь вас благословит и откроется вам во всей своей полноте и любви.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

0: Здравствуйте. Некоторым людям страшно обращаться к Богу. Они думают, что Бог начнет менять их жизнь, и им придется отказываться от чего-то, что очень дорого их сердцу. Гостья, которая сегодня пришла в нашу студию, не потеряла, а наоборот приобрела очень многое, когда обратилась к Богу. Смотрите сегодня новую историю в программе «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, дирижер-хоровик, композитор и исполнительница христианских песен. Маргарита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать сегодня в нашей студии.

0: Студии. Я тоже рада.
1: Маргарита, я знаю, что вы родились в Таджикистане, и вам еще не было года, как ваша семья переехала, и вас перевезли в Новгородскую область. Собственно, там и начинается все интересное в вашей жизни, все, что связано с вашей профессиональной деятельностью и с вашим путем к Богу. И я знаю о том, что у вас там случился первый опыт молитвы. Это была детская молитва, такая, это был немного забавный, может быть, наивный в чем-то опыт. Расскажите об этом.
0: Да, мои предки по маминой линии, они мусульмане. Угу. Вот. И бабушка, она всегда молилась по-мусульмански. И я, в принципе, я знала эту молитву, хотя не понимала ни одного слова. Вот. И однажды, как бы, тогда, когда было лето, и нужен был для бабушки дождик, потому что этот дождь должен был полить огород. И она помолилась, я это видела. Вот. И помолилась, и пошел дождь. И она с радостью стала накрывать сток сеном, потому что дождь пошел. Вот. Я же, как ребенок, говорю, мне не нужен дождь, мне нужно солнце. И я встаю на крыльцо и говорю, молюсь этой молитвой, и говорю, Господи, дай мне солнце. И дождь прекратился. И вот было мое ликование, я говорю, вот бабушка.
1: То есть это, наверное, было похоже, ну, в представлении девочки маленькой на волшебство какое-то, да?
0: Да,
1: произнесла слова.
0: Ну, такая победа.
1: Интересно.
0: Да.
1: Ну вот вы также рассказывали, что по материнской линии женщины в вашей семье обладали музыкальными талантами. И, собственно, да, это увлечение, эти дары, они передались вам.
0: Да, вот бабушка, она пела очень хорошо. Вот, мама моя тоже пела. Ну и я вот родилась, я тоже пела. И меня отдали в музыкальную школу. Угу. И я была такая хрупкая, маленькая, часто плакала. И мама мне говорила, Рита, это будет твой хлеб. Хотя учиться многим детям трудно в музыкальной школе. Вот. И мне тоже было трудно учиться. Я умела петь, любила петь, а на фортепиано играть не очень любила. И я как бы окончила музыкальную школу в городе Чудово, это в Новгородской области. И потом уже я понимала, что моя жизнь будет связана именно с музыкой.
1: И пошли учиться дальше.
0: И мне сказали, да, хотя я хотела поступить на вокальное отделение, но мне сказали, что надо сначала приобрести профессию. То есть вокалист в представлении тех людей, как бы это не была профессия. Вот. И предложили мне, чтобы я пошла на дирижерско-хоровое отделение Новгородское музыкальное училище. Угу. И, в общем, в принципе, я поступила.
1: И вы учились там, да?
0: И училась, да.
1: Ну, то есть вы уже тогда осознали, что это то, что вам нравится. Хотя в музыкальной,
0: да,
1: школе было трудно,
0: конечно.
1: А потом вы втянулись, так скажем, да?
0: Да, потому
1: занятия
0: что, да, всегда любила петь. И в детстве пела, у нас был вокальный инструментальный ансамбль «Искорка», это еще мое детство. И там вот как бы все так было позитивно, кроме музыкальной школы. Музыкальная школа – это как-то тягостно немножко, а когда ты только поешь, тогда хорошо.
1: Более весело, да?
0: И
1: легко. Ну вот в Новгородской области, я так понимаю, в этом городке, это небольшой городок Чудово, там, собственно, у вас произошла и такая первая встреча, серьезная встреча с верующими людьми, ну, с верующим человеком, который пригласил вас в церковь. Так?
0: В церковь меня пригласила сестра, это в музыкальном училище, когда я уже... Это я училась уже в музыкальном училище. И, в принципе, моя душа...
1: В Новгороде, получается.
0: Это Новгород,
1: да. Это был Новгород,
0: это
1: понятно,
0: был Новгород,
1: понятно.
0: Это были 90-е годы. Это как раз время перестройки, когда все то, что было под запретом, теперь открывалось. Если раньше пели песни о Ленине, о партии,

0: то вот началось как раз движение, когда духовная музыка, она просто ворвалась, правда, я могу сказать. И люди, они просто, ну, видно, что была жажда. Правда, эту жажду именно, наверное, я вот в эту волну попала, когда хотелось.
1: Слушать именно духовное.
0: Слушать,
1: пение,
0: исполнять. Да, столько было позитива, потому что когда мы, например, музыкальное училище наше, оно располагалось и располагается в Кремле, в Новгородском, вот, и рядом Софийский собор. И были вот дни письменности. И в это время приезжали такие именитые коллективы из Москвы, из Санкт-Петербурга, хор Чернушенко, ну, симфонические оркестры. И я помню, что мы просто выбегали вот из музыкального училища, нам позволяли это делать, и прямо на улице там вот происходили такие вот действия. Интересно это вообще, это не передать. И я попала вот в эту волну, когда вот оно ворвалось, и столько эмоций было по поводу этого.
1: Ну, и вам нравилось это?
0: Да, мне это нравилось.
1: То есть это трогало сердце, да?
0: Да, конечно.
1: Вы говорили как-то, что когда вы стояли однажды, исполняли, да, насколько я помню правильно, какой-то духовный гимн, да, сердце трепетало.
0: Да, у меня сердце трепетало.
1: Расскажите вот про это впечатление.
0: Да, наш хор выступал, наш как бы хор дирижерского хорового отделения в лектории. Там все рядом, там такие важные здания. И вот мы стояли, пели. Может быть, это был Гречанинов. Точно я не помню название произведения. Но у меня сердце прям вострепетало. И я оглядывалась на лица других хористов и искала, а переживают ли они то же самое, что переживаю я? Думаю, а так ли у них, как у меня? Мне почему-то было это интересно. Наверное, не хотелось бы в одиночестве.
1: Хотелось разделить с кем-то эту глубину, глубину эмоций.
0: Радость.
1: Да.
0: Всегда хочется вот делить такие моменты.
1: Маргарита, вот вы уже начали говорить о том, что там, в Новгороде, вы в числе ваших однокурсниц, да, была девушка, которая и пригласила вас в церковь.
0: Да,
1: да, вот это... расскажите об этом моменте.
0: Да, это был четвертый курс. Мне уже, в принципе, надо было как бы уходить. Все, я уже оканчивала училище и идти в профессию. Но вот тут вот как бы Господь, Он добрался до моего сердца. То есть я была подготовленная, потому что, вот как я сказала, что мое сердце трепетало, еще как бы не зная ничего, но уносилось куда-то. Вот, и... Однокурсница пригласила меня в церковь протестантскую. Вот. И это был маленький дом. Вот когда я туда пришла, для меня было все очень необычно. Даже, ну, может быть, как-то дико, потому что оно не было похоже на то, к чему я привыкла. Вот это вот православное песнопение, все. Но, находясь там, вот с такими противоречивыми переживаниями, у меня в сердце было слово «ты должна быть здесь». Вот. Вот это я твердо как бы запомнила.
1: Как будто внутренний голос вам говорит,
0: да, ты должна быть здесь. Вот несмотря не на то, что, может быть, тебя что-то смутило, что это не похоже на то, что ты представляешь себе.
1: И вы начали туда ходить? Или вы были там один раз?
0: Я была там один раз. И я потом, как бы после четвертого курса по распределению, я уехала в маленький городок, в Пестово. И раньше надо было 3 года отработать. Я в музыкальной школе там работала, но могу сказать, что вот после... А вот эта вот однокурсница, она мне подарила Евангелие. И я помню, что я это восприняла особо, то есть с каким-то трепетом. Я сказала спасибо большое. И я как-то так получилось, что в комнате, в общежитии я была одна, и я себе решила, что я... Утром я просыпаюсь, Я разговариваю.

0: разговариваю с Богом, и ложусь, я тоже разговариваю с Богом. И я начала читать Евангелие. Все, вот это моя точка была уже, вот движение.
1: А до этого, как я понимаю, у вас не было опыта воцерковленной жизни?
0: Нет.
1: Так? И вот вам дарят Евангелие, как, откуда вы знали, как нужно молиться? Ну, вы читали, может быть, молитву «Отче наш», или вы молились своими словами?
0: Я, наверное, не... Ну, «Отче наш» я, наверное, постепенно вот как-то научилась. Я просто говорила, может быть, «Доброе утро, Бог». Ага. Вот как-то так вот. Это я помню, что я вот просыпалась и начинала...
1: Ну,
0: вот...
1: то есть вы своими словами, да, как меня... вот с обычным человеком, да, мы говорим,
0: это
1: вы
0: вот что-то
1: так
0: детское
1: выражали.
0: Было. Вот. Такое вот, такое легкое-легкое.
1: А чтение Евангелия, ну, насколько вот вы понимали Евангелие? Что вас влекло к Евангелию? Почему вот человек, который, ну, в церковь пришел один раз фактически, да, и то церковь не очень привычная для его менталитета, там дарит Евангелие, чаще всего люди, ну, спасибо, и поставили на полку дома, да? Ну, может быть, открыли, пролистали, убрали. А вы это начали регулярно читать. Вот опять же хочу спросить, что вас в нем влекло?
0: Ну, я не знаю, это что-то такое... таинственное, наверное. Но я, что я сказала? Да, удивительно, вот что Господь... Я не сразу как бы вошла в эту церковь. То есть Господь ждал, наверное, когда я буду готова к этому. Но слово Его, вот как бы я приняла, и я себе так сказала. Господи, вот я прочитаю все от начала и до конца, и этого мне будет достаточно.
1: Достаточно для чего?
0: Как для себя. Ага. Вот я такую себе. Все. И я уже вот это такие.
1: Ну,
0: слова.
1: Я уже как бы духовная, да? Или я
0: нет,
1: уже как
0: нет,
1: к тебе.
0: А, нет, все, вот, вот все хорошо.
1: Ну, это как бы то, что я должна
0: да,
1: сделать.
0: Это что-то
1: да?
0: детское, ага. наверное, ага, вот ага. такое было.
1: То, что я должна сделать, может быть, это, да. И что? Вы прочитали в итоге все четыре Евангелия?
0: Да, я вот я говорю, что как бы я. Поехала в Пестово, я там работала, я там читала, я там молилась. Но чем, я могу сказать, чем больше я дальше читала, тем слово неотступнее от меня было. То есть слово, прочитанное мной, я не могла забыть. Оно как колокол во мне звучало, что я должна следовать за ним. И чем дальше, тем все это было серьезнее, серьезнее, серьезнее. И я даже, если даже я сомневалась, но Господь, Он меня очень твердо вел. Я помню, что я, ну вот, как бы, где-то я упиралась, а Господь меня вел все равно. Я должна была подчиниться.
1: Как вот та фраза «я должна быть здесь», да? И как бы это... Ну, Бог — это тот, за которым я должна следовать.
0: Ну, это вот, наверное, Господь мне указал, это твое место.
1: А было ли вам страшно идти за Богом? Ну, то есть молиться, читать Библию, переосмысливать вот все, что вы прочитали в Евангелии? Потому что я точно помню, что когда я, например, пришла к Богу, начала ходить тоже в церковь, и я вроде бы ходила, как будто одной ногой там, а другой ногой еще не совсем, потому что я боялась, что если я сейчас буду молиться так, как это принято, например, «Боже, коснись меня», «Боже, измени мою жизнь», «измени мое сердце», «пусть все будет по воле твоей», да, вот эти все фразы, которым учат в церкви, и я боялась, что если я буду их произносить, в моей жизни начнутся какие-то изменения, причем такие изменения, которые не вот там улучшат ее, ну, может быть, да, и улучшат, но они будут заставлять меня от чего-то отказываться. То есть я должна буду начать жертвовать. То есть такая будет жесткая аскеза, ну, как бы. В моей жизни я не хотела этого, я этого боялась. У вас было подобное?
0: Мне, наверное, как бы я ни молитвы, ни Слова Божия не боялась. Я, наверное, как бы переживала, что сам Бог будет со мной делать. Что да. Он поставит меня в такое положение почему-то, что я не смогу, не пойму. И я не справлюсь с этим. Вот такое, наверное. То есть мне было...

0: сложно поменять привычные для меня условия, хотя на самом деле потом все, конечно, не так. Угу. Ну, Господь, Он не делает ничего такого, чтобы человеку было плохо.
1: Ну, это да, это точно. Вот. Но, значит, когда вы жили, уехали работать по распределению, там церкви не было, в церковь вы не ходили, вы просто продолжали читать Евангелие, молиться, и там у вас тоже были какие-то переживания духовные очень сильные.
0: Да, началось, наверное, этап испытаний. Ну, всегда надо взрослеть. Ты родился и взрослеешь. Вот. И в течение месяца, наверное, вот на вечерней молитве у меня начинались вот такие вот испытания.
1: В чем это выражалось?
0: В духовном вторжении, наверное. Темных сил.
1: Ну, как это проявлялось? Ну, вот и примерно скажите, насколько это возможно объяснить.
0: Мысли, плохие мысли. Плохое. То, что я не могла как бы с этим бороться. То есть я молюсь, и тут же вторгается. И это было в течение месяца. Вот. И мне некому было это сказать. Я думала, что я сойду с ума. Вот такое вот. Одна коллега, с которой я доверяла, я просто ей сказала: «Галина Фирсовна, я, наверное, скоро сойду с ума». Вот. И это продолжалось месяц и закончилось.
1: Неожиданно закончилось,
0: да? Да, просто остановилось и все.
1: То есть вы молились, во время молитвы вам приходили какие-то, ну, страшные мысли?
0: Да.
1: Да, это было каждый
0: раз. Дело
1: в
0: том, что я там жила как бы на квартире. Ну, квартира – это сложно назвать. Это был дом, как бы с колодцем. И я была одна, одинока. И, наверное, вот это усугубляло мое положение. Вот это одиночество. И вот вечерняя молитва, ночь.
1: Понятно. Но слава Богу, что Он дал вам, помог вам пройти вот через такое духовное испытание. И эти мысли вас оставили, да?
0: Да.
1: Эти мысли вас оставили. Это хорошо. Потом вы переезжаете из этого места?
0: Да,
1: куда?
0: Я потом как бы подумала, что, ну, маленький городок, мои все родственники живут, мама жила на тот момент в Санкт-Петербурге, и я думаю, что как бы мне надо быть там. И я переехала, я устроилась в школу общеобразовательную по специальности. Вот.
1: Но учителем музыки, да?
0: Да, учителем музыки. Но там у меня как бы начались проблемы, потому что моя семья пошла в противоположном направлении, как бы в противоположном духовном направлении. Потому что как вот открылись двери как бы для Слова Божьего, точно так же как бы у нас в России транслировали духовные разные программы, плохие те, которые людей губят. И мои родственники пошли.
1: Ну, то есть какие-то сомнительные духовные практики, да, которые повлияли тоже, ну, на многих людей, в том числе на ваших родных. Ну, я знаю, что не очень вам, как бы, может быть, хочется рассказывать подробности этого, поэтому мы пойдем дальше. Вы из-за этого переехали из Санкт-Петербурга.
0: Да.
1: И вы поехали куда в итоге?
0: Да, и меня Господь вывел. Потому что вообще я очень боялась вот этих перемен, как я уже говорила. Вот опять мне одной куда-то ехать. И опять новый коллектив, опять мне надо перевыкать. Опять я не знаю, что меня ждет. Вот, и я помню, что я еду в автобусе, уже темно, это февраль месяц, конец февраля. Темно, холодно в автобусе. Открываю Библию, и вот фонарик, который вот светит в темноте, да, вот с потолка в автобусе, и он прям падает на слово «Не бойся, только веруй». А я была тогда вот как листок на ветру.
1: Осиновый.
0: Да. Я трепетала вообще, я так переживала. Что на этот раз ждет меня? Вот так вот.

0: Но с чем был связан ваш переезд? Вас ведь, по-моему, пригласили.
1: Да, меня именно пригласили.
0: Не вы сами решили, а поеду я снова в Новгород.
1: То есть я, меня вот эта вот сестра, она пригласила.
0: Сестра из церкви, да?
1: Сестра из церкви. Когда я еще в Петербурге жила, она говорит: «Рита, поедем, побудешь у нас». И там была пожилая сестра Вера Михайловна. И она говорит: «А что ты переживаешь? Если Богу угодно, ты ему помолись. И ты поедешь, и здесь будешь». Ну, что я и сделала. Потому что как бы жить в обстановке тяжелой духовной, которая сложилась в нашей семье, я не могла уже. Я поняла, что я просто там не выживу.
0: И дальше вы стали продолжать ходить в церковь? Ну, то есть там, где вы были один раз, вы снова приезжаете в этот же город, снова встречаетесь там со своей бывшей однокурсницей.
1: Да.
0: И, пожалуйста, ну, она же и была верующей.
1: Да.
0: Она вас пригласила в церковь
1: снова?
0: Да, я
1: как раз вспоминаю свой четвертый курс. Это чуть-чуть назад возвратиться. Я когда окончила, вот все экзамены были сданы, я иду там по мосту, и у меня в сердце: я здесь буду жить, я сюда возвращусь. И я сюда возвратилась как бы. В Новгород опять приехала. Я приехала, меня устроили в музыкальную школу неподалеку от Великого Новгорода. И началась моя уже церковная жизнь. Потому что как бы я еще крещение не приняла. Вот. Но я уже как бы входила в служение потихоньку. Это был февраль месяц, крещение, оно было у меня в июле.
0: А вот вроде бы вы все эти годы в церковь не ходили, но Евангелие читали.
1: Да.
0: Евангелие на вас оказывало какое-то действие, да? И тут вы снова приезжаете в Новгород, где вы впервые побывали в этой протестантской церкви, и так просто вы начали туда ходить.
1: Потому что все уже люди мне были знакомы. Вот... Просто как Господь делает, Он не ломает нас. Он делает все постепенно. То есть все люди, я уже к ним привыкла. Сестра, потом она меня познакомила с другими верующими. То есть для меня все стали уже родными. То есть прошел вот период какой-то, и я спокойно туда вошла.
0: То есть это стало такой духовной семьей для вас.
1: Да,
0: для вас ваши родственники были от вас далеко, не всегда вы могли там найти понимание.
1: Да.
0: А здесь вы обрели духовную семью.
1: Да.
0: Ага. Итак, и вот, собственно, там и начинается ваше музыкальное служение. Вы не только работаете в музыкальной школе, но вы и в церкви служите, ну, так скажем, своими дарами музыкальными. И, насколько я понимаю, отсюда именно начинается ваша деятельность композитора.
1: Ну, да.
0: Правильно?
1: Да,
0: вот с чего все началось вообще?
1: Ну, началось с того, что я стала хором руководить.
0: Церковным.
1: Церковным. И на тот момент, это были 90-е годы, был очень мал репертуар как бы церковных песнопений. Вот. Но сборники печатные гимнов были. И так как вот была нехватка музыкального материала, я открывала сборник песен Возрождения. И какой-то стих, он обретал свою мелодию. И вот первая песня, которую я написала, это «Когда в твои слова вникаю». Вот это вот была самая первая. Потом «Святой Дух в день Пятидесятницы». Это нужно было для хора. Я сделала как бы гимн такой для солиста и хора. Сами мы сделали фонограмму. Вот сейчас та, которая потом уже фонограмма появилась, это уже она профессиональная. А там мы делали так, по-свойски, по-простому.
0: Как могли, какие ресурсы имели на тот момент, да? Я знаю, что вот у вас есть такая песня, одна из любимых, да? И такая, как вы ее назвали, фундаментальная, как бы знаковая песня, очень яркая. Стихи написала тоже женщина из церкви, Елена Шележинская.
1: Да-да.
0: И вас

0: затронули эти стихи, и вы решили написать мелодию или, ну, вот история этой песни, потому что мы ее будем слушать сейчас.
1: Да. Угу. Ну, сначала как бы Лена мне дала стихи в надежде, говорит, может быть, они обретут мелодию. И на тот момент я себя помню, вот у меня как бы в душе я как девочка. Я посмотрела, ну, может быть, и положила, убрала. Но пришел момент, наверное, я не знаю, но это год, два, три прошло с того времени, когда в моей жизни были испытания. Вот. И я открыла, вот сидя в комнате, записную книжку, и там вот этот был этот листок. И я со слезами, я помню, что я плакала и пела. И вот так вот появилась эта песня.
0: Да, но вообще всегда интересно узнавать историю каких-то песен, да, каких-то художественных произведений, потому что авторы таковых, они чаще всего находятся в каком-то кризисе, да, в каких, ну, на подъеме каких-то эмоций, они, может быть, проходят вот как... долину смертной тени, да, в своей
1: бывает,
0: жизни.
1: Да.
0: И вот, да. И вот история этой песни тоже связана с такими переживаниями в вашей жизни. И сейчас мы послушаем эту песню в вашем исполнении.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, композитор и исполнительница христианских песен. Песни в исполнении Маргариты вы можете посмотреть на нашем канале. А мы продолжаем разговор с нашей гостьей. Итак, Маргарита, песня прекрасная. Песня говорит именно о тех переживаниях, которые, наверное, вас коснулись и очень близки каждому человеку, который ищет Бога. Мне очень понравилось, что здесь подчеркивается мысль о том, что Бог о нас печется. И я поняла, что я не одна, а я с Богом. Бог всегда со мной. Я знаю, что у вас есть альбом.
1: Да.
0: «Святая любовь», да, по-моему,
1: да,
0: называется «Святая любовь». И расскажите историю этого альбома.
1: Дело в том, что когда вот в церкви я трудилась, служила, у нас помимо как бы я и свои песни делала, они были. Вот. И мы писали и для детских спектаклей, для детских лагерей. И вот когда мне исполнилось 40 лет, я тогда мужу сказала, я говорю: «Андрюш, я хочу сделать альбом. Вот. И если я это не сделаю сейчас, я этого не сделаю никогда». И как бы мы решились на это. Как бы... Ну вот.
0: Так просто, да?
1: Да,
0: и вот он есть. А какой путь проделан был на пути?
1: Да, как бы я отобрала все как бы песни, подходящие для данного как бы дела. Отобрала, вот, каких-то песен еще не было, и они возникали потом в процессе. Вот.
0: То есть вы постепенно отбирали, писали новые, да?
1: Писала, да. Мы молились, вот, молились. Господь давал аранжировщиков. Первые три песни были написаны. Вот «Я люблю тебя, Боже», она, наверное, самая такая. Я думала, что я альбом назову «Я люблю тебя, Боже». Но писала я этот альбом долго. И со временем появилась песня «Святая любовь». И я почему-то подумала, я могу сейчас так сказать, я не хотела, как бы, вот мы можем дерзнуть сказать «Я люблю тебя, Боже». А Божья, я потом поняла, что Божья любовь, она намного выше, чем то, что мы Богу приносим. И я думаю, нет, будет альбом «Святая любовь». И это была одна из последних песней. То есть вот Господь... Вот у меня такое переосмысление возникло. Я думаю, я люблю тебя, Боже, но твоя святая любовь, она больше.
0: Да.
1: Именно подчеркнуть именно любовь Божью надо Христа.
0: Какой для вас Бог?
1: Хороший. Добрый. Милосердный. Я просто такой человек, я могу себя строже оценивать и могу себя как бы, ну, критически очень относиться к себе. Поэтому мне, наверное, каждый раз надо вот принимать милость и любовь Божью. Вот даже когда я ехала сюда, вот я себя так угнетала. А потом...
0: Переживали.
1: Да, а Господь... делает совсем все по-другому. Милосердно. И я много раз уже в жизни это испытывала. Я вот учусь как бы правильно воспринимать, что Бог нас любит.
0: И действительно, вот эта мысль тоже, которая беспокоит многих, о которой я уже говорила, о том, что часто люди Бога боятся. Они боятся, какой сюрприз преподнесет им Бог, если они откликнутся на его призыв. Они боятся

0: что Бог их будет судить, или что Бог их даст им какое-то непосильное дело в этой жизни. Вот вы получили для себя ответ на этот вопрос, ну как бы бояться Бога или не бояться Бога?
1: В Библии написано, бойся Бога, есть тоже такое.
0: Есть,
1: да,
0: в том-то и дело, да.
1: Страх Господень, мудрость, да, страх Господень. Угу. Вот, поэтому здесь мы должны правильно относиться. Мы должны перед Богом, наверное, трепетать, но не видеть в нем что-то такое злое, наверное. Потому что мы можем вот такой человеческий страх, который искаженный, неправильный. Этот страх по причине греха возник. Человек согрешил, и он стал бояться. Но страх уже не тот. Не тот, который Господь от нас хочет. Да? Вот такой страх с любовью.
0: Уважение, почитание, может быть, да, Бога, да. Но не такой дикий страх, да, когда мы не знаем, чего ожидать.
1: Да, это по причине греха, да, вот мы должны как-то учиться.
0: Скажите, Маргарита, вот последняя минута у нас, буквально минута эфира. Вы, конечно, много уже очень сказали о своих переживаниях, да, о том, как вы воспринимаете Бога. Что бы вы хотели сейчас в нескольких словах пожелать нашим телезрителям, потому что нас смотрят разные люди, кто-то уже ходит в церковь, кто-то только на пути к Богу, кто-то сомневается, но так или иначе практически все наши зрители интересуются духовными вопросами. Они ищут, они, может быть, в каких-то сомнениях пребывают, но они нуждаются вот именно в свидетельстве от того человека, кто в церкви давно.
1: Христос сказал, будьте как дети. И когда мы становимся вот ребенком, вот только ребенок может полностью отдаться своему отцу, своему родителю. И вот я желаю, чтобы вы посвятили свое сердце так, как посвящает свое сердце ребенок Богу. Вот я сейчас я говорю, я вспоминаю, как я ходила маленькая, там рвала цветочки. Я ничего не колыхала, я ничего не заботила.
0: Маргарита, большое вам спасибо за то, что были сегодня у нас в студии, поделились историей своей жизни, поделились своими уникальными переживаниями. И я желаю вам дальше успехов в служении Богу, в работе. Желаю гармонии в семье, и пусть Господь ведет вас и дальше по жизненному пути. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Смотрите наши программы на сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю».
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Так случилось в моей жизни, что я очень часто сталкиваюсь с необходимостью переездов. И обычно мои переезды, они были запланированы заранее, они были достаточно такие понятные, адекватные, приятные и всегда сопровождались какими-то положительными эмоциями. Но в прошлом году случилась такая ситуация, что мне достаточно срочно нужно было переехать в Москву. Переехать именно с перспективой на всю жизнь, переехать с ожиданием того, что мне нужно там будет жить самой с тремя детьми. И этот переезд был для меня таким стрессом, то есть получилось, что буквально в короткие сроки было принято это решение,

И очень быстро нужно было как-то обосноваться в Москве. И перед поездкой я очень много молилась. Я просила, чтобы Бог помог мне обустроиться на новом месте, потому что была необходимость сразу же платить за квартиру, а мы знаем, какие цены за московское жилье съемное. Была необходимость найти, в принципе, жилье, потому что у меня трое детей, у меня есть кошка, и имя мое, оно не славянское. А мы знаем, да, вот эти вот все шутки о том, что квартира сдается только славянам. И у меня было очень много страхов по поводу этого переезда. Я заранее просила, говорю: «Господи, мне очень важно быстро найти жилье, потому что когда я приеду, мне негде будет остановиться. Мне очень важно быстро найти работу, потому что мне нужно оплачивать то жилье, в которое я планирую вселяться». И, знаете, в какой-то момент времени я поняла, что я хочу просить у Бога о каких-то конкретных вещах. То есть место, в котором я хочу, чтобы было мое жилье, и работа, чтобы эта работа была в шаговой доступности от дома, чтобы мне не приходилось тратить много времени на поездки, на работу и с работы, чтобы эта работа была пятидневная, чтобы я могла соблюдать заповедь о субботе и в субботу находиться в церкви, и чтобы коллектив, который там работал, был бы для меня приятный, комфортный, потому что мне очень важно ваше общение с людьми. И я очень много об этом с Богом разговаривала, говорила: «Господи, я только Тебе могу доверить все эти вопросы». И буквально за день до отъезда я нашла онлайн-квартиру, мы обо всем договорились с хозяином, что я приезжаю, и у меня уже на следующий день должны были привезти контейнеры с моими вещами на эту квартиру. И я приехала в Москву, созваниваюсь с арендодателем, и он говорит: «Вы извините, пожалуйста, но вот те люди, которые должны были съехать, они сейчас не съезжают, и квартира не освободится к тому времени, когда вы подъедете». И у меня оставался ровно день на то, чтобы найти другое жилье. И вы знаете, так удивительно, я помолилась, стала обзванивать все объявления, в открытую говорить и про детей, и про кошку, потому что я не хотела, чтобы как-то в глазах людей выглядеть обманщиком, и большинство мне отказывали. Но согласились два человека, и с первым человеком я поговорила и поняла, что в его квартире я жить не смогу, потому что она не такая, как было заявлено изначально в объявлении, и пошли мы по второму объявлению буквально в соседний дом. И там оказались совершенно замечательные люди, и квартира мне их понравилась, и они согласны были на кошку, даже наоборот сказали: «Мы так рады, что у вас кошка, мы дома не можем у себя держать». Вот, в общем, замечательные люди. То есть я буквально в течение суток нашла квартиру, и адрес этой квартиры отличался всего лишь на одну цифру от предыдущего адреса, и поэтому мне не пришлось доплачивать транспортной компании, чтобы в эту квартиру заехать. И, слава Господу, я заехала в квартиру, мне все нравится, мы оплатили. И тут стоит вопрос с работой. Я говорю: «Господи, ну ты же помнишь, да, чего я хочу? И я знаю, что люди, которые приезжают в Москву, месяцами ищут работу. Буквально там до полугода и до года такую, чтобы она их устраивала. Но вы знаете, уже опять-таки второе место, куда я пошла, это оказалась та работа, на которую меня взяли. Причем совершенно без опыта. Я человек, который всегда работал в педагогической сфере, психолог, воспитатель, была делопроизводителем, а тут меня взяли менеджером по продажам в отрасли, которую я совершенно не знаю, но шеф, он так хорошо ко мне отнесся, мне так много всего дали вот именно вот на этом месте работы, что это просто стало благословением. И я поняла, что Бог ответил на мою молитву не только так, как я хотела, но дал даже еще больше. Потому что у меня восхитительные арендодатели, с которыми у нас замечательные отношения. У меня восхитительный шеф, который мне очень много дал. Когда я переезжала, я была в таком немножко негативном эмоциональном состоянии, в переживаниях. И это, конечно, отражалось и на моей внешности, и на моем отношении к себе. Но благодаря этой работе у меня повысилась самооценка. Я поняла, что я действительно могу решать какие-то новые, доселе мне неизвестные задачи. И, в общем, благословений просто куча. Казалось бы, такой стресс от того, что внезапный, неприятный, нежеланный переезд, но он обернулся и удачей, и успехом, и радостью, и общением с классными людьми. В общем, я Богу очень благодарна за то, что этот переезд состоялся, несмотря на то, что до этого я его не хотела.

0: Сегодня представляется книга о христианах-адвентистах седьмого дня. Можете ли сказать, в чем уникальность их опыта, который можно было бы применить, наверное, и другим конфессиям?
1: Ну, особенности этой церкви, они, конечно, налицо. Вот просто если говорить об особенностях. Конечно, вот идеи, так сказать, но они есть у многих. Отношение к семейным проблемам, к воспитанию, к труду, к детям. Это, в общем-то, на всем протяжении это было очень таким заметным, устойчивым основанием жизни, деятельности церкви. Конечно, подкупает их недрочливость, так скажу, да? Ведь нет никакого противостояния. Во всяком случае, я никогда не встречал и не видел, чтобы было некое противостояние, противоборство. Церковь всегда выступала за равные отношения со всеми религиозными организациями. Вместе с тем церковь всегда критиковала мягкой форме, не мягкой форме, но всегда критиковала вот те неправильности со стороны государства, которые проявлялись в тот или иной момент. Она всегда отставила принципы свободы совести. И это, конечно, вот меня очень роднит с протестантскими организациями, их понимание свободы совести. Вот равный мировоззренческий выбор, равное отношение к государству, защита всех от этих многообразных религиозных взглядов и движений. Вот это, конечно, меня подкупало, и мне было приятно об этом писать. Ну, внутренние какие-то, так сказать, там, нестроения, они присущи всем церквам, да? Тут никуда не денешься, всякое в их, так сказать, жизни было. Но все-таки движение вот такое этой церкви, спокойная, ровная стойкость их лидеров. Это, конечно, прекрасно. Я вот читаю документы периода Совета там по делам религии. Я же вижу на документах, когда, что называется, выкручивает руки, сделай так, как мы тебе говорим. И руководитель церкви говорит, что я не могу этого делать в силу своих убеждений, которые есть у меня и есть у церкви. Есть нормы жизни нашей церкви, через которые переступить я не могу. И не буду. То есть я вижу вот эту вот стойкость, эту вот убежденность, вот она вот, я бы так сказал, она общецерковная, но в конкретном руководителе, в конкретный исторический момент она проявляется как его личное мужество и стойкость. Поэтому это, конечно, вызывает уважение, когда люди стойко отстаивают свои истины.

0: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная, коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
1: И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

Причина, по которой многие боятся и в глубине души не любят Бога, состоит в том, что люди представляют Его в виде бесчувственного механизма. И не осознают, что у Него тоже есть сердце.

0: Вот у него есть для счастья все. А у меня совсем другая ситуация. Мне счастья не видать. Можно ли самому создать план своего счастья? Сегодня будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгения Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот некоторые люди говорят про кого-то. Вот ему повезло, он словно в лотерею выиграл. У него все для счастья есть. И наследство он получил, и работа прекрасная. Дети послушные, дом полная чаша. Несколько раз в год путешествуют. Этот список можно продолжать. А вот у меня, если я сравню себя с этим человеком, ну кто-то скажет, ну, вот просто я неудачник, у меня такого нет, поэтому счастья мне не видать. Вот что вы можете ответить на такие заявления?
1: Вы знаете, когда вы задавали этот вопрос, я сразу же вспомнила модель, которую предложил наш соотечественник Дмитрий Алексеевич Леонтьев. И вот тот тип счастья, когда все есть, когда все благополучно, называется у него дефицитарное пассивное счастье. Угу.

0: его модели, двухуровневая модель.
1: Как будто бы не очень оптимистично, да?
0: Да, но почему? Да. То есть есть дефициты или нет? Когда дефицитов нет, я вроде бы счастлив. У меня все благополучно, жизнь полной чашей. Да, и я к этому не сильно прилагал усилия. Мне наследство досталось, или там, ну, здоровье, внешность, да, и так далее. То есть у меня все было. И кажется, ну вот был бы человек счастливый. Но мы почему-то наблюдаем картину, и он, кстати, говорит об этом, что такие люди, ну, начинают испытывать скуку, неудовлетворение. Да, и мы думаем, ну как можно, ну уже все есть. Вот, если бы там у меня это было, я бы, наверное, так не чувствовала себя. Но на самом деле очень быстро надоедает. То есть, когда у тебя все есть, ты не замечаешь, ты воспринимаешь это как данность и не отмечаешь это как моменты, которые тебе нужны для счастья. Это есть и хорошо. Но есть другой уровень счастья, о котором он говорит. И он называет активное, самодетерминированное счастье. Вот. В чем суть? Это как раз внутренняя активность. Это то, куда направляю свое творчество. Это то, что я создаю условия для счастья сам для себя. И оно будет включать свою осмысленную работу. Да? Я выбрал, я решил, что я вот хочу там работать. Я к этому стремлюсь. Да? Я вкладываюсь в какое-то творчество, волонтерство. У меня есть личностный рост. Да? Я занимаюсь своей личностью. И я тоже думаю об этом. У меня вкладываются глубокие отношения с кем-то. Здесь тоже нужен труд и работа. Да? То есть счастье, которое, по сути дела, идея – это счастье, которое я вкладываюсь. И оно больше приносит удовлетворенности, во-первых. И оно не пассивное. Я понимаю, что я могу быть счастлив в любой ситуации. Вот именно в такой позиции, да.
1: Ну вот, кстати, то счастье, которое вы сейчас описываете, в которое человек вкладывается, оно ведь со стороны может выглядеть как легкое счастье, да? И та же самая лотерея. Ну вот ему повезло, у него жена понимающая. Или ей это повезло, у него муж на такой хорошей работе работает и ласковый. А они для своих отношений просто делают все возможное и работают над отношениями. Вкладываются в образование детей немалыми средствами. А нам кажется, что это все легко дается. Дом построили, а до этого они много копили денег, работали там на трех работах. А нам со стороны кажется, что это все легко далось.
0: Да. Но еще надо тут, наверное, сказать, что, во-первых, мы иногда думаем о счастье, ну, как о материальных каких-то моментах, да, ну, вот, ну, там, да, дом, да, работа, внешность, что-то вот такое. Но ведь счастье бывает разным. И я, знаете, в разговоре вспомнила такой детский стишок. Там, правда, говорится о солнце, но если солнце заменить на счастье, то вот как раз будет. Солнце монетку скупой проворчал, нет сковородка обжора скричал. Да, то есть, если заменить на счастье, счастье монетка скупой проворчал, нет сковородка обжора скричал. Счастье у каждого свое. И важно задуматься, а какое счастье, когда я себя вообще чувствую счастливым? Ведь проблема в том, что мы иногда кажемся, нам кажется, что априори счастье – это вот как богатые тоже плачут, вот дом. Хотя этот фильм, который давным-давно когда-то показывали, показывает, что люди, у которых все есть, на самом деле, ну, у них много проблем, и они несчастливы. Ведь правда же? И много таких каких-то фильмов, сценариев, историй, которые можно вот в жизни транслируют у нас. Но поэтому важно решить, а что счастье для меня? Потому что иногда, ну, представить такую фантастическую ситуацию, мне дали то, что у другого, для него представляет счастье. Не факт, что я почувствую себя счастливым. Потому что, как говорится, проблем другого и счастья другого порой не надо, потому что со своим ты знаешь, что делать, а с другим ты не знаешь, как с этим быть и что предпринять. Ну и, возможно, это не то, что действительно меня делает счастливым, у другого свое счастье. Поэтому важно об этом думать. И тут важно понять, да, какие есть теории, наверное, счастья, может быть, посмотреть, а что вообще делает людей счастливыми в принципе.

0: теорий много, которые говорят о счастье. Вот есть, одну я уже привела, да, нашего соотечественника, есть научные теории, нейротеории счастья. И, значит, три типа счастья, три модели. Первый тип говорит о том, что счастье как процесс, когда, ну или дофаминовый режим счастья, когда я во что-то вкладываюсь, когда я что-то предвкушаю, и я чувствую себя счастливым. Ну, тут можно, наверное, на таком бытовом уровне отпуск планирую, да, и вот я представляю, и вот как будто само ожидание этого отпуска, ты более счастливым, чем ты когда туда приехал. Да, ну, да. Бывают такие моменты.
1: Да. Это как вечер пятницы, да?
0: Да, да, да.
1: Предвкушение.
0: Да, мозг ориентирован на цель, и вот это состояние дает ощущение счастья, фокус на будущем, напряжение, да, и драйв, ощущение движения вперед, вот оно делает нас счастливым. Следующее, да, счастье облегчения. Это когда снижается адреналин, кортизол, какие-то сложные обстоятельства уходят на второй план. Например, ты был занят в сложном проекте. Все, кончилось, ты выдохнул, и вот наступило облегчение. Есть такая, да, такие моменты, когда мы чувствуем себя счастливым, телесное расслабление, ощущение выхода. Есть еще такой момент счастья, режим созерцания, говорят. Что имеется в виду? Когда мы никуда, ну, не задаем себе сложных проектов, мы не убегаем от чего-то неприятного, да, как в первых двух режимах, а мы принимаем то, что есть, и замечаем то, что есть вокруг нас. Да, здесь можно говорить о молитве, например, когда мы молимся. Тоже режим такого спокойного ощущения мира, спокойствия. Да, это тоже режим счастья. И такое внушение, что все достаточно хорошо. Удовлетворение. Отсутствие срочной необходимости что-то менять. Вот знаете, такой вот режим устойчивого состояния, наверное, можем сказать. И не значит, что какой-то режим лучше. Но это значит, что мы можем понимать, во-первых, в каких режимах мы чаще всего испытываем счастье. Они меняются, и организовывать скорее их всего, да. Для себя, может быть, в какой-то момент. И использовать все три режима, да, то есть, ну, направленное действие. Вот, когда-то нам нужно какие-то проекты, ожидания чего-то. И почему нам важно понимать модели счастья? Вот тоже хотелось бы мне сказать. Во-первых, счастье, я уже говорила, это не единичное состояние. Нужно понять, что именно меня делает счастливым. Куда мне направлять свою энергию? Потому что если у меня вот этот дофаминовый режим, может быть, мне нужно тогда, ну, чередовать, браться за какие-то ответственные моменты, чтобы или что-то планировать для себя, да, то есть вот, чтобы я это чувствовала. Может быть, мне нужно замечать радостные моменты вот, бытия своего. Это тоже очень важно. Распознавать тихие состояния. Еще хочу сказать об одной модели счастья. Это как раз из позитивной психологии Мартина Селигмана. У него 5 элементов подлинного счастья. Первое, он выделяет, это позитивные эмоции. Да? Что мне дает эти эмоции? И где я могу их получать? И знаете, мы иногда думаем о каких-то больших мероприятиях. Ну, там, я получу позитивные эмоции, не знаю, что-то грандиозное должно случиться. А ведь часто...
1: Я же в отпуск в какой-то там, да, красивый
0: или,
1: город.
0: Или пойду на какое-то, да, мероприятие новый. Крупное, куплю билеты и пойду. Да, да. Или куда-то поеду, или встречусь с какой-то знаменитостью, например, и буду счастлив. Ну, люди разные, для них разные моменты счастья. Но здесь можно подумать о позитивных эмоциях в самых обычных моментах, которые мы можем привнести в свою повседневную жизнь. И это очень важно, фокусировка на них, потому что часто мы их не замечаем. Да? Тут и практика благодарности может применяться, осознанная, как раз вот осознанно замечать прекрасное вокруг себя. Следующее – вовлеченность. Вот у него 5-ступенчатая модель.

0: Да, вот вовлеченность, то есть состояние потока, когда я во что-то погружен, когда теряется ощущение времени, это может быть творчество, это может какое-то разработка каких-то интересных тем, например, я про себя вот если думаю, да, находить занятия, где можно применять свои таланты. Вот когда время как будто останавливается, а я в этом потоке, да, и что-то исследую, что-то делаю. Есть знакомый коллега по работе, у него такое творческое увлечение, он любит разные поделки. Врезает деревянные вещи какие-то. И я вижу, когда он делится, приходит на работу и рассказывает, я вижу, как горят глаза, какой он счастливый. И это очень важно. То есть он в этом потоке, он забывает о том, что происходит вокруг, он чувствует счастливым. Следующее – это отношения. Глубокие отношения с кем-то. Они делают нас счастливыми. Социальная поддержка, любовь. Встречи, да, понимание принадлежности кому-то, какой-то общности. Это тоже делает нас счастливыми. Четвертое – это смысл. Когда моя деятельность, моя жизнь приобретает смысл, я становлюсь счастливым. И даже в боли я могу иметь вот эти моменты счастья, да, они наполняют мою жизнь смыслом. И это защищает вот от такой экзистенциональной пустоты. Ну, как будто жизнь проходит, а для чего...
1: Да. А что значит даже в боли иметь смысл? И как это вообще может счастливым сделать?
0: Ну, мы понимаем, что человек, он очень разный. Даже в любом моменте. Мы испытываем очень много эмоций. Мы испытываем очень много мыслей. В каждом моменте. И в моменте боли тоже. И вот это придаст устойчивости. И счастье, оно же, ну, как и состояние, но часто амбивалентное. Как-то в одной из тем мы разговаривали о том, что мне что-то нравится и не нравится одновременно. Да? Я хочу, я счастлив от того, что я поддерживаю здоровый образ жизни и несчастлив одновременно, потому что не могу есть торты.
1: Да. Да,
0: ну. Но вот именно смысл придает осознанность и такую устойчивость. Это такое неактивное, возможно, ощущение, да, эйфорическое ощущение счастья, когда мы на внутреннем уровне ощущаем такую приподнятость. А это вот такое ощущение опоры. И я бы тоже назвала ощущением счастья. Вот в боли это возможно.
1: Ну, то есть, если я, допустим, в семье, кто-то нуждается в помощи, кто-то заболел. Конечно, это очень много хлопот. И нельзя сказать, что это счастье в классическом смысле. Да. Но я рад, что я могу ухаживать за этим человеком, могу заботиться о нем, помогать ему. И вот это придает, ну, жизни какой-то вкус. Вы про это примерно?
0: Ну, я немножко о другом говорила.
1: Да, вот какой пример? Потому что значит вот найти?
0: Ну, вот я привела пример, да, амбивалентности. Ага. То есть это чувство опоры, и это чувство контроля, это чувство смысла в чем-то. И это тоже придает значение и удовлетворение. Счастье, наверное, знаете, как удовлетворенность внутренняя. Даже несмотря на то, что мне сейчас трудно.
1: Но все-таки в целом я удовлетворен и понимаю, что это моя судьба, это моя жизнь.
0: Да. Да. Ну вот знаете, есть такое выражение, опять же, в Священном Писании. Человек, и умер Моисей, насыщенный жизнью. Вот, да. Ну, как такая фраза, да, вот он же умер, он же был уже близок к смерти, в чем его? А мы как будто чувствуем вот эту опору насыщенный, и насыщенность, удовлетворение, да, потому что был смысл в этой жизни.
1: Да, хотя у Моисея была очень сложная судьба, что он был руководителем израильского народа и постоянно решал всевозможные проблемы, связанные с этим.
0: Да, хотя в любой ситуации мы можем находить какие-то благодарности. Я сейчас не говорю о вытеснении и каких-то сложных моментах, да. Мы говорим о поиске счастья в своей жизни, что счастье – это, скорее всего, активная позиция. И если возвратиться к нашей пятиступенчатой модели, то вот пятая ступень – это будут достижения. Они тоже могут делать нас счастливыми. Когда мы что-то преодолели, какой-то у нас следующий рубеж наступил, мы что-то достигли, да, оно повышает мотивацию и самооценку. Но вывод из всех вот этих моделей, их еще гораздо больше.

0: больше, я не имею времени рассказывать о них сегодня, о том, что в любых обстоятельствах, и даже сложных, вот, в которых вы говорите, кто-то из родных заболел, я могу создавать элементы своего благополучия. Да, возможно, это не будет эйфорическое счастье, которое, ну, когда все здоровы, когда жизнь полной чашей, но это будут моменты того, например, за что я благодарен жизни. И я благодарен, например, что я прожил с этим человеком, ну, много лет, и я был счастливым. Слава Богу за это, да. И вот этот момент, я имел прекрасную семью, да, на протяжении своей жизни. Или я много чего смог реализовать в своей жизни. Это тоже будет давать вот эту опору, удовлетворение, такие моменты счастья. Вот поэтому я хочу, чтобы мы разграничили именно счастье как такую гедонию, удовольствие, и счастье как позицию и как внутреннее удовлетворение. Вот, поэтому вторая позиция, хотя от любого, да, и от активной жизненной позиции, от того, что я создаю свое счастье, я тоже могу испытывать удовольствие. Но даже когда непростые периоды, и я вроде бы не ощущаю вот такого приподнятого состояния благополучия, я могу создавать для себя элементы счастья и двигаться к ним.
1: Понятно. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Благодарю за ваши ответы, Евгения Михайловна. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы с вами говорили о сексуальном воспитании подростков-мальчиков. Сегодня мы продолжаем эту тему, но поговорим уже о сексуальном воспитании подростков-девочек. И поможет нам в этом психолог и семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Ну, помогите нам разобраться с этим вопросом. Вот в прошлый раз я задавал вам несколько вопросов, и один вопрос у меня остался, завис он в воздухе, и мне хотелось бы вам его задать. Скажите, пожалуйста, а играет ли какую-то роль в воспитании девочек папа?
1: Да, большую роль играет в воспитании девочек папа, но прежде чем мы перейдем к этому вопросу, мне хотелось бы обратить еще внимание родителей, особенно отцов, то, что они должны еще рассказать мальчикам о физиологических особенностях женского организма. Ага. Они должны рассказать мальчикам о физиологии, о том, месячных циклах девочек, о том, что они будущие мамы, что недостойно мужчины ударять девочку, тем более нельзя ни в коем случае бить ее ни по почкам, ни спереди, ни сзади, и что недостойно мужчины вообще там толкать девочку, потому что

0: она может что-то себе повредить, и потом это может сказаться на деторождении ребенка. Угу. Мальчику нужно рассказать, как называются органы, и рассказать ему это с красивой библейской христианской позиции, а не на уровне мата, как часто это бывает.
1: То есть на папе лежит огромная ответственность, чтобы совершенно рассказать верно своему сыну не только о физиологическом строительстве его тела и вот, сексуальном воспитании, но также и о девочке рассказывать.
0: И о девочке должен сказать. Он должен сказать, насколько нежно нужно относиться к девочке, и насколько нужно ее оберегать. И нужно опять-таки рассказывать, а что может случиться с девочкой, если мальчик удовлетворяет свои естественные потребности. Что для мальчика как с гуся вода, а что девочка может забеременеть, и чем это может закончиться, и что нельзя производить вот так вот ребенка вне брака, потому что каждый ребенок должен иметь и папу, и маму. То есть рассказать о красоте этих отношений и о том, насколько мальчик должен регулировать свои отношения и свои сексуальные возбуждения и свои сексуальные потребности. Это все лежит на отце, эта ответственность лежит на отце, чтобы он подготовил мальчика к серьезным отношениям и к серьезным отношениям, сексуальным отношениям. Вот это очень важно, к интимным этим отношениям. И чтобы он получил возможность осознать красоту женского тела и красоту этих отношений. Это очень важно, чтобы родители это сделали.
1: А вот скажите, пожалуйста, правильно я со своим сыном, ну как, проводил вот такую беседу, когда я ему рассказывал вот о девочке, о интимных отношениях с девочкой, то я ему сказал, что если ты любишь девушку, с которой ты дружишь, то ты не будешь ее склонять к интимной близости, потому что неизвестно, во-первых, чем закончится все это, и дальше как другие будут теперь об этой девочке отзываться, то есть если она, ну, потеряет свою девственность.
0: Очень важно, чтобы, это правильно вы говорили, очень важно, чтобы молодой человек понимал, чтобы он, во-первых, воспринимал девушку не как просто инструмент удовлетворения своего сексуального возбуждения, а как именно вот человека, как личность, которую он уважает. Если он не просто испытывает к ней влечение, а уважает как личность, тогда, естественно, что он никогда не позволит себе ничего такого оскорбляющего достоинства и честь девушки. Угу. И точно так же мама должна объяснить девушке, дочке должна объяснить, должна рассказать строение ее тела и должна рассказать строение тела мужчины. И должна рассказать, что может произойти, если она позволит молодому человеку использовать ее просто как тело. Очень важный вопрос вы задали, мне хочется вернуться к этому вопросу, роль отца в воспитании сексуальной девочки. Дело в том, что как для мальчика первая женщина – это мама, точно так же для девочки первый мужчина – это папа. И очень часто, если девочка любит своего отца, она ищет спутника жизни такого же типа, как отец.
1: Да, я слышал.
0: Да, это действительно так, это закономерность. Ее тянет к такому типу. И даже, к большому сожалению, это тоже закономерность. Если дочка выросла в семье алкоголика отца, то она, к большому сожалению, она неосознанно ищет молодого человека, который тоже склонен к алкоголизму, потому что она привыкла к такому типу поведения мужчины. И отцы должны помнить, что от счастья их дочери зависит от их отношения к матери, к отношению к семье. То есть это не только мальчик смотрит на отца, но и дочка тоже смотрит. И она выбирает такой тип поведения. И любящий отец, а я знаю, что отцы очень трепетно относятся к своим дочкам, я знаю, что даже если они понимают, что дочка должна выйти замуж и нравится зять, но многие отцы испытывают депрессивное такое состояние после свадьбы, потому что вот они потеряли уже влияние.
1: Даже представить не могу, что за моей дочкой, когда она вырастет, кто-то будет ухаживать. Разгоню, наверное, всех.
0: Да, и кто-то вот займет ваше место в жизни дочери. Так вот, отцы должны помнить, что если они не оказывают должного внимания дочери, даже в самом маленьком возрасте, если они ее не обнимают, не гладят, если они не находят времени для того, чтобы с ней поиграть, с ней пойти погулять, если они не садят ее на колени, то пробуждающееся вот это стремление женское, точно так же, как и мужчины, оно ищет своего выхода. И тогда, как правило, девочка ищет мужчин или мальчиков, которые намного старше ее. И, к большому сожалению, многие мужчины этим действительно пользуются. И много у нас девочек, которые испытывают первый сексуальный опыт очень такой негативный.

0: потому что они тянутся к взрослому мужчине, как к отцу, и стараясь дополучить то, чего не получили у отца.
1: То есть получить нежность, любовь, да, отцовскую заботу. Да. Они тянутся к мужчинам, а мужчины берут, дают им не то, что им нужно, да, а используют их в сексуальном плане.
0: Да, просто используют этих девочек. И поэтому на отцах лежит очень большая ответственность и обязанность следить за этим и находить время для своих детей. Это касается всех сфер жизни. Отцы не имеют права как бы оправдывать себя. Ну вот я работаю, я их одеваю, я их кормлю. И большую ошибку делают те отцы, которые считают, что они выражают свою любовь тем, что покупают дорогие вещи своим детям, дорогие игрушки покупают своим детям. Мы должны знать о том, что ну, до подросткового возраста дети не знают цену. Угу. Им абсолютно все равно. Они вот ходят в одежде там за несколько тысяч рублей, либо они ходят в какой-то там более дешевой одежде. Они не это ценят. Или они там не получили какую-то навороченную игрушку, за которую их потом побили, наказали, то, что они быстренько ее сломали. Либо они играются просто каким-то там, ну, не знаю, там, какой-то там катушкой, там еще чем-нибудь.
1: Людмила Федоровна, а вот правду говорят, что мальчиков возможно перенежить, что ли, или переласкать, а девочек невозможно. То есть мальчика нужно как бы любить, но в то же время держать в какой-то определенной строгости во время вот этого подросткового периода. А девочкам сколько нежности, ласки не дай, все они впитают в себя, и это их не испортит.
0: Дело в том, что не испортит и мальчика, и девочку. Перелюбить можно только в том случае, если это любовь эгоистичная. То есть, если когда, допустим, мама любит мальчика и заменяет и мужа, и мальчика, в общем-то, и сына, то есть это, вот, тогда это, вот эта любовь, она получается эгоистичная. Много любви не может быть. Единственное, что действительно мальчика нужно просто воспитывать мужественным.
1: Как мужчину.
0: Да, как мужчину, да. Вот, а действительно, я сейчас повторяю, что любви не может быть много. Ее никогда не может быть много. Это совершенно определенно. И поэтому папы должны понимать, что для ребенка важно внимание. Это очень важно. А для девочки особенно важно. Для мальчика это важно. Но мальчик может еще дополучить у мамы недостающую там ласку. Угу. Хотя ему мужская ласка тоже нужна. И отношения с отцом нужны. Я уже говорила, что это отец несет ответственность. Это то, каким вырастет и мужем его сын. Но у девочек это особенно важно для того, чтобы они не искали встречи на стороне. Но так получалось, что мой отец действительно был очень важен, этот очень сильно занят важной работой. И я понимаю, что да, действительно, это была необходимость на то время. Но вместе с тем я влюбилась, когда мне было 9 лет. Я влюбилась настолько сильно, что для меня была трагедия, когда я рассталась с этим молодым человеком. Это была очень большая трагедия. А я потянулась к нему, он был на 7 лет меня старше. Я потянулась к нему, сейчас я это хорошо понимаю, я потянулась к этому молодому человеку, потому что я не получила у отца, ему просто не было возможности на тот момент мне уделить достаточное время. И я, когда увидела этого молодого человека, я к нему потянулась, и вот так действительно, как бы, знаете, утонула, да, вот, в этих отношениях. Хотя он считался моим старшим братом, но, естественно, что очень быстро между нами появились другие отношения, не сестренно-братские. Поэтому отцы несут ответственность за сексуальное воспитание девочек. И очень мощно, если они хотят, чтобы их дочка выросла девственницей и не испытала таких вот неприятных сексуальных отношений, они должны помнить об этом и ласкать дочку, говорить нежные слова ей.
1: Мы говорили о том, что мальчика воспитывает и рассказывает папа, все сексуальное воспитание дает, а девочкам тоже папа, что ли, раскрывает?
0: Нет, папа должен вот именно обращать внимание, ласкать и давать мужскую ласку достаточную для девочки, чтобы ей не захотелось чего-то большего.
1: То есть это, это повлияет на сексуальное воспитание. А воспитанием-то кто должен заниматься?
0: А воспитанием должна заниматься мама. То есть она должна девочке рассказать, во-первых, она должна рассказать о физиологическом строении мальчика. И опять рассказать это красиво, а не на уровне вот таких вот печатного лексикона. Должна рассказать о ее строении, о том, что ее ждет. И делать, опять-таки, это достаточно рано. Теперь, если за мальчиком должен следить папа, а за девочкой должна следить мама. И четко наблюдать, если у нее начинаются набухания сосков, если у нее тоже появляются

0: являются вторичные половые признаки, она должна обязательно подготавливать девочку, объяснять, почему у нее появляются какие-то дискомфортные ощущения, почему где-то у нее начинает что-то быть болезненно. Она должна обязательно рассказать ей о том, что она превращается в маленькую женщину. И обязательно предупредить ее, чем чревато это.
1: Что то есть, это... вот эти физиологические изменения, это как признак того, что идут и психологические какие-то
0: совершенно
1: изменения,
0: верно.
1: Интеллектуальные изменения.
0: Да,
1: то есть,
0: да.
1: Что ребенок готов к тому, чтобы ему уже начали рассказывать о сексуальном воспитании. Да. Да, то есть давали сексуальное
0: воспитание. И очень важно, чтобы мама обратила внимание дочке, что ребенок, девочка, рождается со всеми яйцеклетками тут же. То есть они созревают, но весь набор яйцеклеток, девочка рождается с ними. Только на протяжении жизни какие-то яйцеклетки оплодотворяются, какие-то она теряет каждый месяц из тех яйцеклеток, которые созревают. И если девочка не следит за собой, если девочка ходит полуобнаженная, если зимой она ходит в коротеньких там юбочках, мама должна ей объяснить. И опять-таки объяснить ей правильно, не просто там языком запретов, потому что чем больше запрещаешь, тем больше хочется.
1: Хочется,
0: да.
1: Всегда говорят, что запретный плод сладок.
0: Совершенно верно. Она должна объяснить, почему этого не стоит делать, какие будут последствия этого. Я очень благодарна своей маме. Как раз я помню, мне было 14 лет, и как раз зимой появились колготки. Тоненькие, синтетические. До этого это были чулки толстые там, и все прочие атрибуты. И, естественно, что на физкультуре девочек, которые приходили по стариночке, всех высмеивали, ну, там, говорили, что это отстой и так далее. Естественно, что мне тоже этого захотелось. Я уже не помню, каким образом я раздобыла эти колготки, потому что мама их мне не покупала. Я уже не помню всех этих подробностей. Но, короче говоря, это как раз было после зимних каникул. Я очень хорошо это запомнила. Январь месяц, мороз большой, и я собираюсь идти в школу, потому что классная была физкультура. Мне хотелось пойти.
1: Нужно помнить, что все девчонки, они модницы,
0: да.
1: Они будут стараться.
0: Да. И еще и высмеивают. Да. А для подростка это очень важно. Мнение, в общем-то, окружение очень важно. Я собиралась выйти в таком виде. Мама говорит, хорошо, можешь так идти, но помни, что детей у тебя может тогда не быть. Если ты сейчас простудишься, она мне рассказала весь процесс, что ты можешь застудить как раз ту яйцеклеточку, которая, может, потом станет ребенком. Ты можешь застудить свои внутренние женские органы, и у тебя... элементарно просто может быть детей. Я детей очень сильно любила, и все. Мне было потом все равно абсолютно, как с меня смеялись девочки, когда я переодевалась на физкультуре. Я по сей день очень маме благодарна, потому что она меня приучила к такой форме одежды, которая бережет меня по сей день, и у меня никогда не было проблем. Не было никаких воспалений, от которых страдают множество женщин. И это заслуга мамы. Если мама не сказала бы тогда просто, что-то не стоит делать, я бы вышла бы и за углом мне бы сделала именно так, как я считала нужным. Поэтому мама должна очень мудро, тактично объяснять девочке, не что это хорошо, что плохо, а вот что произойдет, если она будет поступать неправильно.
1: То есть раскрывать причинно-следственную связь. Да.
0: Должна
1: то есть сказать, если ты сделаешь вот так, то может произойти вот так.
0: Вот именно да. И мама должна рассказать вот именно красоту отношений между мужчиной и женщиной. И объяснить, почему эти отношения раскрываются в браке. Почему девочке не стоит разрешать мальчику, даже если он заверяет ее большой любви, должна объяснить, что это не любовь, это просто сексуальное влечение.
1: А вот сразу мысль такая пришла. Вы говорили о том, что... Ну, это не секрет, что сегодня, к сожалению, семьи половинчатые. То есть в основном мама занимается воспитанием детей. Ну, папа, может быть, ушел там или развелись. А вот должна ли мама объяснить о том, что вот девочка, которая недополучила вот этой отцовской нежности, любви, вот должна ли она подготовить дочку, рассказать ей о том, что у нее будет вот эта тяга к противоположному полу, и что эта тяга не сексуальное влечение, а просто... как сказать,
0: желание
1: вот получить что-то.
0: Да, действительно, мама должна обязательно это делать. И, кроме того, мама должна найти в своем окружении, опять-таки, такого мужчину, который, не воспользовавшись девочкой, может, ну, по крайней мере, хотя бы гулять с ней. Или там это может быть дядя, или может быть старший брат, или какой-то доверенный такой друг семьи, который не будет рассматривать девочку как объект сексуального наслаждения, а который сможет, вот, будучи взрослым, сможет восполнить вот этот недостаток. Это очень важно, чтобы мама не только рассказала о девочке, а позаботилась о том, что будет все-таки такой человек в жизни девочки, который поможет ей удержаться от вот этого стремления как-то

0: получить на стороне.
1: Потому что, на мой взгляд, кажется, что все-таки вот эти, ну, интимная близость сегодня вот среди подростков, она, мне кажется, на много процентов именно зависит от того, что девочки тянутся к нежности, а вот подростки пользуются этими...
0: Не только подростки, а даже взрослые люди. Да. Это мне очень хотелось бы, чтобы родители могли воспитать девочку, рассказали ей весь спектр красоты и Божьего подарка, который Господь подарил людям в виде сексуального стремления, именно в виде такого отличия мужчины от женщины. Мне очень хотелось бы, чтобы это было красиво и было как бы достоянием и мальчика, и девочки, и они могли научиться выстраивать такие отношения, которые потом принесут им счастье.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна. Дорогие друзья, мы с вами сегодня узнали, что в наших руках счастье наших детей, наших подростков. Не пренебрегайте сексуальным воспитанием ни девочек, ни мальчиков. Заботьтесь о них, и вы вырастите счастливое подрастающее поколение. Да благословит вас Господь. Всего доброго.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что вам проще заболеть ангиной, чем выйти на сцену и сказать два слова перед коллегами? Что вы бы хоть не нырнули с парашютом, чем выступили на собрании родителей? Если да, вы не одиноки. По статистике, публичное выступление – один из самых распространенных страхов в мире, наравне с высотой, пауками и налоговой. Но есть хорошая новость. Этот страх – не приговор. Это навык. А навыки можно развивать. Давайте разбираться, откуда вообще он берется и как он проявляется. Ну и, конечно же, что с ним делать. Когда я готовилась к своему первому серьезному выступлению, мне казалось, что я просто исчезну от страха. Причем речь была не перед стадионом, а перед 12 коллегами. Я трижды переписывала текст, репетировала перед зеркалом, но за час до начала сидела в туалете с мыслью, может сказать, что я заболела. Страх публичных выступлений – штука коварная. Он приходит не тогда, когда вы ничего не знаете, а когда как раз готовы. И чем больше готовитесь, тем сильнее дрожат коленки. Что это вообще за страх такой? И почему он?

возникает? Во-первых, наш мозг воспринимает любую вылазку на сцену как угрозу. В древнем мире оказаться в центре внимания часто означало опасность. Например, тебя могли казнить как глашатая плохих новостей или пленника. Даже сегодня тело реагирует на аудиторию как на потенциальную угрозу. Вы стоите под светом, вас внимательно слушают, а мозг включает режим тревоги, словно впереди стаи хищников. Поэтому-то сердце колотится, ладони мокрые, голос предательски дрожит. И это не глупость. Во-вторых, включается страх оценки. В глубине нас живет маленький ребенок, которому важно, чтобы его приняли, не осудили, похвалили. А публичное выступление – это как родительское собрание на максималках. Третья причина – перфекционизм. Это не просто стремление к качеству, это страх быть недостаточно хорошим. Мы мечтаем звучать как тед-спикеры, выглядеть безупречно, вдохновлять, да так, чтобы замирал зал. Но реальность часто не похожа на мечту. Голос дрожит, слова теряются, жесты кажутся неуклюжими. И в этот момент внутри просыпается строгий внутренний судья. Ты должен быть идеальным, все ждут от тебя совершенства. И вот ты уже не говоришь, ты защищаешься, не делишься, а прячешься за маской. Хотя в глубине каждый в зале ждет не совершенства, а чего-то настоящего. Того, кто дышит, колеблется, может сбиться с ритма, но зато живого. Порой даже запнувшийся голос вызывает больше доверия, чем идеальная речь без чувства. Мы тянемся не к идеалу, а к человечности. Кому-то, кто говорит так, будто говорит с нами, а не над нами. Однажды я услышала историю про выступление молодого спикера. Он волновался и, вставая из-за стола, случайно опрокинул стакан с водой. Все пролилось, он покраснел, попытался извиниться, и в аудитории вместо отчуждения возникло неожиданное тепло. В конце именно его речь запомнили лучше всего. Люди говорили: «Он был живой, настоящий, он был один из нас». Поэтому каждый раз, когда я начинаю волноваться, я напоминаю себе: им не нужен робот, им нужен человек. Только когда ты позволишь себе быть просто собой, голос, наконец, станет живым. Четвертая причина – прошлый опыт. Иногда это всего одна фраза, сказанная в детстве: «Не умничай, лучше молчи, чем позорься». Или даже просто смех после вашего рассказа. Она врезается глубже, чем кажется. Она становится эхом, которое звучит каждый раз, когда вы встаете перед людьми. Когда-то кто-то посмеялся, кто-то перебил на полуслове, кто-то сказал: «Ну, ты неубедительна». Эти фразы, они как шрамы на нервной системе. Они затаились на фоне, и когда приходит момент говорить, они всплывают именно в ненужный момент. Ну вот как назло, но не случайно. А все потому, что мозг помнит. Он боится повторения. И тогда нужно не бороться с этим, а сказать себе: «Да, это было. Но это было тогда. А сейчас другой день, другой зал. И я уже другая». Это были четыре главные причины страха публичных выступлений. А теперь хорошие новости. Этот страх можно не просто преодолеть. Его можно превратить в союзника. Не бороться, а использовать. Первое, что помогает, это переименование страха. Назовите свое волнение не паникой, а энергией перед стартом. Не «я умираю», а «у меня включился режим фокуса». Я однажды назвала свое состояние режимом перед прыжком. И мне стало легче. Я представила: я не падаю, а прыгаю. И страх стал похож на ветер в лицо, а не на обрыв под ногами. Второе – это заземление. Простое упражнение, которое помогает даже детям. За минуту до выхода – вдох на 4 счета, задержка на 4 счета, выдох на 6. Так можно повторить 3 раза. Это такой сигнал мозгу: мы в безопасности. Нас никто не кушает и не казнит. И правда, мозг немного отпускает. Третье – контакт с реальностью. Я всегда себе напоминаю: люди в зале не ждут моего провала. Они пришли за смыслом, а не за шоу. Если я дам им хотя бы одну честную мысль, это уже победа. Ну и четвертый пункт.
снятие телесного

напряжение. Наше тело – это, как знаете, такая антенна. И если она вся дрожит, сигнал просто не проходит. Поэтому важно его перезагрузить. Одно простое упражнение может удивительно помочь. Представьте, что вы железный человек. Напрягите все тело сразу и вытяните руки и ладони, стисните челюсти, напрягите ноги, плечи, живот, все, что можете. И задержитесь в этом состоянии секунд на 10-15 до предела. А потом раз и резко расслабьтесь. Сбросьте напряжение, как будто скинули тяжелый рюкзак. Но если вы на виду и не можете так делать, представьте в руке половинку лимона. Поднесите к лицу, почувствуйте аромат, а теперь начните выжимать его всей силой, сжимая кулак. Выжимайте сок до последней капли. Все напряжение собирается в ладонь. Напрягайте, напрягайте, а потом отпустите. Сок вытек, кулак разжался, и тело расслабилось. Почувствуйте потом вкус той самой кислоты, которую вы выдавили. Прям как будто бы это все попало вам в рот. И слюна начала выделяться. Начала? Значит, мозг включился. И если он может среагировать на воображаемый лимон, он сможет среагировать и на ощущение уверенности. Представьте, как вы ходите на сцену спокойно, как люди слушают с интересом, как они вам благодарны. Сфокусируйтесь на этом. Как-то раз на одном из мероприятий ведущая перепутала мой выход. Я ожидала, что у меня есть еще 10 минут. А она вдруг говорит: «А сейчас слово нашей удивительной гости». Я встала как вкопанная. Впервые 5 секунд я просто молчала. Потом посмотрела в зал и сказала: «Вот сейчас у меня настоящее публичное выступление. Без подготовки, без заметок и без плана. Но у меня есть сердце, и я расскажу вам, что в нем». И начала. В тот день я поняла: не идеальные слова трогают людей, а искренние. Как говорил Марк Твен, есть 2 типа спикеров. Те, кто волнуется, и те, кто врет. Даже президенты, актеры, певцы – все испытывают волнение. Главное не в том, чтобы его не было, а в том, чтобы оно не мешало передать смысл. Один из моих любимых моментов в Библии – это история о Моисее. Бог призывает его говорить перед фараоном, а он отвечает: «Я человек косноязычный и тяжело говорю». Даже Моисей, пророк, лидер, великий человек, боялся говорить. Но Бог не сказал: «Ну ладно, найду кого-то красноречивее». Нет, он дал ему поддержку, дал человека, который ему помог. Чудо! Бог использует даже тех, кто боится. Особенно тех, кто сильно боится. История знает много случаев, когда страх сцены превращался в силу. Черчилль, один из величайших ораторов, в юности заикался и избегал выступлений. Однажды он выступал перед аудиторией и на 3-й минуте замер. Он забыл текст, просто стоял в тишине. Потом извинился и ушел. Но он не сдался. Он учился, репетировал, сокращал тексты, тренировал интонации и стал символом стойкости. Не потому, что не боялся, а потому, что продолжал. Хочу поделиться еще одним простым упражнением. Я называю его «карта боли». Возьмите лист бумаги и напишите: чего я боюсь, что может пойти не так, что будет самым страшным сценарием. А теперь придумайте этим страхам имена. Например, «профессор, потеющий лоб». Или «сеньор, забытый абзац». Да, это звучит глупо, но как только вы начнете смеяться, страх уменьшится. Юмор обезвреживает напряжение. А вот интересный эксперимент. Исследователи дали группе людей выступить перед камерой. Первой группе сказали: «постарайтесь не нервничать». Второй группе сказали: «просто сосредоточьтесь на смысле». А третьей сказали: «скажите себе вслух: я взволнован, и это нормально». Последняя группа получила самые высокие оценки, потому что не боролась с волнением, а приняла его. Хочется рассказать еще одну историю. Однажды во время войны в Древнем Риме солдату поручили выступить перед войском с речью. Он был

Простой парень, не красноречив, но он вышел и сказал: «Я не умею говорить красиво, но я здесь, чтобы напомнить, мы защищаем не стены, а наших матерей, наших детей, нашу землю». И тишина превратилась в рев аплодисментов. Сила речи не в словах, а в сердце, которое за ними. Мне однажды на выступлении задали вопрос: «Вы никогда не боитесь, что скажете глупость?» Я ответила: «Боюсь. Но если это случится, я скажу: ой, кажется, я только что сгенерировала цитату из будущей книги по ошибкам». И смех, он обезоруживает страх. А принятие ошибки делает нас ближе к слушателю. Иногда я рекомендую людям попробовать так называемую пятиминутку живой речи. Каждый день в течение недели говорить вслух на любую тему, даже если это рассказ о том, как вы варили овсянку. Главное – говорить вслух. Это включает голос, уверенность, скорость мышления. И это мышца. Чем чаще тренируешь, тем легче. И еще, начинайте не с идеального текста, а с смысла. Ответьте себе на вопрос: что я хочу, чтобы люди почувствовали после моей речи? Это важнее структуры, слайдов и цитат. Я как-то выступала перед подростками. Хотела начать с умной цитаты, но вдруг вспомнила, как я в детстве боялась выходить к доске. И поэтому сказала: «Вы знаете, что в школе я однажды спряталась за шкафом, чтобы не рассказывать стихотворение». Они заинтересовались. И с этого пошел контакт. Потому что искренность строит мост быстрее, чем риторика. А иногда страх маскируется под многословие. Мы стараемся заполнить паузу любой ценой. Говорим быстрее, вставляем слова-паразиты, смеемся не к месту, сбиваемся на «ну», «в общем», «типа». Нам кажется, если будет тишина, все подумают, что мы не знаем, что сказать. А на самом деле не тишина страшна. Страшно встретиться с собой, услышать дрожь в собственном голосе. Но именно пауза делает речь сильной, сильнее, чем многословие. Давайте закрепим эту важную мысль заданием. Это будет актуально для тех, кто хочет прокачать навык красивых выступлений. Вспомните три самых часто употребляемых фразы, которые вы говорите, когда нервничаете. Например: «ну как бы», «в общем», «на самом деле». Запишите их. А теперь замените на паузу. Просто помолчите. Пауза сильнее слов. Она дает смыслу пространства. И еще попросите кого-то из близких записать вас на видео, когда вы просто рассказываете анекдот, например. И посмотрите это видео. Вы удивитесь. Ваша мимика, голос, жесты не так уж и плохи. Мы не видим себя со стороны. И часто очень даже зря. Хочу закончить на важной ноте. Публичное выступление – это не про «докажи, что ты хорош». Это про «передай что-то ценное». Это не экзамен, это подарок. Как сказано в притчах, от мудрого сердца вразумительные уста. И убедительность прибавляется на устах его. Когда в сердце есть забота, в словах появляется сила. Не потому, что вы идеальны, а потому, что вы искренни. Поэтому, когда вас в следующий раз позовут выступить, не думайте: «О, я боюсь». Скажите себе: «Я волнуюсь, потому что мне не все равно. А значит, могу». Не прячьтесь за шкафом. Выходите. Даже с дрожью в коленях. Ведь сцена – это не место для безупречных. Это место для тех, кто готов делиться, а значит, и для вас.

Здравствуйте! В Библии упоминается такое явление, как огонь неугасимый, и связан он с наказанием грешников. Почему огонь не гаснет, и неужели Бог накажет нечестивцев именно таким способом?

0: Сегодня мне особенно приятно представлять вам нашего гостя, потому что он не только эксперт, но и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, здравствуй.
1: Здравствуй, Юля.
0: Очень приятно тебя снова видеть здесь. И также очень интересно продолжить тему, которую мы рассматриваем уже на протяжении нескольких встреч. Эта тема связана с адскими муками, с гиеной огненной, с наказанием грешников. В общем, со всем тем, что, можно сказать, ждет человека в загробной жизни. И мы изучаем, что об этом говорит Библия. То есть, есть ли это загробная жизнь, есть ли наказание грешников вообще, накажет ли Бог грешников и каким образом. Итак, сегодня мы говорим на такую тему, многих интересующую, не очень уж и приятную, конечно, как неугасимый огонь. Вот в Библии эта фраза употребляется несколько раз. И когда мы говорим о неугасимом огне в связи с наказанием грешников, вот ну просто ужас охватывает. Потому что,
1: конечно.
0: Да, потому что сразу рисуют воображение картинки, да, в принципе, не только воображение, но и на каких-то, и фресках старинных тоже изображено наказание грешников, в том числе и пламя адское.
1: Микеланджело сколько рисовал таких сцен.
0: Да, да, то есть грешники мучаются. Эти муки нескончаемы, они никогда не завершаются. Грешники стонут, рыдают, плачут. 100 раз, возможно, пожалеют.

0: или о своей грешной жизни, или наоборот, не каются в ожесточении сердца. Но, в общем, вот эта картина неугасимого огня, насколько она соответствует библейскому учению? Ведь это фраза из Библии «огонь неугасимый».
1: В том-то и дело.
0: Да.
1: У нас такая трудность возникает. Мы открываем Библию, начинаем читать, а там огонь неугасимый, да?
0: Угу.
1: Огонь неугасимый, огонь неугасимый. И человек думает, ой, как же так? И Бог такой получается жестокий.
0: Конечно.
1: Угу. Я понимаю, там наказал, огонь попалил, люди погибли, их нет теперь. Да, воздаяние справедливо. А тут, представляешь, неугасимый. Причем вот это выражение «неугасимое», оно так и означает, которое невозможно угасить.
0: Да.
1: Получается.
0: Вот еще в странах, где существует высшая мера смертная казнь, тоже люди ищут, как гуманно это сделать. И это делают люди грешные, слабые. Как это сделать гуманно с человеком, да?
1: Ну да, есть
0: определенные. А тут получается Бог наказывает грешника и совершенно негуманно, просто ужасающе.
1: Да, вот надо в этом разобраться, потому что на самом деле не просто это все. Вот, давай попробуем тогда все-таки. Но, во-первых, да, ты действительно права, что несколько раз встречается вот это выражение «огонь неугасимый» три раза встречается в Новом Завете. Все это слова Иисуса Христа, не слова Иисуса Христа, там в двух местах слова Иисуса, и один раз это слова Иоанна Крестителя. То есть такая связь получается. Мы сейчас посмотрим на отрывочек, который мы уже читали. Это Евангелие от Марка, 9 глава. Так, Евангелие от Марка, 9 глава. И сразу здесь три места. Это 43-й текст, где Христос дает такое наставление своим ученикам, предостережение, и он говорит: «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый». Затем далее, в 45 стихе: «И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый». И последнее место, получается, вот это у нас 48-й текст, где говорится о черве, да? «Червь их не умирает, и огонь не угасает».
0: Угу.
1: Вот, то есть получается, это вот слова Иисуса Христа. Если мы смотрим Евангелие от Матфея, 18 главу, стих 8, то, по сути, это параллельное место Евангелию от Марка. Вообще, на самом деле, Евангелие от Марка, оно первым было написано, потом Матфей написал.
0: Угу.
1: А у нас, получается, расположение идет так.
0: Да,
1: что вначале Матфей, потом Марк.
0: Да.
1: Угу. Вот по написанию, на самом деле, Марк первый, Матфей позже написал. Но все равно, Матфей, 18 глава, стих 8, тоже мы видим. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки и без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный». Только здесь уже мы видим, меняется другое слово – огонь вечный. Вот. Ну и еще одно место, это мы его читали, но можно тоже посмотреть, это Евангелие от Матфея, 3 глава, где уже Иоанн Креститель проповедует и говорит о Мессии, то есть о приходе Иисуса Христа. Да, в 12 стихе он так и говорит: «Лопата его, то есть Мессии, в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И вот у нас действительно возникает вопрос. Конечно, может быть, мы уже в каких-то образах и выражениях разобрались, да, мы уже теперь немножечко понимаем, что, например, что такое гиена, те, кто может быть, не смотрел, нужно посмотреть именно гиену, что это такое, да, мы разбирали.
0: Да, тему, где мы разбирали гиену огненную.
1: Да.

0: А вот, вот огонь неугасимый, на самом деле эта метафора, она реально сложная. И в чем ее сложность? Сложность ее состоит в том, что если понимать ее буквально, как и говорит греческий текст, то действительно остается впечатление, что огонь не гаснет никогда. То есть он будет гореть и будет гореть. Встает только вопрос природы этого огня. Если мы смотрим ветхозаветные образы огня, то, например, нам на ум приходит, ну, например, огонь, и где Бог карал, например, грешников. Какие у нас могут быть сцены огня?
1: Ну, когда карал, вот, например, восстание, я недавно читала, Корея, Дафана
0: и Аверона.
1: Когда разверзлась земля, они, как там написано, в преисподнюю, да, сошли, и остальных бунтовщиков попалил огонь от Бога.
0: Да.
1: Да. То есть, видимо, с неба сошел огонь.
0: С неба сошел.
1: Каким-то чудесным образом, без возжигания человеческих рук.
0: Да, раз с неба так.
1: Да.
0: А если вспомнить самый такой ранний такой образ, очень известный, это Содом и Гоморра.
1: Конечно же, да.
0: Но там же все-таки написано «сера» и «огонь» спали с неба. То есть все равно природа огня на тот момент, когда это было, мы же не можем это изучить. Ну, понаблюдать, заснять на видеокамеру состав.
1: Никто там
0: мы не понимаем.
1: Телефон не снимал.
0: Да, как это случилось. Но, тем не менее, города сгорели, потому что дым поднимался от них. Да? То есть все равно образы огня, как наказание, они действительно присутствуют. Это так. Есть случаи в Библии, когда Бог с помощью огня уничтожает грешников. Да. Но он именно уничтожает. И поэтому нам нужно вот как бы в этом термине, получается, разобраться. Огонь неугасимый. Давай мы сейчас попробуем кое-что посмотреть. Во-первых, как я уже сказал, образ у нас идет из Ветхого Завета. И один образ, на который Иисус Христос явно ссылается, ну, когда вот мы читали Евангелие от Марка, да, 9 главу, там прям Христос говорит про огонь, ой, про червя, да, что червь их не умирает, и огонь не угасает. И вот эта фраза «огонь не угасает», оно потом и стало в основу «огонь неугасимый». Да? Вот. Вот смотрим. Исаия. 66 глава, стих 24. Мы в какой-то из программ об этом уже тоже говорили и читали, но мы повторимся, потому что некоторые образы, они перекликаются друг с другом. Здесь говорится о восстановлении Божьего нового порядка, нового мира. Бог восстанавливает Израиль, святые и праведные искуплены, спасены, у них начинается новое небо и новая земля для них, да, как бы Бог такое обновление делает. И вот они живут счастливой жизнью, ходят к Богу на поклонение каждую субботу, но в 24 стихе страшная картина. «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Вот здесь образ очень яркий, а он метафоричный. Понятно, что когда описана сцена, что ты выходишь из храма на поклонение Богу, после поклонения Богу, и ты видишь вокруг трупы, то это образ наказания Божьего суда, который что сделал? Совершился. Однако картина эта действительно страшная, нечестивые. То есть, скорее всего, здесь такой образ, чтобы нужно понимать, о каких нечестивых идет речь. Это реально злые, жестокие люди. Люди, которые могли развращать, совершать какие-то мерзости, гнусные дела. То есть мы не говорим о людях, которые ошибались, допускали какие-то ошибки, каялись, исправляли свой путь. Это не об этом. Это говорится о людях злых, то есть люди, которые идут по пути зла.
1: Упорствовали.
0: Упорствовали, грехи, бунтовали, грехи, в своем грехе и так далее. И когда ты реально встречаешься с таким человеком, а если люди пострадали от таких людей, то что они ждут? Они ждут Божьего возмездия, Божьего суда. Так ведь? Ну, какого-то наказания, потому что на самом деле это так. Хочется справедливости в жизни.
1: Где-то в Библии есть тексты о том, что кровь мучеников, ну, как бы вопиет.
0: Вопиет, да, там
1: даже
0: не кровь.
1: От земли вопиет кровь.
0: Там души.
1: Души, да.
0: Под жертвенником, да. Это мы будем говорить, кстати, у нас будет про бессмертную душу, когда мы прямо очень интересный образ. Но неважно, я просто сейчас хочу показать, что иногда мы, когда говорим о нечестивых, мы все-таки должны понимать, что это действительно гадкие, подлые люди, от которых страдали праведники.

0: И вот когда возмездие Божие совершается, и они видят, что Божие возмездие совершилось, и выходят, и видят, ну, как бы трупы, пусть и зрелище страшное и неприятное, но оно в сердца людей праведных вселяло, что Божий суд справедлив.
1: Ну а вот. Что, я не очень понимаю, это реально так и будет? То есть люди будут на поклонение ходить, возвращаться, каждый раз ходить, возвращаться, и там вот эта гора трупов, вот
0: нет,
1: это
0: ну,
1: вот рай называется?
0: Да, хороший рай. Дело в том, что мы немножечко, скорее всего, в разном контексте с тобой. Я что хочу
1: сказать? Ну, ты сказал, что это образ.
0: Да, это образ.
1: Как бы продолжаем говорить, и кажется, что это как будто реальность.
0: Это образ, который нужен был для того, чтобы показать, что Божьи суды, вот что будет с нечестивцем. Угу. Его истребит Господь. Но тело не будет захоронено. Вообще, на самом деле, это же не очень картина такая, когда валяются трупы, и еще их червячки едят.
1: И некому их похоронить.
0: Понимаешь, и некому похоронить. То есть вот эта вот сцена, которая нарисуется перед глазами, она действительно страшная. И эта сцена нужна была для того, чтобы показать людям, какое возмездие Бог совершит. Да? Ну, червь не умрет.
1: Я так понимаю, это образ того, что праведники точно будут знать, что они отомщены,
0: да,
1: что ли.
0: Что они отомщены.
1: Что, может, слово «месть» не очень христианское. Ладно, что справедливость совершилась.
0: Нет, а почему?
1: Божье возмездие. Ведь Бог говорит мне возмездие, и я воздам. Предоставьте мне быть, ну, как бы возмездие совершить. То есть, что оно совершилось. Вот как из зала суда выводят, зачитывают приговор преступнику, справедливо его выводят, и отправляют его там сидеть там 15 лет или пожизненно.
0: Ну, может, пожизненно.
1: И это семья пострадавшего видит.
0: Да.
1: Она видит, что ему зачитали приговор, он заключен под стражу, и его повели, и его
0: вот
1: отправили.
0: Здесь как раз и это то же самое. Это как бы очевидное свидетельство, внешнее свидетельство того, что суды Божии праведны, они совершились, и вот что теперь происходит с нечестивым. У нас образ, конечно, такой страшилок, потому что сегодня всякие фильмы ужастики показывают. И нам, если мы вот так вот насмотрелись их, и потом это читаем и смотрим, то, конечно, у нас совсем не те образы рисуются. А тут же образ вот именно явного Божьего выполнения приговора. И поскольку они не захоронены, лежат, и грызут их червячки всякие, жучки, червь не умирает, потому что там их много. Много еды. И они кушают. А огонь нужен именно для того, чтобы вот это вот, ну, скажем так, это своего рода антисанитарные нормы, да, то есть для того, чтобы не бактерии вот эти вот, да, трупные, они не развились, их нужно сжигать. Поэтому они сжигали. Вот он как бы образ. Огонь не угасает, но оно как бы, это метафора. То есть она не в буквальном смысле, огонь не угаснет. Что будет гореть, потому что все-таки там видны же, показаны же трупы, а не души, правильно? Вот, то образ вот этой, ну, получается, как бы свалки, что ли, да, как она и была потом в Иерусалиме.
1: Да, мы говорили вот. Уже в одной
0: мы об этом говорили,
1: гиену огненную.
0: Вот,
1: да,
0: гиену огненную.
1: Этого места, да.
0: И, кстати, когда мы в Марка читали, в 9 главе, там как раз гиена стоит вместе, смотри, гиена стоит вместе... В 43 стихе. «С двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый».
1: Да.
0: Да? Поскольку гиена – это была свалка в Иерусалиме, мы об этом говорили, нужно просто посмотреть программу, которая так и называется «Гиена огненная», да? И там будет более подробно об этом. Но она здесь сочетается как раз именно с этим. Огонь неугасимый, он связан с гиеной, то есть с этой свалкой. Однако еще один момент, очень интересный. Давай прям посмотрим, как это иногда говорится. Надо читать внимательно. Если не понял, надо еще раз прочитать. Снова не понял, еще. И тогда будет на какой-то момент, там, может, на 10-й раз, ты вдруг поймешь. Смотри, что мы здесь видим. Когда Христос говорит о соблазнах, так, ну, которые у человека есть, там, либо рука, да, либо нога, когда-либо, что глаз.
1: Себя глаз, рука что-то, или да. нога.
0: Так, что у нас? И он говорит, если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Не кажется странным?
1: Конечно, кажется.
0: Это как вот? Это что, топорик?
1: Отсеки руку, отсеки ногу, вырви глаз.
0: Это же, что? Слушай,
1: нет, во-первых, это в принципе.

0: маловероятно.
1: Так.
0: Это не под силу человеку вот такое вот совершить самому с собой.
1: Вот.
0: Вот.
1: Значит, здесь говорится о каком-то решительном действии.
0: И какое-то очень радикальное. Да,
1: да, потому, зачем это нужен образ? Этот, смотри, сегодня иногда в разных фильмах используются различные спецэффекты. Они должны зрителя пробудить. Потому что если образ будет такой неяркий, то ты не заметишь этого. А если он очень яркий, да, либо этот образ может вызвать какое-то, например, отторжение. Значит, режиссер достиг цели, если ты реально почувствовал страх или почувствовал ужас, или, например, тебе стало неприятно это. То есть он достиг своей цели, потому что он создал эту картину. Вот Иисус в данном случае, он делает, ну, он как профессиональный в данном случае сценарист, который перед людьми рисует вот этот вот яркий образ, который должен был их побудить принять решительное действие. Божий час суда может настать внезапно, и ты можешь быть к нему не готов. Чтобы быть к нему готовым, да, нужно сделать что-то сейчас. Сейчас нужно исправить, изменить свою жизнь, задуматься о своей жизни и начать все заново. Потому что пока ты живой, у тебя есть этот шанс. И вот поэтому Бог говорит это, что вырви, как бы, да, откажись от греха, откажись того, что тебя вводит в этот грех, так?
0: Угу. Поэтому здесь... я так понимаю, извини, что перебиваю, что и ты должен заплатить цену за следование за Христом. Это не легкая прогулка где-то, насвистывая, ты прыгаешь, да, по дорожке. Это ты идешь за Христом, и это определенный путь, это подвижничество. Да. Поэтому ты платишь цену. Ну, как бы ты выбрал, и значит, ты отсек все, что тебе мешает идти за Христом.
1: Это здорово, да, вот цена, это вообще прям потрясающе. А потом дальше, смотри, что получается. Еще одна важная деталь. Так. Лучше тебе, 43-й текст, это все тот же, лучше тебе увечному войти в жизнь. Обрати внимание, войти в жизнь. Интересный образ. Потому что фраза «войти в жизнь», она как раз и подразумевала, как войти в царство. Вот у нас Царство Божие или там Царство Небесное, оно обычно воспринимается, ну так, например, умер человек, и если он жил благочестиво, то душа его возносится в рай, как бы в Царство Божие попадает, да? Ну вот так, Царство Небесное – это где все святые и ангелы славят Бога день и ночь и так далее. То есть вот там они блаженствуют. Царство Божие, Царство Небесное на самом деле, дословно, это опять же ветхозаветнее выражение, которое означает владычество Бога. Божье правление, Божья власть. И человек входит в царство или входит в жизнь не в смысле, что он из одного места переходит в другого, а это может произойти в его жизни. Не, ну, не куда-то он перешагивает, а войти в жизнь означает, что он принимает верой Бога, и таким образом становится как бы его подданным, да? То есть он служит теперь Богу. Вся жизнь его – это жизнь как служение. И войти в жизнь в данном случае здесь – это вот то воздаяние, которое тебе Бог дает, когда ты отказываешься, отрекаешься, да? И когда метафора отречения, она такая яркая, но символичная, и мы говорим, это не буквально, то, соответственно, вот эти образы, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, то мы же тоже должны понять, что это не буквальное выражение, а образное. Что это не буквально, в смысле, лучше тебе с двумя руками вечно гореть в аду и мучиться. Не, это и хочет Иисус сказать. А вот есть жизнь, это Божие владычество. И есть приговор. И теперь тебе нужно решить. И в этом отрывке, который вот мы читали, да, когда Христос использует это выражение «огонь неугасимый», то он использует метафору не для того, чтобы запугать людей, а для того, чтобы они задумались и сделали выбор. И теперь еще один момент по поводу неугасимости. Иногда эта фраза «неугасимый», ну, мы уже читали, да, из Исаия, она, фраза «огонь неугасимый», некое напоминание праведникам, что суд и мщение Божие совершилось. То есть огонь неугасимый – это метафора,

0: метафора, означающая, что наказание свершилось, и назад его невозможно отменить. Потому что человек уничтожен. Его нет. Все. Нету ничего о нем. И назад ты не откатишь никак. Это не компьютерная программа, когда там, может, бывают точки восстановления, да, и если у тебя сбоит программа, ты ее нашел точку восстановления и откатил всю систему к той дате и так далее. Вот это вот не это. Это Божий, ну, Божий приговор, Божий суд, если он, Бог решил, что это нечестивый, и он заслуживает наказания, и он не заслуживает пощады и прощения. Все, конец. И в этом отношении невозможно этот огонь отменить. Вот, ну, да, в каком плане.
1: Если уже Бог решил, это никто не отменит.
0: Да.
1: Потому что, ну, Бог решил это по справедливости, зная всю ситуацию, зная сердце человека и видя, что человек каяться не хочет. Так?
0: Да.
1: То есть уже для покаяния нет больше возможности.
0: Когда мы читали Матфея 3 главу 12 текст, там опять же вот этот образ из сельского хозяйства взят. Лопата его в руке его. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу. А солома сожжет огнем неугасимым. Может быть, это природа Божьего огня. Не буквальный огонь, в смысле, который возгорает от горения материалов, да, каких-то. А это Божий огонь, Божья слава, Божья сила, например, который тоже может быть. Вот, например, Моисей, когда просил Бога показать ему себя, славу, славу Божию.
1: Да, славу
0: да его, покажи Божию. Мне славу свою. Это вот Исход 33 и 34 глава. А Бог говорит ему, что ты не можешь увидеть меня и остаться в живых. И очень часто, когда мы видим образ Бога, он почему-то всегда пребывает в неком свечении, да, в неком сиянии, вот этом, в этом свете.
1: В какой-то завесе.
0: Да,
1: то есть
0: да,
1: образа Бога да. человек не видел. Он...
0: Не видел. А еще да. иногда бывают такие моменты, когда, например, есть такая фраза «Бог есть наш огонь, Бог наш есть огонь поедающий». Интересно, да? То есть как бы получается образ Бога в виде пламени. И, может быть, это будет такое явление Бога, когда Бог, открывая себя во всей своей полноте, так просияет силой и мощью своей, что грешники, они просто не способны будут в этом состоянии находиться. И просто сгорят. Вот это, я думаю, так.
1: Бог реально уничтожит грешников с помощью огня?
0: Конечно.
1: Но
0: я
1: только...
0: думаю, что, потому что
1: об этом, да?
0: Нет, эти, но все-таки
1: но мы еще будем говорить,
0: да, мы будем об этом говорить,
1: суде,
0: да,
1: да,
0: но просто огонь, это, конечно, такая апокалиптическая метафора. То есть с одной стороны, ну как бы здесь нужно быть очень осторожными, буквализм и метафора. То есть, скорее всего, метафора, она должна нам помочь увидеть Божие наказание. Неизменность этого наказания, бесповоротность его и так далее. Да? И огонь неугасимый можно еще понимать, как действие Бога совершается сейчас, а последствия его будут на всю вечность. Если Бог решил дать тебе жизнь вечную, никто этого не отменит. Поэтому у тебя и жизнь вечная. Потому что она не твоя жизнь, а жизнь века.
1: Данная.
0: То есть жизнь Бога, она тебе как бы дается. Ты питаешься. Ты пребываешь в его славе, и поэтому живешь, как ангел Божий. Да? А когда Бог принимает решение уничтожить, это значит, что он принял решение уничтожить, и все. И теперь получается вот это вот наказание, оно неизменное, и оно как будто вечное, понимаешь?
1: Поэтому вот в этой как бы притче, что ли, как это назвать, и сказано, что ну и что толку, что у тебя две руки и две ноги? Ты, если будешь ввержен в адское пламя, тебя ничто не спасет. Да, если ты считаешь, что это какие-то твои заслуги, или ты чем-то обладаешь, что поможет тебе избежать Божьего суда, нет. Единственное, что может избежать Божьего суда, это принятие Бога и покаяние.
0: Да, покаяние и вера в Иисуса Христа.
1: Понятно, очень такая сложная тема. Конечно, она...

0: ну, как-то и интересно знать ее подробности, и в то же время и страшно. Хорошо, что мы говорим об этом, потому что мы точно говорим, что имеет в виду Библия. И что она не имеет в виду, мы тоже видим. И мы видим, что какие-то моменты, в которые мы верили, которые мы считали действительно истинными, на самом деле в Библии совсем по-другому толкуются. Итак, мы еще продолжим наш разговор в наших следующих встречах. Спасибо большое за ответы.
1: Да, слава Богу.
0: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

0: Они едят жуков, пауков и даже скорпионов. У них темно-бежевый мех. Они настолько малы, что весят меньше килограмма. А хвост у них такой же длинный, как и их тело. А на конце у него симпатичный черный кончик. Они обожают копать. Их глаза и нос устроены так, чтобы грязь не попадала в них во время копания. А еще им нравится стоять вот так. В этом выпуске мы говорим о сурикатах. Творение учит нас! Чаще всего сурикаты встречаются в пустыне.
1: Днем жара в пустыне может быть гораздо сильнее, чем в Сингапуре.
0: Но сурикаты не пьют воду. Может, это мама с папой забывает им напомнить попить водички? Да нет. Просто они получают всю необходимую влагу из насекомых, которыми питаются. Но нам, людям, нужно гораздо больше воды, чтобы выжить. Вот почему наши родители всегда напоминают, чтобы мы пили воду. Глаза сурикатов устроены так, что помогают им лучше видеть в пустыне. Темные пятна вокруг их глаз уменьшают блики от солнца.
1: Эти пятна как настоящие солнцезащитные очки.
0: Сурикаты такие милашки, когда весело резвятся друг с другом.
1: Они живут в семьях, которые называют колониями.
0: Колонии сурикатов может быть от 3 до 50 особей.
1: А живут сурикаты в глубоких подземных норах.
0: Вот почему они все время копают. Так они делают себе норы для укрытия, а по-английски норы болты. Болты? Это вроде гаек и болтов?

0: Болт – это когда приходится бежать изо всех сил. Болт-холс – это норы, в которые сурикаты могут быстро нырнуть, чтобы спрятаться при приближении опасности. А приближение опасности они узнают от своего сторожа, который подает им сигнал тревоги. Это тот самый сурикат, который любит стоять вот так. Сторож – это тот, кто стоит один на возвышенном месте, высматривая опасность. В то время как остальная часть колонии охотится или играет. Но самое интересное вот в чем. Часовых никто не назначает. Кто-то из них просто выбирает защищать колонию добровольно, потому что они понимают, что должны заботиться друг о друге. Это похоже на то, как и мы заботимся о наших братьях и сестрах. В настоящей семье все заботятся друг о друге.
1: Не только семья, но и друзья тоже.
0: Как говорит Библия, почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Когда мы делаем работу по дому без просьбы наших родителей, или помогаем нашим друзьям, когда им нужна помощь, мы заботимся о тех, кто нам дорог.
1: А еще сурикаты добровольно вызываются быть няньками.
0: Когда они следят за детенышами, они могут весь день ничего не есть, лишь бы все малыши были в безопасности.
2: Я не смогу целый день обходиться без еды.
0: Ну, ты, конечно, можешь поесть, если хочешь, когда заботишься о своей семье. Просто тебе нужно помнить, что нужно серьезно относиться к своей работе, когда тебе ее поручают. Сурикаты такие дружные, что все делают вместе. Взрослые сурикаты присматривают за малышами, чтобы другие члены семьи могли отправиться на поиски еды.
1: Я точно так же присматриваю за младшей сестрой, когда папа уходит за продуктами.
0: Сурикаты всегда трудятся сообща, чтобы построить под землей свое жилище. Совместную работу также можно назвать сотрудничеством.
1: А когда мы сотрудничаем, мы не только помогаем друг другу, но можем сделать гораздо больше дел.
0: Когда мы играем по очереди, вместо того, чтобы отбирать игрушки у братьев, сестер или друзей, мы сотрудничаем.
3: Когда мы кладем нашу грязную одежду в корзину для белья без просьбы родителей, мы помогаем им быстрее закончить стирку.
1: А если мы без возражений ложимся спать по просьбе родителей, мы показываем, что мы умеем работать в команде.
0: Сурикаты мы или люди, мы все можем достичь великих целей,
4: когда мы заботимся друг о друге и сотрудничаем.
1: А как ты показываешь родителям, что ты готов работать в команде?

0: над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Привет, ребята! Мы сегодня снова собрались в веселой школе здоровья. Меня зовут Надя, это Мирослав, это Анечка. И, кажется, мы сегодня пришли даже раньше профессора Бодрячка. Тогда я успею надеть свои любимые украшения.
2: Ой, только они запутались. Поможете мне их распутать?
3: Окей. Я...
2: И вот эти, опа, вот это распутайте их вместе.
3: Все, распутали.
4: Отлично.
2: Благодарю.
4: Ты чего? Я бус...
1: Спасибо, Мирослав.
2: Вот видите, вот эти вот мамины самые любимые, вот эти мамы тоже любят.
1: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
5: А, ребята, здравствуйте. У меня произошла одна неприятность.
1: Какая?
5: Я недавно споткнулся здесь и где-то выронил свои очки. Боюсь, что без вашей помощи мне не справиться.
1: Мы вам поможем, профессор Бодрячок. Да, ребята?
4: Да, можно? Да.
1: Пошлите, поищем.
5: Все вроде тут было.
1: Где они? Вот если бы наша собака Здоровулька была бы настоящей разыскной собакой, мы тоже все нашли. Мирослав, поищешь вот где-нибудь вон там?
3: Окей.
4: Я не достаю.
3: Я могу достать.
1: Пошли мы с тобой вот здесь где-нибудь посмотрим.
4: Нашел.
1: Профессор Бодрячок, мы нашли ваши очки. Молодец, Мирослав.
5: Спасибо, мои дорогие, спасибо.
1: Сядем.
5: Ну вот. Вот, садитесь. Я теперь прекрасно вижу и могу начать наш замечательный урок в нашей прекрасной школе здоровья. Я хочу познакомить вас, дорогие ребята. У нас в гостях наши неизменные ученики Анечка и Мирослав. И моя прекрасная помощница Наденька. Ой, Наденька, как это на тебе так много бус надето?
1: А, ну да, вы же сами, профессор Бодрячок, говорили, что у нас сегодня будет урок про главное украшение человека. Вот я и надела самый любимый мой бус.
5: Да, я говорил. Именно урок про украшение, которое помогает быть здоровым. Но это не бусы, Наденька.
1: А что же тогда?
5: А вот угадайте загадку. Ни корона, ни браслет. Лучше украшения нет. Если есть оно с тобой, все к тебе бегут толпой. Это просто красота. Украшение...
3: Чудеса?
5: Нет.
4: Здоровье?
5: Нет.
1: Доброта?
5: Да. Да, дорогая моя помощница. Доброта – это истинное украшение.
1: Доброта – это хорошо. Вот только жалко, что ее сразу не видно, как бусы.
5: Да, не видно. Но для того, чтобы увидели такое украшение, нужно делать добрые дела. Да, и тогда увидят. Вот Мирослав и Анечка, вы мои хорошие. У меня к вам есть такой вопрос. Приходилось ли вам видеть... как кто-то делает добрые дела. Ну, может быть, мама, папа. А может быть, вы сами делали добрые дела?
4: Я делала.
5: Да, расскажи. Какие?
4: Я маме помогала мыть раковину.
5: Ух ты! О, как взрослая. И ты смогла достать до раковины. Наверное, на стульчик встать пришлось. Нет. Ну, ты умничка какая.
1: А ты, Мирослав?
6: А я пылесосил дома.
5: Ух ты.
1: Тоже убирался.
6: Да.
5: Здорово. Да.
4: Я помогала мыть пол.
5: Да, отлично. Ну
4: только
5: вот.
4: Только теперь у нас пол слишком скользкий.
1: Но зато чистый.
5: Да, но зато чистый.
4: Мы там все падаем, как на катке.
5: Ну, маме с папой было приятно, что ты помогла пол помыть.
6: Мы однажды с Аней были в магазине, и мы один раз мы помогали там людям. Говорили им, я говорила им приятного полета в лифте.
5: В лифте?
6: Да.
5: А, ты, наверное, стоял рядом с лифтом, и когда туда заходили люди, ты желал им приятного полета.
4: Я говорила простые слова добрые.
5: О, здорово. Ну, слушайте, вы молодцы. Да-да-да, правильно.
1: Мне кажется, что вот, чтобы увидеть это украшение доброту, наверное, может быть, человек должен кому-то помогать.
5: Да? Да-да-да-да-да.
1: Кому-то что-то давать или, может быть, ухаживать за кем-то.
5: Ну да, правильно, совершенно верно. Вы все прекрасно поняли. И я хочу вам спеть про это одну чудесную песенку.
0: Добрый кто? Добрый тот, кто играть позовет, вкуснотой рад поделиться. Предложить будет рад новый свой самокат, на качелях прокатиться. Видим я и ты много доброты, выглянешь в окно, добряков полно. Вот котенок комок абсолютно промок, домик свой найти не может. Добряки тут как тут молока принесут, каждый чем-нибудь поможет. Видим я

0: и ты много доброты. Выглянешь в окно, добряков полно. Дома чашки помыть и цветочки полить, им приятно снова-снова добрый день говорить и с улыбкой дарить, рады ласковое слово. Видим я и ты много доброты, выглянешь в окно, добряков полно.
1: Да, дорогие мои друзья, совершенно верно. Говорите ласковые слова, всегда приятно, и это повышает настроение. Сейчас мы с вами проведем один интересный эксперимент. Я буду вам говорить простые слова, самые обыкновенные. А вы подумайте и скажите те же самые слова, то же самое слово, только ласково, по-доброму. Ну, вот, например, я скажу слово «папа», а вы мне ласково ответите «папочка».
2: Давайте.
1: Да? Давайте. Итак, мама.
3: Мамочка.
1: Да, молодцы, правильно. Кошка.
3: Кошечка.
1: Кошечка. Да. Собака.
3: Собачка.
1: Собачка. Аня.
3: Анюта.
1: Анюта. О, это особо доброе слово.
2: Да.
1: Так, а Мирослав? Мирослав, Мирослав, Мирославчик. Нет?
2: Да.
1: Возможны варианты. Я вот думал, Анечка, она, смотри как, Анюта. Тебе приятно, когда тебя называют Анюта?
3: Да.
1: Вот. Честно тебе скажу, мне тоже приятно, когда мне говорят профессор Бодрячок.
2: Да, это намного лучше, чем, например, профессор Бодряк.
1: Да.
2: Мне вот тоже нравится, когда меня называют Наденька.
1: Да, Наденька.
2: Да.
1: Что же, это очень приятно. А какие добрые слова вы знаете?
2: Молодец.
1: Молодец, хорошее
3: спасибо.
1: Слово.
3: Спасибо.
1: Спасибо. О, это очень хорошее слово. Оно означает «спаси Бог». Да-да. Ну, а еще какие? Если вы кого-то встретили...
3: Я тебя люблю.
2: Здравствуйте, до свидания.
1: Здравствуйте.
2: До свидания.
1: Я тебя люблю. Какие замечательные слова. А что, если вы вдруг, ну, бывает так получилось, что вы кого-то обидели? Что нужно
3: Извините.
1: Сказать?
3: Извините.
1: Извините, простите. Да.
2: Я еще придумала, если вы с кем-то поссорились, то можно сделать такую мерилку. Давайте, мизинчики.
1: Давай. Ну-ка.
2: Давай.
1: Что за мерилка? Покажи нам.
2: Мы друг другу все простили, чтобы больше не грустили.
1: А, да,
2: вот
1: да.
2: Так.
1: Очень хорошая мерилка. И даже настроение чувствуется, как прибавилось. Ребята, а вот когда вы говорили добрые слова, вам приятно было?
3: Да.
1: Да? А вам приятно было, когда вы помогали мне найти мои очки? Вот
3: да.
1: Недавно.
2: Да.
1: Да? Вот. Я хочу открыть вам один секрет. Да. Добрые слова и поступки делают нас веселыми. А Бог сказал, что если человек веселый, то он обязательно будет здоровым.
2: Профессор Бодрячок, а я тогда предлагаю уже начать делать добрые дела, чтобы всем быть здоровыми и веселыми.
1: А зачем долго ждать? Давай, ты у меня помощница.
2: Я вам предлагаю
1: что ты придумала? Да.
2: Сделать Да-да-да. Кормушку для птичек, потому что зимой им холодно, и они не знают, где найти корм, оно все под снегом.
1: Да, отличное доброе дело. У меня под окном висит кормушка, я подсыпаю туда немножечко каких-нибудь зернышек.
2: Вот такую вот мы и сделаем.
3: А у нас, когда у нас была такая база на дереве, и мы там кормушку на дереве нашли и повесили.
2: Вот, вот такие же сделаем, а теперь мы их сами сделаем, чтобы могли.
3: А я видела гнезда птичек.
1: Ой, это очень редко.
3: А я вот такое гнездо видела. Я много... Их
2: а я вот такое вот видел гнездо.
1: Очень редко.
2: Домики для
1: можно
2: птичек.
1: Увидеть. Да, домики для
3: спротив
1: птичек.
3: Спротив от нашего дома висят на дереве очень много кормушек.
1: О, наверное,
2: вот
1: там живут добрые
2: сделаем.
1: Дети.
2: Да.

0: Вот, вот я смотрю, Надя нам тоже приготовила.
1: Мы возьмем вот такую вот толстую картонку, например, из-под кефира, смотрите.
0: Так, ну-ка.
1: Здесь нужно будет прорезать несколько дырочек. Вот здесь вот с одной стороны вот такие дырочки мы проделаем, прорежем. Вот так.
0: Угу.
2: Я бы сам и сделала.
0: Так, так, так. Понятно, туда будут залетать птицы.
1: Да, и вот с этой стороны тоже сделаем.
0: Угу.
1: Хоп, быстро. Хоп. Две дырочки, это чтобы птичкам было не страшно залетать туда.
2: Ну, а если страшно быть?
3: Да им по-любому не будет страшно, потому что свет же.
1: Да. Когда там светлее, птичкам не так страшно. Так, уберем этот...
0: Так, давай, я тоже поучаствую в производстве,
1: да,
0: твоего доброго дела.
1: Да, профессор Бутычок, я вас как раз хотела попросить вот здесь вот проделать дырочки.
0: А, с удовольствием.
1: Для них.
0: Так, так, так, так, я понял. Сейчас, сейчас, сейчас. Для этого мне сил вполне достаточно. Так, так, так, так.
1: Подержи.
0: Проделаем там дырочки. Так, так, так, сейчас, сейчас. Ну вот. Так, так. Угу. Угу.
1: Спасибо, профессор Бодрячок. Сейчас мы их вот здесь вот ставим. Одну вот с этой стороны. А вытащим с другой стороны.
0: Угу. Так,
1: Ань,
0: так.
1: Поможешь, пожалуйста, вот здесь вот наверху,
0: да,
1: завязать?
0: Ну-ка.
1: Умеешь завязывать?
0: Последний штрих. Пожалуйста, Анечка.
3: Я умею морской морским узлом.
1: Ух ты, это очень крепкий,
0: да,
1: узел.
0: Да, это очень крепкий узел. Ну, тут достаточно, наверное.
1: А еще один,
0: ну,
1: сделай, чтобы он лучше держался.
0: Как там морской узел вяжется?
3: Еще одну петлю такую же, только наоборот.
1: Да, вот так, так вот.
0: Ну, все.
1: А
0: вот
1: с вами
0: мы
1: еще...
0: справились.
1: Вот еще что мы сделаем.
0: Чудесно, чудесно.
3: Это что? Зачем?
1: Мы сейчас еще сделаем красивую картинку. Я тебя хочу попросить, чтобы ты вот с этой стороны приклеила вот эту вот птичку. Вот сюда вот приклеил вот эту птичку. А с другой стороны мы приклеим... У тебя, Анечка, я хочу попросить другую птичку приклеить.
2: Так.
1: Вот эту птичку вот здесь
3: приклеим. Только надо
0: вот
3: еще...
0: Вот какая птичка, да, какая?
1: Приклеивай.
0: Так, давай, приклеивай птичку.
1: А вас, профессор Бутычок, попрошу вот эту летящую птичку приклеить.
0: Так, так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас мы ее приклеим, так. Угу.
1: Сейчас смотрите, мы сделаем зернышки, которые вот из такого пенопластика отклеим. Вот здесь вот зернышки, это будет в виде зернышек, которые птички клюют.
3: Они его клевать будут.
0: Да.
1: Да. Вот так. Осталось вот только в кормушку.
0: Такая вот у нас получилась картинка.
1: Осталось только в кормушку насыпать хлебушка
0: и
1: семечек.
0: Да, и наблюдать, как птички будут радоваться тому доброму делу, которое мы с вами сделали.
1: Да, тут больше.
0: Ребята, пожалуйста, нарисуйте, какие добрые дела вы умеете делать. И мы порадуемся вместе с вами. Ну, а сейчас всего доброго. До свидания, до скорых встреч.
1: Пока.
3: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке.

0: ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий –

603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Как христиане, мы верим в силу молитвы. Молитва – это не просто какой-то особенный обряд, это часть жизни христианина. У молитвы есть огромная сила, которую христиане порой недооценивают, и серьезно недооценивают. Многие скептики пытаются доказать, что вообще-то от молитвы эффекта не больше, чем от плацебо, но в современное время поставлено не десятки, а даже сотни научных экспериментов по изучению силы молитвы. К примеру, в одном из медицинских учреждений поставили эксперимент, в котором участвовало несколько тысяч больных. Их разделили на 4 группы. Одной группе сказали, что о них будут молиться, но о них не молился никто. Другой группе сказали тоже, что о них будут молиться, и все их имена раздали в молитвенные группы разных церквей верующих людей. О них молились эти молитвенные группы. Третьей и четвертой группе не сказали ничего об этом эксперименте, они даже не знали о своем участии в нем, но третью группу, списки участвующих в этой третьей группе, тоже раздали в молитвенные группы для того, чтобы верующие люди молились о них. О четвертой группе не молился никто. Результат потрясающий. Дело в том, что по окончании лечения, по окончании этого эксперимента, обратили внимание,

внимание, что у тех, за кого молились, вне зависимости от того, знали они об этом или не знали, у них было гораздо меньше побочных эффектов, их выздоравливание проходило быстрее и легче для пациента. И это всего лишь один из множества экспериментов, которые были проведены на эту тему. Сила молитвы потрясающая. Но много ли мы знаем о том, что такое молитва? Ведь порой мы произносим слова, высказываем свои желания, говорим это перед Богом и не задумываемся о том, что и это может быть нашей молитвой. В качестве примера я хотел бы взять книгу «Чисел». Книга «Числа», четвертая книга Моисеева. Она на первый взгляд ничего о молитве не говорит. Но если мы откроем, будем читать внимательней, то мы заметим, как народ израильский постоянно что-то говорил вслух Моисея, который вел их, и вслух Господа Бога, который на самом деле вел их. Мы читаем, что они, ходя по пустыне, то и дело просили чего-то у Бога. То дай нам мясо, то воды, то вот эта манна, которую мы ежедневно едим, чудесным образом падающая с неба, надоела нам, опротивила. То через некоторое время они уже просят себе смерти в этой пустыне. И не задумываются о том, что все это Бог слышит. Книга «Числа», глава 11. «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал». И в 4 стихе мы также читаем: «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали». Ропот. Что такое ропот вообще? Синоним ропота – это нытье. Вот здесь мы и читаем как раз, что они начали роптать, начали потом плакать или ныть вслух Господа. Хотим того, хотим другого. Вспомните, сколько раз вы видели непослушного ребенка, который топчет ногами, прыгает на месте и орет как можно громче, чтобы получить желаемое. Что в итоге получается? Особенно если то, что он просит, во вред ему. Мы читаем, что они просили как-то мясо. Что получили? Господь говорит: будете есть мясо. Ни день, ни два, месяц будете есть. Удивился даже Моисей, который видел чудеса Божьи немалые. Но Господь, если что-то говорит, это не проходит бесследно. И вот налетели перепелы, нагнал их сильный ветер. Настолько, что покрыл все пространство вокруг стана почти на метр высотой и на достаточно большое расстояние за пределы стана. Народ собирал их мешками, и кто собирал по несколько мешков, написано, собирал мало. И они ели. Но представьте себе, что произошло в этой пустыне со всеми этими перепелами. Они мгновенно протухли на этой жаре. И уже через несколько дней разразилась эпидемия. Написано, Господь поражал их. Господь ли поражал их? Господь ответил на их молитву. Просили мясо, слезно просили, сильно просили. Пожалуйста. Через некоторое время они уже забыли, что это с ними было. Они подошли к обетованной земле. Вот они стоят у порога. Им осталось только войти и овладеть ею. Но пошли соглядатые, посмотрели, вернулись и говорят: нет, там народ сильный. Подождите, а вы забыли, как вы вышли из Египта? Как вы вышли ни с чем, фактически с детьми, с пожитками, со стадами, со скотом своим, а за вами гналась армия египетская на железных колесницах? Что вы могли сделать? Вы забыли, как Бог чудесным образом избавил вас? Они говорят: нет, мы не осилим этот народ, который там живет в Ханаане. Лучше бы мы умерли в пустыне. И что происходит? Бог говорит: хорошо.

Бог говорит «хорошо», обращается к Моисею и говорит: «Будем ходить по пустыне 40 лет, пока не умрут все, которые этого пожелали, пока не умрут все, которые в сознательном возрасте сюда пришли и отказались войти в эту землю». Как часто мы, обращаясь к Господу, обращаясь к небу, не думаем, что наши вопли являются молитвами. Не думаем, что порой, когда мы начинаем ныть перед Господом: «Дай нам то или это», Господь даст. Будет ли это во благо нам? Милость Божия гораздо более велика, чем мы думаем. Господь терпит нас и долго не дает нам то, что принесет нам вред. Но если мы будем настаивать, лучше нам вспомнить пример Иисуса Христа, который, будучи Богом, тем не менее в Гефсимании молился: «Отче, да будет воля Твоя!» И не забывать в молитвах, в общении с Господом, просить, чтобы во всем Его воля осуществлялась в нашей жизни. Да благословит вас Господь!

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия – вечная книга, потому что она действительно пережила века.
1: Библия для меня – это книга, ну да, самая первая, самая главная в моей жизни.
2: Живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
3: До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии.
4: В этой программе рукописи Нового Завета, материалы и формы рукописей, древние переводы библейских книг, работа переписчиков, соответствие рукописей исходному тексту.
3: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. С Новым Заветом у нас превосходная ситуация с точки зрения текстологии, науки, которая занимается текстами. У специалистов по текстологии Нового Завета, которые занимаются греческим текстом, гораздо больше возможностей, больше рукописей, чем у специалистов по Ветхому. Хотя в количественном отношении может быть так, но дело в том, что расстояние от оригинального текста, который до нас не дошли, до тех копий, которые у нас есть, разница между ними в один век, в некоторых случаях полвека. До нас дошли копии 2-3 века, то есть это совсем близко. Одна рукопись у нас есть, очень маленькая, правда, отрывка из Евангелия от Иоанна, которая отличается всего через одно поколение, может быть, разница. 40 лет между ними, 145 года. До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии. Но эти копии были записаны на разных материалах. Папирусах или пергаментах, разными буквами. При этом текстологи учитывают размер букв. Кроме того, свидетельством о

0: древнем тексте могут служить древние переводы Нового Завета. Какие древние переводы? Сирийский, армянский, грузинский перевод, даже славянский. А также цитаты из Нового Завета у христианских авторов первых веков. Вот это тоже... Единственное, когда мы говорим о христианских авторах, нужно сказать, что они цитируют текст по памяти, иногда не очень точны. Но все равно это достаточно близко, и мы можем по их цитатам тоже судить о тексте. Причем очень немаловажно, в какой части христианского мира была сделана копия, в какое время. То есть, например, списком 2 и 4 веков отдается предпочтение. А в зависимости от этого рукописи классифицируются. Причем все сведения учесть из разных рукописей тех, кто переводит Библию, невозможно. Поэтому мы используем для перевода так называемое критическое издание Нового Завета, которое издается в Германии. В Европе вышли и первые издания Библии, которые подготовил Эразм Роттердамский. Но с середины 15 века, когда была напечатана Гутенбергова Библия, и с 1517 года, когда Эразм Роттердамский издал греческий текст Нового Завета «Наука», о тексте Писания прошла огромный путь. То есть известно, что Эразм Роттердамский использовал всего лишь несколько рукописей. Эти рукописи были найдены в Византии, византийский тип. И последних глав Откровения у него вообще не было. Так что он сам их перевел с латыни на греческий. Главный вопрос, который задает наука, какой текст считать подлинно библейским, а что считать более поздними вставками? То есть иногда мы говорим, а в Библии есть какие-то вставочки. Но сейчас мы сделаем небольшое отступление, которое касается типов рукописей Нового Завета, которые нам известны. Первое – материалы. До нас дошли такие типы. Папирусы – это то, что сделано из тростника. Пергаменты – то, что сделано из кожи. Павел пишет: «Принеси книги, и особенно кожаные». 2 Тимофея 4:13. Это имеется в виду пергаменты. И последнее – это бумажные рукописи, это то, что нам известно.
1: В качестве источников Нового Завета используются древние переводы библейских книг – сирийский, старолатинский и латинский, восходящий к иерониму, коптский, готский, армянский, грузинский, эфиопский, славянский.
0: Вот. Правда, цитирование, мы уже упоминали об этом, оно в древности и нынче немножко отличается. Если сегодня важно передать цитату дословно, вплоть до знаков препинания, то в древних цитатах до XIX века практически цитация была приблизительной, передающая смысл, не всегда полная, как правило, по памяти. Интересно, что размеры книги определялись ее формой. Форма книг чаще всего это были свитки длиной до 10 метров. Поэтому книга «Евангелие от Луки» и «Деяния», написанная одним автором, существует в отдельных списках. Потому что для каждой из них она ограничивалась длиной книги. Текст располагали параллельными колонками. Каждая колонка была длиной 5-7 сантиметров. Иногда на свитке писали с двух сторон. В книге «Откровения» в 5 главе написано: «И увидел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями». Уже с начала II века начинают листы складывать друг на друга и образуют так называемый кодекс. Кодекс – это то, что напоминает наши книги. Вот, то есть вот это мы уже пользуемся кодексом. То есть вот книга, листы, складывающиеся листы. Сначала буквы были прописными, и такие рукописи называют унциальными. Яркие представители этих рукописей – 3-4 век. А затем стали писать строчными буквами. То есть появились большие и маленькие буквы, да? Минускулы. И рукописи этого периода называют минускульными рукописями. Это уже 9 век. При этом интересно, что между словами не было пробелов. Для того, чтобы отличать одно предложение от другого, между ними писали букву «и». Поэтому так много предложений начинается с «и». «И взглянул я», «и увидел», «и сказал». Да? То есть стих начинается с того, чтобы было понятно, где начинается следующее слово. Пробелов же нет. Используется слово «кай» – «и». И отдельно надо сказать о палимпсестах.
1: Палимпсесты – это кожаные рукописи, которые использовались повторно.
0: Пергамент стоил дорого, поэтому текст смывали, а сверху носили другой текст. Сегодня используются современные методы для изучения таких рукописей. Используются химические реактивы или ультрафиолетовые лампы, и они позволили прочитать многие древние рукописи. Например,

0: когда мы говорим об унциальных рукописях, древних рукописях, да, из 250, 52 – это палимпсесты. То есть, представьте себе, вот сидел человек в библиотеке, еще не было никаких ультрафиолетовых ламп, и глаза ломал, пытался прочесть под каким-то хозяйственным текстом, прочитать библейский текст, который за ними стоял. Он же был когда-то в свое время написан, то есть кожа была продавленная, то есть можно было буквы какие-то различить под теми буквами. И он глаза ломал, пытался все это записать. И, кстати, переписывал. Константин Тишендорф был один из таких исследователей. Был такой ученый в Германии. А стоимость всей Библии могла составлять около 30 тысяч динариев. То есть представьте себе, что легионер в год получал 750, а паденщик 300. Представьте себе, какая разница, да? То есть над переписыванием работали писцы, как правило, стоя или сидели на скамье или на земле, держали свиток на коленях. Известные записи о работе писца.
1: Тот, кто не знает, что такое труд писца, думает, что это легко. Но хотя пишут три пальца, работает все тело. Переписывание сгибает спину, вонзает ребра в живот, приводит в негодность все тело.
0: Ну, наверное, перечислить общее число рукописей Нового Завета, то есть, как бы, чтобы мы могли себе представлять хотя бы объем тех рукописей, которые позднее суммировалось в общем издании Нового Завета, которым сегодня пользуются переводчики.
1: Общее число рукописей Нового Завета – около 5735. Из них 266 унциалов – древние рукописи, написанные прописными буквами. 2754 минускулов – рукописи, написанные строчными буквами, и 2135 лекционариев, церковных списков.
0: Но не все эти рукописи содержат полный текст. То есть все рукописи с разными текстами. Больше всего Евангелие, меньше всего книги Откровения. В списках Откровения 300. А полных Новых Заветов около 50. То есть, но 50 – это много. Если некоторые труды Аристотеля дошли до нас в единичном экземпляре, в двойном экземпляре, то 50 – это очень много. А всего, видите, больше 5 тысяч, почти под 6 тысяч. Самые древние папирусы содержат отрывки самой разной длины. От 200 листов до кусочков. Самый древний папирус, найденный в Египте в 120 году, 6 стихов из 18 главы Евангелия от Иоанна, размеров 64 на 89 миллиметров. Ну, представьте, да, вот тут 64 на 89. И это, возможно, первый или второй список с автографа. Это серьезный удар по тем ученым, которые оспаривали авторство Иоанна. И считали, что Евангелие было написано не ранее 160 года. Затем унциальные рукописи, среди которых список полной греческой Библии середины IV века.
1: Список полной греческой Библии середины IV века был обнаружен Константином Тишендорфом в монастыре святой Екатерины на Синае в XIX веке. Размер страниц 381 на 343 миллиметра. Он содержал не весь Ветхий, но зато весь Новый Завет.
0: В 1862 году она была издана в 4 томах в Лейпциге. Для нее лили специальный шрифт, чтобы воспроизвести особенности самой рукописи. Шрифты лили под буквы. Поэтому и изданные рукописным, изданные книги, которые были изданы таким образом, они очень походили на рукописи. В 20 веке рукопись была издана в Оксфорде факсимильным способом по фотографиям. После революции советское правительство, которое хранило эту рукопись, оно продало эту рукопись в Лондон, где она нынче хранится, за 100 тысяч фунтов стерлингов. То есть, если перевести тот курс на нынешний, то это полмиллиона долларов. Причем половину заплатило правительство, а другую половину собирали по подписке среди британцев. То есть, очень интересно, что рядовым британцам было дело до того, чтобы выкупить в советском правительстве какую-то рукопись Библии. Рукопись обозначает еврейской буквой «Алеф». Она принадлежит так называемому «Александрийскому типу». Ну и, собственно, еще у нас две рукописи Александрийского кодекса. Александрийский кодекс 5 века и Ватиканский кодекс середины 4 века. До 1881 года для переводчиков Библии существовал только один текст. Текстус рецептус. Текст общепринятый, переводит с латыни. Само название появилось случайным. В 1624 году два брата-печатника Эльзевира из Лейдена готовили карманное издание греческого Нового Завета. Ну, все хотели читать Библию в оригинале, да, то есть было много богословов, много специалистов, которые хотели

0: читать Библию в оригинале. И Новый Завет тогда продавались хорошо. И вот они, эти братья Эльзевиры, предварили его рекламой. Вот перед тобой текст, который ныне принят всеми, и в котором мы не даем ничего исправленного или ошибочного. Вот, потому что первое издание было подготовлено в 1516 году, а это, соответственно, век позже. Да? Оно было меньше и удобнее того текста Нового Завета, который готовили специалисты. Была так называемая комплютенская полиглота. Она содержала греческий, латинский текст. Вот, но она была очень большая и неудобная. А то, что сделал Эрасмус Роттердамский, было поменьше, и было удобно. Ее удобно было носить, удобно было пользоваться. И она, рукописи Эрасмуса Роттердамского, о ней мы немножко рассказывали раньше, с него и делался перевод Лютера. И перевод, который санкционировал король Яков. К нему сложилось очень почтительное отношение, его даже нельзя было критиковать. Но Эрасмус Роттердамский, когда готовил этот общепринятый текст, он использовал рукописи X века. Некоторые его фрагменты не имеют соответствия в греческих рукописях. Приведу только два примера. Первый пример связан с богословской вставкой. Эта вставка была вписана богословами достаточно позднее время, в первое послание Иоанна. Вот как оно звучит, эта вставка.
1: «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сии три об одном».
0: Собственно, выражение «Отец, Слово и Святой Дух – едины» – вот эта вставка, которая имеет богословское значение, эта вставка доказывает три единства, то есть Троицу. То есть это вписали богословы. Это точно установлено учеными, что этой вставки не было в древних рукописях. То есть этого кусочка текста. То есть сравнивая древние тексты и современные, можно увидеть, какой текст, более древний текст является основой для реконструкции настоящего текста. Вот. Но поскольку этот текст сохранился в древних, в поздних рукописях, интересно, что Эразм Роттердамский не решился ее выбросить. Он оставил ее в тексте. Это не противоречит церковному учению. Это для нас просто... То есть оно не несет черты ереси. Только мы можем сказать честно, что вот это вот более поздняя вписка. И таких вписок не очень много в Библии. Вот что поражает, это абсолютная идентичность самых разных рукописей. Да? То есть вставочки или различия, они настолько незначительны, что практически не влияют на смысл. Откровение 22.19. Еще одно место.
1: «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей».
0: Все греческие рукописи, которые содержат текст книги Откровения Иоанна, дают здесь следующее чтение. «Если отнимет кто от слов книги пророчества от этого, отнимет Бог у него долю его в древе жизни». Когда Эразм готовил свое издание, у него была единственная рукопись, в которой не хватало последнего листа. Он не стал искать другую, а сделал обратный перевод с латыни на греческий. И у него в ней лежала редакция 8 века, где линго дерева было заменено на слово книга. То есть получается, что у того Бог отнимет участие в дереве жизни, в оригинале, а у Эразма в книге жизни. Участие в книге жизни. Дерево жизни, книга жизни. То есть если человек не записывает книги жизни, он не будет там просто находиться в этом, в раю. А если ты записан... И, соответственно, Эразм получается больше прав, чем древняя рукопись. А древняя рукопись говорит, что у него не будет доступа к дереву жизни. То есть, по большому счету, Эразм с точки зрения богословия был даже более прав. Я не знаю, богословская это была правка или просто он ошибся при чтении.
1: «Показал мне ангел реку воды жизни, прозрачную, как кристалл. Она начинается от престола Бога и Агнца. На обоих берегах реки, протекающей посредине улицы города Божия, растет дерево жизни. 12 раз в году приносит оно народам плоды, каждый месяц новые и целебные листья. Ничего не будет в том городе проклятого. Воздвигнется там престол Бога и Агнца. и будут служить и поклоняться Ему слуги Его.

0: увидят они лицо Его, и имя Его будет на челе у них. Ночей там больше не будет, и не понадобится людям уже ни светильников свет, ни свет солнца, ибо Господь Бог воссияет над ними, и будут царствовать они во веки веков». «Верны эти слова, — заключил ангел, — и истинны. Потому и послал меня, ангела своего, Господь Бог, вдохновлявший пророков, показать слугам своим, чему надлежит произойти вскоре».
1: «Вот я скоро приду, — говорит Иисус. Блажен, кто в сердце хранит пророческие слова книги этой».
0: Я, Иоанн, сам все это слышал и видел. Потрясенный всем, что показал мне ангел, я у ног его пал на колени, чтобы поклониться ему. Но он удержал меня. Не делай этого. Я ведь только соработник твой и твоих братьев-пророков, и всех тех, кто в сердце хранит слова этой книги. Богу поклонись».
2: Большое количество рукописей уберегает нас от ошибки думать, что до нас дошла неправильная Библия. Большое количество рукописей помогает нам выяснить, каков же текст был первоначально. И огромное количество, если мы видим, где текст как-то каким-то образом не совпадает, мы все равно имеем в руках достаточно надежное свидетельство о тексте оригинала. Поэтому, когда сегодня мы переводим Новый Завет с того греческого текста, который подготовлен учеными, можем гарантировать, что вот это Слово Божие является неповрежденным Словом Божьим.
3: «Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле? Кто был убит, и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди? Вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима – все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом священных роз. Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово».

Генерал Редигер, военный министр начала XIX века, в своих воспоминаниях писал: «Это была личность особенно светлая и симпатичная. Чрезвычайно умный, очень начитанный, добрый, деликатный и благовоспитанный великий князь производил на всех имевших с ним дело чарующее впечатление. Сегодня мы познакомимся с поэтом, который скрывался под инициалами К.Р. Великий князь Константин Константинович Романов родился в 1858 году в Стрельне. Его отец Константин – сын Николая I, мать Александра –

0: а мужество – принцесса Саксонская. Преподавателями юного Константина были такие знатоки русской истории, как Сергей Соловьев и Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. Теорию музыки вел Ларош, автор известных работ, посвященных Глинке и Чайковскому. Все великие князья обязаны были служить. Константин Константинович был командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Под его началом проходил службу будущий император Николай II. Позже великий князь командовал военно-учебными заведениями. Он глубоко увлекался искусством. Был тонким ценителем изящного, перевел Гамлета на русский язык, а также удачно переводил Гёте. Без преувеличения можно сказать, что с Романовым связано становление русской переводческой школы. Государственная деятельность Константина Константиновича началась в 1887 году, когда он был избран почетным академиком Императорской академии наук. Это был первый и единственный в истории России случай, когда Академию наук возглавлял член царствующего дома. При столь высоком покровительстве в Академии наук осуществился ряд крупных научных и культурных проектов. Кроме того, князь активно занимался и общественной деятельностью. Константин Романов был известен как талантливый поэт, который подписывался псевдонимом К.Р. На его стихи Чайковский создал немало романсов. Свое призвание Романов видел в служении стране, словом. Он писал:
1: «Есть дар иной, божественный, бесценный. Он в жизни для меня всего святей, и ни одно сокровище вселенной не заменит его душе моей. То песнь моя. Пускай прольются звуки моих стихов в сердца толпы людской. Пусть скорбного они врачуют муки и радуют счастливого душой».
0: Такой взгляд на поэзию составляет один из устойчивых мотивов его стихотворений и прямо отсылает нас к идеям чистого искусства. Для Константина Романова это поэзия, льющаяся с неземной высоты, возвышающая душу, поэзия мира, добра, надежды и любви, которая позволяет забыть юдоль земную и не потакать страстям черни. Константин Романов говорит о вере без размышлений, об умении простить и возлюбить ближнего, не роптать на судьбу и принять жизнь такой, какая она есть, и принять ее с радостью.
1: «Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобою. Что для него слова? О чем счастливый сердцем или скорбящий ты не помыслил бы? О том, ужель не ведает всезрящий?»
0: Константин Константинович был человеком религиозным. И если исходить из его творчества, видел в религии отражение истории и философского поиска. В христианском духе воспитывались и его дети, которых у него родилось 9. Через многие годы после его смерти стало известно, что он собирался уйти в монашество и даже просил на это разрешение Александра III, но тот отказал. Суета и суетность его всегда раздражали. И свое желание часто уезжать из столицы он объяснял стремлением быть подальше от столичных дрязг, светской мелочности и пустых разговоров. Цикл «Библейские песни» в творчестве Романова показывает, что внушенные Богом песни Давида способны утишить дух унылый и облегчить мучения. В то же время библейские песни – это иллюстрация к Священному Писанию. Оно для Константина Романова не только книга спасения, но и священная история, которая сохранила абсолютно достоверные факты и события.
1: пусть

0: Эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные в грустной юдоли земной, пусть в ваше сердце вливаются, и небеса сочетаются с чистою вашей душой.
1: Романов был человеком, безусловно, творчески одаренным, не только как поэт, музыкант, но и как актер. Он сыграл Гамлета в им же переведенной пьесе и Иосифа Аримафейского в своей драме «Царь Иудейский». О пьесе «Царь Иудейский» нужно сказать особо. Это произведение в четырех действиях, написанное белым стихом. Ее автор стал одним из зачинателей религиозного ренессанса в России. Драма примечательна тем, что в ней описаны последние дни Иисуса Христа перед распятием. Но сам Спаситель в пьесе не показан. Его жизнь, учение, страдания, воскресение передаются героями пьесы, среди которых есть и тайный ученик, и явные последователи, и противники, сочувствующие и не понимающие, что происходит. Но нет ни одного равнодушного. Автор ярко отражает всю глубину и любовь Спасителя, его миссию здесь, на земле. Драма не оставит равнодушным ни одного зрителя. Это необычайно эмоциональное и дарующее надежду произведение. Вот его заключительные слова.
0: «Хвалите Господа с небес, холмы, утесы, горы! Осанна! Смерть и страх исчез, светлеют наши взоры! Хвалите Бога, море даль и океан безбрежный! Да смолкнут всякая печаль и ропот безнадежный! Хвалите Господа с небес! И славьте, человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал навеки!»
1: На многие стихи Константина Романова написаны христианские гимны.
0: «Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить ты своею пречистою кровью, бескорыстной, глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить».
1: В стихотворениях Константина Романова легко угадывается исходный мотив – божественная красота мира и объединяющая этот мир любовь, которой противостоят земному существованию человека. В природе он видит проявление вечной красоты нездешнего мира, а в земной любви – вечное чувство, данное Творцом. С этой красотой и этой любовью поэт соизмеряет земное бытие. Они же являются источником его вдохновения.
0: «Задремали волны, ясен небо свод, светит месяц полный над лазурью вод, серебрится море, трепетно горит. Так и радость горе ярко озарит».

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях.

0: могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, воззовет ко Мне, и Я услышу Его. С Ним Я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое».

0: Когда мы поменяли дачу, я был весьма разочарован. Дело в том, что вместо ожидаемой по обозначению на карте довольно большой реки с красивым названием Понарь, мы увидели, что в реальности она оказалась небольшим ручейком. Осушая болото, люди спрямили русло, а через некоторое время речка обмелела, и теперь местные жители называют ее Валовой, за рукотворные валы по берегам. А от болота, кстати, также обещанного картой, остались пара ям с водой и отводная канава. Но за 10 последующих лет многое изменилось. Недалеко от соседнего товарищества поселились бобры.
1: Они перекрыли отводную канаву плотиной. И болото, которое человек раньше осушил, снова наполнилось водой. Более того, эти инженеры-гидравликусы мира природы, бобры, соединили свое болото с соседними торфяными ямами. Образовалось большое озеро, берега которого бобры изрыли норами, где и поселились своей дружной семьей.
0: Со временем бобров стало больше, и все подходящие для нор берега оказались заняты. Казалось бы, вот и закончился золотой век бобриного царства. Но нет.
1: Нехватка места для нор не помешала бобрам дальше обустраивать свое поселение. Вот это грандиозное сооружение из веток и земли, не что иное, как знаменитая бобровая хатка. Для бобров это и укрытие, и жилище, и родильный дом. А вот и следы в семейной жизни бобров. Это короткое бревнышко, не что иное, как конфетка, которую бобры-родители принесли своим малышам. Кора на ней полностью объедена. Это значит, бобрята хорошо покушали.
0: Последние годы на речке Валовой появились плотины, а с ними омуты и быстрины. Выше одной из плотин образовался глубокий пруд. Берега заросли ивы, ольхой и осиной, чья кора столь вкусна и питательна,

для строителей плотин, нор и хаток. Валовая снова стала понырью. Подведем итог. Человек превратил речку с заводями, омутами и перекатами в мелкую прямую канаву, а бобры вернули речке разнообразие. Человек осушил болото, увеличив опасность пожаров. Бобры же вернули лесу воду, а значит и защиту от огня. Русский пейзаж с извилистыми речками и перелесками называют бобровым ландшафтом. И по своей способности преобразовывать окружающую среду, бобры занимают второе место после человека. Но в отличие от людей, бобры поддерживают в природе постоянство и разнообразие. Обводняя торфяники, бобры исправляют человеческие ошибки. Работая не спеша, но непрерывно, они совершают великое. Их нехитрые гидротехнические сооружения востребованы всем природным сообществом. Размышляя о глупости людей и мудрости Божьих созданий, Агур сказал: «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши – народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Если бы Агур жил в наших местах, в этот список вошли бы и бобры».

я Бог любящий, Иегова сущий, я Творец вселенной, вовеки живущий, проникающий и всезнающий, наполняющий все во всем. Я Бог слышащий. Я Бог знающий.

любящий, я отец твой, я Бог ищущий общения с тобой, и ревнитель я.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем программу «Иначе говоря». И сегодня мы рассматриваем пятую заповедь. Пятая заповедь, она говорит о послушании родителям. Я хотел спросить вас, ребят, в вашей жизни, как вы понимаете вот пятую заповедь, как вы понимаете «почитай отца и мать», слово «почитай», как бы вы могли иначе выразить сегодня?
1: Уважай.
0: Почитай, значит, уважай. Хорошо, еще есть варианты?
2: Люби родителей.
0: Люби родителей, это очень...
1: Слушайся.
0: Серьезные, хорошие. Слушайся, спасибо.
1: Вежливо с ними разговаривай.
0: Хорошо. Что еще может быть такое необычное можно сделать для своих родителей, чтобы выразить им свое почитание?
1: Элементарно, даже вот если они тебя попросили что-то сделать, то ты из уважения к ним сделаешь это дело, даже если тебе это будет как-то, ну, не хочется делать вот что-то, а ты из уважения к ним, ты их почтишь, и ты выполнишь все, что они просят.
0: Ага, хорошо. Ну, я хотел, ну, все правильно, я бы хотел вас спросить, но всегда ли легко слушать даже вот хороших родителей?
3: Ну, конечно, нет. Мы все люди разные, у нас разные мнения. Вот. И поэтому очень часто происходят разногласия. Мы одну вещь понимаем так, они это видят по-другому. Но они же пожили, они мудрее. А мы-то как бы мы тоже самые умные. И поэтому у нас разногласия какие-то происходят.
0: Да, кстати, о вещах, о нарядах, о том, как одеться на какое-нибудь мероприятие. Бывают разномыслия? Поколений.
3: Конечно.
1: Пока они только они и бывают.
0: То есть это самое для вас сегодня это самый актуальный вопрос, да? Хорошо. А вот в вопросе уважения к родителям и заботы о них, что бы вы могли сказать? Пожалуйста.
1: Все родители нас любят и заботятся о нас, но мы, к сожалению, особенно в подростковом возрасте, возможно, иногда заботу какой-то совет воспринимаем как-то резко. То есть они нам сказали, как сделать лучше, мы это восприняли как какую-то критику, какое-то унижение. И, к сожалению, из-за этого бывают какие-то разногласия и непонятки между родителями и детьми.
0: Но видишь, ты говоришь о заботливых, да, родителях?
3: Ну, иногда реально бывает критика и унижение. Ну, что делать, если, ну, родитель правда к тебе так относится? И как бы я не знаю.
0: Спасибо. Вот мы вначале говорили о хороших родителях, да, а теперь следующий момент. А как быть с теми родителями, которые, ну, это не только по вашему мнению, да, а это, ну, реально видно, что они, может быть, недостойны такого доброго и хорошего отношения.
2: Можно от себя сделать все хорошее, заботиться о них, несмотря на их отношение к тебе. Даже если они поливают тебя грязью,

0: сравнивают с землей, ни во что не ставят. Хотя ты тоже как бы личность, человек, их ребенок, да? Несмотря на их отношения, тем более, как они к тебе относятся, это их дело. Но ты должен, как христианин, как верующий человек, как их ребенок, проявляет себя с наилучшей стороны по уважению к ним.
1: Ну, это тоже неправильно, потому что если ты будешь постоянно позволять другим себя унижать, ты не будешь знать себе цену, и это твою самооценку, во-первых, сформирует неправильно. Ты всегда везде себя будешь принижать и вообще ставить ни во что, а это значит, что это неправильная личность, потому что человек должен себя любить. А как он будет себя любить, если его так воспитывали, что он ничтожество? Тем более, что в детском...
0: Смирение не обязательно — это унижение. Совсем не обязательно себя унижать. Можно просто с родителями обговорить определенные рамки, сказать, что мне неприятно, когда ты со мной так обращаешься.
1: А если они не слушают?
2: Спасибо.
3: Просто как бы родители себя не вели, да, и как бы тебя это не раздражало, как бы тебе это не нравилось, нужно понимать, что они как минимум тебя родили, и просто хотя бы только за это их уже уважать можно. Вот. Но, конечно, как бы ты не можешь так закрыть глаза, жить себе спокойно, как бы когда тебя каждый день там терроризируют или еще что-то. Ну, здесь люди ходят к психологам там годами и даже при этом не справляются. Вот, поэтому тут так не скажешь, как помочь, что нужно делать здесь, это не решит проблему, вот. Часто проблема решается, когда просто дети уезжают из дома и живут отдельно.
2: Я хотел спросить вас, а дети решают, где им, в какой семье родиться? Есть такое?
1: Нет, они не...
2: Это справедливо?
1: Я не знаю. Я насчет того, что мы должны уважать родителей за то, что они нас уже родили. Почему? Что такого? Родить может каждый. Ну, как бы я к тому, что уважение, мне кажется, оно заслуживается не этим, а годами. И как к тебе относятся родители? Ну, потому что, допустим, меня родители родили, оставили меня одну, меня воспитывали другие, я их уважаю, потому что они мне были родителями, а не те, кто...
3: Если тебя воспитывают, твоя другая семья, да, ты их уважаешь.
1: Но уважать тех, кто меня родил и бросил.
3: Ну, например, Бог тебя... сотворил, да?
1: Бросал меня.
3: А если ты вообще человек неверующий, да? Если он как бы понимает, что кто-то дал ему жизнь, кто-то дал эту вообще возможность, он должен быть благодарен за это.
2: Спасибо. Друзья, получается, что родителей мы не выбираем, правда? Но какими бы ни были родители, нам необходимо их уважать и заботиться о них. Но я бы хотел еще...
3: Если в Библии в заповеди написано, что «почитай отца и мать», там не сказано «почитай отца и мать, которые тебя не бросили».
2: А, то есть уточнения нету каких, да?
1: С этим я уже согласна. Просто к тому, что за то, что меня родили, почему нужно уважать, если ко мне никак не относятся?
2: Да, я вам хочу
3: они родили тебя просто потому, что они твои родители. Вот. А в Библии написано «почитай отца и мать».
2: Да. Я вам хочу историю рассказать. Два мальчика, Сергей, и Сергей это был младший, и Дима старший. Эти ребята, они оказались в другой семье. Так уж случилось, что периодически их направляли то в одну семью, то в другую. И вот последние, где они находятся, это в той семье, где они сейчас, они стали приемную маму называть мамой. Шло время, были определенные непонимания у них с этой приемной мамой, но в течение полугода все нормализовалось. Теперь появились проблемы с прежними родителями. Там были суды, были разбирательства, они хотели вернуть своих детей, судья не позволял, и опека не позволяли это сделать. Но от того, что было доброе отношение, вот этой женщины было добрым к детям. Она была достаточно строгой, но вместе с тем добрая. Потом снисходительное и доброе отношение к родителям этих мальчиков. Теперь, вы можете себе представить, и мальчики говорят ей «мама», и их родители говорят ей «мама». Это удивительно, потому что со временем, когда люди стали выстраивать взаимоотношения, нормальные взаимоотношения с теми людьми, с той семьей, куда забрали этих ребят,

0: их направили, это органы опеки. Теперь уже дело разворачивается так, что вскоре детей вернут обратно в семью. И это фактически, ну, победа для, для той мамы, которая взяла этих ребят, потому что она смогла привить им добрые отношения к родителям. Дело в том, что мальчики их то в огонь, то в воду бросало. Они то своих родителей любят, потом они говорят, что они плохие, они нас бросили. И вот так их штормило из стороны в сторону. А эта женщина им говорила: вы понимаете, вы меня называете мамой, это очень хорошо, но вы должны помнить, что у вас есть настоящая мама, и вам нужно ее уважать. Она говорила о пятой заповеди и раскрывала им вот, вот этот принцип, что ты будешь долго жить, лучше будет тебе, независимо от того, какие у тебя родители. И вы знаете, эти ребята поддавались этому уговору, этому влиянию. И сегодня, если раньше они категорически были против возвращаться к родителям, то сегодня, ну, младший он сразу захотел. Мама, мама, он. А старший, он осознанно возвращается, и он серьезные беседы ведет с своими родителями. Ну, я бы не сказал воспитательные, но такие: если вы нам разрешите, чтобы мы верили в Бога, тогда мы вернемся в семью. Если вы будете поддерживать нас и будете с нами ходить там, на богослужение, мы обязательно к вам вернемся. И это дало надежду родителям. Отец первый раз в жизни одел костюм. Можете представить, для него это... Он никогда в жизни не одевал, даже на выпускном, ну, как, не был в таком... в таком одеянии. А здесь вот это прощение и это забота, они достаточно молодые, эти родители, но это забота детей о своих родителях, о их репутации, о том, чтобы ну, они были настоящими папой с мамой, очень сильно на них повлияло. Поэтому, когда мы смотрим в Священное Писание, давайте мы прочитаем пятую заповедь. Оль, прочитай, пожалуйста. Пятую заповедь.
1: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе».
0: Угу, спасибо. «Почитай отца и мать». Вот посмотрите, отец, папа, мама, они упоминаются в этой заповеди. И что интересно, в некоторых местах мы можем встретить, где вначале упоминается отец, потом мама, в следующем тексте наоборот. Сначала говорится: почитай мать и отца. В Священном Писании мы видим, что родители, они являются полноценными, полноправными воспитателями своих детей. Потому что в некоторых культурах где-то преобладает ну, такое, что больше мать занимается воспитанием детей. В других регионах я даже удивился, там, если какие-то проблемы возникают, отец забирает детей, и все, он их воспитывает. И для меня это, конечно, потому что для нашей территории это, конечно, необычно. Обычно всегда так, что мама заботится о детях. А вот южнее, там бывают случаи, где конкретно отец, на нем обязанность вырастить, поднять и воспитать детей. И я даже видел такие случаи, когда... женщина лишилась своих детей, и она буквально с ума сходила, потому что, ну, как так? Мои дети не со мной. И интересно, что через время эта семья воссоединилась, потому что они просто... Ну, отец не справлялся, и мать не могла отдельно без своих малышей. У Господа и отец... и мать в этой заповеди, они уравнены в правах. Хорошо, следующее, что я хотел вас спросить по поводу... вот знаете ли вы в Священном Писании о требованиях, которые есть у Господа к родителям? Что в Священном Писании говорится о воспитании детей и что Господь ожидает от родителей?
2: Там какой-то текст есть, так. Что «наставь юношу в начале пути». Вот, как да. бы, это, наверное, обращение к родителям,

0: как раз, наверное.
1: Да, спасибо. Это в притчах мы находим такой текст, что «наставь юношу в начале пути, и он даже когда состарится, не свернет с него». Ну вот еще один текст. Оль, пожалуйста.
2: Еще в Библии написано: «И вы, родители, не раздражайте своих детей». Вот такой там
1: спасибо,
2: текст.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо. Ефесянам
2: 6
1: глава, 4 стих. Верно. Есть такой текст, и он очень важен, потому что очень часто где-то завышенными требованиями я как родитель каюсь, признаюсь, что это очень часто может происходить в моей жизни, когда я хочу, чтобы мой ребенок выглядел хорошо, чтобы он был послушен, чтобы не было никаких замечаний со стороны. Но на самом деле это иногда может мешать по-настоящему, мешать нормальным взаимоотношениям родителей и детей. В истории нашей страны, в истории, в мировой истории есть очень много примеров, когда проблемы поколений, они очень серьезно влияли на события, на мировые события. Вот посмотрите, даже то, что произошло в 1917 году, когда была революция, там очень серьезно была задействована молодежь, и основная идея была такой, что то, что у родителей есть, то, о чем они учат своих детей, это все якобы устарело. Но прошло несколько поколений, и когда уже люди вдоволь напробовались того, что хотели, той свободы, которая была, тогда вернулись все-таки к простым, но очень важным истинам, записанным в Священном Писании, что забота о родителях, послушание родителям – это очень важная составляющая в жизни. И если семья, если ячейка общества – она очень надежная, сильная и крепкая, тогда и само государство будет достаточно устойчивым к любым кризисам. Скажите, что легче? Сломать веник целиком, ломать его, или развязать вот эту нить, которая связывает, и ломать каждую трость отдельно, каждую палочку отдельно?
3: Каждую палочку отдельно.
1: Ну, а почему?
3: Ну, потому что она одна, ее легче поломать.
1: И вот смотрите, пятая заповедь, она как раз служит вот таким очень серьезной связью поколений, которая помогает человеку в жизни. Я хотел бы, чтобы мы прочитали еще один текст. Малахия, 6 глава. Там последние стихи. В этой книге, где написаны, вернее, 4 глава, 5 и 6 стих. Найдите, пожалуйста, перед вот. Евангелием от Иоанна.
4: Можно читать?
1: Да, прочитай.
4: «Вот, я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием».
1: Увидите, да, надвигается кризис, очень серьезный. Это получается, что самый страшный день, самый ужасный день, день расплаты всего человечества, да, каждый предстанет на суд. И Бог дает очень интересное обещание. Я пошлю в последнее время, перед наступлением вот этого очень непростого времени, я пошлю Илью пророка. Что вы знаете о пророке Илье из Священного Писания?
5: Он спустил огонь с неба.
1: Так, Илья, огонь с неба. Еще?
4: И на огненной колеснице вернулся обратно.
1: Так, ну, это вернулся, вы рассказываете заключительные обстоятельства.
5: Он жив до сей день.
1: Так, а что было в жизни пророка Ильи вот, в течение...
3: Он был как тоже пастор в своем роде, но он, скажем, так остался один, потому что всех остальных истребила царица, и он просто mm-hmm. выживал с помощью Божьей. И есть одна такая интересная история, когда он...

0: пришел к вдове, и она ему отдала все свое последнее, и он попросил Господа, чтобы он благословил ее, и у нее всегда не заканчивалось масло, и всегда была мука.
1: Значит, это необычный человек, пророк Илья, который очень серьезную работу провел для того, чтобы вернуть народ обратно к Господу. Вы помните, он заявил и спросил, ну, долго ли вам хромать на оба колена? Сегодня время решать, кому служить, Богу или тем идолам, которым вы служили до сих пор.
2: Да. А я вот помню, что в Библии еще написано, что вот, ну, в последнее время, да, сын поднимет руку на отца, отец поднимет руку на сына, вот, а здесь написано, что, ну, наоборот, как бы обратить сердца. Так что будет-то в итоге?
3: Я думаю, касаемо...
1: Это будет то или другое, да?
3: Я думаю, касаемо пятой заповеди, мне кажется, она не должна идти только в одну сторону, то есть дети обязаны уважать отцов, ну, родителей. Мне кажется, этот конфликт отцов и детей, который длится, наверное, все человечество, мне кажется, он и в ту, и в другую сторону. И отцы должны понимать детей своих, не раздражать их. И дети должны повиноваться родителям в Господе, как сказано. И вот Павел пишет, что в последние времена настанет такое время, когда дети будут отцам непокорны. Мне кажется, от отцов много тоже чего зависит, потому что они воспитывают своих детей, и они должны понимать, что они живут уже в другую эпоху. Но также дети должны уважать родителей.
1: Да, можно так сказать, да, что посеет человек, то и пожнет.
3: Но я думаю, то, что если человек, я имею в виду родители, они как бы плохие, ни во что не ставят, унижают, возможно, это повод ребенку, возможно, уже подростку, христианину, посвященному христианину, изменить родителей, сделать их хорошими родителями. И если подросток считает, что он, ну, вроде такой христианин, он может задать себе вопрос, какой я христианин, то есть по отношению к Богу, как к отцу. Всегда ли он мной горд? Всегда ли я его... Никогда ли его не
1: прощаю? Спасибо. Вот, смотрите, я благодарю за вот этот момент. Очень важный, кстати, если я отношусь к родителям с почтением, если я забочусь о них, вы знаете, где бы я ни устроился, на какую работу бы я ни устроился, я всегда буду так же благородно и хорошо относиться к начальству, которое управляет всем процессом, всеми работниками там, на этом месте. И я знаю, что в 17 веке один из очень знаменитых путешественников, он просил капитана, который брал на борт моряков, он просил, чтобы он выбирал их очень тщательно. И первый вопрос, который капитан должен был задать этим морякам, уважают ли они своего собственного отца. И, ну, поскольку беседа шла доверительно с каждым моряком, как только моряк говорил о том, что он доверяет своему отцу, и он о нем заботится, тогда, несмотря на некоторые недостатки, капитан разрешал этому новобранцу подниматься на борт корабля. И это был верный знак, что этот моряк будет выполнять основные и очень важные задания для того, чтобы вся команда могла выжить. И вы увидите, по жизни так оно и будет. Если вы приняли сегодня решение, что вы будете относиться к родителям, причем без разницы, какими бы ни были ваши родители, вы будете к ним относиться снисхождением, вы будете, ведь почитание родителей иногда, оно, ну, к сожалению, может выражаться только в том, что мы их прощаем. Мы их прощаем за то, что они, ну, что-то сделали недоброе в наш адрес.
2: Даже вот заповедь, хотя это, может, сейчас немножко не поддержит эту мысль, даже заповедь так звучит, ну, как бы она уже подразумевает, что это не так-то просто, да, почитать отца и мать там в каких-то случаях, но как бы вот если ты будешь это делать, продлятся твои дни, да, то есть, ну, ты давай.
1: Кстати,
2: постарайся,
1: твои дни... Что можешь сказать?
2: Что?
1: Насчет...
2: А я вот не
1: лет.
2: Знаю, мне самому интересно. Я сам хотел спросить, потому что либо, если ты будешь почитать отца и мать, там, не знаю, ну, не будет каких-то таких скандалов и случайных увечий там каких-то, да, и ты, ну, подольше поживешь, либо что, но...

0: Иначе я не знаю, как бы это может отразиться на тебе. Либо тебя Бог благословит, не знаю.
1: А может эта заповедь относиться не только к родителям, но и к Богу? И мне кажется, чем больше мы любим родителей, тем больше живем и мы, и родители наши.
2: Мне мама рассказывала, что в одной стране есть такое, даже можно сказать, правило для всех жителей, что когда, допустим, заходит в транспорт какой-то человек пожилого возраста, то все должны, ну, многие ему должны уступить место. То есть там в этой стране, ну, как бы очень уважают старшее поколение. И то есть там у них за то, что ты своему вот отцу, допустим, не помог или что-то такое, это считается просто позором для семьи. Мама говорит, что в этой стране прям, ну, как бы люди пожилого возраста живут очень долго. То есть для них, для молодого поколения, старшее поколение очень важно. То есть они к нему очень уважительно и, ну, хорошо относятся. И мама говорит, что как бы в этой стране как раз-таки очень долго живут все люди пожилого возраста. То есть, возможно, это и подразумевает, что почитай отца твоего и мать, и продлятся дни твои на земле. То есть твои дети к тебе тоже будут хорошо относиться, и ты долго проживешь.
3: Она не говорила, что это Япония, да?
2: Это Япония?
3: Да.
2: Буду знать.
3: Хорошо. Следующий момент. Смотрите, и правда, в книге Левит, 19 глава, написано: «Перед лицом седого человека, значит, взрослого, вставай и почитай лицо старца». То есть относись к старшему человеку, старшему от тебя, с достоинством и с уважением, потому что это правда. Нам сегодня легко, мы молоды, полны сил, но ведь не всегда так будет. И еще, когда такой человек, ну, уважающий старшее поколение, когда такой человек сам состарится, я вас уверяю, именно этот человек будет уважительно и очень благородно и хорошо относиться к молодежи. Потому что на протяжении всей жизни выстраиваются определенные наши привычки. И если вы привыкли благородно и искренне, и по-доброму относиться к тому, кто старше, конечно, мы не исключаем то, что необходимы определенные границы, чтобы никто не злоупотреблял вашей добротой, вашей покорностью, вашей готовностью помогать. Но вместе с тем, когда вы все-таки делаете доброе, вы всегда получите вознаграждение в любом случае. Подытоживая нашу тему, вот в нескольких словах, что бы вы хотели сказать? Какой девиз молодежи сегодня вы могли бы озвучить?
2: Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
3: Так, спасибо. Это Евангелие от Луки, 6 глава, 31 стих, так?
2: Да.
3: Да, хорошо. Еще?
0: Могу сказать, что если, в общем, дни твои на земле не продлятся только благодаря тому, что ты будешь почитать отца и мать. То есть даже если ты будешь почитать отца и мать, но будешь какие-то другие там вещи, да, делать, которые не будут продлевать, то это не поможет. Это просто тем, кто надеется на это.
1: Скажу так, любя и почитая отца и мать свою, вы рискуете, ну, то есть вы имеете возможность прожить долгую и счастливую жизнь вместе с родителями.
3: Так, долго, то есть это даже родителям продлевает жизнь, да?
4: Почему она долгая и счастливая? Ну, потому что родители, мы просто забываем, что у них уже реально есть опыт. И от многих граблей они могут нас просто уберечь. И мы сопротивляемся, но на самом деле со временем, у меня такое было часто, я смотрю со стороны уже на ситуацию, которая произошла, где я поупрямилась, сделала по-своему, я поняла, да, надо было послушаться.
5: Да и нам даже приятнее, когда мы с родителями в хороших отношениях.
3: Спасибо, спасибо. Итак, дорогие друзья, пусть в вашей жизни то послушание вашим родителям, которое осуществится, пусть оно принесет добрые плоды. Мы благодарны вам, дорогие друзья, что вы были с нами на этой передаче. И пусть ваши родители, пусть ваши дети всегда чувствуют, что вы уважаете и старшее поколение, и подрастающее. До новых встреч!

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.
1: Мы с вами участвуем в великой борьбе между добром и злом. Дьявол пытается постоянно каким-то образом помешать нам в наших отношениях с Богом. Можно ли испортить его планы? Давайте узнаем. Мы с вами продолжаем читать книгу Даниила, и вот мы уже достигли в нашем изучении очень важной и интересной главы, главы 10. В самом начале Даниил описывает, что события происходят в третий год Кира. Уже было издано первое повеление, часть людей переселились в Палестину, начали восстановление города, но Даниил очень смущен и переживает, поскольку он видит видение, и, как мы прочитаем позже, он называет это видение великим, очень значимым. Даниил назывался именем Валтасара, упоминает он снова. Отсылая нас назад, в пятую главу этой книги, мы вспоминаем с вами действия этого царя, который очень уверенно шел против Бога. Пытался заявить о том, что он является наивысшим правителем. И мы знаем с вами из пятой главы, что его жизнь завершается очень печально. Невидимая рука объявляет, что он взвешен и найден легким. Человек не может воевать с Богом. В этой главе Даниилу можно сказать, что представлены уже начало видения. В главе 11 мы с вами увидим это грандиозное видение, прочитаем о нем. Но здесь, в главе 10, Даниил находится в предвкушении и понимает, что открываются сцены последних дней истории этой земли, и это не очень приятные сцены. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней». Мы читаем с вами 19 главу книги «Исход». Люди готовились к встрече с Богом, и 3 дня они готовились к этой встрече, омывали свои одежды, очищали свои дома. Но Даниил готовится к этой встрече 21 день, 3 раза по 7, что подчеркивает важность этого видения, его глубокие переживания и великое желание узнать, как эта великая борьба между добром и злом завершится. Мы читаем с вами 5-6 стихи, что сверхъестественное существо начинает беседу с Даниилом. Мы читаем с вами о том, что здесь же, в этой главе, сам Михаил вмешивается в происходящие события. И второй, по видимости, Гавриил, ангел, также вступает.

вступает в беседу с Даниилом. О чем речь? Что мы узнаем? Что беспокоит Даниила? Во-первых, его очень сильно беспокоит, а как же истина Божья? Пострадает ли она в этой великой борьбе? Потому что в 8 главе, 12 стихе мы читали с вами о том, что дьявол повергал истину на землю через эти силы, представительства свои земные. Мы читаем с вами о том, что истина находится в опасности на протяжении 8 главы, 9 главы, и вот в 10 главе снова эти сцены представлены этому Даниилу, этому человеку желаний, как мы читаем с ним. На что мы готовы с вами, чтобы познать истину? Готовы ли мы искать Бога, плакать, печалиться? И, в принципе, переживаем ли мы с вами, когда мы не понимаем истину Божью? Как вы видите, Даниил очень сильно переживал. И он и не ел, и не пил. Мы читаем с вами, что вино не входило в уста его, и мясо, и вкусного хлеба он не ел, и не умощал себя елеем. Обычно люди использовали елей и умощали свое тело, потому что было очень жарко. Но Даниил ничего не делает, его ничего не интересует. Он переживает за правду вечную, за истину Божью и за исход этой великой борьбы. В 7 стихе мы читаем с вами о том, что когда это видение началось, бывшие люди с Даниилом, они не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение. Нужно отметить, что реакция грешников на Бога явление всегда примерно такое. Когда мы читаем с вами книгу пророка Исаия, 2 глава, 19 стих, здесь написано, что «И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить эту землю». Вот нечто подобное происходит и в этой истории, в этом видении, что все люди, кто находился вместе с Даниилом, они очень сильно испугались, они убежали. В книге Откровения в 6 главе звучит вопрос, кто же устоит от явления славы великого Бога? Но, когда мы с вами ищем Бога, когда мы с вами почитаем Бога, когда мы с вами переживаем за истину, за судьбу этой Божьей правды, конечно же, Господь видит эти переживания. И в 12 стихе мы читаем с вами, как ангел касается Даниила. «Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я тебе скажу». И дальше в 12 стих. «И он мне сказал, не бойся, Даниил». Даниил расположил свое сердце к познанию истины. Очень сложно эту борьбу великую понять. Если у человека нет старания, если у человека нет желания вникнуть в Божье Слово, если у него нет этой, с его стороны этой попытки вникнуть, что Господь желает ему сказать, то, конечно, очень тяжело истину понять. Но Даниил – это муж желаний. Он желает услышать голос Божий. Он желает глубже понять, что означают эти Божьи видения о конце истории этой земли. Он желает понять, какой план у Бога. Уже его не волнует Иерусалим, потому что он понимает, что сказанное Богом ранее уже исполняется. Но сейчас его волнует это большая картина истории земли. Как же дальше сложится жизнь Божьего народа и что станет с истиной великого Бога? У Даниила земное и небесное, они всегда связаны между собой. В стихе 13 ему сказано, что князь царства персидского, который символизирует земные власти, земные царства,
это человечество, противостоящее Богу. Написано, что он стоял против меня 21 день.

день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Нужно сказать, что ангел, ведущий диалог с Даниилом, дает ему понять, что идет противостояние. Нужно сказать, что с момента восстановления города и храма уже Божьи люди, верующие люди, они уже понимали, что есть противостояние, потому что мы читаем с вами, что один из наследных принцев по имени Камбиз, он стал соправителем Кира, и он уже противостоял восстановлению города. И вот на фоне этого противостояния Бог показывает, что есть более великое противостояние в планетарном масштабе, в вселенском масштабе между Христом и сатаною, между Божьим народом и между нечестивыми. И как в этой борьбе выстоять? Есть ли шансы у Божьих людей одержать победу? На самом деле, если бы не вмешательство Христа, если бы не вмешательство того, который подобен Богу, если бы не вмешался бы Михаил, то шансы были бы равны нулю. Ангел сообщает о том, что «но вот Михаил, он пришел помочь, он вмешался в историю этой земли». Нужно сказать, что Михаил, о котором здесь идет речь, который мы знаем с вами, что олицетворяет Иисуса Христа и является им, о нем неоднократно сказано, что именно он противостоит дьяволу, именно он способен его одолеть. Мы читаем с вами книгу пророка Захарии, 3 главу. «И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим». На самом деле мы, как люди, с вами бессильны. Мы можем противостоять, но без Христа эту битву мы с вами проиграем. И когда мы читаем с вами другое послание, послание Иуды, когда мы читаем, что был спор о теле Моисеевом, 9 стих, «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». В этой главе, главе 10, еще раз отмечается, что во время этого великого видения является Михаил, который помогает в этом противостоянии с земными силами одержать победу. Да, именно он встает на защиту Божьих детей. Вовлечение Михаила в это земное противостояние – гарантия того, что победит в противостоянии именно Бог и Божий народ. Когда персидский князь и князь Греции, которые являются отождествлением этих земных сил, когда они действуют, им противостоит сам Господь. В 14 стихе мы читаем с вами, что ангел возвещает, «А теперь я пришел тебе возвестить, что будет с народом твоим в последние дни, и как это видение относится к отдаленным временам». Может показаться, что Бог опаздывает с ответом на молитву. Но книга Даниила показывает нам, что эти силы, силы добра и зла, они реальны, что они на самом деле действуют. И иногда они кажутся нам настолько сильными, что противостоять могут Божьему плану. И кажется, что они одержат победу. Кажется, что Бог бессилен. Кажется, что верующие в Бога люди будут побеждены, и Бог проиграет. Главный вопрос, который возникает в этой главе и в сердце Даниила, как быть в это время великого противостояния? Что мы можем сделать, мы, как верующие люди? И особенно, когда нам кажется, что Бог запаздывает с ответами. Вы знаете, Даниил дает нам очень четкий и ясный ответ. Мы с вами уже говорили ранее, что в книге Даниила очень много молитв. Даниил очень часто молится. И мы читаем с вами его молитвы, очень глубокие, очень искренние. И нужно сказать, что глава 10 – это подготовка читателя к 11 главе.

Потому что здесь сказано о великом видении, а позже мы прочитаем это великое видение, очень сложное по своему содержанию. Но уже понимая, что происходит противостояние между земными и небесными силами, мы читаем, что Даниил 21 день молится. И он понимает, что в этом противостоянии добра и зла молитва – это тот инструмент, который Божий народ может использовать, и Даниил его использует для того, чтобы противостоять силам зла. Мы можем с вами спросить, а что такое молитва? Это наступление или это защита для Божьих детей? Когда мы молимся, мы с вами атакуем силы зла или мы защищаемся от них? Так вот, в книге Даниила это как раз и есть наступление. Даниил молится, и молитвы его слышит Бог, и в ответ на молитвы его князь Михаил вступает для того, чтобы защитить свой народ. Апостол Павел, обращаясь к церкви в Ефесе в 6 главе и начиная со стиха 10, предупреждает и говорит: «Наконец-то, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Он продолжает и пишет им: «Облекитесь в всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». И дальше: «Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и, преодолев, устоять». Интересно, наша брань против этих темных сил, находящихся в Поднебесной, вступающих в постоянную схватку с человечеством для того, чтобы человек лишился этой возможности спасения. Но Даниил молится. Бог на стороне молящихся людей. Иисус вступил в эту войну, и Он на нашей стороне. Он с нами до скончания века. Автор видения описывает и говорит не только о том, что ожидает планету нечто ужасное. Он не желает напугать нас, что грядут события очень сложные, очень опасные. Он прежде всего, до наступления всех этих событий, Он желает нам сказать нечто очень важное. А именно, трижды в этой главе ангел касается Даниила. Каждый раз, когда он изнемогает и падает, он поднимает его. Дважды Даниилу сказано: «Не бойся, Даниил, как только ты начал молиться, я услышал тебя». И снова мы читаем: «Не бойся», 19 стих, «муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И завершается эта глава словами: «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Какая благая весть! Господь не оставляет нас. Мы не одиноки. Он вместе с теми, кто молится. И Он снова и снова помогает нам двигаться вперед. Не бойся, мужайся, мир тебе. И, прикасаясь, поднимает нас, чтобы мы дальше продолжили наше странствование на этом жизненном пути. Бог не просто сообщает о очень великих, важных и даже страшных событиях. Он прежде всего желает достучаться до каждого из нас и сказать нам, что молящиеся люди, молящийся Божий народ все преодолеет, потому что с ними сам Господь, князь Михаил, и Он является гарантией нашего спасения.

Порой у человека возникает состояние, когда совершенно нет сил работать, учиться, даже просто проводить время с друзьями и семьей. Не хватает энергии даже смеяться. Что делать? Как быть, если пропала энергия? Давайте разбираться. Ситуация непростая. Не исключено, что требуется медицинское вмешательство. Поэтому, если помимо отсутствия энергии у вас сильная слабость, следует обратиться к врачу. Также стоит обратить внимание на следующее. Вспомните, что в прошлом заряжало вас энергией и помогало поддерживать ее. Найдите то, что вас вдохновляет. Это может быть добрый друг, чтение книг. Кстати, хороший источник энергии – священное писание. Домашний уют, хороший фильм, прогулка в любимом месте тоже являются отличными способами подзарядки. Не забывайте баловать себя небольшими сюрпризами. Физическое состояние – крайне важный источник энергии. Стоит обратить внимание на то, как вы питаетесь. В ваш рацион должны входить крупы, овощи, фрукты и другие полезные продукты. Следите за тем, что вы едите, и не пренебрегайте витаминами. Не забывайте пить воду. Она влияет на работу всего организма и крайне необходима вашему телу в нужном количестве – около 2 литров в день. Очень важный фактор, влияющий на наше физическое состояние – это спорт. При занятии спортом происходит распад гормона стресса, кортизола и адреналина, и вырабатываются эндорфин и серотонин – гормоны радости. Во время работы больших мышечных групп вырабатывается еще и тестостерон, который как у мужчин, так и у женщин повышает мотивацию и уверенность в себе. Крепкий и полноценный сон столь же обязателен для поддержания здоровья, как и физические нагрузки и правильное питание. Повышая качество сна, вы повышаете качество жизни. 7-8 часов в сутки – самое оптимальное время для того, чтобы хорошенько выспаться и набраться сил. Как я уже говорила ранее, Священное Писание может восполнить энергию и желание жить.

Ведь эта книга содержит в себе столько ценной информации, которая нужна каждому человеку. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Я влюбился в тебя бесплатно, в твои губы и запах волос. Не отдал ни монетки, ни гранта, ни кредит и ни первый взнос. Я бесплатно под бликами солнца любовался твоими глазами. Наблюдал, как ты мило смеешься, осыпая вокруг все цветами. Я не отдал ни цента, ни фунта, это словно подарок свыше. Наблюдать, как под самое утро ты так нежно дышишь. Я бесплатно смеялся и плакал, бил об стол и мотал круги. Я бесплатно стал лучшим папой. Я бесплатно тебя полюбил. Я бесплатно гулял с тобой в парке и качал малыша на руках. Кидал мячик собаке Лайке, учил сына на трех языках. Я бесплатно стал самым счастливым. Несомненно, мне повезло. Стал любить и быть тоже любимым. А за деньги так быть не могло.

0: Здравствуйте. Как Бог благословил Ноя после потопа? Почему радуга, как символ завета, так важна? И почему история Ноя заканчивается не тем, что он жил долго и счастливо, а тем, что он проклинает собственного внука? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Ну, начало следующей главы такое оптимистичное.
1: Угу.
0: То есть все хорошо, и Ной с семьей, наверное, просто счастливы были.
1: Да, это очень важный на самом деле отрывок. Для меня, во всяком случае, очень важный. 9 глава книги «Бытие» начинается со слов «Благословил Бог Ноя». Это не просто, опять возвращаясь к тому, что значит «благословил», да? Это не просто пожелал ему хорошей жизни и все прочее там. А это все тот же смысл, который мы читаем и в первой главе книги «Бытия», и во второй, и в пятой. Это все тот же смысл предназначения. То есть «благословил» — это значит, что ты теперь будешь вот так вот жить, вот твое предназначение. Интересно, что в этом смысле это слово здесь встречается последний раз. Хронологически потом, конечно, мы будем читать слово «благословение», но оно уже будет немножко в другом смысле употребляться. А вот здесь вот, да, давай прочитаем, а потом я как бы вспомню еще другие места, где мы его читали раньше, и сравним. «Благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоть из душою ее, из крови ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь, размножайтесь, распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней». Вот интересно, что вот это все и есть благословение. Вот как мы прочитали в первом стихе: «Благословил Бог Ноя, и вплоть до окончания 7 стиха» — это все благословение. То есть «благословил» — это означает, что дальше ты будешь жить вот так, вот так, вот так и вот так. Да? Мы уже говорили об этом, что именно в этом смысле употребляется это слово. И я хочу, чтобы мы вспомнили, что когда впервые вот слово «благословил Бог» употребляется в книге «Бытие». Мы говорили, что в первой главе, в 22 стихе, когда Бог творит морских животных и птиц, вот тогда первое благословение на весь тот мир, животный мир, который он сотворил. Вот, благословил их Бог, говоря: плодитесь, размножайтесь, наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. Вот первое благословение. Был вечер, было утро, день пятый. Второй раз благословение упоминается уже по отношению к человеку. И вот сейчас мы сравним, чем эти благословения отличаются.
0: Угу.
1: Первая глава, мы с 28 стиха. «Благословил их Бог и сказал им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». В девятую главу, если мы перейдем, схоже начало схожее?
0: Похоже, да.
1: Даже один в один, да, и здесь в девятой главе написано: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю.

0: эту землю. То есть вот это значит, после потопа не поменялось.
1: Угу.
0: Эта часть благословения остается неизменной. Дальше что? Дальше мы читаем. Да? Обладайте ею и владычествуйте. Я первую главу сейчас Бытия читаю. До потопа.
1: Угу.
0: Едемский сад. Владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Владычествуйте. А в 9 главе что это написано? Второй текст.
1: Что они должны бояться.
0: Да. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они». Есть разница? Там они владычествуют.
1: Имеется, наверное, в виду, что это такой как бы добрый хозяин, который заботится.
0: Да, абсолютно верно. А здесь страшатся и да трепещут. Почему я в прошлой передаче сказал, что во время потопа произошло некое такое пересотворение? Нет, слово перепрограммирование не подходит, но очень хочется его употребить. А вот некое пересотворение живых существ. Взаимоотношения между человеком и животными как минимум меняются. Да? Там человек их не боится, и до самого Ноевого потопа человек и животное, несмотря на то, что уже было грехопадение, не боялись друг друга, человек не боялся животных. А здесь теперь все взаимоотношения животного мира и человечества построены вот на этих вещах. Страшатся и да трепещут. Сегодня никто не будет спорить, что если зверь даже нападает на человека, он делает это почему?
1: Чтобы защититься.
0: Чтобы защититься, потому что вражда, вот этот страх, трепет. Все. Окружающая среда, животный мир становится для человечества агрессивным.
1: Человек тоже становится агрессивным.
0: И человек становится агрессивным. Ну, человек, да, после грехопадения сразу стал агрессивным. А вот взаимоотношения человека и животного мира меняются. Это первое, что поменялось. Во всяком случае, первое различие вот в благословении после потопа, в Ноевом благословении, в благословении Адама. Дальше мы читаем. В Бытие, первой главе, 29 текст, мы читаем, да? «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющее семя, вам сие да будет в пищу». Да? Что Бог дает в пищу первому человеку, Адаму и Еве?
1: Плоды растений.
0: Плоды растений. Человек не употреблял мясную пищу. Человек не ел животных. Он владычествовал над ними. Он заботился о них, он их защищал, должен был, призван был. А что происходит, что мы читаем в Бытие 9.3? «Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоть с душой ее и с кровью ее не ешьте». Удивительно, но после потопа Бог в своем благословении предназначает человеку теперь есть других живых существ. Такого не было в Едемском саду. Не было в Едемском саду, а здесь есть. Мне очень, ну, для меня это очень значимо. Почему? Потому что, как я уже сказал, происходят определенные изменения в человеческой природе, в том числе на физиологическом уровне. Человек, если жил до потопа, мы читали, там 900 плюс, это было легко, 950 лет, это так, средний возраст человека, да, средний как бы уровень жизни, да, средний возраст жизни. Теперь, после потопа, мы чуть позже это увидим, тремя равными, так как скачками, жизнь человека с 900 лет уменьшается, там, да, плюс-минус около 100, там, да,
1: 120.
0: Чуть позже и того будет меньше. И некоторые здесь как раз видят, это потому, что человек начал есть мясную пищу. Но на самом деле это не потому, что человек стал есть мясную пищу. Это Бог вмешался в природу человека и умышленно сократил его жизнь на земле, чтобы человек не жил так долго. Да, он обещал его не уничтожать больше потопом, но вот сокращая жизнь человека, он сокращает и возможности как для добра, так и для зла. Да, для реализации доброго и плохого в жизни человека. Но интересно, что это очень важно и значимо. Поэтому вот такие аргументы, которые я слышу, я уважаю всех, как бы сказать, представителей разных диет. Это дело и выбор самого человека. Да, есть люди, которые едят мясную пищу, таких намного больше. Есть люди, которые говорят, а вот в Едемском саду мы, ну, в Едемском

0: В детском саду люди были вегетарианцами, и это лучшая диета для человека. Да? Но в Едемском саду люди и нагими ходили, но тем не менее сегодня мы не ходим же нагими. Да? И мы должны понимать, что после Ноева потопа благословение Божие содержало в себе употребление мясной пищи.
1: А не может быть такого, что это ну, просто как бы уступка человеку? Ну ведь еще ничего не росло, они после потопа вышли, а там...
0: Я не думаю, что это уступка. Я не думаю, что это уступка. Это умышленное вмешательство Божие в организацию жизней как человек, так и животного мира на этой земле. Много что поменялось. Да, и сегодня нутрициология, современная наука, она говорит там, о необходимости употребления мясной пищи. Да, хотя в Едемском саду этого не было. Человек жил совершенно спокойно. А сегодня очень сложно... без мясной диеты восполнять все необходимые микроэлементы. Но я думаю, что речь идет даже не столько о физиологии, сколько в этом содержится очень важный духовный урок, очень важное духовное значение. Дело в том, что человеку, ведь, да, человеку теперь нужно, убивать животных, чтобы продолжать сохранять свою жизнь. И это вообще дикость какая-то, да,
1: жестоко,
0: с одной стороны.
1: Жестоко, как-то кажется.
0: Дико, жестоко. Но с другой стороны, человеку в определенном смысле необходимо смиряться и признавать последствия, трагические последствия греха и грехопадения. В греховном мире так. В греховном мире один убивает другого. Бог запрещает здесь человеку убивать человека, да? Мы чуть дальше прочитаем в этом же благословении. Но животный мир... И да, думающий человек может сказать, ну, Господи, где здесь же справедливость? Вот в этом-то и идея. Нет справедливости. Есть милость Божья по отношению к человеку. И я, например, я не против вегетарианских диет. Здесь нужно просто быть очень осторожным, чтобы восполнять все необходимые микроэлементы и все прочие дела. Но как бы идея заключается в том, что вегетарианство не должно содержать в себе религиозного значения. Потому что если ты вегетарианец, потому что так было в Едеме, это неправильно. Если ты вегетарианец просто потому, что это твой выбор, да, пожалуйста. Вегетарианство не грех, на здоровье. Но это действительно, чтобы было на здоровье, здесь нужно быть очень аккуратным. Ну, я, во всяком случае, так я читаю вот здесь, вот в книге Бытия. Ну, были периоды.
1: Святым человек не станет от того,
0: да, вегетарианство
1: перестанет...
0: не делает человека святым.
1: Казалось бы, мы должны лучше поступить.
0: Да. Идея, вот почему я говорю религиозное значение. Идея, я сейчас стану, как в Едемском саду, своими собственными силами. Я откажусь от одного, от другого, от третьего, десятого. Я как Адам до грехопадения. Да ты хоть чего не делаешь, хоть что делай или чего не делай. Ты никогда не станешь как Адам или как Ева до грехопадения своими собственными силами. Праведным тебя делает только праведность Иисуса Христа, только Голгофский крест. Поэтому апостол Павел чуть позже скажет, Царство Божие не пища и не питье, но мир и радость, да, во Христе Иисусе Господе нашем. Это крайне важно. Нет. Правильно питаться – это очень важно. Очень важно не совершать как вредно, не практиковать вредные привычки. Очень важно правильно есть, заботиться о своем теле и организме. Но это мы должны делать через призму Священного Писания и не для самоправедности, а для качества жизни нашей, для качества жизни. Интересно, что, конечно, были на нашей земле такие периоды, истории, когда мясо было употреблять для здоровья вредно. Ну, например, когда там в расцвете ну, была смена такой как бы вообще парадигмы из, ну, как бы, из сельскохозяйственного такого там фермерского устоя человечество переходило вот в такую глобальную урбанизацию, да, и они в этот момент не могли перестроиться. Животные болели поголовно. Конечно, мясо в этот период было есть небезопасно для жизни, и поэтому здравомыслящий человек не будет этого делать, да? Но когда, например, все нормально, и ты знаешь, что животное не болеет или еще чего-то, вегетарианство – это не некое такое, ну, нечто такое, как бы вот суперидеальное сегодня для жизни человека. Своими силами мы праведность не заслужим. Только милость, благодать и праведность Христа делает нас святыми. Но, во всяком случае, вот это одно из благословений, отличий благословений Ноя и благословений Адама. Да. Ну и вот дальше мы читаем вот в благословении Ноя, что «только плоть с душою и кровью не ешьте». Да?

0: Чуть позже мы увидим, ну, как бы сказать, не то, что расширение, а то, что, само собой, наверное, имелось в виду про чистых и нечистых животных, потому что мы видим, что чистые и нечистые животные для пищи одни пригодны, другие нет. Но мы видим, что еще до того, как потоп пришел на Землю, уже различались чистые и нечистые животные. Но мы об этом говорили, да? И кровь нельзя употреблять, да? Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу от всякого зверя. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. Если Каин убивает Авеля, то Бог говорит, не троньте Каина, да? Ну, до Ноева потопа, так было. Кто у Каина, значит, тот будет наказан еще больше. А здесь он говорит, нет, кровь человеческая не должна проливаться. И здесь Бог устанавливает некие такие уже нюансы справедливости, да? Что кто прольет кровь, тот прольется кровь рукой человека. Это не кровная месть. Но это причинно-следственная связь, которая сама собой может, как снежный ком, зародиться, если человек будет убивать другого человека. Ненависть, вражда превратится вот в этот вот клубок кровной мести, и человечество не выживет. Ну, то есть, да.
1: А это не о казни говорится?
0: Я бы такие выводы бы не делал. Но если мы смотрим на устои теократического израильского государства, когда у них еще не было царя, и Бог был у них руководителем, так скажем, непосредственно, то смертная казнь у них была. Смертная казнь совершалась обществом из-за преступления, когда человек убивал человека, если он делал это умышленно, то человек был убиваем обществом, наказуем. То есть, да, своего рода казнь, можно так сказать, наказание, но вот. Но здесь бы я бы не делал, не обобщал. Я думаю, что не только об этом. Здесь возможно и об этом, и о естественных процессах, которые могут породить грех убийства.
1: Но Ной, наверное, в шоке был, когда это все услышал.
0: Да-да, я думаю, что Ной был в шоке. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней. Вот это опять возвращение с того, чего называется. Плодитесь, размножайтесь и распространяйтесь. Там не было слова «распространяйтесь», да? Хотя что-то похожее там тоже было сказано. Но распространяйтесь, то есть не надо было, как бы не надо было сосредотачиваться в одном месте. Нужно было все-таки обладать землей, заселять землю.
1: Да?
0: Мы видим, что спустя сколько там... Да, кстати, вот это интересный вопрос. Возраст земли, да? На данный момент 6 тысяч лет с момента сотворения, примерно, если мы хронологически читаем Библию, да, наша земля достаточно молодая. Вот эти все цифры, миллионы, там, миллиарды, это все это... Это если человек придерживается теории эволюции, то да. А если мы читаем библейское повествование, то наша Земля, да, плюс-минус 6 тысяч лет, вот так вот, да. Даже религии, которые ведут свои календари от сотворения мира, у них не перевалило за эту дату, да, 6 тысяч лет. Это интересно. Спустя 6 тысяч лет с момента сотворения первого человека, да, человек достаточно хорошо справился с задачей.
1: Заселять. Да, сейчас, по-моему, все, кроме Антарктиды, да?
0: Заселяет землю, да. Вот это вот основные отличия. Благословение Ноя и благословение Адама. Не знаю, для меня это очень важно. То есть, опять, на что я хочу сделать акцент. Мы сегодня находимся под благословением Ноя. Под благословениями, которые дал человеку после потопа. Потому что то, как было до потопа и так, как стало после потопа, есть вещи, которые кардинальным образом поменялись, и мы это не изменим. Наступит момент, когда это будет изменено, и мы знаем, Библия говорит об этом. Это произойдет при втором пришествии Иисуса Христа. При втором пришествии Иисуса Христа, когда Бог придет на нашу землю второй раз, и Он что сделает? Он перестворит людей, Он воскресит людей в новых телах, таких, какие были у Адама и Евы до грехопадения, а живых существ пересотворит. Вот у тебя снова будет эта твоя сотворенная праведность, какая была у Адама и Евы. Да? У тебя снова будет что? У тебя не будет естественной наклонности ко греху. Тебе также будет несвойственно делать зло. У тебя не будет негативных эмоций. То есть ты будешь снова новым творением, таким, каким были Адам и Ева до грехопадения. Вот тогда, конечно, снова человечество перестанет есть друг друга и животных. Потому что это вообще, как сказать, противоречит идее Царства Божьего. Да? Но сегодня мы живем на греховной земле. И когда один поедает другого, это, ну, как сказать, это реалии этой греховной жизни.
1: Печальные реалии.
0: Печальные.

0: реалии греховной жизни, но по-другому. И думающий человек в свете Священного Писания, он понимает, и, возможно, как Бог воскорбел, да, вот интересно, да, возвращаемся к этой идее, Бог воскорбел в сердце своем, когда уничтожал потопом землю, но продолжил это делать, да. Человек где-то в глубине своего сердца понимает, что своего рода это что-то ненормальное, это какая-то скорбь, но по-другому в нашей жизни, ну, никак.
1: Слишком самонадеянно, да,
0: менять. Да, это слишком самонадеянно. Я вспоминаю вот эту историю, когда соглядатые народа израильского были посланы в Ханаанскую землю, да, и они пришли в Ханаанскую землю, вернулись оттуда и сказали, не-не-не-не-не, эта земля для нас не пойдет, ну, мы просто ее не сможем завоевать, да. И тогда Бог говорит, ну, окей, тогда еще 40 лет по пустыне. И тогда какая их была реакция? Не-не-не-не-не, пойдем и завоюем своими силами. Вот у человека есть вот эта вот склонность не смиряться, не доверять Богу. А когда Бог говорит, иди и делай, надо было идти и делать. Не-не-не-не-не, это что тут?
1: Все наоборот.
0: Мы умнее. А когда Бог говорит, ну тогда хорошо, тогда не ходи. Не-не-не, мы же супер посвященные. Мы тут сейчас докажем всем, что мы такие праведные, пойдем и силой Божьей завоюем. А пошли и потерпели поражение. Да? Вот и все. Вот это работает так. Вот эта идея вот, взаимодействия Бога с человеком, вот это вот своевременное смирение. А раз так, значит так. Не потому, что это лучше. Никто же не говорит, что это лучше. А потому, что сейчас так. Не знаю, для меня это было очень важное осознание. Для меня это было очень важное осознание. Я думаю, конечно, мы сейчас всю 9 главу не успеем прочитать, но мы можем...
1: Ну вот про радугу очень интересно.
0: Да, мы можем... понять. Читать дальше, сколько успеем, столько успеем. Вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. Слово завет. Да, Ной тогда принес жертву всесожжения, да, как он говорит, Господи, я хочу быть с тобой в завете. И Бог говорит, я поставлю завет мой с вами, с потомством вашим, и со всякой душой живой, которая с вами, и с птицами, и с котами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды ваши. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живой во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живой во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле. Еще один такой фрагмент, да? Интересно. Интересен он тем, что Бог говорит, вот я поставлю с вами завет. А что зависит от человека и от животных?
1: Да вообще ничего.
0: Да вообще ничего. Такое удивительное, как сказать, здесь вот проявление Божьей инициативы, но... С одной стороны, завет, а с другой стороны, как это можно назвать? Такое безусловное проявление милости. Милость в одностороннем порядке. Вот я так решил, что не будет больше... А как человек? Человечество, это же как бы такой триггер, только что, да. Это, как это говорят, травма. Угу. Да, человек пережил травму. Ной и своим потомством пережили травму. Дождик, и теперь что? Мама дорогая, караул, нам страшно, да? И что тогда Бог говорит? А будет радуга. Раз дождик, и раз радуга. О, и ты начинаешь вспоминать. Радуга – это Бог сказал, что та травма, которую я пережил во время потопа, она мне теперь больше не страшна, она для меня не актуальна.
1: А тут не говорится о том, что вы вспомните, что не будет потопа. Бог говорит, я вспомню.
0: Я вспомню, да. Как будто это для него. Я вспомню, для меня это радуга. Да, но радугу же человек тоже видит. Он же не просто так сказал. Вы видите радугу, и вы, значит, понимаете, что я вспомню. Опять глагол, да, опять тот же самый прием, опять то же самое повествование. Что значит я вспомню? Что, забыл, что ли?
1: Значит, я остановлю
0: это. Да, я, значит, буду действовать в ваших интересах. Я не буду

0: Ну, губить землю потопом. Потоп не принесет вот этой своей губительной силы, не будет вот этой вот губительной стихии. Тоже удивительно, правда? Милость в одностороннем порядке. То есть, получается, некоторые вещи Бог делает, не спрашивая и без условий. Вот это тоже идея, она закладывается со страниц, с первых страниц книги «Бытие», она закладывается. Некоторые вещи, где Бог делает, не спрашивая человека. Он, когда наводит потоп на землю, он не спрашивает человека. Он наводит, и все. Когда он потом не наводит потоп на землю, он тоже не спрашивает. Когда он благословляет Адама и Еву, он не спрашивает.
1: Но говорит.
0: Но говорит об этом.
1: Успокаивает.
0: Да. А есть вещи, которые он спрашивает. Да? И когда мы говорили о создании семьи, когда мы вообще говорили о том, как Бог для Адама готовил Еву, сотворим, да, человека, сотворим, потом начинает Адама готовить.
1: Нехорошо
0: слушай,
1: быть одному.
0: Нехорошо быть одному, тебе бы там вот, назови животных, Адам. И по-разному действует Бог. Но однозначно, что, точно однозначно, что милость Божия безусловна. И власть его тоже безусловна. И как апостол Павел когда-то сказал, кто ты такой человек, что ты споришь с Богом вообще, что ты ему указываешь? Или... Ну, как-то не знаю, как-то вот так. Я думаю, нам, наверное, здесь стоит остановиться на вот этом отрывке. И в следующий раз мы продолжим вторую часть 9 главы и как раз поговорим вот о том вопросе, который ты задала в начале. Почему же вот этот вот опыт Ноя, да, пережившего потоп, пережившую стихию, и вдруг он как заканчивает? Заканчивает тем, что проклинает собственного внука. Что происходит дальше в его жизни? Это жутко интересно, конечно. Вообще жизнь продолжается, точнее сказать, что она там только начинается, правда?
1: Ну, для этих поколений, да.
0: Для тех поколений, для того времени. Там жизнь только фактически вот-вот-вот, как это все развивается. Но однозначно можно сказать, что Бог в определенном смысле все держит под своим контролем, все держит в своих руках, и Он постоянно как бы вот следит за тем, чтобы человек не проявлял гордыни, чтобы человек был, ну, как... смирение и покорен Божьей милости. Вот. Для этого человека, для Бога это очень важно. Да и для человека это очень важно. Не некая самонадеянность, а послушание Богу, следование за Его спасением вот, не в самонадеянности, а вот в покорности и подчинении.
1: В смирении. Господь.
0: Да, в смирении. Раз так, значит так. Что мы можем сделать, как Ной, приносить жертву хвалы, то есть не фактическую жертву, да, как это делал Ной, но песнопевец в псалмах говорит, жертву можем принести жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Божие, слова благодарности, слова поклонения, слова хвалы именем Божию за его великую милость и заботу к нам.
1: Да, спасибо. Вот, казалось бы, какая-то тяжелая и мрачная история, но в сердцевине все равно есть какая-то весть надежды. В середине или в конце, или в начале все равно какое-то одобрение, да. Ободрение.
0: Аллилуйя.
1: Спасибо за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Изучайте Библию, смотрите наши программы. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним».
1: Видение – прямое Божье откровение человеку. Бог являлся пророком в видениях и открывал им свою волю. Видение могло ограничиваться словесным откровением, но чаще оно сопровождалось зрительными образами. Пророк Иеремия в первой главе своей книги видит кипящий котел, а пророк Амос в 8 главе видит корзину со спелыми плодами. Посредством этих образов пророкам был явлен скорый суд над иудейским и израильским царствами. Видения всегда давались ради блага народа, а их длительное отсутствие считалось бедствием. В Новом Завете рассказывается о том, как Господь через видение отвечает на молитву, дает поручение апостолам, укрепляет дух своих учеников для миссионерского служения, являет Иоанну в откровении картины событий конца мира. Подлинные видения отражают земную

0: или небесную реальность и не имеют ничего общего с болезненными фантазиями или галлюцинациями.
1: Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы предложить вам тему, которая называется «Духовная зрелость». Приглашаю вас открыть Священное Писание и прочесть эти удивительные тексты. Послание апостола Павла Колоссянам, 4 глава, 12 текст. «Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». В другом переводе этот текст красиво звучит следующим образом. «Чтобы вы стали духовно зрелыми людьми и утвердились полностью в исполнении воли Божией». Все мы хотим стать духовно зрелыми людьми, потому что для этого есть несколько причин. Первое – это Господь желает видеть нас таковыми. И вторая причина – каждый день жизнь преподносит нам множество кроссвордов, которые нам необходимо решать. Священное Писание говорит о четырех ступенях духовной зрелости. Давайте поговорим о первых трех. Апостол Иоанн в своем первом послании, во второй главе, говорит следующие слова. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Первая ступень духовной зрелости – дети. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Тех, кто недостаточно знает Священное Писание. Тех, кто только знакомится с ним. Тех, кто не понимают, какое сокровище находится в Слове Божьем. К этой ступени духовной зрелости мы можем также отнести и тех, кто имеет хронические духовные проблемы. Приходя в церковь, следуя Слову Божие, мы меняемся, мы изменяемся. Мы оставляем то, с чем мы пришли. Поэтому, если хронические проблемы, они остаются с нами, то мы находимся в этой категории. Это те, кто подвержен влиянию лжеучителей. Следующая ступень духовной зрелости – это юноши. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Естественно, юноши – это уже не дети. Это люди, которые имеют определенный опыт взаимоотношений с Господом Иисусом Христом, кто имеют духовные проблемы. Те, кто имеют духовные победы во Христе. Особенность этой ступени духовной зрелости заключается в том, что юноши, они имеют характеристику, которая присуща молодежи. Нетерпение, неумение ждать, скорее получать необходимое. Это та ступень духовной зрелости, где люди имеют определенный опыт с Богом, но эти победы еще предстоит удержать. Третья ступень духовной зрелости – отцы. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Это христиане, имеющие полноту взаимоотношений со Христом, имеющие немалый опыт отношений с Господом, те, кто эмоционально неуязвимы, те, кто совершают ответственное служение в церкви, диакона, пресвитера, те, кто понимают несовершенство своих братьев и сестер по вере, и идут навстречу им, чтобы подняться на ступеньку выше.

Однажды, будучи молодым человеком, в юношеские годы я видел очень интересную иллюстрацию в нашей общине. Когда один брат, член церкви, подошел к другому и что-то сказал ему, и то, что он ему сказал, по всей вероятности, не было комплиментом, но меня поразила не реакция того, кто это сказал, сколько реакция тому, кому предназначались эти слова. Как обычно пишется в классической литературе, человек, которому были сказаны эти слова, ни один мускул не дрогнул на его лице. И тогда, в юношеские годы, я был восхищен и потрясен его поведением, подойдя, сказал: «Дорогой мой брат, я восхищаюсь вами». На что он заметил: «Молодой человек, ничего особенного, просто Дух Святой помог мне подняться на ступеньку выше. Еще вчера я находился там, где был тот человек, который мне сказал об этом. Сегодня я не хочу возвращаться на ту ступеньку, с которой Господь помог мне подняться». Часто приходится слышать вопрос: с чего начинается духовный рост? Виден ли мой духовный рост? Люди задают эти вопросы в разных общинах. Виден ли мой духовный рост? С чего начинается духовный рост? Он начинается с полной, всецелой отдачи себя Господу Иисусу Христу. Когда мы отдаем Господу Иисусу Христу наши планы, наши устремления, наш отпуск, нашу болезнь, нашу работу, всего себя и все составляющие нашего естества, отданы и посвящены нашему Господу. Это хотелось бы проиллюстрировать на одном жизненном примере. Когда вас посещают гости, и после того, когда они ушли, хозяйка дома начинает убирать со стола. И убирая предметы, тарелки, кружки, иногда происходит следующее. Неосторожным движением она смахивает одну из кружек, и, может быть, она вскрикивает, может быть, закрывает глаза, кружка летит и ударяется о пол. Но когда она открывает глаза, о чудо, кружка не разбилась, поднимает этот предмет, и видно огорчение. По кружке идет глубокая трещина. В Евангелии от Матфея есть удивительный красивый текст. В 21 главе, в 44 тексте. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется». Очень часто наша духовная жизнь не бывает насыщенной и полной, потому что, приходя ко Христу, мы лишь только ударяемся о Него. В нашей жизни происходит вот та трещина, которая позволяет свету истины проникать в нашу жизнь, делает нас непригодными для этого мира. И когда мы слышим приглашение наших друзей на какие-то, может быть, гуляния, на какие-то дни рождения, они ставят в упрек нам и говорят: ну зачем тебя звать? Выпивать ты не будешь, плясать ты не будешь. Ты будешь смущать нас в нашем торжестве. Но только лишь ударившись о Христа, только лишь ударившись от Него, этого недостаточно. Евангелие от Матфея говорит: и тот, кто упадет на этот камень, разобьется. Мы приглашены упасть на этот камень, упасть и разбиться, чтобы новая жизнь, жизнь Господа Иисуса Христа, вошла в наше естество и в нашу жизнь. Духовное рождение. Очень важный вопрос. Жизни и спасения. Духовное рождение. Иногда оно происходит задолго до крещения. Иногда оно происходит во время крещения. Иногда оно происходит после крещения. И что самое печальное, иногда оно не происходит вообще. Как продолжается наш духовный рост? Духовный рост продолжается, как сказал апостол Иоанн, как сказал апостол Иаков, в ежедневном принятии Слова Божия в нашу жизнь. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Хотелось бы коснуться четвертой степени –

четвертой ступени духовной зрелости. О ней мы читаем в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 13 тексте. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Каковы же характеристики этой ступени духовной зрелости? Священное Писание говорит нам об этом так. Евангелист Лука пишет: «Иисус же возрастал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков». Апостол Петр пишет об этом следующее. «Не было лести в устах его, не злословил взаимно». Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет: «Смирил себя, быв послушен до смерти». Но более всего эту ступень духовной зрелости характеризует евангелист Иоанн в 8 главе, в 29 тексте. Он говорит словами Иисуса Христа: «Ибо я делаю то, что Ему, Богу, угодно». Где мы призваны с вами возрастать духовно? Апостол Павел в первую очередь говорит нам о наших семьях. В послании к Колоссянам в 3 главе мы читаем следующее. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Когда мы призваны с вами возрастать? Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам, в 1 главе, в 5 главе, в 10 тексте говорит следующее. «Чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним». Чтобы бодрствуем мы или спим, мы могли возрастать духовно. Иногда приходится слышать следующие слова, когда члены церкви говорят: «О, если бы мой муж был в церкви! Я бы была бы другой. Если бы мои дети так же бы посещали церковь, как и твои, я была бы совершенно другим человеком». Послушайте внимательно эту интересную формулу. Каждодневные ситуации дают нам возможность для зрелого или незрелого ответа, для духовного роста или отсутствия такового. Каждодневные ситуации. Представьте себе, что вас долго не было в церкви. Может быть, 2-3 недели, возможно, месяц. И вот вы приходите, и вы ожидаете, что сейчас каждый присутствующий как-то по-особенному образу отреагирует на ваше отсутствие. К вам подойдут, вас спросят. Но, о чудо, никто не подходит. Никто не подходит из членов церкви. Проходил пресвитер, не заметил. Проходит пастор, и вы сидите в таком переживании и думаете: – кому выставить счет? Кто виноват в том, что вас не увидел? В том, что вас не заметил? Каждодневные ситуации дают нам возможность для зрелого или незрелого ответа, для духовного роста или отсутствия такового. Духовная зрелость – это ответственность, это щедрость, это честность, это умение сказать «я не прав», это умение смотреть в лицо неприятностям. Это умение осуществлять и достигать цели, несмотря на препятствия. Это умение... Это выходить из любых жизненных ситуаций с наименьшим количеством стресса и наибольшей мудростью. Духовная зрелость – это процесс. Это процесс, о котором пишет апостол Павел, сравнивая со спортивным состязанием. «Ибо я бегу не так, чтобы бежать, и бью не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Духовный рост похож на то, как альпинист поднимается в гору, как он преодолевает это препятствие. И порой происходят срывы. Он возвращается на ту же площадку, с которой поднялся, но вновь и вновь продолжает штурмовать вершину. Духовный процесс похож на тренировки спортсмена. Зачастую зрители видят лишь результат, когда на беговой дорожке он разрывает финишную ленту. Но кто видит те многочисленные часы учебных тренировок, ту усталость, тот пот, то напряжение сил –

Мысленный процесс похож на игру музыканта, когда мы восхищаемся каким-либо произведением. Мы забываем о том, как много времени ушло на то, чтобы это произведение было так хорошо отрепетировано, отточено и так красиво прозвучало. Несколько лет тому назад я прочитал об очень интересную заметку в одной из спортивных газет о спортсменке из Германии, которая была металлокопье. И статья меня захватила тем, что я прочитал в конце. 8 лет она тренировалась в любую погоду. 8 лет она выходила в зной и в дождь. 8 лет она бросала это копье, чтобы побить свой собственный, ранее никем не побитый рекорд. Какая настойчивость? Какая целеустремленность? Рекорд не был побит никем. Казалось бы, все, можно остановиться, все достигнуто. Но она тренировалась только для того, чтобы не стоять на месте, чтобы продолжать свое совершенство в этом виде спорта, чтобы достичь нового результата и бросить это копье, пусть на 1 метр, но бросить его дальше и установить новый рекорд. Священное Писание приглашает нас. Священное Писание приглашает нас к этому удивительному забегу, венцом которого является не только духовная зрелость, но и вечность, которую предлагает нам Господь Иисус Христос. Священное Писание приглашает нас к этому забегу. Оно приглашает нас являть эту зрелость каждый день, каждый миг, во всех аспектах, во всех сферах нашей жизни. Во-первых, в наших семьях, потому что никто лучше нас не знает, чем наши домашние. Никто лучше не знает, как мы ведем себя с самыми близкими нас людьми. И лучшую характеристику могут дать они. Мы продвигаемся в нашей духовной зрелости. Мы действительно движемся к совершенству. Мы приглашаемся быть духовно зрелыми людьми в окружающем нас обществе. Мы приглашаемся быть духовно зрелыми людьми в церкви. И апостол Павел пишет удивительные слова. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». В церкви мы призваны быть особенно почтительными друг ко другу, предупреждать друг друга в любви и уважении. Священное Писание приглашает нас быть совершенными, духовно зрелыми людьми в окружающем нас обществе. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками». И сегодня апостол Павел обращается к нам с очень актуальными словами. «Мы живем в век скоростей. Те, кто стоит на месте или двигается слишком медленно, очень многое теряют, а порой и саму жизнь». Сегодня Господь обращается к нам словами апостола Павла. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Пусть Господь поможет нам становиться более духовно зрелыми людьми, во-первых, в наших семьях, в церкви и в окружающем нас обществе.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и

учебных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: Приветствую вас, друзья. Ну, мы продолжаем наши разговоры о бизнесе, о финансах и о том, как на это смотрит Библия и христианство. Сегодня поговорим о роскоши. Насколько роскошь – это важно для христианина, насколько это нужно, а может быть, это вообще вредно, как вы считаете?
1: Или греховно, да?
0: Или греховно.
1: Ну да, давайте попробуем обсудить этот вопрос.
2: Дмитрий Булатов, священнослужитель. Доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз – «Счастье не зависит от обстоятельств». Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать, женат.
3: Тема вообще очень интересная, потому что у людей, которых остаются, к примеру, свободные финансы, очень есть большое искушение перегиб или в ту, или в другую сторону. Я тоже себя часто ловлю на мысли, нужно мне это сегодня или не нужно. Мне интересно, ваше мнение будет также. Может быть, я что-то сам для себя новое подчеркну.
4: То есть, получается, мы иногда не знаем границ, сколько это нормально и какое количество чего-то это уже выше положенной планки. И вообще, кто эту планку ставит?
3: Ну вот, какого размера, например, дома должен стоять телевизор? Вот такого или вот такого? Сколько диагональ вот это вот приемлемо?
1: Все зависит от длины твоей комнаты.
5: Чем больше размер комнаты, тем больше телевизор.
0: То есть ты физически не можешь впихнуть, если у тебя комната маленькая, да?
5: Некоторые большие телевизоры в маленьких комнатах неудобно смотреть, зрение портится.
3: Может, поближе поставить просто или чуть меньше комнату сделать? Вот интересный вопрос на самом деле. У всего есть свои измерения. У машины это может быть стоимость, у телевизора это диагональ, у бриллианта там каратность. Вот каждый сам для себя определяет размер, что роскошь, а что необходимость.
0: Если говорить о том, что каждый сам для себя определяет, давай начнем тогда сразу, отметим, что необходимость вообще в жизни, в принципе, а что уже какая-то добавка к этой необходимости, там, для удобства ли, или для эффективности, или для еще чего-то. И уже что сверху, я считаю, что вот что сверху после этого пойдет, это уже точно будет роскошь.
4: Ну а что сверху? Вот смотрите, есть такое интересное сравнение. Тема про автомобили. Угу. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения, да, известная фраза для каждого.
1: Когда-то был роскошь.
3: Гелендваген за 5,5 миллионов.
4: Вот, чем отличается автомобиль за 8-28 миллионов от автомобиля за 500-800 тысяч? Ведь, по большому счету, он выполняет свою функцию. Да, может быть, где-то комфортно, некомфортно. Но миллион, допустим, даже за миллион автомобиль. А все, что сверху этого миллиона, это уже кожа какого-нибудь крокодила, это руль из красного дерева, это все то, что по большому счету не несет
1: больше,
4: функциональной
1: больше
4: нагрузки. Не больше, там значительно больше.
0: Ну, можно по-разному говорить. Кто-то посчитает, что безопасность очень важна.
1: Система безопасности.
0: Там будет много. Система удобства, та же самая эргономичность сидений. Вот, как при поездках на дальней дистанции. Это размер вообще физический, будет ли тебе удобно там сидеть, грубо говоря, сзади втроем. Засада получается, знаете, когда?

0: Когда такой автомобиль, который очень широкий, и сзади удобно сидеть втроем, используется одним, максимум двумя человеками. Когда спереди сидит водитель, а сзади сидит хозяин. И в принципе все. И вот тогда стоит действительно вопрос, а надо было ли ему покупать такой огромный автомобиль? Или он вполне поместился бы, ну, не сказать у малолитражки, но в чем-то гораздо меньше, экономичнее и скромнее.
1: Ну вот я думаю, что вот вопрос такого характера, они вообще не этичны, потому что мы решаем за других, как им комфортно, удобно, и нам надо им, не надо. То есть я думаю, что в вопросах роскоши, если мы говорим об этом, мы должны говорить о себе. Угу. Ну, о себе, а не за других. Вот у них они там роскошествуют, да. А могли бы поскромнее жить?
2: Ну, вы интересный вопрос затронули со стороны целей, на которые он используется. Ну, вот, например, одежда. Что такое вообще одежда? Какой она несет в себе цель? Для чего ее люди носят?
0: Ну, прикрыться и отец, ну, как, чтобы тепло было, чтобы удобно.
2: Первое, принципе, тепло, все. Да?
0: Ну, да.
2: Чтобы тепло было, она согревать должна. Да. Особенно это актуально для тех, кто в холодных условиях климата живет. Что еще?
3: Не, ну, подождите, норковая, которая выше пупка. Вот как это назвать одеждой?
0: То есть первое согревать. Ты уже выпендрешь, извините.
2: Первое согревать, а второе прикрывать. То есть, если говорить по факту, сегодня в основном одежда несет только функцию имиджа, и не всегда она согревает.
1: Но дело в том, что в нашем обществе, да, одежда приобрела еще функцию имиджа. Грубо говоря, там, может быть, там 500 лет назад одежда вот эти только две функции имела. Uh-huh. А сегодня есть функция имиджа. И это реалии, в которой мы живем, и ты от этого никуда не денешься. Точно так же во многих других моментах. Вот автомобили, как вы сказали, роскошь, да, или средства передвижения. Было время, когда это было роскошь. А сегодня это средство передвижения. То есть с эпохой отношение к той или иной вещи, оно может меняться. Когда
0: не
1: ты фотография
0: эпохой,
1: была...
0: Не только с возможностями.
1: Речь, да,
2: ну, а хорошо это или нет, что оно меняется? Вот, например, руководитель в прошлом яблочной корпорации, у него стиль такой был, джинсы и черная футболка, и кроссовки. То есть он уже достиг самореализации, самоактуализации, он знал, что он чего-то стоит. Ему не было никакого смысла покупать там страшно дорогие какие-то часы, там, одежду, что-то такое невероятно дорого стоящееся. Он чувствовал, у него внутри все в порядке не было, никаких переживаний не было, как на меня посмотрят. Ему все нормально, он вышел представлять свое детище, свой продукт на сцену, и он не смотрит на свою футболку, он смотрит на то, что он делает, на то, как, ну, какие результаты есть его труда.
0: Если продолжить эту мысль, то получится, что человек, который ищет роскоши, например, в одежде, он на самом деле ищет не роскоши, он на самом деле ищет повысить свой статус до того, кем он не является.
1: Свою значимость.
0: Вот, повысить свою значимость, может быть. Да. Даже хорошо. Если он уже достиг определенного статуса, не знаю, там, из-за своего финансового положения, или, может быть, так получилось, что он родился в определенном статусе, да, он просто пытается повысить свою значимость уже в этом обществе.
2: А если он уже достиг определенной значимости, он хороший человек, он занимается благотворительностью, он отделяет деньги какие-то для церкви, у него все в порядке с семьей, помог родителям, остались свободные финансы после этого всего. Угу. То есть могу ли я пойти и купить себе хорошую машину или там еще что-то такое, или огромную плазму себе в квартиру поставить? То есть где грань, где я служу мамоне, богу денег, да, и угу. То, где мне это необходимо. Ведь вы правильно сказали, мне вышло купить хорошую машину, действительно, мне комфортно сидеть. Она очень мягко едет, за длинные дороги ты не устаешь. Но я тут недавно посчитал такой вопрос, как цену использования. Сколько мне эта машина встанет? Я ее купил, новая машина гораздо дешевле продастся через какое-то время, она быстро теряет стоимость свою. Плюс дорогое техобслуживание, там, бензин. И в противовес пример моего знакомого, который купил подержанную иномарку, недорогую, воткнул в нее газ. И я высчитал, что стоимость, к примеру, моей машины за 3 года использования, там табличечка у меня целая была, километр стоить будет около 13 рублей. А вот километр у него будет стоить 3 рубля. Представляете, какая разница за проезженный километр в стоимости в несколько раз? Я задумался, вообще оно нужно мне или нет.
3: Я знаю одного человека, хороший знакомый бизнесмен, и он уже выше среднего возраста, он купил себе огромный джип, дорогой, и общаясь с ним, задаю ему вопрос, зачем вам такой автомобиль? Он говорит, ты понимаешь, когда я подъезжаю к своему офису, когда я встречаюсь со своими друзьями, я должен соответствовать. Они просто меня не поймут, если я приеду на дешевом автомобиле.
2: Ну, с другой стороны, есть такой пример. По шоссе едет ВАЗ 100 км в час, музыка

0: кричит. И тут он обгоняет Lamborghini, где 60 км в час едет. Окна закрыты, человек едет, наслаждается природой. Скромность на Lamborghini. Можно ли так?
1: Ну, знаете, слышал одного человека, который ехал, ну, не в Lamborghini, в другой, но очень дорогом автомобиле. Он вел свой блог, и он, знаете, сказал, а в этом автомобиле можно расслабиться и спокойно ехать за троллейбусом. А вот человек, который вот ему нужно выразиться в чем-то, и не имея возможности выразиться в чем-то дорогом и в чем-то статусном, он начинает выражаться вот в том, как он кричаще себя ведет. Будь то быстро ездит, будь то шумная музыка, будь то кричащая одежда, будь то еще что-то, там, не знаю, какой-то статусный предмет, который он приобрел, может быть, на последние деньги, если не вообще в кредит.
2: Вот, совершенно согласен с этим. То есть в троллейбусе, возможно, сидит молодой человек, 17 лет, который взял кредит, чтобы купить дорогой телефон. И этот телефон он с рук не выпускает. Он ему придает некую статусность. У него, может быть, нет денег, чтобы положить на счет и позвонить кому-то, но у него в руках дорогой телефон.
0: Проблема в другом. Он сегодня ездит на троллейбусе и подчеркивает свой статус, ему помогает телефон. Завтра он пойдет на работу, где ему придется уже автомобиль, чтобы подчеркивал. Потом может быть яхта, потом размер острова. И мне кажется,
1: вы знаете, вот конца нет. Вы сказали, подождите, или это вы сказали, что приехал на дорогом автомобиле, он говорит, меня не поймут, если я приеду на дешевом, да? Подождите, вот они бизнесмены. И не всегда ты раскрываешь свои карты вот, в бизнесе со своими коллегами, особенно когда касается каких-то крупных сделок, когда касается чего-то, что если ты раньше времени проговоришься, ты это уже не получишь. Вот. И иногда у них бывают свои секреты, иногда он берет и что-то приобретает, или вкладывается в какое-то мероприятие, или предприятие, или еще что-то, и на него смотрит и говорит, ты что, немножко помешался, ты зачем туда вложился? А он наперед знает, зачем он туда вложился, он знает, что это ему будет выгодно, он знает, что это принесет ему завтра прибыль, и он тихо молчит, посмеивается и отмалчивается. Проходит некоторое время, он получает с этого определенную прибыль, и уже его очередь начинает, ну, приходит смеяться, да? Может быть, здесь тоже такой момент? Кто от чего зависит? Когда он принимал решение стремиться к какой-то выгоде и делал то, что его коллеги считали глупым, а он знал, что это выгорит, он это делал вне зависимости от их мнения. Здесь же он ставит себя в зависимость от их мнения и тратит все то, что он приобрел на этот статусный автомобиль, потому что надо зависеть от их мнения. Что они обо мне подумают?
3: Я думаю, что здесь
1: это
3: не так.
1: Это разрыв шаблона, получается, внутри самого человека.
3: Я думаю, что здесь не так. Просто у каждого социального статуса есть своя атрибутика. И не обязательно человек, использующий эту атрибутику, на самом деле черпает свою значимость в этой атрибутике. Угу. Совершенно не обязательно. Вот. Конечно, я, послушав нашу дискуссию, соглашусь, что многие в роскоши они больше и эту роскошь вообще всю приобретают для того, чтобы свою значимость обозначить. Но совершенно не обязательно. И на самом деле, даже если мы смотрим с перспективы Евангелия, то Евангелие принимали и очень богатые люди, да, вот даже во времена Христа, и очень бедные люди. И Павел говорит, в каком вот статусе ты принял Евангелие, да, в том оставайся. Потому что если ты богатый человек и используешь, так скажем, определенную атрибутику, которая для бедного будет недосягаемой, и он будет ее оценивать как роскошь, но вот среди своего круга ты будешь светом, ты будешь тем, кто будет проповедовать этим людям. А если ты придешь к ним в другой атрибутике, да, они тебя не поймут, ты просто не сможешь туда прийти. Ну и, конечно, если, в каждом социальном кругу присуща своя атрибутика. И если человек только ради атрибутики, то он это может себе позволить. Он может себе позволить. Для него это не роскошь, для него это не проблема, для него это не самореализация, для него это просто форма
1: одежды.
3: Это
1: получается одежды. Целью всего этого, целью жизни христианина. Мы в любом случае ставим служение.
3: Конечно.
1: И если целью христианина является служение, и для того, чтобы послужить или как-то засвидетельствовать о своей вере, о Боге, о определенном обществе, он вынужден приобретать себе дорогие вещи статусные, и он это делает осознавая, что он это делает не для самого себя.
0: Я хотел сказать, это все равно вопрос мотива получается.

0: Стадо мотив. То есть я это делаю не для того, чтобы мне покрасоваться, я себя от этого лучше буду делать, а я это делаю для того, чтобы им было комфортно со мной общаться, и для того, чтобы мы все чувствовали себя в своей тарелке. То есть не для того, чтобы мне казаться лучше, выше, больше и сильнее, а для того, чтобы какую-то благую цель делать.
1: Но тогда придется терять в чем-то другом. Ведь не бывает никогда того, что ты вот везде успеешь. Да? Всегда, если ты успеваешь в чем-то одном, ты теряешь в другом. Хорошо, ты успеваешь здесь, у тебя есть определенный статус, у тебя есть определенные знакомые, которых нет у человека бедного, да, вот, и ты можешь им свидетельствовать. Но на тебя смотрят люди, которые в разы беднее тебя, и они смотрят на тебя, что они себе думают?
2: Завидуют, сидят.
1: Ну вот кто что. Кто-то завидует, кто-то, может, и проклинает, кто-то не понимает, кто-то считает, что ты роскошествуешь и деньги на ветер пускаешь.
0: Ну, это тема уже осуждения. Но один вопрос, как на такого посмотреть. Но мы в начале программы определились, что стоит все-таки акцент делать на том, как я на себя смотрю. То есть, что такое для меня роскошь, а что такое не роскошь. Мне кажется, в каждом отдельном случае надо считать. Если у тебя есть такая возможность, если ты можешь это купить, лучше купить. А потом некоторые вещи, ну, как, например, обувь. Я сейчас нахожусь в обуви одной марки довольно известной. Я ее купил на распродаже, но я в ней хожу, наверное, лет 7 уже. У меня есть много знакомых, которые привыкли, ну, покупать очень недорогую обувь. И я знаю, что они могут за сезон вплоть там, до 2 комплектов купить. И если сложить стоимость вот этих вот всех комплектов, которые они купили за 7 лет, и сравнить ее с той стоимостью, которую я отдал за мои ботинки на распродаже, получится 2 совершенно несоизмеримые стоимости. Я сэкономил, получилось. Я говорит, не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
3: Но... В то же самое время в имиджевых ботинках, да?
0: Поэтому везде есть свои нюансы. И когда ты покупаешь себе вещь для того, чтобы крутым быть, вот это ненормальный нюанс. А если ты покупаешь вещь, потому что это может быть дешевле, может быть, это какой-то цели служит благой, мне кажется, вот здесь уже...
1: Можно я скажу с перспективы бедного человека? Не то чтобы я считаю себя бедным, но и богатым я себя тоже считать не могу. А если тот самый бедный человек понимает, что для него выложить круглую сумму за дорогую обувь, которая может и послужит ему 10 лет, и может быть сэкономит ему половину этой суммы, если он будет покупать там дешевые, условно скажем, лапти на рынке, да, то у него просто нет этой суммы сейчас выложить. Ему надо будет 5 лет ходить босиком, чтобы сэкономить на ту обувь, которую, может быть, ты купил, как бы особо не запариваясь, достал из кармана и заплатил. И он бы, может быть, и рад поступить так же и сэкономить, но он не может.
0: Ну, это вопрос финансовой грамотности. Я не думаю, что именно прямо 5 лет ему придется ходить.
1: Я утрирую в чем-то.
0: Чуть-чуть придется попряжаться, ничего страшного. Там та же самая тема и с кредитами, и тут целый комплекс.
1: А вот и представляете, в этом надо попряжаться, чтобы купить удобную обувь.
3: В том надо попряжаться,
1: чтобы себе хорошо дом обустроить, грубо говоря, утеплить дом, чтобы ты не платил много за отопление и тоже сделать выгоду. В этом надо... И можно много таких вещей сказать, в которых человек может, вложившись, потом сэкономить. Но он не может, ниоткуда.
2: Принципы правильного распоряжения тем, что у тебя есть. И достаточно много людей, на мой взгляд, в нашей культуре, в нашей стране, которые просто даже не думают. Они живут, и все идет, как идет. Это какая-то полоса, они в каких-то обстоятельствах, и они становятся рабами вот этих обстоятельств. Они не контролируют то, что происходит в их жизни. Живут, как живут. Но я думаю, что для таких людей вообще говорить о роскоши нет смысла. Они не могут себе приобрести что-то подобное. Ну, есть исключения. Вот к туфлям вернемся. Хорошие туфли, комфортные, не дешевые. Но я думаю, что если эти туфли будут уже с какой-нибудь там отделкой, из какой-нибудь крокодилей кожи или еще из чего-то, то это уже роскошь.
0: И она не нужна, да, получается?
2: Я считаю, что...
0: Пока без отделки, еще ничего страшного. Да. Одобряем, пропускаем.
2: Печать одобрения, да.
1: Да-да-да. Знаете, экономика в этом вопросе, конечно, важна. Может быть, есть смысл действительно учить людей подобной экономии? Потому что очень многие, кто не может, если бы их научили, как это делать, они, может быть, смогли. Но их не научили родители, потому что они сами так же прожили или не имели никакой возможности.

0: Они рады, может быть, куда-то сейчас вырваться, но у них нет ни стартового капитала, и стартовый капитал заработать не могут, сэкономить не умеют. Вот. Они бы рады, может быть, прийти на тренинг, где бы их научили, но этот тренинг стоит такие деньги, что они понимают, им кушать будет не на что, если они заплатят.
1: Я думаю, что такие люди даже не хотят, чтобы их научили. Они видят свои проблемы. Они чувствуют, что им нужно что-то менять в жизни. Угу. Они просто страдают от своих собственных ошибок и даже этого не понимают. И обвиняют вокруг себя всех, начиная от соседей, заканчивая президентом страны.
2: На мой взгляд, вот мы когда говорим о роскоши, да, она все-таки для кого актуальна эта проблема? Для всех людей или только для определенной категории людей, у которых есть на что роскошествовать, да? И вот они думают, как вот.
0: Вы знаете,
2: или абсолютно для всех людей?
0: Вы знаете, я думаю, для всех актуально, потому что в каждом слое, скажем так, общества есть свои понятия роскоши.
2: Да.
0: Как тот же самый студент, этот, ну, известный всем байка, да, студент приходит в студенческую столовую и говорит, мне, говорит, пожалуйста, значит, батон хлеба и, говорит, батон колбасы. И все так резко на это шикует, он говорит, и 15 вилок. И все сразу поняли, что на самом деле не шикует, просто, ну, как бы, пошел на всю толпу. И мы понимаем, что для кого-то это, для кого-то уже это роскошь. Уже батон колбасы это роскошь. А они просто все скинулись, и им нечего
3: кушать. А как же вот это вот, я могу себе это позволить? Ну, такое утверждение, благодаря которому ты сегодня, тебе приятно вставать.
1: Ну, вопрос, зачем? Вот звонит мне одна...
0: Для самоутверждения,
1: звонит
0: я уже сказал.
1: Звонит знакомый. Говорит, слушай, помоги, нужно привезти две двери из магазина.
0: Ага.
1: Входные. А он сделал пристроечку там какую-то, летнюю кухню кирпичом обложил. Едем в магазин, подходим к дверям, я за голову держусь. Огромные металлические двери и достаточно прилично стоят. Это со скидкой. Он говорит, я бы их не взял, если бы не было бы скидки. Мы их вдвоем еле погрузили в машину. Они тяжеленные такие. И я ему говорю, слушай, ты в пол кирпича обложил вот свою эту летнюю кухню. Она не вывалится оттуда, эта дверь вместе с проемом. И вот я не понимаю этого, действительно. Красивая белая дверь с окошком, с решеткой, с дорогими замками. Реально очень дорогая. Есть ли в этом смысл? Может быть, это действительно роскошь уже вот в данной ситуации?
0: Это безумство.
2: Я почему свой вопрос задал? Потому что большая часть, наверное, населения борется с проблемой не с той, что у них лишние деньги, и не знаю, там, как, что роскошь, что не роскошь и так далее, а что у людей не хватает денег. Большая часть населения, наверное, все-таки борется с проблемой, что им, ну, нет у них финансов. Проблема не от богатства, от нищеты, грубо говоря, от бедности проблема у людей.
1: Вот. Знаете, ну, вот этот товарищ поставил двери, а потом еще очень долго собирал деньги для того, чтобы обои поклеить. Понимаете? Вот да. Это реальная проблема.
0: Вот до смешного доходит. Поэтому, когда смотришь на людей успешных, которые находятся классом выше, и которые, вот, как мы говорили, будь они христиане, не должны послужить тому обществу, в которое они вхожи, потому что другие не могут там послужить, я думаю, что они могут послужить и другому обществу,
2: да,
0: которое классом ниже, и не просто должны, а они обязаны это делать. Почему? Потому что люди, находящиеся или борющиеся за выживание в этом мире, коих большинство, и мы уже сказали, они не осознают порой своих проблем и не осознают также своих возможностей при правильном организации, при правильной финансовой организации. Так может быть, те бизнесмены, которые уже прошли какой-то этот путь, особенно те, которые умудрились подняться с нуля и правильно организовав и свои финансы, и свою жизнь, и целеполагание, и устремление, и все прочее, может быть, им стоит спуститься немножко вниз и начать обучать этих людей. Может быть, начать обучать их бесплатно для того, чтобы они осознавали, что можно, какие у них есть на самом деле возможности, где можно сэкономить. Пусть он все сразу не изменит в своей жизни, но если он сегодня научится экономить на удобную обувь, завтра научится экономить на, не знаю, там, на электричестве,

0: на газ, на еще на каких-то коммунальных услугах, или сделать свой дом теплее, или... И он шаг за шагом, он станет более успешным в принципе. Вот вопрос служения.
1: Всем ли богатым хочется делиться своим успехом? Ну вот, к примеру, я какую-то инновационную сферу открыл для себя, и ко мне подходит, спрашивает, а как ты это сделал? Ну, нужно ли мне рассказывать, как я это сделал? Потому что завтра ты сам так начнешь делать.
2: И станет твоим конкурентом, да?
1: Конкурентом станет, потому что чуть лучше тебя станет.
2: Знаете, в Священном Писании есть интересный отрывок, который для богатых написан. И, конечно, очень многие люди не любят, когда его читают. «Послушайте, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Ну, дальше там интересно тоже. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Очень интересный отрывок, и здесь можно сделать несколько выводов в разных сферах. Но, тем не менее, каждый человек, у которого есть доступ к финансовым средствам, которым Бог доверил, должен очень разумно распоряжаться ими.
1: Давайте чуть по пунктам разберем. Первое, у него было серебро и золото, оно лежало где-то там в кубышке, накопил, видимо, достаточно. Мы уже решили, что когда оно просто лежит, это не совсем хорошо. Значит, у этого богатого все-таки были какие-то проблемы. Он не просто был обеспеченный человек, а человек обеспеченный с проблемами. Первое, он копил в кубышку, складывал. Второе, там написано, он не... и делал это нечестно.
0: С работниками.
1: Он недоплачивал людям. То есть, все-таки мне кажется, что обращение здесь идет не к каждому обеспеченному и богатому человеку.
2: Совершенно верно.
1: Потому что Господь не против богатства, как мы решили в первой программе, а против того, когда люди не умеют правильно им пользоваться.
0: Ну, хочу... Каким образом он этого богатства достиг, и как он им распоряжается, когда оно у него есть.
2: Вот, совершенно верно.
1: Ну, вот пример Иова. Да. Написано, что он был богатый, обеспеченный, и все у него было в порядке. И он хорошим человеком был. Богом он оценивается как хорошим человеком. Однако у него огромное количество богатства было. Поэтому считать...
2: Ну, у него с совестью было все в порядке. Соломон что пишет? «Веселись, юноша, в юности твоей, вкушает сердце твое радости» и так далее. «Делай, что хочешь, по большому счету. Только знаешь, что за все это Бог приведет тебя на суд». И вот если с совестью проблем нет, если человек чувствует, что он все делает правильно, то, наверное, Господь его и не осудит.
0: Спасибо. Ну что ж, наше время подошло к концу. Еще, думаю, можно было бы много на эту тему сказать. Но мы в следующий раз встретимся и поговорим об успехе, фактически продолжении этой же темы, но о финансовом успехе, о том, что мы можем в этом плане сделать.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы люди помнили о Боге. Как бы вы ответили на вопрос, для чего нужно жить? Мы как-то с моим другом разговорились на эту тему и пришли к такому выводу. Готовы? Так вот, жить нужно для того, чтобы просто жить. Конечно, не просто жить, а жить под флагом Божьим. В книге пророка Исаии в 45 главе есть такой текст. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». По-моему, очень лаконично, емко, а самое главное, как-то даже вот как-то хорошо для жизни. Эта фраза, как никакая другая, учит любить, во-первых, себя, потом других. Ну, то есть ценить жизнь свою и всех, кто живет рядом с тобой. Ведь Бог так и сказал: «Возлюби Бога всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». В Евангелии есть рассказ о том, как Иисус исцелил 10 человек, которые были больны проказой. Им осталось бы жить немного дней, если бы не Иисус. Он исцелил их, и перед ними снова появилась возможность радоваться жизни. И все бы хорошо, но они, исцелившись, разошлись, и поблагодарить Христа пришел только один. «А где же остальные?» – спросил Иисус. «Не 10 ли вас было?» На радостях они совсем не подумали о том, что было бы, если бы не Иисус Христос, а ведь Он подарил им жизнь. Ну, оценили ли они Его подарок? Ну, что можно сказать о нас с вами? Радуемся ли мы жизни так, как нужно радоваться? Как оцениваем мы божественный подарок? Да, мы чем-то постоянно заняты. В общем-то, это неплохо. Но просто есть нечто, о чем тоже нужно помнить, что нужно учитывать. Ведь это Бог создал и землю, и нас. Помним ли мы об этом? А ведь важно помнить. Истины ради сказать, ленивые в рай не попадут. Да, в царстве у Бога все работают – все что-то делают и чем-то занимаются. Даже сам Создатель этого мира не сидит на месте. Он постоянно пребывает в заботе и труде. Вот что написано в книге пророка Исаии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе. У него ничто не выбывает». Библия начинается с описания божественной работы по сотворению мира. Так и написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И далее подробно обо всем великом творении Творца. Когда же человек может оценить все то, что для него сделал Бог? А самое главное, когда мы можем оценить Бога, создавшего все? Сегодня мы поговорим об одной святыне Бога, сотворившего наш мир для жительства. Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы помнить о Боге. Прежде всего, немного о том, что такое святыня как таковая. Слово «святой» означает буквально «отделение».

определенной для какой-то цели. Ну, возьмем, к примеру, овна, ягненка. Ну, обычное животное. Его в свое время можно было, да и сейчас, можно купить на рынке за определенную цену. И сделать с ним все, что угодно. Сварить студень, пожарить, суп сварить. Из шкуры сделать бурдюк для хранения вина или воды. Но если человек отделял его для жертвоприношения, как это было принято в древности, то кроме этого ничего другого нельзя было сделать. Только совершить над ним определенный обряд, он становился святыней. Тем, что отделено для определенной цели. Так есть одна интересная святыня, отделенная самим Богом для людей. Вот послушайте, как о ней сказано. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо воный почил от всех дел своих, которые творил и созидал». Книга Бытие, 2 глава, 2 и 3 текст. Святыня во времени. Да, Бог освятил день. Ну, то есть, как мы уже выяснили, отделил его для определенной цели, сделал его святым. То есть, один из семи дней недели, и этот день – суббота. Да, еврейское слово «шаббат» именно это и означает. Оно и переводится как «покой». И среди десяти заповедей неизменного святого закона Божьего есть четвертое, которое так и звучит. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. И посему благословил Господь день субботний и освятил его». Я часто слышал такое, что, мол, ну как это, выделять какой-то особый день? Я Бога вижу в каждом дне. Кто дал право отделять один день от всех других? Я человек простой и немного не мудрствуя, ну просто читаю, что создал Господь Бог небо, землю, море и все, что в них. А вот в день седьмой Он почил. И вот по этой причине Он благословил день субботний и освятил его. А освятил – это значит отделил для особой цели. Для чего? Написано: не делай в этот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. И еще помни. Но я не могу сказать Богу, для чего ты так поступил. Ну, потому что сам Бог, сотворивший человека, как никто другой, лучше всех знает, что Он установил и зачем. Да, к слову, зачем? Мы ведь уже прочитали о том, что шесть дней Бог занимался творением мира и нас в нем. А вот в день седьмой Он отдыхал. Это Его день. И Он желает провести его вместе с нами. В послании к евреям именно так и написано, что Бог желает ввести Его людей в Его покой. Его людей в его покой хочет ввести. Ясно, точно, что суббота – это не догма, делающая нашу жизнь тяжкой. Иисус сказал: суббота для человека, а не человек для субботы. Заповедь о субботе имеет свои причины, о которых в разное время сам Бог говорил по-разному. Одну из причин мы уже увидели в том, как вы

выражена Богом четвертая заповедь. Здесь сказано, что Бог создал наш мир за 6 дней. Ну а вот в книге Второзакония эта заповедь звучит несколько иначе. Там написано так: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой, и помни, что ты был рабом в земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой, мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Вывел из Египта. Но сегодня мы можем возразить: но я-то при чем здесь? У меня в Египте даже родственников нет. Это верно написано, но это относится не к нам, а к евреям, которые в самом деле были в рабстве. Над ними был бич приставника. Ну как вы думаете, могли ли они соблюдать хоть что-нибудь? Ведь вряд ли можно было бы понять Бога, если бы он пришел к ним в Египет и сказал бы, мол, ну, вы соблюдите-ка мои заповеди, и вот тогда я посмотрю, достойны ли вы того, чтобы я спас вас. По-моему, такое невозможно. Нет, Бог сперва выводит народ из обстоятельств и только потом призывает соблюдать заповеди. Господь сперва делает для людей то, что им не под силу, и только потом предлагает сделать выбор в пользу субботы. Как же эта мысль о Египте может быть актуальна для нас с вами? Ну а что, если суббота – это рабочий день? Или, например, можно оказаться в ситуации, когда вы не свободны сделать выбор, ну, в связи с обстоятельствами от вас независящими? Нет, Бог сначала дает свободу. Он помогает там, где мы бессильны, чтобы мы могли сделать свой выбор, будучи свободными. Кто-то говорил в советское время, что Бог христиан – это Бог рабов. Какая удивительная бессмыслица. Все с точностью да наоборот. Бог христиан – это Бог свободных. Есть еще третья причина, о которой говорит Священное Писание. И это важно. Написано так: «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, чтобы вы знали, что я есть Господь, освящающий вас». Но прежде чем поговорить об освящении, я бы хотел затронуть вопрос веры. Вера – что это? В Священном Писании есть четкое определение того, что это такое. В послании к евреям в 11 главе написано: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ну, то есть нечто такое, о чем я не, что незримо оком, о чем я могу знать из каких-то источников, верить в это и ожидать в будущем чего-то, что с этим связано. Я помню одну детскую историю про то, как однажды дети, собравшись вместе, стали хвалиться о том, у кого какое животное живет дома. Один хвастался кавказской овчаркой. У другого жили 2 ежика, а у девочки Маши был настоящий кролик по кличке Грызя. А вот у Миши не было никого. Ему в самом деле, ну, нечем было похвастаться. И вот как-то этот мальчик Миша пришел домой и стал плакаться маме о том, что вот, ну, у всех кто-то есть. У Вовы кавказская овчарка, у Жени аж 2 ежика. У Маши кролик Грызи. И вообще у всех кто-то есть. Или хомяк, или попугай. А вот у Миши никого нет. На что однажды мама подошла и сказала: «Миша, вот увидишь, когда папа приедет, то привезет настоящую обезьянку. И такого нет ни у кого.
Миша обрадовался и скорее побежал к ребятам похвалиться.

том, что вот скоро приедет папа и привезет, как вы думаете, что? Стоите, настоящую обезьянку. Ха-ха-ха, смеялись дети. Да где вообще твой папа? Что-то мы давно его не видим. А есть ли он у тебя вообще? Ну, вот как-то так прошло несколько месяцев. Но ни папы, ни обезьянки не было. Дети уже устали смеяться и дали Мише смешное прозвище «Мартын». Но Миша нисколько не колебался. Он твердо заявил: «А я знаю, мой папа приедет, и он привезет мне обезьянку». И что вы думаете? Однажды к дому, где жил Миша, подкатила большая машина, из которой вышел человек, одетый в мундир офицера морского флота. В руке у него был поводок, другой конец которого оканчивался ошейничком, одетый на шейку маленькой макаки, которая смирно сидела у него на плече. Миша многозначительно посмотрел на детей и заявил с гордостью в глазах: «А, что я говорил? Я знал! Вот мой папа, он капитан дальнего плавания, и он объездил весь мир и привез мне обезьянку». Можно встретить странных людей, которые молятся, соблюдают что-то, какие-то правила, и живут не так, как все. Их поведение непонятно, потому что не знаешь, что ими движет. Их еще называют верующие. Это люди, которые видят и ожидают того, чего не видят другие. Ну, у кого нет веры. Ведь вы же понимаете, что вера-то есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Да, верить в невидимое странно и как-то непросто. Можно, например, попасть в ситуацию, когда придется отстаивать то, чего никто не видит. Кто-то может, глядя на верующего человека, покрутить у виска или наградить какими-нибудь смешными прозвищами. Тем не менее, в Библии есть такое слово, что вот Богу угодить без веры, ну, никак нельзя. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В книге Исход 31:13 написано: «Скажи сынам Израилевым, субботы мои соблюдайте. Это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Что это значит? А то, что Он освящает своих людей. То есть происходит некий процесс – Бог готовит своих людей к царству. Он делает их святыми. Он участвует в их жизни. Не задаете ли вопрос типа: почему со мной произошло то и то? Ну, нечто хорошее или не совсем. Да, порой Бог допускает что-то, от чего мы страдаем. И такое бывает. Позже апостол Павел скажет о том, что уверовавшим Бога все содействует ко благу. Надо только поверить. И еще, кого Бог любит, то тех Он наказывает. Да, Он наказывает, если надо. Он и благословляет. Но не просто так, а в назидание, чтобы мы стали лучше. Господь говорит: «Я Бог, освящающий вас». То есть я участвую в вашей жизни, чтобы сделать вас лучше. Ни много, ни мало – святыми. Я освящаю вас. Он все для этого сделал. Сына своего отдал на крестную смерть за нас. Верите ли вы в это? Если верите, соблюдите мои субботы. Те самые, которые утверждены в Его Царстве. Потому что Он это Царство готовит для вас. Вы как бы уже там. Вы, конечно же, можете сказать: «Да ты издеваешься над нами. Да какое царство? Мы все тут грешные люди». Ну, а зачем же Иисус умирал за наши грехи?

Ну неужели просто так? Но не для того ли, чтобы мы в Него поверили и спаслись? Вот именно по этой причине в послании к евреям, где Бог приглашает войти в Его покой, и написано там, чтобы мы разумели Христа, как нашего священника, на небесах того, кто ходатайствует перед Отцом за наши грехи. Для чего? Чтобы мы избавились от них раз и навсегда. Ведь в Его царство грешные-то люди не войдут. Ну, представьте себе, что к вам пришли из иностранного посольства и сказали, что вы, оказывается, потомок какого-то там графа, эмигрировавшего в 1917 году. Ну, из царской России. Ну, и вот перед смертью он якобы оставил вам наследство. А вы и знать не знали. И вот приходит к вам мысль, поверить или нет. Но вы можете сказать, что это очередной развод или, как сегодня говорят, лохотрон. Или можете сказать себе, а что вдруг правда? Мама чего-то в свое время явно не договаривала. А с другой стороны, ну, почему бы не сходить в центральный архив и не проверить? Во всяком случае, не так уж это и дорого. И вот, увидев свое генеалогическое древо, вы смотрите, и правда. О, выясняется, что у вас действительно есть наследство. Ну, предположим, где-нибудь в Англии. И вы оформляете загранпаспорт, и я могу себе представить. Но можно же помечтать. Ну, к примеру. И вот вы уже прямо с самолета приезжаете в трехэтажный особняк. Вам управляющий показывает комнаты, парковую зону вокруг дома, гараж на 15 автомобилей, бассейн. И вот вы, все посмотрев, приходите к выводу, что розовые занавески в гостиной, пожалуй, не совсем в тему. Надо бы их заменить на белые. А ореховые шкафы и стулья в приемной слишком затемняют. Пожалуй, лучше будет смотреться мебель из карельской березы. И вот в тот момент, когда вы уже подумали, что лимузин «Stretch Limo», что стоит у входа в особняк, вам чересчур как-то непривычен, как-то громоздок, непрактичен. Вам что-нибудь нужно попривычнее, попрактичнее. Ну, там, джип или седан какой-нибудь. И вот, когда вы уже решили, что придется изучать манеры и этикет, вам говорят, что, собственно, ваш пресловутый родственник, оказывается, еще жив. И он вовсе еще не умер. И вполне может и не подписать вам наследство. И сейчас, пока он еще жив, у вас есть только ваша двухкомнатная хрущевка и седьмая модель «Жигулей», которую вы купили за 30 тысяч рублей, разумеется. Ну а вдруг этот родственник возьмет и не оставит вам наследство? Вы уже у зеркала примеряли цилиндр. Вы изучали этикет. А ваше наследство – это пока еще по воде вилами написано. И вот вы думаете, да вот ведь напасть. Вот совсем недавно вы думали, что вас обманывают. А теперь прям, ну, не знаете, что делать. Конечно, это моя шутка такая, и я придумал ее в качестве иллюстрации. Давайте теперь шутки в сторону. Теперь серьезно, Бог не тот родственник, что, пообещав, может изменить своему слову. Иисус сказал, в царстве Отца обителей много. Но если бы не так, то я сказал бы, что иду приготовить вам обители. Итак, если вы верите в Бога, то Он называет вас сыновьями и дочерями, а это значит, что Он приготовил вам свое царство и приглашает в него войти сегодня. Смотрите, как об этом написано в послании к евреям. «А входим в покой мы, уверовавшие, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Посему для народа Божия
еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный. То есть не просто устроить себе в субботу выходной день, а понять, что я как бы вхожу в Царство Божие, где Бог царит, где нет греха. Войти, как говорится, не просто, а верой, как написано, входим в покой мы, уверовавшие, а о вере мы уже поговорили. И войти не когда-нибудь, а вот сейчас, в это время, как еще написано, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить наследие Иакова». Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Поговорили о том, о сём, посплетничали. Неужели это грех? Что считать сплетнями и как они влияют на жизнь христианина?

0: вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Сергей Анатольевич Тарской. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Вообще мы, люди, и, конечно же, верующие люди тоже, при встрече много общаемся, особенно женщины. Мы делимся новостями, делимся эмоциями, рассказываем какие-то истории из своей жизни, и в этих историях, конечно, упоминаются и другие люди. Причем как со знаком плюс, так и со знаком минус мы их употребляем, упоминаем, да? И вот в связи с этим вопрос, что вообще считать сплетней? Тогда и поговорить-то не о чем, может быть, да, если как бы любой разговор о другом человеке – это сплетня. Как вообще отличить сплетню?
1: Да, я думаю, наверное, этот вопрос многих интересует. Потому что где эта грань? Где нам различить вот эту грань между сплетней и простым разговором, общением друг с другом? Вы знаете, я люблю иногда читать разную литературу. И иногда люблю почитать, о чем там мудрецы иудейские подумывают и говорят. И вот один раввин такое высказывание сказал. Я его себе даже записал, я вам зачитаю дословно. Смотрите. «Запрещено говорить любые слова, унижающие других. Если унижающее заявление правдиво, оно считается лошан ара, злословие. Если оно лживо, то перед нами клевета». Смотрите, как интересно. Запрещено говорить... Вот он сделал как бы такой вывод. Запрещено говорить любые слова, унижающие других. Если даже они правдивы, то есть вы говорите правду, то есть не ложь, то есть это реальное событие, которое сделал этот человек, или он поступил, и он реально это сделал, то вот этот рави говорит, то это, как по-еврейски, лошан ара, злословие. То есть, оказывается, ты злословишь этого человека, ты говоришь за его спиной, за не ему в лицо, ты говоришь другому человеку, хотя и правду, но ты как бы с унижением говоришь это. А если ты говоришь это с унижением, да еще и неправда, то вообще это называет, он ее называет клеветой. Вообще для меня это такое небольшое вот это вот высказывание дало задуматься. Начать подумать, а правда, что же это такое? Как же мне тогда быть? Мы же так все разговариваем, и так часто мы кого-то обсуждаем. Очень часто. Даже незаметно это происходит. Совсем случайно. Как-то вот говорили совсем об одном, а перешли на эту личность и ее обсуждали. Наверное, это где-то кроется уже в давних времен. Поэтому здесь, наверное, мы без Слова Божьего никак не обойдемся. И давайте мы с вами обратимся в самое начало, в Эдемский сад. Что там происходило? Может быть, нам какое-то прояснение даст на этот вопрос ваш? Я вот предлагаю с вами открыть сначала книгу Бытие, вторую главу. Бог сотворил все весьма хорошо, прекрасно все сотворил. Он сотворил в 6 дней растения, животный мир и человека. В 7-й он почил от своих дел, благословил день, дал возможность человеку общения. А потом начались обычные дни, обычные недели общения человека с Богом, познавания этого мира. И вот Бог берет человека и поселяет его в Эдемский сад. И когда шел он по этому Эдемскому саду, он рассказывал, показывал ему все прекрасное, как все растет, как он это сотворил, что это все для человека, как нужно человеку ухаживать за этим. И вот он говорит такие слова. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот неожиданно, идя по этому саду, Бог говорит: «Знаешь, Адам, вот есть одно дерево, не вкушай от него плодов. Оно не ядовитое, оно не принесет какого-то такого ожога тебе или какой-то боли тебе. Это обычное дерево, как и все деревья. Но в нем есть особенность. Если ты вкусишь, ослушаешься, то ты тогда

0: смертью умрешь.
1: Угу.
0: Адам как бы, наверное, запомнил это событие. И вот проходит время, и мимо этого дерева проходит его жена Ева. А на дереве сидит красивый змей, который начинает разговаривать с Евой, начинает вести беседу и говорит, подлинно ли сказал Бог не есть от этого дерева. Ева же даже добавила, не просто не есть, даже прикасаться нельзя. А он говорит, нет, можно все это делать. И то, что Бог сказал, что вы умрете, вкусив, это неправда. Вы останетесь жить. Вот до сих пор есть такое вот выражение, ну, например, про души говорят люди. Говорят, душа бессмертна, как будто она не умрет. Хотя в Писании говорит, что нет, душа согрешающая умирает. То есть этот уже обман, он затрагивается, закручивается еще с тех самых времен. Но что произошло? Произошло того, что Ева, посмотрев на дерево после слов змея, она неожиданно сказала, как вожделенно это дерево, как оно манит, и какие плоды вкусные у нее. Взяла и ела, и не просто ела, а еще дала и мужу своему.
1: Угу.
0: И муж ел.
1: Угу. То есть, хотя вот тут вот вы до этого говорили, что насадил там Бог, да, поселил его в саду Эдемском,
0: да,
1: и заповедовал человеку, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра, добра и зла не ешь.
0: Угу.
1: Вот, то есть это он сказал Адаму, пока он еще был один, и не сотворена была Ева. Да ведь? Вот во второй главе мы читаем, вы как раз упомянули эти тексты. Угу. А потом, говорит Бог, нехорошо быть одному, сотворим ему помощника, соответственного ему сотворил Еву. То есть Адам самый первый эти слова услышал.
0: Услышал.
1: То есть мы даже можем предположить, что Ева об этом не знала. Ну, допустим, да, потому что тут же не упоминается, что именно Еве это сказано, да? Допустим даже. Но Адам знал, и когда Ева ему дала это, он мог бы всплеснуть руками и сказать, дорогая, любимая, выбрось это, что ты сделала, я это точно есть не буду. Ну, как бы, ну вот он покорился и тоже ел.
0: Ну, здесь, видите, она знала.
1: Ну, я тоже так думаю, что она знала, просто тут не упомянуто
0: здесь
1: про это.
0: Здесь упомянуто.
1: А, она же говорит,
0: она
1: да.
0: Она же отвечает на вопрос.
1: Она же точно отвечает, да-да-да.
0: Она знала. И, понимаете, змей вот этот хитрый, и мы понимаем, что это сатана, вот он знал, какой вопрос задать. То есть тот, который она знала. Просто она еще добавила, что даже прикасаться нельзя. Но здесь, я хочу обратить внимание на разговор. Потому что у нас идет тема о сплетне, да?
1: Да.
0: Мы говорим о сплетне, о разговоре. Вот он произошел разговор. Разговор между змеем и женой. Мы не видим, конечно, жена удивилась, не удивилась, с ней животное заговорило. Вот. Не написано нам здесь. Но написано, что она поддержала диалог. Она стала разговаривать. И она выслушала его. И после их разговора, неожиданно, она увидела, что это дерево прекрасно. И что это дерево дает знания. Если они вкусят, они получат знания. И она быстрее побежала делиться этими знаниями со своим мужем. Давай покушай, мы сейчас знания приобретем. Вот смотрите, что дальше произошло, когда вкусил непосредственно Адам. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Они думали, что получат знание, и они его получили. Но знание чего? Знание страха. Не знание, каких обещал им Бог. Не Бог, а вот змей вот этот хитрый на дереве. Он им обещал бессмертие, он им обещал знание, обещал быть как боги.
1: Да.
0: А они получили страх. Потому что они...
1: Они увидели, что они наги.
0: Да.
1: Во-первых,
0: у них глаза открылись. Они увидели, что они наги, что они беззащитны, что что-то сокровенное забралось у них. Вы знаете, вот насколько опасно вот иметь разговор, вот смотря с кем ты разговариваешь. Когда они ходили в саду и разговаривали с Богом, было совсем одно. Когда они поговорили с змеем, оказалось другое. После разговора со змеем их жизнь превратилась в совсем другое. Не в то, что они ожидали и мечтали, а именно в страх, потому что их глаза открылись, и они стали стесняться друг друга. Вот давайте дальше прочитаем. Дальше текст нам еще откроет еще одну сторону. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“. И сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“» Смотрите, Бог не осуждает их, но Он говорит: „Где ты? Вот ты спрятался, ну где ты?“ Ну, Бог же знает, где человек. От Бога не скрыться. Иов там говорит: „Где бы я там ни был, в этом в чреве кита, еще я открыт перед Богом“. Так и здесь нам не скрыться от Бога. Говорит: „Где ты?“ Но второй вопрос, он говорит: „Кто тебе сказал, что ты наг? Откуда ты придумал, что ты наг?“ Знаете, иногда вот происходят наши распри, происходят потому что на фоне сплетен. То есть разговор. Люди встречаются и разговаривают. И ничего плохого нету, что люди разговаривают. Мы созданы Богом как раз для общения, чтобы разговаривать, чтобы общаться друг с другом, чтобы развиваться этим, познавать друг друга и так далее. Мы созданы для этого. Это нормально. Но вопрос, о чем мы говорим, как мы говорим. И вот я не зря привел вам цитату одного раввина, который показывал, что если мы с унижением говорим о ком-то, даже правду, понимаете, правду говорим, то это злоречие, злословие мы произносим. Это неправильно, это практически мы сплетничаем, мы говорим правду, но мы говорим с таким подтекстом, понимаете? Очень важен подтекст, что мы подразумеваем. Вот я могу какой-то пример привести и сказать о человеке, ну, как опыт, через который я сделал какие-то выводы, приму какое-то решение и в своей жизни сделаю вот... Попав в такую ситуацию, сделаю правильное решение. Или я сделаю разговор, пример приведу человека, как бы показывая, какой он плохой, какой он несовершенный, как бы унижая его.
1: То есть сейчас я тебе расскажу, что она сотворила.
0: Да.
1: И вот если просто ради рассказа, ну, если просто ради того, чтобы... передать информацию и вместе так: «Ай-яй-яй, что она сотворила», да, и все. Но ведь бывают ситуации, когда тебя вовлекают в решение проблем. Вот вы, как пастор, знаете это лучше меня. То есть вот приходят люди, говорят: «Пастор Сергей Анатольевич, вот помогите разобраться, там муж мой не платит алименты, бывший, да, допустим, пьет, еще и там хулиганит, а я детей ращу без него. Это что? Злословие? Ну да, о человеке злое говорят. Но ведь тут к вам пришли помочь с решением проблемы, или как вот мне вести себя, что ему сказать, или мне обратиться в суд, или, может, суд уже был, а он все равно не платит. Ну, то есть разные бывают ситуации, разные. Когда мы должны кому-то рассказать, чтобы получить поддержку, но рассказать плохое о своем ближнем. Вот в этом случае как быть?
0: Да, все случаи индивидуальны. Вот на самом деле все индивидуально, потому что каждому нужно подходить по данной ситуации и взвешенно. Это, я думаю, что любой даже служитель, он не служитель, вы как человек, вы же все.

0: всегда тоже взвешивать ситуацию, надо посмотреть, оценить ее. Я же здесь хочу подметить, когда мы наносим урон другому человеку, это тогда, когда мы вот как раз все, что произносим, как бы с унижением его. Одно дело, когда человек подходит ко мне и говорит, он говорит, пастор, помоги. То есть я нуждаюсь в помощи. У меня вот такая ситуация. Вот, ну, я просто не унижаю того человека, ничего. Он хороший человек. У меня тоже таких примеров есть. Когда мне говорят, вот, ну, вот есть проблема, но тут хороший человек. Ну, ну вот что-то не склеилось, вот что-то не получилось. И я, может быть, виноват. Ну, подскажи, вот как мне вот выйти? Одно дело, когда тебе приходит, говорит, вот тебе точно черное, а это точно белое. Вот тут уже вопрос очень такой, знаете... как его разрушить. Помните историю Соломона? Когда к нему принесли ребенка, и говорят, одна говорит, я его мама, другая говорит, я мама. Мы вот, один ребенок умер, давайте вот теперь. И он, помните, как разрулил эту ситуацию? Он говорит, пожалуйста, разделите ребенка пополам, чтобы ни той маме, ни этой маме. И настоящая мама... сказала, нет, пусть он живет, потому что это ее ребенок. Ей жалко, она очень любит, она готова пожертвовать собой. Понимаете, вот здесь очень вот эта вот мудрость, конечно, нужна в принятии решений. И каждую ситуацию надо рассматривать индивидуально. Но в общих концепциях, которые мы пытаемся как бы понять, здесь вот я склоняюсь к тому, что с каким намерением. Вот если злословие, то это вот как раз оно получается как сплетня, как унижение человека. Это уже, когда ну, человек, когда кого-то унижает, он автоматически себя поднимает. Потому что тот унижается, а этот поднимается. И на этом человек строит, себя как бы утверждает. Это уже неправильно. Это уже... можно сказать, как раз и грех даже.
1: Получается, да, вот это, кстати, к вопросу о том, является ли сплетни грехом, да, то есть мы репутацию человека, получается, портим, да, хотя, да, он мог сам совершить что-то серьезное, но мы, когда рассказываем о нем просто ради того, чтобы поболтать, прибавляем, может быть, что-то еще, ну, эпитеты какие-то, да, может, это правда, но мы еще оскорбительные эпитеты в его адрес, то есть это то, что Богу не угодно. Так, да?
0: И самое здесь сложное, что мы все подвластны этому.
1: Да.
0: Мы все подвластны. Я не исключение, и ловлю себя очень много на моментах, когда начинаю кого-то осуждать и говорю нелестные слова в разговоре с кем-то, не замечая этого. И я вспоминаю сразу эту историю. Вот я не зря, я много раз пересматривал. И для меня очень сильно вот эти слова въелись. Кто тебе сказал? Я неожиданно вот задумался над этим. Я неожиданно начал взвешивать свою жизнь. А ведь правда, почему я вот... Так начинаю себя возвышать над другим. Почему я вот этим злословием начинаю заниматься? То есть Господь призывает меня и вас, чтобы мы задумались, что оказывается там, с Эдемского сада, когда грех вошел в человека, начался этот процесс. И этот процесс присутствует во всех людях. В один момент мы себя контролируем и можем сказать «нет». В другой момент мы не заметили, как мы перешагли эту ступень и начинаем злословить, начинаем сплетничать, начинаем унижать человека. Но для решения этого вопроса как раз к нам и приходит Христос.
1: А как Он решает этот вопрос?
0: Христос решает вопрос как раз вот этой своей милостью и жертвой. Он нам его показывает на примере. Очень хороший пример, когда... пойманную в прелюбодеянии приводит женщину к нему. Он говорит, кто осудил? Он показывает, что я не осуждаю тебя. Но иди впредь, не греши. И очень много таких моментов у Иисуса Христа, когда Он прощает, поэтому народ за Ним идет. Идет, потому что они видят, что Он не осуждает их.

0: Он не осуждает их там за глаза. Он не осуждает их в глаза. Потому что еще есть в обществе, когда в глаза тебя осуждают. Это еще страшнее, и ты как бы изгой, начинаешь становиться изгоем этого общества. И тебе очень трудно реализоваться, что-то сделать, потому что у тебя все из-под ног твоих валится. И знаете, вот я тоже церкви своей проповедую и говорю, учитесь говорить «нет». Когда вы слышите, кто тебе сказал, подходит и начинает тебе говорить. И это говорят не так, как говорит Бог, не так, как поступает Бог, а вот как змей хитро с унижением другой личности, то надо сказать «нет». Вот мы можем сказать «нет». И Бог говорит, если вы будете тренироваться в этом, у вас получится. И когда к вам подойдут, кто-то начнет сплетничать, вы скажете «нет». И как только вы скажете «нет», самое удивительное, эта сплетня закончится.
1: Ну, к нам, ну, вот один раз скажешь «нет», второй раз скажешь «нет». Просто эти люди будут искать другие уши, потому что для тех людей, которые действительно любят, как говорится, перемолоть вот чужие косточки, очень важно получать отклик. От тебя его нет, значит, они пойдут в другое место. Ну, найдут, конечно, своих, но, тем не менее, ты зато будешь свободен вот от этого негатива. А вот у меня еще такой вопрос, Сергей Анатольевич. Что делать, если, да, человек делает плохое что-то, и с нами как-то тоже плохо поступил он, и мы хотим предупредить других людей? Ну, к примеру, человек, ну, не раз этот пример я привожу, допустим, он занимает деньги и не отдает их. И сначала люди человеку деньги давали, ну, и немалые суммы, надеясь, что вернут, ну, помочь как-то хотели, вот, не отдает одним, другим, третьим. И как бы мы хотим предупредить, допустим, наших собратьев, наших знакомых. Это какой-то общий знакомый. Мол, если у тебя будет вот тот-то, брать деньги взаймы, имей в виду, прежде чем отдавать, что ты можешь назад не получить. Это сплетня?
0: Ну, здесь же Господь тоже отвечает на этот вопрос. Евангелие от Матфея, 18 глава. Хорошо описывай. Если согрешил брат против тебя, пойди и с ним реши этот вопрос. Проговори с ним. То есть решение вопросов на самом деле решается очень просто. Если у тебя есть конфликт с кем-то или еще что-то происходит, тебе нужно просто найти возможность поговорить с этим человеком, обсудить эти вопросы. Но обсудить как раз не с унижением, а именно с доброй, дружеской обстановки поговорить честно на этот вопрос прямо, чтобы он услышал, и ты мог донести свои переживания.
1: Но это этому именно человеку, да, который, допустим, не отдает тебе деньги.
0: Да, потому что ты первый столкнулся.
1: Да, то есть в первую очередь
0: Мы же говорим, я столкнулся, у меня заняли деньги. И я потом говорю другому человеку, ты ему не давай, потому что он мне занял все. Как я поступаю? Теперь смотрим, как христианский путь. У меня деньги. Я прихожу с этим человеком, начинаю решать вопрос. Ты у меня занял деньги, когда ты дашь деньги? Он начинает обещать там, и так далее.
1: Да, но часто он обещает много раз, и он не отдает.
0: Разговоры как бы... Ты говоришь, ну, мне нужно вот к такому-то времени. Он говорит, ну, к такому-то, например, подошло это время, он не вернул. Ты опять с ним встречаешься, разговариваешь. Он, может, начинает игнорировать тебя, пытаться, чтобы ты не дозвонился и так далее. Ну, вот у тебя удалось как бы это, ты его предупреждаешь. Я, ну, буду теперь еще человека позову, чтобы он был свидетелем, что ты мне деньги не возвращаешь, что ты вот именно обманщик. То есть это вот, ну, библейская постановка. И ты уже тогда приводишь человека, и в присутствии этого человека ты говоришь о своей проблеме с этим человеком.
1: То есть
0: и это свидетель появляется, свидетель, который знает, что этот человек так себе поступает. Библия говорит, потом дальше ты на общество выносишь, если ничего не повлияло.
1: Ну, то есть, да, как бы в церкви.
0: И тогда ты
1: знать,
0: уже на общество выносишь эту информацию и говоришь... Братья, сестры, прихожане, друзья, гости.

0: которые вы пришли. Пожалуйста, вот есть такая проблема.
1: Да, то есть если готовы отдать, но не получить назад,
0: вы
1: можете, конечно, это делать, да. Но если не готовы, имейте в виду.
0: Ну, то есть это решаемый вопрос. Да, бывают сложности, он начинает скрываться, прятаться, всячески, там, не знаю, ваш номер телефона вносит в черный список.
1: Да.
0: Ну, да. Процедура, вот она понятна.
1: Ну, то есть как бы здесь, в этом случае, надо просто предупредить об опасности других людей,
0: да.
1: Но, опять же, не унижая достоинства человека. То есть всегда понимая, что, в принципе, мы грешники все, и хотя... Я так не делаю, и, может, никогда я и так и не сделаю, да. Но сделаю, может, что-то другое. Вот. То все, каждый грешит своим грехом. И все грехи перед Богом равны. Как бы обезопасить других надо, но в то же время и имея мудрость.
0: Поэтому Бог нам все это открыл. И через Евангелие Он нам показывает, как нужно поступить. Вот просто этот метод нужно практиковать в своей жизни. Вот и все.
1: Понятно. И действительно важно, наверное, помнить, на что мы тратим свои душевные силы и как мы формируем в своей голове представление о других людях.
0: Да.
1: То есть кто они для нас? Они для нас враги, они для нас какие-то, простите, дураки, они какие-то безбожники, грешники, а мы, получается, хорошие и молодцы. То есть вот это действительно, ну, когда мы обсуждаем чужие грехи и очень их мусолим, как бы на фоне чужих грехов мы действительно можем выглядеть очень хорошо, но как бы мы теряем Божий взгляд на вещи, я так понимаю, при этом.
0: Да.
1: Важно его не терять. Итак, Сергей Анатольевич, я благодарю вас от души за участие в наших программах. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.

Песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их, и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим. Блаженство в деснице Твоей вовек».

0: Кто в семье главный? На эту тему есть много анекдотов и шуточных историй. Но на самом деле вопрос «кто в доме хозяин» очень серьезный. Какой должна быть современная модель христианской семьи? И что делать с различиями во взглядах и со стремлением к власти в браке? На наши вопросы отвечает священнослужитель Михаил Долженко. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте.
0: Ну, собственно, некая модель

0: христианской семьи, какая она правильная. Потому что, ну, на протяжении веков она менялась. То есть, ну, например, в свое время в России, ну или на Руси, тут трудно вот эту вот границу, была такая модель «домострой». Угу. Модель, в общем-то, основанная на понимании роли мужчины и женщины, на понимании, ну, кстати говоря, роли Бога. Вот. В то же время мы понимаем, что эта модель сегодня, ну, в том виде, в каком она была, будет архаичной. Угу. Какой будет правильная модель?
1: Ну, вот как раз, да, вопрос важный по одной простой причине. Дело в том, что когда тот или иной человек, мужчина или женщина, пытаются брать на себя или возлагать на себя функции, для которых они не предусмотрены, да, то есть mm-hmm. изначально они не были заложены в них, то это всегда достаточно коряво получается. Это то же самое, как пытаться какой-то механизм использовать не по назначению. Однозначно он выйдет из строя. Да, он может дать краткосрочный эффект, но он в итоге выйдет из строя. Вот здесь тоже важно понимать, какую модель закладывал Бог при сотворении человека, потому что с тех пор мы, люди, в этом плане никак не изменились. Угу. Мужчины как рождались мужчинами, так и не мужчинами и рождаются, точно так же, как и женщины. И вот эта разница, как бы ни пыталась пережить человечество и общество в процессе своего, да, существования на Земле какие-то изменения, да, в этом плане, в плане значимости, ролей там, и все остальное, там, свобод, о которых, да, угу. тоже говорится. Но мы с вами видим и наблюдаем, что по мере того, как происходила попытка мужчинами и женщинами брать на себя неестественные и не соответствующие им роли и статусы, это всегда заканчивали достаточно плачевно для следующего поколения. И этот фактор, он налицо, его невозможно отвергать. И вот эта вот деградация, можно так сказать, в результате разных условий, кто-то может говорить, что это в некоторых случаях это была вынужденная, да, такая смена ролей, потому что мужчины воевали, они погибали на фронтах в разных войнах, в разные времена. И поэтому женщины вынуждены были брать на себя мужские обязательства. Но одно mm-hmm. дело, когда это вынужденная обстановка в определенное время, и на время, и все это отлично понимают, да, и в какой-то период потом восстановление, это возвращается на круги своя. Но когда это переходит уже, вот эта деградация, в полнейшее изменение, да, то тогда последствия идут более тяжелые и более разрушающие. Поэтому, как бы говоря вот в общих принципах, нужно прежде всего понимать, что Бог изначально вкладывал в мужчину и женщину разные роли. И если в Библии сказано, что Ева была сотворена из ребра Адама, вот по этому поводу тоже много шуток достаточно есть, но мы все-таки о серьезных вещах говорим, то она была сотворена как помощница. И когда мы читаем эти моменты в книге «Бытие», Адам чем занимался, когда Бог его сотворил? Он показал ему всех животных и дал ему повеление, дай им имена. То есть мужчина четко был заточен по определенные операции, которые мужчина должен выполнять. Эти операции связаны с ответственностью, с управлением, да, с планированием, с анализом, то есть с реальным подходом. Да, то есть, и Бог сотворил человека, Адама в данном случае, менее эмоциональным, да, менее импульсивным, в отличие от женщины, которая была дана Адаму как помощница. Угу. То есть мы сразу понимаем, что под выражением «помощница» это та, которая рядом, но она помогает. Помогает главному процессу, да, которому должен управлять все-таки мужчина, Адам. И вот эти вещи, они, ну извините, они не поменялись. И сегодня, когда в обществе там другие тенденции, да, и женщины там требуют равных прав и всего остального, да, можно требовать чего угодно, а но вот возложить на себя вот эти обязательства, сможешь ли ты их нести, вот вопрос.
0: Вот есть нюанс. Под равными правами все понимают что-то свое. Ну. Тогда, когда мы говорим о равных правах, так как они написаны, например, там, в Декларации прав человека, то тут, наверное, нет никаких возражений. Права должны быть равными. Mm-hmm. То есть женщина должна быть.

0: быть равна мужчине в том плане, что она имеет право там, на...
1: На труд, на образование.
0: На образование,
1: на медицинское... На
0: все.
1: Все, это базис.
0: То есть это базис, и в этом мужчина от женщины не отличается.
1: Ну, конечно, да.
0: Вот. Но когда мы говорим о том, что есть разные роли, это немного уже другое понятие. А в чем они разные? То есть вот говорим о том, что мужчина должен управлять. Нет ли здесь опять-таки неравенства, когда, ну, может быть, у мужчины больше способностей в этой сфере. Но нет ли здесь, ну, даже не опасности, а прям прямого, как бы это сказать, прямого...
1: Столкновения, угрозы.
0: Да, прямой угрозы тому, что мужчина будет властвовать в своих интересах.
1: Ну вот как раз дело в том, что когда мы говорим о модели изначальной, которая была вот в Эдемском саду, там все четко. И Адам и Ева в данном случае были счастливы абсолютно, потому что присутствие Бога, личное присутствие Бога расставляло все точки над «и». Угу. Там вообще вопросов никаких не возникало, что Ева помощница, а Адам тот, кто управляет и смотрит за Эдемским садом и является основой, как священник душепопечения в плане, да, за Еву перед Богом. Там вообще никаких вопросов не возникает. Но грех внес определенные коррективы, о которых Библия не умалкивает, она об этом говорит. И она говорит о том, что когда вошел грех, что происходит тут же? Разлад в отношениях. И, что самое интересное, мы читаем во второй главе, по-моему, в 16 стихе, о том, что Ева теперь, она соперничает со своим мужем, она будет пытаться взять власть над ним, но этот текст заканчивается тем, но все равно мужчина будет властвовать. Угу. То есть вот эта борьба, вот это сопротивление, о чем в самом начале было сказано нашей программы, что это борьба за власть, да, это не проблема какой-то одной конкретной женщины. Это проблема вообще всех женщин в том, что они будут пытаться иметь притязание на власть. То есть они будут пытаться властвовать. Они не виноваты в этом. Это просто наследие греха. И вот это наследие греха, мы его сегодня пожинаем просто везде и во всем.
0: Вы знаете, я...
1: Вот в этом борьбе, да, когда женщина пытается переделать мужчину, да, она пытается как бы доказать, что она лучше него. Там,
0: и наоборот также.
1: И наоборот, когда...
0: Вы знаете, я вижу, ну, как вот среди своих знакомых, множество женщин, которые в своей семье значительно мудрее их мужей.
1: Согласен.
0: Ну, я просто это говорю как...
1: Факт.
0: Ну, для меня это факт. Может быть, я и ошибаюсь, но тем не менее. Я вижу, что вот это вот так. И иногда это вполне себе гармонично. То есть мужчина тоже это признает за своей супругой. И, в общем-то, какие-то решения принимает женщина, а какие-то принимают совместно.
1: Совершенно
0: верно. Есть эта договоренность в семье, и не возникает конфликта.
1: Совершенно верно. Как раз христианский подход в семье, он и подразумевает, когда каждый понимает свою роль в этой семье, да, каждый понимает свои способности и свои возможности. Никто не пытается властвовать и давлеть над другим, а наоборот, умеет смиренно подстраиваться и умеет смиренно понимать свои способности, возможности, свой вклад. И действительно пытаться там бить себя кулаком в грудь, как мужчине, и говорить, я в доме хозяин, при этом ты далеко не управленец, и ты вырос при других условиях, да, при которых тебя не взращивали как мужчину, и ты не можешь нести ответственность, и ты как бы, ну, то есть много у тебя проблем, с которыми ты, и при этом твоя заявка, я в доме хозяин, все будет по-моему, но она глупая. Потому что как бы ты не справишься элементарно с какими-то вещами. И женщина будет вынуждена брать на себя твои обязательства, чтобы их восполнять. Но когда даже в таких случаях сегодняшних, да, когда это происходит, мудрая женщина чем отличается от умной? Умная может пытаться доказать свое. Но мудрая, даже при том, что она обладает умом и мудростью, она это будет делать так, чтобы возвышать своего мужчину, чтобы быть у него в тени, при этом решая вопросы, которые будут служить общему благу, воспитанию детей, там.

0: обеспечению базовыми потребностями и так далее и тому подобное. То есть вот умение смиряться, умение выстраивать отношения с Богом, это дорогого стоит. Но самое главное в данной истории и в современной модели семьи все-таки заключается в том, что когда оба, они подотчетны Богу.
1: Угу.
0: Вот сторона Бога, участвующая в семье, она сглаживает очень много греховных шероховатостей. Будь то они приобретенные нами, унаследованные там какие-то, да. Но Бог может, так знаете, облегчать какие-то процессы. И вот эти острые моменты с Богом проще решать, нежели без Него. Без Него это бесконечно будет война. А в современном обществе вообще люди не любят воевать, они просто расходятся и все. Типа, зачем себя напрягать, когда можно просто поменять партнера там и создать другую семью. Но как раз вот в божественной структуре, в Божьем понимании семьи, один мужчина, одна женщина на всю жизнь, все. Поэтому твой выбор должен быть очень осторожным и аккуратным, когда ты еще только входишь в эту реку семейной жизни. А дальше ты уже должен понимать, что твоя супруга и ты – это абсолютное счастье, это когда вы оба в отношениях с Богом. В Эдемском саду кто был главный? Бог, который приходил в прохладе дня и общался с ними. Но при этом Адам понимал свое место, Ева с этим соглашалась. Да? А вот здесь вот этот принцип, он и сегодня остается живым, он неизменным. Когда в семье главный Бог, мужчина и жена помощница. Когда вот эта модель, и в этой модели апостол Павел, он очень хорошо прописывает в Священном Писании. Он говорит о том, что мужчина должен с очень аккуратной нежностью заботиться о своей супруге. Он должен понимать, что в ней жизнь, как изначально Адам назвал Еву. Она источник для тебя. Вот, и когда твоя жена – это источник для тебя, да, а ты подотчетен за свою семью Богу, и вы оба в отношениях друг с другом и с Богом, тогда все нормально.
1: Ну, то есть в Божьей модели власть – это любовь.
0: Власть однозначно – это любовь. Никакого соперничества, попытки
1: что-то доказать. Ну, и может быть, если просто вот такой постулат принять, то, в принципе, если власть – это любовь, а любовь – это, конечно, не подчинение силой.
0: Однозначно.
1: Не подчинение каким-то
0: установкам,
1: каким-то
0: традициям. Да.
1: Любовь – это скорее самоподчинение. Любовь – это уважение, любовь – это служение. И если это будет центром, если, если претендент на звание главы семьи будет являть вот именно такой образец, то, наверное, ему и подчиниться будет.
0: И что самое интересное, я сколько раз наблюдал, да, вот ситуацию в христианских семьях, действительно, когда женщина умная, образованная, мудрая, она видит силу мужчины в том, что мужчина с Богом решает эти вопросы, да, она с удовольствием готова подчиниться и стать помощницей, и занять нужное положение. Она сама рада этим, так сделать. Почему? Потому что это лучшее ее положение, это лучшее ее условие. Поэтому и она в этом будет счастлива, что самое интересное. И мужчина будет счастлив, потому что они в гармонии в отношениях с Богом, они находят друг друга в этом.
1: Отличается ли модель современной семьи все-таки от модели семьи в прошлом? Ну, я не говорю там совсем глобально. Ну, то есть понятно, что если Бог главный, то это модель, в общем, на все века. Но есть ли отличия, связанные с временем?
0: Ну, да, в современном мире в доме главный тот, кто платит за интернет. Да, такая шутка. Вот. Это современные реалии, да, и, в принципе, много что изменилось за последние даже десятилетия вообще в обществе, в социальном, в построении и все остальное. Иногда может казаться незаметно, но, к сожалению, вот это вот изменение, вот эта деградация, попытка как-то все переиначить под новые какие-то вызовы современного мира, они, к сожалению, порождают огромный ком проблем. И мы сегодня с этим сталкиваемся, когда

0: общество, человек живут по принципу «а я так вижу, значит, оно правильно». В результате этого мы сегодня имеем огромное количество, там, начиная от ВИЧ-инфекции, да, там, и заболевания, передаваемых половым путем, и заканчивая тем, что 8 из 10 браков просто в хлам. И поэтому как бы вот это проблема. Это когда мы отодвинули принципы Божьи в сторону и сказали, а-ля вот так вот, как я хочу.
1: Нет, а если не отодвигать, нет, пусть именно Божьи принципы будут основополагающими, но тем не менее, вот построение семьи сегодня, пусть даже на Божьих принципах, сегодняшнее отличается от той, которая была, ну, скажем, 200 лет назад?
0: Знаете, и да, и нет.
1: И только ли это деградация?
0: И да, и нет. Почему? Потому что, вот, например, по своей семье я могу так сказать, да, что принципы Божьи поставлены в основу. И мне, как мужчине, пришлось очень много работать над собой, чтобы этот принцип, он стал таким, знаете, полноценно рабочим. И у меня очень мудрая, умная супруга. Но она умеет...
1: Сколько вы работали над супругой?
0: Я над собой супругой вообще не работал. Вот. Но она отлично понимает, да, что кто для нее ее мужчина. Вот. Она знает, и она настолько умеет грамотно подсказывать мне в каких-то моментах жизненных, да, в каких-то вещах, в которых я просто соглашаюсь, потому что я понимаю, что это правильно. Да? То есть, но к этому нужно было идти, да, со временем. У нее огромное терпение было в том, чтобы какие-то вещи мне привить, которые добавляют гармонию и счастье в жизни. Точно так же и через любовь и нежность я оказывал влияние на нее. Вот. И вот это совместное формирование, оно в итоге выливается в открытые доверительные отношения друг с другом. И что самое интересное, из года в год любовь только растет. И я это чувствую, я это понимаю, и могу с уверенностью сказать, что сегодня я люблю ее не меньше, а даже больше, чем когда мы встретились. Вот. Но это труд. И сегодня семья – это серьезная работа, в которой любовь, нежность, присутствие Божие – это основа. Если исключить эти вещи и жить а-ля «как я хочу» со своим эгоизмом, ты никогда не достигнешь гармонии, счастья, удовлетворения в этом вопросе.
1: То есть хозяин в доме – это не тот, кто поступает так, как хочет.
0: Конечно. И не тот, кто требует только своего. Это однозначно. Принципы христианские, они никуда не делись, они являются основой.
1: Спасибо, Михаил. Дорогие друзья, семья – это то, что должно быть построено на взаимной любви. И главный вопрос не в том, кто в доме хозяин, а в том, как я могу послужить своему супругу. Всего доброго. До свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.

Зайди в храм сердца своего. Постой немного, не спеши. Давно ли храм ты омывал от осквернения души? Кому поклонишься ты там? И чья обитель этот храм? Царит ли в нем любовь и свет? Спроси себя и дай ответ. Живет ли в этом храме нежность или смирение и мир? О, есть ли место милосердию? А может, там другой кумир? Открыл ли ты ворота храма для тех, кто страждет и скорбит? И есть ли место для пришельца, чтобы согреть и накормить? Зайди в храм сердца и подумай, а доброта живет ли в нем? И для беспомощных и малых там будет ли уютный дом? Найдут ли сироты и вдовы там сострадание себе? И в трудный час, когда невзгоды придут с надеждой ли к тебе? О, есть ли угол там для бедных и для презренных миром сим? Подашь ли руку престарелым и для незрячего без сил? Зайди же в храм души открытый и посмотри, кто там живет. А верный друг твой не забыт ли? Быть может, он тебя там ждет? Не запустил ли сад при храме твоих талантов и даров? Когда в последний раз ты маме сказал хоть пару добрых слов? Живет ли в храме благодарность и все прекрасные дары? Надежда, вера и прощение, как управляешь ими ты? Открой свой храм еще для многих, кого пошлет тебе судьба, и, может, в стенах вознесется за каждого из них мольба. Приди тихонько в храм сердечный и сам себе задай вопрос: а обитает ли здесь вечный Спаситель, распятый Христос? Ведь этот храм был сотворенный не для пороков, не для лжи, но Святым Духом озаренный он для божественной любви. Зайди в храм сердца своего, постой немного, не спеши. Давно ли храм?

омывал от осквернения души. Кому поклонишься ты там, и чья обитель этот храм?

Эгоист – это тот, кто не думает обо мне. Если вы поняли, да? Да, эгоист, если кто не расслышал, шутка такая есть. Эгоист – это тот, кто не думает обо мне. Есть еще что-то в этом роде. Чтобы стать настоящим эгоистом, вам недостаточно просто жить для себя. Необходимо, чтобы и другие жили для вас. Вот. Мы сегодня с вами поговорим об индивидуализме и эгоизме. Конечно, больше об эгоизме, больше об индивидуализме. Немножечко коснемся эгоизма, тоже в том числе в самом начале. По большему счету, мне бы хотелось рассмотреть такую проблему, именно индивидуализм, в котором, к сожалению, наше российское общество очень сильно оказалось. Если верить социологам, которые исследуют российское общество сейчас, то видно, что, да, некоторые регионы Российской Федерации просто индивидуалистичны. То есть это именно индивидуализм, вот эта философия, это даже понимание или образ мыслей, он становится уже как бы частью нашего общества, даже мировоззрения. Вот. И поэтому, естественно, в какой-то степени то, что происходит в обществе, очень часто и влияет на то, что происходит и в самой церкви. И, наверное, рассмотрение этого вопроса или размышление на эту тему, он поможет нам немножечко самих себя понять, что же с нами происходит, и почему мы, например, такие или такими мы стали, да? Да, где мы находимся, да, это тоже очень важно. Во-первых, что я хотел сказать. Когда мы с вами рассматриваем некоторые библейские тексты, то мы сталкиваемся с проблемой, одной из проблем. На самом деле Библия очень мало говорит об эгоизме. Ну, во-первых, самого слова «эгоизм» в Библии вообще нет. Во-вторых, конечно же, там и нет слова «индивидуализм» тоже, в том числе, ну, таких слов. Поэтому если мы будем искать, то мы этих слов там в Библии не найдем. И вот эта проблема, как описать это слово, да, каким другим словом подыскать, чтобы действительно соответствует, говорит ли Библия вообще что-то об индивидуализме, да, или об эгоизме, или нет. И когда я пробовал смотреть, ну, в интернете искал, что вообще Библия говорит про эгоизм, выходили некоторые такие ресурсы, где показывались разные тексты Священного Писания, которые, как считали авторы, относятся к эгоизму. Но когда ты внимательно начинаешь изучать текст, контекст, греческий и так далее, ты видишь, понимаешь, что вообще-то немножко не об этом. И вот эта сложность и дилемма, действительно ли Библия говорит об эгоизме? С одной стороны, эгоизм – такая отрицательная черта характера, да, где человек действительно думает только о себе. И хочет, как я уже шутил в самом начале, чтобы и другие тоже о нем думали, да, и о нем заботились, и жили только ради него. Но Библия как-то по этому поводу немножко молчит. И почему? И когда я над этим думал, я увидел, что есть определенная специфика. Ведь Библия, когда она пишется, она формируется в определенной среде, в определенную эпоху, где, например, было общество патриархальным, да, где все-таки люди не могли выжить и жить сами по себе, они не могли выжить одни, потому что это очень жестокий, суровый мир, и именно жизнь в общине, принадлежность какому-то народу, да, вот эта общность, даже города, оно давало человеку некую безопасность. Поэтому люди вряд ли думали о том, что только я, только я, только я. Хотя на самом деле, конечно же, вот это желание, может быть, свое эгоистичное, оно у людей проявлялось и в те времена. Вот. Но потом общество становится постепенно другим. Вот эта общность, она куда-то уходит. И некоторые философские идеи, они проникают в общество. Если мы вспомним, например, даже саму Грецию, да, и греческих философов, которые разные идеи пропагандировали, да, где, например, жить в свое удовольствие, для своего удовольствия и так далее, то они потихонечку проникают, формируют какое-то сознание, и общество меняется, и все больше и больше происходит вот таких тенденций, где человек начинает себя рассматривать в центре,
где главным становится он. А Библия пишется в другую эпоху. Но есть некоторые отрывки,

отрывки, которые я нашел, где апостол Павел, например, действительно прямо и говорит об этом, и даже, кстати, это так на современный язык переводит, где, скорее всего, Павел мог знаком быть с некоторыми такими концепциями, где он все-таки показывает о том, что ну, нужно думать не только о себе, но и о других. Но это мы к этому вернемся. Итак, давайте мы немножечко про эгоизм. Значит, эгоизм, вы знаете, что это такое, да? Я уже немножко сказал. Происходит от греческого местоимения «эго», то есть «я». И отсюда, естественно, эгоизм. Да, это когда человек сфокусирован именно на себе, на своих интересах, думает только о себе и, естественно, не считается с интересами других. И когда мы говорим об эгоизме, то всегда есть и другая противоположная точка. Как она называется? Противоположный эгоизму. Альтруизм. Да? Альтруизм. То есть две таких противоположности. Если мы делаем ось, ну, расписываем такую горизонтальную ось координат, то с одной стороны эгоизм, где человек думает только о себе исключительно, да, и хочет, чтобы о нем думали другие и заботились о нем другие, как он о себе заботится. И есть альтруизм, где как раз человек альтер от слова альтер, означающий другой, где человек как раз не думает о себе в первую очередь, а думает о ком? Об окружающих, о других. Он забывает себя, да, и только о других. И вот эти вот две оси, их важно понять, они являются такими противоположностями. И, конечно же, в чистом виде не всегда человек, ну, редко мы можем встретить людей, которые вот конченый эгоист уже, да, и неисправимый альтруист. Вот, все равно где-то человек в разное время, в разных своих состояниях находится. И нельзя иногда к этому очень так категорично относиться. Давайте просто посмотрим на один отрывочек из Священного Писания, где очень важно это увидеть, как апостол Павел расставляет акцент. Это послание к филиппийцам. Давайте посмотрим. Послание к филиппийцам, 2 глава. И вот здесь он обращается, конечно же, к христианской общине. Видите, то есть община, сообщество, люди. То есть не конкретно индивидуально к человеку. То есть такая еще пока эпоха, где общность людей, она имеет ценность. Но тем не менее, вот он обращается к христианам, да? И что он им пишет? «Дополните мою радость», говорит Павел. «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитай один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». То есть мы видим, что Павел здесь расставляет очень такой мудрый акцент. И если перевести, ну, я процитирую современный перевод именно вот текста апостола Павла, да, его перевели из греческого на уже такой более современный язык, то послушайте, как звучит современный перевод. «Не делайте ничего из эгоистических или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя». Да? То есть вот здесь используется такой оборот речи «из эгоистических побуждений». И посмотрите, как Павел расставляет или балансирует, что ли, да? То есть такой делает баланс. Он не говорит о том, чтобы мы вообще о себе не думали. Вот есть такое слово апостольское? Он же не говорит «не думайте о себе», «не заботьтесь о себе». А о чем он говорит? «А только о других заботьтесь». Мы не видим, что Павел пропагандирует альтруизм. Так? Но мы видим с вами, что он выступает и против эгоизма. А где? Когда говорит «не о себе только заботься, но и о других». То есть вот в этой оси координат, которую мы с вами прочертили, Павел где-то, наверное, стоит посередине, скорее всего, да? Он не говорит о том, чтобы мы не думали о себе и не думали о своих интересах. Нет, у нас есть интересы, и действительно о себе нужно заботиться. Но есть некая мера, чтобы в заботе о себе мы еще помнили о ком? О других людях. Потому что у других людей тоже есть интересы, тоже есть какие-то нужды, потребности. И в этом отношении, живя в сообществе или в обществе, то нам нужно учиться вместе как-то взаимодействовать. То есть нам нужно социализироваться, не только о себе думать, но и о других. Вот о чем хочет сказать Павел. То есть есть общество, и мы живем в этом обществе, без общества мы не можем. С одной стороны, с другой стороны, у нас есть личные интересы, которые, естественно, мы хотим, чтобы они были исполнены.

Да? Если мы вспомним другие слова апостола Павла, это уже из первого послания Коринфянам, 6 главе, где Павел говорит, чтобы мы попечение о плоти, помните, да? Попечение о плоти не превращайте в похоти. Попечение о плоти. То есть, с одной стороны, мы заботимся о нашем естестве, то есть мы действительно удовлетворяем нужды наши, так ведь? Еда, вода, питье, кровь, работа и многие другие наши потребности, они же должны быть удовлетворены, да? Но в заботе об этом, заботясь об этом, не нужно, чтобы мы превратили это в похоти, то есть в удовлетворение уже каких-то греховных мыслей и желаний. Поэтому здесь вот должен быть какой-то баланс в этом вопросе. Но когда мы говорим об эгоизме, то, конечно же, мы можем вспомнить с вами одно место апостола Павла, это второе послание к Тимофею, 3 главу, где он описывает людей или состояние людей. И он пишет об этом: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, да? Ибо люди будут самолюбивы», вот оно как раз больше подходит к эгоизму, да? «Самолюбивы», вот. И перечисляет: «Сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны», ну и так далее. Он перечисляет, и в 4 стихе говорит о более сластолюбивых людях, нежели боголюбивых. Интересно, да? То есть боголюбие и себелюбие. То есть есть такой контраст, мы видим. Когда апостол Павел описывает именно это общество, то здесь я хотел бы разочаровать некоторых любителей пророчества, потому что я знаю, что у нас есть люди, которые сказали бы: точно, эта эпоха про нас. Правда ведь про нас написано? Все, Павел точно предсказал. Друзья, вот 90-е годы я тоже, так же люди считали, что точно про нас. Да? А если и любую эпоху, если мы будем брать, любое общество, в любое время, все время считали, что именно такие люди и есть. Поверьте, апостол Павел ничего не пророчествовал. Когда он говорит о том, что в последние времена, он думает именно о своих последних временах, в контексте своей жизни. Поэтому он об этом Тимофею говорит: «Знай», что он же ему об этом пишет, что его предупреждает, да? То есть есть некоторые люди, которые уже во время Павла существуют, и Павел просто показывает, вот каким будет общество, если оно перестанет действительно любить Бога и людей, и ближнего. Теперь мы перейдем к индивидуализму. Вот здесь очень важная деталь, на что я хотел акцентировать внимание. Индивидуализм. Что это такое? Общество наше становится действительно индивидуалистическим, именно российское. И если мы размещаем тоже индивидуализм на оси координат горизонтальной, то есть индивидуализм, а есть что? Есть коллективизм. И это тоже такие крайние точки или, скажем так, противоположности, что ли. И вот на этой оси координат человек тоже перемещается. Индивидуализм – это не совсем эгоизм. Потому что, когда мы говорим об эгоизме, мы говорим о «я» и о другом. Когда мы говорим о индивидуализме и коллективизме, мы говорим о индивидууме, то есть о личности, так? И его противостоянии обществу. То есть когда интересы общества выше интересов конкретного человека. А для индивидуализма важно, чтобы его интересы были учтены, а не интересы общества. То есть, другими словами, индивидуалист как бы говорит: я сам по себе, ты мне не нужен, я не нуждаюсь ни в ком, я справлюсь это сам. Это мое мнение, это моя жизнь, я за нее отвечаю, я живу так, как я хочу. Вот. А коллектив, он учитывает интересы коллектива, какой-то группы, общности, да, где они важны. Понимаете, да? То есть это немножко разные оси, если их размещать, хотя некоторые люди путают индивидуализм и эгоизм, и в какой-то степени, да, в некоторых источниках оно как-то переплетается, но на самом деле это немножко разные вещи. Эгоист – это все для меня, и я главный, да, как бы все для меня, и вы все для меня должны делать. А индивидуалист немножечко в другом плане, да, я сам по себе. Хотя тоже здесь есть некоторые такие черты. Так вот, когда мы говорим об индивидуализме, вот что я хочу

показать, и это очень важно. Потому что иногда мы живем в обществе, и мы невольно с вами впитываем, ну, дух, что ли, этого общества. Вот эту атмосферу, она как-то на нас все равно влияет. Хотим мы того или нет, общество все равно на нас оказывает влияние. Просто берем даже рекламу. И это кажется вам, что вы рекламу не смотрите. Вот у кого есть телевизор, вы смотрите рекламу, когда она во время показа какого-то фильма или передачи прерывается на рекламу. Вы смотрите ее? Да, кто-то сидит, смотрит. Кто-то что делает? Выключает на какое-то другое место. Неважно, но все равно реклама есть. Когда вы едете в маршруте, реклама все равно есть. Там вывешивают. Да, есть автобусы, где уже реклама постоянно на мониторе крутится. Вы идете по городу, реклама на билбордах, на различных постерах и так далее. Ролики какие-то прокручиваются в интернете. Хотим мы того или нет, все равно реклама, она оказывает на нас определенное воздействие. Но реклама, она на кого нацелена? Она нацелена на конкретную аудиторию, на конкретного человека. И в погоне за тем, чтобы продать товар или оказать какой-то услуге, прорекламировать какую-то услугу, рекламщики иногда незаметно для себя, а может быть сознательно для себя, пропагандируют определенную философию. И вот реклама, она строго индивидуалистична. Там философия индивидуализма. И поэтому, хотим мы того или нет, наш мозг уже прополоскали, сильно прополоскали, и мы живем этим. Ну, например, Баунти – райское наслаждение. Видите, вы уже знаете. Даниссимо – что? Пусть весь мир подождет. Все, ты кушаешь этот йогурт, и все, все, ты за, все застыло, все остановилось. Да? Или, например, но «Пятерочка выручает» – это немножко такой социалистическое еще. Да, как-то они больше, они ориентируются как раз на класс вот, пенсионеров, то есть для них общность, кто-то выручает и тому подобное. Я говорю именно про индивидуалистические такие посылы. И реклама на самом деле, особенно на Западе, она очень сильно промывает сознание, и в наше в том числе. Это есть. Поэтому индивидуализм, как философское такое направление, как мировоззрение, он действительно существует. И благодаря многим философам, которые заложили эти основы, да, хотя в Европе индивидуализм развивался очень долго, вот, наше российское общество, можно сказать, в 20 веке начало его так вкушать, но по полной мере мы больше, скажем, в 21 веке его вкусили, вот только сейчас. Но когда мы говорим об индивидуализме, я хочу показать некоторых людей, которые повлияли. Не всех, их много, как я уже сказал. Начнем вот с чего. Был такой оккультист Алистер Кроули, альпинист, писатель. Вот. И он написал такую книгу. Он говорил о том и утверждал, что эту книгу ему надиктовал некий дух, египетское божество Гор. Вот, не путайте с нашим братом, да, а то потом сейчас ему потом плохо будет. Вот, это не наш Гор, вот, это другой Гор, вот, египетское божество. И вот это божество, где он находился в гостинице, он приходил туда на час, и оно ему диктовало. То есть он находился в таком состоянии, когда ему это божество диктует определенные законы. Книга, ну, в простонародье книга называлась «Книга законов». На самом деле у нее очень такое сложное название, аббревиатуры и цифры, и буквы, и так далее. Вот. Но одна из фраз, которая является такой громкой в этой книге и самой известной, популярной, следующей. «Делай, что изволишь. Таков весь закон». Послушайте, это очень важно. «Делай, что изволишь. Таков весь закон». Делай, что изволишь. Делай, что хочешь. Бери от жизни все. Понимаете? Вот она философия. И Алистер Кроули, он заложил, ну, вот этот дух. Ну, вы понимаете, какой дух Алистеру, оккультисту говорил, что нужно делать. Так? Когда Кроули провозглашал именно этот индивидуализм, он понимал, что на самом деле индивидуализм разобщает. Но, тем не менее, Кроули, зная об этом, пишет. Послушайте, это очень важно. «Я один. Там, где я, Бога нет. Я один.

Там, где я, Бога нет. Это важно. Заметили, я просто беру маленькие фрагменты, чтобы вы увидели эту философию индивидуализма, которую закладывали. Но Алистер Кроули был под влиянием, не то что под влиянием, а ему очень сильно симпатизировала еще одна писательница. И вот эта писательница как раз и заложила, ну не то что заложила, а поспособствовала развитию индивидуализма. Что это за писательница? Это Айн Рэнд. Русское ее имя – Алиса Зиновьевна Розенбаум. Она воспитывалась, ну и росла в еврейской семье. У нее отец был предприниматель, он владел аптекой и всем домом, в котором была эта аптека. И, в принципе, дело было очень, шло хорошо, довольно-таки успешный был он предприниматель, пока в 1917 году, во время Октябрьской революции, делу отца не был положен конец. То есть пришли большевики и разорили, национализировали все его состояние, и она оказалась в нищете. Вот. И с тех пор, ну, в самой бедности, в отчаянии, соответственно, да. И вот с тех пор Алиса сохранила вот эту жгучую ненависть против идеологии социализма или коммунизма. И когда она уезжает в Америку, она пишет там книгу, называется она, ну не книгу, а такая повесть, называется она «Гимн». И вот в этой повести ее главный герой, который потом... он себя назовет Прометеем, да, поначалу у него было такое имя «Равенство 7-25-21», она описывает такое тоталитарное будущее, где нету местоимения «я», где есть местоимение «мы». И вот послушайте, что говорит главный герой в этой повести, это очень важно. Потому что, если, хотя многие критикуют ее философию, такого идеального индивидуализма, тем не менее... Молодежи нравится ее концепция. И они, знаете, иногда ложатся так легко, быстро и даже непонятно, но этим люди почему-то живут. Вот. Несмотря на то, что ее можно там раскритиковать, и она идеальное общество нарисовала такое, но тем не менее индивидуалистическое. Слушайте, что она пишет. Вот этот человек, Прометей, говорит: «Я покончил с монстром «мы». Словом рабства, воровства, несчастья, фальши и стыда. И вот я вижу лицо Бога, и я возношу его над землей. Бога, которого человек искал с тех пор, как люди начали существовать». Это не про того Бога, вы не думайте, это не про библейского Бога идет речь. Слушайте дальше. «Этот Бог даст нам радость, мир и гордость. Этот Бог я». Этот Бог я. Вы чувствуете, что в индивидуализме, философии индивидуализма вообще меняется? Что меняется? Бог уходит. Бог уходит. Уходит общество, мы. Этого нет. Становится единственным Богом. Это кто? Это я. И если кажется, что ну нет, это как бы все кажется не так, на самом деле... Даже несмотря на то, что, ну, что типа это же произведение, это как бы вымысел. Но тем не менее автор иногда в произведении, пусть даже такое литературное, где он фантазирует, но он все равно он закладывает какие-то определенные идеи и концепции. Когда позже, в 1959 году, Рэнд будет встречаться с журналистом, одной из, ну, давайте ему интервью, вот, то Майку Оллису, он задаст ей вопрос. Смотрите, вы собираетесь ниспровергнуть практически все основы американского образа жизни? Нашу иудеохристианскую религию? Наш усовершенствованный, регулируемый государством капитализм? Наше правление волей большинства? Говорят, что вы презираете церковь и концепцию Бога. Правда ли это? Вот он задает ей вопрос. И слушайте, что он отвечает. «Да», — ответила Рэнд. Я создала новый моральный кодекс. Поэтому, когда мы говорим о философии индивидуализма, понятно, что это такой, может быть, даже радикальный индивидуализм. Но, тем не менее, все равно, когда мы незаметно для себя впитываем этот индивидуализм, хотим мы того или нет, мы всегда придем к пониманию того, что Бог нам не нужен. Потому что я сам

по себе. Я все сделаю сам. Бог мне не нужен. Другой человек, точнее, общество мне не нужно. Я это сделаю сам. Я сам всего добьюсь, я сам всего достигну и тому подобное. Поэтому невольно хотим мы того или нет. Как я уже говорил, скажем так, крайняя точка индивидуализм, есть крайняя точка коллективизм. Да? Понятно, что коллективизм, если мы рассматриваем его, то в самом понятии коллективизма тоже есть разные крайности. Да? Потому что есть, например, общество авторитарное или тоталитарное, где действительно унижаются права человека, ни во что не ставятся. И есть нормальное общество, которое функционирует, где мнение человека рассматривается и ценится. Да? Но есть законы, которые это как-то регламентируют. И человек, живя в социуме, все равно как-то взаимодействует с обществом, да? Где не только он один и его законы важны, а есть законы и общества, и он это признает, и как-то он социализируется. И есть, если мы говорим об индивидуализме, да, когда мы говорим, есть крайний индивидуализм, вот как раз который провозглашает Кроули, который провозглашает Рэнд. И, что интересно, если вы хорошо знаете историю сатанинской церкви, то ее основатель Антон Левей, он был вдохновлен философией Рэнд и создал сатанинскую церковь. Пожалуйста, вот видите, куда, если вы посмотрите, то вы увидите, куда может вообще вести индивидуализм, куда он ведет. Он ведет к отрицанию Бога, он идет, я бы сказал, даже чистой воды к сатанизму, то есть признание на самом деле сатаны, его законов, его воли и диктата. И здесь, когда мы говорим об индивидуализме, почему все-таки вот эту сторону как бы опасную, мне бы хотелось вернуться к двум заповедям, которые сказал Иисус Христос. Давайте вспомним их. Это Евангелие от Матфея, 22 глава. Потому что не будем сейчас философствовать, немножечко поближе к нам, потому что, я так понимаю, вы немного устали. И в какой-то степени я прекрасно понимаю некоторых людей, которые попали под влияние индивидуализма. Потому что, когда вы воспитываетесь в каком-то строгом таком обществе, да, где давление идет, где идет, ну, насаждается мораль, насаждаются какие-то ценности, какие-то догмы вам втираются, и за вами следят и контролируют, и говорят: «Так, верь, и если ты так не будешь верить, мы тебя что? Мы тебя предадим анафеме, мы тебя исключим, мы тебя казним» и тому подобное. А вы чувствуете, что ваша свобода какая-то внутренняя ущемляется, то что вы будете делать? Вы будете себя противопоставлять этому обществу, да, как и произошло с Рэнд, когда она испытала вот такое, скажем так, следствие социализма и коммунизма, да, как большевики расправились с ее семьей. Я прекрасно понимаю, почему ее шатнуло именно вот в эту сторону, и куда она ее потянула. У нее была боль, страдание, отчаяние. Она хотела найти что-то новое, но в этой боли, страдании, отчаянии она, к сожалению, не нашла Бога. Вот в чем дело. Она от Него ушла, и ушла так далеко, что провозгласила другого Бога. Это я. И где в этом я? Ты можешь делать все, что ты захочешь, как ты считаешь нужным, и идти по головам людей, и тебе вообще плевать. Ты просто идешь ради удовлетворения своих ценностей. Вот это индивидуализм. Да, он немножечко такой радикальный, но, извините, он в российском обществе начинает присутствовать. Честное слово, социологи это именно показывают и подчеркивают, что российское общество, особенно молодежь, она становится именно такой. Нафиг вообще все пошли. Пофигизм, да? Мне вообще пофиг, что ты думаешь. Пофиг, и все. Вот. А пожилое поколение, оно еще пока более такое социальное, коллективистское, поэтому оно всегда какими методами пользуется? Скажите, какими методами? Ты должен, ты обязан, всегда надо заставить, всегда надо подчинить. Так ведь? Ну, родители, что вы хотите сделать с детьми? Сломить их волю, сломить свободу ребенка. Так ведь, да? Делай, иначе ремня получишь. А потом, когда подрастает, все равно мы лезем в жизнь детей, нарушаем границы, личное пространство и тому подобное. Поэтому, понимаете, вот эта проблема коллективизма и индивидуализма, она на самом деле, эта напряженность существует. Она была и будет. И наше общество, хотим мы того или нет, вот в этой напряженности находится. Но когда я об этом говорю, вот к чему это я веду. Я веду к Евангелию от Матфея, к словам Иисуса Христа. Да, конечно, там был определенный контекст, и когда Иисуса спросили, какая заповедь важнейшая в законе, что Он сказал? Вспоминайте. Иисус

сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». О, для индивидуалиста здесь есть, знаете что? Тут написано «как самого себя». И, конечно же, эгоист, индивидуалист тут же потирает руки, говорит: «О, аллилуйя, спасибо, Иисус, ты классную заповедь нам сказал». Как раз здесь сказано «возлюби себя». Вот я себя и учусь любить, учусь ценить, уважать, да, удовлетворять свои потребности, свои запросы. Вот когда научусь себя любить, тогда что? Тогда буду любить ближнего, да? Ну, конечно, кукиш, не будешь ты любить, потому что на самом деле это заповедь, их всего две, а не три. Вы слышали такую вообще психологическую концепцию, которая очень сильно популярна среди протестантских церквей? И даже я слышал ее в адвентистов седьмого дня, что прежде чем полюбить ближнего, надо полюбить кого? Во, все, вот видите, поздравляю, вы теперь уже сторонники философии индивидуализма. Все, вы попались. Это чистейшей воды индивидуализм. Когда Христос говорит о том, что возлюби себя как себя, Он как раз хочет сказать о том, что люди-то как раз себя уже любят. Человек уже себя любит. И когда эта заповедь давалась древнему Израилю, она давалась в контексте «возлюби ближнего как самого себя», подразумевалось, что есть ты как личность, и ты уже к себе проявляешь интерес и внимание. Поверьте, уже это есть. И поскольку ты себя любишь, то Бог ставит тебе кое-какую заповедь, которую нужно уметь преодолеть. Он ставит тебе определенную надстройку. Какую надстройку? Надстройку в социальном плане. Еще и любить кого? Ближнего. Да, не только себя, потому что именно любовь к себе и приведет тебя к индивидуализму. Любовь к себе приведет тебя к эгоизму. Ты отвернешься от Бога, отвернешься от людей. Это философия одиночки. Но именно Бог начинает расширять немножечко вот этот спектр наш социальный, показывать: да, ты уже себя любишь. И Бог признает это. И теперь говорит: люби теперь и ближнего, как себя. Вот как себя любишь, теперь научись и прояви любовь к ближнему. О, понимаете, как себя любишь, вот так теперь и к другому. Вот о чем она. Нисколечко не, эта заповедь не о том, чтобы себя надо любить. Понимаете? Это заповедь о том, чтобы любить ближнего. Их всего две, а не три. Две заповеди. Первая заповедь какая? Возлюби Бога. А вторая? Ближнего. Все, хватит тут третью что-то придумывать. Все, две. Во, Алексей, молодец, правильно, так и нужно. Их две. И любовь к Богу, она важна. Потому что на самом деле это вертикаль. Это вертикаль, это устремленность к Богу. И здесь очень важно понять деталь, которую я, о чем я говорю. Что Бог не посягает на нашу свободу. Послушайте, очень важно. Он на нашу свободу не посягает. Скажите, когда Он посадил дерево в саду, дерево познания добра и зла, это кто вообще его насадил? Оно само собой выросло. Бум! И появилось деревце. Бог его посадил. И, честно скажу, в этом дереве не было ничего страшного и смертоносного. Там не росло ничего гадкое, там не зло росло. Понимаете? Это было обыкновенное дерево, но оно было выделено Богом. И Бог дал Адаму и Еве что? Свободу выбрать. Вот и все. И мы видим с вами, что Бог считается с нашей свободой. В какой-то степени Он учитывает наш индивидуализм. Он говорит: да, я тебя таким создал. И в этом отношении Бог не ограничивает нашу свободу. Поймите, когда мы начинаем любить Бога или любить ближнего, мы эту свободу расширяем, наоборот. А вот как раз, когда мы впадаем в индивидуализм, мы, наоборот, сужаем все. Мы разрушаем на самом деле свою жизнь, мы разрушаем и нашу духовную жизнь в том числе. Мы отворачиваемся от Бога, отворачиваемся от людей. И эта жизнь, такая жизнь, она не приведет ни к чему хорошему. Это утопия, это крах, это разрушение. Не буду долго вас уже томить. В заключение маленькую такую коротенькую мудрость. Однажды мудреца спросили: как можно сочетать альтруизм и любовь к самому себе? Ну, вот о чем мы говорили, да? Очень просто, ответил мудрец. Посмотри на Землю, как она вращается вокруг своей оси –

одновременно вокруг Солнца. Мы можем вращаться вокруг себя, но не забывайте, что есть Бог, вокруг которого наша жизнь тоже должна вращаться. Есть еще и ближние, которым мы тоже можем помогать. И если так каждый тоже будет думать, что я не только о себе забочусь, но и о других, поверьте, нам гораздо легче будет взаимодействовать, потому что больше будет присутствовать взаимопомощи, поддержки, участия и так далее. Мы будем чувствовать общность, в которой и нормальное общество, в котором мы как личности будем раскрываться и формироваться, именно здорово и полно. И пусть нас в этом Господь благословит и поможет нам. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Господь, да, мы живем в обществе в современном, где на нас оказывается влияние. Мы нуждаемся в том, чтобы мы были в какой-то степени бдительны, проницательны, улавливали эти идеи, которые могут витать, транслироваться, передаваться, рекламироваться, насаждаться. Помоги, Господи, нам избегать каких-то крайностей, стараться искать золотой середины, искать мудрости у Тебя, избегать такого крайнего эгоизма, когда мы только о себе и думаем. И в то же время, помоги, Господи, избегать и альтруизма, когда мы забываем действительно о себе, а думаем только о других. И где люди могут нашей такой философией пользоваться. Господи, помоги нам найти что-то такое, что помогло бы нам обрести этот принцип. И Ты нам сказал и дал эти две заповеди – любить Тебя и любить ближнего. Благослови нас, Господь, чтобы мы все-таки учились проявлять любовь к Тебе и этим наполняли свое сердце. И смогли эту любовь дарить другим, и так бы выражали и свою свободу, и сохраняли свою индивидуальность. Ради Христа мы молимся. Помоги нам в этом, исцели нас, исцели нашу церковь и исцели наше общество. Ради Христа молимся. Аминь.

0: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
1: Какие они красивые!
0: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
1: Ты взяла манго из райского сада?
0: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
2: А я хочу кушать.
3: И я хочу кушать.
2: Не дразни меня, я возьму и съем.
3: А ты возьми и съешь.
2: И съем.
3: Не надо есть, мама не разрешила.
2: А я съем.
3: Спорим, не съешь. Перестаньте спорить.

0: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
1: И сказала: съем и съем.
2: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
1: А потому что он спорит.
3: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
1: Он меня дразнит.
0: Я ее не дразню, просто дразнишь. Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
3: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
1: А я не ела чужое, я съела свое.
3: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
4: Всем привет! А почему свет пропал?
3: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
4: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
1: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
0: Я не дразнился.
1: Дразнился?
4: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
5: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тима их заменили.
4: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
3: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
4: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
3: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
4: И сказал Господь Бог человеку: от всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть.
1: А что, они были ядовитые?
5: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
0: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
3: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?
4: Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого.
3: Змей спросил: а почему?
4: Потому что Бог сказал, что мы умрем.
3: Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На! Попробуй.
1: Мама, не ешь, он тебя обманывает.
5: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
4: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
0: И что, Адам с Евой тоже?
5: К сожалению, да.
4: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
1: Бог их тоже очень сильно любил.
4: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
3: Ева говорила, что это змей виноват.
4: А Адам говорил, что виновата Ева.
3: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
1: Я никого не буду обижать.
0: И даже меня?
1: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
4: Молодец, Вита. Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
3: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!
6: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыто мастерская добрых, мастерская добрых дел.

Здравствуйте, ребята. Вы удивлены, почему я не у себя в мастерской? Я где-то потерял свои ключи и никак не могу найти. Все дело в том, что ко мне сейчас должны прийти гости. Я не знаю, что мне делать. Поищу еще.

0: Ну. О! Вот там.
1: Мария Ивановна, да. А вы знаете, я сегодня пятерку получила.
2: А ну-ка, положи пирог на место, Валер, ты что? Вот так вообще до Афанасия Филипповича не донесем.
1: То ну, меня еще на ребят по истории
2: терпение,
1: пригласили.
2: Терпение. Вот.
1: Ну. И там вообще я была так, так рада прям. Ну,
2: молодец,
1: да.
2: Молодец. О, дядя Афанасий. Да. А вы что тут делаете-то?
0: Да понимаете, ключи где-то от будки потерял. Не знаю, что делать.
2: Ничего себе.
1: Значит, что, гости отменяются?
0: Не знаю, впору хоть через окошко туда залезть. Главное, купил новый шнурок на ключи. Вот. Ни ключей, ни шнурка.
2: Да, Афанасий Филиппович, теперь вы всю жизнь будете через окно лазить.
1: Что же делать-то?
2: Только держи, Катань, что-нибудь сейчас придумаем. Боюсь. Ну что, давайте
0: я
2: искать.
0: Я уже все обыскал.
2: А здесь смотрели за будкой, а? Валер, смотри, там в палисаднике.

0: Куда я мог?
1: Готово.
2: Ничего себе!
1: Пожалуйста,
0: Мария учите. Ивановна, ну? Глазам своим не верю. Вот как так? Вам это удалось?
3: Два опасная.
1: Да, я такая.
2: А где вы этому научились-то?
1: Да видишь ли, Танечка, инвентарь в подвале бывает закрыт, ведро, там совок. Вот я и научилась замки открывать.
3: Мария Ивановна,
4: да. Меня вот научите, а?
1: Ты, Валерка, парень способный. И ради безопасности банков я тебе учить не буду. А вы, Афанасий Филиппович, ключи-то в замке не оставляйте.
0: Я?
1: Ну?
0: Ой, голова садовая, как же я мог
1: вчера? Самый неопытный вор влезет в вашу мастерскую.
0: Ну что же.
1: Ну-ка, положь на место. Валерка, так, пошли чай пить.
0: Ну да, да. Прошу вас. Спасибо, Марья Ивановна. Пироги были очень вкусные.
1: Да, да не за что.
3: Спасибо.
0: Ну что же, мы подкрепились, а теперь нам пора...
2: Пора прощаться.
0: Нет, поиграть.
1: Здорово, а во что?
0: Слушайте правила игры. Итак, здесь в мастерской спрятаны, и я не скажу где, четыре открыточки. На этих открыточках кое-что написано. Некоторые буквы выделены. Вот из этих выделенных букв вы должны составить слово и вписать его вот в эти квадратики. Вот маркер. Ну что, готовы?
4: Да.
0: На старт, внимание, марш!

0: Нашла. Ура! Я еще нашла.
1: О, Мария Ивановна!
0: Нашел!
1: Ура!
0: Вот! Раз, два, три, четыре.
1: Молодцы! Так, теперь садитесь сюда.

0: Обетование.
1: Странное слово какое-то получилось.
2: Может,
1: что за слово-то?
2: Обетование.
1: Наверное, переставить вот так надо. Давайте вот сюда вот поставим.
3: Нет, нет, нет. Слово составлено верно.
1: А что оно обозначает, Афанасий Филиппович?
3: Это библейское слово. Человек человеку обетование. Дает обещание, а Бог человеку дает обетование.
0: Понятно.
3: Понимаете?
0: Да.
3: В Библии много обетований. Сегодня вы прочли самые яркие, а теперь прочтите их еще раз для ребят. Ребятам тоже интересно знать, что Господь обещал.
2: «Ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Здесь Господь обещает помощь.
3: Правильно.
0: «Забудет ли мать город?»

0: родное дитя свое, но если она забудет, то я не забуду тебя. Здесь Господь обещает помнить о нас.
1: Хорошее обетование. Теперь мое. Ибо ангелам своим говорит, охранять тебя на всех путях твоих. Охранять, значит.
2: Замечательное обещание. И еще одно.
3: И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Здесь Господь обещает отвечать нам на наши молитвы.
2: Совершенно верно.
3: Теперь ваша очередь, дядя Афанасий.
2: Я с удовольствием расскажу вам обетование Божие, но не простое. Я расскажу вам целую историю, которая является одним большим обетованием. А после того, как я расскажу ее, вы мне ответьте, какое обещание в этой истории дал Господь. Хорошо?
4: Все.
2: Ну, слушайте. Жил-был богатый человек. В его распоряжении было много плодородных полей, домашних животных и множество работников. А еще у этого человека было два сына – старший и младший. И вот однажды младший сын захотел отделиться от отца –

0: он попросил часть наследства и ушел из дома жить самостоятельно. Поселившись в далеких краях, он не работал, а тратил много денег на развлечения. Деньги скоро закончились, и на беду в стране наступил голод. Обедневшего юношу друзья оставили. Положение было безвыходным, и ему пришлось устроиться на работу к местному жителю кормить свиней. Молодой человек много работал, мало спал, сильно уставал. И в один момент он задумался. Работники, которых нанимает мой отец, всегда сыты и довольны. А я умираю здесь от голода. Вернусь к отцу, попрошу прощения, наймусь к нему в работники, ведь я недостоин называться его сыном. И он отправился домой. Подходя к дому, юноша увидел бегущего к нему человека. Это был его отец. Он бежал навстречу сыну, потому что ждал и любил его. Молодой человек сказал: «Отец, я виноват перед тобой и Богом, и не достоин больше называться твоим сыном». Но отец простил его и принял как сына. Одел его в лучшие одежды и обувь, подарил ему дорогой перстень. После этого в доме устроили большой пир в честь его возвращения. Отец восклицал: «Будем радоваться и веселиться! Нашелся пропавший сын мой!» Эта история непростая. В ней есть символы. Отец ушедшего сына – это отец Бог, а его дети – это мы. Итак, что же пообещал в этой истории нам Господь?
1: Когда мы его обидим, простить?
0: Совершенно верно. И если уйдем от него, то он ждет нас. И если мы пожелаем вернуться, он обязательно примет, потому что мы его дети, и по-другому быть не может.
2: Дядя Афанасий, а что значит уйти от Бога?
0: А вот сын, когда ушел от отца в этой истории, что он делал?
1: Делал, что хотел.
0: Правильно.
3: А делал...

0: между прочим, нехорошие вещи.
1: Он даже не разговаривал с отцом.
2: Совершенно верно. Когда человек уходит от Бога, он перестает с ним разговаривать, то есть перестает молиться. И при этом он начинает делать все, что захочет, то есть он перестает соблюдать Божьи заповеди. В результате его ждет одиночество и разочарование. Но если этот человек пожелает вернуться к Господу,
1: тот ее всегда примет.
2: Правильно.
0: Пожалуй, это самое хорошее обетование.
2: Но все-таки лучше никогда от Господа не уходить.
3: Да.
2: Ну, нам пора прощаться.
1: Пора.
2: Ребята, напишите нам, какие Божьи обетования вы знаете. Нам будет очень приятно получить ваши письма. Всего вам доброго. До свидания.
1: Пока. Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Добро пожаловать на продолжение беседы на тему «Оставить, прилепиться, стать одной плотью». Мы выяснили уже, что Священное Писание призывает молодоженов оставить отца и мать физически и в эмоциональном отношении считать друг друга значимыми.

чем родителей. Что же еще означает первое условие «оставить отца и мать»? При исследовании этого вопроса оказывается, что в Слове Божьем немало говорится и о духовной составляющей.

матери существа грешны, и по природе своей, унаследовав в результате грехопадения от Адама и Евы грешную природу, и в силу своих собственных ошибок и грехов и преступлений перед Господом, родители несут в себе определенный багаж и передают его часто по умолчанию, порой и неосознанно, своим детям. В книге «Бытие» в 5 главе, в первых 3 стихах, начало этого процесса описано так. «Бытие» 5 глава, первые 3 стиха. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по образу Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Итак, Адам и Ева были созданы по подобию Божию, по образу Божию. А дальше описывается появление следующего поколения. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Сиф рождается по образу и подобию Адама. И между вот этим первым заявлением о том, что человечество было сотворено по образу и подобию Божию, и вот этим временем, о котором мы только что прочитали в Библии, произошло роковое событие – отступление от Господа, грехопадение, когда природа человека радикальным образом поменялась. И уже вот эту греховную природу Адам и Ева передают своим потомкам. И потому первое, что необходимо сделать, когда он и она собираются создать новую семью, задуматься о том, все ли в привычках, в поведении, в ходе жизни, в шутках, прибаутках, в том, как мыслят люди о главных вопросах бытия, все ли было правильно, все ли соответствует воле Божьей. В книге пророка Иеремии, в 14 главе, в 20 стихе есть такой призыв. Иеремии, 14 глава, стих 20. «Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою». Эти слова передают осознание не только беззакония своего, мы не только в отношении себя призваны знать правду, но также и что касается предков. Признаем, Господи, беззаконие отцов, сознаем. Вот этот вот процесс нужно проделать тому, кто хочет оставить отца и мать. Все, что было добрым, созидательным, все вот эти возвышенные образцы поведения, слов и мысли, менталитета, которые достойны Бога и соответствуют законам благости, законам бытия, данным Богом, нужно обязательно продолжать в своей семье и усиливать, и развивать. Но все то, что Бога не славило, нужно оставить за порогом нового дома. Постараться не вносить этот негативный багаж в духовном отношении в новую семью. Проиллюстрируем. История жизни патриархов содержит для нас богатый материал, что касается семейных вопросов, семейной динамики, динамики взаимоотношений. Кто из вас помнит, как отреагировал Авраам, когда пришел в Египет и когда появилась угроза, что ему, может быть, будет худо, что жену могут отобрать, а с ним сделать все, что фараон захочет? Что он сделал? Он говорит, давай мы договоримся, потом он позже рассказывает об этом, что вот когда мы вышли путешествовать, когда Всевышний призвал нас путешествовать, мы договорились, будем везде говорить, что ты моя сестра. Это было правда или неправда? Ну, как сказать, да? То есть, да она и подлинная сестра, мне скажет он позже, только она дочь отца моего, не дочь матери моей. То есть они придумали вот то, что можно назвать, скажем, полуправдой, да?
где-то вот это такое пограничное нечто. Если пытаться оправдывать, то можно сказать, ну,

все-таки сестра. А если пытаться обвинять, то ну явно, что жена. Ведь вопрос-то именно так стоял. Кто она тебе не в смысле вот генеалогии, а кто она тебе в плане взаимоотношений? И вот это мы видим в Египте, это мы видим потом у филистимлян, то же самое Авраам делает. Ну и вот поколение вперед, Исаак с женой приходит в город Герар. Что происходит? Он говорит, она сестра моя. А скажите, а они в каких родственных отношениях были? Если еще в отношении Авраама и Сары тут можно было, скажем, что-то такое, ну, придумать, да? В отношении этих двоих о родственных связях говорить приходится еще в меньшей степени. Ну, и вот это у нас, соответственно, Исаак и его жена. А в следующем поколении у Иакова... Иаков лгал или нет? Ух, еще как! Он одел одежду брата своего, он обложил шею, руки кожей ягнят, он обманом пытается получить первородство. Ложь продолжает демонстрировать себя. А уже у его детей, у 12 сыновей Иакова, есть такое дело? Да, когда братья продали Иосифа, они взяли его одежду, побрызгали кровью и говорят, вот это мы нашли, наверное, дикий зверь. Представляете, и они знают и видят, насколько горем убит отец. И все эти годы они не говорят ему правды. Четыре поколения ложь путешествует. Багаж родителей. Нужно оставить отца и мать. В том смысле, что если есть что-то, что стало привычным грехом и привычным образом жизни греховным у родителей, это надо, во-первых, осознать, говорит Господь через пророка Иеремию. Это нужно, во-первых, осознать. Нужно произвести вот эту инвентаризацию и вспомнить свою жизнь, и проанализировать. Не для того, чтобы обвинить родителей. Очень часто те тоже просто унаследовали и никогда не задумывались о том, насколько правильно говорят или какие-то поступки осуществляют. Но вот каждому, кто создает новую семью, вопрос об анализе духовного багажа необходимо сделать. Продолжая исследование Священного Писания на эту тему, я хочу предложить вам прочитать из Закона Божия, из Пятикнижия, из книги Левит, 26 главы, стихи 39 и 40. Книга Левит, 26 глава, стихи 39 и 40. Написано. «А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня». Итак, что необходимо сделать после осознания? Необходимо признаться в беззакониях своих и в беззакониях отцов своих. Об этом тоже нужно задуматься. И дальше в Слове Божьем рассказывается о том, как это было осуществлено в истории народа Божия. Это книга Неемии, 9 глава, стихи с 1 по 3. Неемии, 9 глава, с 1 по 3. «В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть дня исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Важно обратить внимание на то, что мысль в своих грехах исповедоваться и исповедоваться в преступлениях отцов пришла в контексте чтения закона Божия. То есть к этому Господь призывает в Пятикнижии Господнем. К этому Он призывает свой народ. И это народ Божий осуществлял. Потому нужно вслух признать, нужно в молитве пред Господом озвучить и сказать, «Да, Боже, отцы мои, мать моя, отец мой, или дедушка и бабушка и так далее, из того, что я знаю, вот в этом были грешны перед Тобою. Но я желаю оставить». Я желаю это, вот отождествив

это выявив, в этом исповедаться. И я не хочу этот багаж переносить в свою семью. Итак, оставить отца и мать, согласно Священному Писанию, означает минимум, во-первых, физически отделиться, во-вторых, в эмоциональном отношении держать дистанцию, потому что есть теперь новое существо, с которой он и она, то есть муж с одной стороны, жена с другой стороны, теперь стали одной плотью, новой единицей. И в-третьих, это означает духовно проанализировать ситуацию. Давайте посмотрим теперь, как эти принципы реализовывались в жизни Спасителя нашего Иисуса Христа. Иисус Христос не пришел на землю для того, чтобы создать семью. У Него не было жены, не было детей, у Него была иная миссия. Но что касается взаимоотношений между Иисусом и Его земными родителями, в них отражены библейские принципы, о которых мы говорим сегодня. В самом начале я хочу предложить вам вспомнить эпизод, который записан во второй главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, вторая глава, повествует в том числе о посещении родителей Иисуса и самого Иисуса Иерусалима в определенном возрасте. Итак, Евангелие от Луки, вторая глава, стихи 41 по 50. 41 по 50. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». Сделаем пока паузу. Скажите, на Пасху Господню в Иерусалим идти – это кто придумал? Это обычай или это заповедь? В подлиннике здесь используется слово, которое описывает именно обычаи. Вот, например, сказано, что когда хоронили, то обвили его специальным полотном, как обычно погребают иудеи. Один народ так погребает, у другого другие похоронные обычаи. Это вопрос культурных особенностей, культурного наследия, культурных традиций того или иного народа. А вот что касается Пасхи Господней, это заповедь. Говорится о том, что нужно именно прийти в Иерусалим, нужно заколоть агнца, нужно делать то, другое и третье. То есть обычай, о котором сейчас пойдет речь, это не сам факт посещения Иерусалима на праздник Пасхи. Обычай в другом заключался. Читаем дальше. «Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его». Но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. Тоже немножечко странная позиция, да? 12-летний мальчик, значит, пешком идет из Иерусалима в Назарет, а это несколько дней пути. И в течение первого дня они вообще не думают о том, где же он, где же наш мальчик, так? Дальше. «Не нашедший его... возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его». Итак, что делал Иисус там? Отвечал, значит, ему задавали вопросы. Дальше он слушал и спрашивал. «И увидевши его, удивились, и матерь его сказала ему: чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Так попытаемся чуть-чуть глубже проникнуть в эту историю. Чем был знаменателен в ту эпоху вот этот возраст, 12 лет, согласно обычаям? Хочу процитировать вам небольшую фразу из книги известного христианского автора Елены Уайт. Книга называется «Желание веков». «У иудеев было принято считать 12-летний возраст рубежом между детством и юностью. Достигнув этого возраста, еврейский мальчик уже назывался сыном закона». Как? «Сын закона и Бога». В соответствии с этой традицией отрок Иисус отправился в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда мальчик

вырастал до 12-летнего возраста, вот именно тогда, в первом веке нашей эры, он становился сыном закона. Это называется бар-мицва. Термин арамейский, народ Божий тогда говорил по-арамейски, бар означает сын, мицва – заповедь. Итак, сын заповеди, дословно. Цитирую дальше по Большой советской энциклопедии. Мальчик проходит обряд бар-мицва, вводящий его в общину верующих. Причем он должен показать знание Священного Писания и произнести соответствующую речь на языке иврит. Что делал Иисус Христос, когда ему было 12 лет? Демонстрировал свои знания. Они дивились ответом его. Ему нужно было в рамках вот этого обряда посвящения на исполнение воли Господней продемонстрировать свое знание Священных Писаний. Но он был таким знатоком, что он еще и вопросы задавал законоучителям, чем продемонстрировал свое особое знание закона Божия. Далее, согласно электронной еврейской энциклопедии, отец мальчика вот в рамках этого обряда произносит следующую форму: «Благословен тот, который снял с меня ответственность за этого», то есть за сына. Считалось, что когда мальчик достигает 12-летнего возраста, он становится лично ответственным за исполнение заповедей Господних. И теперь уже не родители напоминают ему, а не забыл ли помолиться, не забыл ли почитать, не забыл ли на службу сходить. Нет, он лично, сам мальчик 12-летний, после обряда бар-мицва становится сыном заповеди. Он несет личную ответственность перед Господом. Вот это произошло с Иисусом. Согласно талмудическим источникам, мы знаем, что с этого времени можно было вступать и в определенные юридические права. У мальчика собственность могла появляться. И даже он мог уже заключить помолвку. Конечно, женитьба была позже, но он уже был, по крайней мере, в состоянии начать мыслить о создании семьи. Поэтому они не удивлялись. Он уже по законам, по меркам того времени был самостоятельным. И потому целый день даже и мысли не было о том, где же он, и почему мы должны переживать, где он находится, и так далее. Так вот, то, что произошло в примере Иисуса Христа, согласно еврейской традиции, тянется еще со дней Моисея, когда его мать вскормила и отдала во дворец фараона. Согласно дошедшим до нас историческим данным, это произошло тогда, когда ему было 12 лет, когда он был отроком. И вот он уже был полностью сформировавшейся личностью, и его можно было спокойно отдать в эпицентр язычества, в дом фараонов. И он там сохранил свою веру в Бога. Итак, в традициях народа Божия, которые корнями уходят в историю Священного Писания, мы находим вот этот очень важный водораздел. Когда рождается мальчик или девочка, обряд на девочке называется бат-мицва, да, дочь заповеди, соответственно. Родители начинают готовить маленькое существо к тому, что скоро оно станет каким? Самостоятельным. И для родителей не наступает вдруг неожиданное откровение, когда вот свадьба отгремела, да, сыну или дочери там 25 лет или сколько, к родителям не приходит вдруг неожиданная мысль: «Ой, а детятка-то мое уже не со мною, и что теперь с ним или с нею будет, и как теперь у них сложатся взаимоотношения? Надо позвонить, надо проконтролировать, надо обязательно проконсультировать, нужно». В это бывает трудно поверить, но со мной некоторые мамы пытались разговаривать на тему о том, что происходило во время первой брачной ночи с их дочерью, с намерением, чтобы я повлиял на молодого мужа, чтобы подсказать ему, как и что надо делать. Вы можете представить? Я, естественно, сразу же отказался от такой своей роли, потому что это нарушение божественных принципов. В 12 лет уже в народе Божьем существо считалось самостоятельным. И если родители подходят к воспитанию детей мудро, по Божьим замыслам, по традициям, отраженным на страницах Священного Писания, как Иисус Христос прошел, который образец для всех нас, то тогда легче в тот момент, когда ребенок еще более становится зрелым, и когда еще одна новая эпоха и новый этап оставления происходит –

уже намного легче выполнить Божью заповедь. Родители должны отпустить сына, отпустить дочь, чтобы те стали единым целым в новой образовавшейся семье. К сожалению, родители Иисуса Христа тоже были людьми грешными, равно как и братья Иисуса. И вот у нас есть один довольно странный, на первый взгляд, эпизод, записанный в Евангелии от Марка в 3 главе, который рассказывает в стихах 20, 21 и с 31 по 35 следующую информацию. Я хочу вначале прочесть с 31 по 35, чтобы подвести к сути дела. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: „Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя“. И отвечал он им: „Кто матерь моя и братья мои?“ И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: „Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь“». Некоторые обвиняют здесь Иисуса Христа в непочтительности к матери, в непочтительности к родным, потому что они вроде бы как пришли повидаться с ним. Так сказано, они послали звать его, а Христос говорит мне: а, собственно, мои настоящие-то мама и братья – это те, кто слушает меня, да? То есть вот кто мне в рот смотрит, извините за грубость, кто за мною следует, вот тем мне и есть мать и братья. Представляете, такое сказать. То есть для многих остается непонятно, почему Спаситель так сказал. Вот давайте теперь посмотрим на стихи 20 и 21. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышавши, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Вот с какой целью они пришли. Они пришли что сделать? Взять его, потому что думали, что вышел из себя. Я прочитаю это дело в современном переводе Российского библейского общества. Сказано: они пришли, чтобы силой его увести, решив, что он сошел с ума. Вот о чем идет речь. То есть мать и братья, они посчитали, что они имеют право решать, что зрелому мужчине делать. Иисусу уже исполнилось 30 лет. 30 лет в том обществе – это было временем начала общественного служения. И вот они принимают решение: мы пойдем его уведем, мы силой его заберем, мы решаем, мы семья, мы лучше знаем. А то видно, что у мальчика что-то не то с головкой. Да? Представляете картину? И именно вот так вот они хотели силой решить вопрос. И именно на это реагируя, Иисус Христос говорит: – важнее всего, вот какой вопрос, соблюдаете ли вы волю Божью? То есть, иными словами, если родители или иные родственники, они выходят за рамки своих полномочий и пытаются насадить или что-то сделать, или посоветовать, или как-то управить ситуацией вопреки воле Божьей, то у дитя, взрослого ребенка, выросшего сына или дочери, есть право сказать: спасибо, не надо. Я вас люблю, но просьба, не мешайте моему служению, не вмешивайтесь в мою семейную жизнь и так далее. Вот это здоровая дистанция. Вот это означает, что родители отпустили. Однако, когда мы находим в повествовании об Иисусе Христе следующий эпизод, где рядом описаны он и его мать, Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 26 и 27, мы находим там следующее. Речь идет о том времени, когда Иисус Христос был распят. И уже находясь на Голгофском кресте, он видит мать и ученика там стоявшего. И вот я хочу прочитать этот эпизод в современном переводе Кулакова, который очень хорошо передает чувство и интонацию. «Увидев мать свою и возле нее ученика, которого особенно он любил, сказал Иисус матери: „Дорогая, теперь он
твой

сын». Потом добавил, обращаясь к ученику, «Вот мать твоя». Тогда взял ее тот ученик в дом к себе. Мы находим, что Иисус Христос очень нежно любил свою мать. И Он заботился о ней. Он поступал по заповедям Божьим. Однако в те минуты, когда мать, мы не знаем, в силу ли влияния братьев его или иных причин, пыталась повлиять, помешать осуществлению воли Божьей, Иисус Христос такое посягательство решительно отверг. Итак, наша тема сегодня – оставить, прилепиться и стать одной плотью. Всем нам есть о чем задуматься, вне зависимости от нашего жизненного опыта и семейного статуса. Родители должны готовиться к тому, чтобы все больше и больше позволять своим детям становиться самостоятельными и оставить своих детей, и позволить им сформировать новую семью. Дети должны понимать, что дом их теперь – это там, где муж или жена. Они становятся одной плотью. И тогда можно прилепиться, и тогда можно реализовать божественный план. Да благословит Господь всех вас. Аминь.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась, и тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да там в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Помните, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.
1: Здравствуйте! Верь своему сердцу, говорят одни. Другие возражают: нет, можно полагаться только на разум. Так кто же прав и можно ли доверять своим чувствам? На наши вопросы сегодня отвечает клинический психолог Иван Соклаков. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вообще чувствами пронизана вся наша жизнь. И особенно если мы много общаемся с людьми, то и спектр чувств у нас очень широк. Мы часто, так, если можно так сказать, испытываем чувства. Вообще, как относиться к чувствам, к эмоциям?
2: Хорошо относиться, радоваться тому, что они у нас есть. Именно эмоции, чувства наполняют нашу жизнь, делают ее такой красочной, яркой, живой, интересной. То есть мы можем коммуницировать с помощью чувств, можем считывать и понимать о своих потребностях с помощью эмоций, можем, глядя на, допустим, мимику лица другого человека, можем считывать, понимать, что он хочет, и можем ли мы с ним установить контакты и иметь доброе общение. Также эмоции заявляют о потребности, которую человек испытывает. Например, грусть, когда я что-то теряю, мне хочется это восполнить. Это нормально, когда я проживаю эмоцию. Это очень важно ее проживать. Потому что, вот мы уже говорили на прошлых наших передачах, когда человек не понимает свои эмоции, не распознает их, не умеет правильно выражать,

0: рожать. У него очень такая скромная, обыденная жизнь, он страдает алекситимией. И поэтому Бог дал нам эти чувства, чтобы мы могли их испытывать.
1: Ну вот, конечно, если речь идет о, допустим, радости, о восхищении, о каком-то удивлении, это, наверное, хорошо нам. Ну, приятные эти эмоции, да? А есть эмоции, которые вызывают в нас дискомфорт. Вот, ну, та же грусть, тревога, обида, злость, ну, такая эмоция, которая тоже часто приводит в пример. И вот здесь, наверное, этим эмоциям радоваться, мне кажется, вряд ли кто-то будет. Поэтому у людей и возникает такое двойственное отношение к эмоциям. С одной стороны, есть приятные эмоции, а с другой стороны, есть неприятные. И когда мы их испытываем, мы не знаем, как справиться со своим состоянием.
0: В любом случае, это часть нашей жизни. В любом случае, эмоции — это наши подсказчики, это наши друзья. Потому что чувство страха говорит об опасности. Чувство стыда, что я не соответствую, может быть, общественным нормам. Чувство вины, что я обидел кого-то, и мне нужно примириться с этим человеком. Чувство гнева, что по отношению ко мне поступили несправедливо, и мне нужно тоже заявить об этом. И негативные эмоции – это часть нашей жизни. Почему мы должны испытывать всегда положительные эмоции? Вот, всегда радоваться тому, что вот, ну, только радость какая-то. Да? Кстати, вот вы сказали об удивлении, ведь это нейтральная эмоция. Например, я приятно удивлен, что вы, оказывается, обладаете такими навыками. Да? Или ну, я тебя такого не ожидал. Понимаете, да? То есть и там, и там удивление,
1: но
0: в зависимости
1: вроде
0: от контекста.
1: Может, да.
0: Это, кстати, классное чувство, удивление, потому что оно тоже вызывает интерес, это тяга к познанию, это закрытие потребностей в познании. И это вопрос тоже должествования, когда, например, мы удивляемся, потому что в голове мы уже создали какой-то сценарий по тому, как должно быть. Если вдруг сценарий идет не по тому, как оно у нас в голове, то, соответственно, происходит, что называется, когнитивный диссонанс, и мы не знаем, что с этим делать. Ну и вот здесь нужно прислушаться к себе и понять, ну да, может быть, где-то я совершаю какую-то когнитивную ошибку. Вот. Или это говорит о том, что ну, мне стоит, может быть, снизить свои ожидания. И по-другому начать это воспринимать, ту или иную ситуацию.
1: Ну то есть получается, как вы и сказали, да, что эмоции, они говорят о наших потребностях, они говорят о том, где, в какой, ну, где мы именно находимся. То есть, может быть, у нас ожидания завышенные, или, может быть, мы чего-то недополучаем, да? То есть, можно сказать, что эмоции наши друзья.
0: Да, очень хорошо.
1: Но вот тогда, я думаю, вот можно оправдать любой всплеск эмоций не очень приятный для окружающих тем, что я живу по сердцу. Я не как вот эти лицемеры, которые носят маску, они всем улыбаются, как говорится, вот вам галстук, вот салфетка. Я по чувствам живу, да я ураган, зато я искренний. Вот как вы к этому относитесь?
0: Вы знаете, искренность должна моя также распространяться на людей, чтобы не создавать им тоже чувство дискомфорта. То есть моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Мы должны понимать, что мы не одни в этом мире, мы взаимодействуем. Поэтому здесь как слоны в посудной лавке, вот что думаю, то и говорю. Вот я такой эмоциональный человек, не могу сдерживать себя, и что вижу, то говорю. Это такое дисфункциональное поведение, грубость, какое-то хамство. Думаю, что с этим стоит работать. Вы правильно заметили, что чувства имеют место быть, и их не нужно подавлять, их нужно правильно использовать и владеть ими как инструменты, и для этого нужно прокачивать эмоциональный интеллект, это целая наука. Но чувствам нельзя доверять всецело. Та-дам! Расскажу пример. Мама приходит с работы, после работы, значит, очень много прям так хорошо потрудилась, и погода такая плохая, она промокла, продрогла, значит, хочет есть, и вот она заходит в дом и видит, что дома бардак, сын не выучил уроки, и это ее разозлило. Она сказала: «Сын, ну что это такое? Ну, как хочется приходить, чтобы было уютно, я устала, пожалуйста». А сын в это время занимался чем-то, ну, допустим, играл в компьютерные игры. А мама попросила его, допустим, убрать в своей комнате или сделать уроки. Он сказал: «Не хочу, мама, ты плохая».

0: И, допустим, у нашей мамы возникло чувство вины. И она могла так подумать. Итак, значит, у меня возникло чувство вины. Значит, я как-то плохо отнеслась к своему сыну. Угу. И, наверное, я правда плохая мать. То есть у нее возникло другое чувство, что я плохая мама. Насколько она может доверять этому чувству? То есть либо тут действительно принять ситуацию, какая есть, либо ну, не принимать просто это чувство. Угу. Всегда ли мы испытываем правдивое чувство вины, а может быть, это вина, навязываемая кем-то? Угу. Или, например, я радуюсь. Всегда ли радость на соответствие ситуации?
1: Угу.
0: А вдруг эта радость такая, знаете, я на машине еду, кого-то там облил на пешеходе угу. и радуюсь.
1: Угу.
0: Это какая-то не радость, это злорадство.
1: Угу.
0: Да? Или, например, чувство стыда, когда компания стоит, и кто-то, например, сказал такую фразу там о чем-то, и в этой компании парень сказал, слушайте, ну я не знал эту информацию. А он сказал, ты реально не знал об этом? Так об этом все знают.
1: Uh-huh.
0: И у человека возникает такое чувство, что я не соответствую этому обществу, у меня uh-huh. стыд, я какой-то некомпетентный, глупый.
1: Uh-huh.
0: Вот можно довериться этому чувству стыда,
1: uh-huh.
0: и в итоге к чему это приведет?
1: Uh-huh.
0: Поэтому здесь очень, знаете, такая тонкая грань. Помимо чувств у нас есть еще логика, здравый смысл, у нас есть еще планирование, воля, совесть. У нас есть разум, память,
1: uh-huh.
0: да, и все это необходимо для того, чтобы урегулировать наш вопрос восприятия себя, мира и людей, живущих в этом мире. Позвольте, приведу вам еще одну такую
1: интересно.
0: Аналогию.
1: Uh-huh.
0: Представьте, что чувство – это маленький ребенок.
1: Uh-huh.
0: Вам нравятся дети?
1: Ну, в целом, да.
0: Да, да. То есть нам нравится за ними наблюдать, они такие... Такие классные, такие прям, ну, прям хочется их так вот обнять, прижать. Они такие непосредственные, такие доверчивые.
1: Mm-hmm.
0: Они не думают о том, что о них подумают люди. Они могут там одеться, mm-hmm. как они хотят. Вообще об этом не думают, да? И вот представьте, что если ребенок – это чувство. И
1: mm-hmm.
0: все ли мы можем доверить этому ребенку? Давайте представим, что мы даем им кредитную карту. И говорим, слушай, ты можешь там идти и mm-hmm. решать вопрос обеспечения нашей семьи продуктами. А можем ли мы доверить, допустим, сексуальную жизнь? Как это так? Если мне, допустим, вдруг стала симпатична коллега по работе, и я думаю, ну, наверное, это любовь.
1: Угу.
0: Сердцу, ну, не прикажешь же, все,
1: ну,
0: сердце
1: да,
0: хочет.
1: Сердце не обманешь.
0: Не обманешь. Вот она, любовь да. всей угу. моей жизни. А тут, а там еще, знаете, такой, такая ситуация, может быть, семья не очень хорошая, какой-то угу. кризис в отношениях возник.
1: Угу.
0: И вот на фоне, да, на этом контрасте очень легко угу. повестись за этим чувством. Но нужно думать, а к чему приведет тебе это чувство? То есть, а вот и чувства могут прийти в конфликт с ценностями.
1: Mm-hmm.
0: А для человека это ценность семья.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому вот взрослые – это некое планирование, разум. Он всегда должен брать ребенка, и они должны идти вместе. Это не значит, что разум теперь, знаете, должен... урезонить как-то чувство и сказать, так, сиди, я тебя закрыл в комнате, я знаю, что тебе нужно. Цифры, планирование, знаете, такой вот сухой расчет,
1: mm-hmm.
0: и чувства никаких нет. Кстати, очень много по этому поводу режиссеры выпустили фильмов, и даже вот 451 градус по Фаренгейту, по сути, ведь вот эта антиутопия, это она про это, что да, нужно сжечь все книги, чтобы mm-hmm. они не вызывали дополнительных эмоций.
1: Mm-hmm.
0: Потому что в мире очень много войн из эмоций. Ну, что люди не могут сдерживать свой гнев, и поэтому у нас столько много войн, проблем там, и переживаний, и столкновений.
1: Ну, вообще межличностных конфликтов много,
0: да,
1: потому что кто-то не сдержался, вспылил, сказал в гневе, да.
0: Да, поэтому mm-hmm. здесь чувство нужно действительно контролировать. Если с точки зрения биологии взять, тоже, может быть, кому-то понравится и понадобится эта информация, что у нас есть лимбическая система, она находится mm-hmm. в самом центре нашего головного мозга, она находится под нашим серным веществом. Лимбическая система – это источник наших эмоций. А вот серое вещество – это ну, наши извилины, можно так сказать. Да? Префронтальная кора головного мозга, uh-huh. неокортекс или лобные доли. Вот там как раз какой-то разум, здравый смысл, прогнозирование, планирование. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Поэтому если у человека вот эти две системы не сбалансированы, то возникает перекос то в одну, то в другую сторону.
1: Uh-huh.
0: То есть иногда мы становимся шизоидами, такими вот замкнутыми,

0: нелюдимыми, такими неэмоциональными. Вот, и мы везде какой-то подвох ищем. А иногда наоборот, вот нас вот так вот распирает, что мы рубаха-парень, такие душу наружу, и считаем, что да, самое главное – это эмоции в жизни. Но здесь нужен какой-то разумный баланс для того, чтобы жизнь человека стала полноценной и приятной для него.
1: Ну, то есть все равно я так понимаю, что нужно всегда держать, так скажем, разум в работающем режиме, чтобы разум тебе, ну, как сказать, подсказывал, какую эмоцию я могу сейчас всецело, ну, как бы отдаться ей, а какую подавить. Так?
0: Не подавить. Не подавить.
1: Управлять, да? Что ли, ей.
0: Понимаете, да? Подавляем, а потом это все в психосоматике выражается. Потом это, знаете, как кипящий чайник на газовой плите. Вот он медленно закипает, а потом начинает свистеть, и пар из него. Вот точно так же и мы. То есть мы должны обращать внимание на гнев, допустим, тот же самый неприятный эмоция, которая может нас столкнуть с людьми, и мы можем потерять отношения. Но если даже о чувстве гнева рассказать как-то по-доброму, да, безопасно, экологично мы сегодня говорим, при этом не обвиняя, не оскорбляя. Ведь это же возможно. А вдруг гнев – это всего лишь надуманность какая-то. Мы что-то сами себе придумали. Бывает же так, что друг что-то сказал нам, мы что-то не расслышали, и у нас возникло какое-то такое возмущение, что как будто там мои чувства задеты, меня оскорбили. А потом в ходе диалога выясняется, что человек на самом деле вот это имел в виду, и все. Но, понимаете, а как мозг сразу работает? Сразу же, конечно, у нас включаются эмоции, потому что они пытаются нас защитить, да, или включить стратегию. Либо бей, это гнев, либо беги, страх, спасение, да, то есть нужно идти, найти какое-то убежище, безопасность и так далее. А вот чувство ревности, о котором мы говорили, тоже. Ведь сколько может быть ревности на пустой почве? Позвонили, телефон выключен. Ну все, наверное, он мне где-то изменяет с кем-то. Что значит изменяет? То есть если телефон выключен, ну все может быть, просто разрядился и все. Все может быть. Но почему мы сразу же думаем о самом плохом? Потому что тревожный мозг, он заставляет нас мыслить привычными шаблонами, паттернами мышления, и которые потом выражаются в конечном итоге поведении. Поэтому здесь, знаете, такой осознанный подход должен быть. Мы должны уметь работать с собой.
1: Ну, то есть чувства нужно, ну, как часто говорят, ну, проговаривать, да, не подавлять, а вот как-то вот все-таки жить в этом чувстве, но его проговаривать. А и его нужно проговаривать тому, по отношению к кому мы его испытываем, или не обязательно?
0: Не всегда.
1: Может, этот человек не рядом
0: да,
1: сейчас?
0: Да, не всегда. Можно себе проговорить. Вот что я чувствую. Ох, вот это интересно. Ничего себе. Вау, то есть вот, знаете, это целое открытие, когда мы начинаем рефлексировать сами с собой. Представьте, да, вот в нас, в личности, уживается несколько человек. И причем это не шизофрения, не переживайте.
1: То есть там ребенок, там
0: и внутренний критик, который нас штудирует, как должно быть, мы должны быть такими правильными перфекционистами. И есть еще и взрослая осознанная часть, когда, как, ну, знаете, какой-то некий посредник. И ты прав, и ты прав. Давайте вместе примиримся и поймем, что можно все, к чему можем прийти, к чему, что можно сделать. Поэтому это очень хороший, интересный, это такой эффект инсайда, открытие в себе чего-то нового, о чем вы раньше не знали. И, ну, это прям жизнь становится здорово.
1: Ну, я думаю, вот мне кажется, что Бог принимает нас с нашими чувствами.
0: Потому что Он нам их дал.
1: Да, и, конечно, где-то наши чувства могут быть и обманывать могут нас. Где-то мы выражаем очень некрасиво свои чувства. Но мы живем эту жизнь, как говорится, один раз. Мы ошибаемся, к сожалению, важно их эти ошибки просто видеть и идти дальше. И Бог, я думаю, Он милостиво относится к нашим чувствам.
0: Да, может быть, стоит немножко сказать о том, как работать с чувствами.
1: Да.
0: То есть вот, да, нужно работать с навыками эмоционального интеллекта. Для этого хотя бы просто начать распознавать свои чувства. Что я чувствую? Если мы не знаем чувства, просто залезть в интернет или спросить у искусственного интеллекта, какие существуют вообще эмоции. Как они могут быть выражены, о чем они говорят. Ведь это могут быть и телесные ощущения. Например, там, когда я испытываю сдавленность груди, это говорит о том, что, допустим, я в страхе. Да, или у меня когда тремор рук, это я. Вот, или когда у меня скулы.

0: трясутся, возможно, я сейчас нахожусь в гневе. То есть это тоже ощущение, это тоже наши подсказчики. И если вдруг мы чувствуем, что интенсивность этих эмоций такая сильная, что меня просто может понести, ну, тут Остапа понесло, да, то где-то нужно подышать, где-то досчитать до 10, где-то включить такой вот mindfulness, расслабление, чувств, какие-то практики расслабления, где-то мне нужно понять, я испытываю такие яркие чувства, потому что я не в ресурсе, потому что я не отдохнул, я не поел, может быть, мне стоит и физически немножко позаниматься, может быть, мне стоит просто поспать, потому что ты там не выспался, и все, и поэтому я не могу сбалансироваться, и поэтому это ведет меня к каким-то неприятным ситуациям. Замечать, отслеживать, давать себе отдых, искать возможности регулирования эмоций, это очень важно.
1: Ну вот я обратила еще внимание, когда вы рассказывали, что, скорее всего, мы относимся к чувствам, впадая в крайности. Мы либо чувства возводим на пьедестал и полностью на их волю отдаемся, и, о, это чувство, как важно чувствовать сейчас в современном мире, да, либо мы, наоборот, делаемся, как вы говорили, ну, таким холодным, расчетливым, подавляющим чувства человеком, а тут действительно важно и чувства ценить, и признавать, и действительно их, ну, считать, ну, каким-то, правда, Божьим даром, но в то же время полностью на них не полагаться. Слушай. А баланс нам, людям грешным, соблюдать всегда очень сложно. Гораздо легче пуститься в крайность.
0: Поэтому этому нужно учиться. Золотая середина. Это важно.
1: Итак, Иван, благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам огромное за беседу.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится.

Однажды один человек, гордый и самоуверенный, попал в очень серьезный жизненный переплет. И тогда я ему предложила: «Знаешь, давай встанем перед Богом на колени и попросим у Бога помощи». И тогда этот человек мне ответил: «Знаешь, я помню очень хорошо, как я гнал Бога из своей жизни, как я не хотел о нем слышать. Разве Бог может это простить? У нас удивительный и чудный Бог. Он прощает. Прощает не так, как люди это делают. Он никогда не вспоминает потом наших грехов, если мы не повторяем их». Мы склонились с этим человеком на колени. Мы просили у Бога о прощении, мы просили у Бога помощи. И Бог пришел на помощь. У нас замечательный Небесный Отец. И какие бы ни были у нас ошибки в прошлом, каким бы тяжелым ни было прошлое, наверное, каждый из нас должен понимать и помнить, что любящий Отец все знает, все понимает и прощает. И не только прощает, но и протягивает руку помощи.

Приветствую вас, дорогие друзья! Скажите, пожалуйста, насколько для вас, как для современного человека, сегодня актуально служение во святилище небесном? Задаетесь ли вы вопросом, что делает Иисус Христос сегодня в святилище небесном? Что значат для вас сегодня такие слова, как святилище, как скиния собрания и многие другие ветхозаветные вещи, которые, может быть, для современного человека не вполне актуальны? Если вы сегодня говорите себе: «Для меня эти вещи совершенно ничего не значат, я совершенно ничего не понимаю, о чем вы говорите», значит, сегодняшняя наша проповедь и сегодняшнее наше служение исключительно для вас. Я приглашаю вас открыть 11 главу книги Откровения, и мы с вами прикоснемся к великому пророчеству, которое предсказывает, что же будет в конце времени в сознании людей. Книга Откровения, 11 глава, 1 текст. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющийся в нем». Обратите внимание, что мы с вами читаем 11 главу, которая размещена в книге Откровения между 6 и 7 трубами. В книге Откровения 6 и 7 печать, 6 и 7 трубы тяготеют ко времени конца, ко времени, когда закончится история этого мира –

11 глава, помещенная между 6 и 7 трубами, говорит о том, что здесь Иоанну Господь что-то поручает. Он говорит ему о том, что он должен совершить какое-то особое символическое действие, которое будет очень актуально для живущих

Христа. Иоанну Господь говорит: «Измерь храм». Что же означает измерение храма? Книга Откровения – это книга, которая говорит о будущем языком прошлого. И для того, чтобы понимать эту книгу, нам необходимо достаточно хорошо быть знакомыми как с Новым Заветом, так и с Ветхим. Для того, чтобы понять вот эту фразу «измерить храм», что она означает и зачем Господь призывает Иоанна это делать, мы должны с вами посмотреть, есть ли что-то подобное в Ветхом Завете, где Господь что-то побуждает, призывает пророков измерить. Что такое язык измерения? Когда мы с вами открываем книгу пророка Захарии, мы находим там одно из ночных видений, где Господь показывает своему служителю ангела с измерительной вервью. Ангел должен идти измерять будущий Иерусалим. Город Иерусалим еще не восстановлен. Его предстоит восстановить после Вавилонского плена. И отправляя своего вестника, своего ангела, Господь показывает пророку Захарии, что однажды Иерусалим будет восстановлен. Измерить – это значит особым образом обратить внимание своего народа на то, что что-то должно появиться, чего еще нет, что еще не восстановлено, что находится в состоянии утраты, но то, что должно появиться в будущем. Измерение – это особый символический язык Ветхого Завета, заставляющий читателей обратить особое внимание на объект измерения. Господь обращается к Иоанну и говорит: «Измерь храм Божий». К счастью, в Ветхом Завете мы находим еще один текст, который говорит об измерении храма. И этот текст мы находим в книге пророка Иезекииля, в 43 главе, в 10 стихе. Последние главы книги пророка Иезекииля посвящены тому, чтобы показать, что народ Божий ждет после окончания 70 лет Вавилонского плена. Народ израильский должен вернуться в землю обетованную. Об этом предсказывал пророк Иеремия. 70 лет, когда они придут к своему концу, они должны закончиться восстановлением храма. Народ Божий должен вернуться и восстановить служение в Иерусалиме. И обращаясь к своему пророку, к пророку Иезекиилю, Господь ему говорит в 43 главе его книги, в 10 стихе: «Ты же, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме его, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру». Неудивительно то, что Господь именно Иезекиилю посылает эту весть. Иезекииль – пророк, один из немногих пророков, который вел свое происхождение из священников. Книга пророка Иезекииля насыщена священнической терминологией, и именно такому человеку, пророку, находящемуся в Вавилонском плену среди переселенцев, Господь посылает весть и говорит: «Иезекииль, прежде чем народ мой вернется из плена, ты должен совершить особую реформу. Ты должен возродить в их сознании истину о храме. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме». В 586 году до нашей эры храм в Иерусалиме был разрушен. Служение было прекращено. И теперь Господь говорит: «Ты, уважаемый Иезекииль, должен обратить внимание моего народа, что храм будет восстановлен, храм будет отстроен. Возвести дому Израилеву о храме, чтобы они устыдились беззаконий своих и сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы, и все очертания его, и все уставы». Господь обращается к пророку Иезекиилю и говорит о том, что он должен популяризировать истину о храме. Как он должен это делать?
он должен нарисовать.

Нарисовать все очертания храма. Он должен показать все его выходы. Он должен показать все его входы. Он должен показать особенности служения в храме. Другими словами, народ израильский должен получить в своем сознании все то, что из себя будет представлять будущий восстановленный храм. Народ израильский должен будет понять, как будет проходить служение, как священник будет совершать жертвоприношение, как будет явлена Божья благодать в этом храме. Очень важно отметить тот момент, что прежде чем народ Божий вернется в землю обетованную, прежде чем народ Божий обретет ту землю, которая была обещана когда-то Аврааму, Исааку и Иакову, народ Божий должен пережить реформу. Израильтяне не смогут вернуться в землю обетованную, если они не восстановят в своем сознании храмовое служение. Если они не научатся уставам, если они не научатся закону служения во святилище, они не могут рассчитывать на то, что они обретут свою землю. Пророк Иезекииль должен был совершить величайшую реформу, реформу приготовления к возвращению в землю обетованную. То, что должен был сделать Иезекииль для израильтян перед тем, как те вернутся в землю обетованную, должен был сделать пророк Иоанн в книге Откровения. Именно этому человеку Господь говорит в 11 главе: «Иоанн, измерь храм». История должна повториться. То, что должен был сделать Иезекииль, теперь должен будет сделать Иоанн. То, что Иезекииль должен был сделать для израильтян, теперь Иоанн должен будет сделать для христианской церкви. И как израильтяне не могли вернуться в Ханаан земной без того, чтобы научиться истинам о святилище, без того, чтобы принять законы служения в храме, так и в книге Откровения Иоанну сказано: «Ты должен научить народ мой, прежде чем они придут в Ханаан небесный». Без этого знания, без знания служения во святилище, народ мой не может прийти в небесный Ханаан. Почему народу последнего времени, почему живущим на земле накануне второго пришествия Иисуса Христа нужно восстанавливать учение о святилище? Что произошло в истории? Почему для современного человека такое слово, как святилище? Почему для современного человека такое понятие, как скиния собрания, являются чуждыми, непонятными, неродными, неупотребляемыми? Почему для современного человека непонятно, чем занимается Иисус Христос сегодня в небесном святилище? Что произошло? Каким образом человечество утратило истину о служении во святилище? Когда мы открываем с вами послание к евреям, 8 глава, 1 стих, мы видим, что раннехристианская церковь знала и верила, что Христос делает и где Он совершает свое служение. 8 глава, 1 стих говорит, послание к евреям 8:1. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Обратите внимание, что говорит раннехристианский автор. Он говорит, что Иисус Христос является священнодействователем скинии истинной, которую воздвиг не Моисей, а которую создал Господь. Я хотел бы вам задать вопрос. Как много вы размышляете о послании к евреям? Как часто вы слышите проповеди на темы послания к евреям? Как много вам говорят о святилище небесном, где Иисус Христос сегодня совершает свое особое первосвященническое служение? Сегодня в современном мире не принято много об этом говорить.

Почему это произошло? Почему в истории христианства так получилось, что человечество, народ Божий, забыли истину о служении Иисуса Христа в небесном храме? То, что произошло с людьми, то, что произошло с церковью на протяжении Средневековья и последующие времена, было предсказано задолго в книге пророка Даниила. 8 глава книги пророка Даниила, 12 текст, говорит нам о том, что должна была появиться сила, которая заставит людей забыть о святилище. Каким образом это произойдет? Каким образом это было предсказано? Мы читаем 8 главу, 12 текст. «И воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Малый рок, о котором говорит 8 глава, должен был повергнуть истину на землю. Он должен был в этом своем повержении истины на землю иметь успех, потому что так было предсказано. Он действовал, и он успевал. Он должен был иметь успех. В чем он должен был иметь успех? Какую истину он должен был повергнуть на землю? Что он заставил забыть род людской? Какую священную истину он должен был заставить выбросить? Об этом говорит нам 11 текст. «И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у этого вождя воинства сего ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». И поругано было место святыни его. Не совсем понятно, о чем говорит библейский текст. Современные переводы позволяют предложить следующий перевод. Они говорят, а место его святилища было забыто. Библейский текст говорит, что есть на небе небесный князь. И этот небесный князь на небе совершает ежедневное служение. Но приходит некоторая сила в виде малого рога, которая заставляет живущих на земле забыть о месте служения небесного князя. Забыть, оставить, покинуть. За несколько столетий до пришествия Иисуса Христа Господь через пророка Даниила предсказал, что на земле должна будет появиться сила, которая лишит человечества знания о том, где наш Спаситель будет совершать свое ходатайственное служение. И эта сила заставит всех живущих на земле обращать свои взоры не в небесное святилище, где наш ходатай и посредник за нас молится. Как написано в 11 стихе, «Он повергал истину на землю». Он поверг истину на землю. Взоры людей перестали быть устремлены на небо, и они были обращены на землю. Святилище, где наш первосвященник совершает свое служение, было забыто, оставлено и покинуто. И теперь Иоанн, который является собой символ народа Божия последнего времени, должен совершить особую миссию, должен совершить особую работу. Господь обращается к нему и говорит, «Измерь храм на небе». «Измерь храм на небе». Храм Божий. По причине того, что храм Божий, храм на небе был забыт и оставлен последователями Иисуса Христа на протяжении всей истории, Иоанн вынужден обратить наше внимание на то, что есть святилище на небе. Он должен совершить ту работу приготовления, которую когда-то должен был совершить пророк Иезекииль. Он должен обратить взоры людей на то, что есть священник на небе, который в небесном святилище совершает особое служение. Но когда мы вчитываемся в 11 главу книги пророка, книгу Иоанна,
мы видим, что Господь обращает внимание Иоанна не только на то, чтобы измерить храм,

Иоанн должен измерить что-то еще. 11 глава, 1 текст. «Измерь жертвенник». Иоанн должен обратить внимание живущих на земле не только на то, где Христос сегодня совершает свое служение, не только на небесное святилище. Он должен обратить внимание живущих на земле на жертвенник. Что такое жертвенник, на который Иоанн должен обратить внимание? Мы знаем, что в Ветхом Завете Господь определил место, где должны были приноситься жертвы. Господь повелел Моисею во дворе скинии собрания поставить медный жертвенник. И на этом жертвеннике нужно было приносить каждодневные жертвы. Это был небольшой, невысокий предмет, на котором каждое утро и каждый вечер люди должны были приносить жертвоприношения. Эти жертвы указывали на Иисуса Христа. И сам этот жертвенник указывал на то место, где должен был быть распят наш Спаситель. Жертвенник Ветхого Завета указывал на жертвенник Нового Завета, на Голгофский крест нашего Спасителя Иисуса Христа. Обращаясь к Иоанну, Господь говорит: «Измерь храм Божий и измерь жертвенник». Живущие на земле люди накануне второго пришествия должны будут особым образом сосредоточиться на двух вещах. На смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте и на Его ходатайственном служении в небесном святилище. Почему Господу накануне Своего возвращения так важно обратить внимание на жертву и на ходатайственное служение в небесном святилище? Давайте посмотрим, каким же образом решалась проблема греха в Ветхом Завете с помощью святилища. Почему человеку так важно сегодня знать, как сегодня решается проблема моего греха. Откроем с вами книгу Левит, 5 глава, 1 текст. В этой главе мы читаем. Левит, 5 глава, 1 текст. «Если кто согрешит», и мы далее не будем читать, какими грехами, мы читаем вывод, «то он понесет на себе грех». Если кто согрешит, то такой человек становится обремененным грехом. Грех, как великое бремя, ложится на душу человека. Что делает Господь, когда прощает человека? Давайте посмотрим, как псалмопевец описывает, что же делает Господь, когда прощает человека. Я приглашаю вас открыть книгу «Псалтырь», и мы будем читать 31 псалом. В этом псалме Господь открывает нам, каким образом Он прощает человека. 5 стих, 31 глава книги «Псалтырь». «Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Что делает человек, когда приходит к Господу с покаянием? «Я открыл тебе грех мой, я не скрыл беззаконие моего». Человек открыто признает Господу, что он виноват в содеянном. Что делает Господь? В нашем переводе написано: «Ты снял с меня вину моего греха». Современные переводы говорят: «Ты сам понес вину греха моего». Ты сам понес вину греха моего. Когда человек согрешает, он становится обремененным грехом. Но когда он приходит с покаянием к Господу, Господь берет этот грех на себя и сам несет этот грех. Для Господа простить – это не значит просто сказать человеку: «Иди, ты прощен». Он ответственность за

человека за его поступок берет на себя. И теперь уже Господь обременен грехом. Теперь он уже несет этот грех. Каким же образом грех попадал на Господа? Кто помогал человеку избавиться от греха и передавал грех Господу? В Ветхом Завете мы находим еще одну личность, которая была специально приглашена на особое служение. Личность, которая должна была взять грех с грешника и должна была передать этот грех Господу. В 18 главе книги «Чисел» мы читаем с вами о том, на какое служение Господь пригласил первосвященника Аарона. «И сказал Господь Аарону: ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех во святилище. Ты, дети твои и весь дом твой понесете на себе грех во святилище». Чем было святилище в Ветхом Завете? Святилище в Ветхом Завете было местом, где обитал Господь, как Он обещал. «И устроят они мне святилище, и буду обитать среди них». Святилище – это место, где открывалась слава Божия. Но чем еще было святилище? Святилище было местом хранения прощенных грехов, которые туда отдавал человек благодаря посредническому служению первосвященника. Человек не мог быть прощен, если он не исповедовал свой грех. Но человек не мог быть прощен, если и священник не брал его грех и не отдавал его Господу, который обитал во святилище. Человек получал прощение, а Господь брал прощенный грех под свою ответственность. Человеку невозможно было обрести прощение в Ветхом Завете, если не было священника. Человек не мог обрести спасение в Ветхом Завете, если кто-то не проливал за него кровь. Для того, чтобы быть прощенным, для того, чтобы быть освобожденным по-настоящему, человеку нужно было исповедаться, человеку нужно было принести свою жертву, человеку нужно было надеяться на деятельность священника, совершавшего служение во святилище. Сегодня, когда евангелист Иоанн обращается к нам и говорит о том, что есть святилище на небе, и я хочу, чтобы оно стало понятным для тебя, дорогой брат, я хочу, чтобы ты понял, зачем оно тебе необходимо. Почему Господь накануне второго пришествия говорит о том, что должно измерить храм на небе? Почему Господь говорит, что накануне второго пришествия все должны понимать, что есть жертвенник и в Новом Завете? Тебе сегодня, обремененному грехом, необходим небесный первосвященник. Тебе сегодня, обремененную тяжестью вины, необходим тот, который возьмет грех твой на себя и отдаст его Богу в божественную резиденцию. Сегодня Господь говорит: есть место, где ты можешь оставить свой грех. Есть место, где есть тот, который ходатайствует за тебя. Есть место, где ты можешь оставить твой прощенный грех. Накануне второго пришествия, говорит Иоанн, должна будет появиться некоторая группа верующих людей, которые с особым рвением будут проповедовать истину о храме, о жертвеннике и о поклоняющихся в нем. Дорогой друг, сегодня апостол Павел приглашает тебя вместе со мной устремить свои взоры в небесное святилище. В послании к евреям в 4 главе он говорит в 16 стихе: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Хотел бы ты сегодня получить божественную благодать? Хотел бы ты получить сегодня благовременную помощь? Если бы ты хотел получить милость Божью, я приглашаю тебя сегодня устремить взоры свои в небесное святилище. Пусть Господь благословит тебя обрести своего небесного священника, который готов сегодня обрести

принять твой грех, который готов сегодня, приняв твой грех, представить Отцу Небесному как грех прощенный. Готов ли ты сегодня исповедать пред Отцом Небесным все свои грехи и передать их Небесному священнику?

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».
1: Когда на страницах Священного Писания появляется понятие Нового Завета? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами и очень рады с Еленой вновь приветствовать у себя Александра. Слава Господу, Александр, за еще одну встречу. Александр – пресвитер церкви, он специалист в области IT-технологий, очень любит исследовать Священное Писание, очень многое Господь открывает. Слава Господу! Ну вот давайте начнем все-таки. Я считаю, что завет – это очень сложная тема, очень сложная тема. Когда вообще понятие завета возникает на странице Священного Писания?
2: Ну, самые первые книги, книга «Бытие», когда описывается завет между Ноем и Богом, да, и между всем творением, есть завет. Но на самом деле и Адам был в завете, да, книга «Оси» нам об этом говорит, что Адам был в завете, как Адам нарушили завет, есть такие слова, Адам тоже был в завете, потому что нужно было, опять, условие послушания Богу было.
1: Как то есть завет, да, упоминается на страницах Священного Писания буквально там с первых глав, да, потому что Ной – это какая, Лен, примерно глава книги «Бытия»?
3: Это шестая. Начинается шестая.
1: Да, вот. Еще раз давайте напомним, что такое завет вообще, как мы понимаем завет?
2: Ну, завет – это слово «берит», да, то есть это союз. Или по-другому можно еще сказать договор, да, это взаимоотношения. Например, брачный союз тоже можно сказать, что это завет между двумя людьми, да, вот, мужчиной
1: и
2: женщиной.
1: Лена, как ты запомнила, вот в чем особенность завета между Богом и человеком, в отличие, например, от брачного договора между людьми, мужчиной и женщиной?
3: Но вот как мы уже говорили в прошлой программе, да, что на крови обязательно завет заключается, что как бы поручителем да, является сам Господь.
2: Потому что, с одной стороны, идет спасение от Бога самого, да,

0: наказание за грех, то есть мы находимся в греховном состоянии, нас нужно спасти. Для этого нужна жертва. Кто-то должен умереть вместо нас, кто-то должен взять наши грехи на себя. Этот кто-то – Сын Божий, Иисус Христос. Да? В Ветхом Завете это было образное, да, служение, это было ветхозаветное животное. А в Новом Завете – кровь Иисуса Христа уже
1: используется. То есть истинная жертва.
0: Истинная жертва, да. Угу. Истинная, она открыта уже, что это Сын Божий, это Иисус Христос, угу. Да, Иисус из Назарета.
1: Хорошо, вот пока определяем понятие. Теперь понятие Ветхий Завет. Ветхий, это что такое?
0: Ветхий Завет. Ну, вот Старый Завет. То есть тот, который уже...
1: как, ветшает.
0: Да, как это же понятие апостол Павла говорит, близко к уничтожению. Все ветхое, все угу. старое, близко к уничтожению. То есть так и было, потому что завеса была разорвана. Ведь разорвана она была...
1: Завеса в храме.
0: Да, она очень большая была, и сверху донизу написано.
1: Это да, во время
0: это явно
1: распятия Иисуса Христа,
0: мог сделать,
1: да?
0: какой-нибудь ангел. Да, во время, то есть как только Иисус сказал на кресте «совершилось», угу. так сразу завес разрывается сверху.
1: То есть это символизирует прекращение,
0: окончание действия.
1: То есть, окончание действия, да, Ветхого Завета.
0: Да. Иисус до конца посылал в храм. Иисус до конца посылал к священникам. Да, как написано в законе Моисея, он говорил Иисусу. Mm-hmm. Пойди, покажи священнику, да, все сделай, mm-hmm. как написано, да. Вот, но как только во время Пасхи была принесена истинная жертва, истинный Агнец умер на кресте.
1: Иисус Христос.
0: Иисус Христос. Mm-hmm. Действие этого завета прекращено.
1: Прекращено.
0: Вот все это образное служение прекращено. Почему? Потому что на его место приходит новое, основанное на истинной крови истинного Сына Божьего, да, а не образное.
1: Вот я слышал такое, Александр, как вы к этому относитесь, что люди, жившие во времена Ветхого Завета, могли быть с Богом и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Точно так же, как и люди, живущие теперь, во времена Нового Завета, могут быть с Богом и в Ветхом, и в Новом Завете. Вы согласны с этим?
0: Ну, я могу сказать, что во времена Ветхого Завета был Ветхий Завет, да, то есть Нового Завета еще не было, потому что Христос еще не умер на кресте, и жертвы вот этой вот условия Нового Завета еще пока не исполнилось, да. Вот был Ветхий Завет. Люди, жившие во времена Ветхого Завета, могли находиться в Ветхом Завете. А поскольку Ветхий Завет был прекращен самим Богом, то люди, живущие в Новом Завете, могут находиться только в Новом Завете. Ну, они могут, конечно, вступать там, в Ветхий Завет. Вот,
2: но в то же время о Новом Завете уже написано на страницах,
1: да. Ветхого.
2: Да, Ветхого.
1: Мы ведь так обозначили книги, и название, да. нашей встречи сегодня.
0: Да, но что сделал Бог? Бог разорвал завесу в храме. И Ветхий Завет невозможен без храма, по сути своей. Вот. Как и Новый невозможен без храма. В Ветхом Завете храм был на земле, святилище было на земле. А сегодня есть святилище только на небе. И там Новый Завет, там новый священник. И жертва
1: Иисус Христос.
0: Иисус Христа, да. То есть она принесена здесь, на Голгофе. Вот. Поэтому сегодня мы вступаем в Новый Завет.
1: Ну вот давайте об этом все-таки скажем, когда впервые в Священном Писании появилось упоминание Нового Завета и что оно означает.
0: Ну давайте посмотрим на слайдик, да, это у нас книга пророка Иеремии как раз. Так написано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля». Мы, кстати, эту цитату читали, ее цитировал в предыдущей программе, цитировал апостол Павел, да. Вот, вот он откуда это взял. Это пророк Иеремии, 31:31. Вот легко, легко запомнить, да? «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Во времена пророка
1: Иеремии. Это впервые слово «Новый Завет» использовано в Священном Писании?
0: Это
1: вот
0: впервые
1: в этом тексте.
0: Здесь. Вот здесь терминология впервые. Нового Завета появляется у пророка Иеремии. И, кстати, интересно, что вот, кстати, дом Иуды существует, а дома Израиля уже больше 100 лет нету.
1: Вот к этому моменту.
0: Да. В 722 году Саргон II, сирийский царь, берет приступом Самарию и уводит всех людей, там все 10 колен
1: Израилевов,
0: да, уводит в свои провинции, а на их место поселяет новых. Угу. Оттуда.
1: Поселяет язычников.
0: Это политика, значит, сирийских царей. Угу. Вот, уводить, чтобы не было восстаний за свою родину, за свою землю, он переселяет, берет их просто и переселяет. А тех переселяет на вот другое место, в Израиль как раз.

0: На месте 10 колен Израиля стали жить язычники.
1: Да, там уже жили язычники, да, самаряне. Ну, часть людей все равно оставалась, мы знаем, да. Вот.
0: Иудеи.
1: Да. Часть эмигрировала в Иудею, левиты, значит, было колено Вениамина и большое колено Иудина. Оставалось, вот. Но тем не менее, Бог говорит, я заключу завет и с домом Израиля, и с домом Иуды.
0: То есть и с язычниками тоже, значит. Так надо понимать?
1: Со всеми Бог хочет заключить завет. И с рассеянными, и с теми, кто еще не рассеялся. А вообще-то будущее, на самом деле.
0: Рассеянные, наступает... это имеется в виду, кто в рассеянии.
1: Да, уже кто в уже диаспоре. Там, да, в диаспоре, в плену, там везде, со всеми. Потому что это будущее, наступают, не говорит пророк. И это будет не тот завет, который я заключил с отцами, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет, что они сделали.
2: Нарушили.
0: Вот он как раз потому и ветхий, и мы его поэтому так и называем.
1: Нарушили.
0: Что мы, люди, нарушили завет.
1: Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь.
0: То есть даже тогда, когда люди нарушили, или когда даже мы нарушаем, Бог остается в союзе с нами.
1: Да.
0: Да?
1: И вот мы утверждает. Да, именно. Он верен в своем завете. Верен. И ждет до конца. Смотрите, мысль апостола Павла на страницах послания к евреям, да, посмотрите. О скине, он описывает скинию ветхозаветную. Она есть образ настоящего времени, то есть это уже новозаветнего времени. Да, то есть он апостол, он уже это пророк новозаветнего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенно приносящего. Вы знаете, что это такое значит? Вся история народа Божьего подтвердила, что вот только кровь Христа может спасать людей.
0: Что все
1: никакое
0: те
1: прообразное,
0: все те многочисленные жертвы не смогли сделать то, что сделал Христа.
1: Человеку нужно что-то большее дать. Это не то, что народ плохой. Народ-то избранный был, как раз избранный народ. Вот. И все равно завет не сработал. Посмотрите, вот следующий текст говорит о том же, смотрите. Закон, это Евреям 10:1. Закон, имея тень будущих благ, они самые образы нищей. Одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносим, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Не может.
0: То есть вот эти вот жертвы животных, постоянно приносимые по закону.
1: Это тоже по вере, это тоже завет, это тоже жертва, это кровь, это прощение, это очищение, как сегодня. Да?
0: Но
1: это не та полнота, которую мы имеем сегодня.
0: Во Христе.
1: Во Христе, да. И Дух Святом. Вот, смотрите, мысль Иеремии продолжается. Да? Давайте на следующий слайдик обратим внимание. Но вот завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, говорит Господь.
0: А можно перебью? После каких дней?
1: Те, которые пройдут. Он не открывает после каких дней. Вот здесь это еще будущее не открыто. Просто говорится о том,
0: что... Это еще времена Ветхого Завета.
1: Да, это времена Ветхого Завета. Это перед самым разрушением уже Иерусалимского храма. Да, то есть это уже 500 какой-то там 90-й год, наверное, я так думаю. Написано это книга.
0: Это разрушение храма Соломона.
1: И 586-й это разрушение храма. Там же три приступа было Иерусалима.
0: Это Навуходоносор,
1: Да. Еремия постоянно находился в городе. В Иудее, в Иерусалиме. Он пытался образумить народ, священников и так далее. Вернуть их к Богу. Вот. Здесь просто говорится, что наступит время, когда Бог это сделает.
0: Хорошо.
1: Да.
0: И
1: что он сделает? Смотрите, ввожу закон мой, вот новшество Нового Завета, вот его преимущество. Когда сам Бог начинает действовать, ввожу закон мой во внутренность их, что он сделает? Ввожу. Они могут соблюсти закон? Не могут. Ввожу. И на сердцах их что сделаю? Напишу, это означает изменение сознания. И буду им Богом, а они будут моим народом.
0: Ну вот все равно хочу спросить, разве он во времена Ветхого Завета, Бог не мог этого сделать? Он разве не мог вложить этот закон во внутренность им?
1: Мог вложить, но у Нового Завета есть преимущество в Духе Святом. Вот мы сейчас как раз к этому идем, да? То есть понимать это преимущество, смотрите. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. Сами будут знать от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже больше не воспоминаю.
0: То есть тут

0: ключевое – это то, что вложит Бог закон в наши сердца?
1: Сам вложит.
0: Сам вложит.
1: Вопрос, как он это сделает.
0: Да.
1: И посмотрите, я хочу два момента здесь, чтобы два аспекта увидели. Помните, что делает священник, когда принимает жертву? Два действия мы с вами изучали. Первое – это прощение, а второе
0: – очищение.
1: Очищение. Да? А когда мы говорили о Иисусе Христе как священнике, там это первое послание апостола Иоанна, да, что он что сделает нас? И простит нам, и что сделает опять?
0: Очистит.
1: Очистит нас от всякой зла, от всякой неправды и так далее. Да? Посмотрите, что здесь написано в Новом Завете. Вот я специально выделил красным цветом. Сами будут знать меня от большого, да, потому что я сделаю? Прощу беззаконие грехов их. Да? А наверху что написано? Вложу мой закон во внутренности. Это что? Это очищение от греха. Как он их будет очищать? Как он очищал это в Ветхом Завете? Поедая символически мясо
0: жертвенного животного.
1: Жертвенного животного, да. Это символ очищения. Как земной священник мог очистить вот грешника земного? Вот сам. Никак.
2: Ну, только приняв как бы на себя.
1: Да, это все делалось через веру. Все равно это делалось Богом, Духом Святым. Да? Вот. А каким образом здесь, в этом Новом Завете, будет очищать Бог? Как он вложит этот закон? Простить он нас простит, это понятно, да? Потому что мы...
0: Ну, в случае нашего покаяния.
1: Конечно. Да? То есть мы приходим к Голгофе, да, возлагаем свой грех опять на Иисуса Христа, на жертву, да, и нам прощается. Вот. А как он нас очищает? Как он пишет за этот закон? Давайте посмотрим параллельное место у такого же пророка. Зовут его Иезекииль, да?
0: Пророчество. Он примерно того же времени.
1: Того же времени, да. Только он уже находится в Вавилоне. Да? Это второй вот штурм, захват.
0: Иеремия остался в Иерусалиме.
1: Остался в Иерусалиме.
0: А Иезекииль ушел.
1: Да, мы, кстати, его в видении изучали. Да? Вот.
0: Видение престола.
1: Престола Божьего, да. То есть ему постоянно были видения, почему Бог разрушит свой храм. Почему Бог... отправляет народ свой в плен.
0: Позволит, руками, чтобы храм сломан был.
1: Руками Вавилона, да. Почему? Вот. Иезекииль постоянно получает ответ на это. Посмотрите. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное». Вот оно, изменение сердца. Да, «И дам вам сердце плотяное», то есть такое, какое Бог задумал для человека. «Вложу внутрь вас, внимание, дух мой». И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. То есть, что делает Бог? Как он пишет?
0: Вкладывает дух.
1: Вкладывает дух. И тем самым, то есть, когда Дух Святой появляется в нашем разуме и в нашем сердце, тем самым Бог нас начинает очищать, изменять наше мышление, менять наше сознание.
0: Какая наша роль в этом? То есть, Бог вкладывает свой дух. А с нашей стороны что
1: надо? С нашей стороны не препятствовать.
0: Не препятствовать?
1: Да, верить в то, что он может это
0: сделать.
1: А
0: покаяние? Какую роль в этом?
1: Покаяние, мы об этом, кстати, следующая будет программа. Мы, это очень важно. Да? К покаянию тоже ведет Святой Дух. Вот, то есть мы сейчас
0: мне
1: говорим...
0: кажется, вот мне кажется, предвосхищая, может быть, то, о чем вы будете говорить, что без покаяния Дух Святой не может войти в наше сердце. Вот я по своему личному опыту
1: считаю. Потому что Иисус тоже предупреждал о самом злейшем грехе, который может быть у человека. Любой грех может быть прощен, кроме хулы на Дух Святого. Когда человек отвергает Дух Святого. Когда человек говорит, а я сам знаю, что хорошо, что плохо. Вот и все. Когда человек так делает, он закрывает дверь как раз в свое сердце для Святого Духа. Закрывает для того, чтобы Бог мог его как-то изменить. И вот преимущество Нового Завета, когда Дух Святой направляется непосредственно в наше сердце, непосредственно в нас самих, и начинает там существовать. Это то, что потом апостол Павел назовет храмом Святого Духа. То, о чем мы с вами будем потом
0: говорить. Вот мы, Лен, спрашиваешь, что
2: в то же время, да, вот об этом Новом Завете написано в Ветхом Завете еще, да? Но эти времена наступают только при жертве Иисуса Христа? Или, да. Или вот Юля тоже спрашивала, да, то есть могут

0: ли люди, живущие в Ветхом Завете, ну, я имею в виду во время Ветхого Завета, быть в Новом Завете с Богом?
1: Ну, в Новом быть не могут, да, поскольку Завет еще не существует исторически.
0: А,
1: да,
0: ну, а я имею в виду, вот, что люди
1: получать те же благословения, конечно, могли, конечно, да. Просто это было немножко...
2: Но это было верой, это было как бы... Вот вперед они видели.
0: То есть они видели, как написано об Аврааме, да? Он уже видел, когда не принес жертву своего сына, да? Он уже видел вот будущее.
1: Вот,
0: да.
1: Вот
0: да.
1: Вы знаете сейчас, какие хорошие вопросы ставите, которые мы будем разбирать на следующей теме, да? Это вот храм Святого Духа. Угу. То есть как это все происходит? Почему это происходит только после смерти Иисуса Христа, после его победы? Вот. Почему это происходит только после Пятидесятницы? И как это вообще работает в нашей жизни? Как Дух Святой воздействует на наше сердце? Мы все как раз это подробно будем изучать.
0: Все-таки вот у меня об Аврааме. То есть, вот Авраам был все-таки в
2: Новом Завете. Видел день мой, Иисус Христос сказал. Он видел день мой.
1: Видел день, да, Иисуса Христа. Он увидел агнца, запутающего в чаще леса, и понял, что не благодаря этому агнцу спасается его сын, а благодаря той будущей жертве, которая будет когда-то принесена.
0: Ну и он вот был в этом завете, значит.
1: Вот.
0: Ну вот верою.
1: Веру он увидел, да.
2: То есть глазами веры, да.
1: Глазами веры он увидел день мой. То есть это жертву Иисуса Христа он увидел. Будущую, которая будет принесена. Вот. А что об этом говорит еще апостол Павел? Как Дух Святой воздействует на нас? Давайте посмотрим в тексте, записанный нам во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 17-18 стихи. Господь есть кто? Дух. А где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы славу, как от Господня. Духа. Вот что он с нами делает.
2: То есть Господень Дух нас преображает.
1: Преображает, да.
2: Когда мы впускаем его в свое сердце.
1: Вот в чем преимущество Нового Завета. Угу. Дух Святой в нашем сердце. Где он был в Ветхом Завете? Вот на этот вопрос мы ответим как раз на следующей передаче.
2: Хорошо. Ну что же, очень рады, дорогие друзья, что обсуждаем такие интересные темы. Ждем, как всегда, ваших вопросов, ваших комментариев, ваших мыслей на этот счет. А сегодня прощаемся с вами. До свидания.
1: До свидания.

грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Почему сегодня идут дебаты, к великому сожалению, относительно небесного святилища? Потому что нельзя взять вот эту матрицу земного и приложить один к одному на небесное. Первый класс все учат математику, изучают ее, а высшая математика – единицы, высшая школа экономики и так далее, квантовая физика, то есть физику изучают все, а вот это направление, да, углубленное, его изучают не все. У каждого человека есть свой колодец, который он копает и в нем знает больше. Так вот, в богословии есть вот это понятие, чем ты глубже копаешь, тем больше слоев ты видишь. И не все может быть примитивно, когда говорят, вот в небесном святилище, например, там есть отделение. Вот как и в земном. Потому что написано «земное сделай по образцу, увиденному на небе». Ну и значит, там, значит, стоит жертвенник. О, кто там приносит жертву? О, значит, этого не может быть. Подождите. Инициатива евреев, отливших во славу Божью золотого тельца и своих украшений, Бог Израилев не заценил с печальными для них же, для этих почитателей, последствиями. Народ израильский вышел из Египта, и они такие молодцы, они такие рады, они такие счастливы, они друг другу руку жмут, мы не рабы, как здорово, у нас есть Господь, Он нас вывел, и море мы прошли, и все у нас прекрасно, и вот такой народ идет. Нет, Моисей говорит, жестоковыйный, признает, Бог говорит, жестоковыйный, и Аарон говорит, народ буйный, то есть это возмущенные люди. Пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И пало в тот день из народа около 3000 человек.

Дальше сейчас прокомментируем. На другой день сказал Моисей народу: вы сделали великий грех. Вот это понятие золотого тельца, когда люди поклоняются, вещам, да, вещизм вот этот, он стал доминировать, сребролюбие, когда люди делают деньги, забывая о людях, забывая про экологию, про все, про все.

Словосочетание. Приветствую вас, друзья! Рад, что вы присоединились к нам на канал. И вместе сегодня мы будем разбирать эту достаточно старую, древнюю, но очень мудрую и поучительную историю сегодня. А это именно история, связанная с временем, когда Аарон построил золотого тельца. Вы знаете, я бы хотел на эту историю посмотреть в контексте. Заканчивается 31 глава книги «Исход» словами, что «и когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, то дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. А еще выше, когда Моисей там с Богом на горе, он ему говорит, 13 стих 31 главы, «скажи сынам Израилем так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами». В роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она святая для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вонную делать дело, душа та должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти». И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как вечный завет. Это знамение между мною и сынами Израилевым навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. После этого сказано, и когда Бог перестал говорить с Моисеем, дает ему скрижали каменные, и на них было написано перстом Божьим, а мы знаем, что о субботе сказано тоже в скрижалях на четвертой заповеди, и после этого написано, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то есть, смотрите, две истории параллельные, с одной стороны, то, что Бог говорит с Моисеем, и что он хочет до него донести, и совсем другое, когда здесь происходит, они говорят, Аарону, и сказали, встань, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. Весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них золотого литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Увидев сие, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник Господу. На другой день они встали рано и принесли всесожжение, привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, и после встал играть. В одном переводе «плясать», а в другом переводе вообще написано в английском короля Якова «sexual orgy». То есть они начали там исполнять некие сексуальные оргии. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисей, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, интересно получается вот эта часть истории. Я все-таки хочу, чтобы мы сейчас обратили внимание на некоторые детали. Значит, два плана перед нами проецируются в библейском повествовании. Первый план – это то, что происходит на горе, и второй план – то, что происходит на земле. Вот эта схема, она всегда должна остаться в нашей памяти, что мы, как люди, особенно те, которые связаны с богословием, они всегда видят вот это, среди молодежи, да, там, фотографов есть понятие «слои». Так вот эти слои или места, они остаются всегда. Есть то, что происходит наверху, есть то, что происходит внизу. Почему сегодня идут дебаты, к великому сожалению, относительно небесного святилища? Потому что нельзя взять вот эту матрицу земного и приложить один к одному на небесное. Оно всегда будет превосходить земное, потому что земное, то есть небесное, земное всегда будет идти по принципу минимума, который может быть воспринят. То есть это важно понять, так же, как мы говорим с детьми, или там, например, взять
школа экономики или математики,

Есть общая базовая, да, скажем, математика, а есть высшая математика. И вот в эту высшую математику входят уже намного меньше людей, чем в общую математику. То есть первый класс все учат математику, изучают ее, а высшая математика – единицы, высшая школа экономики и так далее. Квантовая физика, то есть физику изучают все, а вот это направление, да, углубленное, его изучают не все. Конечно, есть люди, которые знают все, а чуть-чуть, а не многом, да, или знают много, а не многом. А есть, наоборот, люди, которые знают немного о многом. Это примерно выглядит так, что когда человек углубился в конкретную какую-то там, как мы уже сказали, ту же квантовую физику, или там космос, или еще что-то, и он все знает, но только в рамках вот этого колодца, да, который он копает, копает, копает, но он узенький, но глубокий. А есть люди, такие обыватели, может быть, как я, вы, ну, мы люди, живущие в мире, но, опять же, мы знаем не так много, но о многом. Мы знаем немножко об этом, но все равно у каждого человека есть свой колодец, который он копает и в нем знает больше. Так вот, в богословии, о котором я сейчас тоже говорю, есть вот это понятие, чем ты глубже копаешь, тем больше слоев ты видишь. И не все может быть примитивно, когда говорят, вот в небесном святилище, например, там есть отделение, вот как и в земном, потому что написано «земное сделай по образцу увиденному на небе». Ну и значит там, значит, стоит жертвенник, о, кто там приносит жертву, о, значит, этого не может быть. Подождите. Если Бог это показал, то это было как минимум сделано, чтобы авторитет этого строительства был небесный, потому что это пришла идея не в голову Моисею просто так, он сказал, это образец, сделай так же. Принцип сохраняется, то есть небесное святилище – это место, где решается вопрос моих и ваших грехов, где они прощаются фактически, потому что прощение грехов – это не просто ситуация, когда, ну, как сегодня, например, кто-то говорит, там, ой, разбился телефон, а он говорит, да ладно, это не проблема, я уже все равно хотел его менять. Это проблема, понимаете? То есть грех – это проблема, но решает ее за меня Спаситель. И делается в небесном святилище, в той самой небесной канцелярии, где происходит истинное очищение от греха. Так вот, это очень интересная тема, но я хочу вернуться к тому, что мы здесь находим про золотого тельца. Вы знаете, интересно то, что... Я вот сейчас кое-какую информацию хочу вам представить. Быки... Тельцы – это жертвенные животные, которые имеют место в Библии, и они достаточно священны, да, поэтому, казалось бы, вроде бы ничего плохого нет, что делает Аарон как бы чистое животное, которое пригодно для принесения в жертву, вот, но проблема, что они говорят ему здесь вот о чем – «сделай нам Бога». И получается вот это слово, кстати, золотой телец, да, потому что они сняли серьги. Я представляю, какая украшенная публика вышла оттуда, потому что они взяли у египтян, они взяли достаточно немало золота, потому что они работали там более 200 лет в этом Египте и ничего за это не получали. Они были в рабстве, и поэтому это была та маленькая, может быть, компенсация, которую они смогли взять, вынося ее с собой. Но что еще интересно, бык во многих религиях является почитаемым. Ну, знаете, что в Индии, да, а там бык как раз-таки относится исключительно к священному животному, которого даже бить нельзя, и коровы там распоясаны дальше некуда. То есть, вроде священное, но ведет себя достаточно невоспитанно. Так вот, что интересно, среди всех земных или наземных млекопитающих, вот, он является одним из наиболее почитаемых. И поэтому возникает как бы вопрос, что, ну подождите, рога, копыта, это что-то дьявольское. Но хочу вам сказать, нигде в Библии мы не находим понятия, что у дьявола есть рога и копыта. Нету такой аллегории, нету. Его можно сравнить с змеем, да, древний змей, дракон, вот, это еще как-то подходит, ангел. Но не более того, рога и копыта исключительно навязанный образ, потому что это символ чего-то сильного, страшного, да, или бизона. Ну, давайте кое-что еще интересное хочу представить. Как видно из текста Библии, инициатива евреев, отливших во славу Божью золотого тельца и своих украшений, Бог Израилев не заценил с печальными для них же, для этих почитателей, последствиями. Но обратите внимание вот на что. Например, если прочитать книгу,

Книга чисел 23-22, там написано, Бог вывел их, точнее евреев из Египта, и быстрота единорога у него. И вот проблема, что вот эта, скажем, аллегория, Бог сравнивается с единорогом. Но это не лошадка с одним рогом, да, о чем детки сегодня любят говорить. А это как раз-таки библейский пример. Но есть проблема с переводом. Посмотрите, как это решается. Получается, что это не единственное место, где Яхве или Бог, да, скажем, ветхозаветний, хоть и не описывается внешне как единорог или бык или разъяренный телец, но метафорически он наделяется именно силой и могуществом вот этого животного. Или, например, Давид, псалмопевец, вот, буквально говорит следующее. «А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем». Или, например, что вот этот рог единорога здесь соседствует со свежим елеем, который символизировал Божью благодать на человеке, помазание. Но что еще? Это соседство, оно не случайно, потому что вот это слово «единорог», оно может быть как бы смутительным определенным таким, да, фактором. Но это же не бык, как бы священная лошадь, еще куда бы ни шло. Вот. А тут, казалось бы, вот немножко другое животное. Но это не семитское происхождение, и зародился этот термин достаточно поздно, уже где-то, скажем, гораздо позже. Но, опять же, посмотрите, сегодня, например, бык взят как основа, например, биржи, да, там финансовой или там Евросоюза, вот этот могучий бык, бизон. Но я бы хотел прочитать некоторые нюансы. Слово, переведенное как единорог, оно очень созвучно со словом рэм. Изначально означало некоего крайне опасного зверя. Это был, возможно, самец дикого тура, который еще тогда был, ну, скажем, около библейских времена в Палестине. И вот получается, что в ближневосточной символике рог всегда означал силу. И получается так, что фраза в переводе с библейского «Мою мощь ты, Яхве, делаешь словно у бизона». То есть получается, Бог представляется сильным. И поэтому они попытались вот эту идею показать, что они не просто себе нашли какого-то там иллюстративного бога. Но Аарон тоже из этого сделал некое чудо, потому что когда Моисей ему задал вопрос, как это, что у тебя произошло, он говорит, они дали мне золото и вышел этот телец. То есть посмотри, определенное чудо. Мы сейчас к этому подойдем. Возвращаемся в 32 главу. Итак, что у нас есть? Бог на горе вместе с Моисеем. Бог видит то, чего не видит Моисей. Бог говорит, развратился народ. Они, у них произошел Вавилон, вот это смешение того, что они были, ну, чем они были научены Богом, как должно быть. Второе, то, что они видели, то есть это была конкретная египетская жизнь со всеми этими священными, скажем, атрибутами, богами, божествами и так далее. И они как бы в своей голове все это перемешали. Это, ну, так если образно сказать, состояние наших детей, когда вы учите их добру, вы учите их здороваться, вы учите их говорить спасибо, вы учите их быть честными, а они, выходя в мир, видят совсем другую картину. Они видят, что не все здороваются, не все благодарят, они видят, что не все дружелюбны и порядочные. И вот начинается вот эта ломка, да, когда мама, папа, вроде бы уважаемые люди, они учат правильным вещам, но человеку не просто противостоять вот этому натиску окружения. Куда голову не поверни, везде ты видишь одно и то же. Это так называемое подавляющее большинство или критическое большинство. Ну, мы об этом уже как-то не раз говорили, возможно, да, что когда в обществе становится кого-то или чего-то много или больше там, чем 50%, оно уже автоматически давит и поглощает остаток. Вот почему там вопросы, например, гендерности, семейственности, ну вот эти важные такие постулаты, они должны быть сдерживаемы, чтобы это не стало нормой, потому что потом колесо покатится намного быстрее. Но что интересно, Бог видит то, чего не видит Моисей.
В 10 стихе он говорит: «Оставь меня, да воспламенится гнев мой на них и истреблю

и произведу многочисленный народ от тебя». Много можно говорить закадрового такого, скажем, контента, чтобы сказать: ой, вы знаете, это Моисей был очень добрый, поэтому он воспротивился этой фразе. С другой стороны, вы знаете, это долго, потому что вот пока у него родится сын, потом у сына сын, потом пока расплодится народ. Но факт остается фактом, что Бог видит народ и говорит: они жестоковыны, они неправильно ведут себя, они развратились. А Моисей стал умолять, 11 стих, Господа Бога своего, и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой великой и рукою крепкою». Посмотрите, как он дает внимание руке Господне. Он говорит, она крепкая, потому что сломать фараона, да, скажем, смирить его, никто не мог, только Бог. Море раздвинуть, то никто не мог, только Бог. И вот теперь, когда мы идем, когда мы живем здесь, да, то есть мы идем в Ханаан, ты великий. Он говорит, ты вывел. Бог ему говорит, ты вывел. А Моисей говорит, ты вывел. То есть посмотрите, какая интересная, красивая игра слов. Фактически Бог говорит, ты часть этого народа. Ты с ним шел, ты его, ну, выводил. То есть не я вывел, а ты там, Моисей, ничего. Посмотрите, как он поднимает авторитет Моисея. Говорит, и от тебя я сделаю правильный народ, хороший народ. А Моисей говорит, нет, я маленький, я с этим народом, а ты великий Бог. И поэтому он говорит, чтобы египтяне не говорили, что на погибель он вывел их, чтобы убить их. То есть он теперь третий вид, третий план открывает. План, который мы видим на горе, где разговор идет о субботе, разговор о заповедях, о скрижалях, да. То, что происходит на земле, и то, что происходит там, в Египте. Он говорит, они будут не понимать, что произошло, зачем он вывел народ и убил его. И вот здесь он говорит, вспомни Авраама, Исаака, Иакова, рабов твоих. Ну, то есть, как ты клялся и так далее. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ сей. 15 стих. «И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было». И заметьте, скрижали были дело Божье, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. Это очень важно понимать, что когда говорят «закон Моисеев», не Моисеев закон, а закон Божий. Закон Моисеев – это книга закона, это тот свиток, который лежал одесную или справа от ковчега, в котором лежали Божьи заповеди, скрижали. Это Божий закон, переданный рукою Моисея. Это очень важно понять вообще для всего, ну, глубины осознания, когда мы будем слышать «отменен», «упразднен», «не нужен» или «неспособны мы его исполнить» и так далее. Это важно вкупе понимать. Поэтому он говорит, скрижали были дело Божье, и не просто так. «И услышал Иисус голос народа шумящего», то есть они уже на полгоры встречаются с Иисусом Навином, «и сказал Моисею, военный крик встань». Но Моисей сказал, это не вопль побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Посмотрите, Моисей, кратчайший из всех людей на земле, так говорит книга числа, 12 глава, 3 стих. Он воспламенился гневом и разбил скрижали. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилю. И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал, да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Итак, мы видим подтверждение. Бог говорит, этот народ строптивый, жестоковый, то есть жестокой шеей, выя. Вот. А он здесь говорит, это народ буйный. Конечно, буйный. 600 тысяч мужчин. Теперь у каждого есть жена, это способных выходить на войну. То есть, такие молодых людей, да? Плюс жены, плюс дети. Это миллионы, миллионы. Полтора, два, кто-то говорит, 3 миллиона. Да даже если был миллион человек. Вы представляете, город-миллионник, и все вот, и они вокруг тебя. То есть, и все к тебе подходят. Все разукрашенные, разряженные такие, знаете, или наряженные, или заряженные, не знаю, как хотите, понимаете. И они видели перед собой модель последние, скажем, 200 лет. Они видели плетку, они видели рабский труд тяжелый, и они видели языческое идолопоклонство.

клонство. И, конечно, он говорит, они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделать. И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Как в это можно поверить? Понимаете, то есть Аарон пошатнулся определенным образом, и тут Моисей ему говорит другое. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению перед врагами его. Итак, что мы здесь наблюдаем? Мы видим, что Моисей не принимает аргументы Аарона. И он говорит, ты довел этот народ до необузданности. Для чего священник? Для чего нужен вот это духовное лицо среди Божьего народа? Для определенного сдерживания. Это очень важно понимать, что священник – это не твое второе «я». Это посредник между Богом и тобой, чтобы вразумлять человека. Как написано, от уст священника ищут закон. С другой стороны, мы здесь находим очень интересное продолжение. «Встал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господень ко мне? И собрались к нему все сыны Левины». Обратите внимание, из 12 колен Израиля только колено Левия вышли к Моисею. И он им говорит, и сказал, так говорит Господь Бог Израилев, «Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, и да ниспошлет он вам сегодня благословение. Читаем дальше, сейчас прокомментируем. На другой день сказал Моисей народу, вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего? И возвратился Моисей к Господу и сказал, о, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грехи их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Господь сказал Моисею. Вот теперь послушайте. Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобой, и в день посещения моего я посещу их за грехи их. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Мы не можем сегодня в рамках одного библейского разбора, одной проповеди рассмотреть все детали. Но я хочу, чтобы мы возвратились к этим достаточно сложным, на первый взгляд, текстам. Первый вывод, который мы здесь находим, он говорит, во-первых, не весь народ развратился, а из народа остался вот этот верный остаток. И это очень важно. Знаете, как сегодня, мне, кстати, начали писать комментарии, когда я проповедовал о гражданском браке. Почему я так прямо и много не сказал о том, что это блуд и так далее. Да, это блуд, это и очевидно, это так и есть, потому что человек не может, живя интимной жизнью с человеком, когда у него появляются совместные дети, считать себя свободным от него. Да, это блуд, потому что он не может взять и перейти и сделать то же самое с другим человеком, и все это называется благословение, Бог на это смотрит с улыбкой. Нет, точно так же, как и здесь, золотой телец, это не просто шутка. И когда мы говорим, что в современное время перешло вот это понятие золотого тельца, когда люди поклоняются, вещам, да, вещизм вот этот, он стал доминировать, сребролюбие, когда люди делают деньги, забывая о людях, забывая про экологию, про все, про все. То есть это неправильно, это надо сегодня увидеть предысторию и результат. Итак, что мы видим? Он говорит, кто Господень, пожалуйста, подойдите ко мне. Подошли к нему колено Левия. Когда они подошли, он сказал, убейте тех. Получается, из 600 тысяч, 50 там, 3, по-моему, тысячи, это колено Левия. Даже если бы каждый из них убил по одному, уже бы погибло порядка, там вы понимаете, да, сколько, 50, 70, 100 тысяч человек. А он сказал, идите и убивайте зачинщиков, и их погибло 3 тысячи. Поэтому здесь, конечно, много в диалогах не указано из того, что все-таки происходило. И он говорит, посмотрите, что
Он говорит: Господи, ты прости.

им этот грех. Он говорит ему, того, кто согрешил предо мною, того я изглажу, да, из книги моей, то есть истреблю. То есть не отвечает один за всех. И не значит, что народ израильский вышел из Египта, и они такие молодцы, они такие рады, они такие счастливы, они друг другу руку жмут, мы не рабы, как здорово, у нас есть Господь, Он нас вывел, и море мы прошли, и все у нас прекрасно. И вот такой народ идет. Нет. Моисей говорит, жестоковыйный, признает. Бог говорит, жестоковыйный. И Аарон говорит, народ буйный. То есть это возмущенные люди. Это такие, знаете, эгоисты, которые достаточно агрессивно себя ведут. И поэтому умерли только зачинщики. Это очень важно понять. Конечно, остаются у нас вопросы. Как вот они убивали? Но вы поймите правильно, что когда речь идет об убийстве, как маниакальном убийстве, да, то, конечно, это ни при каких обстоятельствах недопустимо. Как вот эти стрелки всевозможные пытаются из себя мнить некими там, я не знаю, что в голове вообще происходит. Но когда речь идет об истреблении зла, это совершенно другое. И по повелению Господню. И поэтому здесь мы находим, что Бог говорит, ангел пойдет перед тобою. То есть это уже эсхатологическая картина, идущая в конец мировой земной истории. Перед тобой будет идти ангел, а я, говорит, в день моего посещения накажу за грехи. Таким образом, мы делаем вывод, что очень важно прислушиваться к голосу Божьему. Есть вещи, которые Бог говорит, есть вещи, которые мир будет говорить. Пусть даже это будет народ, типа израильский, да, но он отступил. Ты не должен этого прислушиваться. И пусть этот золотой телец не станет сегодня нашим Богом, потому что он будет истерт в порошок и пущен по воде, да, как здесь написано. И ни в коем случае сегодня нельзя допускать эту мысль, что я богатый человек, кто-то скажет. Деньги – это возможности, и это мое все. Нет, нет и еще раз нет. Пусть Господь благословит нас, чтобы наша жизнь не вращалась вокруг денег и зарабатывания денег. Они нужны, они важны. Аминь. Да, это должно быть. Но есть вещи более важные. Вот почему четвертая заповедь, которую мы читали вот в начале, Бог прям не просто сказал, я там все написал, а Он заострил и говорит, это суббота святая, чтобы вы могли для себя определенным образом сделать выводы. И в заключение. Вы знаете, интересно, во Второзаконии в 10 главе, 12 стих, мы находим следующую картину. Итак, он делает определенный вывод, промежуточный, но вывод. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Посмотрите. Только того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Итак, на вот этой ноте я бы хотел завершить наше исследование вот этого отрывка, связанного с золотым тельцом. И не надо никого судить, да, вот у тебя телец, у тебя прям, а кто-то скажет, у меня маленький теленок, ну, золотой, а кто-то скажет, у меня бычара такой здоровый, бизон, да. Каждый за себя даст отчет Богу. Поэтому он сказал, того, кто согрешил, того и накажу. Поэтому погибли из 600 тысяч или там из миллиона людей. Не полмиллиона, а всего лишь 3 тысячи человек. Потому что Бог наказал только тех, которые ввели в грех. Возможно, это были те самые египтяне, которые вышли с израильтянами, испугавшись всех казней. А потом у них осталась эта идея, что мы должны вернуться к нашим истокам. Мы египтяне, мы этому Богу поклонялись, и мы будем служить. Но Бог сказал, так не должно быть. Есть один Бог, Его не рисовать, не копировать, ни подобного не надо. Просто живи, люби Господа Бога, служи и ходи Его путями. И тебе будет хорошо, потому что ангел Господень будет идти впереди нас. Пусть Господь нас благословит, я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за Твое удивительное Слово. Эта история весьма и весьма поучительна для нас, и я молю Тебя, чтобы Ты нас благословил пониманием того, что же на самом деле происходило среди народа Твоего. Что без причин, видя очевидные благословения и Твое водительство, эти люди восставали против Тебя. Господи, сохрани нас и наших детей, чтобы мы, видя наше окружение, не были сребролюбивы, не были, Господи, богоотступниками, чтобы мы

сохраняли это таинство веры, эту чистоту своей простоты веры и могли оставаться верными Тебе и служить Тебе. Благослови, Господи, нас и особенно еще раз молю наших деток, чтобы они не были подвержены этому влиянию, разлагающему этого окружающего мира. Сохрани нас в чистоте и святости, а Тебе, Богу, вечному слава, хвала и поклонение. Аминь. Друзья дорогие, я думаю, что эта мысль и эта тема, она достаточно важная для нас. Если вы посчитаете ее интересной, поделитесь с кем-нибудь из ваших близких, друзей. Можете отправить через WhatsApp, можете отправить через Viber. Все это очень легко сегодня сделать. А также подписывайтесь, кто не подписался. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк или напишите свое мнение, свой комментарий. А как вы видите сегодня вот этого золотого тельца вокруг нас или в современном мире? Это очень интересно. И плюс YouTube поможет это все поднять наверх, чтобы большее количество людей увидело. Обязательно не забудьте зайти на страничку, на наш канал или подписаться, конечно же, «Адвентисты Юга России». Мы для вас стараемся. Там много всего интересного. Найдете много полезного, зайдете, не пожалеете. С вами прощаемся ненадолго. Желаю вам Божьих благословений. Храни вас Господь, а вы берегите себя.

Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Все это испытал я мудростью. Я сказал, буду я мудрым. Но мудрость далека от меня.

0: Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим о зомби. Приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Павел, как это верующему человеку вообще на эту тему разговаривать? Я уже не говорю верить в это. Вы предлагаете действительно, не знаю, открыть ужастики, там, начинать их все смотреть, перечитывать, вникать и верить в зомби-апокалипсис? Или я что-то не понимаю?
1: Да эту тему вообще мало кто понимает, потому что это из категории «верить в Деда Мороза» или «верить в зомби». Но, однако, ежегодно миллионы и, может быть, сотни миллионов детишек встречают такие Деда Мороза. И Дед Мороз зарабатывает денежку и приносятся подарки. Это часть времени, это часть жизни. Никто в него не верит, но это часть жизни. Поэтому вопрос зомби то же самое.
0: Никто в них не верит, но все про них смотрят, разговаривают и готовятся к зомби-апокалипсису.
1: Жизнь человека ограничена, и вдруг ее какую-то часть этой жизни, культурную, информационную и прочую, наполняет эта информация. Поэтому есть смысл обратиться на это.
0: Ну а зачем вообще это все смешивать с христианством в частности?
1: Ну, важно немножко с терминами разобраться. И еще важный момент, как какой-то термин кочует из разных сфер. То есть если понятие зомби, оно не так давно появилось, где-то в начале 20 века, и оно из категории просто описания биологического существа, ну, или каким-то магическим образом оживленного трупа, перешло в категорию социологическую, когда под этим понятием подразумевают население, целые страны, которые подпадают под влияние зомбоящика или пропаганды, и людей называют зомбированными. А раз это клише работает, значит, оно не бесследно. На основании этого клише кто-то другой начинает вырабатывать некое отношение. То есть если я вижу, что человек...

0: я вижу, ладно, кто-то указывает, что это зомби, автоматическая реакция у всех слышащих подобное – поступать с зомби как с зомби. А это, естественно, не человеколюбие, не человеческое отношение. Это отношение к какой-то угрозе, как к каким-то тараканам или зараженным существам.
1: Страх, там, убегать от него или, не знаю, взорвать побыстрее.
0: Ну вот вторую фразу, слово более такое четкое, да, уничтожить. Если ты называешь кого-то зомби, а зомби – это значит мозг отключен, человек работает, существует, действует по какой-то программе извне в него заложенной, и с ним никто не пытается построить отношения с зомби. Зомби уничтожают. Это я сейчас говорю о клише, вышедшем из мира и компьютерных игр, и киноиндустрии.
1: То есть у нас есть в медиаиндустрии, да, в индустрии развлечений, есть некие зомби, так называемые ходячие мертвецы. Вот. И вокруг них там все крутится. Они там восстают, существует зомби-апокалипсис, люди как-то с ними борются, пытаются как-то выжить. Ну и второй термин – это зомби, которые люди, которые с отключенным сознанием или перепрошитым каким-то образом сознанием. Да. Так о ком мы все-таки будем говорить? О восставших мертвецах или о наших современниках, реально живущих, существующих?
0: И то, и другое. Все уместно, все может быть. Потому что для верующего вообще все возможно. И судя по тому, что говорит книга Откровения, зомби-апокалипсис, ну, слово апокалипсис не так уместно, но пусть будет уже в том значении, которым люди используют, он тоже будет, когда будут ожившие мертвецы с некой программой действия, чужеродной для них. Давайте
1: то
0: сразу.
1: Христиане имеют, не знаю, веру в зомби-апокалипсис?
0: А почему бы и нет? Есть конкретное описание о том, что восстанут мертвые. Это последние главы книги Откровения, которые будут творить некое действие. Если вспоминать, что человек создан по образу и подобию Божию, что человек создан правым, а потом пустился во все худые помыслы, то действие против собственного Создателя – это абсолютно бесперспективное, глупое, безмозглое действие. Но оно будет таки осуществлено, говорит книга Откровения, ее автор Иоанн. Кстати, книга Откровения – это есть апокалипсис. Поэтому словосочетание «зомби-апокалипсис», оно как бы неуместно.
1: То есть оно очень точно, на самом деле, получается.
0: Оно точно, но не в том плане, в котором изначально позиционируется книга Откровения. Откровение – это даже не Иоанна Богослова, а Откровение Иисуса Христа, как говорится в первой главе книги. Откровение, которое дает представление. А люди используют слово «апокалипсис» как «конец света». В книге «Апокалипсис» есть сюжеты или описания конца света, но это не одно и то же. Апокалипсис – это не конец света. Но в мире так принято. Мало же кто Библию читает,
1: ну,
0: правда?
1: Да, это уже другое.
0: А уже клише использовать, какие-то словарные там сочетания, то и люди используют. Поэтому уж будем говорить на языке, так сказать, этого времени.
1: Угу. То есть вот это восстание мертвецов, оно происходит такие при конце света или
0: да.
1: до?
0: Перед концом света. Конец света, ну, опять же, точнее, не конец света, а конец мира этого, конец планеты. Конец света неуместно. То есть Бог есть свет, нет никакой нет тьмы, все нормально. Ну, пусть, опять же, опускаемся на уровень того, так сказать, обывательского понимания. Так вот, перед концом этого мира будет воскрешение всех умерших, нечестивых. Это будет перед снисхождением на землю Нового Иерусалима, града Всевышнего, и там все спасенные, и сам Господь. И вот эти все восставшие из мертвых, они имеют в себе уже программу для того, чтобы воевать против этого города. Они поднимутся.
1: И кто в них эту программу заложил?
0: Давайте вспоминать, кто первый заложил программу вообще восстания, некоего бунта. Книга Библия в разных ее частях, это Исаия, пророк, или пророк Иезекииль, книга Иова, раскрывает, что первую проблему восстания и программирования на восстание предпринял один из самых совершенных существ, это Люцифер или Денница, ну, он потом ставший сатаной, дьяволом, древним змеем и так далее. Вот он начал войну, и он обходил небожителей,

0: в данном случае ангелов, и совратил, обольстил одну треть таковых ангелов. И они воевали против своего Творца, против Михаила и его ангелов. Эта книга Откровения тоже раскрывает. Значит, эта война перешла из духовной категории в материальную. Адам и Ева восстали против своего Бога. Ну, дальше историю Земли мы знаем по книге Библии целиком. Ну и в конце времени последняя брань, последняя война вот этого тварного мира против Творца, тоже материализованного.
1: Это то, что еще по-другому называют Армагеддон? Или нет. Армагеддон – это нечто другое?
0: Армагеддон, битва народов – это еще до второго пришествия. А мы говорим о восстании на Иерусалим, на небесный Иерусалим при третьем его пришествии, когда на земле уже праведников не будет, только нечестивые, которые восстают против небесного города. И в этот момент, когда они направляют все усилия на стан Всевышнего, на этот город, нисходит огонь с неба, их пожирает. Вот так рассказывает книга Откровения. Эти все вещи тоже как бы неблагодарная тема, потому что когда это будет, это раз, да, во-вторых, вот. Не каждый в это верит. Да, скажут, ну это ваша вера и все, а я там верю по-другому, у меня другая религия вообще. Я бы хотел, помня об этом, что это христианские представления из Священного Писания, вернуться к тому, как это работает сегодня. Если вы можете верить в зомби, не верить в зомби, а неважно, допустим, тем людям, которых несколько лет назад убили и сожгли в Доме профсоюзов на майские праздники. Это реальное событие. И когда их шли убивать, убийцы кричали, что это зомби, что это пропагандой обработанные люди, их вообще надо уничтожить и так далее. Одна пропаганда наслоилась на другую, они столкнулись, и много кровавых жертв. Режимы в странах меняются. Почему? Потому что обвиняются люди, население или целые классы общества зомбированными. Поэтому неважно, веришь или нет, есть реальные убитые люди. Их убили и к ним применили такую степень насилия, которая просто немыслима. Это не справедливость была, не какое-то правосудие. Это просто было уничтожение, как насекомых.
1: То есть мы фактически теми средствами развлечения, которые нам кажутся банальным развлечением, вдруг сами себя подвели к тому, чтобы уничтожать себе подобных?
0: Да. Вопрос в том, что не веря в зомби, как в явление, люди знают, как с ними поступать.
1: И это, получается, прошло сквозь все, не знаю, сквозь даже самозащиту какую-то, и происходит в таком огромном масштабе, я не знаю, это какой-то вселенский заговор, что ли?
0: Ну, насчет вселенского заговора это масштабно. Это просто заговор с целью уничтожения человека, причем с максимальным насилием, с максимальным смакованием вот этого зла, агрессии. И мы сегодня это видим, когда молодеет преступность, когда невероятную степень жестокости демонстрируют вчерашние посетители детского сада. И это выливается, допустим, количество стрельбы в школах, насилия в школах и прочего, говорит о том, что люди знают, как поступать.
1: Но если людям, в принципе, это невыгодно, зачем они это продолжают? Неужели невозможно это каким-то образом остановить?
0: Невыгодно тому, кто страдает. А то, кто сам чинит насилие, тот в какой-то степени выигрывает.
1: С другой стороны. Ведь не каждый, смотрящий подобные фильмы, идет убивать. И не каждого убивают. И если происходит какое-то локальное событие, пусть с подобными выкриками, это еще не значит, что это... С одной стороны, это масштабно, а с другой стороны, ведь можно посмотреть и сказать, да ничего в этом такого нет. Ну, посмотрели люди фильмы. Ну, один насмотрелся, один свихнулся. Но свихнулся бы он не с этого фильма, свихнулся бы с другого. Ну, вот если он уж и...
0: Процент
1: по
0: растет.
1: Сути своей.
0: Просто процент растет. Вот что страшно.
1: Процент растет из-за того, чем нас кормят? Или процент растет просто из-за того, что мы греховны сами по себе и мы деградируем сами по себе?
0: Действительно, грех в человеке находясь, он обязательно во что-то выльется. Адам просто яблоками хрустел, да, и все, в саду. Ничего больше. И никакого убийства Адам не сотворил. А его сын, по образу Адама, рожденный Каин, уже убил собственного брата. Долго пришлось ждать? Всего лишь одно поколение, правда? И дошло от просто протянуть руку и съесть запретный плод до убийства человека.

0: отнятие человеческой жизни, это какой путь? А дальше больше. Там убийство идет уже не просто из самозащиты или какой-то обиды, а просто из своеобразного развлечения, как у Ламеха. Это седьмой от Адама. Семь поколений, и уже убийство идет в дикой прогрессии. И 1600 лет, при которых люди жили лет по 900, это получается полтора поколения, население Земли деградировало настолько, что Господь говорит, надо уничтожать. Это беспредел. Велико развращение, они думают о зло на каждое время. То есть вот она динамика. Сейчас мы не можем сказать, что люди смотрят, там, развлекаются тем, во что не верят, это не проблема. Статистика говорит о том, что это проблема. Количество стрельбы – это проблема. Люди, уничтожающие и жестокость, с которой это делается, еще более страшно. Почему мы говорим в данном случае о зомби? На самом деле, кто творит насилие, тот и показывает себя как зомби. Потому что зомби чем отличаются? Агрессией. С ними не договариваются. Зомби просто уничтожают.
1: Страшно все это. Хорошо, допустим, мы уберем вот эти фильмы, скажем так, про зомби, да, всю эту информацию про них. Изменится ли что-то? То есть возможно ли это остановить?
0: Личная позиция, которая должна вырабатываться у человека, это максимальное избегание насилия. Иисус говорит это через простую заповедь, очень непопулярную, даже в христианской среде, потому что, когда тебя ударили по одной щеке, хочется следовать советам боксера, да, уклониться и потом дать справа. А Иисус говорит, ударили по одной щеке, подставь другую. Это непопулярно. Прощайте врагов, благотворите ненавидящим вас или благословляйте проклинающих вас. Вот это то, как человек реагирует на агрессию или даже на разные взгляды, на несхожесть позиций. Вот у Христа так. Добром на зло. Как только человек на зло отвечает злом, он сам программируется на насилие, он сам зомби.
1: То есть, когда на тебя, условно говоря, несется вот эта толпа зомби, да, будь то восставших мертвецов, будь то просто зомбированных в ноль людей, то тебе предлагается не убегать, не сопротивляться, а тупо стоять и ждать, пока они тебя разорвут.
0: Нет, с толпой нет. Иисус не давал себя на волю толпы. Его хотели как-то сбросить со скалы. Павла пытались тоже толпой разорвать в Иерусалиме. Они не такие простаки. Типа, вот сейчас я всем подставлю не только щеки, а вообще всего себя. Нет, вот здесь без радикализма и крайности. Есть некое понятие исследования, вникания в суть, в смысл процесса. Несущаяся толпа – это все равно, что цунами и так далее. Здесь без вариантов. Надо просто спасаться и так далее. Но задача человека – не позволить себе принять навязываемое клише по отношению к другим. Ведь когда-то в соседних с нами странах было все мирно, замечательно, люди жили так же, как мы, говорили на таком же языке, у них быт был такой же. И в какой-то момент люди разделяются, и начинается гражданская война. И в этой войне средства идут разные. И убиваются не военные с военными, ну это норма, так было всю историю Земли, а начинают военные убивать мирное население, беременных женщин, детей. Вот что страшно. Когда в какой-то деревне профессиональный солдат убивает 500 жителей только потому, что это разрез глаз не нравится и цвет кожи. И там просто называется это не битва, не война, не столкновение, а резня. И это исторические события. И это о чем говорит? Что люди перестают других людей видеть людьми. Им вешают ярлычок. Они жертвы такой-то пропаганды политической или религиозной и так далее. И так, то есть вешая ярлычок и действуя по отношению к зомби агрессивно, ты сам так показываешь, что ты зомбирован, программирован дьяволом. Вот кто хочет убивать.
1: Такое ощущение, что у нас вообще даже и надежды не осталось. Потому что вы говорите, вот допотопный мир, да, 1500 лет, и все. И Бог говорит, конец, хватит. Те события, которые вы описываете, которые мы видим вот в реально существующие в нашем мире, очень похожи на то же самое. И сколько нам осталось до того, пока Бог скажет, все, хорош, давайте их уничтожим тоже.
0: А мы, в принципе, это и наблюдаем. По причине умножения беззакония охладевает любовь. Сын человеческий наш, придя, найдет ли веру на земле? Это прямо заявляется. И как было перед Ноевым потопом, так будет перед пришествием Сына человеческого. Поэтому мы сегодня очень близки к тому, что придет скоро Господь. И надо настраиваться, встречать Господа, будучи похожим на Него, с милосердием, кротостью и состраданием. Это великая цель.

0: ценность.
1: Спасибо вам, Павел. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Пусть Господь даст вам силы быть в этом мире не зомбированными, а теми, которые знают истину, стремятся к ней, познают Бога. Пусть Господь вас благословит и откроется вам во всей своей полноте и любви.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны.

0: Здравствуйте. Некоторым людям страшно обращаться к Богу. Они думают, что Бог начнет менять их жизнь, и им придется отказываться от чего-то, что очень дорого их сердцу. Гостья, которая сегодня пришла в нашу студию, не потеряла, а наоборот приобрела очень многое, когда обратилась к Богу. Смотрите сегодня новую историю в программе «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, дирижер-хоровик, композитор и исполнительница христианских песен. Маргарита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать сегодня в нашей студии.
1: Я тоже рада.
0: Маргарита, я знаю, что вы родились в Таджикистане, и вам еще не было года, как ваша семья переехала, и вас перевезли в Новгородскую область. Собственно, да. Там и начинается все интересное в вашей жизни, все, что связано с вашей профессиональной деятельностью и с вашим путем к Богу. И я знаю о том, что у вас там случился первый опыт молитвы. Это была детская молитва, такая, это был немного забавный, может быть, наивный в чем-то опыт. Расскажите об этом.
1: Да, мои предки по маминой линии, они мусульмане. Угу. Вот. И бабушка, она всегда молилась по-мусульмански. И я, в принципе, я знала эту молитву, хотя не понимала ни одного слова. Вот. И однажды, как бы, тогда, когда было лето, и нужен был для бабушки дождик, потому что этот дождь должен был полить огород. И она помолилась, я это видела. Вот. И помолилась, и пошел дождь. И она с радостью стала накрывать сток с сеном, потому что дождь пошел. Вот. Я же, как ребенок, говорю, мне не нужен дождь, мне нужно солнце. И я встаю на крыльцо и говорю, молюсь этой молитвой, и говорю, Господи, дай мне солнце. И дождь прекратился. И вот было мое ликование, я говорю, вот бабушка.
0: То есть это, наверное, было похоже, ну, в представлении девочки маленькой на волшебство какое-то, да?
1: Да,
0: произнесла слова.
1: Ну, такая победа.
0: Интересно.
1: Да.
0: Ну вот вы также рассказывали, что